0: активы компании «Ашан», «Несле», «Лимана Про», «ФМ Логистик», «Эмбати Логистик». А как и во многих предыдущих случаях, за кадром остаются вопросы о том, почему под временное управление подпадают одни активы и не попадают другие, и как выбираются новые управляющие. Иван Медведев подробнее.
1: Завод «Аптар», попавший под временное управление, выпускает пластиковую упаковку для косметики, бытовой химии, продуктов питания, напитков и медицинских товаров. Выручка за прошлый год составила 1,75 миллиарда рублей. Чистая прибыль 537 миллионов. Сам механизм временного управления иностранными активами появился в 2023 году. Сначала его применили к крупным энергетическим активам. Почти 84% акций Юнипро, принадлежавших немецкой Юнипер, и более 98% финской Фортум перешли под управление Росимущества. Так Москва ответила на то, что Германия передала под контроль своего федерального сетевого агентства две дочерние структуры Роснефти, владевшие долями в трех НПЗ в Германии. Следующую группу составили компании, которые готовили продажу российского бизнеса. Летом 2023 года под управление Росимущества передали «Данон» и «Балтику», принадлежавшую датской «Карлсберг». Позднее активы «Данон» продали компании «Вамин-Р». «Балтику» со временем тоже продали, как и активы совместного предприятия «Эйбиэнбёв» и «ЭФЭС». Под временное управление попадали также стратегически значимые производственные и сельскохозяйственные активы. В апреле 2024 года Росимущество получило контроль над Агротеррой, а в августе 2025-го активы французского производителя промышленных газов Air Liquid, включая совместное предприятие с Северсталью, передали компании М-Логистика. Все эти действия почти всегда объяснялись ответом на недружественные действия западных стран. Эксперты, комментировавшие эти события, обычно тоже говорят о политических мотивах. Но, по мнению профессора финансового университета Константина Сивонова, это работает не совсем так.
2: Изначально, для того, чтобы вводить внешнее управление, безусловно, актив должен был принадлежать собственнику из недружественных стран. Было бы действительно странно, если бы такого рода меры применялись к странам, которые мы считаем дружественными. Поэтому, да, здесь какое-то основание должно быть. Но я все-таки думаю, что процессы политических отношений с теми же европейцами и процессы передела собственности разведены. Одни люди осуществляют политическое взаимодействие с европейцами, и другие занимаются поиском интересных активов, где можно пролоббировать внешнее управление и на этом заработать.
1: Отдельно всегда возникают вопросы по поводу того, по каким критериям власти определяют, кому отдавать под управление иностранные активы. А ответов обычно не возникает, говорит член правления РСПП Игорь Юргенс.
3: Критерии определяет соответствующая комиссия правительственная. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство заключается в платежеспособности будущих собственников. Эти критерии иногда выполняются, по крайней мере, внешне. То есть эти новые собственники, по крайней мере, хотя бы какой-то план имеют и какой-то опыт. А вот предыдущий широко известный случай, когда «Ашан» и ряд других швейцарских, французских активов куда-то перешли, непонятен абсолютно. 14-15 тысяч уставной капитал и так далее. Поэтому такого рода случаи вызывают сомнения.
1: Продолжая тему «не кому, а кого», стоит отметить, что почти всегда под временное управление попадали российские активы европейских компаний. Однако были и предприятия с американским конечным собственником. Главпродукт «Агротерра» и «Аптар Владимир». В двух последних случаях владение было оформлено через европейские структуры. Если считать не конечного бенефициара, а непосредственного юридического владельца долей, тогда «Аптар» и «Агротерру» формально можно отнести к европейским активам, французскому и нидерландскому соответственно. А что касается главпродукта, то осенью 2024 года активы, принадлежавшие американской Universal Beverage Company, перешли под управление Росимущества, а в 2025 году суд обратил их в доход государства. Единственный случай, когда активы выводились бы из-под временного управления обратно собственнику, это история с российским подразделением итальянской Ariston. Весной 2024 года они вместе с российскими активами немецкой Bosch перешли под управление Газпром бытовых систем. Но после продолжительных переговоров Москвы и Рима в марте 2025 года активы Ariston вернули итальянскому владельцу. С Bosch этого так и не произошло. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: В российских подразделениях компании «Несле» и «Ашан» сообщили, что продолжат деятельность в России в полном объеме. Обе структуры в официальных заявлениях заверили клиентов, партнеров и сотрудников в намерении безусловно выполнять все обязательства. Они также выразили уверенность, что сотрудничество с «Лев-менеджментом» поспособствует дальнейшему развитию компаний. США работают над крупной сделкой по закупке удобрений у Беларуси. Об этом заявил

0: президент Дональд Трамп в соцсетях. Параметры сделки он не сообщил, но назвал это отличной новостью для американских фермеров и животноводов. Штаты сняли санкции с Беларусь-Кале в марте этого года. А недавно спецпосланник американского президента Джон Коул сообщил, что штаты разрабатывают механизм разморозки белорусских средств. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что на счетах в Ситибанк застряли примерно 44 миллиона долларов. Комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
1: Дело в том, что США крайне зависимы от импорта в вопросе калийных удобрений. И примечательно, что главным импортером этих самых калийных удобрений, скажем, в 2024 году была Канада, с которой сейчас у Дональда Трампа разлад и чуть ли не экономическая война. Подключение американского рынка к белорусским калийным удобрениям – это довольно выгодный процесс с точки зрения экономики. Дело в том, что администрация Трампа рассматривает внешнюю политику, в том числе зависимой от сделок, и хочет в том числе продемонстрировать российской стороне, что взаимодействие с США сейчас не просто важно, но и буквально приносит конкретные экономические выгоды. С Россией такой же подход также возможен, поскольку администрация Трампа не считает Россию идеологически врагом или противником. Так что это типичное сочетание экономических и политических стимулов. Я полагаю, что такого рода взаимодействие будет продолжено. И в целом такая вот очень конкретная, очень простая в своей сути логика взаимодействия Вашингтона и Минска.
0: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Александр Лукашенко ранее также заявлял о готовности к большой сделке с США. По его словам, сторонам следует обсудить вопрос возобновления работы посольств.
2: Бизнес FM. Инструкция по применению.
3: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
3: Особые показания.
2: Дефицит времени.
3: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
3: Передозировка.
2: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
3: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
3: Консультация с врачом не требуется.
2: Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес FM».
4: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
2: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Гуляев. Правительство России обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца этого года, сообщил Минсельхоз. Решение направлено на поддержку российских производителей, экспортеров зерновых и масличных культур в условиях перестройки экспортной логистики, говорится в сообщении. Еще 1,2 миллиарда рублей будет направлено на программу социальной газификации. Воспользоваться ею смогут более 13 тысяч семей. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Госзнак планирует увеличить производство 5-граммовых золотых слитков на фоне впечатляющего спроса на них через несколько месяцев после запуска продаж. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Госзнака Аркадий Трачук в кулуарах Московского финансового форума. По его словам, через месяц после начала продаж сделки с 5-граммовыми слитками достигли 20% от общего числа покупок слитков. Федеральное казначейство планирует в январе 2027 года запустить для общего использования первого ИИ-агента в единой информационной системе госзакупок, заявила заместитель руководителя казначейства Анна Катамадзе в ходе Московского финансового форума. При этом основной задачей ИИ в области госзакупок Катамадзе назвала помощь специалистам в области закупок. Таких в России в настоящее время около 2 миллиона человек. Решать задачи быстро и правильно с учетом всех тех обременений и дополнений, которыми обросла контрактная система. Речь идет о требованиях в области импортозамещения, промышленной политики, различных отраслевых стандартов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM. Хороший урожай давит на цену. Подсолнечное масло за неделю подешевело почти на 10%. Это не предел, говорят участники рынка. Урожай больше, а возможности реализовать меньше. Что происходит на рынке подсолнечного масла? Об этом Диана Чебанова.
6: Урожай еще не собрали и вообще только начали, а он уже тянет цены вниз, говорят фермеры. Ожидается рекорд по объемам производства масличных. Это одна из причин падения цен. Но кроме того, экспорт сократился на 40% из-за сорванных поставок. Они в основном шли через порты Азов и Черного морей. Их работа остановилась из-за постоянных атак. Сейчас участники рынка ищут новые пути сбыта, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
7: С учетом того, что порядка 2/3 растительных масел, которые производятся в Российской Федерации, отправляются на экспорт, а внутри в стране потребляется только 1/3, то условия экспорта оказывают также серьезное влияние на ценообразование на внутреннем рынке. С учетом закрытия Азово-Черноморского бассейна, необходимости переориентации логистики на экспорт происходит определенное давление на внутренний рынок. Опять же, сейчас еще уборочная кампания активную в массовую фазу еще не вошла, но в начале уборки мы наблюдаем снижение цен как на сырье, так и на готовую продукцию. Мы находимся фактически в начале сезона. Но однозначно ожидание большого урожая давит на рынок и стимулирует к снижению закупочных цен. Мы сейчас находимся как раз в активной фазе переориентации экспортных логистических потоков для того, чтобы обеспечить экспорт переработанной продукции.
6: Фермеры говорят, что экспорт растительных масел вообще почти отсутствует. За 2 последних месяца рыночная стоимость подсолнечного масла в России упала на 16%, за год на 8%. Дешевеет и масло, которое произвели еще до сбора урожая. Это заметили рестораторы, говорит управляющий партнер сети ресторанов Boston Seafood and Bar Кирилл Мартыненко.
8: Ну, обычно всегда после урожая, после тем более хорошего урожая, мы наблюдаем такую тенденцию, что масло какое-то время дешевеет, а к концу сезона потихонечку начинает подниматься. То есть много факторов, которые влияют на цену масла. Заметили, конечно, что оно подешевело, но это не сильно сказалось на нашей себестоимости. Оливковое масло чаще используется в ресторане, в больших количествах, поэтому оливковое масло, наверное, гораздо сильнее влияет на себестоимость продукта.
6: И это снижение цены на растительные масла, в том числе масло подсолнечное, скорее всего, не предел. Самое обидное, что в мире этот продукт, наоборот, резко подорожал. Идут закупки впрок, а наши фермеры не имеют возможности воспользоваться этим ажиотажем, говорит руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
9: При почти отсутствующем экспорте растительных масел через Азово-Черноморский бассейн, через терминалы Черного моря прежде всего, мы идем в противофазе с мировым рынком. С января по август этого года растительные масла в мире подорожали на 16,8%. И вообще в мире растительное масло не дешевеет, а дорожает третий месяц подряд, достигнув самого высокого значения с июня 2022 года. Дорожает пальмовое масло, дорожает соевое масло, то есть самые большие товарные группы. И рынок мировой запасается впрок. Конечно, очень жаль, что мы не можем заработать в полной мере на этой растущей рыночной конъюнктуре. И внутри России масло дешевеет, соответственно, и подсолнечник не будет дорогим. Это негативное давление на экономику сельхозпроизводителей. И с большой вероятностью слабый озимый сев под урожай 2027.
6: При этом снижать объемы выпуска растительного масла российские производители пока не собираются, говорит агроэксперт. Поэтому внутренний рынок, видимо, продолжит курс на затоваривание. Если фермеры, конечно, не найдут пути сбыта. Диана Чебанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: HR-отдел следит за тобой. соцсети обсуждают тренд на микроменеджмент у работодателей. Поводом послужил пост сотрудницы HR-отдела в одной из соцсетей. В нем она поделилась, что новый сотрудник уволился в первый же день из-за требования работать с постоянно включенной веб-камерой и мониторингом экрана компьютера. В комментариях пользователи в основном негодуют и пишут о пагубном влиянии микроменеджмента на рабочие процессы. Бизнес FM спросил работодателей, контролируют ли они своих сотрудников и как именно.
10: Бизнес говорит.
11: Соосновательница коммуникационного агентства B2 Business Евгения Пруслина.
12: Я не считаю, что микроменеджмент сам по себе это абсолютное зло. Вопрос скорее в том, что именно мы контролируем и зачем. Потому что если мы внедряем тотальный контроль на уровне того, сколько человек пьет чашек кофе в день, с кем он беседует в чатах, то мы таким образом получим просто биороботов, а не людей. Более того, осознанные сотрудники просто принесут нам заявление об уходе. Наш опыт в нашем агентстве говорит о том, что творческих людей в целом тотально контролировать нельзя. Но важно контролировать результат в ключевых точках. Это делается на регулярных встречах, планерках, когда руководители смотрят, насколько выполнение задачи соответствует там, тем дедлайнам, которые стоят. Мы приветствуем, когда наши сотрудники в рабочее время могут выйти на улицу и просто прогуляться, проветрить голову. Это повышает их эффективность и продлевает ее в течение рабочего дня. Также у нас, например, есть практика, когда у нас, в принципе, может планерка пройти в формате обсуждения, кто как провел выходные или у кого какие были инсайты. И это про то, что люди в команде должны общаться друг с другом не только как с функциями, они должны друг с другом как с людьми общаться.
11: Генеральный директор международной логистической компании и таможенного брокера «Холдинг Финанс Брокер» Татьяна Кулябина.
13: Я считаю, что это правильно, как бы мы не относились иногда толерантно, но, к сожалению или к счастью, статистика работает таким образом. Я иногда, наверное, раз в полгода делаю такую сводку о входе и выходе сотрудников. У меня входная система по отпечатку пальцев, и, соответственно, бывают очень интересные данные. Сотрудники, которые не курят, среднее рабочее время за месяц 7:30. А сотрудники, которые курят, либо какие-то сотрудники, которые не добросовестные, иногда рабочий день средний, 5:00. И очень интересно еще, когда ты такую сводку посылаешь в рассылку всем сотрудникам. И все сотрудники видят, кто сколько работает. Я считаю, что контролировать надо. Конечно, этот мониторинг необходим прежде всего для меня, как для руководителя. Ну и когда мы заканчиваем год, я могу однозначно озвучить такие данные годовые и премировать, соответственно, каких-то сотрудников, аргументируя потраченным временем в офисе. А те сотрудники, которые выходят, скажем, в рамки другие, я делаю выводы и либо меняю сотрудника, либо ставлю определенные условия, при которых человек либо работает, либо уходит сам.
11: Директор по развитию компании-производителя промышленной химии «Пермхимпродукт» Евгения Дыбова.
14: Я считаю, что, грубо говоря, руководитель должен поставить цель, задачу, спросить, как ее поняли, понимает ли человек, как к этой задаче, цели прийти, обозначить время выполнения, и пусть человек делает. А вот прямо как он это сделает, каждый шаг, каждый звонок, ну это я уже считаю, знаете, это какой-то фанатизм, нездоровое даже отношение к людям. Все-таки, когда человека ты берешь на работу, ты берешь взрослого человека, который, ну, все-таки может как-то принимать решения. Больше свободы всегда мы даем отделам, где есть какое-то некое творчество. Это вот, например, маркетинг и пиар. Отдел продаж. У нас есть вектора, у нас есть определенные планы, которые мы достигаем. У нас есть понимание, как мы это делаем и точки, по которым я контролирую. Но опять же, продажа — это тоже некое творчество. Более детальный, фундаментальный контроль — это, конечно, производство. Потому что производство — это система. И если ты эту систему упустишь и пустишь на самотек, то перестанет выпускаться продукция. Либо она пойдет ненадлежащего качества.
10: Бизнес говорит.
0: Ученые выяснили, какая птица поет мелодичнее всего. Исследователи из Тюбингенского университета в Германии пришли к выводу, что человеческому слуху приятнее всего пение черного дрозда обыкновенного. Птица заселяет практически всю Европу, от британских островов до Урала. В Азии ее ареал тянется от Ближнего Востока до Китая. Песня черного дрозда отличается богатой, мягкой и похожей на флейту мелодией, говорят эксперты. Давайте насладимся.

Также в списке самых приятных птичьих щебетаний оказались европейский щегол, европейская малиновка и большая синица. А вот самыми неприятными ученые назвали звуки, которые издает сипуха. Обыкновенные представители отряда совообразных. Предлагаю прислушаться и оценить.

0: Одним из открытий стало то, что люди в большинстве отдают предпочтение сложным птичьим песням с узким частотным диапазоном. По мнению исследователей, полученные результаты в конечном итоге могут помочь градостроителям и проектировщикам парков. Вместо того, чтобы сосредоточиться только на снижении уровня шума, чиновники могли бы уделять больше внимания звукам, которые приятны человеку, отмечают немецкие ученые.
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
2: Говорят, хорошо там, где нас нет. Наверное, поэтому многие меняют работу. Но проходит полгода или год, и вдруг приходит неожиданная мысль. А ведь на прежнем месте было не так уж и плохо. Давайте обсудим, можно ли вернуться. Или после увольнения все мосты уже сожжены. На самом деле, сегодня работодатели смотрят на такие истории совсем иначе. Во многих международных компаниях даже появился термин «сотрудники-бумеранги». Так называют людей, которые уходят, получают новый опыт и спустя время возвращаются обратно. И зачастую работодатели только рады. Почему? Потому что это человек, которого уже не нужно долго адаптировать. Он знает корпоративную культуру, понимает процессы и знаком с командой. Но при этом успел приобрести новый опыт, новые идеи и связи. Именно поэтому многие крупные компании, например, Microsoft или Deloitte, поддерживают сообщество бывших сотрудников – «Alumni». Они не просто поддерживают связь с теми, кто ушел, а рассматривают их как потенциальных кандидатов на возвращение. Еще один интересный пример. В России один промышленный холдинг запустил проект «Письма бывшим». Действующие сотрудники отправляют письма своим бывшим коллегам со словами благодарности и напоминанием. Двери компании по-прежнему открыты. В условиях кадрового дефицита это выглядит очень логичным. Вернуть проверенного специалиста часто проще и надежнее, чем искать нового человека. Исследования показывают, что почти половина представителей поколения миллениалов готовы вернуться к бывшему работодателю, если изменятся условия работы или появятся новые возможности для развития. Резюмируем. Уходите красиво, передайте дела, поблагодарите коллег, сохраните отношения. Ведь иногда самый удачный следующий шаг – это вовсе не новая компания, а возвращение в ту, где вас уже знают, ценят и готовы снова принять.
1: Карьера на бизнес-ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Авликулиев. 8 действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов победили на выборах по итогам единого дня голосования, свидетельствуют данные Центра избиркома России и областных избирательных комиссий. Еще двоих руководителей регионов избрали депутаты парламента. Прямые выборы глав регионов прошли в Мордовии, Чечне, Туве, Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской и Ульяновской областях. Глав еще двух субъектов Карачаева, Черкесии и Северной Осетии избрали депутаты парламента. Регионов. Российская экономика накопила иммунитет к адским санкциям США, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме. Мы занимаемся своим делом, а они, можно сказать, отскакивают от нашей финансовой политики, отметил министр. Россия остается крупнейшим поставщиком услуг по обогащению урана для Соединенных Штатов, несмотря на рестрикции Вашингтона, пишет журнал Foreign Policy. Журнал указывает на то, что для американской компании Centrus Energy, которая поставляет уран для АЭС, ведение дел с Россией имеет ключевое значение. Foreign Policy также подчеркивает, что Вашингтон сталкивается с трудностями при попытках добиться замены российского урана к 2028 году. Движение поездов открыто в понедельник вечером по одному пути в районе схода грузовых вагонов на перегоне «Двойная Ельмунд» Северо-Кавказской железной дороги, произошедшего в Ростовской области в воскресенье, сообщает Северо-Кавказская железная дорога. Пассажирские поезда следуют по своим маршрутам по временному графику в реверсивном режиме, говорится также в сообщении. Подчеркивается, что восстановительные работы на втором пути продолжаются. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что замены ему нет, хотя его партия ХДС не прошла в Ландтаг одного из регионов. Выборы выиграла «Альтернатива для Германии». В немецкой столице правящая коалиция ХДС из ДПГ в итоге тоже утратила большинство. И теперь канцлера призывают к переговорам с Россией. Прислушается ли? Проблемы на мировых рынках нефти привели к росту цен и дефициту топлива в США и Европе. В Штатах цены на дизель обновляют исторические максимумы, а во Франции на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. Чего ждать далее? В Сингапуре людям будут платить за прочитанные книги. Так власти хотят вернуть молодое, да не только поколение в библиотеке. Но разбогатеть, читая по специальной государственной программе, не получится. Так сработает ли затея? Эти и другие темы на Business FM. Канцлер Мерц считает, что замены ему нет, хотя его партия ХДС не прошла в Ландтаг Мекленбурга перед Дни Померания. По итогам голосования 20 сентября, набрав около 5%, выборы выиграла «Альтернатива для Германии» с 38%. В Берлине победили левые с 26%, ХДС получила 19%, АДГ – 16%. В немецкой столице правящая коалиция ХДС из ДПГ в итоге тоже утратила большинство, а «Альтернатива для Германии» потребовала от Мерца переговоров с Россией. Прислушается ли канцлер? Комментарии политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает».
4: ХДС впервые в истории ФРГ осталась за пределами земельного парламента. Однако сам Мерц, хотя и признал результат последних выборов катастрофой, заявил, что курс свой не поменяет. Необходимое для этого мужество и выдержку он обещал проявить как председатель ХДС и прежде всего как канцлер. Правда, агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что многие функционеры ХДС считают сохранение Мерца на обоих постах вредным, а его уход вопросом скорее ближайшего, чем отдаленного будущего. Партнер по федеральной правящей коалиции из СДПГ Мануэла Швезик, премьер Мекленбурга передней Померании, так и вовсе бесцеремонно заявила, что комментарии Мерца говорят о том, что он оторван от реальности. Главный вариант ответа на вопрос, почему Мерц не уходит, прост. Заменить неким. Смена канцлера в середине срока требует готового преемника, вокруг которого немедленно сплотится все вся фракция, а его нет. Также нового канцлера должен избрать Бундестаг. Значит, коалиционному партнеру СДПГ придется голосовать за него. И она почти наверняка выставит за это высокую цену. Основной сценарий сейчас можно условно назвать канцлер на испытательном сроке. Мерц сохраняет позиции, но обещает провести через правящую коалицию согласованный пакет реформ. Если экономика оживет, а переговоры об окончании войны в Украине дадут результат, ситуация может перевернуться. Если нет, вопрос о канцлере будет поставлен снова. Однако тут парадокс в том, что Мерц делает ставку ровно на то, что избиратели отвергаются. Центральный пункт его программы – отмена досрочной пенсии без вычетов после 45 лет стажа. Против выступают 3/4 немцев. Второй конфликтный пункт – закон о рабочем времени. Третья точка раздора – здравоохранение. И Мерц не собирается уступать по вопросу сокращения социальных расходов. Во внешней политике он не сдвинется вообще ни на миллиметр. Особенно после инцидента в аэропорту Лейпцига, где в начале августа обнаружили начиненный взрывчаткой дрон рядом с украинскими транспортными самолетами. Мерц тогда официально возложил ответственность на Россию, потребовав новых санкций. АДГ предлагает прямо противоположное. Сопредседатель партии Тина Хруппала потребовал, чтобы Мерц в конце концов поехал в Москву на переговоры, а другой сопредседатель Алис Вайдель заявила, что АДГ намерена говорить с обеими сторонами конфликта и вместе с американцами открыть канал связи с Россией. Однако для Мерца жесткий антироссийский курс – одна из немногих оставшихся у него зон четкой идентичности, и тут любой шаг назад был бы воспринят как капитуляция перед повесткой АДГ. Однако разрыв между линией Берлина и настроениями бывших территорий ГДР, где возобладал тезис о мире и дешевой энергии с Востока, в результате только растет. Общенациональные опросы подтверждают рост популярности АДГ, у которой почти треть поддержки. Работы Мерца довольны 13%. В Берлине левые среди молодых избирателей вплотную подошли к абсолютному большинству, тогда как на востоке страны доминирует АДГ. Центристы, на которых опиралась вся послевоенная партийная система, уступают позиции одновременно и левым, и правым. постепенно формируются две разные политические системы. На Западе еще работает привычная конкуренция центристских партий. На Востоке получается модель АДГ против всех, и она там вплотную подошла к власти. Если АДГ в Саксонии-Анхальт удастся добиться поддержки третьей партии, то рухнет сам принцип отказа от любого сотрудничества с ней, утвержденный на федеральном уровне. И тогда уже федеральному правительству придется работать с правительством АДГ в Верхней палате парламента Бундесрате по вопросам безопасности и в распределении федеральных средств.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Проблемы на мировых рынках нефти привели к росту цен и дефициту топлива в США и Европе. В Штатах цены на дизель обновляют исторические максимумы. Рост за год более чем на 75%. А во Франции на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. Валерий Убадоев продолжит.
5: По данным американского управления энергетической информации Минэнерго США, НПЗ в Штатах уже работают почти на пределе возможностей. Коэффициент нагрузки на позапрошлой неделе составлял 97%. А Американская автомобильная ассоциация опубликовала свежие данные, согласно которым в Штатах средние цены на дизель вновь обновили исторический максимум – $6.51 за галлон. Это на 76% выше, чем в прошлом году. Дизель в Штатах дорожает, потому что на него растет мировой спрос. Вслед за топливом увеличиваются и цены на продукты, говорит профессиональный гид в Калифорнии, житель Лос-Анджелеса Геннадий Котлярчук.
6: Цены на бензин и на дизель поднимаются, все немножко возмущаются, и опять же, все зависит еще от штата. Допустим, я живу в Калифорнии, есть очень высокие цены. Где-то около $7 за галлон, если мы берем 91-й бензин, это премиальный бензин, который я себе заливаю. Ну, раньше оно и 3, 4, 5 долларов стоило.
7: А быстро скачок произошел, или это какой-то длительный процесс?
6: Ну, какой-то длительный, например, там стало 4, потом 4,25, потом 4,50, и он так поднимается незаметно, и потом раз, уже что-то. Если мы берем центральные штаты, то там всегда дешевле было. Бензин там на пару долларов может спокойно быть. Заметно, потому что поднимается бензин, поднимается дизель, поднимается и стоимость продуктов, и много другого, потому что все завязано на доставке.
5: Ранее, по данным Financial Times и Axios, Трамп просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, так как это усугубляет глобальный дефицит дизельного топлива. И это на фоне проблем с Ормузским проливом, действий хуситов, которые атакуют суда в Красном море и угрожают перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, и сложностей с саудовским нефтепроводом «Восток-Запад», который пока полноценно не восстановили после ударов беспилотников. Как раз поэтому и растет мировой спрос на топливо из Штатов. Но о каком-либо дефиците или топливном кризисе в США говорить не стоит. На высоких внутренних и внешних ценах американские нефтегазовые компании очень хорошо зарабатывают, а при желании или при острой необходимости Штаты могут перекрыть экспорт дизеля. Также у Трампа есть очень важный инструмент в регулировании нефтяных рынков – его заявления и посты в соцсетях, отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
8: От одного заявления того, что мы с Ираном продвинулись на самом деле в переговорах об открытии Ормузского пролива, может толкнуть цены на нефть вниз. А когда цены там снизятся и компании меньше могут зарабатывать, он может наоборот сказать, что мы уничтожим Иран, он не выполняет наши требования и так далее. Опять цена повысится. Поэтому можно также регулировать цены с помощью даже просто заявлений о состоянии Ормузского пролива, состоянии переговоров по его открытию. Поэтому все-таки пока речь о дефиците в том плане, что вообще в США становятся грузоперевозки и ни капли дизеля не будет, речь об этом не идет. То есть физически у Соединенных Штатов достаточно топлива. Вопрос в его цене. Ну, на самом деле здесь Трампу просто нужно объяснить избирателям, почему дизель так сильно дорожает. И он все валит на Украину, а по сути на Байдена. Потому что украинский кризис начался при нем.
5: Нефтяная компания Saudi Aramco на днях уведомила по меньшей мере два европейских НПЗ, что в октябре не сможет поставить им свое сырье. Во Франции, например, как сообщает Фигаро, на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. А цены на тот же дизель во Франции обновили рекорд. По данным Минэкономики, теперь литр стоит в среднем 2 евро 42 евроцента. Рост цен и отсутствие некоторых видов топлива подтверждает гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
9: Поскольку регулярно пользуюсь автомобилем, могу сказать, что не на всех заправках все есть. Из топлива высшей категории исчезло уже месяца два назад, практически его нету. Пока каких-то безумных очередей нету, но действительно заправки пустоваты. Цены выросли, вот они немножечко еще больше растут. против того, что было 2 месяца назад, цены подросли процентов на 10. То есть это лимитирует перемещение людей в пространстве все-таки. Смотрите, 2 месяца назад было 2,1, допустим, 2,2, а сейчас 2,5. Так, по ощущениям.
7: Какая есть реакция? Как-то реагируют французы?
9: 17 октября начинаются опять желтые жилеты.
5: И ситуация с топливом усугубляется по всей Европе, хотя во Франции это пока что наиболее заметно. Проблемы касаются даже авиационного топлива, пишет Рейтер. Ожидается, что в 4-м квартале этого года Европа даже столкнется с дефицитом. Запасы авиатоплива сокращаются и достигли 7-летнего минимума, несмотря на диверсификацию поставок, пишет агентство. Валерий Ободоев, Мария Голубева, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Украина готова перестать бить по российским НПЗ, заявил Владимир Зеленский в ответ на требования Трампа, но только при условии, что Россия также прекратит удары по украинской энергетике и экспорту. По данным СМИ, Трамп и Зеленский встретятся во вторник во второй половине дня в Нью-Йорке. В Сингапуре людям начали платить за чтение книг. Об этом сообщает Guardian. Государственную программу запустил Национальный библиотечный совет. Отчитываться о чтении нужно будет на сингапурском правительственном портале. Чтобы получить 1 сингапурский доллар, это примерно 65 рублей, нужно будет совершить 50 сеансов чтения длительностью не менее 15 минут. При этом отчитываться можно только об одном сеансе в день. Так что особо заработать на чтении не получится. Цель программы – сформировать у граждан привычку читать книги. Мы спросили российских учителей, как они оценивают меры, принятые в Сингапуре, и как вообще можно привить любовь к чтению.
10: Преподаватель русского языка школы «Интеллектуал», член Совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
11: Во-первых, если это только начало эксперимента, то надо подождать, чем он закончится. Главный способ, который был действенным, и который, например, был действенным в Советском Союзе, чтобы люди читали массово, это было уникальное в мире явление. Это то, что у людей было после работы достаточно много свободного времени. Люди вынуждены думать прежде всего о заработке, прежде всего о том, как поработать где-нибудь, перехватить еще денег, найти подработку, найти переработку. Во-вторых, никто не доказал, нет исследований, которые говорят, что именно сейчас люди стали читать меньше. Это все исключительно общее рассуждение. И дети не стали читать меньше, они стали читать, может быть, другое, но они читают. Если бы они не были еще перегружены гонкой по поступлению в институт, гонкой по поступлению в 10 класс, если бы они не жили все время в ситуации стрессовой конкуренции, тогда у них было бы время больше для чтения.
10: Заслуженный учитель России, преподаватель русского языка и литературы Свято-Георгиевской гимназии в Красногорске Татьяна Филина.
12: Чтобы прививать любовь к чтению, по-моему, многие способы хороши. Сингапур много делает для своего образования. У них одна из самых лучших систем образования. И мы когда-то были читающей страной, самой читающей в мире, да, но сейчас, увы, это не так. Конечно, школа многое может сделать для того, чтобы как-то прививать детям любовь к чтению, хотя скептиков тут довольно много на эту тему. Но все-таки мне кажется, что самое это главное — это вот семья. Я, например, знаю много семей, правда, у них много детей, многодетные семьи, где до сих пор существует домашнее чтение вечернее, когда они читают книги все вместе. Конечно, одного государства, наверное, маловато будет. И не все в конечном итоге сводится только к поощрению, там, каким-то баллам, да, и так далее. Но как начальный этап, если все уж настолько критично, наверное, вполне себе рабочий. Может быть, нам тоже что-то такое неплохо было бы вести, потому что дети, к сожалению, читают мало и из-под палки всякими разными изощренными способами. Поэтому я только за то, чтобы не только в Сингапуре все это развивалось.
0: Пилотное тестирование системы по вознаграждению за чтение пройдет в Сингапуре с 6 октября по 31 декабря.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
13: Компании и корпорации.
2: В студии
13: студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
13: Госзнак планирует увеличить производство 5-граммовых золотых слитков на фоне впечатляющего спроса на них через несколько месяцев после запуска продаж. Об этом ТАСС сообщил гендиректор компании Аркадий Трачук в кулуарах Московского финансового форума. Госзнак начал продавать золотые 5-граммовые слитки в июне этого года. Уже через месяц после начала продаж сделки с этими слитками достигли 20% от общего числа покупок слитков в Госзнак инвестициях. Слитки раскупаются в течение 2-3 дней с момента появления очередной партии в продаже. Google начала принимать предзаказы на ИИ-ноутбуки Google Book. Стоимость ноутбуков премиального класса, производить которые будут Acer, Asus Tech Computer, Dell Technologies, HP и Lenovo, составит от $899. Компания рассчитывает, что ноутбуки будут востребованы среди пользователей Android-устройств. Предзаказы на Google Book принимаются с 21 сентября. Продажи в США стартуют 4 октября. Акции Volkswagen впервые за 15 лет потеряли место в индексе крупнейших европейских компаний Евростокс 50. Как сообщает Financial Times, это случилось после падения цен на акции компании до минимального уровня за 16 лет на фоне финансовых проблем, а также слабых продаж в Китае. Также ранее концерн заявил о списании около 6 миллиардов евро из-за переоценки Porsche. Кроме того, производитель несет расходы, связанные с масштабной реструктуризацией. Новости компании и корпорации держи. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ. Гаджеты для умного дома классифицируют для борьбы с контрафактом. Около 60 наименований умных устройств для дома внесли в общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности для контроля за производством и импортом таких гаджетов. Как пишет «Известия», данная классификация затронула в частности программное обеспечение для умного дома, контроллеры и точки беспроводного доступа, датчики давления, газа и протечек воды, самозакрывающиеся краны, жалюзи и шторы. Для поддержки российских производителей продукцию отечественного производства нужно будет учесть под новыми кодами в течение 2 лет. Такой контроль позволит понимать, какие устройства и в каком объеме производятся. Он спровоцирует рост цен, но обеспечит безопасность, считает директор технического департамента РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
15: Это нужно было сделать сильно раньше. Как только мы заговорили об импортозамещении, сразу же нужно было обязать все средства, которые относятся к умному дому, в какой-то перспективе заменить на отечественное. Уже сейчас есть прецеденты, когда, ну, например, иранские хакеры атаковали дизель-генератор где-то в Великобритании, и у них это получилось. Если речь идет о чем-то, что связано с жизнеобеспечением в жилых домах, то это будет слишком лакомая жертва для политически замотивированных хакеров. То есть они смогут взломать устройство и доставить неприятности мирному населению. Этого в текущей политической ситуации допускать, разумеется, нельзя. Да, это приведет к росту цен, очевидно. Самое негативное будет не в этом. Самое негативное будет в том, что снизится ассортимент устройств, которые можно приобрести. К сожалению, могут появиться монополисты на отечественном рынке. Ну, как мы это видим, ну, с производителями любой цифровой техники. А снижение конкуренции приведет к тому, что за высокую цену потребитель будет получать невысокое качество. Вот это, пожалуй, главная опасность, а не просто повышение цены. Но если контроль будет выполняться таким образом, как он задуман, то жители, пользователи умных домов смогут чувствовать себя в относительной безопасности, в отличие от текущего положения дел.
0: Федор Музалевский, директор технического департамента РТМ Группа. С другой стороны, инициатива по классификации ПО и гаджетов для умного дома поставит застройщиков в определенные правовые рамки и упростит жителям многоквартирных домов, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
16: Умные дома сейчас вводят как необходимую единицу при строительстве новых многоквартирных домов. Счетчики – это самый банальный пример, которые могут сами передавать показания. Это и есть умный дом. Но также сейчас все застройщики идут в эту сторону. Поэтому данная инициатива в первую очередь направлена на регулирование именно застройщиков, которые строят массово многоквартирные дома, а также на юридические лица, то есть бизнес-центры, допустим, те же самые, которые строятся. Там тоже сейчас активно применяются умные дома. И это в первую очередь направлено туда, так как у них большой спрос, у них много денег, имеется в виду, вкладывается в это. Они все равно могут покупать, они вынуждены, потому что современные стандарты обязывают. И для того, чтобы была перепроверка, было понимание, что там используется, и в случае нештатной ситуации, допустим, не сработал датчик пожара или задымленности, то было понятно, по чьей это причине произошло. А так, в случае ввоза нелегального оборудования, которое не работает, не сертифицировано и вообще непонятно, должно ли оно было сработать, естественно, будет все киваться на то, что мы все требования выполнили, а то, что не сработало, это мы не виноваты. Вот, чтобы таких избежать возможных жертв, и вводится данная мера.
0: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Власти ожидают, что с появлением новых позиций в классификаторе станет возможно сократить объемы контрафактной продукции и снизить риск закупки устройств, не соответствующих Росстандартам и заявленным характеристикам. Российский рынок акций в понедельник открылся умеренным падением. К середине дня темпы снижения увеличились. На закрытии индекс Мосбиржи находился на отметке чуть ниже 2260 пунктов. Цена на нефть марки Brent впервые с начала сентября опустилась ниже $100 за баррель и стоит сейчас 96 с копейками. На что будет ориентироваться российский рынок и какие факторы способны его обнадежить, говорит старший персональный брокер БКС Мир Инвестиций Александр Бартинев.
14: Что может повлиять на динамику рынка на этой неделе? Думские выборы, как видим, не сыграли в плюс.
17: Нам кажется, основной фокус – это нефть и первое видение по бюджетным тратам. То есть бюджет, геополитика и также нефть. В фокусе сейчас визит президента Ирана в ООН. То есть это влияет на нефть. Нефть сейчас марки Brent корректируется. То есть это негативно для российского рынка. Дальше в фокусе – это адские санкции со стороны Трампа. Здесь весь вопрос, как он будет применять эти санкции. И три – это наша внутренняя политика. Смотрим за фоном.
14: Встреча Трампа с Зеленским, которая также планируется на этой неделе, может как-то повлиять на рынок?
17: Да, рынок, безусловно, особенно санкционно-чувствительные бумаги. Рынок будет отыгрывать любой позитив, если он будет реализован. Потому что сейчас такой пик пессимизма, и вот любые позитивные новости, они будут восприняты однозначно позитивно.
14: Трамп снова требовал, чтобы Зеленский прекратил удары по российским НПЗ, поскольку это все влияет, ну, опять же, в трактовке Трампа, на цены на дизель. В Америке они сейчас улетели до небес. Как на эти новости будет реагировать рынок?
17: Здесь скорее мы подросли на ожиданиях того самого перемирия, но рынок воспринял это со скепсисом, и вот сейчас начали снова корректироваться, потому что рынку после выходных, особенно там в Москве, например, стало понятно, что эти договоренности, они не железные. Кажется, рынок может вырасти только на телефонном разговоре, например, президент-президент, президент США, президент России. Вот это событие действительно переставит рынок на 2500-2600. Все остальные встречи, особенно на фоне принятия там нового пакета санкций, они кажутся неустойчивыми.
14: Чего ждать от курса рубля?
17: Сейчас пик продаж со стороны экспортеров, была достаточно дорогая нефть, и частично уже эта экспортная нефть в виде экспортной выручки начала поступать сюда, поэтому до 28 числа может быть даже какое-то укрепление рубля, мы увидим доллар, может быть, по 81, по 82. Локально на неделю это, скорее всего, укрепление рубля будет.
14: А если рассматривать более далекую перспективу?
17: Тут все-таки важно бюджет, там будет там проинфляционный, дезинфляционный. В базовом сценарии, если будет нефть все-таки низкая и бюджеты расходов будут высокие, то, скорее всего, все-таки 85-90, может быть, даже 95 на следующий год. Базовый сценарий.
0: Старший персональный брокер БКС Мир Инвестиций Александр Бартенев. А в целом отечественным инвесторам не стоит ориентироваться на колебания нефтяного рынка. Этот фактор вряд ли в ближайшее время сильно сыграет, считает гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
18: На рынок облигаций повлияет объявление об аукционах. Какие бумаги будет размещать Минфин? Видим, что рынок гособлигаций чувствует себя не очень хорошо. Рынок акций больше живет на геополитических новостях. Динамика сырья не оказывает особого влияния краткосрочного. Ну и, конечно, рынок акций тоже смотрит на валютный рынок. Если рубль продолжит локально укрепляться, акции экспортеров будут находиться под локальным давлением.
0: В целом не стоит ориентироваться сильно на рынок нефтяной. Этот фактор вряд ли в ближайшее время сильно как-то сыграет.
18: Ну да, нефтяной рынок, понятно, там американская администрация в преддверии преддверии выборов Сенат, Конгресс пытается сбить вот эту инфляционную волну. И, думаю, будет предпринимать все усилия для того, чтобы рынок успокоился, стабилизировался, не улетал в космос. Поэтому, да, скорее всего, там локальную коррекцию мы наблюдаем, но все равно цены на нефть остаются высокими. Даже там 90-100 диапазон – это достаточно комфортный диапазон для российских нефтяников и газовиков.
0: Гендиректор Инвестленд Игорь Вагизов. Российский ЕЦБ установил официальный курс доллара на уровне 84 рубля 10 копеек, евро 96,60, юаня 12,5 рублей.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь?
19: В 1932 году двухлетнего сына американского авиатора Чарльза Литтенберга выкрали из дома с помощью приставной деревянной лестницы. На месте нашли записку, написанную на ломаном английском, с требованием собрать выкуп в 50 тысяч долларов разными купюрами. Из-за известности Литтенберга-старшего, который первым в мире преодолел Атлантический океан в одиночном полете, дело приобрело федеральный масштаб. Семья передала выкуп через посредника, но взамен получила ложные сведения о местоположении ребенка. Через 2 месяца тело мальчика было обнаружено около дороги в нескольких километрах от дома. Обвинение в итоге было предъявлено немецкому эмигранту Бруно Хауптману. Именно у него обнаружили значительную часть выкупа. Других улик не нашли, и Бруно казнили на основе косвенных доказательств.
1: Кошелек или жизнь? Специальный проект «Бизнес FM». Другим наука. Сергеем Корзуном.
20: Эту древнюю цивилизацию в долине реки Инд называют Индской или Харабской по названию первого раскопанного города. Она современница египетских пирамид и государств Месопотамии. Страну Милухху, упоминаемую в месопотамских текстах, считают частью харабской цивилизации. За 100 лет исследований археологи обнаружили 1000 надписей, но они не складываются в последовательные тексты, и общепризнанной расшифровки языка пока нет. В Мохенджо-Даро существовали кварталы, прямые улицы, водоотвод и дома из кирпичей стандартной пропорции – 1:2-4. Кроме пшеницы и ячменя, харабцы выращивали бобовый, рис и просовидные злаки. В 2020 году анализ жиров, сохранившихся в керамике, выявил прямые свидетельства переработки молочных продуктов. На своем пике цивилизация насчитывала по оценкам от 1 до 5 миллионов жителей, а население крупнейших городов от 30 до 60 тысяч. Примерно с 1900 года до нашей эры города хиреют и угасают, как полагают, из-за климатических изменений и нарушения водного баланса. Царских дворцов или погребений не обнаружено, но и явных свидетельств древней демократии тоже нет. Религиозные представления известны лишь фрагментарно. Знаменитую фигуру в рогатом головном уборе на печати интерпретировали как прото-Шиву, а ее позу как свидетельство древней йоги. Но это гипотезы, основанные на сходстве изображений. Переход от харабского мира к ведийской культуре занял несколько столетий. Через Центральную Азию на субконтинент переселялись индоарийские группы, смешиваясь с местным населением. Постепенно здесь складывалась ранневедийская культура, важнейший предшественник языкового и культурного разнообразия современной Индии.
1: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Украина стала серой зоной, где силовые ведомства борются за доходы. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, борьба между ГУР, СБУ и другими силовыми структурами связана с деньгами, а не с политическим курсом. В конце августа в Киеве произошла перестрелка между сотрудниками СБУ и военной разведки. 4 сентября рядом с кабинетом временно исполняющего обязанности главы СБУ произошел взрыв. США планируют возобновить работу бывшей военной базы времен Холодной войны на юге Гренландии и разместить военных на объекте на восточном побережье. Об этом сообщает Рейтер. Речь идет о бывшей американской авиабазе Blue West One и военном объекте Мастерсвик, который сейчас используют датские военные. Соответствующее соглашение США, Дания и Гренландия планируют подписать сегодня в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Белый дом запустил круглосуточную трансляцию «Трамп ТВ». На официальном YouTube-канале администрации появилась трансляция с выступлениями и другими материалами о работе президента США. Запуск произошел на фоне бойкота Белого дома ведущими американскими телеканалами. ABC, CBS, NBC и Fox News отказались участвовать в совместном освещении мероприятий с Трампом после запрета на работу журналистов CNN, MC Now и Politico с президентской резиденции. Ранее эти СМИ подали иск против администрации. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Госдума остается пятипартийной. «Справедливая Россия», судя по всему, попала в парламент. «Единая Россия» поставила рекорд по представительству. Заметно улучшили свои позиции новые люди. Но окончательные цифры объявят в пятницу. Подробности буквально через минуту. Российский завод «Автар» передали во временное управление в соответствии с указом президента. Активом будет управлять компания H&N. Почему под временное управление подпадают одни активы и как выбираются новые управляющие? США работают над крупной сделкой по закупке удобрений у Беларуси. Об этом заявил президент Трамп в соцсетях. Параметров он не уточнил, но назвал это отличной новостью для американских фермеров и животноводов. Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Госдума остается пятипартийной. «Справедливая Россия», судя по всему, попала в парламент на флажке, набрав 5,1% голосов уже на финальной стадии подсчета. Но окончательные цифры объявят в пятницу. «Единая Россия» поставила рекорд по представительству. 355 мест, было 324. Заметно улучшили свои результаты новые люди. Интересные возможные перестановки среди председателей комитетов. О конфигурации Госдумы 9-го созыва Евгений Перелев.
4: По выборам в Госдуму есть промежуточные результаты. Окончательные подведут в конце недели. Точно известно о трех рекордах. Явка составила почти 58%. «Единая Россия» набрала 355 мест в парламенте, что более чем достаточно для конституционного большинства. Кроме того, внушительную долю кресел займут ветераны СВО. Только от «Единой России» пришли 49 человек. КПРФ набирает почти 14%, или 40 кресел. У ЛДПР 9%, это 25 мест. Новые люди набрали почти 8% и заняли четвертое место, получив 20 мест вместо старых 13. «Справедливая Россия», похоже, преодолела 5% барьер в самый последний момент. Госдума едва не стала четырехпартийной. Хотя окончательные цифры станут известны позднее. Итоги без особых сюрпризов, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
22: В целом, качество в Государственной Думе мало что изменилось. Государственная Дума вряд ли будет принципиально мешать исполнительной власти реализовывать собственные представления о прекрасном.
23: По поводу так называемых кандидатов-паровозов от «Единой России», которые не обязаны идти в депутаты, и до этого момента и не шли в депутаты. Но если мы говорим про топ-лица, здесь очень понятно, что практика будет прежней, от мандата не отказываются.
22: Ну да, возникают споры вокруг кого-то из первой пятерки «Единой России», вплоть до Лаврова разные сообщения возникают. Но в целом практика, когда паровоз не идет в Думу, она довольно привычная, и хотя формально подвергается критике, но не настолько аллергенна, чтобы власть от нее отказывалась.
4: Сейчас новоизбранные депутаты получили время на заселение в служебные квартиры, а депутаты, покидающие Госдуму, должны жилье освободить. Обычно на это дают месяц. Речь идет о депутатах без прописки в Москве, потому что избранникам с пропиской в столице жилье не дают. Им компенсируют поездки на работу. С теми, кто переизбрался, договор на пользование квартирой продлевается еще на 5 лет. Состав председателей комитетов будет определяться, когда новый созыв начнет работу, говорит «Справедливо Рос» переизбранный депутат и пока что действующий председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
24: Набрал более 45% голосов.
23: Новый созыв начинает работу когда?
24: Я так полагаю, в середине октября начнет работать. По моей информации, 5 октября будут опубликованы данные по результатам выборов.
23: И это же, собственно, начало осенней сессии?
24: Фактически, да.
23: Интересует вопрос по поводу служебных квартир. Нужно ли сейчас депутатам их освобождать? Вот буквально сейчас, до начала осенней сессии, может быть?
24: Ну, тем, кто не избран, наверное, можно освобождать. Те, кто избран, они, я думаю, такие останутся. Мне не нужно освобождать, я так понимаю.
23: Отдохнуть куда-то? Поездки какие-то?
24: Не планирую. Не планирую отдыхать. Надо работать. есть много наказов, много обязательств. Главное, что нам надо делать сейчас, это утвердить. Во-первых, изменения в бюджет на этот год. Возможно, расходные обязательства добавились. Ну и доходная часть не так активно формировалась, как хотелось бы. Второе направление – это утверждение бюджета на следующий год.
4: Наш собеседник, как отмечают некоторые политологи, может сохранить свой пост председателя комитета по финансовому рынку. Точно сменится председатель комитета по обороне. Андрей Картополов не стал переизбираться. Ярослав Нилов и Алексей Диденко тоже переизбираться не стали. Планы Сергея Боярского, главы комитета по информполитике, неизвестны. Связаться с ним не удалось. Глава ЛДПР и по совместительству председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, возможно, уступит пост председателя Петру Толстому. Это на уровне слухов. Владимир Кашин от КПРФ в аграрном комитете, вероятно, пост сохранит. Есть вопрос по Нине Останиной, говорит руководитель политической экспертной группы Константин Калачев.
5: Ничего принципиально, мне кажется, не поменялось с точки зрения внутрипартийного устройства Госдумы, но значительно обновился состав. В Госдуму пришли участники ФО. Я думаю, что мы все увидим и поймем, когда начнут распределять комитеты Госдумы. То есть всю эту табель о рангах мы увидим тогда, когда партия КПРФ, ЛДПР, новые люди и «Справедливая Россия» получат свое в рамках раздела комитетов. Вот это уже будет интересно обсуждать. Самый интересный вопрос – это кто будет председателем этой Госдумы и как распределяться комитеты. Не уверен, что комитет материнства и детства останется за Станиной и за коммунистами. Может быть, в этот раз его отдадут «Единой России» с учетом того, какое влияние она имеет.
4: Сама конфигурация комитетов также может поменяться. Обсуждалось создание отдельной структуры по вопросам участников СВО и появление комитета по искусственному интеллекту. Но окончательных решений пока нет. Структура Думы нового созыва станет понятна в октябре. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Российский завод «Аптара» передали во временное управление. В соответствии с указом президента России, активом будет управлять компания H&N. Она входит в холдинг Health and Nutrition, который объединяет бывшие российские активы группы Danone. На прошлой

0: принадлежавших немецкой «Юнипер», и более 98% финской «Фортум» перешли под управление Росимущества. Так Москва ответила на то, что Германия передала под контроль своего федерального сетевого агентства две дочерние структуры Роснефти, владевшие долями в трех НПЗ в Германии. Следующую группу составили компании, которые готовили продажу российского бизнеса. Летом 23 года под управление Росимущества передали «Данон» и «Балтику», принадлежавшую датской «Карлсберг». Позднее активы «Данон» продали компании «Вамин-Р». «Балтику» со временем тоже продали, как и активы совместного предприятия «Эйбиэнбёв» и «ФС». Под временное управление попадали также стратегически значимые производственные и сельскохозяйственные активы. В апреле 24 года Росимущество получило контроль над Агротеррой, а в августе 25-го активы французского производителя промышленных газов Air Liquid, включая совместное предприятие с Северсталью, передали компании М-Логистика. Все эти действия почти всегда объяснялись ответом на недружественные действия западных стран. Эксперты, комментировавшие эти события, обычно тоже говорят о политических мотивах. Но, по мнению профессора финансового университета Константина Симонова, это работает не совсем так.
1: Изначально, для того, чтобы вводить внешнее управление, безусловно, актив должен был принадлежать собственнику из недружественных стран. Было бы действительно странно, если бы такого рода меры применялись к странам, которые мы считаем дружественными. Поэтому, да, здесь какое-то основание должно быть. Но я все-таки думаю, что процессы политических отношений с теми же европейцами и процессы передела собственности разведены. Одни люди осуществляют политическое взаимодействие с европейцами, и другие занимаются поиском интересных активов, где можно пролоббировать внешнее управление и на этом заработать.
0: Отдельно всегда возникают вопросы по поводу того, по каким критериям власти определяют, кому отдавать под управление иностранные активы. А ответов обычно не возникает, говорит член правления РСПП Игорь Юргенс.
2: Критерии определяет соответствующая комиссия правительственная. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство заключается в платежеспособности будущих собственников. Эти критерии иногда выполняются, по крайней мере, внешне. То есть эти новые собственники, по крайней мере, хотя бы какой-то план имеют и какой-то опыт. А вот предыдущий широко известный случай, когда Ашан и ряд других швейцарских, французских активку перешли, непонятен абсолютно. 14-15 тысяч уставной капитал и так далее. Поэтому такого рода случаи вызывают сомнения.
0: Продолжая тему «не кому, а кого», стоит отметить, что почти всегда под временное управление попадали российские активы европейских компаний. Однако были и предприятия с американским конечным собственником. Главпродукт Агротерра и Аптар Владимир. В двух последних случаях владение было оформлено через европейские структуры. Если считать не конечного бенефициара, а непосредственного юридического владельца долей, тогда Аптар и Агротерру формально можно отнести к европейским активам, французскому и нидерландскому соответственно. А что касается главпродукта, то осенью 24 года активы, принадлежавшие американской Universal Beverage Company, перешли под управление Росимущества, а в 25 году суд обратил их в доход государства. Единственный случай, когда активы выводились бы из-под временного управления обратно собственнику, это история с российским подразделением итальянской Ariston. Весной 24 года они вместе с российскими активами немецкой Bosch перешли под управление Газпром бытовых систем. Но после продолжительных переговоров Москвы и Рима в марте 25 года активы Ariston вернули итальянскому владельцу. С Bosch этого так и не произошло. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
3: В российских подразделениях компаний Nestle и Ашан сообщили, что продолжат деятельность в России в полном объеме. Обе структуры в официальных заявлениях заверили клиентов, партнеров и сотрудников в намерении безусловно выполнять все обязательства. Они также выразили уверенность, что сотрудничество с Лев Менеджментом поспособствует дальнейшему развитию компаний. США работают над крупной сделкой по закупке удобрений у Беларуси. Об этом заявил президент Дональд Трамп в соцсетях. Параметры сделки он не сообщил, но назвал это отличной новостью для американских фермеров и животноводов. Штаты сняли санкции с Беларусь-Кале в марте этого года. А недавно спецпосланник американского президента Джон Коул сообщил, что штаты разрабатывают механизм разморозки белорусских средств. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что на счетах в Ситибанк застряли примерно 44 миллиона долларов. Комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешний Межпол Алексей Наумов.
4: Дело в том, что США крайне зависимы от импорта в вопросе калийных удобрений. И примечательно, что главным импортером этих самых калийных удобрений, скажем, в 2024 году была Канада, с которой сейчас у Дональда Трампа разлад и чуть ли не экономическая война. Подключение американского рынка

0: к белорусским калийным удобрениям, это довольно выгодный процесс с точки зрения экономики. Дело в том, что администрация Трампа рассматривает внешнюю политику, в том числе зависимой от сделок, и хочет в том числе продемонстрировать российской стороне, что взаимодействие с США сейчас не просто важно, но и буквально приносит конкретные экономические выгоды. С Россией такой же подход также возможен, поскольку администрация Трампа не считает Россию идеологически врагом или противником. Так что это типичное сочетание экономических и политических стимулов. Я полагаю, что такого рода взаимодействие будет продолжено. И в целом такая вот очень конкретная, очень простая в своей сути логика взаимодействия Вашингтона и Минска.
1: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Александр Лукашенко ранее также заявлял о готовности к большой сделке с США. По его словам, сторонам следует обсудить вопрос возобновления работы посольств.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Теории заговора. Отцом теоретической компьютерной вирусологии принято считать американского математика и физика Джона фон Неймана. Еще в 1951 году он описал, как разработать самовоспроизводящуюся программу для ЭВМ. Первым настоящим компьютерным вирусом стал Крипер, запущенный в начале 1970-х в ARPANET, так назывался предшественник интернета. Любое действие порождает противодействие, и в ответ на Крипер почти сразу появился антивирус для его устранения – Reaper. С тех пор были разработаны и запущены тысячи вредоносных ПО. Развивались и программы-защитники. Появилась и выросла новая индустрия кибербезопасности. Причем есть теория, что создание всех новых вирусов спонсируют как раз производители антивирусов, чтобы было и с чем бороться, и на чем зарабатывать. Теории заговора на Бизнес ФМ. Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес ФМ».
3: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он вносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
2: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Авликулиев. Правительство России обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца этого года, сообщил Минсельхоз. Решение направлено на поддержку российских производителей, экспортеров зерновых и масличных культур в условиях перестройки экспортной логистики, говорится в сообщении. Еще 1 200 000 000 рублей будет направлено на программу социальной газификации. Воспользоваться ею смогут более 13 тысяч семей. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Госзнак планирует увеличить производство 5-граммовых золотых слитков на фоне впечатляющего спроса на них через несколько месяцев после запуска продаж. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Госзнака Аркадий Трачук в кулуарах Московского финансового форума. По его словам, через месяц после начала продаж сделки с 5-граммовыми слитками достигли 20% от общего числа покупок слитков. Федеральное казначейство планирует в январе 2027 года запустить для общего использования первого ИИ-агента в единой информационной системе госзакупок, заявила заместитель руководителя казначейства Анна Катамадзе в ходе Московского финансового форума. При этом основной задачей ИИ в области госзакупок Катамадзе назвала помощь специалистам в области закупок, таких в России в настоящее время около 2 000 000 человек, решать задачи быстро и правильно с учетом всех тех обременений и дополнений, которыми обросла контрактная система. Речь идет о требованиях в области импортозамещения, промышленной политики, различных отраслевых стандартов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». Хороший урожай давит на цену. Подсолнечное масло за неделю подешевело почти на 10%. Это не предел, говорят участники рынка. Урожай больше, а возможности реализовать меньше. Что происходит на рынке подсолнечного масла? Об этом Диана Чебанова.
5: Урожай еще не собрали и вообще только начали, а он уже тянет цены вниз, говорят фермеры. Ожидается рекорд по объемам производства масличных. Это одна из причин падения цен. Но кроме того, экспорт сократился на 40% из-за сорванных поставок. Они в основном шли через порты Азовского и Черного морей. Их работа остановилась из-за постоянных атак. Сейчас участники рынка ищут новые пути сбыта, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
6: С учетом того, что порядка 2/3 растительных масел, которые производятся в Российской Федерации, отправляются на экспорт, а внутри в стране потребляется только 1/3, то условия экспорта оказывают также серьезное влияние на ценообразование на внутреннем рынке. С учетом закрытия Азово-Черноморского бассейна, необходимости переориентации логистики на экспорт, происходит определенное давление на внутренний рынок. Опять же, сейчас еще уборочная кампания активную массовую фазу еще не вошла, но в начале уборки мы наблюдаем снижение цен как на сырье, так и на готовую продукцию. Мы находимся фактически в начале сезона. Но однозначно ожидание большого урожая давит на рынок и стимулирует к снижению закупочных цен. Мы сейчас находимся как раз в активной фазе переориентации экспортных логистических потоков для того, чтобы обеспечить экспорт переработанной продукции.
5: Фермеры говорят, что экспорт растительных масел вообще почти отсутствует. За 2 последних месяца рыночная стоимость подсолнечного масла в России упала на 16%, за год на 8%. Дешевеет и масло, которое произвели еще до сбора урожая. Это заметили рестораторы, говорит управляющий партнер сети ресторанов Boston Seafood and Bar Кирилл Мартыненко.
7: Ну, обычно всегда после урожая, после тем более хорошего урожая, мы наблюдаем такую тенденцию, что масло какое-то время дешевеет, а к концу сезона потихонечку начинает подниматься. То есть много факторов, которые влияют на цену масла. Заметили, конечно, что оно подешевело, но это не сильно сказалось на нашей себестоимости. Оливковое масло чаще используется в ресторане, в больших количествах, поэтому оливковое масло, наверное, гораздо сильнее влияет на себестоимость продукта.
5: И это снижение цены на растительные масла, в том числе масло подсолнечное, скорее всего, не предел. Самое обидное, что в мире этот продукт, наоборот, резко подорожал. Идут закупки впрок, а наши фермеры не имеют возможности воспользоваться этим ажиотажем, говорит руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
8: При почти отсутствующем экспорте растительных масел через Азово-Черноморский бассейн, через терминалы Черного моря прежде всего, мы идем в противофазе с мировым рынком. С января по август этого года растительные масла в мире подорожали на 16,8%. И вообще в мире растительное масло не дешевеет, а дорожает третий месяц подряд, достигнув самого высокого значения с июня 2022 года. Дорожает пальмовое масло, дорожает соевое масло, то есть самые большие товарные группы. И рынок мировой запасается впрок. Конечно, очень жаль, что мы не можем заработать в полной мере на этой растущей рыночной конъюнктуре, и внутри России масло дешевеет, соответственно, и подсолнечник не будет дорогим. Это негативное давление на экономику сельхозпроизводителей. И с большой вероятностью слабый озимый сев под урожай 2027.
5: При этом снижать объемы выпуска растительного масла российские производители пока не собираются, говорит агроэксперт. Поэтому внутренний рынок, видимо, продолжит курс на затоваривание. Если фермеры, конечно, не найдут пути сбыта. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: HR-отдел следит за тобой. В сети обсуждают тренд на микроменеджмент у работодателей. Поводом послужил пост сотрудницы HR-отдела в одной из соцсетей. В нем она поделилась, что новый сотрудник уволился в первый же день из-за требования работать с постоянно включенной веб-камерой и мониторингом экрана компьютера. В комментариях пользователи в основном негодуют и пишут о пагубном влиянии микроменеджмента на рабочие процессы. Бизнес FM спросил работодателей, контролируют ли они своих сотрудников и как именно.
2: «Бизнес говорит». Соосновательница коммуникационного агентства B2 Business Евгения Пруслина.
9: Я не считаю, что микроменеджмент сам по себе это абсолютное зло. Вопрос скорее в том, что именно мы контролируем, зачем. Потому что если мы внедряем тотальный контроль на уровне того, сколько человек пьет чашек кофе в день, с кем он беседует в чатах, то мы таким образом получим просто биороботов, а не людей. Более того, осознанные сотрудники просто принесут нам заявление об уходе. Наш опыт в нашем агентстве говорит о том, что творческих людей в целом тотально тотально контролировать нельзя. Но важно контролировать результат в ключевых точках. Это делается на регулярных встречах, планерках, когда руководители смотрят, насколько выполнение задачи соответствует там, тем дедлайнам, которые стоят. Мы приветствуем, когда наши сотрудники в рабочее время могут выйти на улицу и просто прогуляться, проветрить голову. Это повышает их эффективность и продлевает ее в течение рабочего дня. Также у нас, например, есть практика, когда у нас, в принципе, может планерка пройти в формате обсуждения, кто как провел выходные или у кого какие были инсайты. И это про то, что люди в команде должны общаться друг с другом не только как с функциями, они должны друг с другом как с людьми общаться.
10: Генеральный директор международной логистической компании и таможенного брокера «Холдинг Финанс Брокер» Татьяна Кулябина.
11: Я считаю, что это правильно, как бы мы не относились иногда толерантно, но, к сожалению или к счастью, статистика работает таким образом. Я иногда, наверное, раз в полгода делаю такую сводку о входе и выходе сотрудников. У меня входная система по отпечатку пальцев, и, соответственно, бывают очень интересные данные. Сотрудники, которые не курят, среднее рабочее время за месяц 7 часов 30 минут. А сотрудники, которые курят, либо какие-то сотрудники, которые не добросовестные, иногда рабочий день средний, 5 часов. И очень интересно еще, когда ты такую сводку посылаешь в рассылку всем сотрудникам. И все сотрудники видят, кто сколько работает. Я считаю, что контролировать надо. Конечно, этот мониторинг необходим прежде всего для меня, как для руководителя. Ну и когда мы заканчиваем год, я могу однозначно озвучить такие данные годовые и премировать, соответственно, каких-то сотрудников, аргументируя потраченным временем в офисе. А те сотрудники, которые выходят, скажем, в рамки другие, я делаю выводы и либо меняю сотрудника, либо ставлю определенные условия, при которых человек либо работает, либо уходит сам.
10: Директор по развитию компании-производителя промышленной химии «Пермхимпродукт» Евгения Дыбова.
12: Я считаю, что, грубо говоря, руководитель должен поставить цель, задачу, спросить, как ее поняли, понимает ли человек, как эту задачу, цель прийти, обозначить время выполнения, и пусть человек делает. А вот прямо как он это сделает, каждый шаг, каждый звонок, ну это я уже считаю, знаете, это какой-то фанатизм, нездоровое даже отношение к людям. Все-таки, когда человека ты берешь на работу, ты берешь взрослого человека, который, ну, все-таки может как-то принимать решения. Больше свободы всегда мы даем отделам, где есть какое-то некое творчество. Это вот, например, маркетинг и пиар. Отдел продаж. У нас есть вектора, у нас есть определенные планы, которые мы достигаем. У нас есть понимание, как мы это делаем и точки, по которым я контролирую. Но опять же, продажа — это тоже некое творчество. Более детальный, фундаментальный контроль — это, конечно, производство. Потому что производство — это система. И если ты эту систему упустишь и пустишь на самотек, то перестанет выпускаться продукция. Либо она пойдет ненадлежащего качества.
2: Бизнес говорит.
1: Ученые выяснили, какая птица поет мелодичнее всего. Исследователи из Тюбингенского университета в Германии пришли к выводу, что человеческому слуху приятнее всего пение черного дрозда обыкновенного. Птица заселяет практически всю Европу, от британских островов до Урала. В Азии ее ареал тянется от Ближнего Востока до Китая. Песня черного дрозда отличается богатой и мягкой и похожей на флейту мелодией, говорят эксперты. Давайте насладимся.

Также в списке самых приятных птичьих щебетаний оказались европейский щегол, европейская малиновка и большая синица. А вот самыми неприятными ученые назвали звуки, которые издает сипуха. Обыкновенные представители отряда совообразных. Предлагаю прислушаться и оценить.

0: Одним из открытий стало то, что люди в большинстве отдают предпочтение сложным птичьим песням с узким частотным диапазоном. По мнению исследователей, полученные результаты в конечном итоге могут помочь градостроителям и проектировщикам парков. Вместо того, чтобы сосредоточиться только на снижении уровня шума, чиновники могли бы уделять больше внимания звукам, которые приятны человеку, отмечают немецкие ученые.
1: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
2: Проблема Навио-Стокса. Еще месяц назад она интересовала только серьезных математиков, а за прошедшую неделю оказалась в центре скандала. На пересечении корпоративных конфликтов, IPO на триллионы долларов и этических проблем работы с искусственным интеллектом, а началось все в 98 году. Бостонский бизнесмен Лэндон Клей учредил фонд, обещающий миллион долларов за решение одной из семи задач тысячелетия. Проблема Навио-Стокса в их числе. Пока единственную задачу полностью решил российский математик Перельман, доказавший гипотезу Пуанкаре и отказавшийся от денежного приза. Математик из Университета Нью-Йорка и его коллега, сотрудник компании Anthropic, в начале сентября опубликовали работы, показывающие, что они близки к решению. На следующий день свое решение представили исследователи OpenAI. По их словам, с проблемой справилась их новая модель. Она пока недоступна публике и даже не имеет официального названия. Искусственный интеллект продвинулся дальше живых математиков, но шел точно по проторенной ими дороге. Anthropic и OpenAI – конкуренты. Обе компании объявили о планах выхода на IPO, оценка превышает триллион долларов. И хотя для сотрудника Anthropic решение было частным проектом, столкновение корпоративных интересов налицо, тем более, что математики использовали в своей работе искусственный интеллект OpenAI, и система могла обучиться на их проекте. Обучалась ли? На прямой вопрос руководители компании внятного ответа не дали. В пользовательском соглашении есть лазейка. Модель вправе учиться на контенте пользователей, если это прямо не запрещено в настройках. Пока опубликовано решение лишь частного варианта проблемы. Институт Клей его не признал и числит задачу нерешенной. Сама проблема Навио-Стокса остается открытой. Как и вопрос, чем и как стоит делиться с моделью, особенно принадлежащей твоему конкуренту.
1: Сумма технологий на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Авликулиев. 8 действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов победили на выборах по итогам единого дня голосования, свидетельствуют данные Центра избиркома России и областных избирательных комиссий. Еще двоих руководителей регионов избрали депутаты парламента. Прямые выборы глав регионов прошли в Мордовии, Чечне, Туве, Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской и Ульяновской областях. Глав еще двух субъектов Карачаева, Черкесии и Северной Осетии избрали депутаты парламента. Регионов. Российская экономика накопила иммунитет к адским санкциям США, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме. Мы занимаемся своим делом, а они, можно сказать, отскакивают от нашей финансовой политики, отметил министр. Россия остается крупнейшим поставщиком услуг по обогащению урана для Соединенных Штатов, несмотря на рестрикции Вашингтона, пишет журнал Foreign Policy. Журнал указывает на то, что для американской компании Centrus Energy, которая поставляет уран для АЭС, ведение дел с Россией имеет ключевое значение. Foreign Policy также подчеркивает, что Вашингтон сталкивается с трудностями при попытках добиться замены российского урана к 2028 году. Движение поездов открыто в понедельник вечером по одному пути в районе схода грузовых вагонов на перегоне «Двойная Ельмунд» Северо-Кавказской железной дороги, произошедшего в Ростовской области в воскресенье, сообщает Северо-Кавказская железная дорога. Пассажирские поезда следуют по своим маршрутам по временному графику в реверсивном режиме, говорится также в сообщении. Подчеркивается, что восстановительные работы на втором пути продолжаются. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что замены ему нет, хотя его партия ХДС не прошла в Ландтаг одного из регионов. Выборы выиграла «Альтернатива для Германии». В немецкой столице правящая коалиция ХДС из ДПГ в итоге тоже утратила большинство. И теперь канцлера призывают к переговорам с Россией. Прислушается ли? Проблемы на мировых рынках нефти привели к росту цен и дефициту топлива в США и Европе. В Штатах цены на дизель обновляют исторические максимумы, а во Франции на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. Чего ждать далее? В Сингапуре людям будут платить за прочитанные книги. Так власти хотят вернуть молодое, да не только поколение в библиотеке. Но разбогатеть, читая по специальной государственной программе, не получится. Так сработает ли затея? Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Канцлер Мерц считает, что замены ему нет, хотя его партия ХДС не прошла в Ландтаг Мекленбурга перед Дни Померания. По итогам голосования 20 сентября, набрав около 5%, выборы выиграла «Альтернатива для Германии» с 38%. В Берлине победили левые с 26%, ХДС получила 19%, АДГ 16%. В немецкой столице правящая коалиция ХДС из ДПГ в итоге тоже утратила большинство, а «Альтернатива для Германии» потребовала от Мерца переговоров с Россией. Прислушается ли канцлер? Комментарии политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает».
4: ХДС впервые в истории ФРГ осталась за пределами земельного парламента. Однако сам Мерц, хотя и признал результат последних выборов катастрофой, заявил, что курс свой не поменяет. Необходимое для этого мужество и выдержку он обещал проявить как председатель ХДС и прежде всего как канцлер. Правда, агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что многие функционеры ХДС считают сохранение Мерца на обоих постах вредным, а его уход вопросом скорее ближайшего, чем отдаленного будущего. Партнер по федеральной правящей коалиции из СДПГ Мануэла Швезик, премьер Мекленбурга передней Померании, так и вовсе бесцеремонно заявила, что комментарии Мерца говорят о том, что он оторван от реальности. Главный вариант ответа на вопрос, почему Мерц не уходит, прост. Заменить неким. Смена канцлера в середине срока требует готового преемника, вокруг которого немедленно сплотится вся фракция, а его нет. Также нового канцлера должен избрать Бундестаг. Значит, коалиционному партнеру СДПГ придется голосовать за него. И она почти наверняка выставит за это высокую цену. Основной сценарий сейчас можно условно назвать канцлер на испытательном сроке. Мерц сохраняет позиции, но обещает провести через правящую коалицию согласованный пакет реформ. Если экономика оживет, а переговоры об окончании войны в Украине дадут результат, ситуация может перевернуться. Если нет, вопрос о канцлере будет поставлен снова. Однако тут парадокс в том, что Мерц делает ставку ровно на то, что избиратели отвергаются. Центральный пункт его программы – отмена досрочной пенсии без вычетов после 45 лет стажа. Против выступают 3/4 немцев. Второй конфликтный пункт – закон о рабочем времени. Третья точка раздора – здравоохранение. И Мерц не собирается уступать по вопросу сокращения социальных расходов. Во внешней политике он не сдвинется вообще ни на миллиметр. Особенно после инцидента в аэропорту Лейпцига, где в начале августа обнаружили начиненный взрывчаткой дрон рядом с украинскими транспортными самолетами. Мерц тогда официально возложил ответственность на Россию, потребовав новых санкций. АДГ предлагает прямо противоположное. Сопредседатель партии Тина Хруппала потребовал, чтобы Мерц в конце концов поехал в Москву на переговоры, а другой сопредседатель Алис Вайдель заявила, что АДГ намерена говорить с обеими сторонами конфликта и вместе с американцами открыть канал связи с Россией. Однако для Мерца жесткий антироссийский курс – одна из немногих оставшихся у него зон четкой идентичности, и тут любой шаг назад был бы воспринят как капитуляция перед повесткой АДГ. Однако разрыв между линией Берлина и настроениями бывших территорий ГДР, где возобладал тезис о мире и дешевой энергии с Востока, в результате только растет. Общенациональные опросы подтверждают рост популярности АДГ, у которой почти треть поддержки. Работы Мерца довольны 13%. В Берлине левые среди молодых избирателей вплотную подошли к абсолютному большинству, тогда как на востоке страны доминирует АДГ. Центристы, на которых опиралась вся послевоенная партийная система, уступают позиции одновременно и левым, и правым. Постепенно формируются две разные политические системы. На Западе еще работает привычная конкуренция центристских партий. На Востоке получается модель АДГ против всех, и она там вплотную подошла к власти. Если АДГ в Саксонии-Анхальт удастся добиться поддержки третьей партии, то рухнет сам принцип отказа от любого сотрудничества с ней, утвержденный на федеральном уровне. И тогда уже федеральному правительству придется работать с правительством АДГ в Верхней палате парламента Бундесрате по вопросам безопасности и в распределении федеральных средств.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Проблемы на мировых рынках нефти привели к росту цен и дефициту топлива в США и Европе. В Штатах цены на дизель обновляют исторические максимумы. Рост за год более чем на 75%. А во Франции на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. Валерий Убадоев продолжит.
5: По данным американского управления энергетической информации Минэнерго США, НПЗ в Штатах уже работают почти на пределе возможностей. Коэффициент нагрузки на позапрошлой неделе составлял 97%. А Американская автомобильная ассоциация опубликовала свежие данные, согласно которым в Штатах средние цены на дизель вновь обновили исторические максимум – $6.51 за галлон. Это на 76% выше, чем в прошлом году. Дизель в Штатах дорожает, потому что на него растет мировой спрос. Вслед за топливом увеличиваются и цены на продукты, говорит профессиональный гид в Калифорнии, житель Лос-Анджелеса Геннадий Котлярчук.
6: Цены на бензин и на дизель поднимаются, все немножко возмущаются, и опять же, все зависит еще от штата. Допустим, я живу в Калифорнии, есть очень высокие цены. Где-то около $7 за галлон, если мы берем 91-й бензин, это премиальный бензин, который я себе заливаю. Ну, раньше оно и $3-5 стоило.
7: А быстро скачок произошел, или это какой-то длительный процесс?
6: Ну, какой-то длительный, например, там стало 4, потом 4,25, потом 4,50, и он так поднимается незаметно, и в том раз, и уже столько. Если мы берем центральные штаты, то там всегда дешевле было бензин, там на пару долларов может спокойно быть. Заметно, потому что поднимается бензин, поднимается дизель, поднимается и стоимость продуктов, и много другого, потому что все завязано на доставке.
5: Ранее, по данным Financial Times и Axios, Трамп просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, так как это усугубляет глобальный дефицит дизельного топлива. И это на фоне проблем с Ормузским проливом, действий хуситов, которые атакуют суда в Красном море и угрожают перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, и сложностей с саудовским нефтепроводом «Восток-Запад», который пока полноценно не восстановили после ударов беспилотников. Как раз поэтому и растет мировой спрос на топливо из Штатов. Но о каком-либо дефиците или топливном кризисе в США говорить не стоит. На высоких внутренних и внешних ценах американские нефтегазовые компании очень хорошо зарабатывают, а при желании или при острой необходимости Штаты могут перекрыть экспорт дизеля. Также у Трампа есть очень важный инструмент в регулировании нефтяных рынков – его заявления и посты в соцсетях, отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
8: От одного заявления того, что мы с Ираном продвинулись на самом деле в переговорах об открытии Ормузского пролива, может толкнуть цены на нефть вниз. А когда цены там снизятся и компании меньше могут зарабатывать, он может наоборот сказать, что мы уничтожим Иран, он не выполняет наши требования и так далее. Опять цена повысится. Поэтому можно также регулировать цены с помощью даже просто заявлений о состоянии Ормузского пролива и состоянии переговоров по его открытию. Поэтому все-таки пока речь о дефиците в том плане, что вообще в США остановятся грузоперевозки и ни капли дизеля не будет, речь об этом не идет. То есть физически у Соединенных Штатов достаточно топлива. Вопрос в его цене. Ну, на самом деле здесь Трампу просто нужно объяснить избирателям, почему дизель так сильно дорожает. И он все валит на Украину, а по сути на Байдена, потому что украинский кризис начался при нем.
5: Нефтяная компания Saudi Aramco на днях уведомила по меньшей мере два европейских НПЗ, что в октябре не сможет поставить им свое сырье. Во Франции, например, как сообщает Фигаро, на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. А цены на тот же дизель во Франции обновили рекорд. По данным Минэкономики, теперь литр стоит в среднем 2 евро 42 евроцента. Рост цен и отсутствие некоторых видов топлива подтверждает гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
9: Регулярно пользуюсь автомобилем, могу сказать, что не на всех заправках все есть. Из топлива высшей категории исчезло уже месяца два назад, практически его нету. Пока каких-то безумных очередей нету, но действительно заправки пустоваты. Цены выросли, вот они немножечко еще больше растут. Против того, что было два месяца назад, цены подросли процентов на 10. То есть это лимитирует перемещение людей в пространстве все-таки. смотрите, 2 месяца назад было 2,1, допустим, 2,2, а сейчас 2,5. Так, по ощущениям.
7: Какая есть реакция? Как-то реагируют французы?
9: 17 октября начинаются опять желтые жилеты.
5: И ситуация с топливом усугубляется по всей Европе, хотя во Франции это пока что наиболее заметно. Проблемы касаются даже авиационного топлива, пишет Рейтер. Ожидается, что в четвертом квартале этого года Европа даже столкнется с дефицитом. Запасы авиатоплива сокращаются и достигли 7-летнего минимума, несмотря на диверсификацию поставок, пишет агентство. Валерий Ободоев, Мария Голубева, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Украина готова перестать бить по российским НПЗ, заявил Владимир Зеленский в ответ на требования Трампа, но только при условии, что Россия также прекратит удары по украинской энергетике и экспорту. По данным СМИ, Трамп и Зеленский встретятся во вторник во второй половине дня в Нью-Йорке. В Сингапуре людям начали платить за чтение книг. Об этом сообщает Guardian. Государственную программу запустил Национальный библиотечный совет. Отчитываться о чтении нужно будет на сингапурском правительственном портале. Чтобы получить один сингапурский доллар, это примерно 65 рублей, нужно будет совершить 50 сеансов чтения длительностью не менее 15 минут. При этом отчитываться можно только об одном сеансе в день. Так что особо заработать на чтении не получится. Цель программы – сформировать у граждан привычку читать книги. Мы спросили российских учителей, как они оценивают меры, принятые в Сингапуре, и как вообще можно привить любовь к чтению.
10: Преподаватель русского языка школы «Интеллектуал», член Совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
11: Во-первых, если это только начало эксперимента, то надо подождать, чем он закончится. Главный способ, который был действенным, и который, например, был действенным в Советском Союзе, чтобы люди читали массово, это было уникальное в мире явление, это то, что у людей было после работы достаточно много свободного времени. Люди вынуждены думать прежде всего о заработке, прежде всего о том, как поработать где-нибудь, перехватить еще денег, найти подработку, найти переработку. Во-вторых, никто не доказал, нет исследований, которые говорят, что именно сейчас люди стали читать меньше. Это все исключительно общее рассуждение. И дети не стали читать меньше, они стали читать, может быть, другое, но они читают. Если бы они не были еще перегружены гонкой по поступлению в институт, гонкой по поступлению в 10 класс, если бы они не жили все время в ситуации стрессовой конкуренции, тогда у них было бы время больше для чтения.
10: Заслуженный учитель России, преподаватель русского языка и литературы Свято-Георгиевской гимназии в Красногорске Татьяна Филина.
12: Чтобы прививать любовь к чтению, по-моему, многие способы хороши. Сингапур много делает для своего образования. У них одна из самых лучших систем образования. И мы когда-то были читающей страной, самой читающей в мире, да, но сейчас, увы, это не так. Конечно, школа многое может сделать для того, чтобы как-то прививать детям любовь к чтению, хотя скептика тут довольно много на эту тему. Но все-таки мне кажется, что самое главное – это вот семья. Я, например, знаю много семей, правда, у них много детей, многодетные семьи, где до сих пор существует домашнее чтение вечернее, когда они читают книги все вместе. Конечно, одного государства, наверное, маловато будет. И не все в конечном итоге сводится только к поощрению, там, каким-то баллам, да, и так далее. Но как начальный этап, если все уж настолько критично, наверное, вполне себе рабочий. Может быть, нам тоже что-то такое неплохо было бы вести, потому что дети, к сожалению, читают мало и из-под палки всякими разными изощренными способами. Поэтому я только за то, чтобы не только в Сингапуре все это развивалось.
0: Пилотное тестирование системы по вознаграждению за чтение пройдет в Сингапуре с 6 октября по 31 декабря.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению.
13: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
13: Особые показания.
1: Дефицит времени.
13: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
13: Передозировка.
1: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
13: и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. С
14: специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Компании и корпорации.
15: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
16: Отчеты и планы.
15: Гознак планирует увеличить производство 5-граммовых золотых слитков на фоне впечатляющего спроса на них через несколько месяцев после запуска продаж. Об этом ТАСС сообщил гендиректор компании Аркадий Трачук в кулуарах Московского финансового форума. Гознак начал продавать золотые 5-граммовые слитки в июне этого года. Уже через месяц после начала продаж сделки с этими слитками достигли 20% от общего числа покупок слитков в Гознак-инвестициях. Слитки раскупаются в течение 2-3 дней с момента появления очередной партии в продаже. Google начала принимать предзаказы на ИИ-ноутбуки Google Book. Стоимость ноутбуков премиального класса, производить которые будут Acer, Asus Tech Computer, Dell Technologies, HP и Lenovo, составит от $899. Компания рассчитывает, что ноутбуки будут востребованы среди пользователей Android-устройств. Предзаказы на Google Book принимаются с 21 сентября. Продажи в США стартуют 4 октября. Акции Volkswagen впервые за 15 лет потеряли место в индексе крупнейших европейских компаний Евростокс 50. Как сообщает Financial Times, это случилось после падения цен на акции компании до минимального уровня за 16 лет на фоне финансовых проблем, а также слабых продаж в Китае. Также ранее концерн заявил о списании около 6 миллиардов евро из-за переоценки Porsche. Кроме того, производитель несет расходы, связанные с масштабной реструктуризацией. Новости компании и корпорации. Держи. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM. Гаджеты для умного дома классифицируют для борьбы с контрафактом. Около 60 наименований умных устройств для дома внесли в общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности для контроля за производством и импортом таких гаджетов. Как пишет «Известия», данная классификация затронула в частности программное обеспечение для умного дома, контроллеры и точки беспроводного доступа, датчики давления, газа и протечек воды, самозакрывающиеся краны, жалюзи и шторы. Для поддержки российских производителей продукцию отечественного производства нужно будет учесть под новыми кодами в течение 2 лет. Такой контроль позволит понимать, какие устройства и в каком объеме производятся. Он спровоцирует рост цен, но обеспечит безопасность, считает директор технического департамента РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
17: Это нужно было сделать сильно раньше. Как только мы заговорили об импортозамещении, сразу же нужно было обязать все средства, которые относятся к умному дому, в какой-то перспективе заменить на отечественное. Уже сейчас есть прецеденты, когда, ну, например, иранские хакеры атаковали дизель-генератор где-то в Великобритании, и у них это получилось. Если речь идет о чем-то, что связано с жизнеобеспечением в жилых домах, то это будет слишком лакомая жертва для политически замотивированных хакеров. То есть они смогут взломать устройство и доставить неприятности мирному населению. Этого в текущей политической ситуации допускать, разумеется, нельзя. Да, это приведет к росту цен, очевидно. Самое негативное будет не в этом. Самое негативное будет в том, что снизится ассортимент устройств, которые можно приобрести. К сожалению, могут появиться монополисты на отечественном рынке. Ну, как мы это видим с производителями любой цифровой техники. А снижение конкуренции приведет к тому, что за высокую цену потребитель будет получать невысокое качество. Вот это, пожалуй, главная опасность, а не просто повышение цены. Но если контроль будет выполняться таким образом, как он задуман, то жители, пользователи умных домов смогут чувствовать себя в относительной безопасности, в отличие от текущего положения дел.
0: Федор Музалевский, директор технического департамента РТМ Группа. С другой стороны, инициатива по классификации ПО и гаджетов для умного дома поставит застройщиков в определенные правовые рамки и упростит жителям многоквартирных домов, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
18: Умные дома сейчас вводят как необходимую единицу при строительстве новых многоквартирных домов. Счетчики — это самый банальный пример, который могут сами передавать показания это и есть умный дом. Но также сейчас застройщики идут в эту сторону. Поэтому данная инициатива, в первую очередь, направлена на регулирование именно застройщиков, которые строят массово многоквартирные дома, а также на юридические лица, то есть бизнес-центры, допустим, те же самые, которые строятся. Там тоже сейчас активно применяются умные дома. И это в первую очередь направлено туда, так как у них большой спрос, у них много денег, имеется в виду, вкладывается в это. Они все равно будут покупать, они вынуждены, потому что современные стандарты обязывают. И для того, чтобы была перепроверка, было понимание, что там используется, и в случае нештатной ситуации, допустим, не сработал датчик пожара или задымленности, то было понятно, по чьей это причине произошло. А так, в случае ввоза нелегального оборудования, которое не работает, не сертифицировано и вообще непонятно, должно ли оно было сработать, естественно, будет все киваться на то, что мы все требования выполнили, а то, что не сработало, это мы не виноваты. Вот, чтобы таких избежать возможных жертв, и вводится данная мера.
0: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Власти ожидают, что с появлением новых позиций в классификаторе станет возможно сократить объемы контрафактной продукции и снизить риск закупки устройств, не соответствующих Росстандартам и заявленным характеристикам. Российский рынок акций в понедельник открылся умеренным падением. К середине дня темпы снижения увеличились. На закрытии индекс Мосбиржи находился на отметке чуть ниже 2260 пунктов. Цена на нефть марки Brent впервые с начала сентября опустилась ниже $100 за баррель и стоит сейчас 96 с копейками. На что будет ориентироваться российский рынок и какие факторы способны его обнадежить, говорит старший персональный брокер БКС Мир Инвестиций Александр Бартинев.
16: Что может повлиять на динамику рынка на этой неделе? Думские выборы, как видим, не сыграли в плюс.
19: Нам кажется, основной фокус — это нефть и первое видение по бюджетным тратам. То есть бюджет, геополитика и также нефть. В фокусе сейчас визит президента Ирана в ООН. То есть это влияет на нефть. Нефть сейчас марки Brent корректируется. То есть это негативно для российского рынка. Дальше в фокусе — это адские санкции со стороны Трампа. Здесь весь вопрос, как он будет применять эти санкции. И три — это наша внутренняя политика. Смотрим за фоном.
16: Встреча Трампа с Зеленским, которая также планируется на этой неделе, может как-то повлиять на рынок?
19: Да, рынок, безусловно, особенно санкционно-чувствительные бумаги. Рынок будет отыгрывать любой позитив, если он будет реализован. Потому что сейчас такой пик пессимизма, и вот любые позитивные новости, они будут восприняты однозначно позитивно.
16: Трамп снова требовал, чтобы Зеленский прекратил удары по российским НПЗ, поскольку это все влияет, ну, опять же, в трактовке Трампа, на цены на дизель. В Америке они сейчас улетели до небес. Как на эти новости будет реагировать рынок?
19: Здесь скорее мы подросли на ожиданиях того самого перемирия, но рынок воспринял это со скепсисом, и вот сейчас начали снова корректироваться, потому что рынку после выходных, особенно там в Москве, например, стало понятно, что эти договоренности, они не железные. Кажется, рынок может вырасти только на телефонном разговоре, например, президент-президент, президент США, президент России. Вот это событие действительно переставит рынок на 2500-2600. Все остальные встречи, особенно на фоне принятия там нового пакета санкций, они кажутся неустойчивыми.
16: Чего ждать от курса рубля?
19: Сейчас пик продаж со стороны экспортеров. Была достаточно дорогая нефть, и частично уже эта экспортная нефть в виде экспортной выручки начала поступать сюда. Поэтому до 28 числа может быть даже какое-то укрепление рубля. Мы увидим доллар, может быть, по 81, по 82. Локально на неделю это, скорее всего, укрепление рубля будет.
16: А если рассматривать более далекую перспективу?
19: Тут все-таки важно бюджет. Он будет там проинфляционный, дезинфляционный. В базовом сценарии, если будет нефть все-таки низкая и бюджеты расходов будут высокие, то, скорее всего, все-таки 85-90, может быть, даже 95 на следующий год. Базовый сценарий.
0: Старший персональный брокер БКС Мир Инвестиций Александр Бартенев. А в целом отечественным инвесторам не стоит ориентироваться на колебания нефтяного рынка. Этот фактор вряд ли в ближайшее время сильно сыграет, считает гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
20: На рынок облигаций повлияет объявление об аукционах, какие бумаги будет размещать Минфин. Видим, что рынок гособлигаций чувствует себя не очень хорошо. Рынок акций больше живет на геополитических новостях. Динамика сырья не оказывает особого влияния краткосрочного. Ну и, конечно, рынок акций тоже смотрит на валютный рынок. Если рубль продолжит локально укрепляться, акции экспортеров будут находиться под локальным давлением.
0: В целом не стоит ориентироваться сильно на рынок нефтяной. Этот фактор вряд ли в ближайшее время сильно как-то сыграет.
20: Ну да, нефтяной рынок, понятно, там американская администрация преддверии выборов Сенат, Конгресс пытается сбить вот эту инфляционную волну. И, думаю, будет предпринимать все усилия для того, чтобы рынок успокоился, стабилизировался, не улетал в космос. Поэтому, да, скорее всего, там локальную коррекцию мы наблюдаем, но все равно цены на нефть остаются высокими. Даже там 90-100 диапазон – это достаточно комфортный диапазон для российских нефтяников и газовиков.
0: Гендиректор Инвестленд Игорь Вагизов. Российский ЕЦБ установил официальный курс доллара на уровне 84 рубля 10 копеек, евро 96,60, юаня 12,5 рублей.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь?
21: В 1932 году двухлетнего сына американского авиатора Чарльза Лиденберга выкрали из дома с помощью приставной деревянной лестницы. На месте нашли записку, написанную на ломаном английском, с требованием собрать выкуп в 50 тысяч долларов разными купюрами. Из-за известности Линденберга-старшего, который первым в мире преодолел Атлантический океан в одиночном полете, дело приобрело федеральный масштаб. Семья передала выкуп через посредника, но взамен получила ложные сведения о местоположении ребенка. Через 2 месяца тело мальчика было обнаружено около дороги в нескольких километрах от дома. Обвинение в итоге было предъявлено немецкому эмигранту Бруно Хауптману. Именно у него обнаружили значительную часть выкупа. Других улик не нашли, и Бруно казнили на основе косвенных доказательств.
2: Кошелек или жизнь? Специальный проект «Бизнес FM». Между делом с Кирой Альтман.
22: С одной стороны, у нас есть язык, и мы можем объясняться с другими людьми. Но и в этом нам трудно. Что уж говорить о том, как нам понимать тех, кто живет рядом с нами. Как мы понимаем другие виды существ на Земле. Об этом размышляет Татьяна Владимировна Черниговская, ученый в области нейронауки, психолингвистики.
23: Чем хорош человеческий язык? Он хорош тем, что с его помощью, вот такой фразы вы ни у кого не услышите, потому что я ее сама придумала, с его языка помощью мозг с нами говорит. И поэтому мы можем эти вопросы, мы можем человеку задать, но не европейцам, потому что это бесполезно, мы в одном мире живем, а каким-нибудь, я не знаю, жителям центра Амазонки, которые вообще о существовании цивилизации ничего не слышали. У них мир совсем по-другому выглядит. Но вы хотя бы от них можете это узнать, если там какой-то квази-язык найдется. Как вы собираетесь узнать, что чувствует осьминог? Мы только самые простые вещи можем узнать. Например, если там кислота, то ему больно. Простые. Но мы же не о простых говорим, а мы говорим о ментальности, которая в них... Вот о чем поют киты? Трудный вопрос. И, конечно, зоологи работали и смотрят, в каких ситуациях чего они поют. И это явно, что это, скажем, призывной звук, там, все самки ко мне, или там опасность, скрывайтесь. То есть такие вещи известны. Но это очень грубая шкала. А если мы хотели бы узнать, что он сам чувствует, что он там думает, no way, нет.
22: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
24: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Украина стала серой зоной, где силовые ведомства борются за доходы. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, борьба между ГУР, СБУ и другими силовыми структурами связана с деньгами, а не с политическим курсом. В конце августа в Киеве произошла перестрелка между сотрудниками СБУ и военной разведки. 4 сентября рядом с кабинетом временно исполняющего обязанности главы СБУ произошел взрыв. США планируют возобновить работу бывшей военной базы времен Холодной войны на юге Гренландии и разместить военных на объекте на восточном побережье. Об этом сообщает Рейтер. Речь идет о бывшей американской авиабазе Blue West One и военном объекте Мастерсвик, который сейчас используют датские военные. Соответствующее соглашение США, Дания и Гренландия планируют подписать сегодня в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Белый дом запустил круглосуточную трансляцию Трамп ТВ. На официальном YouTube-канале администрации появилась трансляция с выступлениями и другими материалами о работе президента США. Запуск произошел на фоне бойкота Белого дома ведущими американскими телеканалами. ABC, CBS, NBC и Fox News отказались участвовать в совместном освещении мероприятий с Трампом после запрета на работу журналистов CNN, ABC Now и Politico с президентской резиденции. Ранее эти СМИ подали иск против администрации. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Госдума остается пятипартийной. «Справедливая Россия», судя по всему, попала в парламент. «Единая Россия» поставила рекорд по представительству. Заметно улучшили свои позиции новые люди. Но окончательные цифры объявят в пятницу. Подробности буквально через минуту. Российский завод «Автар» передали во временное управление в соответствии с указом президента. Активом будет управлять компания H&N. Почему под временное управление подпадают одни активы и как выбираются новые управляющие? США работают над крупной сделкой по закупке удобрений у Беларуси. Об этом заявил президент Трамп в соцсетях. Параметров он не уточнил, но назвал это отличной новостью для американских фермеров и животноводов. Эти и другие темы на «Бизнес ФМ». Госдума остается пятипартийной. «Справедливая Россия», судя по всему, попала в парламент на флажке, набрав 5,1% голосов уже на финальной стадии подсчета. Но окончательные цифры объявят в пятницу. «Единая Россия» поставила рекорд по представительству. 355 мест, было 324. Заметно улучшили свои результаты новые люди. Интересные возможные перестановки среди председателей комитетов. О конфигурации Госдумы 9-го созыва Евгений Перелев.
4: По выборам в Госдуму есть промежуточные результаты. Окончательные подведут в конце недели. Точно известно о трех рекордах. Явка составила почти 58%. «Единая Россия» набрала 355 мест в парламенте, что более чем достаточно для конституционного большинства. Кроме того, внушительную долю кресел займут ветераны СВО. Только от «Единой России» пришли 49 человек. КПРФ набирает почти 14%, или 40 кресел. У ЛДПР 9%, это 25 мест. Новые люди набрали почти 8% и заняли четвертое место, получив 20 мест вместо старых 13. «Справедливая Россия», похоже, преодолела 5% барьер в самый последний момент. Госдума едва не стала четырехпартийной. Хотя окончательные цифры станут известны позднее. Итоги без особых сюрпризов, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
6: В целом, качественно в Государственной Думе мало что изменилось. Государственная Дума вряд ли будет принципиально мешать исполнительной власти реализовывать собственные представления о прекрасном.
7: По поводу так называемых кандидатов-паровозов от «Единой России», которые не обязаны идти в депутаты, и до этого момента и не шли в депутаты. Но если мы говорим про топ-лица, здесь очень понятно, что практика будет прежней, от мандата не отказываются.
6: Ну да, возникают споры вокруг кого-то из первой пятерки «Единой России», вплоть до Лаврова разные сообщения возникают, но в целом практика, когда паровоз не идет в Думу, она довольно привычная, и хотя формально подвергается критике, но не настолько аллергенна, чтобы власть от нее отказывалась.
4: Сейчас новоизбранные депутаты получили время на заселение в служебные квартиры, а депутаты, покидающие Госдуму, должны жилье освободить. Обычно на это дают месяц. Речь идет о депутатах без прописки в Москве, потому что избранникам с пропиской в столице жилье не дают. Им компенсируют поездки на работу. С теми, кто переизбрался, договор на пользование квартирой продлевается еще на 5 лет. Состав председателей комитетов будет определяться, когда новый созыв начнет работу, говорит «Справедливо Рос» переизбранный депутат и пока что действующий председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
8: Набрал более 45% голосов.
0: Новый созыв начинает работу когда?
8: Я так полагаю, в середине октября начнет работать. По моей информации, 5 октября будут опубликованы данные по результатам выборов.
0: И это же, собственно, начало осенней сессии.
8: Фактически, да.
0: Интересует вопрос по поводу служебных квартир. Нужно ли сейчас депутатам их освобождать? Вот буквально сейчас, до начала осенней сессии, может быть?
8: Ну, тем, кто не избран, наверное, можно освобождать. Тех, кто избран, они, я думаю, такие останутся. Мне не нужно освобождать, я так понимаю.
0: Отдохнуть куда-то? Поездки какие-то?
8: Не планирую отдыхать. Надо работать. Много наказов, много обязательств. Главное, что нам надо делать сейчас, это утвердить. Во-первых, изменения в бюджет на этот год. Возможно, расходные обязательства добавились. Ну и доходная часть не так активно формировалась, как хотелось бы. Второе направление – это утверждение бюджета на следующий год.
4: Наш собеседник, как отмечают некоторые политологи, может сохранить свой пост председателя комитета по финансовому рынку. Точно сменится председатель комитета по обороне. Андрей Картополов не стал переизбираться. Ярослав Нилов и Алексей Диденко тоже переизбираться не стали. Планы Сергея Боярского, главы комитета по информполитике, неизвестны. Связаться с ним не удалось. Глава ЛДПР и по совместительству председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, возможно, уступит пост председателя Петру Толстому. Это на уровне слухов. Владимир Кашин от КПРФ в аграрном комитете, вероятно, пост сохранит. Есть вопрос по Нине Останиной, говорит руководитель политической экспертной группы Константин Калачев.
5: Ничего принципиально, мне кажется, не поменялось с точки зрения внутрипартийного устройства Госдумы, но значительно обновился состав. В Госдуму пришли участники ФРО. Я думаю, что мы все увидим и поймем, когда начнут распределять комитеты Госдумы. То есть всю эту табель о рангах мы увидим тогда, когда партия КПРФ, ЛДПР, новые люди и «Справедливая Россия» получат свое в рамках раздела комитетов. Вот это уже будет интересно обсуждать. Самый интересный вопрос – это кто будет председателем этой Госдумы и как распределяться комитеты. Не уверен, что комитет материнства и детства останется за Станиной и за коммунистами. Может быть, в этот раз его отдадут «Единой России» с учетом того, какое влияние она имеет.
4: Сама конфигурация комитетов также может поменяться. Обсуждалось создание отдельной структуры по вопросам участников СВО и появление комитета по искусственному интеллекту. Но окончательных решений пока нет. Структура Думы нового созыва станет понятна в октябре. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Российский завод «Аптара» передали во временное управление. В соответствии с указом президента России, активом будет управлять компания H&N. Она входит в холдинг Health and Nutrition, который объединяет бывшие российские активы группы Danone. На прошлой неделе под временное управление российским структурам перешли активы компаний Ашан, Nestle, Limana Pro, FM Logistic, Mbati Logistic. А как и во многих предыдущих случаях, за кадром остаются вопросы о том, почему под временное управление подпадают одни активы и не попадают другие, и как выбираются новые управляющие. Иван Медведев подробнее.
9: Завод «Аптар», попавший под временное управление, выпускает пластиковую упаковку для косметики, бытовой химии, продуктов питания, напитков и медицинских товаров. Выручка за прошлый

0: Активы Danone продали компании Vamin Air. Балтику со временем тоже продали, как и активы совместного предприятия ABN Bev и FS. Под временное управление попадали также стратегически значимые производственные и сельскохозяйственные активы. В апреле 2024 года Росимущество получило контроль над Агротеррой, а в августе 2025 активы французского производителя промышленных газов Air Liquide, включая совместное предприятие с Северсталью, передали компании М-Логистика. Все эти действия почти всегда объяснялись ответом на недружественные действия западных стран. Эксперты, комментировавшие эти события, обычно тоже говорят о политических мотивах. Но, по мнению профессора финансового университета Константина Симонова, это работает не совсем так.
1: Изначально, для того, чтобы вводить внешнее управление, безусловно, актив должен был принадлежать собственнику из недружественных стран. Было бы действительно странно, если бы такого рода меры применялись к странам, которые мы считаем дружественными. Поэтому, да, здесь какое-то основание должно быть. Но я все-таки думаю, что процессы политических отношений с теми же европейцами и процессы передела собственности разведены. Одни люди осуществляют политическое взаимодействие с европейцами, и другие занимаются поиском интересных активов, где можно пролоббировать внешнее управление и на этом заработать.
0: Отдельно всегда возникают вопросы по поводу того, по каким критериям власти определяют, кому отдавать под управление иностранные активы. А ответов обычно не возникает, говорит член правления РСПП Игорь Юргенс.
2: Критерии определяет соответствующая комиссия правительственная. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство заключается в платежеспособности будущих собственников. Эти критерии иногда выполняются, по крайней мере, внешне. То есть эти новые собственники, по крайней мере, хотя бы какой-то план имеют и какой-то опыт. А вот предыдущий широко известный случай, когда Ашан и ряд других швейцарских, французских активов куда перешли, непонятен абсолютно. 14-15 тысяч уставной капитал и так далее. Поэтому такого рода случаи вызывают сомнения.
0: Продолжая тему «не кому, а кого», стоит отметить, что почти всегда под временное управление попадали российские активы европейских компаний. Однако были и предприятия с американским конечным собственником. Главпродукт Агротерра и Аптар Владимир. В двух последних случаях владение было оформлено через европейские структуры. Если считать не конечного бенефициара, а непосредственного юридического владельца долей, тогда Аптар и Агротерру формально можно отнести к европейским активам, французскому и нидерландскому соответственно. А что касается главпродукта, то осенью 2024 года активы, принадлежавшие американской Universal Beverage Company, перешли под управление Росимущества, а в 2025 году суд обратил их в доход государства. Единственный случай, когда активы выводились бы из-под временного управления обратно собственнику, это история с российским подразделением итальянской Ariston. Весной 2024 года они вместе с российскими активами немецкой Bosch перешли под управление Газпром бытовых систем. Но после продолжительных переговоров Москвы и Рима в марте 2025 года активы Ariston вернули итальянскому владельцу. С Bosch этого так и не произошло. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
3: В российских подразделениях компаний Nestle и Ашан сообщили, что продолжат деятельность в России в полном объеме. Обе структуры в официальных заявлениях заверили клиентов, партнеров и сотрудников в намерении безусловно выполнять все обязательства. Они также выразили уверенность, что сотрудничество с Лев Менеджментом поспособствует дальнейшему развитию компаний. США работают над крупной сделкой по закупке удобрений у Беларуси. Об этом заявил президент Дональд Трамп в соцсетях. Параметры сделки он не сообщил, но назвал это отличной новостью для американских фермеров и животноводов. Штаты сняли санкции с Беларуси в марте этого года. А недавно спецпосланник американского президента Джон Коул сообщил, что штаты разрабатывают механизм разморозки белорусских средств. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что на счетах в Ситибанк застряли примерно 44 миллиона долларов. Комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
4: Дело в том, что США крайне зависимы от импорта в вопросе калийных удобрений. И примечательно, что главным импортером этих самых калийных удобрений, скажем, в 2024 году была Канада, с которой сейчас у Дональда Трампа разлад и чуть ли не экономическая война. Подключение американского рынка к белорусским калийным удобрениям – это довольно выгодный процесс с точки зрения экономики. Дело в том, что администрация Трампа рассматривает внешнюю политику, в том числе зависимой от сделок, и хочет в том числе продемонстрировать российской стороне, что взаимодействие с США сейчас не просто важно, но и буквально приносит конкретные экономические выгоды. С Россией такой же подход также возможен, поскольку администрация Трампа не считает Россию идеологически врагом или противником. Так что это типичное сочетание.

0: экономических и политических стимулов. Я полагаю, что такого рода взаимодействие будет продолжено. И в целом такая вот очень конкретная, очень простая в своей сути логика взаимодействия Вашингтона и Минска.
1: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Александр Лукашенко ранее также заявлял о готовности к большой сделке с США. По его словам, сторонам следует обсудить вопрос возобновления работы посольств.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Если вы выматываетесь на работе, значит, расходуете собственную энергию неэффективно. В этом абсолютно уверен Эван Уильямс, основатель платформ Medium и Blogger.com. Миллиардер говорит, что никогда бы не смог управлять сразу несколькими стартапами, если бы не прислушивался к собственным биоритмам. Больше всего энергии и наивысшая концентрация Уильямса в первой половине дня, поэтому все основные задачи он, как правило, перекладывает на утро, а в обед уходит на час-полтора в фитнес-зал. По словам Эвана, отжимания, подтягивания и бег помогают разгрузить голову и наиболее эффективно доработать день. Покинуть офис Уильямс старается при первых признаках усталости и потери концентрации. Бороться с самим собой в такой ситуации – это первый шаг к эмоциональному выгоранию, уверен миллиардер. Органайзер миллиардера на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сердар Увлекулиев. Правительство России обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца этого года, сообщил Минсельхоз. Решение направлено на поддержку российских производителей, экспортеров зерновых и масличных культур в условиях перестройки экспортной логистики, говорится в сообщении. Еще 1 200 000 000 рублей будет направлено на программу социальной газификации. Воспользоваться ею смогут более 13 тысяч семей. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Госзнак планирует увеличить производство 5-граммовых золотых слитков на фоне впечатляющего спроса на них через несколько месяцев после запуска продаж. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Госзнака Аркадий Трачук в кулуарах Московского финансового форума. По его словам, через месяц после начала продаж сделки с 5-граммовыми слитками достигли 20% от общего числа покупок слитков. Федеральное казначейство планирует в январе 2027 года запустить для общего использования первого ИИ-агента в единой информационной системе госзакупок, заявила заместитель руководителя казначейства Анна Катамадзе в ходе Московского финансового форума. При этом основной задачей ИИ в области госзакупок Катамадзе назвала помощь специалистам в области закупок. Таких в России в настоящее время около 2 миллиона человек. Решать задачи быстро и правильно с учетом всех тех обременений и дополнений, которыми обросла контрактная система. Речь идет о требованиях в области импортозамещения, промышленной политики, различных отраслевых стандартов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ. Хороший урожай давит на цену. Подсолнечное масло за неделю подешевело почти на 10%. Это не предел, говорят участники рынка. Урожай больше, а возможности реализовать меньше. Что происходит на рынке подсолнечного масла? Об этом Диана Чебанова.
4: Урожай еще не собрали и вообще только начали, а он уже тянет цены вниз, говорят фермеры. Ожидается рекорд по объемам производства масличных. Это одна из причин падения цен. Но кроме того, экспорт сократился на 40% из-за сорванных поставок. Они в основном шли через порты Азовского Азовского и Черного морей. Их работа остановилась из-за постоянных атак. Сейчас участники рынка ищут новые пути сбыта, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
5: С учетом того, что порядка 2/3 растительных масел, которые производятся в Российской Федерации, отправляются на экспорт, а внутри в стране потребляется только 1/3, то условия экспорта оказывают также серьезное влияние на ценообразование на внутреннем рынке. С учетом закрытия Азово-Черноморского бассейна, необходимости переориентации логистики на экспорт, происходит определенное давление на внутренний рынок. Опять же, сейчас еще уборочная кампания активную в массовую фазу еще не вошла, но в начале уборки мы наблюдаем снижение цен как на сырье, так и на готовую продукцию. Мы находимся фактически в начале сезона. Но однозначно ожидание большого урожая давит на рынок и стимулирует к снижению закупочных цен. Мы сейчас находимся как раз в активной фазе переориентации экспортных логистических потоков для того, чтобы обеспечить экспорт переработанной продукции.
4: Фермеры говорят, что экспорт растительных масел вообще почти отсутствует. За 2 последних месяца рыночная стоимость подсолнечного масла в России упала на 16%, за год на 8%. Дешевеет и масло, которое произвели еще до сбора урожая. Это заметили рестораторы, говорит управляющий партнер сети ресторанов Boston Seafood and Bar Кирилл Мартыненко.
6: Ну, обычно всегда после урожая, после тем более хорошего урожая, мы наблюдаем такую тенденцию, что масло какое-то время дешевеет, а к концу сезона потихонечку начинает подниматься. То есть много факторов, которые влияют на цену масла. Заметили, конечно, что оно подешевело, но это не сильно сказалось на нашей себестоимости. Оливковое масло чаще используется в ресторане, в больших количествах, поэтому оливковое масло, наверное, гораздо сильнее влияет на себестоимость продукта.
4: И это снижение цены на растительные масла, в том числе масло подсолнечное, скорее всего, не предел. Самое обидное, что в мире этот продукт, наоборот, резко подорожал. Идут закупки впрок, а наши фермеры не имеют возможности воспользоваться этим ажиотажем, говорит руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
7: При почти отсутствующем экспорте растительных масел через Азово-Черноморский бассейн, через терминалы Черного моря прежде всего, мы идем в противофазе с мировым рынком. С января по август этого года растительные масла в мире подорожали на 16,8%. И вообще в мире растительное масло не дешевеет, а дорожает третий месяц подряд, достигнув самого высокого значения с июня 2022 года. Дорожает пальмовое масло, дорожает соевое масло, то есть самые большие товарные группы. И рынок мировой запасается впрок. Конечно, очень жаль, что мы не можем заработать в полной мере на этой растущей рыночной конъюнктуре, и внутри России масло дешевеет, соответственно, и подсолнечник не будет дорогим. Это негативное давление на экономику сельхозпроизводителей. И с большой вероятностью слабый озимый сев под урожай 2027.
4: При этом снижать объемы выпуска растительного масла российские производители пока не собираются, говорит агроэксперт. Поэтому внутренний рынок, видимо, продолжит курс на затоваривание. Если фермеры, конечно, не найдут пути сбыта. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: HR-отдел следит за тобой. В сети обсуждают тренд на микроменеджмент у работодателей. Поводом послужил пост сотрудницы HR-отдела в одной из соцсетей. В нем она поделилась, что новый сотрудник уволился в первый же день из-за требования работать с постоянно включенной веб-камерой и мониторингом экрана компьютера. В комментариях пользователи в основном негодуют и пишут о пагубном влиянии микроменеджмента на рабочие процессы. Бизнес ФМ спросил работодателей, контролируют ли они своих сотрудников и как именно.
2: «Бизнес говорит».
8: Соосновательница коммуникационного агентства B2 Business Евгения Пруслина.
9: Я не считаю, что микроменеджмент сам по себе это абсолютное зло. Вопрос скорее в том, что именно мы контролируем, зачем. Потому что если мы внедряем тотальный контроль на уровне того, сколько человек пьет чашек кофе в день, с кем он беседует в чатах, то мы таким образом получим просто биороботов, а не людей. Более того, осознанные сотрудники просто принесут нам заявление об уходе. Наш опыт в нашем агентстве говорит о том, что творческих людей в целом тотально контролировать нельзя. Но важно контролировать результат в ключевых точках. Это делается на регулярных встречах, планерках, когда руководители смотрят, насколько выполнение задачи соответствует там, тем дедлайнам, которые стоят. Мы приветствуем, когда наши сотрудники в рабочее время могут выйти на улицу и просто прогуляться. проветрить голову. Это повышает их эффективность и продлевает ее в течение рабочего дня. Также у нас, например, есть практика, когда у нас, в принципе, может планерка пройти в формате обсуждения, кто как провел выходные или у кого какие были инсайты. И это про то, что люди в команде должны общаться друг с другом не только как с функциями, они должны друг с другом как с людьми общаться.
8: Генеральный директор международной логистической компании и таможенного брокера «Холдинг Финанс Брокер» Татьяна Кулябина.
10: Я считаю, что это правильно, как бы мы не относились иногда толерантно, но, к сожалению или к счастью, статистика работает таким образом. Я иногда, наверное, раз в полгода делаю такую сводку о входе и выходе сотрудников. У меня входная система по отпечатку пальцев, и, соответственно, бывают очень интересные данные. Сотрудники, которые не курят, среднее рабочее время за месяц 7 часов 30 минут. А сотрудники, которые курят, либо какие-то сотрудники, которые не добросовестные, иногда рабочий день средний, 5 часов. И очень интересно еще, когда ты такую сводку посылаешь в рассылку всем сотрудникам. И все сотрудники видят, кто сколько работает. Я считаю, что контролировать надо. Конечно, этот мониторинг необходим прежде всего для меня, как для руководителя. Ну и когда мы заканчиваем год, я могу однозначно озвучить такие данные годовые и премировать, соответственно, каких-то сотрудников, аргументируя потраченным временем в офисе. А те сотрудники, которые выходят, скажем, в рамки другие, я делаю выводы и либо меняю сотрудника, либо ставлю определенные условия, при которых человек либо работает, либо уходит сам.
8: Директор по развитию компании-производителя промышленной химии «Пермхимпродукт» Евгения Дыбова.
11: Я считаю, что, грубо говоря, руководитель должен поставить цель, задачу, спросить, как ее поняли, понимает ли человек, как эта задача, цель прийти, обозначить время выполнения, и пусть человек делает. А вот прямо как он это сделает, каждый шаг, каждый звонок, ну это я уже считаю, знаете, это какой-то фанатизм, нездоровое даже отношение к людям. Все-таки, когда человека ты берешь на работу, ты берешь взрослого человека, который, ну, все-таки может как-то принимать решения. Больше свободы всегда мы даем отделам, где есть какое-то некое творчество. Это вот, например, маркетинг и пиар. Отдел продаж. У нас есть вектора, у нас есть определенные планы, которые мы достигаем. У нас есть понимание, как мы это делаем и точки, по которым я контролирую. Но опять же, продажа — это тоже некое творчество. Более детальный, фундаментальный контроль — это, конечно, производство. Потому что производство — это система. И если ты эту систему упустишь и пустишь на самотек, то перестанет выпускаться продукция. Либо она пойдет ненадлежащего качества.
2: Бизнес говорит.
1: Ученые выяснили, какая птица поет мелодичнее всего. Исследователи из Тюбингенского университета в Германии пришли к выводу, что человеческому слуху приятнее всего пение черного дрозда обыкновенного. Птица заселяет практически всю Европу, от британских островов до Урала. В Азии ее ареал тянется от Ближнего Востока до Китая. Песня черного дрозда отличается богатой, мягкой и похожей на флейту мелодией, говорят эксперты. Давайте насладимся.

Также в списке самых приятных птичьих щебетаний оказались европейский щегол, европейская малиновка и большая синица. А вот самыми неприятными ученые назвали звуки, которые издает сипуха. Обыкновенные представители отряда совообразных. Предлагаю прислушаться и оценить.

0: Одним из открытий стало то, что люди в большинстве отдают предпочтение сложным птичьим песням с узким частотным диапазоном. По мнению исследователей, полученные результаты в конечном итоге могут помочь градостроителям и проектировщикам парков. Вместо того, чтобы сосредоточиться только на снижении уровня шума, чиновники могли бы уделять больше внимания звукам, которые приятны человеку, отмечают немецкие ученые.
1: Другим наука. Сергеем Корзуном.
2: Эту древнюю цивилизацию в долине реки Инд называют Индской или Харабской по названию первого раскопанного города. Она современница египетских пирамид и государств Месопотамии. Страну Милуху, упоминаемую в месопотамских текстах, считают частью харабской цивилизации. За 100 лет исследований археологи обнаружили 1000 надписей, но они не складываются в последовательные тексты, и общепризнанной расшифровки языка пока нет. В Мохенджо-Даро существовали кварталы, прямые улицы, водоотвод и дома из кирпичей стандартной пропорции 1:2:4. Кроме пшеницы и ячменя, харабцы выращивали бобовый, рис и просовидные злаки. В 2020 году анализ жиров, сохранившихся в керамике, выявил прямые свидетельства переработки молочных продуктов. На своем пике цивилизация насчитывала по оценкам от 1 до 5 миллионов жителей, а население крупнейших городов от 30 до 60 тысяч. Примерно с 1900 года до нашей эры города хиреют и угасают, как полагают, из-за климатических изменений и нарушения водного баланса. Царских дворцов или погребений не обнаружено, но и явных свидетельств древней демократии тоже нет. Религиозные представления известны лишь фрагментарно. Знаменитую фигуру в рогатом головном уборе на печати интерпретировали как прото-Шиву, а ее позу как свидетельство древней йоги. Но это гипотеза, основанная на сходстве изображений. Переход от харабского мира к ведийской культуре занял несколько столетий. Через Центральную Азию на субконтинент переселялись индоарийские группы, смешиваясь с местным населением. Постепенно здесь складывалась ранневедийская культура, важнейший предшественник языкового и культурного разнообразия современной Индии.
1: Другим наука на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Авликулиев. 8 действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов победили на выборах по итогам единого дня голосования, свидетельствуют данные Центра избиркома России и областных избирательных комиссий. Еще 2 руководителей регионов избрали депутаты парламента. Прямые выборы глав регионов прошли в Мордовии, Чечне, Туве, Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской и Ульяновской областях. Глав еще 2 субъектов Карачаева, Черкесии и Северной Осетии избрали депутаты парламента. Регионов. Российская экономика накопила иммунитет к адским санкциям США, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме. Мы занимаемся своим делом, а они, можно сказать, отскакивают от нашей финансовой политики, отметил министр. Россия остается крупнейшим поставщиком услуг по обогащению урана для Соединенных Штатов, несмотря на рестрикции Вашингтона, пишет журнал Foreign Policy. Журнал указывает на то, что для американской компании Centrus Energy, которая поставляет уран для АЭС, ведение дел с Россией имеет ключевое значение. Foreign Policy также подчеркивает, что Вашингтон сталкивается с трудностями при попытках добиться замены российского урана к 2028 году. Движение поездов открыто в понедельник вечером по одному пути в районе схода грузовых вагонов на перегоне Двойная Ельмунд Северо-Кавказской железной дороги, произошедшего в Ростовской области в воскресенье, сообщает Северо-Кавказская железная дорога. Пассажирские поезда следуют по своим маршрутам по временному графику в реверсивном режиме, говорится также в сообщении. Подчеркивается, что восстановительные работы на втором пути продолжаются. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что замены ему нет, хотя его партия ХДС не прошла в Ландтаг одного из регионов. Выборы выиграла «Альтернатива для Германии». В немецкой столице правящая коалиция ХДС из ДПГ в итоге тоже утратила большинство. И теперь канцлера призывают к переговорам с Россией. Прислушается ли? Проблемы на мировых рынках нефти привели к росту цен и дефициту топлива в США и Европе. В Штатах цены на дизель обновляют исторические максимумы, а во Франции на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. Чего ждать далее? В Сингапуре людям будут платить за прочитанные книги. Так власти хотят вернуть молодое, да не только поколение в библиотеке. Но разбогатеть, читая по специальной государственной программе, не получится. Так сработает ли затея? Эти и другие темы на Business FM. Канцлер Мерц считает, что замены ему нет, хотя его партия ХДС не прошла в Ландтаг Мекленбурга перед Дни Померания. По итогам голосования 20 сентября, набрав около 5%, выборы выиграла «Альтернатива для Германии» с 38%. В Берлине победили левые с 26%, ХДС получила 19%, АДГ – 16%. В немецкой столице правящая коалиция ХДС из ДПГ в итоге тоже утратила большинство, а «Альтернатива для Германии» потребовала от Мерца переговоров с Россией. Прислушается ли канцлер? Комментарии политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает».
4: ХДС впервые в истории ФРГ осталась за пределами земельного парламента. Однако сам Мерц, хотя и признал результат последних выборов катастрофой, заявил, что курс свой не поменяет. Необходимое для этого мужество и выдержку он обещал проявить как председатель ХДС и прежде всего как канцлер. Правда, агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что многие функционеры ХДС считают сохранение Мерца на обоих постах вредным, а его уход вопросом скорее ближайшего, чем отдаленного будущего. Партнер по федеральной правящей коалиции из СДПГ Мануэла Швезик, премьер Мекленбурга Передней Померании, так и вовсе бесцеремонно заявила, что комментарии Мерца говорят о том, что он оторван от реальности. Главный вариант ответа на вопрос, почему Мерц не уходит, прост. Заменить неким. Смена канцлера в середине срока требует готового преемника, вокруг которого немедленно сплотится вся фракция, а его нет. Также нового канцлера должен избрать Бундестаг. Значит, коалиционному партнеру СДПГ придется голосовать за него. И она почти наверняка выставит за это высокую цену. Основной сценарий сейчас можно условно назвать канцлер на испытательном сроке. Мерц сохраняет позиции, но обещает провести через правящую коалицию согласованный пакет реформ. Если экономика оживет, а переговоры об окончании войны в Украине дадут результат, ситуация может перевернуться. Если нет, вопрос о канцлере будет поставлен снова. Однако тут парадокс в том, что Мерц делает ставку ровно на то, что избиратели отвергают. Центральный пункт его программы – отмена досрочной пенсии без вычетов после 45 лет стажа. Против выступают 3/4 немцев. Второй конфликтный пункт – закона о рабочем времени. Третья точка раздора – здравоохранение. И Мерц не собирается уступать по вопросу сокращения социальных расходов. Во внешней политике он не сдвинется вообще ни на миллиметр. Особенно после инцидента в аэропорту Лейпцига, где в начале августа обнаружили начиненный взрывчаткой дрон рядом с украинскими транспортными самолетами. Мерц тогда официально возложил ответственность на Россию, потребовав новых санкций. АДГ предлагает прямо противоположное. Сопредседатель партии Тина Хруппала потребовал, чтобы Мерц в конце концов поехал в Москву на переговоры, а другой сопредседатель Алис Вайдель заявила, что АДГ намерена говорить с обеими сторонами конфликта и вместе с американцами открыть канал связи с Россией. Однако для Мерца жесткий антироссийский курс – одна из немногих оставшихся у него зон четкой идентичности, и тут любой шаг назад был бы воспринят как капитуляция перед повесткой АДГ. Однако разрыв между линией Берлина и настроениями бывших территорий ГДР, где возобладал тезис о мире и дешевой энергии с Востока, в результате только растет. Общенациональные опросы подтверждают рост популярности АДГ, у которой почти треть поддержки. Работы Мерца довольны 13%. В Берлине левые среди молодых избирателей вплотную подошли к абсолютному большинству, тогда как на востоке страны доминирует АДГ. Центристы, на которых опиралась вся послевоенная партийная система, уступают позиции одновременно и левым, и правым. постепенно формируются две разные политические системы. На Западе еще работает привычная конкуренция центристских партий. На Востоке получается модель АДГ против всех, и она там вплотную подошла к власти. Если АДГ в Саксонии-Анхальт удастся добиться поддержки третьей партии, то рухнет сам принцип отказа от любого сотрудничества с ней, утвержденный на федеральном уровне. И тогда уже федеральному правительству придется работать с правительством АДГ в Верхней палате парламента Бундесрате по вопросам безопасности и в распределении федеральных средств.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Проблемы на мировых рынках нефти привели к росту цен и дефициту топлива в США и Европе. В Штатах цены на дизель обновляют исторические максимумы, рост за год более чем на 75%, а во Франции на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. Валерий Убадоев продолжит.
5: По данным американского управления энергетической информации Минэнерго США, НПЗ в Штатах уже работают почти на пределе возможностей. Коэффициент нагрузки на позапрошлой неделе составлял 97%. А Американская автомобильная ассоциация опубликовала свежие данные, согласно которым в Штатах средние цены на дизель вновь обновили исторический максимум – $6.51 за галлон. Это на 76% выше, чем в прошлом году. Дизель в Штатах дорожает, потому что на него растет мировой спрос. Вслед за топливом увеличиваются и цены на продукты, говорит профессиональный гид в Калифорнии, житель Лос-Анджелеса Геннадий Котлярчук.
6: Цены на бензин и на дизель поднимаются, все немножко возмущаются, и опять же, все зависит еще от штата. Допустим, я живу в Калифорнии, есть очень высокие цены. Где-то около $7 за галлон, если мы берем 91-й бензин, это премиальный бензин, который я себе заливаю. Ну, раньше оно и $3, $4, $5 стоило.
7: А быстро скачок произошел, или это какой-то длительный процесс?
6: Ну, какой-то длительный, например, там стало 4, потом 4,25, потом 4,50, и он так поднимается незаметно, и в том раз уже столько. Если мы берем центральные штаты, то там всегда дешевле было. Бензин там на пару долларов может спокойно быть. Заметно, потому что поднимается бензин, поднимается дизель, поднимается и стоимость продуктов, и много другого, потому что все завязано на доставке.
5: Ранее, по данным Financial Times и Axios, Трамп просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, так как это усугубляет глобальный дефицит дизельного топлива. И это на фоне проблем с Ормузским проливом, действий хуситов, которые атакуют суда в Красном море и угрожают перекрыть Бабель-Мандебский пролив, и сложностей с саудовским нефтепроводом «Восток-Запад», который пока полноценно не восстановили после ударов беспилотников. Как раз поэтому и растет мировой спрос на топливо из Штатов. Но о каком-либо дефиците или топливном кризисе в США говорить не стоит. На высоких внутренних и внешних ценах американские нефтегазовые компании очень хорошо зарабатывают, а при желании или при острой необходимости Штаты могут перекрыть экспорт дизеля. Также у Трампа есть очень важный инструмент в регулировании нефтяных рынков – его заявления и посты в соцсетях, отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
8: От одного заявления того, что мы с Ираном продвинулись на самом деле в переговорах об открытии Ормузского пролива, может толкнуть цены на нефть вниз. А когда цены там снизятся и компании меньше могут зарабатывать, он может наоборот сказать, что мы уничтожим Иран, он не выполняет наши требования и так далее. Опять цена повысится. Поэтому можно также регулировать цены с помощью даже просто заявлений о состоянии Ормузского пролива, состоянии переговоров по его открытию. Поэтому все-таки пока речь о дефиците в том плане, что вообще в США остановятся грузоперевозки и ни капли дизеля не будет, речь об этом не идет. То есть физически у Соединенных Штатов достаточно топлива. Вопрос в его цене. Ну, на самом деле здесь Трампу просто нужно объяснить избирателям, почему дизель так сильно дорожает. И он все валит на Украину, а по сути на Байдена. Потому что украинский кризис начался при нем.
5: Нефтяная компания Saudi Aramco на днях уведомила по меньшей мере два европейских НПЗ, что в октябре не сможет поставить им свое сырье. Во Франции, например, как сообщает Фигаро, на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. А цены на тот же дизель во Франции обновили рекорд. По данным Минэкономики, теперь литр стоит в среднем 2 евро 42 евроцента. Рост цен и отсутствие некоторых видов топлива подтверждает гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
9: Поскольку регулярно пользуюсь автомобилем, могу сказать, что не на всех заправках все есть. Из топлива высшей категории исчезло уже месяца два назад, практически его нету. Пока каких-то безумных очередей нету, но действительно заправки пустоваты. Цены выросли, вот они немножечко еще больше растут. Против того, что было два месяца назад, цены подросли процентов на 10. То есть это лимитирует перемещение людей в пространстве все-таки. Смотрите, два месяца назад было 2,1, допустим. 2,2, а сейчас 2,5. Так, по ощущениям.
7: Какая есть реакция? Как-то реагируют французы?
9: 17 октября начинаются опять желтые жилеты.
5: И ситуация с топливом усугубляется по всей Европе, хотя во Франции это пока что наиболее заметно. Проблемы касаются даже авиационного топлива, пишет Рейтер. Ожидается, что в четвертом квартале этого года Европа даже столкнется с дефицитом. Запасы авиатоплива сокращаются и достигли 7-летнего минимума, несмотря на диверсификацию поставок, пишет агентство. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Украина готова перестать бить по российским НПЗ, заявил Владимир Зеленский в ответ на требования Трампа, но только при условии, что Россия также прекратит удары по украинской энергетике и экспорту. По данным СМИ, Трамп и Зеленский встретятся во вторник во второй половине дня в Нью-Йорке. В Сингапуре людям начали платить за чтение книг. Об этом сообщает Guardian. Государственную программу запустил Национальный библиотечный совет. Отчитываться о чтении нужно будет на сингапурском правительственном портале. Чтобы получить один сингапурский доллар, это примерно 65 рублей, нужно будет совершить 50 сеансов чтения длительностью не менее 15 минут. При этом отчитываться можно только об одном сеансе в день. Так что особо заработать на чтении не получится. Цель программы – сформировать у граждан привычку читать книги. Мы спросили российских учителей, как они оценивают меры, принятые в Сингапуре, и как вообще можно привить любовь к чтению.
10: Преподаватель русского языка школы «Интеллектуал», член Совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
11: Во-первых, если это только начало эксперимента, то надо подождать, чем он закончится. Главный способ, который был действенным, и который, например, был действенным в Советском Союзе, чтобы люди читали массово, это было уникальное в мире явление, это то, что у людей было после работы достаточно много свободного времени. Люди вынуждены думать прежде всего о заработке, прежде всего о том, как поработать где-нибудь, перехватить еще денег, найти подработку, найти переработку. Во-вторых, никто не доказал, нет исследований, которые говорят, что именно сейчас люди стали читать меньше. Это все исключительно общее рассуждение. И дети не стали читать меньше, они стали читать, может быть, другое, но вот они читают. Если бы они не были еще перегружены гонкой по поступлению в институт, гонкой по поступлению в 10 класс, если бы они не жили все время в ситуации стрессовой конкуренции, тогда у них было бы время больше для чтения.
10: Заслуженный учитель России, преподаватель русского языка и литературы Свято-Георгиевской гимназии в Красногорске Татьяна Филина.
12: Чтобы прививать любовь к чтению, по-моему, многие способы хороши. Сингапур много делает для своего образования. У них одна из самых лучших систем образования. И мы когда-то были читающей страной, самой читающей в мире, да, но сейчас, увы, это не так. Конечно, школа многое может сделать для того, чтобы как-то прививать детям любовь к чтению, хотя скептиков тут довольно много на эту тему. Но все-таки мне кажется, что самое это главное — это вот семья. Я, например, знаю много семей, правда, у них много детей, многодетные семьи, где до сих пор существует домашнее чтение вечернее, когда они читают книги все вместе. Конечно, одного государства, наверное, маловато будет. И не все в конечном итоге сводится только к поощрению, там, каким-то баллам, да, и так далее. Но как начальный этап, если все уж настолько критично, наверное, вполне себе рабочий. Может быть, нам тоже что-то такое неплохо было бы вести, потому что дети, к сожалению, читают мало и из-под палки всякими разными изощренными способами. Поэтому я только за то, чтобы не только в Сингапуре все это развивалось.
0: Пилотное тестирование системы по вознаграждению за чтение пройдет в Сингапуре с 6 октября по 31 декабря.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации –
13: студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
13: Гознак планирует увеличить производство 5-граммовых золотых слитков на фоне впечатляющего спроса на них через несколько месяцев после запуска продаж. Об этом ТАСС сообщил гендиректор компании Аркадий Трачук в кулуарах Московского финансового форума. Гознак начал продавать золотые 5-граммовые слитки в июне этого года. Уже через месяц после начала продаж сделки с этими слитками достигли 20% от общего числа покупок слитков в Гознак-инвестициях. Слитки раскупаются в течение 2-3 дней с момента появления очередной партии в продаже. Google начала принимать предзаказы на ИИ-ноутбуки Google Book. Стоимость ноутбуков премиального класса, производить которые будут Acer, Asus Tech Computer, Dell Technologies, HP и Lenovo, составит от $899. Компания рассчитывает, что ноутбуки будут востребованы среди пользователей Android-устройств. Предзаказы на Google Book принимаются с 21 сентября. Продажи в США стартуют 4 октября. Акции Volkswagen впервые за 15 лет потеряли место в индексе крупнейших европейских компаний Евростокс 50. Как сообщает Financial Times, это случилось после падения цен на акции компании до минимального уровня за 16 лет на фоне финансовых проблем, а также слабых продаж в Китае. Также ранее концерн заявил о списании около 6 миллиардов евро из-за переоценки Porsche. Кроме того, производитель несет расходы, связанные с масштабной реструктуризацией. Новости компании и корпорации. Держи. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM. Гаджеты для умного дома классифицируют для борьбы с контрафактом. Около 60 наименований умных устройств для дома внесли в общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности для контроля за производством и импортом таких гаджетов. Как пишет «Известия», данная классификация затронула в частности программное обеспечение для умного дома, контроллеры и точки беспроводного доступа, датчики давления, газа и протечек воды, самозакрывающиеся краны, жалюзи и шторы. Для поддержки российских производителей продукцию отечественного производства нужно будет учесть под новыми кодами в течение 2 лет. Такой контроль позволит понимать, какие устройства и в каком объеме производятся. Он спровоцирует рост цен, но обеспечит безопасность, считает директор технического департамента РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
15: Это нужно было сделать сильно раньше. Как только мы заговорили об импортозамещении, сразу же нужно было обязать все средства, которые относятся к умному дому, в какой-то перспективе заменить на отечественное. Уже сейчас есть прецеденты, когда, ну, например, иранские хакеры атаковали дизель-генератор где-то в Великобритании, и у них это получилось. Если речь идет о чем-то, что связано с жизнеобеспечением в жилых домах, то это будет слишком лакомая жертва для политически замотивированных хакеров. То есть они смогут взломать устройство и доставить неприятности мирному населению. Этого в текущей политической ситуации допускать, разумеется, нельзя. Да, это приведет к росту цен, очевидно. Самое негативное будет не в этом. Самое негативное будет в том, что снизится ассортимент устройств, которые можно приобрести. К сожалению, могут появиться монополисты на отечественном рынке, ну, как мы это видим с производителями любой цифровой техники. А снижение конкуренции приведет к тому, что за высокую цену потребитель будет получать невысокое качество. Вот это, пожалуй, главная опасность, а не просто повышение цены. Но если контроль будет выполняться таким образом, как он задуман, то жители, пользователи умных домов смогут чувствовать себя в относительной безопасности, в отличие от текущего положения дел.
0: Федор Музалевский, директор технического департамента РТМ Группа. С другой стороны, инициатива по классификации ПО и гаджетов для умного дома поставит застройщиков в определенные правовые рамки и упростит жителям многоквартирных домов, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
16: Умные дома сейчас вводят как необходимую единицу при строительстве новых многоквартирных домов. Счетчики – это самый банальный пример, которые могут сами передавать показания. Это и есть умный дом. Но также сейчас застройщики идут в эту сторону. Поэтому данная инициатива в первую очередь направлена на регулирование именно застройщиков, которые строятся массово многоквартирные дома, а также на юридические лица, то есть бизнес-центры, допустим, те же самые, которые строятся. Там тоже сейчас активно применяются умные дома. И это в первую очередь направлено туда, так как у них большой спрос, у них много денег, имеется в виду, вкладывается в это. Они все равно будут покупать, они вынуждены, потому что современные стандарты обязывают. И для того, чтобы была перепроверка, проверка, было понимание, что там используется. И в случае нештатной ситуации, допустим, не сработал датчик пожара или задымленности, то было понятно, по чьей это причине произошло. А так, в случае ввоза нелегального оборудования, которое не работает, не сертифицировано и вообще непонятно, должно ли оно было сработать, естественно, будет все киваться на то, что мы все требования выполнили, а то, что не сработало, это мы не виноваты. Вот, чтобы таких избежать возможных жертв, и вводится данная мера.
0: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Власти ожидают, что с появлением новых позиций в классификаторе станет возможно сократить объемы контрафактной продукции, снизить риск закупки устройств, не соответствующих Росстандартам и заявленным характеристикам. Российский рынок акций в понедельник открылся умеренным падением. К середине дня темпы снижения увеличились. На закрытии индекс Мосбиржи находился на отметке чуть ниже 2260 пунктов. Цена на нефть марки Brent впервые с начала сентября опустилась ниже $100 за баррель и стоит сейчас 96 с копейками. На что будет ориентироваться российский рынок и какие факторы способны его обнадежить, говорит старший персональный брокер БКС Мир Инвестиций Александр Бартинев.
14: Что может повлиять на динамику рынка на этой неделе? Думские выборы, как видим, не сыграли в плюс.
17: Нам кажется, основной фокус — это нефть и первое видение по бюджетным тратам. То есть бюджет, геополитика и также нефть. В фокусе сейчас визит президента Ирана в ООН. То есть это влияет на нефть. Нефть сейчас марки Brent корректируется. То есть это негативно для российского рынка. Дальше в фокусе — это адские санкции со стороны Трампа. Здесь весь вопрос, как он будет применять эти санкции. И три – это наша внутренняя политика. Смотрим за фоном.
14: Встреча Трампа с Зеленским, которая также планируется на этой неделе, может как-то повлиять на рынок?
17: Да, рынок, безусловно, особенно санкционно-чувствительные бумаги. Рынок будет отыгрывать любой позитив, если он будет реализован. Потому что сейчас такой пик пессимизма, и вот любые позитивные новости, они будут восприняты однозначно позитивно.
14: Трамп снова требовал, чтобы Зеленский прекратил удары по российским НПЗ, поскольку это все влияет, ну, опять же, в трактовке Трампа, на цены на дизель. В Америке они сейчас улетели до небес. Как на эти новости будет реагировать рынок?
17: Здесь скорее мы подросли на ожиданиях того самого перемирия, но рынок воспринял это со скепсисом, и вот сейчас начали снова корректироваться, потому что рынку после выходных, особенно там в Москве, например, стало понятно, что эти договоренности, они не железные. Кажется, рынок может вырасти только на телефонном разговоре, например, президент-президент, президент США, президент России. Вот это событие действительно переставит рынок на 2500-2600. Все остальные встречи, особенно на фоне принятия там нового пакета санкций, они кажутся неустойчивыми.
14: Чего ждать от курса рубля?
17: Сейчас пик продаж со стороны экспортеров, была достаточно дорогая нефть, и частично уже эта экспортная нефть в виде экспортной выручки начала поступать сюда, поэтому до 28 числа, может быть, даже какое-то укрепление рубля мы увидим. Доллар может быть по 81, по 82. Локально на неделю это, скорее всего, укрепление рубля будет.
14: А если рассматривать более далекую перспективу?
17: Тут все-таки важно бюджет. Он будет там проинфляционный, дезинфляционный. В базовом сценарии, если будет нефть все-таки низкая и бюджеты расходов будут высокие, то, скорее всего, все-таки 85-90, может быть, даже 95 на следующий год. Базовый сценарий.
0: Старший персональный брокер БКС Мир Инвестиций Александр Бартенев. А в целом отечественным инвесторам не стоит ориентироваться на колебания нефтяного рынка. Этот фактор вряд ли в ближайшее время сильно сыграет, считает гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
18: На рынок облигаций повлияет объявление об аукционах. Какие бумаги будет размещать Минфин? Видим, что рынок гособлигаций чувствует себя не очень хорошо. Рынок акций больше живет на геополитических новостях. Динамика сырья не оказывает особого влияния краткосрочного. Ну и, конечно, рынок акций тоже смотрит на валютный рынок. Если рубль продолжит локально укрепляться, акции экспортеров будут находиться под локальным давлением.
0: В целом не стоит ориентироваться сильно на рынок нефтяной. Этот фактор вряд ли в ближайшее время сильно как-то сыграет.
18: Ну да, нефтяной рынок, понятно, там американская администрация в преддверии выборов, Сенат, Конгресс пытается сбить вот эту инфляционную волну. И, думаю, будет предпринимать все усилия для того, чтобы рынок успокоился, стабилизировался, не улетал в космос. Поэтому да, скорее всего, там локальную коррекцию мы наблюдаем, но все равно цены на нефть остаются высокими. Даже там 90-100 диапазон – это достаточно комфортный диапазон для российских нефтяников и газовиков.
0: Гендиректор «Инвестленд» Игорь Вагизов. Российский ЕЦБ установил официальный курс доллара на уровне 84 рубля 10 копеек, евро 96,60, юаня 12,5 рублей.
19: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
21: Знай меру. Пиксель от английского «элемент картинки». Наименьшая единица двумерного цифрового изображения. Для глаза экранная точка определенного цвета. Качество цифровой картинки тем выше, чем больше количество пикселей на единицу площади. Первые компьютерные ЖК-мониторы могли похвастаться 300 000 пикселей. Современные – 30 мегапикселями и выше. Знай меру на Business FM. ТФМ.
22: Карьера с Ольгой Дементьевой.
23: Говорят, хорошо там, где нас нет. Наверное, поэтому многие меняют работу. Но проходит полгода или год, и вдруг приходит неожиданная мысль. А ведь на прежнем месте было не так уж и плохо. Давайте обсудим, можно ли вернуться. Или после увольнения все мосты уже сожжены. На самом деле, сегодня работодатели смотрят на такие истории совсем иначе. Во многих международных компаниях даже появился термин «сотрудники-бумеранги». Так называют людей, которые уходят, получают новый опыт и спустя время возвращаются обратно. И зачастую работодатели только рады. Почему? Потому что это человек, которого уже не нужно долго адаптировать. Он знает корпоративную культуру, понимает процессы и знаком с командой. Но при этом успел приобрести новый опыт, новые идеи и связи. Именно поэтому многие крупные компании, например, Microsoft или Deloitte, поддерживают сообщество бывших сотрудников – «Аламни». Они не просто поддерживают связь с теми, кто ушел, а рассматривают их как потенциальных кандидатов на возвращение. Еще один интересный пример. В России один промышленный холдинг запустил проект «Письма бывшим». Действующие сотрудники отправляют письма своим бывшим коллегам со словами благодарности и напоминанием. Двери компании по-прежнему открыты. В условиях кадрового дефицита это выглядит очень логичным. Вернуть проверенного специалиста часто проще и надежнее, чем искать нового человека. Исследования показывают, что почти половина представителей поколения миллениалов готовы вернуться к бывшему работодателю, если изменятся условия работы или появятся новые возможности для развития. Резюмируем. Уходите красиво, передайте дела, поблагодарите коллег, сохраните отношения. Ведь иногда самый удачный следующий шаг – это вовсе не новая компания, а возвращение в ту, где вас уже знают, ценят и готовы снова принять.
22: Карьера на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
24: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Украина стала серой зоной, где силовые ведомства борются за доходы. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, борьба между ГУР, СБУ и другими силовыми структурами связана с деньгами, а не с политическим курсом. В конце августа в Киеве произошла перестрелка между сотрудниками СБУ и военной разведки. 4 сентября рядом с кабинетом временно исполняющего обязанности главы СБУ произошел взрыв. США планируют возобновить работу бывшей военной базы времен Холодной войны на юге Гренландии и разместить военных на объекте на восточном побережье. Об этом сообщает Рейтер. Речь идет о бывшей американской авиабазе Blue West One и военном объекте Мастерсвик, который сейчас используют датские военные. Соответствующее соглашение США, Дания и Гренландия планируют подписать сегодня в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Белый дом запустил круглосуточную трансляцию Трамп ТВ. На официальном YouTube-канале администрации появилась трансляция с выступлениями и другими материалами о работе президента США. Запуск произошел на фоне бойкота Белого дома ведущими американскими телеканалами. ABC, CBS, NBC и Fox News отказались участвовать в совместном освещении мероприятий с Трампом после запрета на работу журналистов CNN, ABC Now и Politico с президентской резиденции. Ранее эти СМИ подали иск против администрации. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Госдума остается пятипартийной. «Справедливая Россия», судя по всему, попала в парламент. «Единая Россия» поставила рекорд по представительству. Заметно улучшили свои позиции новые люди. Но окончательные цифры объявят в пятницу. Подробности буквально через минуту. Российский завод «Автар» передали во временное управление в соответствии с указом президента. Активом будет управлять компания H&N. Почему под временное управление подпадают одни активы и как выбираются новые управляющие? США работают над крупной сделкой по закупке удобрений у Беларуси. Об этом заявил президент Трамп в соцсетях. Параметров он не уточнил, но назвал это отличной новостью для американских фермеров и животноводов. Эти и другие темы на «Бизнес ФМ». Госдума остается пятипартийной. «Справедливая Россия», судя по всему, попала в парламент на флажке, набрав 5,1% голосов уже на финальной стадии подсчета. Но окончательные цифры объявят в пятницу. «Единая Россия» поставила рекорд по представительству. 355 мест, было 324. Заметно улучшили свои результаты новые люди. Интересны возможные перестановки среди председателей комитетов. О конфигурации Госдумы 9-го созыва Евгений Перелев.
2: По выборам в Госдуму есть промежуточные результаты. Окончательные подведут в конце недели. Точно известно о трех рекордах. Явка составила почти 58%. «Единая Россия» набрала 355 мест в парламенте, что более чем достаточно для конституционного большинства. Кроме того, внушительную долю кресел займут ветераны СВО. Только от «Единой России» пришли 49 человек. КПРФ набирает почти 14%, или 40 кресел. У ЛДПР 9%, это 25 мест. Новые люди набрали почти 8% и заняли четвертое место, получив 20 мест вместо старых 13. «Справедливая Россия», похоже, преодолела 5-процентный барьер в самый последний момент. Госдума едва не стала четырехпартийной. Хотя окончательные цифры станут известны позднее. Итоги без особых сюрпризов, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
3: В целом, качественно в Государственной Думе мало что изменилось. Государственная Дума вряд ли будет принципиально мешать исполнительной власти реализовывать собственные представления о прекрасном.
4: По поводу так называемых кандидатов-паровозов от «Единой России», которые не обязаны идти в депутаты, и до этого момента и не шли в депутаты. Но если мы говорим про топ-лица, здесь очень понятно, что практика будет прежней, от мандата не отказываются.
3: Ну да, возникают споры вокруг кого-то из первой пятерки «Единой России», вплоть до Лаврова разные сообщения возникают. Но в целом практика, когда паровоз не идет в Думу, она довольно привычная, и хотя формально подвергается критике, но не настолько аллергенна, чтобы власть от нее отказывалась.
2: Сейчас новоизбранные депутаты получили время на заселение в служебные квартиры, а депутаты, покидающие Госдуму, должны жилье освободить. Обычно на это дают месяц. Речь идет о депутатах без прописки в Москве, потому что избранникам с пропиской в столице жилье не дают. Им компенсируют поездки на работу. С теми, кто переизбрался, договор на пользование квартирой продлевается еще на 5 лет. Состав председателей комитетов будет определяться, когда новый созыв начнет работу, говорит «Справедливо РОС» переизбранный депутат и пока что действующий председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
6: Набрал более 45% голосов.
8: Новый созыв начинает работу когда?
6: Я так полагаю, в середине октября начнет работать. По моей информации, 5 октября будут опубликованы данные по результатам выборов.
8: И это же, собственно, начало осенней сессии.
6: Фактически, да.
8: Интересует вопрос по поводу служебных квартир. Нужно ли сейчас депутатам их освобождать? Вот буквально сейчас, до начала осенней сессии, может быть.
6: Ну, тем, кто не избран, наверное, можно освобождать. Те, кто избран, они, я думаю, они такие останутся. Мне не нужно освобождать, я так понимаю.
8: Отдохнуть куда-то, поездки какие-то?
6: Не планирую. Не планирую отдыхать, надо работать. Много наказов, много обязательств. Главное, что нам надо делать сейчас, это утвердить. Во-первых, изменения в бюджет на этот год. Возможно, расходные обязательства добавились. Ну и доходная часть не так активно формировалась, как хотелось бы. Второе направление – это утверждение бюджета на следующий год.
2: Наш собеседник, как отмечают некоторые политологи, может сохранить свой пост председателя комитета по финансовому рынку. Точно сменится председатель комитета по обороне. Андрей Картополов не стал переизбираться. Ярослав Нилов и Алексей Диденко тоже переизбираться не стали. Планы Сергея Боярского, главы комитета по информполитике, неизвестны. Связаться с ним не удалось. Глава ЛДПР и по совместительству председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, возможно, уступит пост председателя Петру Толстому. Это на уровне слухов. Владимир Кашин от КПРФ в аграрном комитете, вероятно, пост сохранит. Есть вопрос по Нине Останиной, говорит руководитель политической экспертной группы Константин Калачев.
25: Ничего принципиально, мне кажется, не поменялось с точки зрения внутрипартийного устройства Госдумы, но значительно обновился состав. В Госдуму пришли участники СВО. Я думаю, что мы все увидим и поймем, когда начнут распределять комитеты Госдумы. То есть всю эту табель о рангах мы увидим тогда, когда партии КПРФ, ЛДПР, Новые люди и Справедливая Россия получат свое в рамках раздела комитетов. Вот это уже будет интересно обсуждать. Самый интересный вопрос — это кто будет председателем этой Госдумы и как распределятся комитеты. Не уверен, что комитет материнства и детства останется за Сталина и за коммунисты. Может быть, в этот раз его отдадут Единой России с учетом того, какое влияние она имеет.
2: Сама конфигурация комитетов также может поменяться. Обсуждалось создание отдельной структуры по вопросам участников СВО и появление комитета по искусственному интеллекту. Но окончательных решений пока нет. Структура Думы нового созыва станет понятна в октябре. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Российский завод «Аптара» передали во временное управление. В соответствии с указом президента России, активом будет управлять компания H&N. Она входит в холдинг Health and Nutrition, который объединяет бывшие российские активы группы Danone. На прошлой неделе под временное управление российским структурам перешли активы компаний Ашан, Nestle, Limana Pro, FM Logistic, Mbati Logistic. А как и во многих предыдущих случаях, за кадром остаются вопросы о том, почему под временное управление подпадают одни активы и не попадают другие, и как выбираются новые управляющие. Иван Медведев подробнее.
5: Завод «Аптар», попавший под временное управление, выпускает пластиковую упаковку для косметики, бытовой химии, продуктов питания, напитков и медицинских товаров. Выручка за прошлый год составила 1,75 миллиарда рублей. Чистая прибыль – 537 миллионов. Сам механизм временного управления иностранными активами появился в 2023 году. Сначала его применили к крупным энергетическим активам. Почти 84% акций Юнипро, принадлежавших немецкой Юнипер, и более 98% финской Фортум перешли под управление Росимущества. Так Москва ответила на то, что Германия передала под контроль своего федерального сетевого агентства две дочерние структуры Роснефти, владевшие долями в трех НПЗ в Германии. Следующую группу составили компании, которые готовили продажу российского бизнеса. Летом 23 года под управление Росимущества передали Данон и Балтику, принадлежавшую датской Карлсберг. Позднее активы «Данон» продали компании «Вамин Р». «Балтику» со временем тоже продали, как и активы совместного предприятия «Эйбиэнбёв» и «ЭФЭС». Под временное управление попадали

0: применялись к странам, которые мы считаем дружественными. Поэтому да, здесь какое-то основание должно быть. Но я все-таки думаю, что процессы политических отношений с теми же европейцами и процессы передела собственности разведены. Одни люди осуществляют политическое взаимодействие с европейцами, и другие занимаются поиском интересных активов, где можно пролоббировать внешнее управление и на этом заработать.
1: Отдельно всегда возникают вопросы по поводу того, по каким критериям власти определяют, кому отдавать под управление иностранные активы. А ответов обычно не возникает, говорит член правления РСПП Игорь Юргенс.
2: Критерии определяет соответствующая комиссия правительственная. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство заключается в платежеспособности будущих собственников. Эти критерии иногда выполняются, по крайней мере, внешне. То есть эти новые собственники, по крайней мере, хотя бы какой-то план имеют и какой-то опыт. А вот предыдущие широко известные случаи, когда Ашан и ряд других швейцарских, французских активов куда-то перешли, непонятен абсолютно. 14-15 тысяч уставной капитал и так далее. Поэтому такого рода случаи вызывают сомнения.
1: Продолжая тему «не кому, а кого», стоит отметить, что почти всегда под временное управление попадали российские активы европейских компаний. Однако были и предприятия с американским конечным собственником. Главпродукт Агротерра и Аптар Владимир. В двух последних случаях владение было оформлено через европейские структуры. Если считать не конечного бенефициара, а непосредственного юридического владельца долей, тогда Аптар и Агротерру формально можно отнести к европейским активам, французскому и нидерландскому соответственно. А что касается главпродукта, то осенью 2024 года активы, принадлежавшие американской Universal Beverage Company, перешли под управление Росимущества, а в 2025 году суд обратил их в доход государства. Единственный случай, когда активы выводились бы из-под временного управления обратно собственнику, это история с российским подразделением итальянской Ariston. Весной 24 года они вместе с российскими активами немецкой Bosch перешли под управление Газпром бытовых систем. Но после продолжительных переговоров Москвы и Рима в марте 25 года активы Ariston вернули итальянскому владельцу. С Bosch этого так и не произошло. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: В российских подразделениях компаний Nestle и Ашан сообщили, что продолжат деятельность в России в полном объеме. Обе структуры в официальных заявлениях заверили клиентов, партнеров и сотрудников в намерении безусловно выполнять все обязательства. Они также выразили уверенность, что сотрудничество с Лев Менеджментом поспособствует дальнейшему развитию компаний. США работают над крупной сделкой по закупке удобрений у Беларуси. Об этом заявил президент Дональд Трамп в соцсетях. Параметры сделки он не сообщил, но назвал это отличной новостью для американских фермеров и животноводов. Штаты сняли санкции с Беларусь-Кале в марте этого года. А недавно спецпосланник американского президента Джон Коул сообщил, что штаты разрабатывают механизм разморозки белорусских средств. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что на счетах в Ситибанк застряли примерно 44 миллиона долларов. Комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
4: Дело в том, что США крайне зависимы от импорта в вопросе калийных удобрений. И примечательно, что главным импортером этих самых калийных удобрений, скажем, в 2024 году была Канада, с которой сейчас у Дональда Трампа разлад и чуть ли не экономическая война. Подключение американского рынка к белорусским калийным удобрениям – это довольно выгодный процесс с точки зрения экономики. Дело в том, что администрация Трампа рассматривает внешнюю политику, в том числе зависимой от сделок, и хочет в том числе продемонстрировать российской стороне, что взаимодействие США сейчас не просто важно, но и буквально приносит конкретные экономические выгоды. С Россией такой же подход также возможен, поскольку администрация Трампа не считает Россию идеологически врагом или противником. Так что это типичное сочетание экономических и политических стимулов. Я полагаю, что такого рода взаимодействие будет продолжено. И в целом такая вот очень конкретная, очень простая в своей сути логика взаимодействия Вашингтона и Минска.
3: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Александр Лукашенко ранее также заявлял о готовности к большой сделке с США. По его словам, сторонам следует обсудить вопрос возобновления работы посольств.
5: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR

0: Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Реклама – наша профессия. В 70-х годах 20 века коммунальные службы США столкнулись с проблемой. Каждый вечер в строго определенное время в крупных городах резко увеличивалась нагрузка на канализацию. Проблема, как выяснилось, была связана с телевизионной рекламой. Во время вечерних кинопоказов американцы использовали рекламную паузу единственно возможным способом, чтобы не пропустить ни секунды любимого фильма. Реклама – наша профессия.
2: Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес FM».
3: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
2: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Уликулиев. Правительство России обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца этого года, сообщил Минсельхоз. Решение направлено на поддержку российских производителей, экспортеров зерновых и масличных культур в условиях перестройки экспортной логистики, говорится в сообщении. Еще 1 200 000 000 рублей будет направлено на программу социальной газификации. Воспользоваться ею смогут более 13 тысяч семей. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Госзнак планирует увеличить производство 5-граммовых золотых слитков на фоне впечатляющего спроса на них через несколько месяцев после запуска продаж. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Госзнака Аркадий Трачук в кулуарах Московского финансового форума. По его словам, через месяц после начала продаж сделки с 5-граммовыми слитками достигли 20% от общего числа покупок слитков. Федеральное казначейство планирует в январе 2027 года запустить для общего использования первого ИИ-агента в единой информационной системе госзакупок, заявила заместитель руководителя казначейства Анна Катамадзе в ходе Московского финансового форума. При этом основной задачей ИИ в области госзакупок Катамадзе назвала помощь специалистам в области закупок. Таких в России в настоящее время около 2 000 000 человек. Решать задачи быстро и правильно с учетом всех тех обременений и дополнений, которыми обросла контрактная система. Речь идет о требованиях в области импортозамещения, промышленной политики, различных отраслевых стандартов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Business FM. Хороший урожай давит на цену. Подсолнечное масло за неделю подешевело почти на 10%. Это не предел, говорят участники рынка. Урожай больше, а возможности реализовать меньше. Что происходит на рынке подсолнечного масла? Об этом Диана Чебанова.
6: Урожай еще не собрали и вообще только начали, а он уже тянет цены вниз, говорят фермеры. Ожидается рекорд по объемам производства масличных. Это одна из причин падения цен. Но кроме того, экспорт сократился на 40% из-за сорванных поставок. Они в основном шли через порты Азовского и Черного морей. Их работа остановилась из-за постоянных атак. Сейчас участники рынка ищут новые пути сбыта, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
7: С учетом того, что порядка 2/3 растительных масел, которые производятся в Российской Федерации, отправляются на экспорт, а внутри страны потребляется только 1/3, то условия экспорта оказывают также серьезное влияние на ценообразование на внутреннем рынке. С учетом закрытия Азово-Черноморского бассейна, необходимости переориентации ситуации логистики на экспорт происходит определенное давление на внутренний рынок. Опять же, сейчас еще уборочная компания активную массовую фазу еще не вошла, но в начале уборки мы наблюдаем снижение цен как на сырье, так и на готовую продукцию. Мы находимся фактически в начале сезона. Но однозначно ожидание большого урожая давит на рынок и стимулирует к снижению закупочных цен. Мы сейчас находимся как раз в активной фазе переориентации экспортных логистических потоков для того, чтобы обеспечить экспорт переработанной продукции.
6: Фермеры говорят, что экспорт растительных масел вообще почти отсутствует. За два последних месяца рыночная стоимость подсолнечного масла в России упала на 16%, за год на 8%. Дешевеет и масло, которое произвели еще до сбора урожая. Это заметили рестораторы, говорит управляющий партнер сети ресторанов Boston Seafood and Bar Кирилл Мартыненко.
8: Обычно всегда после урожая, после тем более хорошего урожая, мы наблюдаем такую тенденцию, что масло какое-то время дешевеет, а к концу сезона потихонечку начинает подниматься. То есть много факторов, которые влияют на цену масла. Заметили, конечно, что оно подешевело, но это не сильно сказалось на нашей себестоимости. Оливковое масло чаще используется в ресторане, в больших количествах, поэтому оливковое масло, наверное, гораздо сильнее влияет на себестоимость продукта.
6: И это снижение цены на растительные масла, в том числе масло подсолнечное, скорее всего, не предел. Самое обидное, что в мире этот продукт, наоборот, резко подорожал. Идут закупки впрок, а наши фермеры не имеют возможности воспользоваться этим ажиотажем, говорит руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
9: При почти отсутствующем экспорте растительных масел через Азово-Черноморский бассейн, через терминалы Черного моря прежде всего, мы идем в противофазе с мировым рынком. С января по август этого года растительные масла в мире подорожали на 16,8%. И вообще в мире растительное масло не дешевеет, а дорожает третий месяц подряд, достигнув самого высокого значения с июня 2022 года. Дорожает пальмовое масло, дорожает соевое масло, то есть самые большие товарные группы. И рынок мировой запасается впрок. Конечно, очень жаль, что мы не можем заработать в полной мере на этой растущей рыночной конъюнктуре, и внутри России масло дешевеет, соответственно, и подсолнечник не будет дорогим. Это негативное давление на экономику сельхозпроизводителей. И с большой вероятностью слабый озимый сев под урожай 2027.
6: При этом снижать объемы выпуска растительного масла российские производители пока не собираются, говорит агроэксперт. Поэтому внутренний рынок, видимо, продолжит курс на затоваривание. Если фермеры, конечно, не найдут пути сбыта. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
5: HR-отдел следит за тобой. В сети обсуждают тренд на микроменеджмент у работодателей. Поводом послужил пост сотрудницы HR-отдела в одной из соцсетей. В нем она поделилась, что новый сотрудник уволился в первый же день из-за требования работать с постоянно включенной веб-камерой и мониторингом экрана компьютера. В комментариях пользователи в основном негодуют и пишут о пагубном влиянии микроменеджмента на рабочие процессы. Бизнес ФМ спросил работодателей, контролируют ли они своих сотрудников и как именно.
10: Бизнес говорит.
11: Соосновательница коммуникационного агентства B2 Business Евгения Пруслина.
12: Я не считаю, что микроменеджмент сам по себе это абсолютное зло. Вопрос скорее в том, что именно мы контролируем, зачем. Потому что если мы внедряем тотальный контроль на уровне того, сколько человек пьет чашек кофе в день, с кем он беседует в чатах, то мы таким образом получим просто биороботов, а не людей. Более того, осознанные сотрудники просто принесут нам заявление об уходе. Наш опыт в нашем агентстве говорит о том, что творческих людей в целом тотально контролировать нельзя. Но важно контролировать результат в ключевых точках. Это делается на регулярных встречах, планерках, когда руководители смотрят, насколько выполнение задачи соответствует там, тем дедлайнам, которые стоят. Мы приветствуем, когда наши сотрудники в рабочее время могут выйти на улицу и просто прогуляться, проветрить голову. Это повышает их эффективность и продлевает ее в течение рабочего дня. Также у нас, например, есть практика, когда у нас, в принципе, может планерка пройти в формате обсуждения, кто как провел выходные или у кого какие были инсайты. И это про то, что люди в команде должны общаться друг с другом не только как с функциями, они должны друг с другом как с людьми общаться.
11: Генеральный директор международной логистической компании и таможенного брокера «Холдинг Финанс Брокер» Татьяна Кулябина.
13: Я считаю, что это правильно, как бы мы не относились иногда толерантно, но, к сожалению или к счастью, статистика работает таким образом. Я иногда, наверное, раз в полгода делаю такую сводку о входе и выходе сотрудников. У меня входная система по отпечатку пальцев, и, соответственно, бывают очень интересные данные. Сотрудники, которые не курят, среднее рабочее время за месяц 7 часов 30 минут. А сотрудники, которые курят, либо какие-то сотрудники, которые не добросовестные, иногда рабочий день средний 5 часов. И очень интересно еще, когда ты такую сводку посылаешь в рассылку всем сотрудникам. И все сотрудники видят, кто сколько работает. Я считаю, что контролировать надо. Конечно, этот мониторинг необходим прежде всего для меня, как для руководителя. Ну и когда мы заканчиваем год, я могу однозначно озвучить такие данные годовые и премировать, соответственно, каких-то сотрудников, аргументируя потраченным временем в офисе. А те сотрудники, которые выходят, скажем, в рамки другие, я делаю выводы и либо меняю сотрудника, либо ставлю определенные условия, при которых человек либо работает, либо уходит сам.
11: Директор по развитию компании-производителя промышленной химии «Пермхимпродукт» Евгения Дыбова.
14: Я считаю, что, грубо говоря, руководитель должен поставить цель, задачу, спросить, как ее поняли, понимает ли человек, как эту задачу, цель прийти, обозначить время выполнения, и пусть человек делает. А вот прямо как он это сделает, каждый шаг, каждый звонок, ну это я уже считаю, знаете, это какой-то фанатизм, нездоровое даже отношение к людям. Все-таки, когда человека ты берешь на работу, ты берешь взрослого человека, который, ну, все-таки может как-то принимать решение. Больше свободы всегда мы даем отделам, где есть какое-то некое творчество. Это вот, например, маркетинг и пиар. Отдел продаж. У нас есть вектора, у нас есть определенные планы, которые мы достигаем. У нас есть понимание, как мы это делаем и точки, по которым я контролирую. Но опять же, продажа — это тоже некое творчество. Более детальный, фундаментальный контроль — это, конечно, производство. Потому что производство — это система. И если ты эту систему упустишь и пустишь на самотек, то перестанет выпускаться продукция. Либо она пойдет ненадлежащего качества.
10: Бизнес говорит.
5: Ученые выяснили, какая птица поет мелодичнее всего. Исследователи из Тюбингенского университета в Германии пришли к выводу, что человеческому слуху приятнее всего пение черного дрозда обыкновенного. Птица заселяет практически всю Европу, от британских островов до Урала. В Азии ее ареалы тянется от Ближнего Востока до Китая. Песня черного дрозда отличается богатой, мягкой и похожей на флейту мелодией, говорят эксперты. Давайте насладимся ее.

Также в списке самых приятных птичьих щебетаний оказались европейский щегол, европейская малиновка и большая синица. А вот самыми неприятными ученые назвали звуки, которые издает сипуха. Обыкновенные представители отряда совообразных. Предлагаю прислушаться и оценить.

0: Одним из открытий стало то, что люди в большинстве отдают предпочтение сложным птичьим песням с узким частотным диапазоном. По мнению исследователей, полученные результаты в конечном итоге могут помочь градостроителям и проектировщикам парков. Вместо того, чтобы сосредоточиться только на снижении уровня шума, чиновники могли бы уделять больше внимания звукам, которые приятны человеку, отмечают немецкие ученые.
1: «Между делом» с Кирой Альтман.
2: С одной стороны, у нас есть язык, и мы можем объясняться с другими людьми. Но и в этом нам трудно. Что уж говорить о том, как нам понимать тех, кто живет рядом с нами. Как мы понимаем другие виды существ на Земле. Об этом размышляет Татьяна Владимировна Черниговская, ученый в области нейронауки, психолингвистики.
3: Чем хорош человеческий язык? Он хорош тем, что с его помощью, вот такой фразы вы ни у кого не услышите, потому что я ее сама придумала, с его языка помощью мозг с нами говорит. И поэтому мы можем эти вопросы, мы можем человеку задать, но не европейцам, потому что это бесполезно, мы в одном мире живем, а каким-нибудь, я не знаю, жителям центра Амазонки, которые вообще о существовании цивилизации ничего не слышали. У них мир совсем по-другому выглядит. Но вы хотя бы от них можете это узнать, если там какой-то квази-язык найдется. Как вы собираетесь узнать, что чувствует осьминог? Мы только самые простые вещи можем узнать. Например, если там кислота, то ему больно. Простые. Но мы же не о простых говорим, а мы говорим о ментальности, которая в них. Вот о чем поют киты? Трудный вопрос. И, конечно, зоологи работали и смотрят, в каких ситуациях чего они поют. И это явно, что это, скажем, призывной звук, там, все самки ко мне, или там опасность, скрывайтесь. То есть такие вещи известны. Но это очень грубая шкала. А если мы хотели бы узнать, что он сам чувствует, что он там думает, no way, нет.
2: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: «Между делом» на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулиев. 8 действующих и временно исполняющих обязанности глав регионов победили на выборах по итогам единого дня голосования, свидетельствуют данные Центра избиркома России и областных избирательных комиссий. Еще двоих руководителей регионов избрали депутаты парламента. Прямые выборы глав регионов прошли в Мордовии, Чечне, Туве, Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской и Ульяновской областях. Глав еще двух субъектов, Карачаева, Черкесии и Северной Осетии, избрали депутаты парламента. Регионов. Российская экономика накопила иммунитет к адским санкциям США, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме. Мы занимаемся своим делом, а они, можно сказать, отскакивают от нашей финансовой политики, отметил министр. Россия остается крупнейшим поставщиком услуг по обогащению урана для Соединенных Штатов, несмотря на рестрикции Вашингтона, пишет журнал Foreign Policy. Журнал указывает на то, что для американской компании Centrus Energy, которая поставляет уран для АЭС, ведение дел с Россией имеет ключевое значение. Foreign Policy также подчеркивает, что Вашингтон сталкивается с трудностями при попытках добиться замены российского урана к 2028 году. Движение поездов открыто в понедельник вечером по одному пути в районе схода грузовых вагонов на перегоне «Двойная Ельмунд» Северо-Кавказской железной дороги, произошедшего в Ростовской области в воскресенье, сообщает Северо-Кавказская железная дорога. Пассажирские поезда следуют по своим маршрутам по временному графику в реверсивном режиме, говорится также в сообщении. Подчеркивается, что восстановительные работы на втором пути продолжаются. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что замены ему нет, хотя его партия ХДС не прошла в Ландтаг одного из регионов. Выборы выиграла «Альтернатива для Германии». В немецкой столице правящая коалиция ХДС из ДПГ в итоге тоже утратила большинство. И теперь канцлера призывают к переговорам с Россией. Прислушается ли? Проблемы на мировых рынках нефти привели к росту цен и дефициту топлива в США и Европе. В Штатах цены на дизель обновляют исторические максимумы, а во Франции на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. Чего ждать далее? В Сингапуре людям будут платить за прочитанные книги. Так власти хотят вернуть молодое, да не только поколение в библиотеке. Но разбогатеть, читая по специальной государственной программе, не получится. Так сработает ли затея? Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Канцлер Мерц считает, что замены ему нет, хотя его партия ХДС не прошла в Ландтаг Мекленбурга перед Днем Померания. По итогам голосования 20 сентября, набрав около 5%, выборы выиграла «Альтернатива для Германии» с 38%. В Берлине победили левые с 26%, ХДС получила 19%, АДГ – 16%. В немецкой столице правящая коалиция ХДС из ДПГ в итоге тоже утратила большинство, а «Альтернатива для Германии» потребовала от Мерца переговоров с Россией. Прислушается ли канцлер? Комментарии политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает».
5: ХДС впервые в истории ФРГ осталась за пределами земельного парламента. Однако сам Мерц, хотя и признал результат последних выборов катастрофой, заявил, что курс свой не поменяет. Необходимое для этого мужество и выдержку он обещал проявить как председатель ХДС и прежде всего как канцлер. Правда, агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что многие функционеры ХДС считают сохранение Мерца на обоих постах вредным, а его уход вопросом скорее ближайшего, чем отдаленного будущего. Партнер по федеральной правящей коалиции и из СДПГ Мануэла Швезик, премьер Мекленбурга передней Померании, так и вовсе бесцеремонно заявила, что комментарии Мерца говорят о том, что он оторван от реальности. Главный вариант ответа на вопрос, почему Мерц не уходит, прост. Заменить неким. Смена канцлера в середине срока требует готового преемника, вокруг которого немедленно сплотится вся фракция, а его нет. Также нового канцлера должен избрать Бундестаг. Значит, коалиционному партнеру СДПГ придется голосовать за него. И она почти наверняка выставит за это высокую цену. Основной сценарий сейчас можно условно назвать канцлер на испытательном сроке. Мерц сохраняет позиции, но обещает провести через правящую коалицию согласованный пакет реформ. Если экономика оживет, а переговоры об окончании войны в Украине дадут результат, ситуация может перевернуться. Если нет, вопрос о канцлере будет поставлен снова. Однако тут парадокс в том, что Мерц делает ставку ровно на то, что избиратели отвергают. Центральный пункт его программы – отмена досрочной пенсии без вычетов после 45 лет стажа. Против выступают 3/4 немцев. Второй конфликтный пункт – закон о рабочем времени. Третья точка раздора – здравоохранение. И Мерц не собирается уступать по вопросу сокращения социальных расходов. Во внешней политике он не сдвинется вообще ни на миллиметр. Особенно после инцидента в аэропорту Лейпцига, где в начале августа обнаружили начиненный взрывчаткой дрон рядом с украинскими транспортными самолетами. Мерц тогда официально возложил ответственность на Россию, потребовав новых санкций. АДГ предлагает прямо противоположное. Сопредседатель партии Тина Хруппала потребовал, чтобы Мерц в конце концов поехал в Москву на переговоры, а другой сопредседатель Алис Вайдель заявила, что АДГ намерена говорить с обеими сторонами конфликта и вместе с американцами открыть канал связи с Россией. Однако для Мерца жесткий антироссийский курс – одна из немногих оставшихся у него зон четкой идентичности, и тут любой шаг назад был бы воспринят как капитуляция перед повесткой АДГ. Однако разрыв между линией Берлина и настроениями бывших территорий ГДР, где возобладал тезис о мире и дешевой энергии с Востока, в результате только растет. Общенациональные опросы подтверждают рост популярности АДГ, у которой почти треть поддержки. Работы Мерца довольны 13%. В Берлине левые среди молодых избирателей вплотную подошли к абсолютному большинству, тогда как на востоке страны доминирует АДГ. Центристы, на которых опиралась вся послевоенная партийная система, уступают позиции одновременно и левым, и правым. постепенно формируются две разные политические системы. На Западе еще работает привычная конкуренция центристских партий. На Востоке получается модель АДГ против всех, и она там вплотную подошла к власти. Если АДГ в Саксонии-Анхальт удастся добиться поддержки третьей партии, то рухнет сам принцип отказа от любого сотрудничества с ней, утвержденный на федеральном уровне. И тогда уже федеральному правительству придется работать с правительством АДГ в Верхней палате парламента Бундесрате по вопросам безопасности и в распределении федеральных средств.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Проблемы на мировых рынках нефти привели к росту цен и дефициту топлива в США и Европе. В Штатах цены на дизель обновляют исторические максимумы. Рост за год более чем на 75%. А во Франции на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. Валерий Убадоев продолжит.
6: По данным американского управления энергетической информации Минэнерго США, НПЗ в Штатах уже работают почти на пределе возможностей. Коэффициент нагрузки на позапрошлой неделе составлял 97%. А Американская автомобильная ассоциация опубликовала свежие данные, согласно которым в Штатах средние цены на дизель вновь обновили исторический максимум – $6.51 за галлон. Это на 76% выше, чем в прошлом году. Дизель в Штатах дорожает, потому что на него растет мировой спрос. Вслед за топливом увеличиваются и цены на продукты, говорит профессиональный гид в Калифорнии, житель Лос-Анджелеса Геннадий Котлярчук.
7: Цены на бензин и на дизель поднимаются, все немножко возмущаются, и опять же, все зависит еще от штата. Допустим, я живу в Калифорнии, есть очень высокие цены. Где-то около $7 за галлон, если мы берем 91-й бензин, это премиальный бензин, который я себе заливаю. Ну, раньше оно и $3-5 стоило.
8: А быстро скачок произошел, или это какой-то длительный процесс?
7: Ну, какой-то длительный, например, там стало 4, потом 4,25, потом 4,50, и он так поднимается незаметно, и потом раз, и уже что-то. Если мы берем центральные штаты, то там всегда дешевле было бензин, там на пару долларов может спокойно быть. Заметно, потому что поднимается бензин, поднимается дизель, поднимается и стоимость продуктов, и много другого, потому что все завязано на доставке.
6: Ранее, по данным Financial Times и Axios, Трамп просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, так как это усугубляет глобальный дефицит дизельного топлива. И это на фоне проблем с Ормузским проливом, действий хуситов, которые атакуют суда в Красном море и угрожают перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, и сложностей с саудовским нефтепроводом «Восток-Запад», который пока полноценно не восстановили после ударов беспилотников. Как раз поэтому и растет мировой спрос на топливо из Штатов. Но о каком-либо дефиците или топливном кризисе в США говорить не стоит. На высоких внутренних и внешних ценах американские нефтегазовые компании очень хорошо зарабатывают, а при желании или при острой необходимости Штаты могут перекрыть экспорт дизеля. Также у Трампа есть очень важный инструмент в регулировании нефтяных рынков – его заявления и посты в соцсетях, отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
9: От одного заявления того, что мы с Ираном продвинулись на самом деле в переговорах об открытии Ормузского пролива, может толкнуть цены на нефть вниз. А когда цены там снизятся и компании меньше могут зарабатывать, он может наоборот сказать, что мы уничтожим Иран, он не выполняет наши требования и так далее, опять цена повысится. Поэтому можно также регулировать цены с помощью даже просто заявлений о состоянии Ормузского пролива и состоянии переговоров по его открытию. Поэтому все-таки пока речь о дефиците в том плане, что вообще в США остановятся грузоперевозки и ни капли дизеля не будет, речь об этом не идет. То есть физически у Соединенных Штатов достаточно топлива, вопрос в его цене. Ну, на самом деле здесь Трампу просто нужно объяснить избирателям, почему дизель так сильно дорожает. И он все валит на Украину, а по сути на Байдена, потому что украинский кризис начался при нем.
6: Нефтяная компания Saudi Aramco на днях уведомила по меньшей мере два европейских НПЗ, что в октябре не сможет поставить им свое сырье. Во Франции, например, как сообщает Фигаро, на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. А цены на тот же дизель во Франции обновили рекорд. По данным Минэкономики, теперь литр стоит в среднем 2 евро 42 евроцента. Рост цен и отсутствие некоторых видов топлива подтверждает гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
10: Регулярно пользуюсь автомобилем, могу сказать, что не на всех заправках все есть. Топливо высшей категории исчезло уже месяца два назад, практически его нету. Пока каких-то безумных очередей нету, но действительно заправки пустоваты. Цены выросли, вот они немножечко еще больше растут. Против того, что было два месяца назад, цены подросли процентов на 10. То есть это лимитирует перемещение людей в пространстве все-таки. Смотрите, два месяца назад было 2,1, допустим, 2,2, а сейчас 2,5. Так, по ощущениям.
8: Какая есть реакция? Как-то реагируют французы?
10: 17 октября начинаются опять желтые жилеты. важно.
6: И ситуация с топливом усугубляется по всей Европе, хотя во Франции это пока что наиболее заметно. Проблемы касаются даже авиационного топлива, пишет Рейтер. Ожидается, что в четвертом квартале этого года Европа даже столкнется с дефицитом. Запасы авиатоплива сокращаются и достигли 7-летнего минимума, несмотря на диверсификацию поставок, пишет агентство. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Украина готова перестать бить по российским НПЗ, заявил Владимир Зеленский в ответ на требования Трампа, но только при условии, что Россия также прекратит удары по украинской энергетике и экспорту. По данным СМИ, Трамп и Зеленский встретятся во вторник во второй половине дня в Нью-Йорке. В Сингапуре людям начали платить за чтение книг. Об этом сообщает Guardian. Государственную программу запустил Национальный библиотечный совет. Отчитываться о чтении нужно будет на сингапурском правительственном портале. Чтобы получить один сингапурский доллар, это примерно 65 рублей, нужно будет совершить 50 сеансов чтения длительностью не менее 15 минут. При этом отчитываться можно только об одном сеансе в день. Так что особо заработать на чтении не получится. Цель программы – сформировать у граждан привычку читать книги. Мы спросили российских учителей, как они оценивают меры, принятые в Сингапуре, и как вообще можно привить любовь к чтению.
11: Преподаватель русского языка школы «Интеллектуал», член Совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
12: Во-первых, если это только начало эксперимента, то надо подождать, чем он закончится. Главный способ, который был действенным, и который, например, был действенным в Советском Союзе, чтобы люди читали массово, это было уникальное в мире явление, это то, что у людей было после работы достаточно много свободного времени. Люди вынуждены думать прежде всего о заработке, прежде всего о том, как поработать где-нибудь, перехватить еще денег, найти подработку, найти переработку. Во-вторых, никто не доказал, нет исследований, которые говорят, что именно сейчас люди стали читать меньше. Это все исключительно общее рассуждение. И дети не стали читать меньше, они стали читать, может быть, другое, но они читают. Если бы они не были еще перегружены гонкой по поступлению в институт, гонкой по поступлению в 10 класс, если бы они не жили все время в ситуации стрессовой конкуренции, тогда у них было бы время больше для чтения.
11: Заслуженный учитель России, преподаватель русского языка и литературы Свято-Георгиевской гимназии в Красногорске Татьяна Филина.
13: Чтобы прививать любовь к чтению, по-моему, многие способы хороши. Сингапур много делает для своего образования. У них одна из самых лучших систем образования. И мы когда-то были читающей страной, самой читающей в мире, да, но сейчас, увы, это не так. Конечно, школа многое может сделать для того, чтобы как-то прививать детям любовь к чтению, хотя скептика тут довольно много на эту тему. Но все-таки мне кажется, что самое главное – это вот семья. Я, например, знаю много семей, правда, у них много детей, многодетные семьи, где до сих пор существует домашнее чтение вечернее, когда они читают книги все вместе. Конечно, одного государства, наверное, маловато будет. И не все в конечном итоге сводится только к поощрению, там, каким-то баллам, да, и так далее. Но как начальный этап, если все уж настолько критично, наверное, вполне себе рабочий. Может быть, нам тоже что-то такое неплохо было бы вести, потому что дети, к сожалению, читают мало и из-под палки всякими разными изощренными способами. Поэтому я только за то, чтобы не только в Сингапуре все это развивалось.
0: Пилотное тестирование системы по вознаграждению за чтение пройдет в Сингапуре с 6 октября по 31 декабря.
1: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
14: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.кто.рф.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Cash Cow.
15: Буквально с английского «денежная корова». Так называют бизнес, который из месяца в месяц, из года в год приносит стабильный хороший доход. Как правило, это надежная компания с устойчивым уровнем прибыли и дивидендов при относительно небольших затратах на развитие, которая, кстати, может стать и инвестором. Что англоязычным людям «денежная корова», то русскому человеку «курица, несущая золотые яйца». Срочные переводы на «Бизнес-ФМ». Компании и корпорации.
16: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
16: Гознак планирует увеличить производство 5-граммовых золотых слитков на фоне впечатляющего спроса на них через несколько месяцев после запуска продаж. Об этом ТАСС сообщил гендиректор компании Аркадий Трачук в кулуарах Московского финансового форума. Гознак начал продавать золотые 5-граммовые слитки в июне этого года. Уже через месяц после начала продаж сделки с этими слитками достигли 20% от общего числа покупок слитков в Гознак-инвестициях. Слитки раскупаются в течение 2-3 дней с момента появления очередной партии в продаже. Google начала принимать предзаказы на ИИ-ноутбуки Google Book. Стоимость ноутбуков премиального класса, производить которые будут Acer, Asus Tech Computer, Dell Technologies, HP и Lenovo, составит от $899. Компания рассчитывает, что ноутбуки будут востребованы среди пользователей Android-устройств. Предзаказы на Google Book принимаются с 21 сентября. Продажи в США стартуют 4 октября. Акции Volkswagen впервые за 15 лет потеряли место в индексе крупнейших европейских компаний Евростокс 50. Как сообщает Financial Times, это случилось после падения цен на акции компании до минимального уровня за 16 лет на фоне финансовых проблем, а также слабых продаж в Китае. Также ранее концерн заявил о списании около 6 миллиардов евро из-за переоценки Porsche. Кроме того, производитель несет расходы, связанные с масштабной реструктуризацией. Новости компании и корпорации. Держи. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». Гаджеты для умного дома классифицируют для борьбы с контрафактом. Около 60 наименований умных устройств для дома внесли в общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности для контроля за производством и импортом таких гаджетов. Как пишет «Известия», данная классификация затронула в частности программное обеспечение для умного дома, контроллеры и точки беспроводного доступа, датчики давления, газа и протечек воды, самозакрывающиеся краны, жалюзи и шторы. Для поддержки российских производителей продукцию отечественного производства нужно будет учесть под новыми кодами в течение 2 лет. Такой контроль позволит понимать, какие устройства и в каком объеме производятся. Он спровоцирует рост цен, но обеспечит безопасность, считает директор технического департамента РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
17: Это нужно было сделать сильно раньше. Как только мы заговорили об импортозамещении, сразу же нужно было обязать все средства, которые относятся к умному дому, в какой-то перспективе заменить на отечественное. Уже сейчас есть прецеденты, когда, ну, например, иранские хакеры атаковали дизель-генератор где-то в Великобритании, и у них это получилось. Если речь идет о чем-то, что связано с жизнеобеспечением в жилых домах, то это будет слишком лакомая жертва для политически замотивированных хакеров. То есть они смогут взломать устройство и доставить неприятности мирному населению. Этого в текущей политической ситуации допускать, разумеется, нельзя. Да, это приведет к росту цен, очевидно. Самое негативное будет не в этом. Самое негативное будет в том, что снизится ассортимент устройств, которые можно приобрести. К сожалению, могут появиться монополисты на отечественном рынке, ну, как мы это видим с производителями любой цифровой техники. А снижение конкуренции приведет к тому, что за высокую цену потребитель будет получать невысокое качество. Вот это, пожалуй, главная опасность, а не просто повышение цены. Но если контроль будет выполняться таким образом, как он задуман, то жители, пользователи умных домов смогут чувствовать себя в относительной безопасности, в отличие от текущего положения дел.
0: Федор Музалевский, директор технического департамента РТМ Группа. С другой стороны, инициатива по классификации ПО и гаджетов для умного дома поставит застройщиков в определенные правовые рамки и упростит жителям многоквартирных домов, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
18: Умные дома сейчас вводят как необходимую единицу при строительстве новых многоквартирных домов. Счетчики — это самый банальный пример, который могут сами передавать показания это и есть умный дом. Но также сейчас все застройщики идут в эту сторону. Поэтому данная инициатива в первую очередь направлена на регулирование именно застройщиков, которые строят массово многоквартирные дома, а также на юридические лица, то есть бизнес-центры, допустим, те же самые, которые строятся. Там тоже сейчас активно применяются умные дома. И это в первую очередь направлено туда, так как у них большой спрос, у них много денег, имеется в виду, вкладывается в это. Они все равно будут покупать, они вынуждены, потому что современные стандарты обязывают. И для того, чтобы была перепроверка, было понимание, что там используется, и в случае нештатной ситуации, допустим, не сработал датчик пожара или задымленности, то было понятно, по чьей это причине произошло. А так, в случае ввоза нелегального оборудования, которое не работает, не сертифицировано и вообще непонятно, должно ли оно было сработать, естественно, будет все киваться на то, что мы все требования выполнили, а то, что не сработало, это мы не виноваты. Вот, чтобы таких избежать возможных жертв, и вводится данная мера.
0: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Власти ожидают, что с появлением новых позиций в классификаторе станет возможно сократить объемы контрафактной продукции и снизить риск закупки устройств, не соответствующих Росстандартам и заявленным характеристикам. Российский рынок акций в понедельник открылся умеренным падением. К середине дня темпы снижения увеличились. На закрытии индекс Мосбиржи находился на отметке чуть ниже 2260 пунктов. Цена на нефть марки Brent впервые с начала сентября опустилась ниже $100 за баррель и стоит сейчас 96 с копейками. На что будет ориентироваться российский рынок и какие факторы способны его обнадежить, говорит старший персональный брокер БКС Мир Инвестиций Александр Бартинев.
19: Что может повлиять на динамику рынка на этой неделе? Думские выборы, как видим, не сыграли в плюс.
20: Нам кажется, основной фокус – это нефть и первое видение по бюджетным тратам. То есть бюджет, геополитика и также нефть. В фокусе сейчас визит президента Ирана в ООН. То есть это влияет на нефть. Нефть сейчас марки Brent корректируется. То есть это негативно для российского рынка. Дальше в фокусе – это адские санкции со стороны Трампа. Здесь весь вопрос, как он будет применять эти санкции. И три – это наша внутренняя политика. Смотрим за фоном.
19: Встреча Трампа с Зеленским, которая также планируется на этой неделе, может как-то повлиять на рынок?
20: Да, рынок, безусловно, особенно санкционно-чувствительные бумаги. Рынок будет отыгрывать любой позитив, если он будет реализован. Потому что сейчас такой пик пессимизма, и вот любые позитивные новости, они будут восприняты однозначно позитивно.
19: Трамп снова требовал, чтобы Зеленский прекратил удары по российским НПЗ, поскольку это все влияет, ну, опять же, в трактовке Трампа, на цены на дизель. В Америке они сейчас улетели до небес. Как на эти новости будет реагировать рынок?
20: Здесь скорее мы подросли на ожиданиях того самого перемирия, но рынок воспринял это со скепсисом, и вот сейчас начали снова корректироваться, потому что рынку после выходных, особенно там в Москве, например, стало понятно, что эти договоренности, они не железные. Кажется, рынок может вырасти только на телефонном разговоре, например, президент-президент, президент США, президент России. Вот это событие действительно переставит рынок на 2500-2600. Все остальные встречи, особенно на фоне принятия там нового пакета санкций, они кажутся неустойчивыми.
19: Чего ждать от курса рубля?
20: Сейчас пик продаж со стороны экспортеров, была достаточно дорогая нефть, и частично уже эта экспортная нефть в виде экспортной выручки начала поступать сюда, поэтому до 28 числа может быть даже какое-то укрепление рубля мы увидим. Доллар может быть по 81, по 82. Локально на неделю это, скорее всего, укрепление рубля будет.
19: А если рассматривать более далекую перспективу?
20: Тут все-таки важно бюджет, он будет там проинфляционный, дезинфляционный. В базовом сценарии, если будет нефть все-таки низкая и бюджеты расходов будут высокие, то, скорее всего, все-таки 85-90, может быть, даже 95 на следующий год. Базовый сценарий.
0: Старший персональный брокер БКС Мир Инвестиций Александр Бартенев. А в целом отечественным инвесторам не стоит ориентироваться на колебания нефтяного рынка. Этот фактор вряд ли в ближайшее время сильно сыграет, считает гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
21: На рынок облигаций повлияет объявление об аукционах, какие бумаги будет размещать Минфин. Видим, что рынок гособлигаций чувствует себя не очень хорошо. Рынок акций больше живет на геополитических новостях. Динамика сырья не оказывает особого влияния краткосрочного. Ну и, конечно, рынок акций тоже смотрит на валютный рынок. Если рубль продолжит локально укрепляться, акции экспортеров будут находиться под локальным давлением.
0: В целом не стоит ориентироваться сильно на рынок нефтяной. Этот фактор вряд ли в ближайшее время сильно как-то сыграет.
21: Ну да, нефтяной рынок, понятно, там американская администрация в преддверии преддверии выборов Сенат, Конгресс пытается сбить вот эту инфляционную волну. И, думаю, будет предпринимать все усилия для того, чтобы рынок успокоился, стабилизировался, не улетал в космос. Поэтому, да, скорее всего, там локальную коррекцию мы наблюдаем, но все равно цены на нефть остаются высокими. Даже там 90-100 диапазон – это достаточно комфортный диапазон для российских нефтяников и газовиков.
0: Гендиректор Инвестленд Игорь Вагизов. Российский ЕЦБ установил официальный курс доллара на уровне 84 рубля 10 копеек, евро 96,60, юаня 12,5 рублей.
1: Реклама. Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
2: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Знай меру. ГАЛ – единица ускорения, которая определяется как 1 сантиметр в секунду за секунду. Названа в честь Галилея, используется в основном в гравиметрии для точных измерений ускорения свободного падения. Сила гравитации не одинакова в различных точках земного шара. Разница в ускорении свободного падения между уровнем моря и вершиной горы Эверест составляет примерно 2 галла. Знай меру на Business FM. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Самарской области сбиты десятки беспилотников. Повреждены гражданские объекты, в том числе частные дома и автомобили. Целью массированной атаки были промышленные предприятия, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. О пострадавших людях он не сообщал. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Самары и Пензы. Сообщила Росавиация, к штатной работе вернулись также аэропорты Нижнего Новгорода, Саратова и Саранского, аэропорту Казани. Ограничения продолжают действовать. Возгорание произошло на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии, сообщил оперштаб региона. Один сотрудник пострадал, его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщает Минздрав Республики. Ряд потребителей города Нерюнгрина некоторое время лишились электроснабжения. К этому часу пожар на площади около 40 квадратных метров потушили. Электро- и теплоснабжение восстановлено. Специалисты проводят расследование причин ЧП. Число книжных магазинов в городах-миллионниках сократилось почти на четверть за 5 лет и сейчас составляет около 2000. За последние 12 месяцев их количество стало меньше на 10%, подсчитали в геосервисе 2GIS для агентства ТАСС. Количество медведей-шатунов в России этой зимой может увеличиться. Об этом ТАСС сообщил директор Алтайского биосферного заповедника Игорь Калмыков. По его словам, появилась популяция медведей, которые не боятся человека. Среди причин он назвал системные проблемы в охотничьем хозяйстве и многолетнее отсутствие регулирования численности популяции. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Почти 7 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Новая Госдума останется 5-партийной. Справедливая Россия, по последним данным, все же попала в парламент. Единая Россия поставила рекорд по представительству. Заметно улучшили свои результаты новые люди, но окончательные цифры объявят в пятницу. Во временное управление передали российский завод «Аптар». В соответствии с указом президента, активом будет управлять компания H&N. Но возникают вопросы, почему под временное управление попадают некоторые активы и как выбираются новые управляющие. США работают над крупной сделкой по закупке удобрений у Белоруссии. Это заявил президент Трамп. В соцсетях параметров он не уточнил, но назвал это отличной новостью для американских фермеров и животноводов. Штаты сняли санкции с Беларусь-Кале в марте. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Госдума остается 5-партийной. Справедливая Россия, судя по всему, попала в парламент на флажке, набрав 5,1% голосов уже на финальной стадии подсчета. Но окончательные цифры объявят в пятницу. Единая Россия поставила рекорд по представительству. 355 мест было 324. Заметно улучшили свои результаты новые люди. Интересны возможные перестановки среди председателей комитетов. О конфигурации Госдумы 9-го созыва Евгений Перельчук.
5: По выборам в Госдуму есть промежуточные результаты. Окончательные подведут в конце недели. Точно известно о трех рекордах. Явка составила почти 58%. Единая Россия набрала 355 мест в парламенте, что более чем достаточно для конституционного большинства. Кроме того, внушительную долю кресел займут ветераны СВО. Только от Единой России пришли 49 человек. КПРФ набирает почти 14%, или 40 кресел. У ЛДПР 9%, это 25 мест. Новые люди набрали почти 8% и заняли четвертое место, получив 20 мест вместо старых 13. Справедливая Россия, похоже, преодолела 5-процентный барьер в самый последний момент. Госдума едва не стала 4-партийной. Хотя окончательные цифры станут известны позднее. Итоги без особых сюрпризов, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
22: В целом, качественно в Государственной Думе мало что изменилось. Государственная Дума вряд ли будет принципиально мешать исполнительной власти реализовывать собственные представления о прекрасном.
23: По поводу так называемых кандидатов-паровозов от «Единой России», которые не обязаны идти в депутаты и до этого момента и не шли в депутаты. Но если мы говорим про топ-лица, здесь очень понятно, что практика будет прежней, от мандата не отказываются.
22: Ну да, возникают споры вокруг кого-то из первой пятерки «Единой России», вплоть до Лаврова разные сообщения возникают, но в целом практика, когда паровоз не идет в Думу, она довольно привычная, и хотя формально подвергается критике, но не настолько аллергенна, чтобы власть от нее отказывалась.
5: Сейчас новоизбранные депутаты получили время на заселение в служебные квартиры, а депутаты, покидающие Госдуму, должны жилье освободить. Обычно на это дают месяц. Речь идет о депутатах без прописки в Москве, потому что избранникам с пропиской в столице жилье не дают. Им компенсируют поездки на работу. С теми, кто переизбрался, договор на пользование квартирой продлевается еще на 5 лет. Состав председателей комитетов будет определяться, когда новый созыв начнет работу, говорит «Справедливо рос» переизбранный депутат и пока что действующий председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
24: Набрал более 45% голосов.
23: Новый созыв начинает работу когда?
24: Я так полагаю, в середине октября начнет работать. По моей информации, 5 октября будут опубликованы данные по результатам выборов.
23: И это же, собственно, начало осенней сессии.
24: Фактически, да.
23: Интересует вопрос по поводу служебных квартир. Нужно ли сейчас депутатам их освобождать? Вот буквально сейчас, до начала осенней сессии, может быть?
24: Ну, тем, кто не избран, наверное, можно освобождать. Те, кто избран, они, я думаю, такие останутся. Мне не нужно освобождать, я так понимаю.
23: Отдохнуть куда-то, поездки какие-то?
24: Не планирую отдыхать. Надо работать. Много наказов, много обязательств. Главное, что нам надо делать сейчас, это утвердить. Во-первых, изменения в бюджет на этот год. Возможно, расходные обязательства добавились. Ну и доходная часть не так активно формировалась, как хотелось бы. Второе направление – это утверждение бюджета на следующий год.
5: Наш собеседник, как отмечают некоторые политологи, может сохранить свой пост председателя комитета по финансовому рынку. Точно сменится председатель комитета по обороне. фоне. Андрей Картополов не стал переизбираться. Ярослав Нилов и Алексей Диденко тоже переизбираться не стали. Планы Сергея Боярского, главы комитета по информполитике, неизвестны. Связаться с ним не удалось. Глава ЛДПР и по совместительству председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, возможно, уступит пост председателя Петру Толстому. Это на уровне слухов. Владимир Кашин от КПРФ в аграрном комитете, вероятно, пост сохранит. Есть вопрос по Нине Останиной, говорит руководитель политической экспертной группы Константин Калачев.
6: Ничего принципиально, мне кажется, не поменялось с точки зрения внутрипартийного устройства Госдумы, но значительно обновился ее состав. В Госдуму пришли участники СВО. Я думаю, что мы все увидим и поймем, когда начнут распределять комитеты Госдумы. То есть всю эту табель о рангах мы увидим тогда, когда партии КПРФ, ЛДПР, новые люди и «Справедливая Россия» получат свое в рамках раздела комитетов. Вот это уже будет интересно обсуждать. Самый интересный вопрос – это кто будет председателем этой Госдумы и как распределяться комитеты. Не уверен, что комитет материнства и детства останется за Станиной и за коммунистами. Может быть, в этот раз его отдадут «Единой России» с учетом того, какое влияние она имеет.
5: Сама конфигурация комитетов также может поменяться. Обсуждалось создание отдельной структуры по вопросам участников СВО и появление комитета по искусственному интеллекту. Но окончательных решений пока нет. Структура Думы нового созыва станет понятна в октябре. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Российский завод «Аптар» передали во временное управление. В соответствии с указом президента, активом будет управлять компания H&N. Она входит в холдинг Health and Nutrition, который объединяет бывшие российские активы группы Danone. На прошлой неделе под временное управление российским структурам перешли активы компаний Ашан, Nestle, Limana Pro, FM Logistics и Bati Logistics. Как и во многих предыдущих случаях, за кадром остаются вопросы о том, почему под временное управление попадают одни активы и не попадают другие, и как выбираются новые управляющие. Подробнее Иван Медведев.
7: Завод «Аптар», попавший под временное управление, выпускает пластиковую упаковку для косметики, бытовой химии, продуктов питания, напитков и медицинских товаров. Выручка за прошлый год составила 1,75 миллиарда рублей. Чистая прибыль – 537 миллионов. Сам механизм временного управления иностранными активами появился в 2023 году. Сначала его применили к крупным энергетическим активам. Почти 84% акций «Юнипро», принадлежавших немецкой «Юнипер», и более 98% финской «Фортум» перешли под управление Росимущества. Так Москва ответила на то, что Германия передала под контроль своего федерального сетевого агентства две дочерние структуры Роснефти, владевшие долями в трех НПЗ в Германии. Следующую группу составили компании, которые готовили продажу российского бизнеса. Летом 2023 года под управление Росимущества передали «Данон» и «Балтику», принадлежавшую датской «Карлсберг». Позднее активы «Данон» продали компании «Вамин-Р». «Балтику» со временем тоже продали, как и активы совместного предприятия «Эйбиэнбёв» и «ЭФЭС». Под временное управление попадали также стратегически значимые производственные и сельскохозяйственные активы. В апреле 2024 года Росимущество получило контроль над «Агротеррой», а в августе 2025-го активы французского производителя промышленных газов Air Liquide, включая совместное предприятие с «Северсталью», передали компании «М-Логистика». Все эти действия почти всегда объяснялись ответом на недружественные действия западных стран. Эксперты, комментировавшие эти события, обычно тоже говорят о политических мотивах.

0: отдавать под управление иностранные активы. А ответов обычно не возникает, говорит член правления РСПП Игорь Юргенс.
1: Критерии определяет соответствующая комиссия правительственная. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство заключается в платежеспособности будущих собственников. Эти критерии иногда выполняются, по крайней мере, внешне. То есть эти новые собственники, по крайней мере, хотя бы какой-то план имеют и какой-то опыт. А вот предыдущие широко известные случаи, когда Ашан и ряд других швейцарских, французских активов куда-то перешли, непонятен абсолютно. 14-15 тысяч уставной капитал и так далее. Поэтому такого рода случаи вызывают сомнения.
0: Продолжая тему «не кому, а кого», стоит отметить, что почти всегда под временное управление попадали российские активы европейских компаний. Однако были и предприятия с американским конечным собственником. Главпродукт Агротерра и Аптар Владимир. В двух последних случаях владение было оформлено через европейские структуры. Если считать не конечного бенефициара, а непосредственного юридического владельца долей, тогда Аптар и Агротерру формально можно отнести к европейским активам, французскому и нидерландскому соответственно. А что касается главпродукта, то осенью 2024 года активы, принадлежавшие американской Universal Beverage Company, перешли под управление Росимущества, а в 2025 году суд обратил их в доход государства. Единственный случай, когда активы выводились бы из-под временного управления обратно собственнику, это история с российским подразделением итальянской Ariston. Весной 2024 года они вместе с российскими активами немецкой Bosch перешли под управление Газпром бытовых систем. Но после продолжительных переговоров Москвы и Рима в марте 2025 года активы Ariston вернули итальянскому владельцу. С Bosch этого так и не произошло. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
2: Российские подразделения компании Nestle и Ашан сообщили, что продолжат деятельность в России в полном объеме. Обе структуры в официальных заявлениях заверили клиентов, партнеров и сотрудников в намерениях, безусловно, выполнять все обязательства. Они также выразили уверенность, что сотрудничество с LF Management поспособствует дальнейшему развитию компаний. Продал айфон мошеннику? Ответишь сам по всей строгости. В редакцию Business FM написал предприниматель, которого заблокировали все банки, потому что его покупателем оказался ничем не примечательный мошенник.
3: И вроде бы я ничего не сделал, а получается, я во всем виноват. Я просто не представляю, как этой ситуации даже вот избежать можно было, и как в дальнейшем даже. Я пока не принимаю карты, полноценно не могу вести свою бизнес-деятельность. Только олдскул, только кассовые чеки, только наличный расчет. В общем-то, мы и по карте обязаны продавать. И, в общем-то, мы продали по карте. Но, как оказалось, себе в убыток. Максимально хотелось работать в белую, лучше бы работал максимально в серую, чем иметь такие проблемы.
4: Business FM с теми, кто в теме.
2: Интервью с пострадавшим предпринимателем сегодня в дневные часы 18.30 на Business FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
4: Реклама. Каждое будущее берет свое начало в сегодняшнем дне. Когда прошлое и настоящее сплетаются в единое целое, начинается новая глава в истории города. Когда один проект сравним с целой вселенной, начинают зарождаться новые традиции, идеи и сообщества. Компания «Донстрой» и ее жилой комплекс «Начало» на Красной Пресне. В центре внимания программы «Недвижимость» с Валерией Мозгановой. На этой неделе на Business FM. «Донстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. 1 января 1826 года газета «Московские ведомости» писала, что на Кузнецком мосту на углу с Неглинкой открылась ресторация с обеденным и ужином столами, всякими виноградными винами и ликерами, десертами, кофеем и чаем при весьма умеренных ценах. Владельцем заведения был француз Транкиль Яр, который назвал ресторан своей фамилией.

0: Через 10 лет Яр переехал на Петербургское шоссе, ныне Ленинградский проспект. Несколько раз поменял собственников, но десятилетиями оставался одним из излюбленных мест отдыха москвичей. Здесь пел цыганский хор, отлично кормили, и можно было встретить знаменитостей Чехова, Бальмонта, Саву Морозова, Шаляпина и даже Григория Распутина. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. Опубликованы предварительные итоги выборов в Нижегородской области. Данные появились на сайте Центра избиркома. Согласно документу, на выборах депутатов законодательного собрания партия «Единая Россия» набирает 53,7% голосов, КПРФ – 15,75%, ЛДПР – 11,53%, партия «Новые люди» – 8,87%, «Справедливая Россия» – 7,11%, партия «Пенсионеров» – 2,54%. Окончательное подведение итогов выборов планируется 25 сентября. В Нижнем Новгороде стартует отопительный сезон. Подачу тепла будут организовывать поэтапно. Первыми его получат социальные учреждения, после этого многоквартирные дома, общественные здания и промышленные предприятия. Как сообщили в администрации города, на подключение всех объектов и настройку внутридомовых инженерных систем может потребоваться несколько суток. В Нижегородской области расширяется спектр медицинских услуг в рамках развития системы онкологической помощи. В частности, в поездах здоровья врач-онколог теперь ведет прием пациентов, в том числе с уже подтвержденным диагнозом. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Особое значение эти изменения имеют для пациентов, проживающих в сельской местности и малых населенных пунктах, где транспортная доступность крупных медучреждений остается серьезным барьером для своевременного получения помощи. Возможность пройти обследование рядом с домом позволяет не пропускать контрольных визитов, что напрямую влияет на эффективность терапии и прогноз. Нижний Новгород вошел в число городов, где пассажиры могут оплачивать проезд в общественном транспорте через приложение «Яндекс.Гоу» по Bluetooth. На текущем этапе функция доступна в трамваях. Планируется, что в ближайшее время она появится в электробусах и троллейбусах, а позднее и в автобусах «Нижегород пассажир автотранса». Проект реализован при поддержке Минтранса области. Федеральная налоговая служба России приступила к массовой рассылке уведомлений физическим лицам. Нижегородцы получат документы с расчетом земельного, транспортного налогов и налога на имущество за 2025 год. В уведомления также включат НДФЛ с доходов, по которым налог ранее не удерживался. Оплатить начисленные суммы необходимо не позднее 1 декабря. Основной формат получения документов – электронный. Уведомления появятся в личных кабинетах налогоплательщиков на сайте ФНС и на портале госуслуг. Тем, у кого нет доступа к этим сервисам, бумажные квитанции направят заказным письмом. О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет малооблачно и плюс 22 градуса. Вечером плюс 18 и малооблачно, ночью облачно с прояснениями и плюс 14.
3: Валюта.
2: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 22 сентября. Доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 54 копейки. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
1: Специалисты регионального управления Россельхознадзора совершили профилактический визит в дельфинарий в Нижнем Новгороде. Сейчас в дельфинарии живут 8 подопечных. 5 черноморских афалин, 2 южноафриканских морских котика, а также южноамериканский морской лев. Сотрудники Россельхознадзора разъяснили актуальные требования законодательства и дали практические рекомендации по поддержанию надлежащих условий содержания животных. Все замечания, выявленные в процессе обсуждения, были устранены оперативно. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «НБД Банк» на уровне RU-BBB+. Прогноз по рейтингу стабильный. Оценка отражает устойчивое финансовое положение банка, сильную позицию по капиталу, комфортный уровень ликвидности и адекватное качество активов. Среди факторов, повлиявших на оценку, агентство также отметило сохранение сильных конкурентных позиций НБД банка и невысокий уровень концентрации кредитных рисков. Норматив достаточности капитала банк поддерживает на высоком уровне, что обеспечивает ему значительный запас прочности. По данным на 1 июля этого года, активы НБД банка выросли за 12 месяцев на 6%. Их основу составляет кредитный портфель корпоративных клиентов, преимущественно субъектов малого и среднего бизнеса, а также лизинговый портфель. «АвтоВАЗ» в честь своего 60-летия запустил коллаборацию с брендом «Села». Компании представили совместную коллекцию одежды, вдохновленную эстетикой классических моделей «Лада» и «Жигулей». Проект опирается на ностальгический образ марки, которая на протяжении десятилетий оставалась для россиян первой машиной и частью повседневной жизни. В дизайне используются элементы, отсылающие к символике «Лады» и старым моделям, включая стилизованную ладью, напоминающую обивку салонных кресел, клетчатый узор и ковровые орнаменты. Основу коллекции составляют трикотажные изделия, кардиганы, свитшоты и футболки. Линейка ориентирована на мужскую аудиторию и детей. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва».
0: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Культ наличности. Лица на банкнотах.
4: На крупнейшей по номиналу американской купюре в $100 с 1914 года красуется знакомый всем портрет Бенджамина Франклина. Политик, дипломат, журналист и издатель, а также соавтор Конституции и Декларации независимости США. Франклин стал настоящим духовным лидером для американцев в 18 веке. Славился он и своими изобретениями. Например, первым доказал электрическую природу молний и предложил проект громоотвода, получил патент на конструкцию кресла-качалки, а также изобрел бифокальные очки. Кроме того, Франклин основал первую американскую публичную библиотеку и Филадельфийскую академию. К слову, вопреки распространенному заблуждению, Бенджамин Франклин никогда не был президентом США.
3: Культ наличности на Бизнес ФМ. Главные капиталы России. Михаил и Сергей Собашниковы.
4: Братья родились в семье сибирского купца Василия Никитича Собашникова. Во второй половине 19 века отец занимался оптовыми поставками китайского чая на нижегородские ярмарки, а затем вложил капиталы в золотодобычу. В 70-е годы 19 века ему принадлежали богатые месторождения золота на реке Анон, в Забайкалье и в верховьях притока Амура реки Зеи. К этому времени семейство Собашниковых переехало в Москву, где и родились сыновья Михаил и Сергей. После смерти родителей воспитанием младших детей занялась старшая сестра Екатерина Собашникова, в замужестве Барановская. Она дала братьям блестящее домашнее образование благодаря учителям-ученым. Руководил обучением близкий друг семьи Николай Васильевич Спиранский. Издательская деятельность братьев Собашниковых началась как финансирование публикаций книг их домашних учителей. Братья также безвозмездно отправляли книги в различные учебные и образовательные учреждения по всей стране. А во время голода 1891 года они пожертвовали бедствующим сумму в размере своего годового дохода. Еще будучи студентами Московского университета, в 1896 году Собашниковы выкупили у младшей сестры и ее мужа Любимовский сахарный завод в Курской губернии, находившийся на грани краха. А через несколько лет превратили его в мощное предприятие и включились в деятельность Всероссийского общества сахарозаводчиков. Вскоре Михаил Васильевич был избран членом его правления. После разорения нескольких известных московских кондитерских фирм, покупавших любимовский сахар, Михаил Собашников не только устоял на ногах, но и, приняв управление обанкротившимися фирмами, поправил их дела. В своих владимирских и курских имениях братья Собашниковы сразу же активно занялись строительством школ и больниц. Вскоре Сергей Васильевич был избран гласным Покровского уездного земского собрания Владимирской губернии, а Михаил Васильевич – гласным Суджинского земства в Курской губернии. За этим последовало избрание обоих братьев в Московскую городскую думу, где они активно продвигали прогрессивные идеи российского земства. Однако власти на тот момент не видели существенных различий между мирным земским и революционным движением. Начались преследования, которые подтолкнули земцев к созданию нелегальной организации. В 1905 году молодые политики и предприниматели братья Собашниковы вступили в Земский союз освобождения и начали активную работу над созданием Конституционно-демократической партии России. Михаил Васильевич был избран в ее центральный комитет, а Сергей Васильевич курировал крестьянское переселенческое движение. Этот год стал роковым для Сергея. На него напал безумец, разоренный деловыми провалами третьего брата, Федора Собашникова. Сергей был серьезно ранен. В течение последующих 4 лет ему сделали множество операций, но он так и не смог оправиться и умер в 1909 году. Михаил Собашников продолжил вести дела. В начале 20 века он был председателем правления товарищества Любимовского свекло-сахарного завода, членом администрации сахарных заводов графа Бобринского в Тульской губернии, председателем администрации по делам товарищества Напоях Абрикосова и сыновей в Москве, членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков и выборным Московского биржевого общества. После февральской революции 17 года был избран в Центральный комитет партии кадетов, а с приходом к власти большевиков вступил в подпольную кадетскую организацию. С 18 по 20 год его несколько раз арестовывали, но освобождали по поручительству влиятельных знакомых. В июле 21 года Михаил Собашников был назначен казначеем Всероссийского комитета помощи голодающим. Все эти годы Михаил Васильевич не оставлял издательское дело. Под его руководством были изданы серии «История», «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», а также сочинения Белинского и Огарева. В 1930 году его в последний раз арестовали, и в этом же году издательство Собашниковых было ликвидировано и преобразовано в кооперативную промысловую артель «Север». С 1934 года Михаил работал ответственным редактором в артели «Сотрудник», печатавшей учебные пособия. Умер Михаил Собашников зимой 1943 года в Москве.
3: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В начале 20 века в ныне узбекистанских Хорезме и Хиве выпускались местные деньги шелковки. На ленту из натурального шелка шириной около 10 сантиметров вручную наносились надписи и изображения, говорившие о номинале этой специально вытканной банкноты. Шелковки пользовались большой популярностью. И когда в 1923 году было объявлено о замене местной валюты на советские бумажные деньги, меняли их неохотно. Еще в 60-е годы прошлого века в некоторых домах Хивы можно было увидеть лоскутные одеяла, сшитые из тех самых шелковых денег. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: Москва 7:28 в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Отражена массированная атака украинских беспилотников на Самару. Как сообщил мэр города Иван Носков, повреждения получили несколько жилых домов, кровля здания и автомобиль. Городоначальник написал, что жителям будет оказана помощь. Промышленные предприятия горят в Днепропетровске, Кривом Роге и Павлограде на юго-востоке Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Александр Ганжа. По информации ТАСС, ночью в этих регионах имела место серия взрывов. Россия остается крупнейшим поставщиком услуг по обогащению урана для США, несмотря на рестрикции Вашингтона. Как отмечает издание Foreign Policy, влияние Москвы на Вашингтон в вопросе поставок урана более значительно, чем готовы признать американские чиновники. Рейтинг одобрения Дональда Трампа упал до рекордно низкого уровня в 32%. На момент вступления в должность у него было 47% поддержки американцев. Тем временем американские телеканалы транслируют выступление президента США без звука из-за бойкота журналистов президентского пула. Редакции крупнейших телеканалов США объявили протест после того, как Трамп распорядился запретить журналистам CNN и ряда других СМИ работать в Белом доме. 31 тонна золота, принадлежащая Венесуэле, перевезена из Великобритании в США и теперь находится под американским контролем. До этого золото Венесуэла 7 лет находилось под арестом в Лондоне. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Половина восьмого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Незаменимый Мерц. Хотя партия канцлера Германии ХДС не прошла в Ландтаг одного из регионов, он считает, что замены ему нет. Выборы в Мекленбурге и Передней Померании выиграла альтернатива для Германии, а в Берлине правящая коалиция ХДС и СПГ в итоге тоже утратила большинство, и теперь канцлера призывают к переговорам с Россией. Георгий Бофт сегодня о том, прислушается ли канцлер. Санкции примерно против 2600 физических и юридических лиц, введенные после начала СВО, могут прекратить действие сегодня. Постпреды 27 стран сообщества не смогли согласовать продление ограничений. Франция и Словакия добивались исключения из списка Алишера Усманова, а Люксембург – Михаила Фридмана. Переговоры, по данным Евроэктив, возобновятся сегодня. Проблемы на мировых рынках нефти привели к росту цен и дефициту топлива в США и Европе. В Штатах цены на дизель обновляют исторические максимумы, рост за год более чем на 75%. А во Франции на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Канцлер Мерц считает, что замены ему нет. Хотя его партия ХДС не прошла в Ландтаг Мекленбурга Передней Померании по итогам голосования 20 сентября, набрав около 5%. Выборы выиграла альтернатива для Германии 38%. В Берлине победили левые с 26%. ХДС получила 19%, а ДГ 16%. В немецкой столице правящая коалиция ХДС и СДПГ в итоге тоже утратила большинство. А альтернатива для Германии потребовала от Мерца переговоров с Россией. Прислушается ли канцлер? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
7: ХДС впервые в истории ФРГ осталась за пределами земельного парламента. Однако сам Мерц, хотя и признал результат последних выборов катастрофой, заявил, что курс свой не поменяет. Необходимое для этого мужество и выдержку он обещал проявить как председатель ХДС и прежде всего как канцлер. Правда, агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что многие функционеры ХДС считают сохранение Мерца на обоих постах вредным, а его уход вопросом скорее ближайшего, чем отдаленного будущего. Партнер по федеральной правящей коалиции из СДПГ Мануэла Швезик, премьер Мекленбурга Передней Померании, так и вовсе бесцеремонно заявила, что комментарии Мерца говорят о том, что он оторван от реальности. Главный вариант ответа на вопрос, почему Мерц не уходит, прост. Заменить неким. Смена канцлера в середине срока требует готового преемника, вокруг которого немедленно сплотится вся фракция, а его нет. Также нового канцлера должен избрать Бундестаг. Значит, коалиционному партнеру СДПГ придется голосовать за него. И она почти наверняка США выставят за это высокую цену. Основной сценарий сейчас можно условно назвать канцлер на испытательном сроке. Мерц сохраняет позиции, но обещает провести через правящую коалицию согласованный пакет реформ. Если экономика оживет, а переговоры об окончании войны в Украине дадут результат, ситуация может перевернуться. Если нет, вопрос о канцлере будет поставлен снова. Однако тут парадокс в том, что Мерц делает ставку ровно на то, что избиратели отвергаются. Центральный пункт его программы – отмена досрочной пенсии без вычетов после 45 лет стажа. Против выступают 3/4 немцев. Второй конфликтный пункт – закон о рабочем времени. Третья точка раздора – здравоохранение. И Мерц не собирается уступать по вопросу сокращения социальных расходов. Во внешней политике он не сдвинется вообще ни на миллиметр. Особенно после инцидента в аэропорту Лейпцига, где в начале августа обнаружили начиненный взрывчаткой дрон рядом с украинскими транспортными самолетами. Мерц тогда официально возложил ответственность на Россию, потребовав новых санкций. АДГ предлагает прямо противоположное. Сопредседатель партии Тина Хруппала потребовал, чтобы Мерц в конце концов поехал в Москву на переговоры, а другой сопредседатель Алис Вайдель заявила, что АДГ намерена говорить с обеими сторонами конфликта и вместе с американцами открыть канал связи с Россией. Однако для Мерца жесткий антироссийский курс – одна из немногих оставшихся у него зон четкой идентичности, и тут любой шаг назад был бы воспринят как капитуляция перед повесткой АДГ. Однако разрыв между линией Берлина и настроениями бывших территорий ГДР, где возобладал тезис о мире и дешевой энергии с Востока, в результате только растет. Общенациональные опросы подтверждают рост популярности АДГ, у которой почти треть поддержки. Работы Мерца довольны 13%. В Берлине левые среди молодых избирателей вплотную подошли к абсолютному большинству, тогда как на востоке страны доминирует АДГ. Центристы, на которых опиралась вся послевоенная партийная система, уступают позиции одновременно и левым, и правым. Постепенно формируются две разные политические системы. На Западе еще работает привычная конкуренция центристских партий. На Востоке получается модель АДГ против всех, и она там вплотную подошла к власти. Если АДГ в Саксонии-Анхальт удастся добиться поддержки третьей партии, то рухнет сам принцип отказа от любого сотрудничества с ней, утвержденный на федеральном уровне. И тогда уже федеральному правительству придется работать с правительством АДГ в Верхней палате парламента Бундесрате по вопросам безопасности и в распределении федеральных средств.
6: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». Проблемы на мировых рынках нефти привели к росту цен и дефициту топлива в США и Европе. В Штатах цены на дизель обновляют исторические максимумы. Рост за год более чем на 75%. А во Франции на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. Продолжит Валерий Бадоев.
8: По данным Американского управления энергетической информации Минэнерго США, НПЗ в Штатах уже работают почти на пределе возможностей. Коэффициент нагрузки на позапрошлой неделе составлял 97%. А Американская автомобильная ассоциация опубликовала свежие данные, согласно которым в Штатах средние цены на дизель вновь обновили исторический максимум – $6.51 за галлон. Это на 76% выше, чем в прошлом году. Дизель в Штатах дорожает, потому что на него растет мировой спрос. Вслед за топливом увеличиваются и цены на продукты, говорит профессиональный гид в Калифорнии, житель Лос-Анджелеса Геннадий Котлярчук.
9: Цены на бензин и на дизель поднимаются, все немножко возмущаются, и опять же, все зависит еще от штата. Допустим, я живу в Калифорнии, есть очень высокие цены. Где-то около $7 за галлон, если мы берем 91-й бензин, это премиальный бензин, который я себе заливаю. Ну, раньше оно и $3, $4, $5 стоило.
10: А быстро скачок произошел, или это какой-то длительный процесс?
9: Ну, какой-то длительный, например, там стало 4, потом 4,25, потом 4,50, и он так поднимается незаметно, потом раз, и уже столько. Если мы берем центральные штаты, то там всегда дешевле было. Бензин там на пару долларов может спокойно быть. Заметно, потому что поднимается бензин, поднимается дизель, поднимается и стоимость продуктов, и много другого, потому что все завязано на доставке.
8: Ранее, по данным Financial Times и Axios, Трамп просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, так как это усугубляет глобальный дефицит дизельного топлива. И это на фоне проблем с Армузским проливом, действий хуситов, которые атакуют суда в Красном море и угрожают перекрыть Баб-эль-Мандеб Мандебский пролив и сложностей с саудовским нефтепроводом «Восток-Запад», который пока полноценно не восстановили после ударов беспилотников. Как раз поэтому и растет мировой спрос на топливо из Штатов. Но о каком-либо дефиците или топливном кризисе в США говорить не стоит. На высоких внутренних и внешних ценах американские нефтегазовые компании очень хорошо зарабатывают, а при желании или при острой необходимости Штаты могут перекрыть экспорт дизеля. Также у Трампа есть очень важный инструмент в регулировании нефтяных рынков – его заявления и посты в соцсетях, отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
11: От одного заявления того, что мы с Ираном продвинулись на самом деле в переговорах об открытии Армузского пролива, может толкнуть цены на нефть вниз. А когда цены там снизятся и компании меньше могут зарабатывать, он может наоборот сказать, что мы уничтожим Иран, он не выполняет наши требования и так далее. Опять цена повысится. Поэтому можно также регулировать цены с помощью даже просто заявлений о состоянии Армузского пролива, состоянии переговоров по его открытию. Поэтому все-таки пока речь о дефиците в том плане, что вообще в США остановятся грузоперевозки и ни капли дизеля не будет, речь об этом не идет. То есть физически у Соединенных Штатов достаточно топлива. Вопрос в его цене. Ну, на самом деле здесь Трампу просто нужно объяснить избирателям, почему дизель так сильно дорожает. И он все валит на Украину, а по сути на Байдена. Потому что украинский кризис начался при нем.
8: Нефтяная компания Saudi Aramco на днях уведомила по меньшей мере два европейских НПЗ, что в октябре не сможет поставить им свое сырье. Во Франции, например, как сообщает Фигаро, на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. А цены на тот же дизель во Франции обновили рекорд. По данным Минэкономики, теперь литр стоит в среднем 2 евро 42 евроцента. Рост цен и отсутствие некоторых видов топлива подтверждает гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
12: Поскольку регулярно пользуюсь автомобилем, могу сказать, что не на всех заправках все есть. Без топлива высшей категории исчезло уже месяца два назад, практически его нету. Пока каких-то безумных очередей нету, но действительно заправки пустоваты. Цены выросли, вот они немножечко еще больше растут. Против того, что было два месяца назад, цены подросли процентов на 10. То есть это лимитирует перемещение людей в пространстве все-таки. Смотрите, два месяца назад было 2,1, допустим, 2,2, а сейчас 2,5. Так, по ощущениям.
8: Какая есть реакция? Как-то реагируют французы?
12: 17 октября начинаются опять желтые жилеты.
8: И ситуация с топливом усугубляется по всей Европе, хотя во Франции это пока что наиболее заметно. Проблемы касаются даже авиационного топлива, пишет Рейтер. Ожидается, что в четвертом квартале этого года Европа даже столкнется с дефицитом. Запасы авиатоплива сокращаются и достигли 7-летнего минимума, несмотря на диверсификацию поставок, пишет агентство. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
6: Украина готова перестать бить по российским НПЗ, заявил Владимир Зеленский в ответ на требования Трампа, но только при условии, что Россия также прекратит удары по украинской энергетике и экспорту. По данным СМИ, Трамп и Зеленский встретятся во вторник во второй половине дня в Нью-Йорке. Поздно вечером в понедельник Зеленский встретился с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом в аэропорту в Ирландии, это сообщило агентство Рейтер. Гаджеты для умного дома классифицируют для борьбы с контрафактом. Около 60 наименований таких устройств внесли в общероссийский классификатор. Как пишет «Известия», это коснулось в частности программного обеспечения для умного дома, датчиков, самозакрывающихся кранов и штор. Мера спровоцирует рост цен, но обеспечит безопасность, считает директор технического департамента RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
13: Это нужно было сделать сильно раньше. Как только мы заговорили об импортозамещении, сразу же нужно было обязать все средства, которые относятся к умному дому, в какой-то перспективе заменить на отечественное. Уже сейчас есть прецеденты, когда, ну, например, иранские хакеры атаковали дизель-генератор где-то в Великобритании. Если речь идет о чем-то, что связано с жизнеобеспечением в жилых домах, то это будет слишком лакомая жертва для политически замотивированных хакеров. Да, это приведет к росту цен, очевидно. Самое негативное будет не в этом. Самое негативное будет в том, что снизится ассортимент устройств, которые можно приобрести. К сожалению, могут появиться монополисты на отечественном рынке, ну, как мы это видим, ну, с производителями любой цифровой техники. А снижение конкуренции приведет к тому, что за высокую цену потребитель будет получать невысокое качество. Но если контроль будет выполняться таким образом, как он задуман, то жители, пользователи умных домов смогут чувствовать себя в относительной безопасности.
6: Федор Музалевский. С другой стороны, классификация программного обеспечения гаджетов для умного дома поставит застройщиков определенные правовые рамки и упростит жизнь жителям МКД, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
14: Умные дома сейчас вводят как необходимую единицу при строительстве новых многоквартирных домов. Счетчики – это самый банальный пример, которые могут сами передавать показания. Поэтому данная инициатива в первую очередь направлена на регулирование именно застройщиков, которые строят массово многоквартирные дома, а также на юридические лица, то есть бизнес-центры, допустим, те же самые, которые строятся. Там тоже сейчас активно применяются умные дома. Так как у них большой спрос, у них много денег, имеется в виду, вкладывается в это, они все равно будут покупать, они вынуждены, потому что современные стандарты обязывают. И для того, чтобы была перепроверка, было понимание, что там используется, и в случае нештатной ситуации, допустим, не сработал датчик задымленности, то было понятно, по чьей это причине произошло.
6: Максим Горшенин. Власти ожидают, что с обновлением классификатора удастся сократить объемы контрафактной продукции и снизить риски закупки устройств, не соответствующих стандартам.
3: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
15: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
3: Ценные бумаги.
15: Оценка госпакета акций аэропорта Шереметьево для приватизации займет не меньше месяца после получения отчетности. Об этом заявил журналистам в кулуарах Московского финансового форума замминистра финансов России Алексей Моисеев. По его словам, в министерстве только недавно получили отчетность за январь-июнь. Ее важно было дождаться, так как в первом полугодии был куплен аэропорт Домодедово. Необходимо было делать оценку на основании отчетности вместе с этой сделкой, уточнил он.
3: Отчеты и планы.
15: Финская авиакомпания Finnair запускает рейс по маршруту Хельсинки-Мельбурн, который будет продолжаться около 24 часов, сообщает портал Simple Flying. Самолеты вынуждены будут огибать воздушное пространство России, которое закрыто для авиакомпаний недружественных стран из-за введенных ими ограничений против российских перевозчиков. Полеты будут выполняться с посадкой в столице Таиланда – Бангкоке. Новый автомобиль марки «Бугатти» встал на учет в ГИБДД впервые с 2013 года, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале. На российский учет стал легендарный «Бугатти» W16 «Мистрал» из финальной серии. За всю историю наших наблюдений в страну ввезено всего 17 экземпляров «Бугатти», из которых только 6 штук были новыми, остальные с пробегом, написал он. Выпуск модели полностью завершился в июле 2016 года. Тираж финальной серии был всего 99 экземпляров. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: В 7:48 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Чем адские санкции грозят российскому рынку? Почему новые ограничения могут оказаться не такими жестокими на практике? И что все-таки способно испортить настроение инвесторам? Мнение инвестбанкира и основателя медиасистемы «Биткоган» Евгения Когана.
3: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
16: Дональд Фредерик Трамп все же подписал закон об адских санкциях против России. Один из основных пунктов законопроекта – это пошлины до 100% для пяти крупнейших импортеров энергоносителей и для стран, которые закупают российскую нефть или природный газ, либо тех, кто содействует обходу санкций. Но, если честно, я не уверен, что Трамп воспользуется всем этим суповым набором вот так вот сразу и достаточно быстро и вообще не воспользуется. Во-первых, дело в том, что у него очень скоро промежуточные выборы. И в этих условиях еще больше разгонять цены на нефть или на газ, ну и вообще на топливо, это достаточно самоубийственная затея. Ну, во-вторых, если все-таки Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира за окончание украинского конфликта, такие шаги ни на йоту не приближают его к своей цели. Что касается 500% пошлин на российские товары, тут надо понимать, что объем торговли у России со Штатами за прошлый год не превысил 6 миллиардов долларов. То есть эффект на экономику не будет критичным вообще. Тем не менее, давайте будем объективны. Я бы не недооценивал этот законопроект. Даже в самых безобидных, казалось бы, для страны мерах есть свои риски. Так, на фоне персональных санкций против чиновников и, главное, иностранцев, которые хоть как-то связаны с российским ВПК, энергетикой или теневым флотом, найти контрагентов за рубежом будет сложнее, намного дороже. В случае, если американским банкам, брокерам или дилерам будет запрещено проводить переводы в России или из России, или если они как-то связаны с российским правительством, его компаниями или чиновниками, комплайнс может ужесточиться и для обычных людей даже. Причем комплайнс штука достаточно вредная. Дело в том, что у тебя могут быть какие-то сделки, и они могут быть 10 лет назад, комплайнс все помнит и может мешать в открытии счетов или требовать закрытия их и так далее. Штука эта достаточно поганая. Мы обо всем этом писали в нашем канале «Биткоган» в Телеграм или в Максе. Но, тем не менее, надо сказать честно, наши инвесторы – люди все-таки оптимистичные. А потому в пятницу индекс Мосбиржи таки закрылся ростом на 0,3%. Приободрился, кстати, индекс гособлигаций, индекс RGBI. Но думаю, что все это, к сожалению, ненадолго. Потому что если Армузский пролив откроется и нефть таки потечет на рынок, то тут же многие начнут принимать всякие вторичные санкции. Также подпортить настроение может и обновленный бюджет. При условии, что дефицит в нем на 26 год окажется выше 7 триллионов рублей. Несмотря на высокие цены на нефть, тогда просядут, естественно, облигации. Плюс инфляционные риски. Но давайте честно, они сохраняются. В том числе из-за ударов по НПЗ. Так что вряд ли Банк России понизит ставку уже на следующем заседании, а возможно и до конца года. Так что впечатление, ну так себе, среднее, комплексное, я бы сказал, творческое.
6: Это был инвестбанкир и основатель медиасистемы «Биткоган» Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. В Сингапуре людям начали платить за чтение книг, сообщает «Гардиан». Госпрограмму запустил Национальный библиотечный совет. Отчитываться о чтении нужно будет на сингапурском правительственном портале. Чтобы получить один сингапурский доллар, это примерно 65 рублей, нужно будет совершить 50 сеансов чтения длительностью не менее 15 минут. При этом отчитываться можно только об одном сеансе в день. Так что особо заработать на чтении не получится. Цель программы – сформировать у граждан привычку читать книги. Мы спросили российских учителей, как они оценивают меры, принятые в Сингапуре, и как вообще можно привить любовь к чтению.
17: Преподаватель русского языка школы «Интеллектуал», член Совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
18: Во-первых, если это только начало эксперимента, то надо подождать, чем он закончится. Главный способ, который был действенным, и который, например, был действенным в Советском Союзе, чтобы люди читали массово, это было уникальное в мире явление. Это то, что у людей было после работы достаточно много свободного времени. Люди вынуждены думать прежде всего о заработке. Как где-нибудь перехватить еще денег, найти подработку. Во-вторых, никто не доказал. Нет исследований, которые говорят, что именно сейчас люди стали читать меньше. И дети не стали читать меньше. Они стали читать, может быть, другое, но вот они читают. Если бы они не были еще перегружены гонкой по поступлению в институт, гонкой по поступлению в 10 класс. Если бы они не жили все время в ситуации стрессовой конкуренции, тогда у них было бы время больше для чтения.
17: Заслуженный учитель России, преподаватель русского языка и литературы Свято-Георгиевской гимназии в Красногорске Татьяна Филина.
19: Чтобы прививать любовь к чтению, по-моему, многие способы хороши. Сингапур много делает для своего образования. У них одна из самых лучших систем образования. И мы когда-то были страной самой читающей в мире. Да, но сейчас, увы, это не так. Конечно, школа многое может сделать для того, чтобы как-то прививать детям любовь к чтению, хотя скептиков тут довольно много на эту тему. Но все-таки мне кажется, что самое-то главное – это вот семья. Я, например, знаю много семей, правда, у них много детей, многодетные семьи, где до сих пор существует домашнее чтение вечернее, когда они читают книги все вместе. Конечно, одного государства, наверное, маловато будет. И не все в конечном итоге сводится только к поощрению. Но как начальный этап, если все уж настолько критично, наверное, вполне себе рабочий. Может быть, нам тоже что-то такое неплохо было бы вести, потому что дети, к сожалению, читают мало и из-под палки.
17: Репетитор по французскому и литературе из Москвы Полина.
20: Я считаю, что это не самый лучший способ, потому что любовь к чтению за деньги купить нельзя. Наоборот, такими действиями у людей развивается желание жульничать, оставить подольше экран открытым для того, чтобы зарегистрировать несколько минут чтения. И, к сожалению, обычно это все превращается больше в рутину, но не в желание больше читать. Сейчас молодежь в основном ориентируется на аудиовизуальный способ восприятия информации, поэтому подойдут театрализованные постановки, фильмы, аудиокниги, сериалы, которые сняты по книгам. Также современная молодежь часто смотрит инфлюенсеров и видеоблогеров в интернете, и было бы отлично, если бы они через игровую форму прививали интерес к чтению.
6: Пилотное тестирование системы по вознаграждению за чтение проводится в Сингапуре с 6 октября по 31 декабря. А сама эта государственная программа по прививанию любви к чтению рассчитана на 5 лет.
3: Реклама. Как получить кэшбэк за инвестицию, как вложиться в одно касание и даже как выбрать жену по портфелю акций.
21: У Ларисы 300% профит, а у Светланы 280%, но она рискует.
3: О том, что инвестиции – это не скучно, ведущие шоу «Инвест Летучка» от Перинвестиций Тимур Ромашко и биржевой стратег Дмитрий Макаров в преддверии инвестфорума «Настоящее будущее» в программе «Капитал» в четверг после 17 на Бизнес-ФМ.
22: ПАО «Сбербанк».
23: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru.
0: органайзер миллиардера. Если вы выматываетесь на работе, значит, расходуете собственную энергию неэффективно. В этом абсолютно уверен Эван Уильямс, основатель платформ Medium и Blogger.com. Миллиардер говорит, что никогда бы не смог управлять сразу несколькими стартапами, если бы не прислушивался к собственным биоритмам. Больше всего энергии и наивысшая концентрация Уильямса в первой половине дня, поэтому все основные задачи он, как правило, перекладывает на утро. А в обед уходит на час-полтора в фитнес-зал. По словам Эвана, отжимания, подтягивания и бег помогают разгрузить голову и наиболее эффективно доработать день. Покинуть офис Уильямс старается при первых признаках усталости и потери концентрации. Бороться с самим собой в такой ситуации – это первый шаг к эмоциональному выгоранию, уверен миллиардер. Органайзер миллиардера на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Москва 7.58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, снятые в аэропорту Казани, сообщили в Росавиации. Ранее к штатной работе вернулись воздушные гавани Самары, Пензы, Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Саранска. Над Самарой были сбиты десятки украинских дронов. Целью были промышленные предприятия. За ночь все ВПО сбили 297 украинских дронов, сообщили в Минобороны. Они ликвидированы над территориями Нижегородской, Самарской, Саратовской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областей, а также Крымом. Зеленский прибыл в США, где сегодня встретится с Дональдом Трампом. Накануне перед вылетом из Ирландии Зеленский провел встречу с шефом ЦРУ Рэдклиффом, пишет Рейтер. Встреча состоялась в дублинском аэропорту Шеннон во время дозаправки самолетов. Детали общения неизвестны. Жители еще одной деревни в Англии намерены голосовать за выход из Великобритании, пишет Times. Речь идет о деревне Барнем, в которой проживает чуть более 600 человек. Они хотят провести референдум в знак протеста против планов правительства открыть неподалеку центр содержания нелегальных мигрантов. Местные власти намерены последовать примеру деревни Пиддингтон, где жители в ходе неофициального голосования поддержали идею отделения от страны. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 8 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Новая Госдума останется пятипартийной. Справедливая Россия, по последним данным, все же попала в парламент. Единая Россия поставила...
0: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
2: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Валюты. Кина, валюта Папуа-Новой Гвинеи, была введена в обращение в 1975 году, после обретения страной независимости от Австралии. В период колонизации в стране были в ходу и австралийские доллары, и британские фунты, и немецкие марки. Кина, в переводе с одного из местных наречий, означает «плата за еду», в несколько раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM.
6: Россия поставила рекорд по представительству. 355 мест, было 324. Заметно улучшили свои результаты новые люди. Интересны возможные перестановки среди председателей комитетов. О конфигурации Госдумы 9-го созыва Евгений Перельчук.
4: По выборам в Госдуму есть промежуточные результаты. Окончательные подведут в конце недели. Точно известно о трех рекордах. Явка составила почти 58%. Единая Россия набрала 355 мест в парламенте, что более чем достаточно для конституции. конституционного большинства. Кроме того, внушительную долю кресел займут ветераны СВО. Только от «Единой России» пришли 49 человек. КПРФ набирает почти 14%, или 40 кресел. У ЛДПР 9%, это 25 мест. Новые люди набрали почти 8% и заняли 4 место, получив 20 мест вместо старых 13. «Справедливая Россия», похоже, преодолела 5% барьер в самый последний момент. Госдума едва не стала 4-партийной. Хотя окончательные цифры станут известны позднее. Итоги без особых сюрпризов, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
5: В целом, качественно в Государственной Думе мало что изменилось. Государственная Дума вряд ли будет принципиально мешать исполнительной власти реализовывать собственные представления о прекрасном.
7: По поводу так называемых кандидатов-паровозов от «Единой России», которые не обязаны идти в депутаты и до этого момента и не шли в депутаты. Но если мы говорим про топ-лица, здесь очень понятно, что практика будет прежней, от мандата не отказываются.
5: Ну да, возникают споры вокруг кого-то из первой пятерки «Единой России», вплоть до Лаврова разные сообщения возникают. Но в целом практика, когда паровоз не идет в Думу, она довольно привычная, и хотя формально подвергается критике, но не настолько аллергенна, чтобы власть от нее отказывалась.
4: Сейчас новоизбранные депутаты получили время на заселение в служебные квартиры, а депутаты, покидающие Госдуму, должны жилье освободить. Обычно на это дают месяц. Речь идет о депутатах без прописки в Москве, потому что избранникам с пропиской в столице жилье не дают. Им компенсируют поездки на работу. С теми, кто переизбрался, договор на пользование квартирой продлевается еще на 5 лет. Состав председателей комитетов будет определяться, когда новый созыв начнет работу, говорит «Справедливо рос» переизбранный депутат и пока что действующий председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
10: Набрал более 45% голосов.
7: Новый созыв начинает работу когда?
10: Я так полагаю, в середине октября начнет работать. По моей информации, 5 октября будут опубликованы данные по результатам выборов.
7: И это же, собственно, начало осенней сессии.
10: Фактически, да.
7: Интересует вопрос по поводу служебных квартир. Нужно ли сейчас депутатам их освобождать? Вот буквально сейчас, до начала осенней сессии, может быть.
10: Ну, тем, кто не избран, наверное, можно освобождать. Те, кто избран, они, я думаю, они такие останутся. Мне не нужно освобождать, я так понимаю.
7: Отдохнуть куда-то, поездки какие-то?
10: Не планирую отдыхать. Надо работать. Много наказов, много обязательств. Главное, что нам надо делать сейчас, это утвердить, во-первых, изменения в бюджет на этот год, возможно, расходные обязательства добавились, ну и доходная часть не так активно формировалась, как хотелось бы. Второе направление – это утверждение бюджета на следующий год.
4: Наш собеседник, как отмечают некоторые политологи, может сохранить свой пост председателя комитета по финансовому рынку. Точно сменится председатель комитета по обороне. Андрей Картополов не стал переизбираться. Ярослав Нилов и Алексей Диденко тоже переизбираться не стали. Планы Сергея Боярского, главы комитета по информ политики, неизвестны. Связаться с ним не удалось. Глава ЛДПР и по совместительству председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, возможно, уступит пост председателя Петру Толстому. Это на уровне слухов. Владимир Кашин от КПРФ в аграрном комитете, вероятно, пост сохранит. Есть вопрос по Нине Останиной, говорит руководитель политической экспертной группы Константин Калачев.
22: Ничего принципиально, мне кажется, не поменялось с точки зрения внутрипартийного устройства Госдумы, но значительно обновился состав. В Госдуму пришли участники СВО. Я думаю, что мы все увидим и поймем, когда начнут распределять комитеты Госдумы. То есть всю эту табель о рангах мы увидим тогда, когда партия КПРФ, ЛДПР, новые люди и «Справедливая Россия» получат свое в рамках раздела комитетов. Вот это уже будет интересно обсуждать. Самый интересный вопрос – это кто будет председателем этой Госдумы и как распределяться комитеты. Не уверен, что комитет материнства и детства останется за Станиной и за коммунисты. Может быть, в этот раз его отдадут «Единой России» с учетом того, какое влияние она имеет.
4: Сама конфигурация комитетов также может поменяться. Обсуждалось создание отдельной структуры по вопросам участников СВО и появление комитета по искусственному интеллекту. Но окончательных решений пока нет. Структура Думы нового созыва станет понятна в октябре. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Российский завод «Аптар» передали во временное управление. В соответствии с указом президента, активом будет управлять компания H&N. Она входит в холдинг Health and Nutrition, который объединяет бывшие российские активы группы Danone. На прошлой неделе под временное управление российским структурам перешли активы компаний Ашан, Nestle, Limana Pro, FM Logistic и Bati Logistics. Как и во многих предыдущих случаях, за кадром остаются вопросы о том, почему под временное управление попадают одни активы и не попадают другие, и как выбираются новые управляющие. Подробнее Иван Медведев.
8: Завод «Аптар», попавший под временное управление, выпускает пластиковую упаковку для косметики, бытовой химии, продуктов питания, напитков и медицинских товаров. Выручка за прошлый год составила 1,75 миллиарда рублей, чистая прибыль – 537 миллионов. Сам механизм временного управления иностранными активами появился в 2023 году. Сначала его применили к крупным энергетическим активам. Почти 84% акций «Юнипро», принадлежавших немецкой «Юнипер», и более 98% финской «Фортум» перешли под управление Росимущества. Так Москва ответила на то, что Германия передала под контроль своего федерального сетевого агентства две дочерние структуры Роснефти, владевшие долями в трех НПЗ в Германии. Следующую группу составили компании, которые готовили продажу российского бизнеса. Летом 23 года под управление Росимущества передали «Данон» и «Балтику», принадлежавшую датской «Карлсберг». Позднее активы «Данон» продали компании «Вамин-Р». «Балтику» со временем тоже продали, как и активы совместного предприятия «Эйбиэнбёв» и «ФС». Под временное управление попадали также стратегически значимые производственные и сельскохозяйственные активы. В апреле 24 года Росимущество получило контроль над «Агротеррой», а в августе 25-го активы французского производителя промышленных газов Air Liquid, включая совместное предприятие с «Северсталью», передали компании «М-Логистика». Все эти действия почти всегда объяснялись ответом на недружественные действия западных стран. Эксперты, комментировавшие эти события, обычно тоже говорят о политических мотивах. Но, по мнению профессора финансового университета Константина Симонова, это работает не совсем так.
9: Изначально, для того, чтобы вводить внешнее управление, безусловно, актив должен был принадлежать собственнику из недружественных стран. Было бы действительно странно, если бы такого рода меры применялись к странам, которые мы считаем дружественными. Поэтому, да, здесь какое-то основание должно быть. Но я все-таки думаю, что процессы политических отношений с теми же европейцами и процессы передела собственности разведены. Одни люди осуществляют политическое взаимодействие с европейцами, и другие занимаются поиском интересных активов, где можно пролоббировать внешнее управление и на этом заработать.
8: Отдельно всегда возникают вопросы

0: стоит отметить, что почти всегда под временное управление попадали российские активы европейских компаний. Однако были и предприятия с американским конечным собственником. Главпродукт Агротерра и Аптар Владимир. В двух последних случаях владение было оформлено через европейские структуры. Если считать не конечного бенефициара, а непосредственного юридического владельца долей, тогда Аптар и Агротерру формально можно отнести к европейским активам, французскому и нидерландскому соответственно. А что касается главпродукта, то осенью 2024 года активы, принадлежавшие американской Universal Beverage Company, перешли под управление Росимущества, а в 2025 году суд обратил их в доход государства. Единственный случай, когда активы выводились бы из-под временного управления обратно собственнику, это история с российским подразделением итальянской Ariston. Весной 2024 года они вместе с российскими активами немецкой Bosch перешли под управление Газпром бытовых систем. Но после продолжительных переговоров Москвы и Рима в марте 2025 года активы Ariston вернули итальянскому владельцу. С Bosch этого так и не произошло. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
1: Российские подразделения компании Nestlé и Ашан сообщили, что продолжат деятельность в России в полном объеме. Обе структуры в официальных заявлениях заверили клиентов, партнеров и сотрудников в намерениях безусловно выполнять все обязательства. Они также выразили уверенность, что сотрудничество с LF Management поспособствует дальнейшему развитию компаний. Продал iPhone мошеннику? Ответишь сам по всей строгости. В редакцию Business FM написал предприниматель, которого заблокировали все банки, потому что его покупателем оказался ничем не примечательный мошенник.
2: И вроде бы я ничего не сделал, а получается, я во всем виноват. Я просто не представляю, как этой ситуации даже вот избежать можно было, и как в дальнейшем даже. Я пока не принимаю карты, полноценно не могу вести свою бизнес-деятельность. Только олдскул, только кассовые чеки, только наличный расчет. В общем-то, мы и по карте обязаны продавать. И, в общем-то, мы продали по карте. Но, как оказалось, себе в убыток. Максимально хотелось работать в белую, лучше бы работал максимально в серую, чем иметь такие проблемы.
3: Бизнес FM с теми, кто в теме.
1: Интервью с пострадавшим предпринимателем сегодня в дневные часы 18.30 на Бизнес FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
3: Реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
8: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
10: Бизнес FM. Контекст. 25 и 27 сентября на сцене театра «Маска» премьера спектакля «Мастера Маргарита» режиссера Петра Шерешевского и продюсера Леонида Робермана. Психологическая драма по мотивам главного мистического романа 20 века, в центре которой не только главные герои, но и те, кто их создал, любил и потерял. Михаил Булгаков и его жена. В ролях Игорь Верник, Андрей Максимов, Виктория Верберг. Подробнее на artpartner.ru. 16+.
11: Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле.
12: Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей

0: старше 12 лет.
1: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. В Нижегородской области запускают программу льготных займов для пострадавших в результате атак БПЛА на логистические центры селлеров. Как сообщил губернатор, программа восстановления создана для предпринимателей, которые потеряли товарные запасы и сейчас восстанавливают операционную деятельность. Сумма займа по программе до 5 миллионов рублей на срок до 3 лет. Ставка зависит от сферы деятельности. Для производств от 5% до 10,5%, для остального МСП от 8% до 12%. До 2 миллионов рублей можно взять под поручительство двух физлиц. Если больше, понадобится залог и поручительство владельцев бизнеса. Программу разработала региональная микрокредитная компания. Она работает в рамках нацпроекта «Эффективная конкурентная экономика». Власти продолжают разрабатывать дополнительный комплекс мер поддержки. Создание глэмпинг-парка в Малитовском Затоне снова вынесли на обсуждение с нижегородцами. Предыдущие общественные слушания, которые проводились в августе, признали несостоявшимися из-за технической ошибки. Глэмпинг-парк в Затоне имени 25-летия октября собирается строить парк «Марин-Юг». По его заказу был разработан проект планировки, охвативший 35 гектаров территории УАКИ. Проект предполагает строительство 3 туристических комплексов. В первую очередь включит инженерную подготовку участка, строительство коммунальных сетей, подпорных стенок и самих туркомплексов. Также на этом этапе появится улично-дорожная сеть, парковочная зона, благоустроенный пляж и дополнительное озеленение. Вторая очередь, рассчитанная до 2041 года, включает снос существующих зданий и сооружений, дальнейшее строительство дорог и коммунальных сетей, благоустройство и реконструкцию проезда к глэмпинг-парку. Российский футбольный союз представил новую экипировку сборной. Были разработаны домашние, гостевые игровые комплекты, а также парадно-тренировочная коллекция. В основу дизайна лег первый аккорд гимна России, переведенный из звука в графику. Оба комплекта изготовлены из специального текстурированного жаккарда. Первый выход сборной России на поле в новой экипировке запланирован на 29 сентября. Команда сыграет против сборной Ирана. Также в рамках осеннего сбора состоятся встречи с намибийцами 3 октября и 6 октября в Нижнем Новгороде с нигерийцами. Банк России выпускает в обращение памятные монеты «Золотая антилопа» серии «Российская советская мультипликация». Это серебряная монета номиналом 3 рубля из стали с никелевым покрытием номиналом 25 рублей и 25 рублей из медно-никелевого сплава с цветным покрытием. Мультфильм «Золотая антилопа» был снят в 1954 году режиссером Львом Атамановым по мотивам индийских сказок. Мультфильм был создан методом покадровой перерисовки, отснятой кинопленки с реальными актерами и декорациями. Он удостоен премии Каннского фестиваля и других международных наград. О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
3: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 22 градуса. Вечером плюс 18 и малооблачно, ночью облачно с прояснениями и плюс 14.
4: Валюта.
3: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 22 сентября. Доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 54 копейки. Держитесь курса.
4: Компании и корпорации.
2: Специалисты регионального управления Россельхознадзора совершили профилактический визит в дельфинарий в Нижнем Новгороде. Сейчас в дельфинарии живут 8 подопечных. 5 черноморских афалин, 2 южноафриканских морских котика, а также южноамериканский морской лев. Сотрудники Россельхознадзора разъяснили актуальные требования законодательства и дали практические рекомендации по поддержанию надлежащих условий содержания животных. Все замечания, выявленные в процессе обсуждения, были устранены оперативно. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «НБД Банк» на уровне RU-BBB+. Прогноз по рейтингу стабильный. Оценка отражает устойчивое финансовое положение банка, сильную позицию по капиталу, комфортный уровень ликвидности и адекватное качество активов. Среди факторов, повлиявших на оценку, агентство также отметило сохранение сильных конкурентных позиций НБД банка и невысокий уровень концентрации кредитных рисков. Норматив достаточности капитала банк поддерживает на высоком уровне, что обеспечивает ему значительный запас прочности. По данным на 1 июля этого года, активы НБД банка выросли за 12 месяцев на 6%. Их основу составляет кредитный портфель корпоративных клиентов, преимущественно субъектов малого и среднего бизнеса, а также лизинговый портфель. АвтоВАЗ в честь своего 60-летия запустил коллаборацию с брендом «Села». Компании представили совместную коллекцию одежды, вдохновленную эстетикой классических моделей «Лада» и «Жигулей». Проект опирается на ностальгический образ марки, которая на протяжении десятилетий оставалась для россиян первой машиной и частью повседневной жизни. В дизайне используются элементы, отсылающие к символике «Лады» и старым моделям, включая стилизованную ладью, напоминающую обивку салонных кресел, клетчатый узор и ковровые орнаменты. Основу коллекции составляют трикотажные изделия, кардиганы, свитшоты и футболки. Линейка ориентирована на мужскую аудиторию и детей. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт. Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
0: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер «Джили Кул Рей» в новой комплектации «Спорт» от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. jili-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Через век. Главные капиталы России. Николай Александрович Второв. Состояние более 100 миллионов рублей.
6: Самый богатый человек дореволюционной России. Про его деловую хватку ходили легенды. А первой сделкой была авантюра по продаже купцу Варфоломееву прав на несуществующую дорогу Томск-Новосибирск за 135 тысяч рублей. Дело было в 1856 году. Юному мошеннику на тот момент было 15 лет. В наказание отец, иркутский купец первой гильдии Александр Федорович Второв, решил проучить сына и сослал его в Томск развивать бизнес. К концу 19 века товарищество на паях А.Ф. Второв вело торговлю текстилем, чаем, занималось поставкой в казну материалов, необходимых для производства пороха, и владело городской недвижимостью в 11 городах Сибири и Урала. В 97 году Николай Александрович перебрался в Москву. Больше всего он интересовался добычей золота и нефти. С начала нового века он начал свой путь золотопромышленника, выкупив паи в Николо-Сергиевской золотопромышленной компании и Нининском золотопромышленном товариществе «Артемьев и Ко». В 1907 году он стал коммерческим директором Серпуховской мануфактуры, одной из крупнейших в стране, состоявшей из 4 ткацких фабрик и множества разнородных заводов, среди которых были кирпичный и литейный. В 1911 умер Второв отец, и большую часть его состояния получил Николай. Это около 150 розничных магазинов, паи во многих крупных мануфактурах, текстильные и химические предприятия, а также различные трактиры и гостиницы. В 1912 году Николай Александрович начал свой первый крупный самостоятельный проект – строительство комплекса зданий «Деловой двор» в Москве. Следующее дело Второго – текстильный трест, в который вошла, например, купленная бизнесменом Даниловская мануфактура. Практически сразу после начала Первой мировой российская армия столкнулась с недостатком боеприпасов, и главное артиллерийское управление страны создало организацию по изготовлению снарядов французского образца. В Торову была предоставлена фабрика, которой достроили два снаряжательных завода и мастерские. Николай Александрович объединил военно-промышленные предприятия и часть текстильного бизнеса в акционерное общество «Поставщик». И, стараясь заместить импорт отечественной продукции, где только возможно, параллельно создал российское акционерное общество химической промышленности «Русско-Краска». В 1916 году Второв приобрел «Юнкерсбанк» с капиталом в 30 миллионов рублей и переименовал его в «Московский промышленный банк». С помощью этого учреждения приобретались металлургические, цементные и химические заводы, а также развивались предприятия, направленные на военное снабжение. Ко времени прихода к власти большевиков Николай Второв владел крупнейшей в России бизнес-империей. Вместе с Рябушинским он создал автомобильное московское общество, после революции преобразованное в ЗИЛ. Фронт требовал колоссальные объемы стали, и Второв в короткие сроки сумел наладить производство на основанном им заводе «Электросталь». Своей империей он управлял из особняка в Москве в Спасо-Песковском переулке. Сегодня этот дом арендуется правительством США как резиденция посла Соединенных Штатов в России и известен в народе как «Спасо-хаус». Советская власть предприятия Второго не трогала из-за их стратегической ценности. В мае 1918 года 52-летний промышленник был убит в своем рабочем кабинете. По Москве ходили слухи, что его застрелил агент большевиков, хотя тем вряд ли в тот момент была нужна смерть Николая Александровича. По другой версии, убийца, красноармеец и студент из Сибири по фамилии Гудков, был незаконным сыном Второва, родом из Томска. Как сообщали газеты, Гудков просил у Второва денег на продолжение учебы. Тот обещал, что поможет не только закончить среднее, но и получить высшее образование. Однако студент потребовал просто дать ему 20 тысяч здесь и сейчас. Получив отказ, он достал револьвер. Второв бросился на него, пытаясь обезоружить, но тот успел смертельно его ранить. Обливаясь кровью, Николай Александрович дошел до прихожей и сказал попавшейся на глаза служащей: «Дуняша, не ходи туда, там стреляют». Это были его последние слова. Убийцу заперли в кабинете. Поняв, что ему не скрыться, Гудков выстрелил себе в висок. Промышленника провожала вся Москва. Вероятно, в первый и последний раз при советской власти в одной колонне шли рабочие, оставшиеся представители буржуазии и красные комиссары. Похоронная процессия растянулась более чем на версту. Одни венки заняли 9 колесниц, а рабочие несли венок с надписью «Великому организатору промышленности». Предприятие Второго национализировали уже после его смерти в 1918-19 годах.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Деньги.
7: Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
1: История денег на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Москве 8.28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минувшей ночью российские военные нанесли массированный удар по целям на Украине. Поражены предприятия металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях. Также поражены объекты портовой инфраструктуры и морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Удары наносились высокоточным оружием наземного, морского, воздушного базирования, а также беспилотниками, сообщает Минобороны. В бельгийском Антверпене с разницей в несколько минут произошло два взрыва. Никто при этом не пострадал. Повреждено несколько зданий, сообщает агентство Белга. Полиция расследует возможную связь между этими происшествиями. Пока никто не задержан. Правоохранители допускают, что инциденты могут быть связаны с незаконным оборотом наркотиков. Россияне начали бережливее подходить к покупкам и чаще выбирают недорогие альтернативы, пишут «Известия». В июле в России снизились продажи одежды и обуви, при этом увеличился спрос на подержанные товары в этом сегменте. Также вырос спрос на прокат строительных инструментов и оборудования. Причина – высокой ставки и недоступности кредитов. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Незаменимый Мерц. Хотя партия канцлера Германии ХДС не прошла в Ландтаг одного из регионов, он считает, что замены ему нет. Выборы в Мекленбурге, Передней Померании выиграла альтернатива для Германии. В Берлине правящая коалиция ХДС и СДПГ в итоге тоже утратила большинство. И теперь канцлера призывают к переговорам с Россией. Об этом сегодня Георгий Бофт. Проблемы на мировых рынках нефти привели к росту цен и дефициту топлива в США и Европе. Между тем, сегодня в Нью-Йорке встретятся Трамп и Зеленский. Ранее американский президент потребовал от Киева перестать наносить удары по российским НПЗ. Санкции против примерно 2600 физических юрлиц, введенных после начала СВО, могут прекратить сегодня свое действие. Постпреды 27 стран сообщества не смогли согласовать продление ограничений, так как Франция и Словакия добивались исключения из списка Алишера Усманова, Люксембург Михаила Фридмана, и переговоры по данным Евроэктив возобновятся сегодня. Подробности в эфире «Бизнес FM».
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08 по 2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru.
4: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк». 16+.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Канцлер Мерц считает, что замены ему нет. Хотя его партия ХДС не прошла в Ландтаг Мекленбурга Передней Померании по итогам голосования 20 сентября, набрав около 5%. Выборы выиграла альтернатива для Германии 38%. В Берлине победили левые с 26%. ХДС получила 19%, а ТГ 16%. В немецкой столице правящая коалиция ХДС и СДПГ в итоге тоже утратила большинство. А альтернативы для Германии потребовала от Мерца переговоров с Россией. Прислушается ли канцлер? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
5: ХДС впервые в истории ФРГ осталась за пределами земельного парламента. Однако сам Мерц, хотя и признал результат последних выборов катастрофой, заявил, что курс свой не поменяет. Необходимое для этого мужество и выдержку он обещал проявить как председатель ХДС и прежде всего как канцлер. Правда, агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что многие функционеры ХДС считают сохранение Мерца на обоих постах вредным, а его уход вопросом скорее ближайшего, чем отдаленного будущего. Партнер по федеральной правящей коалиции из СДПГ Мануэла Швезик, премьер Мекленбурга Передней Померании, так и вовсе бесцеремонно заявила, что комментарии Мерца говорят о том, что он оторван от реальности. Главный вариант ответа на вопрос, почему Мерц не уходит, прост. Заменить неким. Смена канцлера в середине срока требует готового преемника, вокруг которого немедленно сплотится вся фракция, а его нет. Также нового канцлера должен избрать Бундестаг. Значит, коалиционному партнеру СДПГ придется голосовать за него. И она почти наверняка выставит за это высокую цену. Основной сценарий сейчас можно условно назвать канцлер на испытательном сроке. Мерц сохраняет позиции, но обещает провести через правящую коалицию согласованный пакет реформ. Если экономика оживет, а переговоры об окончании войны в Украине дадут результат, ситуация может перевернуться. Если нет, вопрос о канцлере будет поставлен снова. Однако тут парадокс в том, что Мерц делает ставку ровно на то, что избиратели отвергаются. Центральный пункт его программы – отмена досрочной пенсии без вычетов после 45 лет стажа. Против выступают 3/4 немцев. Второй конфликтный пункт – закон о рабочем времени. Третья точка раздора – здравоохранение. И Мерц не собирается уступать по вопросу сокращения социальных расходов. Во внешней политике он не сдвинется вообще ни на миллиметр. Особенно после инцидента в аэропорту Лейпцига, где в начале августа обнаружили начиненный взрывчаткой дрон рядом с украинскими транспортными самолетами. Мерц тогда официально возложил ответственность на Россию, потребовав новых санкций. АДГ предлагает прямо противоположное. Сопредседатель партии Тина Хруппала потребовал, чтобы Мерц в конце концов поехал в Москву на переговоры, а другой сопредседатель Алис Вайдель заявила, что АДГ намерена говорить с обеими сторонами конфликта и вместе с американцами открыть канал связи с Россией. Однако для Мерца жесткий антироссийский курс – одна из немногих оставшихся у него зон четкой идентичности, и тут любой шаг назад был бы воспринят как капитуляция перед повесткой АДГ. Однако разрыв между линией Берлина и настроениями бывших территорий ГДР, где возобладал тезис о мире и дешевой энергии с Востока, в результате только растет. Общенациональные опросы подтверждают рост популярности АДГ, у которой почти треть поддержки. Работы Мерца довольны 13%. В Берлине левые среди молодых избирателей вплотную подошли к абсолютному большинству, тогда как на востоке страны доминирует АДГ. Центристы, на которых опиралась вся послевоенная партийная система, уступают позиции одновременно и левым, и правым. Постепенно формируются две разные политические системы. На Западе еще работает привычная конкуренция центристских партий. На Востоке получается модель АДГ против всех, и она там вплотную подошла к власти. Если АДГ в Саксонии-Анхальт удастся добиться поддержки третьей партии, то рухнет сам принцип отказа от любого сотрудничества с ней, утвержденный на федеральном уровне. И тогда уже федеральному правительству придется работать с правительством АДГ в Верхней палате парламента Бундесрате по вопросам безопасности и в распределении федеральных средств.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Проблемы на мировых рынках нефти привели к росту цен и дефициту топлива в США и Европе. В Штатах цены на дизель обновляют исторические максимумы. Рост за год более чем на 75%. А во Франции на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. Продолжит Валерий Бадоев.
6: По данным американского управления энергетической информации Минэнерго США, НПЗ в Штатах уже работают почти на пределе возможностей. Коэффициент нагрузки на позапрошлой неделе составлял 97%. А Американская автомобильная ассоциация опубликовала свежие данные, согласно которым в Штатах средние цены на дизель вновь обновили исторический максимум – $6.51 за галлон. Это на 76% выше, чем в прошлом году. Дизель в Штатах дорожает, потому что на него растет мировой спрос. Вслед за топливом увеличиваются и цены на продукты, говорит профессиональный гид в Калифорнии, житель Лос-Анджелеса Геннадий Котлярчук.
7: Цены на бензин и на дизель поднимаются, все немножко возмущаются, и опять же, все зависит еще от штата. Допустим, я живу в Калифорнии, есть очень высокие цены. Где-то около $7 за галлон, если мы берем 91-й бензин, это премиальный бензин, который я себе заливаю. Ну, раньше оно и 3-4, $5 стоило.
8: А быстро скачок произошел, или это какой-то длительный процесс?
7: Ну, какой-то длительный, например, там стало 4, потом 4,25, потом 4,50, и он так поднимается незаметно, и потом раз, и уже столько. Если мы берем центральные штаты, то там всегда дешевле было бензин, там на пару долларов может спокойно быть. Заметно, потому что поднимается бензин, поднимается дизель, поднимается и стоимость продуктов, и много другого, потому что все завязано на доставке.
6: Ранее, по данным Financial Times и Axios, Трамп просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, так как это усугубляет глобальный дефицит дизельного топлива. И это на фоне проблем с Армузским проливом, действий хуситов, которые атакуют суда в Красном море и угрожают перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, и сложностей с саудовским нефтепроводом «Восток-Запад», который пока полноценно не восстановили после ударов беспилотников. Как раз поэтому и растет мировой спрос на топливо из Штатов. Но о каком-либо дефиците или топливном кризисе в США говорить не стоит. На высоких внутренних и внешних ценах американские нефтегазовые компании очень хорошо зарабатывают, а при желании или при острой необходимости Штаты могут перекрыть экспорт дизеля. Также у Трампа есть очень важный инструмент в регулировании нефтяных рынков – его заявления и посты в соцсетях, отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
9: От одного заявления того, что мы с Ираном продвинулись на самом деле в переговорах об открытии Армузского пролива, может толкнуть цены на нефть вниз. А когда цены там снизятся и компании меньше могут зарабатывать, он может наоборот сказать, что мы уничтожим Иран, он не выполняет наши требования и так далее. Опять цена повысится. Поэтому можно также регулировать цены с помощью даже просто заявлений о состоянии Армузского пролива, состоянии переговоров по его открытию. Поэтому все-таки пока речь о дефиците в том плане, что вообще в США остановятся грузоперевозки и ни капли дизеля не будет, речь об этом не идет. То есть физически у Соединенных Штатов достаточно топлива. Вопрос в его цене. Ну, на самом деле, здесь Трампу просто нужно объяснить избирателям, почему дизель так сильно дорожает. И он все валит на Украину, а по сути на Байдена. Потому что украинский кризис начался при нем.
6: Нефтяная компания Saudi Aramco на днях уведомила по меньшей мере два европейских НПЗ, что в октябре не сможет поставить им свое сырье. Во Франции, например, как сообщает Фигаро, на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. А цены на тот же дизель во Франции обновили рекорд. По данным Минэкономики, теперь литр стоит в среднем 2 евро 42 евроцента. Рост цен и отсутствие некоторых видов топлива подтверждает гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
10: Поскольку регулярно пользуюсь автомобилем, могу сказать, что не на всех заправках все есть. Из топлива высшей категории исчезло уже месяца два назад, практически его нету. Пока каких-то безумных очередей нету, но действительно заправки пустоваты. Цены выросли, вот они немножечко еще больше растут. Против того, что было два месяца назад, цены подросли процентов на 10. То есть это лимитирует перемещение людей в пространстве все-таки. Смотрите, два месяца назад было 2,1, допустим, 2,2, а сейчас 2,5. Так, по ощущениям.
8: Какая есть реакция? Как-то реагируют французы?
10: 17 октября начинаются опять желтые жилеты.
6: И ситуация с топливом усугубляется по всей Европе, хотя во Франции это пока что наиболее заметно. Проблемы касаются даже авиационного топлива, пишет Рейтер. Ожидается, что в четвертом квартале этого года Европа даже столкнется с дефицитом. Запасы авиатоплива сокращаются и достигли 7-летнего минимума, несмотря на диверсификацию поставок, пишет агентство. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Украина готова перестать бить по российским НПЗ, заявил Владимир Зеленский в ответ на требования Трампа, но только при условии, что Россия также прекратит удары по украинской энергетике и экспорту. По данным СМИ, Трамп и Зеленский встретятся во вторник во второй половине дня в Нью-Йорке. Поздно вечером в понедельник Зеленский встретился с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом в аэропорту в Ирландии. Это сообщило агентство Рейтер. Гаджеты для умного дома классифицируют для борьбы с контрафактом. Около 60 наименований таких устройств внесли в общероссийский классификатор. Как пишет «Известия», это коснулось в частности программного обеспечения для умного дома, датчиков, самозакрывающихся кранов и штор. Мера спровоцирует рост цен, но обеспечит безопасность, считает директор технического департамента RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
11: Это нужно было сделать сильно раньше. Как только мы заговорили об импортозамещения, сразу же нужно было обязать все средства, которые относятся к умному дому, в какой-то перспективе заменить на отечественное. Уже сейчас есть прецеденты, когда, ну, например, иранские хакеры атаковали дизель-генератор где-то в Великобритании. Если речь идет о чем-то, что связано с жизнеобеспечением в жилых домах, то это будет слишком лакомая жертва для политически замотивированных хакеров. Да, это приведет к росту цен, очевидно. Самое негативное будет не в этом. Самое негативное будет в том, что снизится ассортимент устройств, которые можно приобрести. К сожалению, могут появиться монополисты на отечественном рынке, ну, как мы это видим с производителями любой цифровой техники. А снижение конкуренции приведет к тому, что за высокую цену потребитель будет получать невысокое качество. Но если контроль будет выполняться таким образом, как он задуман, то жители, пользователи умных домов смогут чувствовать себя в относительной безопасности.
2: Федор Музалевский. С другой стороны, классификация программного обеспечения гаджетов для умного дома поставит застройщиков определенные правовые рамки и упростит жизнь жителям МКД, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
12: Умные дома сейчас вводят как необходимую единицу при строительстве новых многоквартирных домов. Счетчики – это самый банальный пример, который могут сами передавать показания, поэтому данная инициатива в первую очередь направлено на регулирование именно застройщиков, которые строятся массово многоквартирные дома, а также на юридические лица, то есть бизнес-центры, допустим, те же самые, которые строятся. Там тоже сейчас активно применяются умные дома. Так как у них большой спрос, у них много денег, имеется в виду, вкладывается в это, они все равно будут покупать, они вынуждены, потому что современные стандарты обязывают. И для того, чтобы была перепроверка, было понимание, что там используется, и в случае нештатной ситуации, допустим, не сработал датчик задымленности, то было понятно, по чьей-то причине произошло.
2: Максим Горшенин. Власти ожидают, что с обновлением классификатора удастся сократить объемы контрафактной продукции и снизить риски закупки устройств, не соответствующих стандартам.
13: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
14: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
15: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
14: Говорящие фамилии на Business FM.
3: Пока звучит этот текст, в мире купят 1500 шариковых ручек.
14: Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
16: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
17: Ценные бумаги.
16: Оценка госпакета акций аэропорта Шереметьево для приватизации займет не меньше месяца после получения отчетности. Об этом заявил журналистам в кулуарах Московского финансового форума замминистра финансов России Алексей Моисеев. По его словам, в министерстве только недавно получили отчетность за январь-июнь. Ее важно было дождаться, так как в первом полугодии был куплен аэропорт Домодедово. Необходимо было делать оценку на основании отчетности. отчетности вместе с этой сделкой, уточнил он.
17: Отчеты и планы.
16: Финская авиакомпания Finnair запускает рейс по маршруту Хельсинки-Мельбурн, который будет продолжаться около 24 часов, сообщает портал Simple Flying. Самолеты вынуждены будут огибать воздушное пространство России, которое закрыто для авиакомпаний недружественных стран из-за введенных ими ограничений против российских перевозчиков. Полеты будут выполняться с посадкой в столице Таиланда – Бангкоке. Новый автомобиль марки «Бугатти» встал на учет в ГИБДД впервые с 2013 года, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале. На российский учет встал легендарный «Бугатти W16 Mistral» из финальной серии. За всю историю наших наблюдений в страну ввезено всего 17 экземпляров «Бугатти», из которых только 6 штук были новыми, остальные с пробегом, написал он. Выпуск модели полностью завершился в июле 2026 года. Тираж финальной серии был всего 99 экземпляров. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «8:49 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Яндекс открыл разработчикам новую ИИ-модель, обученную с нуля. Она называется Alisa AI Foundation LLM. Разработчики смогут бесплатно использовать ее для исследований и коммерческих проектов, дорабатывать под свои задачи и встраивать в собственные продукты. Как заявил Business FM ML Brand директор Яндекса Петр Ермаков, модель особенно хорошо справляется с русскоязычными вопросами, математическими задачами и программированием.
18: Да, действительно, мы выложили модель, обученную с нуля, в открытый доступ. Наша фундейшнл модель может стать отправной точкой для других лабораторий и компаний. Теперь любой исследователь или инженер может ее изучить и воспользоваться, так как лицензия открыта. Мы подготовили еще большой технический отчет, как нам удалось добиться классного качества при наших размерах модели. Стандарт индустрии – замерять модели перед их выкладкой. Данные для замеров открыты. Также мы выложили новые наборы данных для замеров подобных моделей. Любой интересующийся специалист может замерить самостоятельно нашу модель и подтвердить результаты. По метрикам наша модель обходит куда более крупные DeepSeek V4 FlashBase и Nematron 3 Super почти по всем направлениям. А среди открытых притрейнов лидирует на IMA AnswerBench и Live CodeBench. В открытый доступ мы выложили именно притрейн-версию, обученной с нуля модели. Помимо этого мы выложили код, чтобы любой разработчик мог дообучить ее под свои нужды или свой проект. На этом работа не заканчивается. Все наши эксперименты и успешные идеи лягут в основу будущего Alisa AI, например, единой рассуждающей модели, которая будет доступна пользователям в продукте.
2: Петр Ермаков, ML Brand, директор Яндекса. Для обычных пользователей новая модель пока недоступна в виде чат-бота и не означает немедленного обновления Алиса. Это экспериментальная основа, на которой Яндекс испытывает технологии для своей будущей единой рассуждающей модели, которая будет использоваться в Алисе AI и улучшать пользовательский опыт.
13: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Ну а теперь о том, что происходит сегодня на рынках. Гриш, доброе утро.
19: Доброе утро.
2: Индекс Мосбиржи с утра у нас подрастает сегодня так немного.
19: Ну, в принципе, да, топчемся на одном месте. По сути, вчера упали, сегодня отскакиваем. Важный момент сегодня опять будет ЦБ озвучивать параметры своих операций с банковской системой, в смысле предоставления рублевой ликвидности в рамках кредитных линий. Ну, соответственно, с учетом напряженной ситуации с ликвидностью, это даже было видно по динамике нашего валютного рынка, рынка долгового, рублей не хватает, соответственно, ЦБ, естественно, стоит перед дилеммой, что надо рубли добавить. Так что сегодня все ждут уже прогнозы, что общий объем кредитных линий будет увеличен на триллион, может быть, на побольше. Соответственно, если это случится, рынок акций у нас получит некую поддержку. Может быть, опять вернемся выше 2300, а там будет видно. Ну, а валютный рынок в таком случае останется вот в прежнем режиме. Пока вот, судя по всему, приближается или уже наступает период плотных налоговых платежей. Насколько я понял, продажа валют со стороны экспортеров на этот раз существенно увеличилась по сравнению с июлем и августом. Соответственно, какое-то предложение сейчас на рынке увеличивается, спрос неравномерный. Но главное, что постоянный покупатель, это ЦБ, сократил объем покупок в рамках минфиновского бюджетного правила, там ниже 2 миллиардов. Соответственно, дальше вот ждем октябрь, где вроде как с учетом высоких цен на российские экспортные цены по энергоносителям, опять нефтегазовые доходы Минфин должен считать существенно выше. Значит, объем покупок 3 октября может увеличиться, ну, опять, как минимум, до 5-6 миллиардов. Рынок на это настроен, поэтому таких особых спекулятивных продаж рубля, доллара и юаня против рубля пока нет. Спекулянты видят, что, конечно, идет коррекционное укрепление российской валюты, но рассматривают это укрепление именно как коррекционное, не какой-то разворот. На глобальном рынке с утра тоже все тихо. Вчера был бурный рост по американским хай-тековским бумагам. Опять вернулся интерес, или, как говорят, аппетит к риску. Покупали акции полупроводников компании. Вот один из производителей чипов, корпорация AMD, капитализацию показала в триллион. Теперь там акции триллионеров пруд пруди в Америке. Уже трудно будет найти, кто не триллионер. Ну, с утра все тихо. Цены на нефть после вчерашнего снижения сегодня восстанавливаются. Brent уже $102.
13: Капитал на бизнес FM. Реклама.
17: Как получить кэшбэк за инвестицию, как вложиться в одно касание и даже как выбрать жену по портфелю акций.
20: У Ларисы 300% профит, а у Светланы 280%, но она рискует.
17: О том, что инвестиции – это не скучно, ведущие шоу «Инвест-летучка» от Сберинвестиций Тимур Ромашко и биржевой стратег Дмитрий Макаров в преддверии инвестфорума «Настоящее будущее» в программе «Капитал» в четверг после 17 на Бизнес-ФМ.
21: ПАО «Сбербанк».
13: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 30 сентября, кинотеатр «Октябрь». Конференция группы компаний «Аккам» о цене и ценности. На большой конференции для брендов обсудят, как конкурировать за осторожного потребителя сегодня и какие решения помогают бизнесу покупать будущее. В программе свежие данные о рынке, экономике, медиа, креативе, продвижении в офлайн и онлайн рознице, а также отраслевые треки по недвижимости, авто, фарме и ритейлу. Подробнее на okam.group. 16+.
22: Первые в деле.
23: Считается, что первый в мире интернет-магазин Books.com в 1992 году открыл американский юрист Чарльз Стэк. На пике сайт предлагал покупателям около 500 000 книг. Из-за плохого управления торговля на Books.com постепенно угасала, а домен выкупила одна из старейших американских книготорговых компаний.
22: Первые в деле. На Business FM.
13: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
24: Космические и природные массивы. Вот что лежит в основе архитектурного облика ЖК «Начало» на Красной Пресне, о котором мы говорим на этой неделе. Представьте себе росток, способный пробить мертвый асфальт мегаполиса. Представьте формирующийся кристалл или ракету на стартовой площадке. Почувствуйте в груди легкий восторг первооткрывателя, и ваше настроение будет созвучно архитектуре комплекса. Он и правда будто готов оторваться от Земли и перенестись в космическое завтра, забрав с собой на память небо, реку, город, которые отражаются в его стеклянных фасадах. Впрочем, в отличие от своих собратьев с Байконура и Плесецка, космический корабль «Начало», хоть и является доминантой территории, к соседям относится с большим уважением. Каждый квадратный метр Красной Пресни – это память Москвы. И потому девелопер компания «Донстрой» сознательно отказала проекту в явном архитектурном превосходстве. В итоге новый городской ансамбль, состоящий из 8 разноэтажных корпусов, почти бесшовно войдет в историческую застройку. И использование натурального камня в облицовке не просто удобство или дань моде. Теплая, тактильно приятная каменная основа визуально, эмоционально сближает современный комплекс со старой Москвой. А вот дворы «Начало» – настоящая градостроительная новинка. Принцип «детская площадка плюс скамейка» проект предложил напрочь забыть. А с собой в будущее взять игровой «Млечный путь» со специальным детским оборудованием, созерцательно-отдыхательный космический сад с его зеленой гостиной, динамично-спортивный метеоритный сад, не просто три двора, три концепции, три ландшафта, три территории, на которых интересно в любом возрасте, в любое время года, в любом настроении. Теперь путешествие между мирами – реальность, а когда-то казалось недостижимой мечтой. Это тоже было начало. Продолжим.
22: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: Москве 8.58, в студии Дмитрий Борисов, здравствуйте. Российская группировка «Центр» завершила окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье в Донецкой Республике, сообщили Минобороны. По их информации, военные развивают дальнейшее наступление в направлении Александровки. Временное ограничение на прием и выпуск воздушных судов снято в аэропорту Казани. Ранее к штатной работе вернулись воздушные гавани Самары, Пензы, Нижнего Новгорода, Саратова и Саранска. Самарская область ночью была атакована беспилотниками, целью были промышленные предприятия. Минздрав России предлагает ввести медицинское свидетельствование раз в 5 лет для работников, занятых на всех этапах оборота оружия и патронов, по аналогии с требованиями к владельцам оружия. Это необходимо для своевременного выявления психических расстройств, пояснили ТАСС при службе Министерства здравоохранения. Ракетные войска КНДР провели испытания оружия нового типа, сообщает агентство ЦТАК. Подробности не раскрываются. За испытаниями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ин. Он отметил, что они стали демонстрацией ультрасовременных оборонных технологий. Также он назвал новую систему непреодолимой силой. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Самарская область подверглась массированной атаке беспилотников. Повреждены гражданские объекты, в том числе частные дома и автомобили. Целью были промышленные предприятия, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. А в Минобороны России утром заявили об ударах под предприятия металлургической и химической промышленности Украины, топливно-энергетической и ВПК. Поражены цели в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Одесской областях. Во временное управление передали российский завод «Аптар». В соответствии с указом президента, активом будет управлять компания H&N. Возникает вопрос, почему под временное управление попадают некоторые активы и как выбираются новые управляющие. США работают над крупной сделкой по закупке удобрений в Белоруссии. Это заявил президент Трамп в соцсетях. Параметров он не уточнил, но назвал это отличной новостью для американских фермеров и животноводов. Штаты сняли санкции с Беларусь-Кале в марте. Все подробности в ближайшем эфире Business FM. Массированная атака беспилотников на Самарскую область. Ночью силы ПВО, по словам главы региона Вячеслава Федорищева, уничтожили десятки дронов. Целью были промышленные предприятия, но повреждения получили гражданские объекты, частные дома и автомобили. На данный момент информация о повреждениях и пострадавших уточняется. В Новокуйбышевске отразили атаку дронов на промпредприятие. В Самаре в нескольких домах выбило стекла, у одного здания повреждена кровля, в городе был виден дым, говорит главный редактор Business FM Самара Наталья Андриянова.
1: Ночью началась атака на одно из промышленных предприятий нашего города. К сожалению, судя по столбам черного дыма, которые виднелись из некоторых точек нашего города, можно судить, что действительно было некое попадание обломков или еще чего-то. Работало ПВО, работали мобильные огневые группы, тоже было слышна перестрелка, стрекотня вот этой работы. И, к сожалению, были повреждены частные дома частного сектора, которые находятся неподалеку от промышленного предприятия. Пока о жертвах никаких данных нет. Там оперативный штаб работает, выясняет последствия полностью, кому какая необходима помощь, как медицинская, так и какая-то материальная.
2: Это черта города или это пригород?
1: Это черта города, но пригород. То есть это между Самарой и Новокуйбышевском находится. Беспилотная опасность уже снята. Оповещения были именно в районе атаки. Звуковое оповещение, оно происходит у нас в районе атаки.
4: Наталья Андреянова. Всего, по данным Минобороны России, за ночь над 15 российскими регионами уничтожили 297 беспилотников. Беспилотная и авиационная опасность вводилась в 19 субъектах России. Также, по сообщению Минобороны, ночью Россия нанесла массированный удар по предприятиям металлургической и химической промышленности, ТЭК и ВПК, а также объектам портовой инфраструктуры на Украине. Под ударом оказались объекты в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Одесской области. Уничтожено 3 украинских радиолокационных станции. Минобороны отмечает, что этой ночью, помимо прочего, были применены гиперзвуковые ракеты «Циркон». По данным украинских СМИ, в Днепропетровске, Кривом Роге и Павлограде повреждены промпредприятия, на местах возникли пожары. В Киеве загорелись складские помещения, обломки повредили жилой дом. Отмечается, что ПВО не смогла сбить ни одной из баллистических ракет, а также ни одной ракеты «Оникс». Российский завод «Аптар» передали во временное управление. В соответствии с указом президента, активом будет управлять компания H&N. Она входит в холдинг Health and Nutrition, который объединяет бывшие российские активы группы «Данон». На прошлой неделе под временное управление российским структурам перешли активы компании «Ашан», «Нестле», «Лиманопро», «ФМ Логистик» и «Бати Логистикс». Как и во многих предыдущих случаях, за кадром остаются вопросы о том, почему под временное управление попадают одни активы и не попадают другие, и как выбираются новые управляющие. Подробнее Иван Медведев.
5: Завод «Аптар», попавший под временное управление, выпускает пластиковую упаковку для косметики, бытовой химии, продуктов питания, напитков и медицинских товаров. Выручка за прошлый год составила 1,75 миллиарда рублей. Чистая прибыль – 537 миллионов. Сам механизм временного управления иностранными активами появился в 2023 году. Сначала его применили крупным энергетическим активам. Почти 84% акций «Юнипро», принадлежавших немецкой «Юнипер», и более 98% финской «Фортум» перешли под управление Росимущества. Так Москва ответила на то, что Германия передала под контроль своего федерального сетевого агентства две дочерние структуры Роснефти, владевшие долями в 3 НПЗ в Германии. Следующую группу составили компании, которые готовили продажу российского бизнеса. Летом 23 года под управление Росимущества передали «Данон» и «Балтику», принадлежавшую датской «Карлсберг». Позднее активы «Данон» продали компании «Вамин-Р». «Балтику» со временем тоже продали, как и активы совместного предприятия «ABN Bev» и «ФС». Под временное управление попадали также стратегически значимые производственные и сельскохозяйственные активы. В апреле 2024 года Росимущество получило контроль над «Агротеррой», а в августе 2025 активы французского производителя промышленных газов Air Liquide, включая совместное предприятие с «Северсталью», передали компании «М-Логистика». Все эти действия почти всегда объяснялись ответом на недружественные действия западных стран. Эксперты, комментировавшие эти события, обычно тоже говорят о политических мотивах. Но, по мнению профессора финансового университета Константина Симонова, это работает не совсем так.
7: Изначально, для того, чтобы вводить внешнее управление, безусловно, актив должен был принадлежать собственнику из недружественных стран. Было бы действительно странно, если бы такого рода меры применялись к странам, которые мы считаем дружественными. Поэтому, да, здесь какое-то основание должно быть. Но я все-таки думаю, что процессы политических отношений с теми же европейцами и процессы передела собственности разведены. Одни люди осуществляют политическое взаимодействие с европейцами, и другие занимаются поиском интересных активов, где можно пролоббировать внешнее управление и на этом заработать.
5: Отдельно всегда возникают вопросы по поводу того, по каким критериям власти определяют, кому отдавать под управление иностранные активы. А ответов обычно не возникает, говорит член правления РСПП Игорь Юргенс.
9: Критерии определяет соответствующая комиссия правительственная. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство заключается в платежеспособности будущих собственников. Эти критерии иногда выполняются, по крайней мере, внешне. То есть эти новые собственники, по крайней мере, хотя бы какой-то план имеют и какой-то опыт. А вот предыдущие широко известные случаи, когда «Ашан» и ряд других швейцарских, французских активов куда-то перешли, непонятен абсолютно. 14-15 тысяч уставной капитал и так далее. Поэтому такого рода случаи вызывают сомнения.
5: Продолжая тему «не кому, а кого», Стоит отметить, что почти всегда под временное управление попадали российские активы европейских компаний. Однако были и предприятия с американским конечным собственником. Главпродукт Агротерра и Аптар Владимир. В двух последних случаях владение было оформлено через европейские структуры. Если считать не конечного бенефициара, а непосредственного юридического владельца долей, тогда Аптар и Агротерру формально можно отнести к европейским активам, французскому и нидерландскому соответственно. А что касается главпродукта, то осенью 2024 года активы, принадлежавшие американской Universal Beverage Company, перешли под управление Росимущества, а в 2025 году суд обратил их в доход государства. Единственный случай, когда активы выводились бы из-под временного управления обратно собственнику, это история с российским подразделением итальянской Ariston. Весной 2024 года они вместе с российскими активами немецкой Bosch перешли под управление Газпром бытовых систем. Но после продолжительных переговоров Москвы и Рима в марте 2025 года активы Ariston вернули итальянскому владельцу. С Bosch этого так и не произошло. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
4: Российские подразделения компании Nestlé Ашан сообщили, что продолжат деятельность в России в полном объеме. Обе структуры в официальных заявлениях заверили клиентов, партнеров и сотрудников в намерениях безусловно выполнять все обязательства. Они также выразили уверенность, что сотрудничество с Лев Менеджментом поспособствует дальнейшему развитию компаний. Сразу несколько общественных потребительских организаций выступили против разработанного Минэкономики законопроекта, ужесточающего правила возврата приобретенных в интернете товаров. Они считают, что предложенные поправки существенно сужают права покупателей. Селлеры маркетплейса, в свою очередь, настаивают, что бизнес страдает от злоупотребления возвратами. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Продал айфон мошеннику? Ответишь сам по всей строгости. В редакцию Business FM написал предприниматель, которого заблокировали все банки, потому что его покупателем оказался ничем не примечательный мошенник.
6: И вроде бы я ничего не сделал, а

0: сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
1: «Кто надо, услышал». Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес-ФМ».
2: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкет. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
1: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Реклама.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО Альфа-банк.
4: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
5: Застройщик ООО «Сазарь», регион Инвест 52. Проектная декларация на сайте наш.ру.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Деньги. Фарфоровые монеты, использовавшиеся внутри игорных заведений в Сиаме в 18-19 веках, назывались би. Они восполняли нехватку мелких монет и одновременно привязывали посетителей к конкретному игорному дому. Би были различными по форме и цвету. В надписях указывался игорный дом и номинал монеты. В 1871 году би запретили, так как ими стали пользоваться как средством обращения наряду с денежными единицами страны.
1: История денег на Business FM. Business FM. Инструкция по применению.
7: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
7: Особые показания.
1: Дефицит времени.
7: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
7: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
7: и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
7: Консультация с врачом не требуется.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
8: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. Министр иностранных дел России Сергей Лавров представит страну на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. Его выступление ожидается 26 сентября. Помимо этого, дипломата ждут десятки двусторонних и многосторонних встреч. В центре внимания на полях международного собрания будут урегулирование конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, а также ситуация вокруг Ирана. Избирательная комиссия Нижегородской области утвердила итоги голосования на выборах.

0: выборах депутатов Госдумы 9-го созыва в Нижегородской области и на выборах депутатов Законодательного собрания 8-го созыва. Явка составила более 60%. Согласно предоставленным данным, на выборах обоих органов необходимое число голосов набрали «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Подтвержденных нарушений на территории Нижегородской области нет. Минпросвещение запустило в детских садах новый проект «Орлята-дошколята», нацеленный на приобщение к традиционным ценностям, сообщил эксперт ведомства, директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов. Этой осенью воспитателям дошкольных образовательных организаций всех регионов России были направлены общие методические рекомендации по реализации проекта. Он уже объединил более 18 тысяч детских садов. Речь идет о более чем 550 тысячах воспитанников. В этом году запланировано 18 событийных проектов, которые объединят всех участников воспитательного процесса и будут направлены на их приобщение к традиционным российским духовно-нравственным ценностям. В Нижегородской области передвижные камеры фото- и видеофиксации получили возможность автоматически выявлять непропуск пешеходов на зебре. Первый комплекс с расширенным функционалом уже установили на территории Бора. Как сообщили в Центре развития транспортных систем, оборудование будут постепенно размещать и на других участках региональных дорог. Конкретные места определят после анализа аварийности. Всего в Нижегородской области сейчас работают 100 мобильных камер, 7 из них находятся в Нижнем Новгороде. Техника фиксирует различные нарушения правил дорожного движения, в их числе превышение скорости, пересечение двойной сплошной линии, разговоры по мобильному телефону за рулем, непристегнутый ремень и непредоставление преимущества пешеходам. О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 22 градуса. Вечером плюс 18 и малооблачно, ночью облачно с прояснениями и плюс 14.
1: Валюта.
2: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 22 сентября. Доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 54 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Мегафон, Вымпелком и МТС должны до конца марта следующего года обеспечить сотовой связью 100% населенных пунктов, где проживает более 2000 человек. Это следует из проекта решения Госкомиссии по радиочастотам, заседание которой запланировано на конец сентября. Ранее комиссия выдала аналогичное предписание оператору Т2. По данным Минцифры, в России нет населенных пунктов с населением от 2000 человек, где полностью отсутствует мобильная связь. В каждом из них есть покрытие хотя бы одного оператора. При этом у каждой компании остаются категории 2000+, где она не обеспечивает необходимый уровень связи, хотя другие операторы предоставляют соответствующие услуги. При этом обязательства по покрытию населенных пунктов предусмотрены для всех операторов мобильной связи. Резидентам Нижегородской инвестиционной инфраструктуры предлагается оценить ее эффективность. В нее входит особая экономическая зона Кулибин, территория опережающего развития, технопарки, бизнес-инкубаторы, промышленные парки. Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов, эти элементы обеспечивают инвестиционную привлекательность Нижегородской области, поэтому важно, чтобы они отвечали запросам предпринимателей и помогали им развиваться. Онлайн-опросы позволяют оценивать эффективность действующих механизмов и своевременно совершенствовать их с учетом потребностей представителей бизнеса. Компании могут оценить такие критерии, как полнота информации, доступность мест, перечень услуг и предоставляемых резидентам мер поддержки. Также предприятия могут внести предложения по улучшению работы инвестиционной инфраструктуры региона. Пройти опрос можно на инвестиционном портале Нижегородской области. Итальянский модельер Донателло Версачи откроет новый бренд совместно с калифорнийским ритейлером Revolve Group Incorporated. Версачи покинула пост креативного директора модного дома Версачи в марте 2025 года. После этого она выступала амбассадором марки. Теперь же, судя по всему, Донателло вернется к дизайну одежды. Ожидается, что новый бизнес отразит ее личное творческое видение. Бренд описывается как независимая инициатива, которая будет запущена в США, Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. Первые продукты появятся в следующем году. Тогда же объявят и название компании. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Ого, красавец! Вот что значит порода.
4: А как зовут?
3: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
5: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
7: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Chump
9: Change. Термин возник в США в середине 60-х и был особенно популярен среди афроамериканского населения. Change переводится с английского как «мелочь», «сдача». А словом «чамп» называли наивного человека, который легко поддается на манипуляции.
10: Благодаря созвучности двух этих слов и возникло выражение «чамп change». Так называют смешную, незначительную сумму денег, которую может посчитать достаточной лишь глупец. Например, зарплату сотрудника придорожной забегаловки где-нибудь в Оклахоме вполне можно назвать «чамп change».
8: Срочные переводы на Business FM. Через век. Главные капиталы России. Артур Антонович Анатра.
11: Родился в 1878 году в семье Антонио Анджеловича Анатры, в известном на юге России купеческом клане итальянцев-переселенцев, чья деятельность во многом способствовала развитию Одессы и оставила яркий след в ее истории. Торгово-промышленная фирма «Братья Анатра» включала экспортный дом, мукомольную мельницу и пароходство. Фирма специализировалась на транспортировке хлебных грузов, а также на производстве и экспорте зернопродуктов и импорте английского угля. В начале 20 века при финансовом участии Артура Антоновича в Одессе на улице Гаваны, 13, был открыт первый в городе стационарный иллюзион, то есть кинотеатр. В 1907 году Артур Анатра принял участие в одной из первых на территории Российской империи автомобильных гонок, организованных в том числе и на его деньги. А заинтересовавшись воздухоплаванием, он стал одним из учредителей Одесского аэроклуба, основанного в марте 1908, а через два года его президентом. 15 июня 1910 года по инициативе Артура Антоновича при Одесском аэроклубе был открыт военно-авиационный класс с бесплатной формой обучения. Для его устройства Анатра, занимавший также пост вице-президента Новороссийского общества поощрения конозаводства, предоставил ипподром. И заодно подарил будущим авиаторам французский аэроплан «Блерио». Через год авиационный класс был преобразован в авиашколу. К началу 1916 года она уже обучала около сотни курсантов. В программе обучения значились такие элементы пилотажа, как скольжение, крутой вираж, перевертывание, штопор, мертвая петля и бой в воздухе. Также в школе проходили специальный курс техники Одесского морского батальона. Они изучали авиадвигатели. После обучения эти мастера могли без чертежей, пользуясь только фотографической памятью, восстанавливать поврежденные аэропланы. Ремонтируя самолеты, принадлежащие аэроклубу, они приобрели опыт, достаточный, чтобы приступить к самолетостроению. И первый аэроплан был построен в мастерских Артура Антоновича 14 апреля 1911 года. Эта дата официально считается днем основания Одесского авиастроительного завода «Анатра».
9: В первый год существования завода на нем было построено 7 самолетов. За следующий год было выпущено уже 20. В то время на заводе работали всего 100 человек. В июне 2013 года «АНАТРА» получил первый госзаказ на 5 самолетов французской системы «Фарман». Толчок бурному росту предприятия дала Первая мировая война. Русская императорская армия нуждалась в самолетах. Завод аэропланов «АНАТРА» начал получать крупные заказы от военного ведомства, а Одесса стала одним из центров самолетостроения Российской империи. К концу сентября 1916 года на окраине Симферополя у реки Славянки был построен новый авиазавод. Симферопольский промышленный комплекс включал в себя авиастроительный, автомобильный и моторостроительные заводы. К концу существования Российской империи на фирме «АНАТРА», которая превратилась в крупнейший авиакомплекс, работало более 2500 человек. Потенциальная мощность фирмы составляла 100 самолетов в месяц. 9 января 1918 года на заседании Совета народных комиссаров был принят декрет о конфискации аэропланного завода «АНАТРА» в Симферополе. 28 июня вся авиапромышленность, находящаяся в пределах Советской России, была объявлена собственностью государства. Одесский филиал при этом пока оставался за владельцем, потому что в 18 году Одесса была сначала под властью Украинской Народной Республики, потом в австро-венгерской оккупации, и еще позже под контролем войск Антанты. В такой политико-экономической ситуации почти полностью прекратились поставки импортных моторов, и завод практически остановил работу. Не примирившись с новой реальностью, в начале 1919 года «АНАТРА» покинул Одессу на собственном самолете. О дальнейшей его судьбе известно мало. Артур Антонович умер в 1943 году в Италии.
4: Через век. Главные капиталы России. На «Бизнес-ФМ». Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ».
9: Это сейчас слово «контрамарка» стало для всех синонимом бесплатного пропуска на представление. Но имеется и другое значение. Контрамаркой называли надчеканку – нанесение на одну из сторон монеты любого знака, который не относился к рисунку ее оригинального оформления. Начиная с античности и до 20 века, контрамарка наносилась либо для изменения достоинства монеты, либо для ее внедрения в денежный оборот за пределами страны-эмитента. Случалось и так, что коллекционеры ставили на монеты свои клейма, как экслибрисы. Теперь же, если и употребляют это слово применительно к надчеканке, то стараются писать и произносить жестче «контрмарка», чтобы не путать с привычной театралом «контрамаркой».
4: «Деньги к деньгам». На «Бизнес-ФМ».
8: «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Севастополе задержан агент спецслужб Украины, сообщает ФСБ. Этот человек проводил разведку объектов Черноморского флота. Он делал снимки на телефон и отправлял их в Киев. Куратору из военной разведки возбуждено уголовное дело о госизмене. Фигурант арестован. Он сотрудничает со следствием и дает признательные показания, заявили в спецслужбе. Цены на мясо птицы в России ускорили рост. Курица в августе подорожала на почти 16% до 263 рублей за килограмм, а индейка на 15%. Теперь килограмм стоит 645 рублей, следует из материалов Росстата. Куриное мясо показало самый заметный рост среди основных мясных продуктов. Рост цен связывают с увеличением издержек производителей. Россия остается крупнейшим поставщиком услуг по обогащению урана для США, несмотря на рестрикции Вашингтона, пишет журнал Foreign Policy. Журнал указывает на то, что для американской компании Centrus Energy, которая поставляет уран для АЭС, ведение дел с Россией имеет ключевое значение. Foreign Policy также подчеркивает, что Вашингтон сталкивается с трудностями при попытках добиться замены российского урана к 2028 году. Самыми популярными экскурсионными направлениями по России этой осенью стали Калининградская область, Северный Кавказ и города Золотого кольца, рассказали в туроператоре «Алиан». Также у туристов пользуются спросом Алтай, Байкал, Дальний Восток и Карелия. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Незаменимый Мерц. Хотя партия канцлера Германии ХДС не прошла в Ландтаг одного из регионов, он считает, что ему замены нет. Выборы в Мекленбурге. Передняя Померания выиграла альтернатива для Германии. В Берлине правящая коалиция ХДС и СДПГ в итоге тоже утратила большинство. И теперь канцлера призывают к переговорам с Россией. Об этом сегодня Георгий Бофт. Проблемы на мировых рынках нефти привели к росту цен и дефициту топлива в США и Европе. Между тем, сегодня в Нью-Йорке встретятся Трамп и Зеленский. Ранее американский президент потребовал от Киева перестать наносить удары по российским НПЗ. С нового года изменится бланк загранпаспорта. Теперь в нем не будет граф «личный код» и учетная запись. Как сообщили в МВД, они отменены в связи с их неактуальностью. Кроме того, в загранпаспорт не будут выносить данные о детях. Есть и другие изменения. А подробности в эфире «Бизнес FM». Канцлер Мерц считает, что замены ему нет. Хотя его партия ХДС не прошла в Ландтаг Мекленбурга. Передняя Померания по итогам голосования 20 сентября набрав около 5%. Выборы выиграла альтернатива для Германии 38%. В Берлине победили левые с 26%. ХДС получила 19%, а ДГ 16%. В немецкой столице правящая коалиция ХДС и СДПГ в итоге тоже утратила большинство. А альтернатива для Германии потребовала от Мерца переговоров с Россией. Прислушается ли канцлер? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: ХДС впервые в истории ФРГ осталась за пределами земельного парламента. Однако сам Мерц, хотя и признал результат последних выборов катастрофой, заявил, что курс свой не поменяет. Необходимое для этого мужество и выдержку он обещал проявить как председатель ХДС и прежде всего как канцлер. Правда, агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что многие функционеры ХДС считают сохранение Мерца на обоих постах вредным, а его уход вопросом скорее ближайшего, чем отдаленного будущего. Партнер по федеральной правящей коалиции из СДПГ Мануэла Швезик, премьер Мекленбурга Передней Померании, так и вовсе бесцеремонно заявила, что комментарии Мерца говорят о том, что он оторван от реальности. Главный вариант ответа на вопрос, почему Мерц не уходит, прост. Заменить неким. Смена канцлера в середине срока требует готового преемника, вокруг которого немедленно сплотится вся фракция, а его нет. Также нового канцлера должен избрать Бундестаг. Значит, коалиционному партнеру СДПГ придется голосовать за него, и она почти наверняка выставит за это высокую цену. Основной сценарий сейчас можно условно назвать канцлер на испытательном сроке. Мерц сохраняет позиции, но обещает провести через правящую коалицию согласованный пакет реформ. Если экономика оживет, а переговоры об окончании войны в Украине дадут результат, ситуация может перевернуться. Если нет, вопрос о канцлере будет поставлен снова. Однако тут парадокс в том, что Мерц делает ставку ровно на то, что избиратели отвергаются. Центральный пункт его программы – отмена досрочной пенсии без вычетов после 45 лет стажа. Против выступают 3/4 немцев. Второй конфликтный пункт – закон о рабочем времени. Третья точка раздора – здравоохранение. И Мерц не собирается уступать по вопросу сокращения социальных расходов. Во внешней политике он не сдвинется вообще ни на миллиметр. Особенно после инцидента в аэропорту Лейпцига, где в начале августа обнаружили начиненный взрывчаткой дрон рядом с украинскими транспортными самолетами. Мерц тогда официально возложил ответственность на Россию, потребовав новых санкций. АДГ предлагает прямо противоположное. Сопредседатель партии Тина Хруппала потребовал, чтобы Мерц в конце концов поехал в Москву на переговоры, а другой сопредседатель Алис Вайдель заявила, что АДГ намерена говорить с обеими сторонами конфликта и вместе с американцами открыть канал связи с Россией. Однако для Мерца жесткий антироссийский курс – одна из немногих оставшихся у него зон четкой идентичности, и тут любой шаг назад был бы воспринят как капитуляция перед повесткой АДГ. Однако разрыв между линией Берлина и настроениями бывшей в территории ГДР, где возобладал тезис о мире и дешевой энергии с Востока, в результате только растет. Общенациональные опросы подтверждают рост популярности АДГ, у которой почти треть поддержки. Работы Мерца довольны 13%. В Берлине левые среди молодых избирателей вплотную подошли к абсолютному большинству, тогда как на востоке страны доминирует АДГ. Центристы, на которых опиралась вся послевоенная партийная система, уступают позиции одновременно и левым, и правым. Постепенно формируются две разные политические системы. На Западе еще работает привычная конкуренция центристских партий. На Востоке получается модель АДГ против всех, и она там вплотную подошла к власти. Если АДГ в Саксонии-Анхальт удастся добиться поддержки третьей партии, то рухнет сам принцип отказа от любого сотрудничества с ней, утвержденный на федеральном уровне. И тогда уже федеральному правительству придется работать с правительством АДГ в Верхней палате парламента Бундесрате по вопросам безопасности и в распределении федеральных средств.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Проблемы на мировых рынках нефти привели к росту цен и дефициту топлива в США и Европе. В Штатах цены на дизель обновляют исторические максимумы. Рост за год более чем на 75%. А во Франции на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. Продолжит Валерий Бадоев.
4: По данным американского управления энергетической информации Минэнерго США, НПЗ в Штатах уже работают почти на пределе возможностей. Коэффициент нагрузки на позапрошлой неделе составлял 97%. А Американская автомобильная ассоциация опубликовала свежие данные, согласно которым в Штатах средние цены на дизель вновь обновили исторический максимум – $6.51 за галлон. Это на 76% выше, чем в прошлом году. Дизель в Штатах дорожает, потому что на него растет мировой спрос. Вслед за топливом увеличиваются и цены на продукты, говорит профессиональный гид в Калифорнии, житель Лос-Анджелеса Геннадий Котлярчук.
5: Цены на бензин и на дизель поднимаются, все немножко возмущаются, и опять же, все зависит еще от штата. Допустим, я живу в Калифорнии, есть очень высокие цены. Где-то около $7 за галлон, если мы берем 91-й бензин, это премиальный бензин, который я себе заливаю. Ну, раньше оно и $3, $4, $5 стоило.
6: А быстро скачок произошел, или это какой-то длительный процесс?
5: Ну, какой-то длительный, например, там стало 4, потом 4,25, потом 4,50, и он так поднимается незаметно, и потом раз, и уже что-то. Если мы берем центральные штаты, то там всегда дешевле было бензин, там на пару долларов может спокойно быть. Заметно, потому что поднимается бензин, поднимается дизель, поднимается и стоимость продуктов, и много другого, потому что все завязано на доставке.
4: Ранее, по данным Financial Times и Axios, Трамп просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, так как это усугубляет глобальный дефицит дизельного топлива. И это на фоне проблем с Армузским проливом, действий хуситов, которые атакуют суда в Красном море и угрожают перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, и сложностей с саудовским нефтепроводом «Восток-Запад», который пока полноценно не восстановили после ударов беспилотников. Как раз поэтому и растет мировой спрос на топливо из Штатов. Но о каком-либо дефиците или топливном кризисе в США США говорить не стоит. На высоких внутренних и внешних ценах американские нефтегазовые компании очень хорошо зарабатывают, а при желании или при острой необходимости Штаты могут перекрыть экспорт дизеля. Также у Трампа есть очень важный инструмент в регулировании нефтяных рынков – его заявления и посты в соцсетях, отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
7: От одного заявления того, что мы с Ираном продвинулись на самом деле в переговорах об открытии Армузского пролива, может толкнуть цены на нефть вниз. А когда цены там снизятся и компании меньше могут зарабатывать, он может наоборот сказать, что мы уничтожим Иран, он не выполняет наши требования и так далее. Опять цена повысится. Поэтому можно также регулировать цены с помощью даже просто заявлений о состоянии Армузского пролива, состоянии переговоров по его открытию. Поэтому все-таки пока речь о дефиците в том плане, что вообще в США становятся грузоперевозки и ни капли дизеля не будет, речь об этом не идет. То есть физически у Соединенных Штатов достаточно топлива. Вопрос в его цене. Ну, на самом деле здесь Трампу просто нужно объяснить избирателям, почему дизель так сильно дорожает. И он все валит на Украину, а по сути на Байдена. Потому что украинский кризис начался при нем.
4: Нефтяная компания Saudi Aramco на днях уведомила по меньшей мере два европейских НПЗ, что в октябре не сможет поставить им свое сырье. Во Франции, например, как сообщает Фигаро, на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. А цены на тот же дизель во Франции обновили рекорд. По данным Минэкономики, теперь литр стоит в среднем 2 евро 42 евроцента. Рост цен и отсутствие некоторых видов топлива подтверждает гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
8: Поскольку регулярно пользуюсь автомобилем, могу сказать, что не на всех заправках все есть. Из топлива высшей категории исчезло уже месяца два назад, практически его нету. Пока каких-то безумных очередей нету, но действительно заправки пустоваты. Цены выросли, вот они немножечко еще больше растут. Против того, что было два месяца назад, цены подросли процентов на 10. То есть это лимитирует перемещение людей в пространстве все-таки. Смотрите, два месяца назад было 2,1, допустим, 2,2, а сейчас 2,5. Так, по ощущениям.
6: Какая есть реакция? Как-то реагируют французы?
8: 17 октября начинаются опять желтые жилеты.
4: И ситуация с топливом усугубляется по всей Европе, хотя во Франции это пока что наиболее заметно. Проблемы касаются даже авиационного топлива, пишет Рейтер. Ожидается, что в четвертом квартале этого года Европа даже столкнется с дефицитом. Запасы авиатоплива сокращаются и достигли 7-летнего минимума, несмотря на диверсификацию поставок, пишет агентство. Валерий Ободоев, Мария Голубева, Алексей Шевцов, Business FM.
2: Украина готова перестать бить по российским НПЗ, заявил Владимир Зеленский в ответ на требования Трампа, но только при условии, что Россия также прекратит удары по украинской энергетике и экспорту. По данным СМИ, Трамп и Зеленский встретятся во вторник во второй половине дня в Нью-Йорке. Поздно вечером в понедельник Зеленский встретился с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом в аэропорту в Ирландии. Это сообщило агентство Рейтер. Гаджеты для умного дома классифицируют для борьбы с контрафактом. Около 60 наименований таких устройств внесли в общероссийский классификатор. Как пишет «Известия», это коснулось в частности программного обеспечения для умного дома, датчиков, самозакрывающихся кранов и штор. Мера спровоцирует рост цен, но обеспечит безопасность, считает директор технического департамента RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
9: Это нужно было сделать сильно раньше. Как только мы заговорили об импортозамещении, сразу же нужно было обязать все средства, которые относятся к умному дому, в какой-то перспективе заменить на отечественное. Уже сейчас есть прецеденты, когда, например, иранские хакеры атаковали дизель-генератор где-то в Великобритании. Если речь идет о чем-то, что связано с жизнеобеспечением в жилых домах, то это будет слишком лакомая жертва для политически замотивированных хакеров. Да, это приведет к росту цен, очевидно. Самое негативное будет не в этом. Самое негативное будет в том, что снизится ассортимент устройств, которые можно приобрести. К сожалению, могут появиться монополисты на отечественном рынке, как мы это видим с производителями любой цифровой техники. А снижение конкуренции приведет к тому, что за высокую цену потребитель будет получать невысокое качество. Но если контроль будет выполняться таким образом, как он задуман, то жители, пользователи умных домов смогут чувствовать себя в относительной безопасности.
2: Федор Музалевский. С другой стороны, классификация программного обеспечения гаджетов для умного дома поставит застройщиков определенные правовые рамки и упростит жизнь жителям МКД, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
10: Умные дома сейчас вводят как необходимую единицу при строительстве новых многоквартирных домов. Счетчики – это самый банальный пример, которые могут сами передавать показания, поэтому данная инициатива в первую очередь направлено на регулирование именно застройщиков, которые строятся массово многоквартирные дома, а также на юридические лица, то есть бизнес-центры, допустим, те же самые, которые строятся. Там тоже сейчас активно применяются умные дома, так как у них большой спрос, у них много денег, имеется в виду, вкладывается в это, они все равно будут покупать, они вынуждены, потому что современные стандарты обязывают. И для того, чтобы была перепроверка, было понимание, что там используется, и в случае нештатной ситуации, допустим, не сработал датчик задымленности, то было понятно, по чьей-то причине произошло.
2: Максим Горшенин. Власти ожидают, что с обновлением классификатора удастся сократить объемы контрафактной продукции и снизить риски закупки устройств, не соответствующих стандартам.
0: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.

0: первых морозов. Линарис к сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Слова, проверенные делом. Работающий без отдыха жалок, забавляющийся без перерыва не в состоянии прокормиться. Стрелок из лука попадает в мишень, и мореплаватель достигает земли, ибо у каждого из них свое искусство, и они знают, когда нужно работать и когда расслабиться. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Компании и корпорации.
3: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
4: Ценные бумаги.
3: Оценка госпакета акций аэропорта Шереметьево для приватизации займет не меньше месяца после получения отчетности. Об этом заявил журналистам в кулуарах Московского финансового форума замминистра финансов России Алексей Моисеев. По его словам, в министерстве только недавно получили отчетность за январь-июнь. Ее важно было дождаться, так как в первом полугодии был куплен аэропорт Домодедово. Необходимо было делать оценку на основании отчетности вместе с этой сделкой, уточнил он.
4: Отчеты и планы.
3: Финская авиакомпания Finnair запускает рейс по маршруту Хельсинки-Мельбурн, который будет продолжаться около 24 часов, сообщает портал Simple Flying. Самолеты вынуждены будут огибать воздушное пространство России, которое закрыто для авиакомпаний недружественных стран из-за введенных ими ограничений против российских перевозчиков. Полеты будут выполняться с посадкой в столице Таиланда – Бангкоке. Новый автомобиль марки «Бугатти» встал на учет в ГИБДД впервые с 2013 года, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале. На российский учет встал легендарный «Бугатти W16 Mistral» из финальной серии. За всю историю наших наблюдений в страну ввезено всего 17 экземпляров «Бугатти», из которых только 6 штук были новыми, остальные с пробегом, написал он. Выпуск модели полностью завершился в июле 2026 года. Тираж финальной серии был всего 99 экземпляров. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: В Москве вы слушаете Business FM. Яндекс открыл разработчикам новую ИИ-модель, обученную с нуля. Она называется Alisa AI Foundation LLM. Разработчики смогут бесплатно использовать ее для исследований и коммерческих проектов, дорабатывать под свои задачи и встраивать в собственные продукты. Как заявил Business FM, ML-бренд-директор Яндекса Петр Ермаков, модель особенно хорошо справляется с русскоязычными вопросами, математическими задачами и программированием.
6: Да, действительно, мы выложили модель, обученную с нуля, в открытый доступ. Наша фундейшнл модель может стать отправной точкой для других лабораторий и компаний. Теперь любой исследователь или инженер может ее изучить и воспользоваться, так как лицензия открыта. Мы подготовили еще большой технический отчет, как нам удалось добиться классного качества при наших размерах модели. Стандарт индустрии – замерять модели перед их выкладкой. Данные для замеров открыты. Также мы выложили новые наборы данных для замеров подобных моделей. Любой интересующийся специалист может замерить самостоятельно нашу модель и подтвердить результаты. По метрикам наша модель обходит куда более крупные DeepSeek V4 FlashBase и Nematron 3 Super почти по всем направлениям. А среди открытых притрейнов лидирует на IMA AnswerBench и Live CodeBench. В открытый доступ мы выложили именно притрейн-версию, обученной с нуля модели. Помимо этого мы выложили код, чтобы любой разработчик разработчик мог дообучить ее под свои нужды или свой проект. На этом работа не заканчивается. Все наши эксперименты и успешные идеи лягут в основу будущего Алисы AI, например, единой рассуждающей модели, которая будет доступна пользователям в продукте.
5: Петр Ермаков. Для обычных пользователей новая модель пока недоступна в виде чат-бота и не означает немедленного обновления Алисы. Это экспериментальная основа, на которой Яндекс испытывает технологии для своей будущей единой рассуждающей модели, которая будет использоваться в Алисе AI и улучшать пользовательский опыт.
7: Капитал с Григорием Беглоряном.
5: Гриш, доброе утро.
8: Доброе утро.
5: Какие настроения сегодня преобладают на российском рынке?
8: Пока индекс Мосбиржи в плюсе, но ждем, опять же, цифр от ЦБ по поводу рублевой ликвидности в рамках своих операций по выдаче кредитных линий в банковской системе на неделю. Да, обычно ЦБ дает, и в любом случае он проводит какие-то точные операции с рублевой ликвидностью, напряженка, поэтому участники рынка ожидают, что рублей ЦБ добавит в систему побольше, может быть, больше, чем на триллион. Если случится, у рынка акций будут возможности так потихонечку двигаться повыше. А пока в целом болтаемся где-то вот на уровне 2200 плюс, удерживаем техническую поддержку на 2250, ну и, соответственно, рынок ждет каких-то сигналов. Ну, один из сигналов, как я уже сказал, рублевая ликвидность, дальше будет понятно. Сам рубль, кстати, на фоне некоторой активизации продаж со стороны экспортеров и периодически по, ну, скачкообразных таких волн по спросу на валюту, то есть просто ниже, соответственно, здесь предложение валют в последние дни явно доминирует на бирже, поэтому юань к рублю ушел ниже 12,5, но спекулянты воспринимают это как коррекционное укрепление рубля перед новым периодом ослабления, потому что в октябре, когда Минфин озвучит новые параметры валютных операций с учетом высоких цен на российские энергоносители, соответственно, доходы должны быть нефтегазовые с обширными, ну и в таком случае Минфин может озвучить, что покупать валюту будет там, может, на 5-6 миллиардов в день, как это было в прошлом месяце. Соответственно, это идет расчет спекулянтов. Так особо пока никто позиции против рубля не сворачивает. То есть этого пока особо не видно. На глобальном валютном рынке, кстати, доллар укрепляется ко всем валютам. Частично это связано с некоторой стабилизацией на американском рынке долга. Там какой-то спрос возник, в том числе иностранный. С другой стороны, общая обстановка в той же Европе остается неопределенной. Я имею в виду политика, финансы, экономика. Все ожидают объявления досрочных выборов в Германии, хотя правящая партия, правящая коалиция против этого выступает. Но еще одна череда региональных выборов, где правящая коалиция будет терпеть поражение и придется соглашаться с идеей досрочных выборов. Вот к этому рынок тоже готовится. Неопределенность с французским бюджетом. Они, в общем-то, пока и не собираются ничего сокращать. Снижение рейтинга Франции и прочее. Поэтому европейская валюта пока падает и против доллара, и против других валют на фоне сигналов о том, что ускорился отток финансового капитала из европейского рынка. На нефтяном рынке сегодня попытка восстановления. Brent $102. Ну, с ценами на нефть ситуация такая противоречивая. С одной стороны, говорят, что вроде как активизировался поток нефти с Ормузского пролива. Говорят, что, дескать, Иран в итоге ничего не контролирует. Через Оманское побережье идет танкерный флот и прочее. С другой стороны, санкции против США, против Ирана, в том числе против авиакомпаний, ну, на мой взгляд, не оставляют иранским властям выбора, кроме как начать обострять ситуацию, потому что в таком случае Иран потеряет слишком многое.
7: Капитал на бизнес FM. Прямо сейчас.
5: Один человек погиб и четверо пострадали после атаки БПЛА на Самарскую область. Это сообщает губернатор. А подробнее о ночной атаке на Самару в начале часа на Business FM.
7: Реклама.
2: Как получить кэшбэк за инвестицию, как вложиться в одно касание и даже как выбрать жену по портфелю акций.
9: Лариса 300% профит, а у Светланы 280%, но она рискует.
2: О том, что инвестиции – это не скучно, ведущие шоу «Инвест Летучка» от Перинвестиций Тимур Ромашко и биржевой стратег Дмитрий Макаров в преддверии инвестфорума «Настоящее будущее» в программе «Капитал» в четверг после 17 на Бизнес-ФМ.
10: ПАО «Сбербанк».
7: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru.
11: Теории заговора.
12: Отцом теоретической компьютерной вирусологии принято считать американского математика и физика Джона фон Неймана. Еще в 1951 году он описал, как разработать самовоспроизводящуюся программу для ЭВМ. Первым настоящим компьютерным вирусом стал Крипер, запущенный в начале 1970-х в ARPANET, так назывался предшественник интернета. Любое действие порождает противодействие, и в ответ на Крипер почти сразу появился антивирус для его устранения. Рипер. С тех пор были разработаны и запущены тысячи вредоносных ПО. Развивались и программы-защитники. Появилась и выросла новая индустрия кибербезопасности. Причем есть теория, что создание всех новых вирусов спонсируют как раз производители антивирусов, чтобы было и с чем бороться, и на чем зарабатывать.
11: Теории заговора на Бизнес-ФМ.
7: Между делом с Кирой Альтман.
13: С одной стороны, у нас есть язык, и мы можем объясняться с другими людьми. Но и в этом нам трудно. Что уж говорить о том, как нам понимать тех, кто живет рядом с нами. Как мы понимаем другие виды существ на Земле. Об этом размышляет Татьяна Владимировна Черниговская, ученый в области нейронауки, психолингвистики.
14: Чем хорош человеческий язык? Он хорош тем, что с его помощью, вот такой фразы вы ни у кого не услышите, потому что я сама придумала, с его языка помощью мозг с нами говорит. И поэтому мы можем эти вопросы, мы можем человеку задать, но не европейцам, потому что это бесполезно, мы в одном мире живем, а каким-нибудь, я не знаю, жителям центра Амазонки, которые вообще о существовании цивилизации ничего не слышали. У них мир совсем по-другому выглядит. Но вы хотя бы от них можете это узнать, если там какой-то квази-язык найдется. Как вы собираетесь узнать, что чувствует осьминог? Мы только самые простые вещи можем узнать. Например, если там кислота, то ему больно. Простые. Но мы же не о простых говорим, а мы говорим о ментальности, которая в них. Вот о чем поют киты? Трудный вопрос. И, конечно, зоологи работали и смотрят, в каких ситуациях чего они поют. И это явно, что это, скажем, призывной звук, там, все самки ко мне, или там опасность, скрывайтесь. То есть такие вещи известны. Но это очень грубая шкала. А если мы хотели бы узнать, что он сам чувствует, что он там думает, no way, нет.
13: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес-ФМ.
7: Между делом на Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
15: В Москве 9:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Вертолет привлекли к поискам не вышедших на связь в горах Кабардино-Балкарии альпинистов. Спасатели возобновили поиски на горе Дыхтау. Сегодня утром сообщили в региональном МЧС. Связь с двумя альпинистами из Нижнего Новгорода и Тольятти была потеряна в воскресенье. Поиски результаты пока не принесли. Антимонопольная служба проводит анализ цен на рынке промышленного маргарина для хлебопекарной промышленности на фоне информации об их изменении, сообщили в ведомстве. ФАС изучает финансово-экономические показатели крупнейших производителей маргарина за последние 2 года. США планируют открыть 2 военные базы в Гренландии, пишет Рейтер со ссылки на 3 источника. Речь идет о восстановлении базы времен Холодной войны на юге острова и создании еще одной на восточном побережье. Ожидается, что соглашение между Данией и Гренландией и США будет подписано сегодня на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. жители еще одной деревни в Англии намерены голосовать за выход из Великобритании, пишет «Таймс». Речь идет о деревне Барнем, в которой живут чуть более 600 человек. Они хотят провести референдум в знак протеста против планов правительства открыть неподалеку центр содержания нелегальных мигрантов. Для размещения просителей убежища хотят использовать территорию бывшей военной базы королевских ВВС. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 10 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Самарская область подверглась массированной атаке беспилотников. Повреждены гражданские объекты. Целью были промышленные предприятия, сообщил губернатор. Один человек погиб и четверо пострадали. Минобороны России утром сегодня заявили об ударах по предприятиям металлургической, химической промышленности Украины, топливной, энергетической и ВПК. Поражены цели в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Одесской областях. Белый дом запустил собственный телеканал «Трамп ТВ». Запуск произошел на фоне бойкота Белого дома крупнейшими американскими телеканалами CNN, MS Now и Politico. Ранее лишились доступа в президентскую резиденцию и подали иск против администрации. А в знак солидарности ABC, CBS, NBC и Fox News отказались участвовать в совместном освещении мероприятий Белого дома. Число книжных в российских городах-миллионниках сократилось почти на четверть за 5 лет, и к сентябрю этого года составило чуть более 1900, подсчитали в геосервисе 2GIS. За последние 12 месяцев их количество сократилось на 10%. С чем связано сокращение? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Один человек погиб и четыре получили ранения в результате массированной атаки БПЛА на Самарскую область. Ночью силы ПВО, по словам главы региона Вячеслава Федорищева, уничтожили десятки дронов. Целью были промышленные предприятия, но повреждения получили гражданские объекты, частные дома и автомобили. В Новокуйбышевске отразили атаку дронов на промпредприятие. В Самаре в нескольких домах выбило стекла, у одного здания повреждена кровля. В городе был виден дым, говорит главный редактор «Бизнес FM Самара» Наталья Андреянова.
10: Ночью началась атака на одно из промышленных предприятий нашего города. К сожалению, судя по столбам черного дыма, которые виднелись из некоторых точек нашего города, можно судить, что действительно было некое попадание обломков или еще чего-то. Работало ПВО, работали мобильные огневые группы, тоже была слышна перестрелка, стрекотня вот этой работы. И, к сожалению, были повреждены частные дома частного сектора, которые находятся неподалеку от промышленного предприятия. Пока о жертвах никаких данных нет, там оперативный штаб работает, выясняет последствия полностью, кому какая необходима помощь, как медицинская, так и какая-то материальная.
5: Это черта города или это пригород?
10: Это черта города, но пригород. То есть это между Самарой и Новокуйбышевском находится. Беспилотная опасность уже снята. Оповещения были именно в районе атаки. Звуковое оповещение, оно происходит у нас в районе атаки.
5: Наталья Андреянова. Всего по данным Минобороны России, за ночь над 15 российскими регионами уничтожили 297 беспилотников. Беспилотная и авиационная опасность вводилась в 19 субъектах России. Также по сообщению Минобороны, ночью Россия нанесла массированный удар по предприятиям металлургической и химической промышленности ТЭК и ВПК, а также объектам портовой инфраструктуры на Украине. Под ударом оказались объекты в Киеве, Днепропетровске, Полтавской и Одесской областях. Уничтожили три украинских радиолокационных станции. Минобороны отмечает, что этой ночью, помимо прочего, были применены гиперзвуковые ракеты «Циркон». По данным украинских СМИ, в Днепропетровске, Кривом Роге и Павлограде повреждены промпредприятия. На местах возникли пожары. Сообщается о 4 погибших. В Одессе горят склады. В Киеве также загорелись складские помещения. Обломки БПЛА повредили жилой дом. Отмечается, что ПВО не смогла сбить ни одной из баллистических ракет, а также ни одной ракеты «Оник». Американские журналисты объявили бойкот Дональду Трампу. Крупные американские СМИ отказались освещать мероприятие с участием президента США. Телеканалы ABC, CBS, NBC и даже лояльные республиканцам Fox News решили больше не отправлять в Белый дом свои камеры. Так они выразили солидарность с телеканалами CNN, MS Now и изданием Politico, которым Трамп запретил посещать Белый дом из-за того, что они, цитата, постоянно освещают фейковые новости. Чем это может обернуться для американского лидера, рассуждают в газете «Нью-Йорк Таймс», чьи журналисты тоже присоединились к бойкоту.
16: For President Trump. This is the tree falls in the forest moment of his administration.
17: Если самый помешанный на телевидении президент в истории вдруг обнаружит, что камеры исчезли, можно ли его по-прежнему считать президентом? Во всяком случае, не тем, которым он был раньше. Для мистера Трампа телевидение лучше любого наркотика, и сейчас он впервые за долгое время оказался хотя бы частично лишен доступа к нему. Его первое знакомство с жизнью без крупных телеканалов оказалось неприятным. В понедельник, когда он перерезал ленточку на своей новой вертолетной площадке на южной лужайке Белого дома, ему пришлось буквально кричать в пустоту. Запись была сделана лишь второсортным телеканалом. Мистер Трамп шевелил губами, но из-за рева вертолета никто его не слышал. Однако, когда дело доходит до привлечения внимания, президенту все же удается найти способ. Он все-таки появился в прямом эфире CNN. Камеры встретили его по прибытии в Нью-Йорк, где он общался с мэром города. И тут же Трамп похвастался, что все еще может пробиться на экраны. Тем не менее, уход пяти крупнейших телеканалов, которые следят за президентом повсюду, по-прежнему представляет угрозу для Трампа. Телевидение сыграло центральную роль в его восхождении к славе и власти. Именно телевидение позволило ему доминировать в американской жизни так, как это не удавалось ни одному из его предшественников. Разногласия могут разрешиться в ближайшее время, если иск, поданный тремя заблокированными СМИ, будет быстро удовлетворен судом. Дело было передано судье, который во время первого срока Трампа обязал Белый дом восстановить аккредитацию Джима Акоста из CNN. Судья назначил слушание на среду, и Трамп, похоже, предвидел поражение, объявив в социальных сетях, что подаст апелляцию, хотя решение еще не было вынесено. Внимание – это кислород для Дональда Трампа, говорят эксперты, а нет большего магнита и усилителя внимания, чем телевидение. Поэтому трудно представить, чтобы он долгое время был доволен тем, что его главный источник энергии отключен.
5: Бойкот в исполнении телеканала Fox выглядит так. Трансляция выступления вице-президента Венса на Fox News была прервана словами: «Мы вернемся к этому событию, если он начнет говорить что-то важное». Ну а Трамп не унывает. Он запустил телеканал имени себя Трамп ТВ. Тизерный ролик проекта уже гуляет по интернету. Видео получилось динамичным, с цитатами из популярных ситкомов, фильмов и мультсериалов. Предлагаю послушать фрагмент и зарядиться. Трансляцию Трамп ТВ можно найти в Ютьюбе и на сайте Белого дома. В Сингапуре людям начали платить за чтение книг, сообщает Guardian. Госпрограмму запустил Национальный библиотечный совет. Отчитываться о чтении нужно будет на сингапурском правительственном портале. Чтобы получить один сингапурский доллар, это примерно 65 рублей, нужно будет совершить 50 сеансов чтения длительностью не менее 15 минут. При этом отчитываться можно только об одном сеансе в день. Так что особо заработать не получится. Цель программы – сформировать у граждан привычку читать книги. Мы спросили российских учителей, как они оценивают меры, принятые в Сингапуре, и как вообще можно привить любовь к чтению.
18: Преподаватель русского языка школы «Интеллектуал», член Совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
19: Во-первых, если это только начало эксперимента, то надо подождать, чем он закончится. Главный способ, который был бы действенным, и который, например, был действенным в Советском Союзе, чтобы люди читали массово, это было уникальное в мире явление. Это то, что у людей было после работы достаточно много свободного времени. Люди вынуждены думать прежде всего о заработке. Как где-нибудь перехватить еще денег, найти подработку. Во-вторых, никто не доказал. Нет исследований, которые говорят, что именно сейчас люди стали читать меньше. И дети не стали читать меньше. Они стали читать, может быть, другое, но они читают. Если бы они не были еще перегружены гонкой по поступлению в институт, гонкой по поступлению в 10 класс, если бы они не жили все время в ситуации стрессовой конкуренции, тогда у них было бы время больше для чтения.
18: Заслуженный учитель России, преподаватель русского языка и литературы Свято-Георгиевской гимназии в Красногорске Татьяна Филина.
20: Чтобы прививать любовь к чтению, по-моему, многие способы хороши. Сингапур много делает для своего образования. У них одна из самых лучших систем образования. И мы когда-то были страной самой читающей в мире, да, но сейчас, увы, это не так. Конечно, школа многое может сделать для того, чтобы как-то прививать детям любовь к чтению. Хотя скептиков тут довольно много на эту тему. Но все-таки мне кажется, что самое

0: У людей развивается желание жульничать, оставить подольше экран открытым для того, чтобы зарегистрировать несколько минут чтения. И, к сожалению, обычно это все превращается больше в рутину, но не в желание больше читать. Сейчас молодежь в основном ориентируется на аудиовизуальный способ восприятия информации, поэтому подойдут театрализованные постановки, фильмы, аудиокниги, сериалы, которые сняты по книгам. Также современная молодежь часто смотрит инфлюенсеров и видеоблогеров в интернете, и было бы отлично, если бы они через игровую форму прививали интерес к чтению.
1: Пилотное тестирование системы по вознаграждению за чтение проводится в Сингапуре с 6 октября по 31 декабря, а сама программа рассчитана на 5 лет. Продал айфон мошеннику, ответишь сам по всей строгости. В редакцию «Бизнес ФМ» написал предпринимателя, которого заблокировали все банки, потому что его покупателем оказался ничем не примечательный мошенник.
2: И вроде бы я ничего не сделал, а получается, я во всем виноват. Я просто не представляю, как этой ситуации даже вот избежать можно было, и как в дальнейшем даже. Я пока не принимаю карты, полноценно не могу вести свою бизнес-деятельность. Только олдскул, только кассовые чеки, только наличный расчет. В общем-то, мы и по карте обязаны продавать. И, в общем-то, мы продали по карте. Но, как оказалось, себе в убыток. Максимально хотелось работать в белую. Лучше бы работал максимально в серую, чем иметь такие проблемы.
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: Интервью с пострадавшим предпринимателем сегодня в дневные часы 18.30 на Бизнес FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте bfm.ru в разделе подкаста интервью и на всех подкаст-платформах.
3: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Если вы выматываетесь на работе, значит, расходуете собственную энергию неэффективно. В этом абсолютно уверен Эван Уильямс, основатель платформ Medium и Blogger.com. Миллиардер говорит, что никогда бы не смог управлять сразу несколькими стартапами, если бы не прислушивался к собственным биоритмам. Больше всего энергии и наивысшая концентрация Уильямса в первой половине дня, поэтому все основные задачи он, как правило, перекладывает на утро, а в обед уходит на час-полтора в фитнес-зал. По словам Эвана, отжимания, подтягивания и бег помогают разгрузить голову и наиболее эффективно доработать день. Покинуть офис Уильямс старается при первых признаках усталости и потери концентрации. Бороться с самим собой в такой ситуации – это первый шаг к эмоциональному выгоранию, уверен миллиардер. Органайзер миллиардера на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
5: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. Министр иностранных дел России Сергей Лавров представит страну на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. Его выступление ожидается 26 сентября. Помимо этого, дипломата ждут десятки двусторонних и многосторонних встреч. В центре внимания на полях международного собрания будут урегулирование конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, а также ситуация вокруг Ирана. Избирательная комиссия Нижегородской области утвердила итоги голосования на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва в Нижегородской области и на выборах депутатов Законодательного собрания 8-го созыва. Явка...

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «Асимент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Канцлер Мерц считает, что замены ему нет. Хотя его партия ХДС не прошла в Ландтаг Мекленбурга Передней Померании по итогам голосования 20 сентября, набрав около 5%. Выборы выиграла «Альтернатива для Германии» 38%. В Берлине победили левые с 26%. ХДС получила 19%, а ДГ 16%. В немецкой столице правящая коалиция ХДС и СДПГ в итоге тоже утратила большинство. А «Альтернатива для Германии» потребовала от Мерца переговоров с Россией. Прислушается ли канцлер? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: ХДС впервые в истории ФРГ осталась за пределами земельного парламента. Однако сам Мерц, хотя и признал результат последних выборов катастрофой, заявил, что курс свой не поменяет. Необходимое для этого мужество и выдержку он обещал проявить как председатель ХДС и прежде всего как канцлер. Правда, агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что многие функционеры ХДС считают сохранение Мерца на обоих постах вредным, а его уход вопросом скорее ближайшего, чем отдаленного будущего. Партнер по федеральной правящей коалиции из СДПГ Мануэла Швезик, премьер Мекленбурга Передней Померании, так и вовсе бесцеремонно заявила, что комментарии Мерца говорят о том, что он оторван от реальности. Главный вариант ответа на вопрос, почему Мерц не уходит, прост. Заменить неким. Смена канцлера в середине срока требует готового преемника, вокруг которого немедленно сплотится вся фракция, а его нет. Также нового канцлера должен избавиться брать Бундестаг. Значит, коалиционному партнеру СДПГ придется голосовать за него. И она почти наверняка выставит за это высокую цену. Основной сценарий сейчас можно условно назвать канцлер на испытательном сроке. Мерц сохраняет позиции, но обещает провести через правящую коалицию согласованный пакет реформ. Если экономика оживет, а переговоры об окончании войны в Украине дадут результат, ситуация может перевернуться. Если нет, вопрос о канцлере будет поставлен снова. Однако тут парадокс в том, что Мерц делает ставку ровно на то, что избиратели отвергаются. Центральный пункт его программы – отмена досрочной пенсии без вычетов после 45 лет стажа. Против выступают 3/4 немцев. Второй конфликтный пункт – закон о рабочем времени. Третья точка раздора – здравоохранение. И Мерц не собирается уступать по вопросу сокращения социальных расходов. Во внешней политике он не сдвинется вообще ни на миллиметр. Особенно после инцидента в аэропорту Лейпцига, где в начале августа обнаружили начиненный взрывчаткой дрон рядом с украинскими транспортными самолетами. Мерц тогда официально возложил ответственность на Россию, потребовав новых санкций. АДГ предлагает прямо противоположное. Сопредседатель партии Тина Хруппала потребовал, чтобы Мерц в конце концов поехал в Москву на переговоры, а другой сопредседатель Алис Вайдель заявила, что АДГ намерена говорить с обеими сторонами конфликта и вместе с американцами открыть канал связи с Россией. Однако для Мерца жесткий антироссийский курс – одна из немногих оставшихся у него зон четкой идентичности, и тут любой шаг назад был бы воспринят как капитуляция перед повесткой АДГ. Однако разрыв между линией Берлина и настроениями бывших территорий ГДР, где возобладал тезис о мире и дешевой энергии с Востока, в результате только растет. Общенациональные опросы подтверждают рост популярности АДГ, у которой почти треть поддержки. Работы Мерца довольны 13%. В Берлине левые среди молодых избирателей вплотную подошли к абсолютному большинству, тогда как на востоке страны доминирует АДГ. Центристы, на которых опиралась вся послевоенная партийная система, уступают позиции одновременно и левым, и правым. Постепенно формируются две разные политические системы. На Западе еще работает привычная конкуренция центристских партий. На Востоке получается модель АДГ против всех, и она там вплотную подошла к власти. Если АДГ в Саксонии-Анхальт удастся добиться поддержки третьей партии, то рухнет сам принцип отказа от любого сотрудничества с ней, утвержденный на федеральном уровне. И тогда уже федеральному правительству придется работать с правительством АДГ в верхней палате правительства.

0: парламента Бундесрате по вопросам безопасности и в распределении федеральных средств.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Проблемы на мировых рынках нефти привели к росту цен и дефициту топлива в США и Европе. В Штатах цены на дизель обновляют исторические максимумы. Рост за год более чем на 75%. А во Франции на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. Продолжит Валерий Бадоев.
2: По данным американского управления энергетической информации Минэнерго США, НПЗ в Штатах уже работают почти на пределе возможностей. Коэффициент нагрузки на позапрошлой неделе составлял 97%. А Американская автомобильная ассоциация опубликовала свежие данные, согласно которым в Штатах средние цены на дизель вновь обновили исторический максимум – $6.51 за галлон. Это на 76% выше, чем в прошлом году. Дизель в Штатах дорожает, потому что на него растет мировой спрос. Вслед за топливом увеличиваются и цены на продукты, говорит профессиональный гид в Калифорнии, житель Лос-Анджелеса Геннадий Котлярчук.
3: Цены на бензин и на дизель поднимаются, все немножко возмущаются, и опять же, все зависит еще от штата. Допустим, я живу в Калифорнии, есть очень высокие цены. Где-то около $7 за галлон, если мы берем 91-й бензин, это премиальный бензин, который я себе заливаю. Ну, раньше оно и 3, 4, 5 долларов стоило.
4: А быстро скачок произошел, или это какой-то длительный процесс?
3: Ну, какой-то длительный, например, там стало 4, потом 4,25, потом 4,50, и он так поднимается незаметно, и потом раз, и уже что-то. Если мы берем центральные штаты, то там всегда дешевле было бензин, там на пару долларов может спокойно быть. Заметно, потому что поднимается бензин, поднимается дизель, поднимается и стоимость продуктов, и много другого, потому что все завязано на доставке.
2: Ранее, по данным Financial Times и Axios, Трамп просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, так как это усугубляет глобальный дефицит дизельного топлива. И это на фоне проблем с Ормузским проливом, действий хуситов, которые атакуют суда в Красном море и угрожают перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, и сложностей с саудовским нефтепроводом «Восток-Запад», который пока полноценно не восстановили после ударов беспилотников. Как раз поэтому и растет мировой спрос на топливо из Штатов. Но о каком-либо дефиците или топливном кризисе в США говорить не стоит. На высоких внутренних и внешних ценах американские нефтегазовые компании очень хорошо зарабатывают, а при желании или при острой необходимости Штаты могут перекрыть экспорт дизеля. Также у Трампа есть очень важный инструмент в регулировании нефтяных рынков – его заявления и посты в соцсетях, отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
5: От одного заявления того, что мы с Ираном продвинулись на самом деле в переговорах об открытии Ормузского пролива, может толкнуть цены на нефть вниз. А когда цены там снизятся и компании меньше могут зарабатывать, он может наоборот сказать, что мы уничтожим Иран, он не выполняет наши требования и так далее. Опять цена повысится. Поэтому можно также регулировать цены с помощью даже просто заявлений о состоянии Ормузского пролива, состоянии переговоров по его открытию. Поэтому все-таки пока речь о дефиците в том плане, что вообще в США остановятся грузоперевозки и ни капли дизеля не будет, речь об этом не идет. То есть физически у Соединенных Штатов достаточно топлива. Вопрос в его цене. Ну, на самом деле здесь Трампу просто нужно объяснить избирателям, почему дизель так сильно дорожает. И он все валит на Украину, а по сути на Байдена. Потому что украинский кризис начался при нем.
2: Нефтяная компания Saudi Aramco на днях уведомила по меньшей мере два европейских НПЗ, что в октябре не сможет поставить им свое сырье. Во Франции, например, как сообщает Фигаро, на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. А цены на тот же дизель во Франции обновили рекорд. По данным Минэкономики, теперь литр стоит в среднем 2 евро 42 евроцента. Рост цен и отсутствие некоторых видов топлива подтверждает гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
6: Поскольку регулярно пользуюсь автомобилем, могу сказать, что не на всех заправках все есть. Из топлива высшей категории исчезло уже месяца два назад, практически его нету. Пока каких-то безумных очередей нету, но действительно заправки пустоваты. Цены выросли, вот они немножечко еще больше растут. Против того, что было два месяца назад, цены подросли процентов на 10. То есть это лимитирует перемещение людей в пространстве все-таки. Смотрите, два месяца назад было 2,1, допустим, 2,2, а сейчас 2,5. Так, по ощущениям.
4: Какая есть реакция? Как-то реагируют французы?
6: 17 октября начинаются опять желтые жилеты.
2: И ситуация с топливом усугубляется по всей Европе, хотя во Франции это пока что наиболее заметно. Проблемы касаются даже авиационного топлива, пишет Рейтер. Ожидается, что в четвертом квартале этого года Европа даже столкнется с дефицитом. Запасы авиатоплива сокращаются и достигли 7-летнего минимума, несмотря на диверсификацию поставок, пишет агентство. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: Украина готова перестать бить по российским НПЗ, заявил Владимир Зеленский в ответ на требования Трампа, но только при условии, что Россия также прекратит удары по украинской энергетике и экспорту. По данным СМИ, Трамп и Зеленский встретятся во вторник во второй половине дня в Нью-Йорке. Поздно вечером в понедельник Зеленский встретился с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом в аэропорту в Ирландии. Это сообщило агентство Рейтер. Гаджеты для умного дома классифицируют для борьбы с контрафактом. Около 60 наименований таких устройств внесли в общероссийский классификатор. Как пишет «Известия», это коснулось в частности программного обеспечения для умного дома, датчиков, самозакрывающихся кранов и штор. Мера спровоцирует рост цен, но обеспечит безопасность, считает директор технического департамента RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
7: Это нужно было сделать сильно раньше. Как только мы заговорили об импортозамещение, сразу же нужно было обязать все средства, которые относятся к умному дому, в какой-то перспективе заменить на отечественное. Уже сейчас есть прецеденты, когда, ну, например, иранские хакеры атаковали дизель-генератор где-то в Великобритании. Если речь идет о чем-то, что связано с жизнеобеспечением в жилых домах, то это будет слишком лакомая жертва для политически замотивированных хакеров. Да, это приведет к росту цен, очевидно. Самое негативное будет не в этом. Самое негативное будет в том, что снизится ассортимент устройств, которые можно приобрести. К сожалению, могут появиться монополисты на отечественном рынке, ну, как мы это видим с производителями любой цифровой техники. А снижение конкуренции приведет к тому, что за высокую цену потребитель будет получать невысокое качество. Но если контроль будет выполняться таким образом, как он задуман, то жители, пользователи умных домов смогут чувствовать себя в относительной безопасности.
1: Федор Музалевский. С другой стороны, классификация программного обеспечения гаджетов для умного дома поставит застройщиков определенные правовые рамки и упростит жизнь жителям МКД, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
8: Умные дома сейчас вводят как необходимую единицу при строительстве новых многоквартирных домов. Счетчики – это самый банальный пример, которые могут сами передавать показания, поэтому данная инициатива в первую очередь направлена на регулирование именно застройщиков, которые строят массово многоквартирные дома, а также на юридические лица, то есть бизнес-центры, допустим, те же самые, которые строятся. Там тоже сейчас активно применяются умные дома, так как у них большой спрос, у них много денег, имеется в виду, вкладывается в это, они все равно будут покупать, они вынуждены, потому что современные стандарты обязывают. И для того, чтобы была перепроверка, было понимание, что там используется, и в случае нештатной ситуации, допустим, не сработал датчик задымленности, то было понятно, по чьей это причине произошло.
1: Максим Горшенин. Власти ожидают, что с обновлением классификатора удастся сократить объемы контрафактной продукции и снизить риски закупки устройств, не соответствующих стандартам.
9: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
10: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
9: Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер «Джили Кул Рей» в новой комплектации «Спорт» от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. jili-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM. Первая появившаяся в истории степень защиты бумажных денег заключалась в их красочности. А каждый, кто до сих пор пользуется наличностью, пользуется и этим изобретением нижегородца Ивана Орлова. В конце 19 века мастер придумал свой орловский раскат, который заключался в том, что многокрасочный рисунок печатался на банкноту, что ранее было немыслимо, всего с одного клише. В результате абсолютно точно совпадали все элементы рисунка, которые печатались разными красками. А этого не смог бы добиться на том уровне развития техники ни один фальшивомонетчик. Естественно, изобретение завоевало мировое признание. Невиданный ранее способ печати демонстрировался на мировых промышленных выставках, а Иван Орлов получал патент за патентом в России, Германии, Франции, Англии.
11: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
13: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
11: Ценные бумаги.
13: Оценка госпакета акций аэропорта Шереметьево для приватизации займет не меньше месяца после получения отчетности. Об этом заявил журналистам в кулуарах Московского финансового форума замминистра финансов России Алексей Моисеев. По его словам, в министерстве только недавно получили отчетность за январь-июнь. Ее важно было дождаться, так как в первом полугодии был куплен аэропорт Домодедово. Необходимо было делать оценку на основании отчетности вместе с этой сделкой, уточнил он.
11: Отчеты и планы.
13: Финская авиакомпания Finnair запускает рейс по маршруту Хельсинки-Мельбурн, который будет продолжаться около 24 часов, сообщает портал Simple Flying. Самолеты вынуждены будут огибать воздушное пространство России, которое закрыто для авиакомпаний недружественных стран из-за введенных ими ограничений против российских перевозчиков. Полеты будут выполняться с посадкой в столице Таиланда – Бангкоке. Новый автомобиль марки «Бугатти» встал на учет в ГИБДД впервые с 2013 года, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале. На российский учет встал легендарный «Бугатти W16 Mistral» из финальной серии. За всю историю наших наблюдений в страну ввезено всего 17 экземпляров «Бугатти», из которых только 6 штук были новыми, остальные с пробегом, написал он. Выпуск модели полностью завершился в июле 2026 года. Тираж финальной серии был всего 99 экземпляров. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве. Вы слушаете Business FM. Яндекс открыл разработчикам новую ИИ-модель, обученную с нуля. Она называется Alisa AI Foundation LLM. Разработчики смогут бесплатно использовать ее для исследований коммерческих проектов, дорабатывать под свои задачи и встраивать в собственные продукты. Как заявил Business FM, ML-бренд-директор Яндекса Петр Ермаков, модель особенно хорошо справляется с русскоязычными вопросами, математическими задачами и программированием.
14: Да, действительно, мы выложили модель, обученную с нуля, в открытый доступ. Наша фундейшнл модель может стать отправной точкой для других лабораторий и компаний. Теперь любой исследователь или инженер может ее изучить и воспользоваться, так как лицензия открыта. Мы подготовили еще большой технический отчет, как нам удалось добиться классного качества при наших размерах модели. Стандарт индустрии – замерять модели перед их выкладкой. Данные для замеров открыты. Также мы выложили новые наборы данных для замеров подобных моделей. Любой интересующийся специалист может замерить самостоятельно нашу модель и подтвердить результаты. По метрикам наша модель обходит куда более крупные DeepSeek V4 FlashBase и Nematron 3 Super почти по всем направлениям. А среди открытых притрейнов лидирует на IMA AnswerBench и Live CodeBench. В открытый доступ мы выложили именно притрейн-версию, обученной с нуля модели. Помимо этого мы выложили код, чтобы любой разработчик мог дообучить ее под свои нужды или свой проект. На этом работа не заканчивается. Все наши эксперименты и успешные идеи лягут в основу будущего Alisa AI, например, единой рассуждающей модели, которая будет доступна пользователям в продукте.
1: Петр Ермаков. Для обычных пользователей новая модель пока недоступна в виде чат-бота и не означает немедленного обновления Алисы. Это экспериментальная основа, на которой Яндекс испытывает технологии для своей будущей единой рассуждающей модели, которая будет использоваться в Алисе AI и улучшать пользовательский опыт.
11: Капитал с Григорием Беглоряном.
1: Идем смотреть, что происходит в эти минуты на рынках. Гриш, приветствую, тебе слово.
15: Добрый день. Ну, давай посмотрим. В принципе, индекс Мосбиржи реагирует, я так понимаю, на заголовки новостных агентств, где опять прозвучало слово «готовность встретиться», «мирные переговоры» и прочее. Ну, в данном случае новости идут от МИДа, да, МИД Российской Федерации сообщает, что в случае, если украинская сторона захочет встретиться на полях Генассамблеи ООН, дескать, встретимся. Ну и, соответственно, там еще будет встреча Лаврова с Рубиона, тоже на полях Генассамблеи. Рынок решил еще раз у нас разыграть вот эту карту какого-то компромиссного решения вокруг конфликта на Украине. Ну, соответственно, повод появился. Неважно, что повод шаткий, но, тем не менее, рынок так подскочил повыше, почти 2300 индекс Мосбиржи затевал. Естественно, в первую очередь скакали вверх акции «Газпрома», потому что инвесторы считают, что в случае, если удастся что-то там урегулировать с Украиной, то «Газпром» опять получит возможность получить свой экспортный рынок в Европе и прочее. Вот такие идеи, фантазии у инвесторов есть, поэтому акции прыгают в первую очередь «Газпрома», когда идет речь о каких-то переговорных процессах. Ну, так, в целом, рынок идет ровненько, особых движений нет. Так, тяжелые бумаги, которые влияют на индекс, естественно, в плюсе, индекс и растет. Рублевая ликвидность, кстати, пока вроде как не добавила. СЦБ конкретные цифры еще не назвал, какие параметры. Операции по управлению рублевой ликвидностью он собирается на этой неделе проводить. Так, на текущий момент понятно, что рублевой ликвидности практически нет, локально, по крайней мере. Даст денег, больше не даст, скоро узнаем, буквально, наверное, часов в 11 уже какие-то подробности будут. Ну и валютный рынок у нас тоже в целом стабилизировался. Юань к рублю в районе 12,5. Здесь пока настроение спекулянтов против рубля особо не изменились, потому что считается, что это коррекционное укрепление после месячного почти ослабления, особенно вот в августе, потому что в октябре, соответственно, Минфин должен увеличить параметры нефтегазовых доходов с учетом высоких цен на российские энергоносители за наблюдаемый период. На глобальном рынке ситуация в целом тихая. Доллар, правда, укрепляется достаточно активно ко всем валютам. Но здесь в основном евро падает из-за внутренних проблем в Европе, политических, экономических и прочее. Так что пока укрепление доллара в основном связано с общей слабостью евровалюты. Цены на нефть стабилизировались. Brent ближе к отметке $102 подходил. Сейчас чуть-чуть откатил ниже, но за счет укрепления доллара спекулянты как-то здесь сыграли. С другой стороны, неопределенность, связанная с Ираном, пока сохраняется. Насколько я понял, военную премию сократили, в первую очередь, из-за встречи Трампа и китайского лидера. Завтра начнется эта встреча в Вашингтоне, поэтому считается, что Трамп не будет каких-то военных операций проводить, как минимум, на этой неделе. Соответственно, еще есть и варианты каких-то встреч с иранскими представителями. Там будет в Нью-Йорке президент Ирана и глава МИДа. Обычно с их стороны идут такие постулаты более или менее миролюбивые, поэтому рынок тоже на это настроился.
16: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Как получить кэшбэк за инвестицию, как вложиться в одно касание и даже как выбрать жену по портфелю акций.
17: У Ларисы 300% профит, а у Светланы 280%, но она рискует.
16: О том, что инвестиции – это не скучно, ведущие шоу «Инвест-летучка» от «Сберинвестиций» Тимур Ромашко и биржевой стратег Дмитрий Макаров в преддверии инвест-форума «Настоящее будущее» в программе «Капитал» в четверг после 17 на Бизнес-ФМ.
18: ПАО «Сбербанк».
19: Вы чувствуете это?
18: первого прикосновения. Натуральные камни и ценные породы дерева в авторской отделке клубного дома «Веспер Погодинская» в Хамовниках. Всего 64 резиденции и панорамные пентхаусы с прямыми видами на Новодевичий монастырь. В каждой квартире просторные гардеробные с окнами, сервисные зоны для персонала и невидимые инженерные системы для безупречного комфорта. «Веспер Погодинская». Искусство безупречного исполнения. Заточка ВАИ за компанию «Русский капитал». Правильная девация на наш.дом.кф.
11: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Первые в деле.
19: Первые мотосамокаты, причем сразу и электрические, и бензиновые, в 1915 году начала выпускать американская компания «Аутопи». Мотосамокатами некоторое время пользовались нью-йоркские почтальоны и полицейские. В прессе писали, что по устройству это наполовину автомобиль, наполовину роликовые коньки. Производство закрылось через 6 лет.
11: Первые в деле. На Бизнес ФМ. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
20: Эту древнюю цивилизацию в долине реки Инд называют Индской или Харабской по названию первого раскопанного города. Она современница египетских пирамид и государств Месопотамии. Страну Милухху, упоминаемую в месопотамских текстах, считают частью харабской цивилизации. За 100 лет исследований археологи обнаружили тысячи надписей, но они не складываются в последовательные тексты, и общепризнанной расшифровки языка пока нет. В Мохенджо-Даро существовали кварталы, прямые улицы, водоотвод и дома из кирпичей стандартной пропорции – 1:2-4. Кроме пшеницы и ячменя, харабцы выращивали бобовый, рис и просовидные злаки. В 2020 году анализ жиров, сохранившихся в керамике, выявил прямые свидетельства переработки молочных продуктов. На своем пике цивилизация насчитывала по оценкам от 1 до 5 миллионов жителей, а население крупнейших городов от 30 до 60 тысяч. Примерно с 1900 года до нашей эры города хиреют и угасают, как полагают, из-за климатических изменений и нарушения водного баланса. Царских дворцов или погребений не обнаружено, но и явных свидетельств древней демократии тоже нет. Религиозные представления известны лишь фрагментарно. Знаменитую фигуру в рогатом головном уборе на печати интерпретировали как прото-Шиву, а ее позу как свидетельство древней йоги. Но это гипотеза, основанная на сходстве изображений. Переход от харабского мира к ведийской культуре занял несколько столетий. Через Центральную Азию на субконтинент переселялись индоарийские группы, смешиваясь с местным населением. Постепенно здесь складывалась ранневедийская культура, важнейший предшественник языкового и культурного разнообразия современной Индии.
11: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
13: В Москве 10:58. У микрофона Олеся Потапова. Легкомоторный самолет разбился в Ульяновской области. Пострадал пилот, сообщили в ГУ МЧС. Самолет сельхозавиации упал в Маинском районе. На место выехали экстренные службы. Накануне стало известно о ЧП с вертолетом санитарной авиации Ми-8 в Красноярском крае. Тот совершил жесткую посадку, совершая внутренний рейс. Федеральная антимонопольная служба проведет проверку деятельности крупнейших производителей маргарина. Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Национальный союз хлебопечения попросил Федеральную антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен на масло и жировую продукцию. ФАС на просьбу отреагировала. При наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты меры реагирования, заявили в ведомстве. Такси от Wildberries запустили в Армении в тестовом режиме. Уже открыт ранний доступ для пользователей в Ереване. На начальном этапе специальное приглашение получат сотрудники и партнеры компании. Обычные пользователи смогут скачать мобильное приложение и оставить заявку на подключение через лист ожидания. В ближайшие недели доступ к сервису будет постепенно расширяться. Армения станет четвертой страной присутствия в ВБ-такси наряду с Белоруссией, Узбекистаном и Киргизией. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
11: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Самарская область подверглась ночью массированной атаке беспилотников. Один человек погиб, и четверо пострадали. Повреждены гражданские объекты, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. А в Минобороны России утром заявили об ударах по предприятиям металлургической и химической промышленности Украины, топливно-энергетической и ВПК. Поражены цели в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях. Белый дом запустил собственный телеканал «Трамп ТВ». Запуск произошел на фоне бойкота Белого дома крупнейшими американскими телеканалами. CNN, MS Now и «Политика» ранее лишились доступа в президентскую резиденцию и подали иск против администрации. В знак солидарности другие СМИ отказались участвовать в совместном освещении мероприятий Белого дома. Года изменится бланк загранпаспорта. Теперь в нем не будет граф «личный код» и учетная запись. Как сообщили МВД, они отменены в связи с их неактуальностью. Кроме того, в загранпаспорт не будут вносить данные о детях. Есть и другие изменения. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Один человек погиб, и четверо получили ранения в результате массированной атаки БПЛА на Самарскую область. Ночью силы ПВО, по словам главы региона Вячеслава Федорищева, уничтожили десятки дронов. Целью были промышленные предприятия, но повреждения получили гражданские объекты, частные дома и автомобили. В Новокуйбышевске отразили атаку дронов на промпредприятие. В Самаре в нескольких домах выбило стекло, у одного здания повреждена кровля. В городе был виден дым, говорит главный редактор бизнеса ФМ Самара Наталья Андреянова.
0: Ночью началась атака на одно из промышленных предприятий нашего города. К сожалению, судя по столбам черного дыма, которые виднелись из некоторых точек нашего города, можно судить, что действительно было некое попадание обломков или еще чего-то. Работало ПВО, работали мобильные огневые группы, тоже была слышна перестрелка, стрекотня вот этой работы. И, к сожалению, были повреждены частные дома частного сектора, которые находятся неподалеку от промышленного предприятия. Пока о жертвах никаких данных нет. Там оперативный штаб работает, выясняет последствия полностью, кому какая необходима помощь, как медицинская, так и какая-то материальная.
1: Это черта города или это пригород?
0: Это черта города, но пригород. То есть это между Самарой и Новокуйбышевском находится. Беспилотная опасность уже снята. Оповещения были именно в районе атаки. Звуковое оповещение, оно происходит у нас в районе атаки.
1: Наталья Андреянова. Всего по данным Минобороны России, за ночь над 15 российскими регионами уничтожили 297 беспилотников. Беспилотная и авиационная опасность вводилась в 19 субъектах России. Также по сообщению Минобороны, ночью Россия нанесла массированный удар по предприятиям металлургической и химической промышленности, ТЭК и ВПК, а также объектам портовой инфраструктуры на Украине. Под ударом оказались объекты в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях. Уничтожено 3 украинские радиолокационных станций. Минобороны отмечает, что этой ночью, помимо прочего, были применены гиперзвуковые ракеты «Циркон». По данным украинских СМИ, ПВО не смогла сбить ни одной из баллистических ракет, а также ни одной ракеты «Оникс». Сообщается, что в Днепропетровске, Кривом Роге и Павлограде повреждены промпредприятия, на местах возникли пожары, 4 человека погибли. В Одессе горят склады, в Киеве тоже загорелись складские помещения, обломки БПЛА повредили жилой дом. В Киевской, Винницкой и Житомирской области отключение света, задержка в движении поездов до 11 часов. Американские журналисты объявили бойкот Дональду Трампу. Крупные американские СМИ отказались освещать мероприятие с участием президента США. Телеканалы ABC, CBS и NBC и даже лояльные республиканцам Fox News решили больше не отправлять в Белый дом свои камеры. Так они выразили солидарность с телеканалами CNN, MS Now и изданием «Политику», которым Трамп запретил посещать Белый дом из-за того, что они, цитата, «постоянно освещают фейковые новости». Чем это может обернуться для американского лидера, рассуждают в газете New York Times, чьи журналисты тоже присоединились к бойкоту.
21: For President Trump,
3: This is the tree falls in the forest moment of his administration.
21: Если самый помешанный на телевидении президент в истории вдруг обнаружит, что камеры исчезли, можно ли его по-прежнему считать президентом? Во всяком случае, не тем, которым он был раньше. Для мистера Трампа телевидение лучше любого наркотика, и сейчас он впервые за долгое время оказался хотя бы частично лишен доступа к нему. Его первое знакомство с жизнью без крупных телеканалов оказалось неприятным. В понедельник, когда он перерезал ленточку на своей новой вертолетной площадке на южной лужайке Белого дома, ему пришлось буквально кричать в пустоту. Запись была сделана лишь второсортным телеканалом. Мистер Трамп шевелил губами, но из-за рева вертолета никто его не слышал. Однако, когда дело доходит до привлечения внимания, президенту все же удается найти способ. Он все-таки появился в прямом эфире CNN. Камеры встретили его по прибытии в Нью-Йорк, где он общался с мэром города. И тут же Трамп похвастался, что все еще может пробиться на экраны. Тем не менее, уход пяти крупнейших телеканалов, которые следят за президентом повсюду, по-прежнему представляет угрозу для Трампа. Телевидение сыграло центральную роль в его восхождении к славе и власти. Именно телевидение позволило ему доминировать в американской жизни так, как это не удавалось ни одному из его предшественников. Разногласия могут разрешиться в ближайшее время, если иск, поданный тремя заблокированными СМИ, будет быстро удовлетворен судом. Дело было передано судье, который во время первого срока Трампа обязал Белый дом восстановить аккредитацию Джима Акоста из CNN. Судья назначил слушание на среду, и Трамп, похоже, предвидел поражение, объявив в социальных сетях, что подаст апелляцию, хотя решение еще не было вынесено. «Внимание – это кислород для Дональда Трампа», говорят эксперты, а нет большего магнита и усилителя внимания, чем телевидение. Поэтому трудно представить, чтобы он долгое время был доволен тем, что его главный источник энергии отключен.
1: Бойкот в исполнении телеканала Fox выглядит так. Трансляция выступления вице-президента Венса на Fox News была прервана словами: «Мы вернемся к этому событию, если он начнет говорить что-то важное». Ну а Дональд Трамп не унывает. Он запустил телеканал имени себя Трамп ТВ. Тизерный ролик проекта уже гуляет по интернету. Видео получилось динамичным, с цитатами из популярных ситкомов, фильмов и мультсериалов. Предлагаю послушать фрагмент и зарядиться.
22: Watch your show upstairs.
23: I didn't want to watch it upstairs on the small TV. I want to watch it downstairs on the big TV.
1: Трансляцию Трамп ТВ можно найти в Ютьюбе и на сайте Белого дома. В окружении президента США сообщили, что Трамп ТВ будет прямой трансляцией самых ярких моментов администрации без цензуры. Без профильного конкурса, но с бонусами за большее число ЕГЭ. Минобрнауки предлагает реформировать процедуру поступления в вузы. Для начала ужесточить требования к профильным предметам. Число направлений, где физика будет обязательной, вырастет до 37 с нынешних 25. А экзамен по истории станет обязательным там, где вузы раньше могли выбирать между ней и обществознанием. Кроме того, отменят многопрофильный конкурс. Абитуриенты будут соревноваться за места на конкретные специальности. А для тех, кто сдает больше ЕГЭ, чем требуется для конкурса, предусмотрена система поощрений. К примеру, кто набрал более 60 баллов по математике, физике, химии, информатике или биологии, но не использует их при поступлении, сможет получить дополнительные баллы. На что направлены все эти изменения, рассуждает доктор технических наук, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
24: Руководители системы образования уже несколько лет назад определились, что математика и физика должны быть обязательными предметами технических и инженерных специальностей. Что касается истории, которую вводят место обществознания, это тоже было объявлено. Я думаю, что в ближайшие годы обществознание почти исчезнет из перечня вступительных испытаний. Обществознание оставили только в старшей школе, поэтому немножечко обществознание, скажем так, так задвигают.
2: А отмена многопрофильного конкурса ожидаема?
24: Мне кажется, отмена профильного конкурса вещь полезная. Если набор идет на укрупненную группу, студенты попадали на специальность или профиль, который, в общем-то, им был не очень интересен. Но так складывалась конкурсная ситуация с баллами после зачисления. И в результате оказывались не там, где они хотели, что одновременно плохо и для вчерашних абитуриентов, то есть студентов, и для вуза.
2: А для тех, кто сдает больше экзаменов, чем требуется для основного конкурса, предусмотрена система поощрений. Как можно оценить это введение?
24: Не уверен, что это есть хорошо, потому что те, кто поступает по внутренним экзаменам, они не сдавали ЕГЭ, возможно, по многим дисциплинам, они уже получают эту льготу. Не имеют и не могут иметь. Не понимаю, честно говоря, почему дополнительный экзамен позволяет проранжировать абитуриентов лучше, чем без него.
1: Евгений Белый, доктор технических наук. Также прибавку к баллам даст участие в проекте «Код будущего», подготовка в организациях ДОСААФ и наличие медали за проявленное мужество. По-новому предлагает учитывать и школьные олимпиады. Без вступительных испытаний смогут поступить только победители, а не призеры, как сейчас. Отчасти это должно решить проблему, когда на одно и то же место претендуют одновременно и олимпиадники, и высокобальники. Комментирует старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин.
4: Проблема, на мой взгляд, немножко преувеличена. И эта проблема фигурировала всего в нескольких вузах на отдельных специальностях, но, тем не менее, большой такой резонанс она

0: Духовного образования Президентской академии. Миноборнауки предлагает также изменить и образование в магистратуре. В одном вузе можно будет подать документы максимум на 5 направлений. В сфере платного обучения разрешат использовать материнский капитал и образовательный кредит для оплаты обучения. А еще вводится обязательная предоплата за первый семестр. По мнению ведомства, все это поможет зафиксировать выбор поступающего и сделает конкурс на платные места более справедливым. В родительских чатах выпускников этот проект уже наделал шума, поскольку 11-классники готовятся к определенным ЕГЭ сейчас. А теперь в случае принятия этих новшеств кому-то придется менять выбранные предметы, а кому-то и всю стратегию поступления в вуз. Продал айфон мошеннику. Ответишь сам по всей строгости. В редакцию «Бизнес-ФМ» написал предприниматель, которого заблокировали все банки, потому что его покупателем оказался ничем не примечательный мошенник.
1: И вроде бы я ничего не сделал, а получается, я во всем виноват. Я просто не представляю, как этой ситуации даже вот избежать можно было, и как в дальнейшем даже. Я пока не принимаю карты, полноценно не могу вести свою бизнес-деятельность. Только олдскул, только кассовые чеки, только наличный расчет. В общем-то, мы и по карте обязаны продавать. И, в общем-то, мы продали по карте. Но, как оказалось, себе в убыток. Максимально хотелось работать в белую. Лучше работал максимально в серую, чем иметь такие проблемы.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: Интервью с пострадавшим предпринимателем сегодня в дневные часы 18.30 на Бизнес FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Олеся Потапова. У россиян появится возможность снимать наличные в банкомате напрямую со счета цифрового рубля, без необходимости их предварительного перевода на безналичный счет в банке. Об этом сообщила зампред Центробанка Зульфия Кахруманова. По ее словам, над этой задачей сейчас работают специалисты. Цифровой рубль запустили в России с 1 сентября. Крупнейшие банки и их клиенты стали предоставлять своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой. Госзнак планирует увеличить производство 5-граммовых золотых слитков на фоне высокого спроса на них, сообщил ТАСС гендиректор Госзнака Аркадий Трачук в кулуарах Московского финансового форума. Госзнак начал продавать 5-граммовые слитки в июне. Объемы продаж этого продукта выросли в 2,5-3 раза, сказал Трачук. По его словам, увеличение продаж золота в слитках произошло на фоне снижения интереса к инвестиционным монетам. Китайский интернет-гигант Alibaba представил новый ИИ-чип Zhenwu V900. Он втрое производительнее выпущенного в мае предшественника Zhenwu M890. Массовое производство и запуск продажи новых чипов запланированы на первый квартал будущего года. Существующие процессоры Zhenwu уже используют заказчики из разных отраслей, от автопрома до финансового сектора и энергетики. Alibaba также объявила о планах расширить глобальные мощности дата-центров Alibaba Cloud к 2032 году и выпустить линейки и моделей Qwen 4, 5 и Qwen 5. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
2: Погода в Москве.
0: Плюс 17 сейчас в столице. Сегодня до плюс 18 обещали нам, но в городе уже начался дождь. И по прогнозам синоптиков, он будет идти до глубокой ночи. Завтра тоже дождливо и до плюс 18.

0: 11:17 в Москве, вы слушаете Business FM. Хороший урожай давит на цену. Подсолнечное масло за неделю подешевело почти на 10%, и это не предел, говорят участники рынка. Урожай больше, а возможности реализовать меньше. Что происходит на рынке подсолнечного масла, об этом Диана Чубанова.
1: Урожай еще не собрали и вообще только начали, а он уже тянет цены вниз, говорят фермеры. Ожидается рекорд по объемам производства масличных. Это одна из причин падения цен. Но кроме того, экспорт сократился на 40% из-за сорванных поставок. Они в основном шли через порты Азовского и Черного морей. Их работа остановилась из-за постоянных атак. Сейчас участники рынка ищут новые пути сбыта, говорит исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
2: С учетом того, что порядка 2/3 растительных масел, которые производятся в Российской Федерации, отправляются на экспорт, а внутри в стране потребляется только 1/3, то условия экспорта оказывают также серьезное влияние на ценообразование на внутреннем рынке. С учетом закрытия Азово-Черноморского бассейна, необходимости переориентации логистики на экспорт, происходит определенное давление на внутренний рынок. Опять же, сейчас еще уборочная кампания активную в массовую фазу еще не вошла, но в начале уборки мы наблюдаем снижение цен как на сырье, так и на готовую продукцию. Мы находимся фактически в начале сезона. Но однозначно ожидание большого урожая давит на рынок и стимулирует к снижению закупочных цен. Мы сейчас находимся как раз в активной фазе переориентации экспортных логистических потоков для того, чтобы обеспечить экспорт переработанной продукции.
1: Фермеры говорят, что экспорт растительных масел вообще почти отсутствует. За 2 последних месяца рыночная стоимость подсолнечного масла в России упала на 16%, за год на 8%. Дешевеет и масло, которое произвели еще до сбора урожая. Это заметили рестораторы, говорит управляющий партнер сети ресторанов Boston Seafood and Bar Кирилл Мартыненко.
3: Ну, обычно всегда после урожая, после тем более хорошего урожая, мы наблюдаем такую тенденцию, что масло какое-то время дешевеет, а к концу сезона потихонечку начинает подниматься. То есть много факторов, которые влияют на цену масла. Заметили, конечно, что оно подешевело, но это не сильно сказалось на нашей себестоимости. Оливковое масло чаще используется в ресторане, больших количествах, поэтому оливковое масло, наверное, гораздо сильнее влияет на себестоимость продукта.
1: И это снижение цены на растительные масла, в том числе масло подсолнечное, скорее всего, не предел. Самое обидное, что в мире этот продукт, наоборот, резко подорожал, идут закупки впрок, а наши фермеры не имеют возможности воспользоваться этим ажиотажем, говорит руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
4: При почти отсутствующем экспорте растительных масел через Азов, Черноморский бассейн, через терминалы Черного моря прежде всего. Мы идем в противофазе с мировым рынком. С января по август этого года растительные масла в мире подорожали на 16,8%. И вообще в мире растительное масло не дешевеет, а дорожает третий месяц подряд, достигнув самого высокого значения с июня 2022 года. Дорожает пальмовое масло, дорожает соевое масло, то есть самые большие товарные группы. И рынок мировой запасается впрок. Конечно, очень жаль, что мы не можем заработать в полной мере на этой растущей рыночной конъюнктуре, и внутри России масло дешевеет, соответственно, и подсолнечник не будет дорогим. Это негативное давление на экономику сельхозпроизводителей и с большой вероятностью слабый озимый сев под урожай 2027.
1: При этом снижать объемы выпуска растительного масла российские производители пока не собираются, говорит агроэксперт. Поэтому внутренний рынок, видимо, продолжит курс на затоваривание, если фермеры, конечно, не найдут пути сбыта. Диана Чубанова, Мария Голубева, Business FM.
0: В Сингапуре людям начали платить за чтение книг, сообщает Guardian. Госпрограмму запустил Национальный библиотечный совет. Отчитываться нужно будет на сингапурском правительственном портале. Чтобы получить один сингапурский доллар, это примерно 65 рублей, нужно будет совершить 50 сеансов чтения длительностью не менее 15 минут. При этом отчитываться можно только об одном сеансе в день, так что особо заработать не получится. Цель программы – сформировать у граждан привычку читать книги. Мы спросили российских учителей, как они оценивают меры, принятые в Сингапуре, и как вообще можно привить любовь к чтению.
5: Преподаватель русского языка школы «Интеллектуал», член Совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
6: Во-первых, если это только начало эксперимента, то надо подождать, чем он закончится. Главный способ, который был действенным, и который, например, был действенным в Советском Союзе, чтобы люди читали массово, это было в уникальное в мире явление. Это то, что у людей было после работы достаточно много свободного времени. Люди вынуждены думать прежде всего о заработке. Как где-нибудь перехватить еще денег, найти подработку. Во-вторых, никто не доказал. Нет исследований, которые говорят, что именно сейчас люди стали читать меньше. И дети не стали читать меньше. Они стали читать, может быть, другое. Но вот они читают. Если бы они не были еще перегружены гонкой по поступлению в институт, гонкой по поступлению в 10 класс. Если бы они не жили все время в ситуации стрессовой конкуренции, тогда у них было бы время больше для чтения.
5: Заслуженный учитель России, преподаватель русского языка и литературы Свято-Георгиевской гимназии в Красногорске Татьяна Филина.
7: Чтобы прививать любовь к чтению, по-моему, многие способы хороши. Сингапур много делает для своего образования. У них одна из самых лучших систем образования. И мы когда-то были страной самой читающей в мире, да, но сейчас, увы, это не так. Конечно, школа многое может сделать для того, чтобы как-то прививать детям любовь к чтению, хотя скептиков тут довольно много на эту тему. Но все-таки мне кажется, что самое главное — это вот семья. Я, например, знаю много семей, правда, у них много детей, многодетные семьи, где до сих пор существует домашнее чтение вечернее, когда они читают книги все вместе. Конечно, одного государства, наверное, маловато будет. И не все в конечном итоге сводится только к поощрению. Но как начальный этап, если все уж настолько критично, наверное, вполне себе рабочий. Может быть, нам тоже что-то такое неплохо было бы вести, потому что дети, к сожалению, читают мало и из-под палки.
5: Репетитор по французскому и литературе из Москвы Полина.
8: Я считаю, что это не самый лучший способ, потому что любовь к чтению за деньги купить нельзя. Наоборот, такими действиями у людей развивается желание жульничать, оставить подольше экран открытым для того, чтобы зарегистрировать несколько минут чтения. И, к сожалению, обычно это все превращается больше в рутину, но не в желание больше читать. Сейчас молодежь в основном ориентируется на аудиовизуальный способ восприятия информации, поэтому подойдут театрализованные постановки, фильмы, аудиокниги, сериалы, которые сняты по книгам. Также современная молодежь часто смотрит инфлюенсеров и видеоблогеров в интернете, и было бы отлично, если бы они через игровую форму прививали интерес к чтению.
0: Госпрограмма по прививанию любви к чтению рассчитана на 5 лет. В мультимедиа-арт-музее открылась международная фото-биеннале. Это 7 выставок, 1000 фотографий и плакатов. На вернисаже лично присутствовали иностранцы, чьи работы представили в музее. Подробнее Александра Сидорова.
9: Даже в непростые времена Ольга Свиблова, директор мультимедиа-арт-музея, умудряется привозить в Россию зарубежных деятелей искусства. Приехали Роджер Бален, классик художественной фотографии, родившийся в Соединенных Штатах и живущий в ЮАР, современный немецкий фотограф Ян Шлегель и Александра Котьер, уроженка Минска, которая училась в Штатах, а живет и работает во Франции. Меня фотографии Александры, скорее похожие на рисунки, особенно тронули. В судьбе Александры Котьер Ольга Свиблова сыграла значимую роль. Они встретились на фестивале в Арле в начале нулевых. Девушка показала Свибловой свои работы, а та тут же пригласила ее участвовать в конкурсе «Серебряная камера», лауреатом которого фотограф стала в 2006-м, продолжает Александра Котьер.
10: Я помню ее звонок в июне этого года, когда она сказала, у тебя будет выставка в сентябре. Я сказала, ни за что, за такой короткий срок мы выставку не подготовим. Но в силу того, что я уже запланировала ехать в Минск к родителям, я везла чемодан работ. Поэтому большинство работ, которые я показываю в рамках этой выставки, это оригинальные принты, черно-белая ручная печать. Меня восхищает в Свибловой ее неугасимая вот эта энергия и реакция. Она говорила сейчас про Лилю Брик, которая была муза великих поэтов и людей 20 века. Я думаю, что Ольга Львовна обладает вот этим качеством вдохновлять и видеть пронзительно все интересное, что происходит и здесь, и в Европе. Это человек, которого знают в Европе, как Ольга, которая бегает на каблуках по всем ярмаркам, по всем выставкам, которую все знают, которая всех знает, несмотря на все всю мою такую многонациональную образование, культуру. Мне удивительно приятно и важно делиться своими работами именно с русской публикой, потому что я выхожу из этого детства, потому что у нас у всех одно детство, потому что все, что в нашей жизни происходило, не уходит никуда.
9: Помимо проектов фотографов из-за рубежа, на фотобиеннале в мультимедиа-арт-музее есть ретроспективные выставки. Например, небольшой, но очень милый проект, посвященный Лиле Брик. Россыпь деталей, из которых складывается портрет иконы стиля и музы авангарда. Архивные фото, плакаты, платок Лили со строчками из поэмы Луи Арагона, привезенные из Парижа любимые духи «Бандит» и «Джеки». Еще один исторический экскурс – выставка «Говорящие плакаты немого кино». Шедевры киноплаката 1920-30-х годов. Это экспонаты из коллекции известного адвоката Александра Добровинского. Мы поговорили с ним на вернисаже.
11: Мне всегда был интересен исключительно 20 век. Самые яркие на события, самые жесткие, самые богатые культурно, конечно. Я начал собирать плакаты, и мне показалось, что повесить их у себя дома в сравнении с западным и европейским плакатом будет еще интереснее. Западноевропейский плакат совершенно другой. Он безумно красивый. Там какая-нибудь каноническая Нормандия или Северный экспресс, которые открывают книги ар-деко, они безумно красивые. Его цель была продать. Он был очень красивый. Советский плакат был абсолютно другой. Советский плакат был признан остановить, шокировать, заставить вдуматься, увидеть и только после этого осознать, а собственно, что ты видишь и куда это тебя тянет. Посмотрите на плакаты из известных фильмов и Чапаев, и «Броненосец Потемкин», «Арсенал», «Дом на Трубной». Они все созданы по принципу «остановить человека», чтобы он задумался. И в этом, конечно, гениальность художников, которые работали в это время.
9: Фотобиеннале захватила мультимедиа-арт-музей до конца ноября. Таким большим проектом МАМ начинает праздновать юбилей. Музею этой осенью исполняется 30 лет. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
12: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
13: В Москве 11 часов 29 минут. У микрофона Олеся Потапова. Вертолет привлекли к поискам альпиниста в горах Кабардино-Балкария. Спасатели возобновили поиски на горе Дыхтау сегодня утром, сообщили в региональном МЧС. Связь с двумя альпинистами из Нижнего Новгорода и Тольятти была потеряна в воскресенье. Поиски пока не принесли результата. Число раненых после вооруженного нападения на школу в Турции выросло до 11. Состояние двоих тяжелое, сообщил министр юстиции республики. Сообщение о стрельбе у профессионально-технического лицея в Тургутлу поступило сегодня утром. Первоначально сообщалось об одном погибшем, но эта информация официально не подтвердилась. По факту ЧП полиция задержала троих человек. Причины инцидента выясняются. Крупный немецкий химический концерн «Эвоник» объявил о сокращении более 3000 рабочих мест. Около 2000 из них коснутся предприятий в Германии. Руководство концерна объяснило масштабное сокращение рабочих мест программой реструктуризации, целью которой является снижение затрат компании. Кроме того, такое решение связано и с кризисом в отрасли. «Эвоник» ранее уже проводила программу сокращения расходов, в рамках которой было сокращено более 2500 рабочих мест. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
12: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: 11.31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Проблемы на мировых рынках нефти привели к росту цен и дефициту топлива в США и Европе. Между тем, сегодня в Нью-Йорке встретятся Трамп и Зеленский. Ранее американский президент требовал от Киева перестать наносить удары по российским НПЗ. Незаменимый Мерц. Хотя партия канцлера Германии ХДС не прошла в Ландтаг одного из регионов, он считает, что замены ему нет. Выборы в Мекленбурге передней Померании выиграла альтернатива для Германии. В Берлине правящая коалиция ХДС и СДПГ в итоге тоже утратила большинство. И теперь канцлера призывают к переговорам с Россией. Об этом сегодня Георгий Бофт. Цены на мясо мяса птицы в России ускорили рост. Курица в августе подорожала почти на 16%. В годовом выражении индейка на 15%, следует из материалов Росстата. Отмечается, что рост цен связан с увеличением издержек производителей. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Канцлер Мерц считает, что замены ему нет. Хотя его партия ХДС не прошла в Ландтаг Мекленбурга Передней Померании по итогам голосования 20 сентября, набрав около 5%. Выборы выиграла «Альтернатива для Германии» 38%. В Берлине победили левые с 26%. ХДС получила 19%, АДГ 16%. В немецкой столице правящая коалиция ХДС и СДПГ в итоге тоже утратила большинство. А «Альтернатива для Германии» потребовала от Мерца переговоров с Россией. Прислушается ли канцлер? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
15: ХДС впервые в истории ФРГ осталась за пределами земельного парламента. Однако сам Мерц, хотя и признал результат последних выборов катастрофой, заявил, что курс свой не поменяет. Необходимое для этого мужество и выдержку он обещал проявить как председатель ХДС и прежде всего как канцлер. Правда, агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что многие функционеры ХДС считают сохранение Мерца на обоих постах вредным, а его уход вопросом скорее ближайшего, чем отдаленного будущего. Партнер по федеральной правящей коалиции из СДПГ Мануэл Швезик, премьер Мекленбурга Передней Померании, так и вовсе бесцеремонно заявила, что комментарии Мерца говорят о том, что он оторван от реальности. Главный вариант ответа на вопрос, почему Мерц не уходит, прост. Заменить неким. Смена канцлера в середине срока требует готового преемника, вокруг которого немедленно сплотится вся фракция, а его нет. Также нового канцлера должен избрать Бундестаг. Значит, коалиционному партнеру СДПГ придется голосовать за него. И она почти наверняка выставит за это высокую цену. Основной сценарий сейчас можно условно назвать канцлер на испытательном сроке. Мерц сохраняет позиции, но обещает провести через правящую коалицию согласованный пакет реформ. Если экономика оживет, а переговоры об окончании войны в Украине дадут результат, ситуация может перевернуться. Если нет, вопрос о канцлере будет поставлен снова. Однако тут парадокс в том, что Мерц делает ставку ровно на то, что избиратели отвергают. Центральный пункт его программы – отмена досрочной пенсии без вычетов после 45 лет стажа. Против выступают 3/4 немцев. Второй конфликтный пункт – закон о рабочем времени. Третья точка раздора – здравоохранение. И Мерц не собирается уступать по вопросу сокращения социальных расходов. Во внешней политике он не сдвинется вообще ни на миллиметр. Особенно после инцидента в аэропорту Лейпцига, где в начале августа обнаружили начиненный взрывчаткой дрон рядом с украинскими транспортными самолетами. Мерц тогда официально возложил ответственность на Россию, потребовав новых санкций. АДГ предлагает прямо противоположное. Сопредседатель партии Тина Хруппала потребовал, чтобы Мерц в конце концов поехал в Москву на переговоры, а другой сопредседатель Алис Вайдель заявила, что АДГ намерена говорить с обеими сторонами конфликта и вместе с американцами открыть канал связи с Россией. Однако для Мерца жесткий антироссийский курс – одна из немногих оставшихся у него зон четкой идентичности, и тут любой шаг назад был бы воспринят как капитуляция перед повесткой АДГ. Однако разрыв между линией Берлина и настроениями бывших территорий ГДР, где возобладал тезис о мире и дешевой энергии с Востока, в результате только растет. Общенациональные опросы подтверждают рост популярности АДГ, у которой почти треть поддержки. Работы Мерца довольны 13%. В Берлине левые среди молодых избирателей вплотную подошли к абсолютному большинству, тогда как на востоке страны доминирует АДГ. Центристы, на которых опиралась вся послевоенная партийная система, уступают позиции одновременно и левым, и правым. Постепенно формируются две разные политические системы. На Западе еще работает привычная конкуренция центристских партий. На Востоке получается модель АДГ против всех, и она там вплотную подошла к власти. Если АДГ в Саксонии-Анхальт удастся добиться поддержки третьей партии, то рухнет сам принцип отказа от любого сотрудничества с ней, утвержденный на федеральном уровне. И тогда уже федеральному правительству придется работать с правительством АДГ в Верхней палате парламента Бундесрате по вопросам безопасности и в распределении федеральных средств.
14: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Проблемы на мировых рынках нефти привели к росту цен и дефициту топлива в США и Европе. Штатах цены на дизель обновляют исторические максимумы. Рост за год более чем на 75%. А во Франции на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. Продолжит Валерий Бадоев.
16: По данным Американского управления энергетической информации Минэнерго США, НПЗ в Штатах уже работают почти на пределе возможностей. Коэффициент нагрузки на позапрошлой неделе составлял 97%. А Американская автомобильная ассоциация опубликовала свежие данные, согласно которым в Штатах средние цены на дизель вновь обновили исторический максимум – $6.51 за галлон. Это на 76% выше, чем в прошлом году. Дизель в Штатах дорожает, потому что на него растет мировой спрос. Вслед за топливом увеличиваются и цены на продукты, говорит профессиональный гид в Калифорнии, житель Лос-Анджелеса Геннадий Котлярчук.
17: Цены на бензин и на дизель поднимаются, все немножко возмущаются, и опять же, все зависит еще от штата. Допустим, я живу в Калифорнии, есть очень высокие цены. Где-то около $7 за галлон, если мы берем 91-й бензин, это премиальный бензин, который я себе заливаю. Ну, раньше оно и $3, $4, $5 стоило.
18: А быстро скачок произошел, или это какой-то длительный процесс?
17: Ну, какой-то длительный, например, там стало 4, потом 4,25, потом 4,50, и он так поднимается незаметно, и потом раз, и уже что-то. Если мы берем центральные штаты, то там всегда дешевле было. Бензин там на пару долларов может спокойно быть. Заметно, потому что поднимается бензин, поднимается дизель, поднимается и стоимость продуктов, и много другого, потому что все завязано на доставке.
16: Ранее, по данным Financial Times и Axios, Трамп просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, так как это усугубляет глобальный дефицит дизельного топлива. И это на фоне проблем с Ормузским проливом, действий хуситов, которые атакуют суда в Красном море и угрожают перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, и сложностей с саудовским нефтепроводом «Восток-Запад», который пока полноценно не восстановили после ударов беспилотников. Как раз поэтому и растет мировой спрос на топливо из Штатов. Но о каком-либо дефиците или топливном кризисе в США говорить не стоит. На высоких внутренних и внешних ценах американские нефтегазовые компании очень хорошо зарабатывают, а при желании или при острой необходимости Штаты могут перекрыть экспорт дизеля. Также у Трампа есть очень важный инструмент в регулировании нефтяных рынков – его заявления и посты в соцсетях, отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
19: От одного заявления того, что мы с Ираном продвинулись на самом деле в переговорах об открытии Ормузского пролива, может толкнуть цены на нефть вниз. А когда цены там снизятся и компании меньше могут зарабатывать, он может наоборот сказать, что мы уничтожим Иран, он не выполняет наши требования и так далее. Опять цена повысится. Поэтому можно также регулировать цены с помощью даже просто заявлений о состоянии Ормузского пролива, состоянии переговоров по его открытию. Поэтому все-таки пока речь о дефиците в том плане, что вообще в США остановятся грузоперевозки и ни капли дизеля не будет, речь об этом не идет. То есть физически у Соединенных Штатов достаточно топлива. Вопрос в его цене. Ну, на самом деле здесь Трампу просто нужно объяснить избирателям, почему дизель так сильно дорожает. И он все валит на Украину, а по сути на Байдена. Потому что украинский кризис начался при нем.
16: Нефтяная компания Saudi Aramco на днях уведомила по меньшей мере два европейских НПЗ, что в октябре не сможет поставить им свое сырье. Во Франции, например, как сообщает Фигаро, на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. А цены на тот же дизель во Франции обновили рекорд. По данным Минэкономики, теперь литр стоит в среднем 2 евро 42 евроцента. Рост цен и отсутствие некоторых видов топлива подтверждает гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
20: Поскольку регулярно пользуюсь автомобилем, могу сказать, что не на всех заправках все есть. Без топлива высшей категории исчезло уже месяца два назад, практически его нету. Пока каких-то безумных очередей нету, но действительно заправки простоваты. Цены выросли, вот они немножечко еще больше растут. Против того, что было два месяца назад, цены подросли процентов на 10. То есть это лимитирует перемещение людей в пространстве все-таки. Смотрите, два месяца назад было 2,1, допустим, 2,2, а сейчас 2,5. Так, по ощущениям.
18: Какая есть реакция? Как-то реагируют французы?
20: 17 октября начинаются опять желтые жилеты.
16: И ситуация с топливом усугубляется по всей Европе, хотя во Франции это пока что наиболее заметно. Проблемы касаются даже авиационного топлива, пишет Рейтер. Ожидается, что в четвертом квартале этого года Европа даже столкнется с дефицитом. Запасы авиатоплива сокращаются и достигли 7-летнего минимума, несмотря на диверсификацию поставок, пишет агентство. Валерий Бадоев, Мария Голубева, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
14: Украина готова перестать бить по российским НПЗ, заявил Владимир Зеленский в ответ на требования Трампа, но только при условии, что Россия также прекратит удары по украинской энергетике и экспорту. Трамп и Зеленский встретятся во вторник вечером в Нью-Йорке. Зеленский встретился с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом в аэропорту в Ирландии. Это сообщало агентство Рейтер. Данные о детях перестанут вписываться в загранпаспорта россиян. Нововведение вступит в силу с начала 2027 года. В МВД объяснили это случаями, когда несовершеннолетним россиянам отказывали во въезде в некоторые европейские страны из-за отсутствия у них собственного загранпаспорта, даже при наличии записи о нем в документе родителя. Кроме того, в загранпаспортах изменится код, который считывается машиной и обозначает тип документа. Для обычного загранпаспорта будет использоваться обозначение PP, для дипломатического PD, для служебного PO. О том, заметят ли россияне нововведение и для чего они нужны, говорит директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефасе-Аксютина.
2: Что касается вписания несовершеннолетних в загранпаспорта родителей, эта практика уже многие годы потихоньку уходит в небытие. В частности, в биометрические паспорта дети не вписываются. В 5-летние паспорта в Москве, в московском регионе тоже не вписываются, такой практики нет. Но, возможно, в случаях каких-то исключений, может быть, в регионах продолжают вписывать. Однако, действительно, зарубежные консульства требуют, чтобы у каждого заявителя был свой отдельный паспорт. И когда ребенок вписан, то оформить ему какой-либо документ, визу в частности, довольно проблематично. Поэтому логично, что мы отходим от этой практики вписания детей в паспорта родителей и приближаемся к тому, чтобы у каждого заявителя, будь он младенец, новорожденный или взрослый человек, был отдельный свой паспорт.
14: София Дефасе-Аксютина. Также изменения затронут бланк загранпаспорта. В нем больше не будет граф «личный код» и учетная запись. В МВД отметили, что эти поля больше не используются в современном правовом пространстве. Отмечается, что ранее выданные паспорта с отметками о детях останутся действительными до окончания срока действия. Но в МВД советуют перед поездкой проверять правила въезда в конкретную страну.
12: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 449 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jaguar Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.

0: первых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купит 30 автомобилей. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
2: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
1: Бизнес и власть.
2: Минфин обсуждает отсрочку по налогам для Озона и его продавцов, пишут ведомости. Речь идет о переносе сроков уплаты НДС, налога на прибыль, страховых взносов и других платежей. Отмечается, что решение уже находится в высокой степени проработки, а объем поддержки определит правительство. Необходимость помощи возникла после атак беспилотников на логистические центры Озон. По оценке Data Insight, ущерб маркетплейса может составлять до 170 миллиардов рублей. Повреждено до 19% складских мощностей.
1: Отчеты и планы.
2: Яндекс и ВК обсуждают создание совместного предприятия на базе своих технологических активов. Яндекс B2B Tech и ВК Tech. Доли компании могут распределить поровну по 50%, сообщает РБК. По мнению экспертов, партнерство может быть связано с консолидацией рынка и сокращением конкуренции между компаниями. Доля нового технологического предприятия может занять примерно 30% рынка. Paramount Skydance договорилась с Калифорнией и еще 11 штатами США, которые пытались заблокировать ее слияние с Warner Bros. Discovery. Соглашение снимает юридические препятствия для сделки, сообщает CNN. После ее закрытия Paramount обязуется создать совет из 5 журналистов, который будет следить за редакционной независимостью CBS News и CNN. Кроме того, компания должна выпускать в кинотеатрах не менее 30 фильмов в год. Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслов заявил, что сделку планирует завершить не позднее начала октября. Новости компании, корпорации. Держитесь курса.
3: Одиннадцать 46 в Москве. Вы слушаете Business FM. Крупные ритейлеры заинтересовались сегментом ресейла одежды. На это обращает внимание Wall Street Journal. Такие отделения открывают H&M, Banana Republic и другие крупные сети. Продолжит Ольга Кашинская.
4: H&M в своих ресейл-сторах предлагает очень разнообразные позиции, в том числе от премиальных брендов. Banana Republic продает собственные коллекции 70-х, 80-х и 90-х годов прошлого столетия. Американский бренд Reformation наряду с собственными коллекциями также продает вещи люксовых марок. По мнению экспертов, такой интерес крупных ритейлеров к ресейлу говорит о том, что этот сегмент перестает быть нишевым. Подержанные вещи ритейлеры кокетливо называют pre-loved. Дословно это можно перевести как «ранее любимый». Так они пытаются избежать термина second-hand, хотя бывшая в употреблении одежда уже давно перестала восприниматься как маргинальный выбор. Этот рынок растет вдвое, а то и втрое быстрее, чем традиционный ритейл одежды. Ожидается, что к 2028 году объем индустрии секонд-хендов достигнет 350 миллиардов долларов. Как чаще всего и бывает, причины такой востребованности стоит искать в экономике, объясняет директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов.
5: Сейчас очень большая проблема на рынке одежды у ритейлеров в Европе, в Америке. Из-за инфляции, из-за того, что цены растут буквально на все, и одежда не исключение. В пирамиде потребления люди, прежде всего, будут экономить на том, что им меньше нужно, чем базовые потребности. И одежда попадает в то, на чем можно экономить. И, конечно же, еще одна хитрость ритейлера в том, что он не будет мешать новую коллекцию с предыдущими коллекциями. Но они будут мешать в одном магазине новую коллекцию с товарами секонд-хенда. Поэтому продажи этого секонд-хенда не будут влиять на основной хлеб ритейлера, то есть на новую коллекцию. БУ вещи не всегда дешевле новых, и здесь нужно разграничивать массовый секонд-хенд и премиальный секонд-хенд. На премиальный секонд-хенд всегда будет покупатель, который будет платить больше, чем он купит в магазине массового сегмента.
4: Премиальный сегмент ресейла действительно стоит особняком и совершенно не гарантирует более выгодных цен. На популярной российской ресейл-платформе Oskelly, например, цены измеряются сотнями тысяч рублей. Как ранее рассказывала Business FM, многие винтажные вещи специально завозятся в Россию с европейского и американского российского рынков. Процветает и продажа ценных люксовых позиций и собственных коллекций. О причинах востребованности ресейла рассуждает бизнес-консультант по управлению продажами и стратегии развития в фэшн-ритейле Дания Ткачева.
6: В России они, я бы сказала, совершенно другие, не те, которые являются драйвером на западном рынке. В России в первую очередь я бы поставила экономику. Потребитель стал гораздо внимательнее к цене, а ресейл позволяет получить классный продукт по более доступной цене. Второй важный фактор – это наше санкционное кольцо, который сжимается вокруг России, и невозможность получить, во-первых, люксовые бренды, стоимость которых в доставке дороже 300 евро, да и, в принципе, не все международные бренды в России сейчас можно получить. И секонд-хенд позволяет получить доступ фактически к такому продукту. Здесь сошлись экономия, доступ к брендам и изменение самого отношения к подержанным вещам.
4: В пользу БУ одежды говорят и другие факторы. На Западе, например, играет роль забота об окружающей среде и тренд на осознанное потребление. Хотя в России так мыслят скорее меньшинство, считают эксперты. Кроме того, есть и такой фактор, как цикличность моды и возврат к эстетике 90-х и нулевых, к которой обращается все больше молодых людей. А куда идти собирать винтажный образ, как не в секонд? Впрочем, все это не сравнится с банальным снижением покупательной способности. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: «Капитал» с Григорием Бегларяном.
3: Гриш, приветствую.
7: Добрый день.
3: С чего начнем, где происходят самые яркие движения на рынках?
7: Давай с рынка нефти. Тут, в принципе, вот за последний час какие-то невнятные идут движения. Во-первых, в последний час резко укреплялся на глобальном рынке американский доллар, ну, прежде всего, к европейской валюте. Потом пошло существенное укрепление иены. Вот непонятно, то ли японские власти опять вмешались, проводят интервенцию в поддержку японской валюты, которая вот в последние дни опять под давлением. То ли это факты, связанные с неопределенностью в Европе, там и политика, и экономика. Ну, политика, это понятно. Требования досрочных выборов в Германии после провала правящей коалиции, соответственно, во Франции. Пока топчется на месте правительство и не может внятных планов реализовать по сокращению бюджетного дефицита, это уже привело к потере рейтинга правительства Франции. Вот одного из агентств, скорее всего, другие агентства последуют за этим. Ну и дальше были движения на товарном рынке, где укрепление доллара приводило к потерям по промышленным металлам, драгоценным металлам. Цены на них вроде как стояли, был почти $102, но вот в последние минуты, не знаю, реагируют, скорее всего, на эти новостные заголовки, цитируют его агентство Kyodo News, японское агентство. Вот сейчас расшифровка пришла. Сначала заголовок был таков, что иранские власти готовы в течение 7 дней открыть движение по Ормузскому проливу. Теперь тут расшифровка гласит, что представитель иранских властей подчеркнул, что позиция Тегерана была донесена до Вашингтона. Если американцы снимут блокаду с портов Ирана, соответственно, пролив откроют. Другие подробности пока не пришли, но я уже отмечал, что сейчас там в Нью-Йорке Генассамблея ООН, там представители МИДа Ирана, глава МИДа Ирана, президент Ирана, ну, они обычно выступают с такой более или менее внешне миролюбивой тональностью, соответственно, наверное, оттуда и будут поступать подобного рода новости, поэтому бренд начал сокращать премию уже ниже отметки в $99. Но это вот такая общая фаза, связанная с попытками очередных словесных манипуляций, чтобы опустить цены на нефть. Все-таки там уже финишная прямая, по сути, до американских промежуточных выборов в ноябре в Конгресс. Надо уже действовать сейчас, в октябре, и пытаться как-то цены сбить. Но нюанс в чем? С завтрашнего дня еще против Ирана вводится блокада по авиасообщениям. Да, все иранские авиакомпании теперь фактически нон-грата, потому что никто их принимать не будет из зарубежных стран. Ни туда в Иран летать, ни оттуда не получится. Есть самолеты Боинги или Аэробасы. И там везде есть американские комплектующие. Поэтому вроде как у Ирана получается теперь уже и воздушная блокада. С этой точки зрения не совсем понятен порыв иранских властей. Скорее всего, всего речь идет о том, что вот так называемый лагерь голубей опять пытается что-то там послать из сигналов американской стороне, готовы, дескать, на компромиссы и прочее. Ну, посмотрим. Пока, естественно, реакция есть, цены падают. Дальше будет видно уже ближе к открытию торгов в Нью-Йорке. У нас на рынке пока без перемен. Сегодня так бодренько пошли вверх. Индекс Мосбиржи даже 2300 чуть не взял. Причины прежние. Здесь у нас игра идет. Будет компромисс по Украине, не будет. Поэтому, как только появляются заголовки, что готовы на переговоры, будут какие-то встречи. Вот Лавров, наш министр иностранных дел, встречается с Рубином на полях Генассамблеи ООН. В общем, все эти заголовки сегодня помогли рынку подрасти. Но еще и новости от ЦБ. ЦБ, как и ожидал, все-таки существенно увеличил объем рублевой ликвидности в рамках своих операций по выделению кредитов, так называемых операций РАПО. По-моему, по 2 триллиона дал ЦБ денег, так что вот с четверга уже в системе деньги появятся. Для рубля это нехорошо, для акций, ну, в принципе, при желании могут расти и дальше.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Как получить кэшбэк за инвестицию, как вложиться в одно касание и даже как выбрать жену по портфелю акций.
8: Лариса 300% профит, а у Светланы 280%, но она рискует.
1: О том, что инвестиции – это не скучно, ведущие шоу «Инвест Летучка» от Сберинвестиций Тимур Ромашко и биржевой стратег Дмитрий Макаров в преддверии инвестфорума «Настоящее будущее» в программе «Капитал» в четверг после 17 на Бизнес FM.
9: ПАО «Сбербанк».
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь?
10: В 1932 году 2-летнего сына американского авиатора Чарльза Литтенберга выкрали из дома с помощью приставной деревянной лестницы. На месте нашли записку, написанную на ломаном английском, с требованием собрать выкуп в 50 тысяч долларов разными купюрами. Из-за известности Линденберга-старшего, который первым в мире преодолел Атлантический океан в одиночном полете, дело приобрело федеральный масштаб. Семья передала выкуп через посредника, но взамен получила ложные сведения о местоположении ребенка. Через 2 месяца тело мальчика было обнаружено около дороги в нескольких километрах от дома. Обвинение в итоге было предъявлено немецкому эмигранту Бруно Хауптману. Именно у него обнаружили значительную часть выкупа. Других улик не нашли, и Бруно казнили на основе косвенных доказательств.
1: Кошелек или жизнь? Специальный проект «Бизнес FM». Карьера с Ольгой Дементьевой.
11: Говорят, хорошо там, где нас нет. Наверное, поэтому многие меняют работу. Но проходит полгода или год, и вдруг приходит неожиданная мысль. А ведь на прежнем месте было не так уж и плохо. Давайте обсудим, можно ли вернуться. Или после увольнения все мосты уже сожжены. На самом деле, сегодня работодатели смотрят на такие истории совсем иначе. Во многих международных компаниях даже появился термин «сотрудники-бумеранги». Так называют людей, которые уходят, получают новый опыт и спустя время возвращаются обратно. И зачастую работодатели только рады. Почему? Потому что это человек, которого уже не нужно долго адаптировать. Он знает корпоративную культуру, понимает процессы и знаком с командой. Но при этом успел приобрести новый опыт, новые идеи и связи. Именно поэтому многие крупные компании, например, Microsoft или Deloitte, поддерживают сообщество бывших сотрудников – «Аламни». Они не просто поддерживают связь с теми, кто ушел, а рассматривают их как потенциальных кандидатов на возвращение. Еще один интересный пример. В России один промышленный холдинг запустил проект «Письма бывшим». Действующие сотрудники отправляют письма своим бывшим коллегам со словами благодарности и напоминанием. Двери компании по-прежнему открыты. В условиях кадрового дефицита это выглядит очень логичным. Вернуть проверенного специалиста часто проще и надежнее, чем искать нового человека. Исследования показывают, что почти половина представителей поколения миллениалов готовы вернуться к бывшему работодателю, если изменятся условия работы или появятся новые возможности для развития. Резюмируем. Уходите красиво, передайте дела, поблагодарите коллег, сохраните отношения. Ведь иногда самый удачный следующий шаг – это вовсе не новая компания, а возвращение в ту, где вас уже знают, ценят и готовы снова принять.
1: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: В Москве 11 часов 58 минут. У микрофона Олеся Потапова. Часть Кисловодска на сутки останется без воды из-за ремонта на гидроузле, сообщили в мэрии. Ограничения коснутся около 11 тысяч жителей. Эшкаконский гидроузел является одним из основных источников водоснабжения кавказских минеральных вод. Работы начнутся утром 24 сентября. Завершить их планируют ориентировочно 25 числа. В зону отключения попадут 23 санатория, более 200 улиц и 2 поселка. В это время будет организован подвоз питьевой воды местным жителям. Легкомоторный самолет разбился в Ульяновской области. Пострадал пилот, сообщили в ГУ МЧС. Самолет сельхозавиации упал в Маинском районе. На место выехали экстренные службы. Накануне стало известно о ЧП с вертолетом санавиации Ми-8 в Красноярском крае. Тот совершил жесткую посадку, совершая внутренний рейс. Переговоры стран Евросоюза о снятии санкций с российского бизнесмена Алишера Усманова зашли в тупик из-за позиции Латвии, которая заблокировала это предложение, сообщает Евроактив. Компромисс предусматривал снятие санкций с Усманова и предпринимателя Михаила Фридмана в обмен на продление ограничений против почти 3000 российских физических и юридических лиц на 3 года вместо обычных 6 месяцев. Латвия отказалась поддержать сделку. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь в курсе.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: Полдень в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Самарская область ночью подверглась массированной атаке беспилотников. 1 человек погиб и 4 пострадали. Повреждены гражданские объекты. Минобороны России утром заявили об ударах по предприятиям металлургической и химической промышленности Украины. Топливно-энергетической и ВПК. Поражены цели в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Одесской областях. Белый дом запустил собственный телеканал «Трамп ТВ». Запуск произошел на фоне бойкота Белого дома крупнейшими американскими телеканалами. CNN, MS Now и «Политика» ранее лишились доступа в президентскую резиденцию и подали иск против администрации. А в знак солидарности другие американские СМИ отказались участвовать в совместном освещении мероприятий Белого дома. США работают над крупной сделкой по закупке удобрений у Белоруссии. Это заявил президент Трамп. В соцсетях параметров он не уточнил, но назвал это отличной новостью для американских фермеров и животноводов. Штаты сняли санкции с Беларусь-Кале в марте. Все подробности в эфире. Business FM.

0: Ночью силы ПВО, по словам главы региона Вячеслава Федорищева, уничтожили десятки дронов. Целью были промышленные предприятия, но повреждения получили гражданские объекты, частные дома и автомобили. В Новокуйбышевске отразили атаку дронов на промпредприятие. Около одного здания повреждена кровля. В городе был виден дым, говорит главный редактор бизнеса ФМ «Самара» Наталья Андреянова.
1: Ночью началась атака на одно из промышленных предприятий нашего города. К сожалению, судя по столбам черного дыма, которые виднелись из некоторых точек нашего города, можно судить, что действительно было некое попадание обломков или еще чего-то. Работало ПВО, работали мобильные огневые группы, тоже было слышна перестрелка, стрекотня вот этой работы. И, к сожалению, были повреждены частные дома частного сектора, которые находятся неподалеку от промышленного предприятия. Пока о жертвах никаких данных нет. Там оперативный штаб работает, выясняет последствия полностью, кому какая необходима помощь, как медицинская, так и какая-то материальная.
0: Это черта города или это пригород?
1: Это черта города, но пригород. То есть это между Самарой и Новокуйбышевском находится. Беспилотная опасность уже снята. Оповещения были именно в районе атаки. Звуковое оповещение, оно происходит у нас в районе атаки.
0: Наталья Андреянова. Всего, по данным Минобороны России, за ночь над 15 российскими регионами уничтожили 297 беспилотников. Беспилотная и авиационная опасность водилась в 19 субъектах России. Также, по сообщению Минобороны, ночью Россия нанесла массированный удар по предприятиям металлургической и химической промышленности ТЭК и ВПК, а также объектам портовой инфраструктуры на Украине. Под ударом оказались объекты в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях. Уничтожено 3 украинских радиолокационных станции. Минобороны отмечает, что этой ночью, помимо прочего, были применены гиперзвуковые ракеты «Циркон». По данным украинских СМИ, ПВО не смогла сбить ни одну из баллистических ракет, а также ни одной ракеты «Оникс». Сообщается, что в Днепропетровске, Кривом Роге и Павлограде повреждены промпредприятия, на местах возникли пожары, 4 человека погибли. В Одессе горят склады, в Киеве также загорелись складские помещения, обломки БПЛА повредили жилой дом. В Киевской, Винницкой и Житомирской областях отключение света, задержка в движении поездов до 11 часов. Американские журналисты объявили бойкот Дональду Трампу. Крупные американские СМИ отказались освещать мероприятие с участием президента США. Телеканалы ABC, CBS, NBC и даже лояльные республиканцам Fox News решили больше не отправлять в Белый дом свои камеры. Так они выразили солидарность с телеканалами CNN, MS Now и изданием Politico, которым Трамп запретил посещать Белый дом из-за того, что они, цитата, постоянно освещают фейковые новости. Чем это может обернуться для американского лидера, рассуждает в газете New York Times, чьи журналисты тоже присоединились к бойкоту.
2: For President Trump.
3: Если самый помешанный на телевидении президент в истории вдруг обнаружит, что камеры исчезли, можно ли его по-прежнему считать президентом? Во всяком случае, не тем, которым он был раньше. Для мистера Трампа телевидение лучше любого наркотика, и сейчас он впервые за долгое время оказался хотя бы частично лишен доступа к нему. Его первое знакомство с жизнью без крупных телеканалов оказалось неприятным. В понедельник, когда он перерезал ленточку на своей новой вертолетной площадке на южной лужайке Белого дома, ему пришлось буквально кричать в пустоту. Запись была сделана лишь второсортным телеканалом. Мистер Трамп шевелил губами, но из-за рева вертолета никто его не слышал. Однако, когда дело доходит до привлечения внимания, президенту все же удается найти способ. Он все-таки появился в прямом эфире CNN. Камеры встретили его по прибытии в Нью-Йорк, где он общался с мэром города. И тут же Трамп похвастался, что все еще может пробиться на экраны. Тем не менее, уход 5 крупнейших телеканалов, которые следят за президентом повсюду, по-прежнему представляет угрозу для Трампа. Телевидение сыграло центральную роль в его восхождении к славе и власти. Именно телевидение позволило ему доминировать в американской жизни так, как это не удавалось ни одному из его предшественников. Разногласия могут разрешиться в ближайшее время, если иск, поданный 3 заблокированными СМИ, будет быстро удовлетворен судом. Дело было передано судье, который во время первого срока Трампа обязал Белый дом восстановить аккредитацию Джима Акоста из CNN. Судья назначил слушание на среду, и Трамп, похоже, предвидел поражение, объявив в социальных сетях, что подаст апелляцию, хотя решение еще не было вынесено. «Внимание, это кислород для Дональда Трампа», говорят эксперты, «а нет большего магнита и усилителя внимания, чем телевидение. Поэтому трудно представить, чтобы он долгое время был доволен тем, что его главный источник энергии отключен».
0: Бойкот в исполнении телеканала Fox выглядит так. Трансляция выступления вице-президента Венса на Fox News была прервана словами: «Мы вернемся к этому событию, если он начнет говорить что-то важное». Но Дональд Трамп не унывает. Он запустил телеканал имени себя Trump.TV. Тизерный ролик проекта уже гуляет по интернету. Видео получилось динамичное, с цитатами из популярных ситкомов, фильмов и мультсериалов. Предлагаю послушать фрагмент и зарядиться.
4: Watching a show upstairs.
5: I didn't want to watch it upstairs on the small TV. I want to watch it downstairs on the big TV.
0: Трансляцию Trump TV можно найти в Ютьюбе и на сайте Белого дома. В окружении президента США сообщили, что Trump TV будет прямой трансляцией самых ярких моментов администрации без цензуры. Все калийные удобрения уже законтрактованы, свободных запасов для американцев у Белоруссии нет, заявил Александр Лукашенко. Его заявление цитирует агентство Белта. Таким образом, Лукашенко ответил на недавнее заявление Трампа, что США работают над крупной сделкой по закупке удобрений у Белоруссии. Свободных объемов нет, отрезал Лукашенко на встрече с одним из своих министров.
6: Переговоры с американцами, как тут многие кричат, ах, калий, ну мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
0: Дональд Трамп параметры сделки не сообщал, но отметил, что белорусский поташ, карбонат калия, будет значительно дешевле, чем канадский. Трамп назвал это отличной новостью для американских фермеров и животноводов. Штаты даже сняли санкции с Беларусь калия в марте этого года. Это один из крупнейших мировых производителей удобрений. Также на прошлой неделе из черного списка были исключены компания «Лакокраска» и концерн «Беллесбумпром». Спецпосланник американского президента Джон Коул на встрече с Александром Лукашенко в Минске сообщил, что штаты разрабатывают механизм разморозки белорусских средств. Ранее президент Беларуси говорил, что на счетах в Ситибанк застряли примерно 44 миллиона долларов. Комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
7: Дело в том, что США крайне зависимы от импорта в вопросе калийных удобрений. И примечательно, что главным импортером этих самых калийных удобрений, скажем, в 2024 году была Канада, с которой сейчас у Дональда Трампа разлад и чуть ли не экономическая война. Подключение американского рынка к белорусским калийным удобрениям – это довольно выгодный процесс с точки зрения экономики. Кроме того, есть и второе выражение – выражение политическое. Дело в том, что администрация Трампа рассматривает внешнюю политику, в том числе зависимой от сделок, и хочет в том числе продемонстрировать российское стране, что взаимодействие с США сейчас не просто важно, но и буквально приносит конкретные экономические выгоды. И, соответственно, демонстрирует, что, видите, вот у Белоруссии получается взаимодействие с США и приносит выгоду обеим странам. С Россией такой же подход также возможен, поскольку администрация Трампа не считает Россию идеологически врагом или противником, и потому вполне может позволить себе с ней взаимодействие. Так что это типичное сочетание экономических и политических стимулов, которые, в общем-то, характерно для администрации Дональда Трампа. Я полагаю, что такого рода взаимодействие будет продолжено. Мы увидим также и дальнейшую работу спецпосланника по вызволению людей, которые считаются на Западе политическими заключенными. И в целом такая вот очень конкретная, очень простая в своей сути логика взаимодействия Вашингтона и Минска.
0: Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов к большой сделке с США. Он также отметил, что странам следует обсудить вопрос возобновления работы посольства. Продал iPhone мошеннику? Ответишь сам, по всей строгости. В редакцию «Бизнес-ФМ» написал предприниматель, которого заблокировали все банки, потому что его покупателем оказался ничем не примечательный мошенник.
8: И вроде бы я ничего не сделал, а получается, я во всем виноват. Я просто не представляю, как этой ситуации даже вот избежать можно было, и как в дальнейшем даже. Я пока не принимаю карты, полноценно не могу вести свою бизнес-деятельность. Только олдскул, только кассовые чеки, только наличный расчет. В общем-то, мы и по карте обязаны продавать. И, в общем-то, мы продали по карте. Но, как оказалось, себе в убыток. Максимально хотелось работать в белую, лучше бы работал максимально в серую, чем иметь такие проблемы. Бизнес FM.

0: на Бизнес FM.
1: Дунстрой. Проектная декларация на сайте nash.dum.rf.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес FM».
5: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
0: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
6: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. Правительство России обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца года. Об этом сообщил Минсельхоз. Меры направлены на поддержку российских производителей и экспортеров зерновых и масличных культур при перестройке экспортной логистики. Кроме того, Минсельхоз ограничил размер пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота. Она не будет превышать уровень августа текущего года. По данным Минсельхоза, мера позволит снизить издержки участников рынка и поддержать экспорт в отрасли. В августе Минсельхоз создал оперативный штаб для переориентации сельскохозяйственного экспорта. Атаки украинских беспилотников на зерновые терминалы Новороссийска и суда в Азовском море фактически остановили морской экспорт российского зерна из портов юга. На территории Нижегородской области выявлен факт незаконной перевозки более 18 тонн продукции животного происхождения без необходимых ветеринарных сопроводительных документов. Сотрудники управления Россельхознадзора на мобильном посту ДПС в Балахне совместно с инспекторами остановили транспорт, в котором оказалось 600 килограммов готовой мясной продукции, 800 килограммов полуфабрикатов из мяса птицы и 17 тонн сырого коровьего молока. В управлении подчеркнули, что подобные рейды проводятся регулярно. Их цель – не допустить распространения особо опасных болезней животных и птиц, а также пресечь несанкционированные перевозки подконтрольных грузов без документов или с оформлением, не соответствующим законодательству. Миноборнауки предложила со следующего года внести несколько изменений в перечень вступительных испытаний при приеме в вузы на программы бакалавриата и специалитета. В частности, физику предлагается сделать обязательной для всех направлений и специальностей укрупненной группы машиностроения. Таким образом, количество направлений подготовки и специальностей, где физика является обязательным предметом, увеличено до 37. Историю предлагается закрепить в качестве обязательного экзамена там, где ранее вузы могли выбирать между ней и обществознанием. Число направлений и специальностей с обязательной историей увеличится до 35. В проекте к ним отнесены, в частности, юриспруденция, социология, политология, международные отношения и другие. Для направлений и специальностей группы «Информационная безопасность» проект предусматривает обязательную математику. 8 школ Нижегородской области вошли в федеральную сеть «Школы, ассоциированные партнеры Сириуса». Статус партнера получили образовательные учреждения из Сергача, Дзержинска, Ветлуги, Кстова и Нижнего Новгорода. Участие в проекте дает школам прямой доступ к методологии.

0: физической экосистеме Сириуса, современным программам повышения квалификации учителей и единым подходом к углубленной подготовке по математике, информатике, биологии и химии. Только за прошлый год ученики этих школ более 4000 раз приняли участие в олимпиадных неделях, а педагоги разработали сотни реальных исследовательских проектов. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 22 градуса. Вечером плюс 18 и малооблачно, ночью облачно с прояснениями и плюс 14.
1: Валюта.
2: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 22 сентября. Доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 54 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Мегафон, Вымпелком и МТС должны до конца марта следующего года обеспечить сотовой связью 100% населенных пунктов, где проживает более 2000 человек. Это следует из проекта решения Госкомиссии по радиочастотам, заседание которой запланировано на конец сентября. Ранее комиссия выдала аналогичное предписание оператору Т2. По данным Минцифры, в России нет населенных пунктов с населением от 2000 человек, где полностью отсутствует мобильная связь. В каждом из них есть покрытие хотя бы одного оператора. При этом у каждой компании остаются категории 2000+, где она не обеспечивает необходимый уровень связи, хотя другие операторы предоставляют соответствующие услуги. При этом обязательства по покрытию населенных пунктов предусмотрены для всех операторов мобильной связи. Резидентам Нижегородской инвестиционной инфраструктуры предлагается оценить ее эффективность. В нее входит особая экономическая зона Кулибин, территория опережающего развития, технопарки, бизнес-инкубаторы, промышленные парки. Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов, эти элементы обеспечивают инвестиционную привлекательность Нижегородской области, поэтому важно, чтобы они отвечали запросам предпринимателей и помогали им развиваться. Онлайн-опросы позволяют оценивать эффективность действующих механизмов и своевременно совершенствовать их с учетом потребностей представителей бизнеса. Компании могут оценить такие критерии, как полнота информации, доступность мест, перечень услуг и предоставляемых резидентам мер поддержки. Также предприятия могут внести предложения по улучшению работы инвестиционной инфраструктуры региона. Пройти опрос можно на инвестиционном портале Нижегородской области. Итальянский модельер Донателло Версачи откроет новый бренд совместно с калифорнийским ритейлером Revolve Group Incorporated. Версачи покинула пост креативного директора модного дома Версачи в марте 2025 года. После этого она выступала амбассадором марки. Теперь же, судя по всему, Донателло вернется к дизайну одежды. Ожидается, что новый бизнес отразит ее личное творческое видение. Бренд описывается как независимая инициатива, которая будет запущена в США, Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. Первые продукты появятся в следующем году. Тогда же объявят и название компании. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Business FM. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. За чистую монету. Денежные приметы на Business FM. Бытует интересный способ предсказать динамику биржевого индекса S&P 500, в котором, как ни странно, все зависит от объема производства масла в Бангладеш. Если его произвели на 5% больше, чем годом ранее, то, согласно примете, можно ожидать годового роста S&P 500 на 10%. Откуда взялась эта странная зависимость, неизвестно. За чистую монету на Business FM. Через век. Главные капиталы России. Степан Георгиевич Леонозов.
3: Родился в Москве в семье действительного статского советника купца первой гильдии Георгия Леонозова, основателя и председателя Русского нефтепромышленного общества, владельца рыболовных леонозовских промыслов, охвативших все иранское побережье Каспия. Степан Леонозов принимал активное участие в делах отца и, закончив юридический факультет Московского университета, в 1901 году переехал в Баку, где занялся нефтяными делами в качестве управленца. Он входил в правление более чем 20 нефтепромышленных компаний. В 1907 году в Петербурге им было создано товарищество нефтяного производства «Леонозова и сыновей» с основным капиталом в 2 миллиона рублей. Став его директором-распорядителем, Степан Георгиевич активно привлекал инвестиции и даже включил в правление одного из крупнейших предпринимателей империи, владельца Петербургского механического и чугунолитейного акционерного общества «Путиловский завод» Алексея Путилова. Товарищество быстро развивалось. Если в 1907 году было добыто 30 тысяч баррелей нефти, то через три года цифра выросла в 8 раз до 250 тысяч баррелей. Товарищество владело нефтяными скважинами, керосиновыми и масляными заводами, на берегу Каспийского моря нефтепроводом и пристанью, а в Батуми – резервуарами и хранилищами. В 1912 году в Лондоне Леонозов создал Русскую генеральную нефтяную корпорацию с основным капиталом в 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Такие же структуры появились во Франции и Германии. После Октябрьского переворота Степан Георгиевич перебрался в Финляндию, где стал одним из организаторов антибольшевистского движения. В январе 1919 года он принял участие в съезде представителей промышленности и торговли в Выборге и вошел в состав политического совета при генерале Юденичи. Леонозов также возглавил северо-западное правительство, сформированное английским генералом Маршем. В 1920 году он вошел в состав руководства Российского торгово-промышленного и финансового союза «Торгпром» в Париже для защиты интересов русских собственников-эмигрантов. При этом продолжал вести семейное дело, владел вместе с братьями компанией по торговле нефтепродуктами, созданной на основе экспортного филиала фирмы Леонозовых во Франции. Степан Георгиевич умер 10 августа 1949 года в Париже.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Слова, проверенные делом. Жизнь проходит, и некогда желанная стабильность превращается в рутину, от которой уже и жить не хочется. Как будто существуют люди, у которых все всегда и сразу получается правильно. Словно в мире, где правит закон энтропии, вообще возможна какая-либо стабильность. Ричард Брэнсон, эксцентричный британский предприниматель-миллиардер, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Британские ученые доказали. Сыр не помеха для диеты. Раньше из-за слишком высокого содержания жира этот продукт не рекомендовали худеющим. В новом исследовании участвовало около 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 90 лет. Специалисты выяснили, как молочные продукты влияют на фигуру и состояние здоровья. Оказалось, что употребление сыра не способствует накоплению жировых отложений или образованию плохого холестерина. В целом, у людей, употреблявших много молочных продуктов, кровяное давление было ниже. Индекс массы тела, процент жира в организме, объем талии оказались меньше, чем у тех, кто употреблял мало молочных продуктов. Но ученые предостерегают. Молоко и йогурт с низким содержанием жира провоцируют потребление большого количества углеводов, что может повысить уровень плохого холестерина. Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Деньги. Из серебра определенного рудника, который обязательно указывался в надписи или на изображении, чеканились рудничные монеты. Первые рудничные монеты были изготовлены из серебра рудника «Святой Якоб». Последние датированы 1871 годом. Это наградные двойные талеры для горной академии Фрайберга в Саксонии. История денег на Business FM. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM.
4: В середине 19 века лондонские дороги были перегружены транспортом. По утрам толпы народа от железнодорожных вокзалов направлялись в город на работу, а вечером возвращались домой. Улицы были запружены экипажами, велосипедами и омнибусами. Решением этой проблемы лондонские власти посчитали подземную железную дорогу. Первая линия протяженностью более 3,5 километров была запущена в 1863 году. Строила ее компания Metropolitan Railways, столичные железные дороги. Вслед за Лондоном подземные поезда вводились в эксплуатацию во многих крупных городах в разных странах. И новый вид транспорта стали называть метрополитен, или сокращенно метро, хотя сами лондонцы зачастую называют свою подземку тьюб, то есть труба.
1: Имя нарицательное на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 12:28, в студии Олеси Потапова. Российские туроператоры не выпускали предупреждения об угрозе заражения коронавирусом в Таиланде и не отменяют из-за этого уже оплаченные туры. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Ранее некоторые паблики писали, что россиян якобы просят отменить туры в Таиланд из-за вспышки там COVID-19. В АТУР отметили, что по состоянию на 22 сентября в Таиланде нет официальной вспышки COVID. Вида. Власти не вводят никаких ограничений. Уровень заболеваемости коронавирусом в стране сейчас почти в 3 раза ниже, чем в предыдущие 3 года, а летальность остается крайне низкой, то есть на уровне обычного гриппа. Против производителя мультикана 8 могут возбудить уголовное дело. Прокуратура выявила нарушение при производстве ветеринарных препаратов в компании «Ветбиохим». Материалы проверки переданы следователям для решения вопроса об уголовном преследовании. Ранее Россельхознадзор обнаружил в образцах 20-й серии вакцины «Мультикан-8» живой вирус болезни Ауеский, подтвердил связь между применением этой серии и массовыми случаями гибели собак. Бывший мэр Белгорода и вице-губернатор региона Константин Полежаев погиб в зоне специальной военной операции. Об этом пишет «Фонарь» со ссылкой на близких 53-летнего экс-чиновника. Подробности произошедшего неизвестны. Полежаев подписал контракт с Минобороны после того, как в августе 2024 года суд приговорил его к 5 годам тюрьмы по делу о взятке. Вину он признал. Издание называет Полежаева одной из самых заметных политических фигур в регионе. Он отвечал за дороги, городское хозяйство и ЖКХ. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Время 1 в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Массированной атаке беспилотников подверглась Самарская область. Погиб 1 человек, 4 пострадали. В Минобороны России утром заявили об ударах по предприятиям металлургической и химической промышленности Украины, ТЭК и ВПК. План загранпаспорта с Нового года поменяется. В нем больше не будет граф «личный код» и учетная запись в связи с неактуальностью. Кроме того, в загран не будут вносить данные о детях. Есть и другие изменения. США работает над крупной сделкой по закупке у Беларуси удобрений, заявил Дональд Трамп. Он не уточнил параметры, но назвал это отличной новостью для американских аграриев. И все другие темы в нашем эфире.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Данные о детях перестанут вписывать загранпаспорта россиян. Нововведение вступит в силу с начала будущего года. В МВД объяснили это случаями, когда несовершеннолетним россиянам отказывали во въезде в некоторые европейские страны из-за отсутствия у них собственного загранпаспорта, даже при наличии записи о нем в документе родителя. Кроме того, в загранпаспортах изменится код, который считывается машиной и обозначает тип документа. Для обычного загранпаспорта будет использоваться обозначение РР, для дипломатического АПД, для служебного ПО. О том, заметят ли россияне нововведения, для чего они нужны, говорит директор международных проектов иммиграционно-визового агентства Еврорезидент Изивиза София Дюфасе-Аксютина.
4: Что касается вписания несовершеннолетних в загранпаспорта родителей, эта практика уже многие годы потихоньку уходит в небытие. В частности, в биометрические паспорта дети не вписываются. В 5-летние паспорта в Москве, в московском регионе тоже не вписываются, такой практики нет. Но, возможно, в случаях каких-то исключений, может быть, в регионах продолжают вписывать. Однако, действительно, зарубежные консульства требуют, чтобы у каждого заявителя был свой отдельный паспорт. И когда ребенок ребенок вписан, то оформить ему какой-либо документ, визу в частности, довольно проблематично. Поэтому логично, что мы отходим от этой практики вписания детей в паспорта родителей и приближаемся к тому, чтобы у каждого заявителя, будь он младенец, новорожденный или взрослый человек, был отдельный свой паспорт.
2: София Дюфасе Аксютина, агентство «Еврорезидент Изи-Виза». Также изменения затронут бланк загранпаспорта. В нем больше не будет граф «Личный код» и учетная запись. Мы в МВД отметили, что эти поля больше не используются в современном правовом пространстве. Отмечается, что ранее выданные паспорта с отметками о детях останутся действительными до окончания срока действия. Но в МВД советуют перед поездкой проверять правила въезда в конкретную страну. Ну а сейчас с теми, кто в теме.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
5: Здравствуйте. Это «С теми, кто в теме» в студии Елена Марчукова. Сегодня форс-мажорная тема. Тема непредсказуемых рисков. В редакцию «Бизнес FM» обратился предприниматель Андрей Батурин. Около года назад он продал в своем магазине несколько телефонов. Покупатели расплатились безналично, касса выдала чек. Казалось бы, обычная сделка купли-продажи. Но теперь Андрей заблокирован всеми банками. А самое неприятное – в такой ситуации может оказаться любой добросовестный продавец. Андрей, здравствуйте. Расскажите, как так вышло?
6: В июне 25 года в моем магазине в Москве была осуществлена покупка. Ко мне пришли люди, говорят, мы хотим приобрести технику Apple, несколько штук, дорогостоящая техника. Говорит, можете вы нам продать? Я говорю, да, конечно, могу. Ну, говорит, нам нужно продать по эквайрингу. Мы берем там на компанию, нам нужно обязательно, чтобы у нас проходило по бухгалтерии. За наличные мы купить не можем. Я им озвучил цену. 493 тысячи, по-моему, там было 161 тысяча, три телефона было. Они приложили свой мобильный телефон к терминалу Сбербанка. У меня вылез чек, операция совершилась. Я им отдал ту технику, которую они купили. По истечении нескольких месяцев пришло сообщение, что мой номер заблокирован по указанию Центробанка. Якобы мой номер телефона внесен в список номеров Центрального банка по операциям без добровольного согласия. Потом у меня разблокировалось. Ну, думаю, какая-то ошибка, возможно. В феврале, то есть уже прошло там 8 месяцев, наверное, в феврале мне приходит сообщение банк, что у меня заблокировано 500 тысяч рублей. В приложении посмотрю уголовное дело в Крыму. Стал писать на сайте МВД Крыма, чтобы мне предоставили какую-то информацию. Что за дело? Меня никто не опрашивал, не вызывал никуда. Никакой информации обратной я не получил. В мае мне приходит повестка в суд города Симферополя, и там иск о неосновательном обогащении от некой гражданки Уточкиной. Как оказалось, эта женщина передала пароли о своих картах, делала доверенность на мошенников, я так понимаю. Они привязали ее карты к своим телефонам и таким образом расплачивались в разных магазинах. Из этого уголовного дела я также видел, что там есть все чеки, то есть они видят, что это операция по эквайрингу, то есть там написано покупка там смартфона и гаджетов. Меня представили как дропера, что я получил как физик перевод, но перевода не было, была операция торгового эквайринга. Удивительно, что прокуратура в этом деле, оказывается, искала меня не по моему месту регистрации, а в гостинице, в которой я был 10 лет назад, когда ездил отдыхать в Крым, в гостинице города Славянск. Состоялся суд.
5: А на суде вы были?
6: Я написал в суд, что присутствовать не могу. Написал, что никаких переводов я не принимал. Получал только деньги через операцию эквайринга. В деле это есть. Удаленно мой адвокат тоже это все заявил. Но судья почему-то все проигнорировал и вынесло постановление, что я должен вернуть денежные средства за телефон, который получил, за те, которые продал, плюс еще и неустойку я должен заплатить за пользование этими деньгами. Суд был 18 августа, и до сих пор мне решение никто не может направить. Мотивировочную часть отправили жалобу председателю суда. Что опротестовывать?
5: Из письма я поняла, что крымский эпизод деятельности мошенников не единственный.
6: Я отправил запрос в Центральный банк, по какой причине меня заблокировали. Центральный банк мне прислал ответ. Там несколько кейсов. В Перми, оказывается, такой же случай. Кто-то привязал и оплатил тоже технику в магазин в моем. Но я об этом тоже не знал, узнал из кейса Центрального банка. Я написал на сайт МВД города Пермь, и мне позвонил следователь, говорит, да, такое есть, говорит, но, говорит, мы вам там меня опрашивали, я говорю, можете меня там опросить, допросить. У меня есть чек, у меня даже видео было. Если бы вы там через 2 месяца ко мне обратились, я бы вам видео дал с камер, чтобы вы нашли этих людей.
5: А вы сами их помните, как они выглядели, во что одеты были?
6: Честно, ну, в постечении больше года там...
5: Но вы помните, что при этом они оплачивали телефоном?
6: 2 парня было. Оплачивали они телефоном. Там, по-моему, даже с первого раза не прошло, они то ли в банк звонили. У меня сумма не прошла, я им товар не выдал. По-моему, вот была такая заминка как раз, что вот они звонили в банк. Они пришли и говорят, все работает, деньги поступили, приложили, оплата прошла, ну, хорошо.
5: Обязан ли продавец проверять, совпадает ли личность плательщика и хозяина счета? И вообще, как это сделать?
6: Я такого не слышал, обязанности. Ну, я просто не представляю, как этой ситуации даже вот избежать можно было, и как в дальнейшем даже. Ну, сейчас я вообще не могу принимать никакие платежи. Я пока не принимаю карты, полноценно не могу вести свою бизнес-деятельность.
5: В нынешнем положении с заблокированными картами, что вы можете как предприниматель и как физлицо, какие действия вам доступны?
6: Своей картой онлайн я не могу расплачиваться вообще никак. Все мои карты, все мои приложения во всех банках, они заблокированы. Я могу физически прийти в свой банк. Физически я могу написать заявление на снятие денег, либо на оплату чего бы то ни было. Вот, чтобы мне заплатить аренду, я должен, так как я в Московской области зарегистрирован, ехать в свой банк. Мне нужно просить бухгалтера, чтобы бухгалтер мне сделал платежное поручение. С этим платежным поручением я иду физически в Московскую область. Я стою час очередь. В моем отделении почему-то она такая. Там час-полтора очередь. Мне в течение часа проводят. Этот платеж, да, он списывается. Но насколько это, если я раньше делал это за минуту, то сейчас мне нужно выделить этот отдельный день в любой счет. Оплату поставщику ли я должен сделать? Мне нужно сделать счет и идти физически. Как я один ИП без наемных сотрудников. Я не говорю про продукты питания, что я не могу купить. Мне нужно теперь ходить с наличными. И вроде бы я ничего не сделал, а получается, я во всем виноват.
5: С другой стороны, мы все время слышим, что бизнес только и мечтает о наличных.
6: Конечно же, бизнес хочет продавать за наличные всегда. И я хочу продавать за наличные, потому что эквайринг – это комиссия дополнительная банка. Тут как минимум 2%. На электронике это очень много, потому что вообще у нас там наценка на 4%. На таких крупных рынках очень большая конкуренция, и из-за большой конкуренции минимальная маржа идет. То есть это там 3%, а при наценке там 4%, 5%, то есть это получается почти вся прибыль съедается комиссиями банка. Поэтому, конечно, всегда удобнее наличными. Вот, и я так понимаю, что с этим кейсом, мне кажется, и надо наличными впредь. Сейчас у меня, в принципе, возможности другой нет. Только old school, только кассовые чеки, только наличный расчет.
5: А как наличные оценить? Принесли вам деньги? Как понять, ворованные они или нет?
6: Никак вы их не оцените. Они все одинаковые. Как вы их оцените? Вы также продадите. Мой магазин продаст. Как их можно оценить? Наличные деньги у нас... Все магазины обязаны принимать наличные рубли. И мы не можем отказать человеку в продаже. В общем-то, мы и по карте обязаны продавать. И, в общем-то, мы продали по карте. Но, как оказалось, себе в убыток.
5: Как ваши коллеги справляются с такими рисками?
6: На Горбушке на 95% наличных только принимают, а мало у кого есть терминал эквайринга. И вот я один из немногих, скажем так, кто принимает, кто работает в белую. У меня касса на меня, павильон, аренда прямая на меня. Максимально хотелось работать в белую. Лучше бы работал максимально в серую, чем иметь такие проблемы.
5: Что вы предпринимали, чтобы снять блокировку?
6: Я сначала написал заявление как физическое лицо, чтобы мне удалили мой номер. В центральный банк я пишу письмо, что такая-то ситуация, рассказываю ситуацию, что я переводов никаких не принимал. Мне пришел отказ. Хорошо, я написал как индивидуальный предприниматель. И такая же отписка. Вы можете обратиться в банк, который инициировал все у пострадавшей банк. Я обратился в банк, написал им письмо, что тут чек. Вы самой вот этой пострадавшей скинули, что операция покупки техники. Вот у меня эта операция покупки техники. Я это все приложил, все описал. Мне прислал письмо. Обратитесь в банк получателя денежных средств. Я пошел в банк, в отдел бизнеса. Банк меня отправил опять в центральный банк. Получается, вот треугольник. Непонятно, куда дальше обращаться. Я так понимаю, что идти вот суд, судиться. Верховный суд Крыма, потом кассационный суд. В итоге самый главный у нас Верховный суд РФ. Может быть, придется и до туда идти. Получается, мне нужно не работать, а только судиться.
5: Это была тема критических и внезапных рисков на Бизнес ФМ. Андрей, спасибо, что уделили время.
6: Спасибо вам. До свидания.
0: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
2: Интервью с пострадавшим предпринимателем сегодня в дневные часы в 18.30 на Бизнес-ФМ. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
3: Реклама. Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
7: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер Geely Cool Ray в новой комплектации Sport от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. geely-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: SFM. Компании и корпорации.
8: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Бизнес и власть.
8: Минфин обсуждает отсрочку по налогам для Озона и его продавцов, пишут ведомости. Речь идет о переносе сроков уплаты НДС, налога на прибыль, страховых взносов и других платежей. Отмечается, что решение уже находится в высокой степени проработки, а объем поддержки определит правительство. Необходимость помощи возникла после атак беспилотников на логистические центры Озон. По оценке Data Insight, ущерб маркетплейса может составлять до 170 миллиардов рублей. Повреждено до 19% складских мощностей.
0: Отчеты и планы.
8: Яндекс и ВК обсуждают создание совместного предприятия на базе своих технологических активов. Яндекс B2B Tech и ВК Tech. Доли компании могут распределить поровну по 50%, сообщает РБК. По мнению экспертов, партнерство может быть связано с консолидацией рынка и сокращением конкуренции между компаниями. Доля нового технологического предприятия может занять примерно 30% рынка. Paramount Skydance договорилась с Калифорнией и еще 11 штатами США, которые пытались заблокировать ее слияние с Warner Bros. Discovery. Соглашение снимает юридические препятствия для сделки, сообщает CNN. После ее закрытия Paramount обязуется создать совет из 5 журналистов, который будет следить за редакционной независимостью CBS News и CNN. Кроме того, компания должна выпускать в кинотеатрах не менее 30 фильмов в год. Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслов заявил, что сделку планирует завершить не позднее начала октября. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: «12:46 в Москве. В Сингапуре люди начали платить за чтение книг. Об этом сообщает «Гардиан». Государственную программу запустил Национальный библиотечный совет. Отчитываться о чтении нужно будет на сингапурском правительственном портале. Чтобы получить один сингапурский доллар, это примерно 65 рублей, нужно будет совершить 50 сеансов чтения длительностью не менее 15 минут. При этом отчитываться можно только об одном сеансе за день. Так что особо заработать на чтении не получится. Цель программы – сформировать у граждан привычку читать книги. Мы спросили российских учителей, как они оценивают меры, принятые в Сингапуре, и как вообще можно привить любовь к чтению.
9: Преподаватель русского языка школы «Интеллектуал», член Совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
10: Во-первых, если это только начало эксперимента, то надо подождать, чем он закончится. Главный способ, который был действенным, и который, например, был действенным в Советском Союзе, чтобы люди читали массово, это было уникальное в мире явление. Это то, что у людей было после работы достаточно много свободного времени. Люди вынуждены думать прежде всего о заработке. Как где-нибудь перехватить еще денег, найти подработку. Во-вторых, никто не доказал. Нет исследований, которые говорят, что именно сейчас люди стали читать меньше. И дети не стали читать меньше. Они стали читать, может быть, другое, но они читают. Если бы они не были еще перегружены гонкой по поступлению в институт, гонкой по поступлению в 10 класс. если бы они не жили все время в ситуации стрессовой конкуренции, тогда у них было бы время больше для чтения.
9: Заслуженный учитель России, преподаватель русского языка и литературы Свято-Георгиевской гимназии в Красногорске Татьяна Филина.
11: Чтобы прививать любовь к чтению, по-моему, многие способы хороши. Сингапур много делает для своего образования. У них одна из самых лучших систем образования. И мы когда-то были страной самой читающей в мире, да, но сейчас, увы, это не так. Конечно, школа многое может сделать для того, чтобы как-то прививать детям любовь к чтению, хотя скептиков тут довольно много на эту тему. Но все-таки мне кажется, что самое это главное — это вот семья. Я, например, знаю много семей, правда, у них много детей, многодетные семьи, где до сих пор существует домашнее чтение вечернее, когда они читают книги все вместе. Конечно, одного государства, наверное, маловато будет. И не все в конечном итоге сводится только к поощрению. Но как начальный этап, если все уж настолько критично, наверное, вполне себе рабочий. Может быть, нам тоже что-то такое неплохо было бы вести, потому что дети, к сожалению, читают мало и из-под палки.
9: Репетитор по французскому и литературе из Москвы Полина.
12: Я считаю, что это не самый лучший способ, потому что любовь к чтению за деньги купить нельзя. Наоборот, такими действиями у людей развивается желание жульничать, оставить подольше экран открытым для того, чтобы зарегистрировать несколько минут чтения. И, к сожалению, обычно это все превращается больше в рутину, но не в желание больше читать. Сейчас молодежь в основном ориентируется на аудиовизуальный способ восприятия информации, поэтому подойдут театрализованные постановки, фильмы, аудиокниги, сериалы, которые сняты по книгам. Также современная молодежь часто смотрит инфлюенсеров и видеоблогеров в интернете, и было бы отлично, если бы они через игровую форму прививали интерес к чтению.
2: Пилотное тестирование системы по вознаграждению за чтение проводится в Сингапуре с 6 по 6 октября по 31 декабря. Сама эта госпрограмма по прививанию любви к чтению рассчитана на 5 лет.
0: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Приветствую, Григорий.
13: Добрый день.
2: Российский фондовый рынок почти потрогал 2300, но дотянуться все-таки не смог.
13: Все равно остается какой-то настрой, смотрю, бодрый. Утренний скачок вверх как раз вот касались еще утром. Отметки 2300 был вызван новостными заголовками о том, что на этой генассамблее ООН, как говорится, на полях, может быть, встреча с делегацией Украины, если они захотят, так было сказано, в релизе от МИД Российской Федерации, потом Рубио встречается с нашим министром Лавровым, ну и прочее. Поэтому рынок в очередной раз начал торговать идею, что компромиссный сценарий разрабатывается, там тем более Зеленский с Трампом встречается и прочее. В общем, пока позитив. Добавляется этого оптимизма еще и факт увеличения рублевой ликвидности. ЦБ сегодня почти 2 триллиона добавил в рамках своих кредитных операций с банковской системой. Ну, на неделю он распределяет кредитные ресурсы в банковской системе, ну, под залог, там, операции РПО. Хотя ликвидность начнет прибывать только вот уже к концу среды, в четверг, но все равно сам факт ожидания, может быть, рынок поддерживает. Для российской валюты, кстати, это будет такой не то что испытание, но посмотрим. Спекулянты настроены все негативно к рублю, потому что с октября ожидается резкое увеличение объема скупки валют страны ЦБ по поручению Минфина, потому что цены на наши энергоносители были за последние месяцы гораздо выше, чем в июле, в августе. Соответственно, рынок ждет, что 5 или 6 миллиардов опять вернется в качестве покупки. И, соответственно, на этой идее спекулянты готовы играть против рубля и удерживать позиции, даже несмотря на текущий коррекционный рост российской валюты, его укрепление. Ну, юань к рублю вот как раз вернулся выше 12,5. Здесь тоже есть элемент спекуляции. Здесь уже видно, что взаимосвязь между рублевой ликвидностью и динамикой рынка акций и валютного рынка, она есть. И чем больше рублей в рамках банковской системы, тем спекулянтам как-то попроще играть против рубля, поэтому к концу недели посмотрим, что будет. Правда, накладывается на этот фактор элемент плотных налогов, элемент периода плотных налоговых платежей, они начинаются уже вот с завтрашнего дня. Судя по всему, экспортеры увеличили продажу валютной выручки, поэтому, может быть, просто все останется в таком режиме стабильности. Вот 12 плюс туда-сюда. На глобальном рынке тоже все тихо. В основном дергаются фондовые индексы. В Америке вчера был бурный рост. Опять вернулся интерес к покупке акций компании, связанных с производством полупроводников для искусственного интеллекта. Соответственно, сегодня с утра была попытка коррекции, когда цены на нефть росли, Brent был $102. Потом пошли, как я и говорил, эти вбросы, ну, такие позитивные и миролюбивые, потому что президент Ирана и глава МИД тоже будут на Генассамблее ООН, они там легко могут встретиться с представителями США. Сегодня пошли вот вбросы агентства Kyodo News со ссылкой на какие-то там источники в иранском правительстве. Вот я не знаю, с кем они там беседовали, но заголовки новостей были однозначные. Иран готов в течение 7 дней открыть проливы, если снимут американцы блокаду. Но потом расшифровка пришла, там еще у Ирана были условия, там разморозка активов и прочее. Но рынок среагировал, цены пошли вниз. Brent сейчас ниже отметки в $99. Пока вот эта словесная интервенция котировки придавливает. На глобальном валютном рынке, правда, доллар продолжает укреплять позиции. В основном это связано с падением евро. Евро играет большую роль в индексе доллара по отношению к основным валютам. Ну, соответственно, европейская валюта пока снижается на фоне вот политической нестабильности в Германии потенциально. Там требуют досрочных выборов в парламент и проблем с бюджетом Франции.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
3: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действительно до 30 сентября. Подробности на сайте kortros.ru.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты.
14: Кина «Валюта Папуа Новой Гвинеи» была введена в обращение в 1975 году, после обретения страной независимости от Австралии. В период колонизации в стране были в ходу и австралийские доллары, и британские фунты, и немецкие марки. Кина в переводе с одного из местных наречий означает «плата за еду», в несколько раз дешевле доллара США.
0: Валюты на Business FM. Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота. Успеть за 10 секунд на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
15: Космические и природные мотивы. Вот что лежит в основе архитектурного облика ЖК «Начало» на Красной Пресне, о котором мы говорим на этой неделе. Представьте себе росток, способный пробить мертвый асфальт мегаполиса. Представьте формирующийся кристалл или ракету на стартовой площадке. Почувствуйте в груди легкий восторг первооткрывателя, и ваше настроение будет созвучно архитектуре комплекса. Он и правда будто готов оторваться от Земли и перенестись в космическое завтра, забрав с собой на память небо, реку, город, которые отражаются в его стеклянных фасадах. Впрочем, в отличие от своих собратьев с Байконура и Плесецка, космический корабль «Начало», хоть и является доминантой территории, к соседям относится с большим уважением. Каждый квадратный метр Красной Пресни – это память Москвы. И потому девелопер, компания «Донстрой», сознательно отказала проекту в явном архитектурном превосходстве. В итоге новый городской ансамбль, состоящий из 8 разноэтажных корпусов, почти бесшовно войдет в историческую застройку. И использование натурального камня в облицовке не просто удобство или дань моде. Теплая, тактильно приятная каменная основа визуально, эмоционально сближает современный комплекс со старой Москвой. А вот дворы «Начало» – настоящая градостроительная новинка. Принцип «детская площадка плюс скамейка» проект предложил напрочь забыть. А с собой в будущее взять игровой млечный путь со специальным детским оборудованием, созерцательно-отдыхательный космический сад с его зеленой гостиной, динамично-спортивный метеоритный сад, не просто три двора, три концепции, три ландшафта, три территории, на которых интересно в любом возрасте, в любое время года, в любом настроении. Теперь путешествие между мирами – реальность, а когда-то казалось недостижимой мечтой. Это тоже было начало. Продолжим.
14: Недвижимость на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 12:58. У микрофона Олеся Потапова. Встреча глав МИД России и США Сергея Лаврова и Марко Рубио ожидается 23 сентября в Нью-Йорке. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов. Он также сообщил, что американская сторона не выдала визу для поездки на мероприятие по линии Генеральной Ассамблеи ООН замглавы МИД Александру Алимову. Тот курирует направление Всемирной организации в российском дипведомстве. Эксплуатацию Международной космической станции продлят до 2030 года, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. По его словам, о продлении сроков эксплуатации попросили американские коллеги. МКС, как известно, состоит из двух сегментов – российского и американского. Роскосмос пошел навстречу. Баканов подчеркнул, что это не повлияет на сроки создания российской орбитальной станции. В результате стрельбы у школы в Турции ранены 11 человек. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое. Нападавшим оказался 15-летний подросток, ученик этого заведения. Он открыл беспорядочную стрельбу из охотничьего ружья возле школы. Его задержала полиция. Мотивы его действий устанавливаются. В Дубае временно остановили шоу фонтанов у Бурдж-Халифа. Такое распоряжение поступило на время траура после смерти шейха Ахмеда бин Рашида Аль-Мактума, брата правителя Дубая, пишет Arabian Business. Ориентировочно шоу не будет проводиться в течение 10 дней. При этом прогулки на лодках по озеру и плавучая платформа Boardwalk остаются доступны. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
14: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Час дня в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Россия по-прежнему выступает за мир, а не за перемирие. В Кремле прокомментировали последние заявления Зеленского о безусловном прекращении огня. Кстати, Зеленский сегодня должен провести встречу с Трампом. Массированной атаке беспилотников подверглась Самарская область. Один человек погиб, 4 пострадали. Повреждены гражданские объекты. А между тем, российская Минобороны сообщила об ударах по предприятиям металлургической и химической промышленности Украины. ТЭК, ВПК, цели поражены в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Одесской областях. Бойкот Дональду Трампу объявили американские журналисты после того, как Трамп запретил допуск в Белый дом телеканалам CNN и MS Now, а также изданию «Политика». Другие каналы, в том числе Fox, больше не освещают деятельность американского президента. Все подробности в нашем эфире. Заявление Зеленского о готовности к прекращению огня без условий противоречит его же недавним заявлениям. Россия по-прежнему выступает за мир, а не за перемирие. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Business FM.
16: Вы знаете, господин Зеленский буквально несколько дней тому назад, выступая где-то, говорил о том, что ему нужно еще 40 дней, чтобы нанести урон российской экономике. И здесь день ото дня его заявления относительно то ли продолжения войны, то ли остановки войны, они не вяжутся друг с другом. Это первое. Второе, президент Путин и российская сторона всегда говорили о том, что мы выступаем за прочный мир, мир навсегда, а не за перемирие, которое, по сути, ничего не даст. Что касается таких заявлений Зеленского сегодня, очевидно, ситуация для Украины, как мы и говорили, ухудшается изо дня в день. И экономическая ситуация, и ситуация на фронтах, так будет продолжаться дальше. В Киеве прекрасно знают, какую ответственность нужно на себя взять и какие нужно принять решения для того, чтобы мы вышли на дорогу, которая приведет нас именно не к перемирию, а к устойчивому миру.
2: Дмитрий Песков, ранее Зеленский и Макрон встретились в Нью-Йорке. Сегодня там открывается неделя высокого уровня киноассамблеи ООН. Французский президент заявил, что Париж поможет Киеву пережить грядущую зиму. Сегодня ожидается встреча Трампа и Зеленского. В расписании на нее отвели час. Вероятно, Трамп продолжит настаивать на том, чтобы Зеленский прекратил удар по НПЗ. Цены на дизель в США достигли рекордных уровней в 6,5 долларов за галлон. Один человек погиб, 4 получили ранения в результате массированной атаки БПЛА на Самарскую область. Ночью силы ПВО, по словам главы региона Вячеслава Федорищева, уничтожили десятки дронов, целью были промышленные предприятия, но повреждения получили гражданские объекты, частные дома и автомобили. В Новокуйбышевске отразили атаку дронов на промпредприятие. В Самаре в нескольких домах выбило стекла, у одного здания повреждена кровля, в городе был везен дым, говорит главный редактор «Бизнес-ФМ Самара» Наталья Андреянова.
17: Один человек в результате атаки беспилотников погиб. Еще нескольким мужчинам оказана медицинская помощь, но никаких опасений для их жизни и здоровья не высказывается врачами. Одному пострадавшему проведена операция. Еще проходит осмотр зданий, которые были повреждены. Где-то выбиты просто окна, где-то необходимо будет провести осмотр фасадов. Повреждены также еще и автомобили, потому что обломки падали в том числе и на гражданскую инфраструктуру. Сейчас оперативный штаб собирает информацию, всю необходимую для того, чтобы оказать пострадавшим посильную помощь. Дым с моей части города, его не видно, но, как говорили люди, которые живут ближе к месту события, там уже под рассеялся дым, то есть есть легкое небольшое тление. Сейчас обстановка в целом уже спокойная, город продолжает жить.
2: Наталья Андреянова, «Бизнес ФМ Самара». Всего по данным Минобороны России, в ночь над 15 российскими регионами уничтожили почти 300 беспилотников. Беспилотная авиационная опасность вводилась в 19 субъектах России. Также, по сообщению Минобороны, ночью Россия нанесла массированный удар по предприятиям металлургической и химической промышленности, ТЭК ВПК, также объектам портовой инфраструктуры на Украине. Под ударом оказались объекты в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Одесской областях. Уничтожены 3 украинских радиолокационных станции. Минобороны отмечают, что этой ночью, помимо прочего, были применены гиперзвуковые ракеты «Циркон». По данным украинских СМИ, ПВО не смогла сбить ни одной из баллистических ракет, а также ни одной ракеты «Оникс». Сообщается, что в Днепропетровске, Кривом Роге и Павлограде повреждены промпредприятия. На местах возникли пожары. 4 человека погибли. В Одессе горят склады. В Киеве также загорелись складские помещения. Обломки БПЛА повреждены. Вредили жилой дом в Киевской, Винницкой и Житомирской областях. Отключение света, задержка в движении поездов до 11 часов. Все калийные удобрения уже законтрактованы, свободных запасов для американцев у Белоруссии нет, заявил Александр Лукашенко. Его заявление процитировало агентство «Белта». Таким образом, Лукашенко ответил на недавнее заявление Трампа о том, что США работают над крупной сделкой по закупке удобрений у Белоруссии. Свободных объемов нет, отрезал Лукашенко на встрече с одним из своих министров.
18: Переговоры с американцами, как тут многие кричат, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
2: Дональд Трамп параметры сделки не сообщал, но отметил, что белорусский потаж, карбонат калия, будет значительно дешевле, чем канадский. Трамп назвал это отличной новостью для американских фермеров и животноводов. Штаты даже сняли санкции с Беларусь калия в марте этого года. Это один из крупнейших мировых производителей удобрений. Также на прошлой неделе из черного списка были исключены компания «Лакокраска» и концерн «Беллесбумпром». А спецпосланник американского президента Джон Коул на встрече с Лукашенко в Минске сообщил, что Штаты разрабатывают механизм разработки разморозки белорусских средств. Ранее президент Беларуси говорил, что на счетах в Ситибанк застряли примерно 44 миллиона долларов. Комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
19: Дело в том, что США крайне зависимы от импорта в вопросе калийных удобрений. И примечательно, что главным импортером этих самых калийных удобрений, скажем, в 2024 году была Канада, с которой сейчас у Дональда Трампа разлад и чуть ли не экономическая война. Подключение американского рынка к белорусским калийным удобрениям – это довольно выгодный процесс с точки зрения экономики. Кроме того, есть и второе выражение – выражение политическое. Дело в том, что администрация Трампа рассматривает внешнюю политику, в том числе зависимой от сделок, и хочет в том числе продемонстрировать российской стране, что взаимодействие с США сейчас не просто важно, но и буквально приносит конкретные экономические выгоды. И, соответственно, демонстрирует, что, видите, вот у Белоруссии получается взаимодействие с США и приносит выгоду обеим странам. С Россией такой же подход также возможен, поскольку администрация Трампа не считает Россию идеологически врагом или противником, и потому вполне может позволить себе с ней взаимодействие. Так что это типичное сочетание экономических и политических стимулов, которые, в общем-то, характерно для администрации Дональда Трампа. Я полагаю, что такого рода взаимодействие будет продолжено. Мы увидим также и дальнейшую работу спецпосланника по вызволению людей, которые считаются на Западе политическими заключенными. И в целом такая вот очень конкретная, очень простая в своей сути логика взаимодействия Вашингтона и Минска.
2: Алексей Наумов, телеграм-проект «Внешпол». Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов к большой сделке с США. Также он отметил, что сторонам следует обсудить вопросы возобновления работы посольств. Американские журналисты объявили Дональду Трампу бойкот. Крупные американские СМИ отказались освещать мероприятие с его участием. Телеканалы ABC, CBS, NBC и даже лояльные республиканцам Fox News решили больше не отправлять свои камеры в Белый дом. Так они выразили солидарность с телеканалами CNN, MS Now, ранее известен как MSNBC, и изданием «Политику», которым Трамп запретил посещать Белый дом из-за того, что они, цитаты, постоянно освещают фейковые новости. Значит, чем это может обернуться для американского лидера, рассуждают в газете New York Times, чьи журналисты тоже присоединились к бойкоту.
20: For President Trump. This is the tree falls in the forest moment of his administration.
21: Если самый помешанный на телевидении президент в истории вдруг обнаружит, что камеры исчезли, можно ли его по-прежнему считать президентом? Во всяком случае, не тем, которым он был раньше. Для мистера Трампа телевидение лучше любого наркотика, и сейчас он впервые за долгое время оказался хотя бы частично лишен доступа к нему. Его первое знакомство с жизнью без крупных телеканалов оказалось неприятным. В понедельник, когда он перерезал ленточку на своей новой вертолетной площадке на южной лужайке Белого дома, ему пришлось буквально кричать в пустоту. Запись была сделана лишь второсортным телеканалом. Мистер Трамп шевелил губами, но из-за рева вертолета никто его не слышал. Однако, когда дело доходит до привлечения внимания, президенту все же удается найти способ. Он все-таки появился в прямом эфире CNN. Камеры встретили его по прибытии в Нью-Йорк, где он общался с мэром города. И тут же Трамп похвастался, что все еще может пробиться на экраны. Тем не менее, уход 5 крупнейших телеканалов, которые следят за президентом повсюду, по-прежнему представляет угрозу для Трампа. Телевидение сыграло центральную роль в его восхождении к славе и власти. Именно телевидение позволило ему доминировать в американской жизни так, как это не удавалось ни одному из его предшественников. Разногласия могут разрешиться в ближайшее время, если иск, поданный 3 заблокированными СМИ, будет быстро удовлетворен судом. Дело было передано судье, который во время первого срока Трампа обязал Белый дом восстановить аккредитацию Джима Акоста из CNN. Судья назначил слушание на среду, и Трамп, похоже, предвидел поражение, объявив в социальных сетях, что подаст апелляцию, хотя решение еще не было вынесено. Внимание – это кислород для Дональда Трампа, говорят эксперты, а нет большего магнита и усилителя внимания, чем телевидение. Поэтому трудно представить, чтобы он долгое время был доволен тем, что его главный источник энергии отключен.
2: Бойкот в исполнении телеканала Fox выглядит так. Трансляция выступления вице-президента Венса на Fox News была прервана словами: «Мы вернемся к этому событию, если он начнет говорить что-то важное». Ну а Дональд Трамп не унывает. Он запустил телеканал имени себя, Trump TV. Тизерный ролик проекта уже гуляет по интернету. Видео получилось динамичным, с цитатами из популярных ситкомов, фильмов и мультсериалов. А предлагаю послушать фрагмент и зарядиться.
22: Watch your show upstairs.
23: And it won't
4: to watch it upstairs on the small TV. I want to watch it downstairs on the big TV.
2: Ну, ретро какой-то. А трансляцию Trump TV можно найти на YouTube и на сайте Белого дома. В окружении президента США сообщили, что Trump TV будет прямой трансляцией самых ярких моментов администрации без цензуры.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «Асилиент». УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте

0: Невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Наизусть. Оскар Уайлд. Просто будьте собой, ведь остальные роли уже заняты. Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM.
2: В 1937 году в Германии химики компании Bayer случайно синтезировали новое вещество с весьма необычными свойствами. Оно было гибким и упругим, но легко рвалось. Его назвали пенополиуретан. Сфера применения этого материала оказалась широчайшей. Тепло- и шумоизоляция, набивка для мебели и игрушек, в автомобильной и обувной промышленности, в строительстве. Но Вторая мировая война поставила на этих планах крест. Лишь в 1950-х годах, когда германская экономика стала восстанавливаться и активно отстраивались разрушенные города, интерес к пенополиуретанам вернулся. К 1960-му разными компаниями суммарно было изготовлено уже более 50 тысяч тонн этого материала. А в это же время норвежская фирма «Поролон» начала поставлять листовой пенополиуретан в Советский Союз. И название «Поролон» на десятилетия закрепилось за любым эластичным пенополиуретаном.
0: Имя нарицательное на Бизнес FM.
3: 4.5 и КВН 5. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
0: Погода в Москве.
4: Но все-таки пришла осень в столицу, как мы не надеялись, что этого не случится. Плюс 14 сейчас, идет дождь, сегодня он не прекратится. Противная погода, скажу честно, сам по личным впечатлениям. Это говорю, давление 744 миллиметра, ветер восточный 1 метр в секунду. А в ночь на среду обещают плюс 14 градусов, завтра плюс 18, пасмурно, но вроде бы без дождя. А потом снова дожди. 13.16 в российской столице. Без профильного конкурса, но с бонусами за большее число ЕГЭ Минобрнауки предлагает реформировать процедуру поступления в вузы. Для начала ужесточить требования к профильным предметам. Число направлений, где физика будет обязательной, вырастет до 37 с нынешних 25. А экзамен по истории станет обязательным там, где вузы могли раньше выбирать между ней обществознанием. Кроме того, отменят многопрофильный конкурс. Абитуриенты будут соревноваться за места на конкретные специальности. Для тех, кто сдает больше ЕГЭ, чем требуется для конкурса, предусмотрена система поощрений. К примеру, кто набрал более 60 баллов по математике, физике, химии, информатике или биологии, но не использует их при поступлении, сможет получить дополнительные баллы. На что направлены все эти изменения, рассуждает доктор технических наук, автор телеграм-канала «Наука и университет» Евгений Белый.
5: Руководители системы образования уже несколько лет назад определились, что математика и физика должны быть обязательными предметами технических и инженерных специальностей. Что касается истории, которую вводят место обществознания, это тоже было объявлено. Я думаю, что в ближайшие годы обществознание почти исчезнет из перечня вступительных испытаний. Обществознание оставили только в старшей школе, поэтому немножечко обществознание, скажем так, так задвигают.
6: А отмена многопрофильного конкурса ожидаема?
5: Мне кажется, отмена профильного конкурса вещь полезная. Если набор идет на укрупненную группу, студенты попадали на специальность или профиль, который, в общем-то, им был не очень интересен. Но так складывалась конкурсная ситуация с баллами после зачисления. И в

0: В результате оказывались не там, где они хотели, что одновременно плохо и для вчерашних абитуриентов, то есть студентов, и для вуза.
1: А для тех, кто сдает больше экзаменов, чем требуется для основного конкурса, предусмотрена система поощрений. Как можно оценить это введение?
0: Не уверен, что это и есть хорошо, потому что те, кто поступает по внутренним экзаменам, они не сдавали ЕГЭ, возможно, по многим дисциплинам, они уже получают эту льготу. Не имеют и не могут иметь. Не понимаю, честно говоря, почему дополнительный экзамен позволяет проранжировать абитуриентов лучше, чем без него.
2: Евгений Белый, автор телеграм-канала «Наука и университеты». А также прибавку к баллам даст участие в проекте «Код будущего», подготовка в организациях ДСАФ и наличие медалей за проявленное мужество. По-новому предлагают учитывать и школьные олимпиады. Без вступительных испытаний смогут поступить только победители, а не призеры, как сейчас. Отчасти это должно решить проблему, когда на одно и то же место претендуют одновременно и олимпиадники, и высокобальники. Комментирует старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования президентской академии Борис Илюхин.
3: Проблема, на мой взгляд, немножко преувеличена. И эта проблема фигурировала всего в нескольких вузах на отдельных специальностях. Но, тем не менее, большой такой резонанс она вызвала. И депутаты, вообще коллеги в министерстве заговорили о том, что необходимо как-то регулировать, начинать этот процесс. С точки зрения приема победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников ничего не меняется. Это наша главная олимпиада. С точки зрения перечневых олимпиад, без вступительных экзаменов принимать только победителей, а призеров давать 100 баллов, в какой-то мере это сократит количество ребят в целом, которые поступают с результата олимпиад. Я очень надеюсь, что это не приведет к снижению числа участников олимпиад.
2: Борис Илюхин, Центр экономики непрерывного образования. Миноборнауки предлагает также изменить образование в магистратуре. В одном вузе можно будет подать документы максимум на 5 направлений. В сфере платного обучения разрешат использовать материнский капитал и образовательный кредит для оплаты обучения. Еще вводится обязательная предоплата за первый семестр. По мнению ведомства, все это поможет зафиксировать выбор поступающего и сделает конкурс на платные места более справедливым. А в родительских чатах выпускников этот проект уже наделал шума. А поскольку 11-классники уже готовятся к определенным ЕГЭ, а теперь, в случае принятия этих новшеств, кому-то придется менять выбранные предметы, а кому-то и всю стратегию поступления в вуз. В мультимедиа-арт-музее открылась международная фотобиеннале. Это 7 выставок, 1000 фотографий и плакатов. На вернисаже лично присутствовали иностранцы, чьи работы представили в музее. Александра Сидорова подробнее.
4: Даже в непростые времена Ольга Свиблова, директор мультимедиа-арт-музея, умудряется привозить в Россию зарубежных деятелей искусства. Приехали Роджер Бален, классик художественной фотографии, родившийся в Соединенных Штатах и живущий в ЮАР, современный немецкий фотограф Ян Шлегель и Александра Котьер, уроженка Минска, которая училась в Штатах, а живет и работает во Франции. Меня фотографии Александры скорее похожие на рисунки особенно тронули. В судьбе Александры Котьер Ольга Свиблова сыграла значимую роль. Они встретились на фестивале в Арле в начале нулевых. Девушка показала Свибловой свои работы, а та тут же пригласила ее участвовать в конкурсе «Серебряная камера», лауреатом которого фотограф стала в 2006-м, продолжает Александра Котьер.
5: Я помню ее звонок в июне этого года, когда она сказала, у тебя будет выставка в сентябре. Я сказала, ни за что, за такой короткий срок мы выставку не подготовим. Но в силу того, что я уже запланировала ехать в Минск к родителям, я везла чемодан работ. Поэтому большинство работ, которые я показываю в рамках этой выставки, это оригинальные принты, черно-белая ручная печать. Меня восхищает в Свибловой ее неугасимая вот эта энергия и реакция. Она говорила сейчас про Лилю Брик, которая была муза великих поэтов и людей 20 века. Я думаю, что Ольга Львовна обладает вот этим качеством вдохновлять и видеть пронзительно все интересное, что происходит и здесь, и в Европе. Это человек, которого знают в Европе, как Ольга, которая бегает на каблуках по всем ярмаркам, по всем выставкам, которую все знают, которая всех знает, несмотря на всю мою такую многонациональную образование, культуру. Мне удивительно приятно и важно делиться со своими работами именно с русской публикой, потому что я выхожу из этого детства, потому что у нас у всех одно детство, потому что все, что в нашей жизни происходило, не уходит никуда.
4: Помимо проектов фотографов из-за рубежа, на фотобиеннале в мультимедиа-арт-музее есть ретроспективные выставки. Например, небольшой, но очень милый проект, посвященный Лиле Брик, россыпь деталей, из которых складывается портрет иконы стиля и музы авангарда. Архивные фото, плакаты, платок Лили со строчками из поэмы Луи Арагона, привезенные из Парижа любимые духи «Бандит» и «Джеки». Еще один исторический экскурс – выставка «Говорящие плакаты немого кино. Шедевры киноплаката 1920-30-х годов». Это экспонаты из коллекции известного адвоката Александра Добровинского. Мы поговорили с ним на вернисаже.
6: Мне всегда был интересен исключительно 20 век. Самые яркие на события, самые жесткие, самые богатые культурно, конечно. Я начал собирать плакаты, и мне показалось, что повесить их у себя дома в сравнении с западноевропейским плакатом будет еще интереснее. Западноевропейский плакат совершенно другой. Он безумно красивый. Там какая-нибудь каноническая Нормандия или Северный экспресс, которые открывают книги ар-деко, они безумно красивые. Его цель была продать. Он был очень красивый. Советский плакат был абсолютно другой. Советский плакат был признан остановить, шокировать, заставить вдуматься, увидеть и только после этого осознать, а собственно, что ты видишь и куда это тебя тянет. Смотрите на плакаты из известных фильмов и Чапаев, и «Броненосец Потемкин», «Арсенал», «Дом на Трубной». Они все созданы по принципу «остановить человека», чтобы он задумался. И в этом, конечно, гениальность художников, которые работали в это время.
4: Фотобиеннале захватила мультимедиа-арт-музей до конца ноября. Таким большим проектом МАМ начинает праздновать юбилей. Музею этой осенью исполняется 30 лет. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
7: Необыкновенное право. Партнер проекта — адвокатское бюро Forward Legal. А не спеть ли мне песню? В августе этого года «Газпром-арена» анонсировала два концерта Канье Уэста. За первые сутки было продано более 80 тысяч билетов. Но уже через неделю СМИ сообщили, концерты могут отменить. Организаторы не заключили со стадионом договор аренды, а значит, проведение шоу на этой площадке оказалось под вопросом. Однако аренда стадиона далеко не единственное, о чем должен позаботиться организатор. Нельзя забывать и о самой музыке, а точнее, о правах на ее публичное исполнение. Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal. По закону, если трек звучит в месте, где присутствует значительное число людей, это публичное исполнение. Для него нужно разрешение автора или правообладателя. Неважно, исполняется музыка вживую или воспроизводится с помощью техники. Организатор концерта должен иметь право на публичное исполнение произведения. Обычно для этого заключают лицензионный договор. На первый взгляд кажется, если артист исполняет свои песни, зачем нужно чье-то разрешение? Но музыкальные права устроены сложнее. Над одним треком могут работать десятки людей, а права на произведение и запись могут принадлежать разным лицам. Поэтому организатору нужно проверить всю цепочку правообладателей. Возможно, именно поэтому на концертах любимых исполнителей порой не звучат старые хиты. Согласовать их публичное исполнение удается не всегда. Вернемся на «Газпром-арену». Треки Канье Уэста создавались при участии множества соавторов, а права на записи разных лет принадлежат разным правообладателям. Ранние записи связаны с лейблом Def Jam, поздние – в значительной части с самим артистом. Получается, до октября организаторам предстоит решить не только вопрос со стадионом, но и вопрос с правами на музыку. Иначе спор может возникнуть еще до того, как прозвучит первый бит. Необыкновенное право на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 13:28. У микрофона Олеся Потапова. Крупный пожар произошел в торговом центре «Солнечный» в башкирском Стерлитамаке. В результате 3 человека погибли, 4 пострадали, сообщают оперативные службы. По данным МЧС, из горящего здания были эвакуированы 17 человек. Возгорание произошло на втором этаже 4-этажного здания. Причина устанавливается. Против производителя мультика на 8 могут возбудить уголовное дело. Прокуратура выявила нарушение при производстве ветеринарных препаратов компании «Ветбиохим». Материалы проверки переданы следователям для решения вопроса об уголовном преследовании. Ранее Россельхознадзор обнаружил в образцах 20-й серии вакцины «Мультикан-8» живой вирус болезни АУЕСКИ, подтвердил связь между применением этой серии и массовыми случаями гибели собак. Бывший мэр Белгорода и бывший вице-губернатор региона Константин Полежаев погиб в зоне специальной военной операции. Об этом пишет издание «Фонарь» со ссылкой на близких 53-летнего бывшего чиновника. Подробности произошедшего пока неизвестны. Полежаев подписал контракт с Минобороны после того, как в августе 2024 года суд приговорил его к 5 годам тюрьмы по делу о взятке. Вину он признал. Издание называет Полежаева одной из самых заметных политических фигур в регионе. Он отвечал за дороги, городское хозяйство и ЖКХ. Сейм Литвы одобрил поправку Конституции, разрешающую размещение в стране ядерного оружия и военных баз иностранных государств. Литва будет защищать свою независимость всеми средствами, являясь полноправным участником ядерного сдерживания НАТО, заявил один из парламентариев. Согласно действующей Конституции, в Литве не могут размещаться оружие массового поражения или военные базы иностранных государств. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина второго в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Цены на мясо птицы в России ускоряют рост. В августе курица подорожала почти на 16% в годовом выражении. Индейка на 15%. Это данные Росстата. Рост цен связан с увеличением издержек производителей. Бланк загранпаспорта с нового года меняется. В нем больше не будет граф, личный код и учетная запись. Отменяют их в связи с неактуальностью. Также в загран не будут носить данные о детях. Есть и некоторые другие изменения. Минус 22% за пятилетку книжных магазинов в России становится меньше, почитал сервис 2GIS. При этом сами россияне читать меньше не стали. Эти и другие темы в нашем эфире. Птицы высокого полета. Стоимость мяса курицы в России выросла в годовом выражении на 16%, до 264 рублей. Индейка прибавила 15%, за килограмм почти 650 рублей, данные публикует Росстат. В Минсельхозе подорожание объяснили ростом издержек производства. Комментирует доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.
8: Реальные цены, очищенные от инфляции, они совсем немножко поднялись последние пару месяцев. И примерно сейчас находятся на уровне таком же, какой был в 2021 году, в 2022 году. Там есть небольшие колебания по курятине. Реальные цены вот так себя ведут. Номинальные цены – это те, которые на прилавках или оптовые цены. То есть первый ответ – то, что в стране есть инфляция, и, собственно, это видно. Значит, второй момент – у птицеводов дорожает корма, добавки кормовые, ветеринарные препараты, тепло, электричество – заработная плата, то есть все статьи затрат. У индейководов то же самое, только единственная разница, что индейка поменьше производства, и там больше удельный вес имеет общецеховые расходы. Плюс ко всему фактором удорожания еще и конъюнктурные факторы являются. Курятина из белковых животного происхождения продуктов самый дешевый, и туда падает, соответственно, спрос с более дорогих видов мяса. Говядина, баранина.
9: Что можно сделать для того, чтобы стимулировать развитие и не провоцировать рост?
8: Удешевление кредитов было и остается для сельского хозяйства критической формой поддержки. Это первый момент. Это льготирование учетной ставки. Второй момент – это инфляцию снизить, чтобы рост цен на все про все просто помедленнее был или вообще стал бы просто меньше. И в-третьих, есть государством регулируемые тарифы, и, может быть, там нужно какие-то льготы для опасных с социальной точки зрения производств предусматриваться.
2: Леонид Холод, доктор экономических наук. Тем временем поставки мяса птицы из Китая в Россию в августе впервые превысили российский экспорт в эту страну и составили почти 22 миллиона долларов. Растет в цене говядина за первое полугодие плюс 16%. Тут ключевая причина структурная. Устойчивое сокращение поголовья крупного рогатого скота, отмечают эксперты. А вот оптовые цены на свинину в этом году снижались. За последние 5 лет потребление этого мяса увеличилось на треть и составляет 31 килограмм на человека в год. Для сравнения, говядины россияне едят не более 14 килограммов. Данные о детях перестанут вписывать за гранд-паспорта россиян. Нововведение вступит в силу с начала 2027 года. В МВД объяснили это случаями, когда несовершеннолетним россиянам отказывали во въезде в некоторые европейские страны из-за отсутствия у них собственного загранпаспорта, даже при наличии записи о нем в документе родителя. Кроме того, в загранпаспортах изменится код, который считывается машиной и обозначает тип документа. Для обычного загранпаспорта будет использоваться обозначение PP, для дипломатического PD, для служебного PO. О том, заметят ли россияне нововведение и для чего они нужны, говорит директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изивиза» София Дюфасе-Аксютина.
10: Что касается вписания несовершеннолетних в загранпаспорта родителей, эта практика уже многие годы потихоньку уходит в небытие. В частности, в биометрические паспорта дети не вписываются. В 5-летние паспорта в Москве, в московском регионе тоже не вписываются, такой практики нет. Но, возможно, в случаях каких-то исключений, может быть, в регионах продолжают вписывать. Однако, действительно, зарубежные консульства требуют, чтобы у каждого заявителя был свой отдельный паспорт. И когда ребенок вписан, то оформить ему какой-либо документ, визу в частности, довольно проблематично. Поэтому логично, что мы отходим от этой практики вписания детей в паспорта родителей и приближаемся к тому, чтобы у каждого заявителя, будь он младенец, новорожденный или взрослый человек, был отдельный свой паспорт.
2: София Дюфасе Аксютина. Также изменения затронут бланк загранпаспорта. В нем больше не будет граф «личный код» и учетная запись. В МВД отметили, что эти поля больше не используются в современном правовом пространстве. Отмечается, что ранее выданные паспорта с отметками о детях останутся действительными до окончания срока действия, но в МВД советуют перед поездкой проверять правила въезда в конкретную страну. Книжных магазинов в России становится меньше. За последние 5 лет их число в российских городах-миллионниках сократилось на 22%. По данным 2GIS, сейчас их осталось чуть менее 2000. И только за последний год количество магазинов упало на 10%. При этом книги россияне покупать не перестали. А все чаще они заказывают их через интернет и маркетплейсы. Книжным магазинам в их классическом понимании практически нереально конкурировать с маркетплейсами, говорит Владимир Кашин. Некоторое время назад он сам перешел из офлайн-торговли книгами в онлайн.
11: Ушел в онлайн по определенной причине, что это на тот момент было прямо выгодно. Выгодно в том плане, что у тебя сразу же расширяется аудитория покупателей, причем достаточно серьезно на всю страну. В то же самое время уменьшаются затраты на фонд оплаты труда, на аренду магазина. Но опять же со временем маркетплейсы повышают свои ставки. И сейчас в целом, если посмотреть, то иногда даже в офлайн продаже книг цены будут сопоставимы с тем, что продается на маркетплейсах. С точки зрения покупателя, то, конечно, это удобно. Ты посмотрел, все новиночки тут же увидел от всех издательств, выбрал по цене, которая тебе более интересна, по доставке, как быстро можно получить. Я думаю, что это и убивает офлайн-магазины. Это скорость доставки, место доставки, цены. Все равно они так или иначе ниже. И для того, чтобы выжить магазинам офлайн, им нужно предоставлять какие-то дополнительные услуги, кроме как просто тупо продажи книг. И в целом надо делать пространство. И поэтому перспективы офлайн-магазинов, на мой взгляд, если они будут оставаться в своем сегменте просто продажи книг, то они очень печальные, и я думаю, в лучшем случае там останутся какие-нибудь там крупные игроки.
2: Продавец книг Владимир Кашин, ушедший из офлайна. В Москве ситуация отличается от других городов-миллионников. За 5 лет количество книжных здесь сократилось только на 4%. Но по сравнению с 2025 годом их число снизилось еще на 5%. Статистика, по словам участников рынка, не дает полную картину по закрытиям и открытиям книжных, но рынок, безусловно, меняется, говорит основательница семейного книжного магазина «Пархоменко» в Москве Анна Пархоменко.
12: Читай город, он закрывается на одном месте, условно открывается в другом месте, это все учитывается. Закрытие маленьких независимых книжных, как мы, площадью 50 квадратов, оно тоже, конечно, происходило, но открывается немного новых. Поэтому сокращение, мне кажется, здесь за счет закрытия магазинов в сетях, просто с тем, как мы пытаемся выжить, за счет того, что все любят маленькие проекты, люди ходят к людям, что у нас авторский индивидуальный подбор. И мне кажется, что любой маленький проект, будь то какая-то кофейня, во дворе, с учетом того, сколько, например, больших кофеен сетевых даже в той же Москве, Питере и так далее. Но существуют и маленькие кофейни, существует какая-нибудь, не знаю, керамика. Но зачем она существует, если есть большие заводы с керамическими тарелками, которые ты можешь купить в больших супермаркетах? Существование обеспечивает только любовь к своему делу, признание покупателей, уважение от них за счет того, что мы среди всего многообразия книг приводим какие-то маленькие, небольшие, где тираж всего 100-300 экземпляров. За счет какой-то атмосферы внутри магазина. Как владельцы, мы не боремся с маркетплейсами или с ценообразованием. Например, за 8 лет, что бы ни происходило, пандемия, ковид, закрытие магазинов, ковид, когда мы платили аренду, но не могли попасть внутрь магазина. И мы никогда не повышали свою наценку. Сейчас книги стали дороже за счет того, что они стали дороже в издательствах. А мы, как магазин, вот как делали одну наценку еще давно, в 2018 году, так сейчас и продолжаем. И, возможно, кстати, вот хороший выход для магазинов, не знаю, кофеен и так далее, это совмещать еще больше, делать встреч с авторами. Тоже как вариант того, что люди приходят в магазин как пространство. Ты становишься таким маленьким-маленьким культурным центром, куда ты можешь прийти вечером после работы, ты будешь знать, что будет интересно, будет интересно разговоры, и будет подбор книг, которые, возможно, ты не найдешь в каких-то крупных сетях.
2: Это была Анна Пархоменко, соосновательница книжного магазина «Пархоменко» в столице. По данным ассоциации книгораспространителей журнала «Книжная индустрия», в первом полугодии 2026 года оборот книжной розницы снизился более чем на 5% год-году, а продажи в штуках почти на 16%. А посещаемость магазинов упала на 13%, выросла только средняя цена книги практически на 13%, до 615 рублей. В Сингапуре людям начали платить за чтение книг. Об этом сообщает «Гардиан». Государственную программу запустил Национальный библиотечный совет. Отчитываться о чтении нужно будет на сингапурском правительственном портале. Чтобы получить один сингапурский доллар, это примерно 65 рублей, нужно будет совершить 50 сеансов чтения длительностью не менее 15 минут. При этом отчитываться можно только об одном сеансе за день, так что особо не заработаешь. А цель программы – сформировать у граждан привычку читать книги. Мы спросили российских учителей, как они оценивают меры, принятые в Сингапуре, и как вообще можно привить любовь к чтению.
13: Преподаватель русского языка школы «Интеллектуал», член Совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
14: Во-первых, если это только начало эксперимента, то надо подождать, чем он закончится. Главный способ, который был действенным, и который, например, был действенным в Советском Союзе, чтобы люди читали массово, это было уникальное в мире явление. Это то, что у людей было после работы достаточно много свободного времени. Люди вынуждены думать прежде всего о заработке. Как где-нибудь перехватить еще денег, найти подработку. Во-вторых, никто не доказал. Нет исследований, которые говорят, что именно сейчас люди стали читать меньше. И дети не стали читать меньше. Они стали читать, может быть, другое, но вот они читают. Если бы они не были еще перегружены гонкой по поступлению в институт, гонкой по поступлению в 10 класс. Если бы они не жили все время в ситуации стрессовой конкуренции, тогда у них было бы время больше для чтения.
13: Заслуженный учитель России, преподаватель русского языка и литературы Свято-Георгиевской гимназии в Красногорске Татьяна Филина.
15: Чтобы прививать любовь к чтению, по-моему, многие способы хороши. Сингапур много делает для своего образования. У них одна из самых лучших систем образования. И мы когда-то были страной самой читающей в мире, да, но сейчас, увы, это не так. Конечно, школа многое может сделать для того, чтобы как-то прививать детям любовь к чтению, хотя скептиков тут довольно много на эту тему. Но все-таки мне кажется, что самое главное — это вот семья. Я, например, знаю много семей, правда, у них много детей, многодетные семьи, где до сих пор существует домашнее чтение вечернее, когда они читают книги все вместе. Конечно, одного государства, наверное, маловато будет. И не все в конечном итоге сводится только к поощрению. Но как начальный этап, если все уж настолько критично, наверное, вполне себе рабочий. Может быть, нам тоже что-то такое неплохо было бы вести, потому что дети, к сожалению, читают мало и из-под палки.
13: Репетитор по французскому и литературе из Москвы Полина.
16: Я считаю, что это не самый лучший способ, потому что любовь к чтению за деньги купить нельзя. Наоборот, такими действиями у людей развивается желание жульничать, оставить подольше экран открытым для того, чтобы зарегистрировать несколько минут чтения. И, к сожалению, обычно это все превращается больше в рутину, но не в желание больше читать. Сейчас молодежь в основном ориентируется на аудиовизуальный способ восприятия информации, поэтому подойдут театрализованные постановки, фильмы, аудиокниги, сериалы, которые сняты по книгам. Также современная молодежь часто смотрит инфлюенсеров и видеоблогеров в интернете, и было бы отлично, если бы они через игровую форму прививали интерес к чтению.
2: Пилотное тестирование системы по вознаграждению за чтение проводится в Сингапуре с 6 октября по 31 декабря. Сама эта госпрограмма по прививанию любви к чтению рассчитана на 5 лет.
7: Реклама.

0: готов. Подробности на сайте и в шинных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
2: «Калос и епнос тенавги, кол триплес околос тенабри».
3: В дословном переводе это значит «поспать утром прекрасно, только на Пасху останешься без штанов». Смысл греческой мудрости в том, что работать усердно надо всегда, и когда не хочется, тоже. Только в этом случае заслужишь и отдых, и праздник. В русском языке о том же самом сказано и глобальнее, и лаконичнее. Кто не работает, тот не ест.
1: Срочные переводы на Business FM. Компании и корпорации.
4: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
1: Бизнес и власть.
4: Минфин обсуждает отсрочку по налогам для ОЗОН и его продавцов, пишут ведомости. Речь идет о переносе сроков уплаты НДС, налога на прибыль, страховых взносов и других платежей. Отмечается, что решение уже находится в высокой степени проработки, а объем поддержки определит правительство. Необходимость помощи возникла после атак беспилотников на логистические центры ОЗОН. По оценке Data Insight, ущерб маркетплейса может составлять до 170 миллиардов рублей. Повреждено до 19% складских мощностей.
1: Отчеты и планы.
4: Яндекс и ВК обсуждают создание совместного предприятия на базе своих технологических активов. Яндекс B2B Tech и ВК Tech. Доли компании могут распределить поровну по 50%, сообщает РБК. По мнению экспертов, партнерство может быть связано с консолидацией рынка и сокращением конкуренции между компаниями. Доля нового технологического предприятия может занять примерно 30% рынка. Paramount Skydance договорилась с Калифорнией и еще 11 штатами США, которые пытались заблокировать ее слияние с Warner Bros. Discovery. Соглашение снимает юридические препятствия для сделки, сообщает CNN. После ее закрытия Paramount обязуется создать совет из 5 журналистов, который будет следить за редакционной независимостью CBS News и CNN. Кроме того, компания должна выпускать в кинотеатрах не менее 30 фильмов в год. Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслов заявил, что сделку планирует завершить не позднее начала октября. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
5: Тринадцать сорок семь в Москве. Крупные ритейлеры заинтересовались сегментом ресейла одежды. На это обращает внимание Wall Street Journal. Такие отделения открывают H&M, Banana Republic и другие крупные сети. Продолжит Ольга Кашинская.
6: H&M в своих ресейл-сторах предлагает очень разнообразные позиции, в том числе от премиальных брендов. Banana Republic продает собственные коллекции 70-х, 80-х и 90-х годов прошлого столетия. Американский бренд Reformation наряду с собственными коллекциями также продает вещи люксовых марок. По мнению экспертов, такой интерес крупных ритейлеров к ресейлу говорит о том, что этот сегмент перестает быть нишевым. Подержанные вещи ритейлеры кокетливо называют pre-loved. Дословно это можно перевести как «ранее любимый». Так они пытаются избежать термина second-hand. Хотя бывшая в употреблении одежда уже давно перестала восприниматься как маргинальный выбор. Этот рынок растет вдвое, а то и втрое быстрее, чем традиционный ритейл одежды. Ожидается, что к 2028 году объем индустрии second-hand'ов достигнет 350 миллиардов долларов. Как чаще всего и бывает, причины такой востребованности стоит искать в экономике, объясняет директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов.
7: Сейчас очень большая проблема на рынке одежды у ритейлеров в Европе, в Америке. Из-за инфляции, из-за того, что цены растут буквально на все, и одежда не исключение. В пирамиде потребления люди, прежде всего, будут экономить на том, что им меньше нужно, чем базовые потребности. И одежда попадает в то, на чем можно экономить. И, конечно же, еще одна хитрость ритейлера в том, что он не будет мешать новую коллекцию с предыдущими коллекциями. Но они будут мешать в одном магазине новую коллекцию с товарами секонд-хенда. Поэтому продажи этого секонд-хенда не будут влиять на основной хлеб ритейлера, то есть на новую коллекцию. БУ вещи не всегда дешевле новых, и здесь нужно разграничивать массовый секонд-хенд и премиальный секонд-хенд. На премиальный секонд-хенд всегда будет покупатель, который будет платить больше, чем он купит в магазине массового сегмента.
6: Премиальный сегмент ресейла действительно стоит особняком и совершенно не гарантирует более выгодных цен. На популярной российской ресейл-платформе Oskelly, например, цены измеряются сотнями тысяч рублей. Как ранее рассказывала Business FM, многие винтажные вещи специально завозятся в Россию с европейского и американского российского рынков. Процветает и продажа ценных люксовых позиций и собственных коллекций. О причинах востребованности ресейла рассуждает бизнес-консультант по управлению продажами и стратегии развития в фэшн-ритейле Дания Ткачева.
8: В России они, я бы сказала, совершенно другие, не те, которые являются драйвером на западном рынке. В России в первую очередь я бы поставила экономику. Потребитель стал гораздо внимательнее к цене, а ресейл позволяет получить классный продукт по более доступной цене. Второй важный фактор – это наше санкционное кольцо, которая сжимается вокруг России, и невозможность получить, во-первых, люксовые бренды, стоимость которых в доставке дороже 300 евро. Да и, в принципе, не все международные бренды в России сейчас можно получить. И секонд-хенд позволяет получить доступ фактически к такому продукту. Здесь сошлись экономия, доступ к брендам и изменение самого отношения к поддержанным вещам.
6: В пользу БУ одежды говорят и другие факторы. На Западе, например, играет роль забота об окружающей среде и тренд на осознанное потребление. Хотя в России так мыслят скорее меньшинство, считают эксперты. Кроме того, есть и такой фактор, как цикличность моды и возврат к эстетике 90-х и нулевых, к которой обращаются все больше молодых людей. А куда идти собирать винтажный образ, как не в секонд? Впрочем, все это не сравнится с банальным снижением покупательной способности. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
5: Проблемы на мировых рынках нефти привели к росту цен и дефициту топлива в США и Европе. В Штатах цен на бензин обновляют исторические максимумы. Рост за год более чем на 75%, а во Франции на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. Продолжит тему Валерий Вадоев.
9: По данным американского управления энергетической информации Минэнерго США, НПЗ в Штатах уже работают почти на пределе возможностей. Коэффициент нагрузки на позапрошлой неделе составлял 97%. А Американская автомобильная ассоциация опубликовала свежие данные, согласно которым в Штатах средние цены на дизель вновь обновили исторический максимум – $6.51 за галлон. Это на 76% выше, чем в прошлом году. Дизель в Штатах дорожает, потому что на него растет мировой спрос. Вслед за топливом увеличиваются и цены на продукты, говорит профессиональный гид в Калифорнии, житель Лос-Анджелеса Геннадий Котлярчук.
10: Цены на бензин и на дизель поднимаются, все немножко возмущаются, и опять же, все зависит еще от штата. Допустим, я живу в Калифорнии, есть очень высокие цены. Где-то около $7 за галлон, если мы берем 91-й бензин, это премиальный бензин, который я себе заливаю. Ну, раньше оно и 3, 4, 5 долларов стоило.
11: А быстро скачок произошел, или это какой-то длительный процесс?
10: Ну, какой-то длительный, например, там стало 4, потом 4,25, потом 4,50, и он так поднимается незаметно, в том раз, и уже что-то. Если мы берем центральные штаты, то там всегда дешевле было. Бензин там на пару долларов может спокойно быть. Заметно, потому что поднимается бензин, поднимается дизель, поднимается и стоимость продуктов, и много другого, потому что все завязано на доставке.
9: Ранее, по данным Financial Times и Axios, Трамп просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, так как это усугубляет глобальный дефицит дизельного топлива. И это на фоне проблем с Ормузским проливом, действий хуситов, которые атакуют суда в Красном море и угрожают перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, и сложностей с саудовским нефтепроводом «Восток-Запад», который пока полноценно не восстановили после ударов беспилотников. Как раз поэтому и растет мировой спрос на топливо из Штатов. Но о каком-либо дефиците или топливном кризисе в США говорить не стоит. На высоких внутренних и внешних ценах американские нефтегазовые компании очень хорошо зарабатывают, а при желании или при острой необходимости Штаты могут перекрыть экспорт дизеля. Также у Трампа есть очень важный инструмент в регулировании нефтяных рынков – его заявления и посты в соцсетях, отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
12: От одного заявления того, что мы с Ираном продвинулись на самом деле в переговорах об открытии Ормузского пролива, может толкнуть цены на нефть вниз. А когда цены там снизятся и компании меньше могут зарабатывать, он может наоборот сказать, что мы уничтожим Иран, он не выполняет наши требования и так далее. Опять цена повысится. Поэтому можно также регулировать цены с помощью даже просто заявлений о состоянии Ормузского пролива, состоянии переговоров по его открытию. Поэтому все-таки пока речь о дефиците в том плане, что вообще в США остановятся грузоперевозки и ни капли дизеля не будет, речь об этом не идет. То есть физически у Соединенных Штатов достаточно топлива. Вопрос в его цене. Ну, на самом деле здесь Трампу просто нужно объяснить избирателям, почему дизель так сильно дорожает. И он все валит на Украину, а по сути на Байдена. Потому что украинский кризис начался при нем.
9: Нефтяная компания Saudi Aramco на днях уведомила по меньшей мере два европейских НПЗ, что в октябре не сможет поставить им свое сырье. Во Франции, например, как сообщает Фигаро, на каждой пятой заправке отсутствует хотя бы один вид топлива. А цены на тот же дизель во Франции обновили рекорд. По данным Минэкономики, теперь литр стоит в среднем 2 евро 42 евроцента. Рост цен и отсутствие некоторых видов топлива подтверждает гид-переводчик, житель Парижа Парижа Дмитрий Мисуркин.
13: Поскольку регулярно пользуюсь автомобилем, могу сказать, что не на всех заправках все есть. Дизель высшей категории исчезло уже месяца два назад, практически его нету. Пока каких-то безумных очередей нету, но действительно заправки пустоваты. Цены выросли, вот, и они немножечко еще больше растут. Против того, что было два месяца назад, цены подросли процентов на 10. То есть это лимитирует перемещение людей в пространстве все-таки. Смотрите, два месяца назад было 2,1, допустим, 2,2, а сейчас 2,5. Так, по ощущениям.
11: Какая есть реакция? Как-то реагируют французы?
13: 17 октября начинаются опять желтые жилеты.
9: И ситуация с топливом усугубляется по всей Европе, хотя во Франции это пока что наиболее заметно. Проблемы касаются даже авиационного топлива, пишет Рейтер. Ожидается, что в четвертом квартале этого года Европа даже столкнется с дефицитом. Запасы авиатоплива сокращаются и достигли 7-летнего минимума, несмотря на диверсификацию поставок, пишет агентство. Валерий Ободоев, Мария Голубева, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
5: Украина готова перестать бить по российским НПЗ, заявил Владимир Зеленский в ответ на требования Трампа, но только при условии, что Россия также прекратит удар по украинской энергетике и экспорту. По данным СМИ, Трамп и Зеленский встретятся во вторник сегодня, то есть во второй половине дня в Нью-Йорке. Поздно вечером накануне Зеленский встречался с главой СРУ Рэдклиффом в аэропорту в Ирландии, сообщало агентство Рейтер.
1: Реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
14: А как зовут?
1: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
15: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов. Успеть за 10 секунд на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
16: С одной стороны, у нас есть язык, и мы можем объясняться с другими людьми. Но и в этом нам трудно. Что уж говорить о том, как нам понимать тех, кто живет рядом с нами. Как мы понимаем другие виды существ на Земле. Об этом размышляет Татьяна Владимировна Черниговская, ученый в области нейронауки, психолингвистики.
17: Чем хорош человеческий язык? Он хорош тем, что с его помощью, вот такой фразы вы ни у кого не услышите, потому что я сама придумала, с его языка помощью мозг с нами говорит. И поэтому мы можем эти вопросы, мы можем человеку задать, но не европейцам, потому что это бесполезно, мы в одном мире живем, а каким-нибудь, я не знаю, жителям центра Амазонки, которые вообще о существовании цивилизации ничего не слышали. У них мир совсем по-другому выглядит. Но вы хотя бы от них можете это узнать, если там какой-то квази-язык найдется. Как вы собираетесь узнать, что чувствует осьминог? Мы только самые простые вещи можем узнать. Например, если там кислота, то ему больно. Простые. Но мы же не о простых говорим, а мы говорим о ментальности, которая в них. Вот о чем поют киты? Трудный вопрос. И, конечно, зоологи работали и смотрят, в каких ситуациях чего они поют. И это явно, что это, скажем, призывной звук, там, все самки ко мне, или там опасность, скрывайтесь. То есть такие вещи известны. Но это очень грубая шкала. А если мы хотели бы узнать, что он сам чувствует, что он там думает, no way. Нет.
16: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Business FM.
1: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: В Москве 13 часов 59 минут. В студии Олеся Потапова. При пожаре в торговом центре в башкирском Стерлитамаке погибли 3 человека. Еще 4 пострадали, сообщает оперативная служба. По данным МЧС, из горящего здания были эвакуированы 17 человек. Возгорание произошло на втором этаже 4-этажного здания. Его причина устанавливается. ВСУ атаковали пост радиационного контроля Запорожская АЭС в 13 километрах от станции. Пост получил повреждения, сообщили представители ЗАЭС. Пост расположен в 13 километрах от станции в районе Ивановки, говорится в официальном сообщении, и является одним из элементов системы наблюдения за радиационной обстановкой в районе станции. Он позволяет обеспечивать регулярное получение данных о радиационном фоне, оперативно реагировать на возможные изменения обстановки. В то же время у специалистов есть средства для продолжения мониторинга радиационного контроля. Часть Кисловодска на сутки останется без воды из-за ремонта на гидроузле, сообщили в мэрии. Ограничения коснутся около 11 тысяч жителей. Ишкаконский гидроузел является одним из основных источников водоснабжения Кавказских минеральных вод. Работы начнутся утром 24 сентября. Завершить их планируют ориентировочно 25 числа. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 2 часа дня в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Россия по-прежнему за мир, а не за перемирие. В Кремле прокомментировали последнее заявление Зеленского о безусловном прекращении огня. Кстати, сегодня Зеленский в Нью-Йорке должен встретиться с Трампом. Тем временем Самарская область была атакована беспилотниками. 1 человек погиб, 4 пострадали, повреждены гражданские объекты. Минобороны России отчиталась об ударах по предприятиям металлургической и химической промышленности Украины ТЭК и ВПК. Ассоциация потребителей выступила против законопроекта Минэкономразвития о маркетплейсах, который, среди прочего, меняет правила возврата товаров при онлайн-покупке. Изменения настолько серьезные, что, как считает ассоциация, это серьезно ограничит права покупателей. Есть и другие темы в нашем эфире. Заявление Зеленского о готовности к прекращению огня без условий противоречит его же недавним заявлениям. Россия по-прежнему выступает за мир, а не за перемирие. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Бизнес ФМ.
18: Знаете, господин Зеленский буквально несколько дней тому назад, выступая где-то, говорил о том, что ему нужно еще 40 дней, чтобы нанести урон российской экономике. И здесь день ото дня его заявления относительно то ли продолжения войны, то ли остановки войны, они не вяжутся друг с другом. Это первое. Второе, президент Путин и российская сторона всегда говорили о том, что мы выступаем за прочный мир, мир навсегда, а не за перемирие, которое, по сути, ничего не даст. Что касается таких заявлений Зеленского сегодня, очевидно, ситуация для Украины, как мы и говорили, ухудшается изо дня в день. И экономическая ситуация, и ситуация на фронтах, так будет продолжаться дальше. В Киеве прекрасно знают, какую ответственность нужно на себя взять и какие нужно принять решения для того, чтобы мы вышли на дорогу, которая приведет нас именно не к перемирию, а к устойчивому миру.
5: Дмитрий Песков, ранее Зеленский и Макрон встретились в Нью-Йорке. Там сегодня открывается неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Французский президент заявил, что Париж поможет Киеву пережить грядущую зиму. Ожидается также встреча Трампа и Зеленского. В расписании на нее отвели час. Трамп намерен оказать давление на Зеленского, чтобы тот договорился с Россией. О прекращении огня в энергетической сфере пишет Guardian. Цены на дизель в США достигли рекордных уровней в $6.5 за галлон. Чего добивается Москва, Киев и Вашингтон, говорит гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов.
19: И Россия, и Украина с Европой входят в зимний сезон с одинаковой идеей нанесения друг другу максимального инфраструктурного ущерба. Россия считает, что она способна нанести такой ущерб ближайшей зимой Украине, что это заставит Украину принять российские условия мирного соглашения. Но и Украина, и Европейский Союз и Великобритания уверены в том, что у них еще есть аргументы для того, чтобы также, в свою очередь, повлиять на позицию Москвы. Поэтому, конечно, Макрон говорит, что мы поможем Украине пережить зиму. То есть идея простая. Пусть Украина не успокаивается, пусть наносит России это инфраструктурное поражение, мы ее всячески будем подбадривать, искать деньги, оружие. Никакой сейчас склонности у сторон к компромиссу явно нет. Все заходят в зиму. А что касается Трампа, то мы тоже понимаем, что у него такая хитрая игра. Почему? Потому что, ну, если бы действительно для него ключевой задачей было бы снижение цен на дизель любыми способами и в этой связи прекращение украинских ударов по российским НПЗ, ну, он легко мог бы это сделать. Он мог бы прекратить обеспечение разведданными. Но мы же понимаем, что ключевая причина рекордно дорогого дизеля в США, там, а средняя цена уже за 6,5 долларов переваливает за галлон, это не российско-украинский конфликт, что бы Трамп ни говорил. Конечно, это армузский кризис, но Трамп же не может сказать своему избирателю, что он сам виноват, у него такая хитрая игра, вот он перекрыл армуз, и надо немножко потерпеть.
5: Константин Симонов, Фонд нацэнергобезопасности. Трамп уже обсудил украинский вопрос с Макроном, а Зеленский по дороге в Нью-Йорк переговорил с главой ЦРУ Рэдклиффом. А главы США и Франции обсудили поставки перехватчиков в Украине. Переговоры прошли очень хорошо и очень конструктивно, сообщил президент Франции. Макрон заявил, что оба согласились с необходимостью помочь Киеву укрепить оборону. Еще один человек погиб, а и 4 получили ранения в результате массированной атаки БПЛА на Самарскую область. Ночью силы ПВО, по словам главы региона Вячеслава Федорищева, уничтожили десятки дронов. Целью были промышленные предприятия, но повреждения получили гражданские объекты, частные дома и автомобили. А в Новокуйбышевске отразили атаку дронов на промпредприятие. В Самаре в нескольких домах выбило стекла, у одного здания повреждена кровля. В городе был виден дым, говорит главный редактор «Бизнес-ФМ» Самара Наталья Андреянова.
20: Ночью началась атака на одно из промышленных предприятий нашего города. К сожалению, судя по столбам черного дыма, которые виднелись из некоторых точек нашего города, можно судить, что действительно было некое попадание обломков или еще чего-то. Работало ПВО, работали мобильные огневые группы, тоже была слышна перестрелка, стрекотня вот этой работы. И, к сожалению, были повреждены частные дома частного сектора, которые находятся неподалеку от промышленного предприятия.
21: Это черта города или это пригород?
20: Это черта города, но пригород. То есть это между Самарой и Новокуйбышевском находится. Оповещения были именно в районе атаки. Звуковое оповещение, оно происходит у нас в районе атаки.
22: Один человек в результате атаки беспилотников погиб. Еще нескольким мужчинам оказана медицинская помощь, но никаких опасений для их жизни и здоровья не высказывается врачами. Одному пострадавшему проведена операция. Еще проходит осмотр зданий, которые были повреждены. Где-то выбиты просто окна, где-то необходимо будет провести осмотр фасадов. Повреждены также еще и автомобили, потому что обломки падали в том числе и на гражданскую инфраструктуру. Сейчас оперативный штаб собирает информацию, всю необходимую для того, чтобы оказать пострадавшим посильную помощь. Дым с моей части города, его не видно, но, как говорили люди, которые живут ближе к месту события, там уже подрассеялся дым, то есть есть легкое небольшое тление. Сейчас обстановка в целом уже спокойная, город продолжает жить.
5: Наталья Андреянова, главред «Бизнес-ФМ» Самара. По данным Минобороны, ночью Россия нанесла массированный удар по предприятиям металлургической и химической промышленности ТЭК и ВПК, объектам портовой инфраструктуры. На Украине под ударом оказались объекты в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Одесской областях. Уничтожены 3 украинских РЛС. Минобороны отмечают, что ночью, помимо прочего, применялись гиперзвуковые ракеты «Циркон». По данным украинских СМИ, ПВО не смогла сбить ни одной из баллистических ракет, а также ни одной ракеты «Оникс». А в «Нафтогазе» Украины заявили, что в Полтавской области выведен из строя объект нефтегазового комплекса, и он ремонту не подлежит. Ранее сообщалось, что в Днепропетровске, Кривом Роге и Павлограде повреждены промпредприятия, на местах возникли пожары, 4 человека погибли. В Одессе горят склады, в Киеве также загорелись складские помещения, обломки БПЛА повредили жилой дом в Киевской, Винницкой и Житомирской областях, отключение света, задержка в движении поездов до 11 часов. Ассоциации потребителей выступили против законопроекта Минэкономразвития о маркетплейсах. В том числе проект меняет правила возврата товаров при онлайн-покупке. и меняет настолько сильно, что серьезно ограничивает права покупателей. Например, селлеры могут запретить возврат отдельных категорий товаров. Также покупателю нельзя будет отказываться от предоплаченного товара даже до его получения. Перечень возвратных товаров будет утверждать правительство. Также с покупателя могут удерживаться расходы на доставку товара, от которого он отказался до передачи. Это очень серьезное ограничение не в пользу покупателей, говорит председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
0: Главная особенность дистанционной торговли, которая изначально учтена и заложена в действующем регулировании, она заключается в том, что потребитель платит свои деньги за обещание, за картинку и за текст. Он не видит товар в реальности. И именно поэтому закон предоставляет ему возможность, безусловно, без ограничения по перечням, с очень небольшими изъятиями, отказаться от такого товара. А ознакомиться с ним при условии, что, конечно же, сохранен его товарный вид. То есть действующее регулирование уже сейчас запрещает потребителю взять товар, попользоваться им, поносить. А, собственно, тому, что там появятся какие-то загрязнения, потертости, царапины, повреждения упаковки, вот все это и так уже запрещено. И такой товар не обязан принимать ни продавец, ни маркетплейс. Однако, на наш взгляд, Минэк игнорирует данные балансированное регулирование. Игнорируется тот факт, что именно при действующем регулировании электронная торговля бурно развивается, и за последние 5 лет ее объем вырос в 6.5 раз, превысит 12 триллионов рублей, и предлагается демонтировать все сбалансированные правила, по которым рынок живет. Селлеры, они страдают не от недобросовестных потребителей, а они страдают от своей безграмотности. Потому что, зная, что товар нельзя возвращать и принимать, если товарный вид утрачен, если утрачены потребительские свойства, уже сейчас есть возможность на это ссылаться, не принимая товар.
5: Олег Павлов, общественная потребительская инициатива. Селлеры же считают, что требования законопроекта Минэкономразвития обоснованы. Нужно что-то предпринимать в связи с массовой практикой возврата почти всей заказной одежды, например. Или со случаями недобросовестного употребления, когда условно в конце декабря ель заказывается, а в начале января возвращается. По данным юристов по защите прав потребителей, на необоснованные возвраты жалуются более 60% селлеров, а в одежде доля отказов достигает 45%. От предложения решить проблему не одним махом, перекладывая ответственность на всех покупателей, а точечно. Например, через требования к сохранности товарного вида и мер против отдельных недобросовестных покупателей. Продолжает селлер, представитель компании «Белобувь» Георгий Сажин.
2: С самого начала работы на маркетплейсах мы сталкиваемся с тем, что люди заказывают и наших товаров по нескольку позиций на примерку и потом отказываются либо от части, либо вообще от всех. Часто бывает, что у разных селлеров заказывают 10, 15, 20 позиций, выкупают позицию какого-то одного селлера, наш, естественно, все идет в возврат. Платим за этот возврат мы, и, соответственно, мы это все закладываем в экономику. Как мы считаем на нашей фирме, что если каким-то образом ограничить покупателя в плане того, чтобы обязать его оплачивать логистику, как минимум обратную логистику, чтобы он на себя брал определенную долю ответственности за отказ от товара. Потому что сейчас получается так, что те, кто заказывают 1-2 позиции, например, 2 размера обуви и выкупают 1, вынуждены платить дополнительную часть цены за тех, кто занимается потребительским терроризмом. А все те, кто жалуются на то, что это уменьшит конверсию, уменьшит количество клиентов, уменьшит количество продаж, я считаю, что это неправильно, это уменьшит количество заказов, это уменьшит количество тех людей, которые заказывают ради заказа, примеряют, а потом от всего отказываются. Но если человеку действительно нужен товар, он с большей ответственностью будет подходить к вопросу выбора. Более того, мы считаем, что товар на маркетплейсах, он в принципе должен стоить дороже, чем в розничном магазине, потому что человек, он получает максимальное удобство доставки до дома, примерки рядом со своим домом, не нужно никуда ехать и так далее, и так далее. И за это можно чуть-чуть, но переплатить. В том числе и за услугу отказа от товара оплатить обратную логистику.
5: Георгий Сажин, селлер, в Минэкономразвитии заявили, что законопроект не ущемляет права потребителей, а выравнивает условия взаимодействия маркетплейсов и их партнеров.
3: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир».

0: все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
1: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
2: Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер Geely Cool Ray в новой комплектации Sport от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. geely-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
4: Деньги. Бороздки на ребре монеты появились не случайно. Во времена, когда деньги чеканили исключительно из драгоценных металлов, охотники за золотом нередко обрезали монеты по краям. И бороздки стали простым, но надежным способом определения целостности денег. По информации Бюро гравировки США, у 10-центовой монеты 118 таких насечек, у 50-центовика 150. А вот монеты достоинством в 1,5 центов никогда не содержали драгоценных металлов. Так что подобные меры безопасности к ним не применялись.
5: История денег на Business FM.
6: 4.5 и КВН 5. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
5: Погода в Москве.
7: Сегодня в столице до конца дня будет идти дождь, практически без перерыва, плюс 15 градусов. А синоптики обещают на завтра погоду до плюс 18. Раньше был прогноз, что, может быть, завтра дождя не будет, но нет, придумали. Но все-таки будет дождь на 18 градусов завтра. В четверг тоже плюс 18 днем, в пятницу вроде без осадков, на плюс 17. 14.16. Точное московское время. Птицы высокого полета. Стоимость мяса курицы в России выросла в годовом выражении на 16% до 264 рублей. Индейка прибавила 15%, за килограмм почти 650 рублей. Данные публикует Росстат. В Минсельхозе подорожание объяснили ростом издержек производства. Комментирует доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.
8: Реальные цены, очищенные от инфляции, они совсем немножко поднялись последние пару месяцев и примерно сейчас находятся на уровне таком же, какой был в 2021 году, в 2022 году. Там есть небольшие колебания по курятине. Реальные цены вот так себя ведут. Номинальные цены — это те, которые на прилавках или оптовые цены. То есть первый ответ — то, что в стране есть инфляция, и, собственно, это видно. Значит, второй момент. У птицеводов удорожает корма, добавки кормовые, ветеринарные препараты, тепло, электричество, заработная плата, то есть все статьи затрат. У индейководов то же самое.
6: Что можно сделать для того, чтобы стимулировать развитие и не провоцировать рост?
8: Удешевление кредитов было и остается для сельского хозяйства критической формой поддержки. Это первый момент. Это редактирование учетной ставки. Второй момент – это инфляцию снизить, чтобы рост цен на все про все просто помедленнее был или вообще стал бы просто меньше. И в-третьих, есть государством регулируемые тарифы, и, может быть, там нужны какие-то льготы для опасных социальной точки зрения производства предусматриваются.
7: Леонид Холод, замминистра бывшего сельского хозяйства и продовольствия. Тем временем поставки мяса птицы из Китая в Россию в августе впервые превысили российский экспорт в эту страну и составили почти 22 миллиона долларов. Пока китайская курица в основном используется в переработке, но скоро она попадет и в розницу, говорит глава консалтингового агентства AgriFood Strategies Альберт Давлеев.
9: Они не то чтобы допингуют, она просто продается по той же цене, что и в Китае. Вот именно эта позиция филе грудки. Поэтому они не специально демпингуют, просто более дешевый товар. Демпинг – это когда ты сознательно продаешь продукцию ниже, чем ты продаешь ее на внутреннем рынке. У них такой политики нет, они продают просто излишки. Поэтому развитие событий, безусловно, будет зависеть от баланса спроса и предложения на территории Российской Федерации по отечественной продукции, которая сегодня, мясо бройлеров, производится около 4,5 миллионов тонн. А если мы говорим про импорт из Китая, то в размере 200-250 тысяч тонн. Безусловно, значительная часть будет продолжать уходить в переработку, хотя по некоторым данным с рынка китайское филе начало появляться уже и в опте розницы.

0: Альберт Давлеев, AgriFood Strategies. Растет в цене говядина за первое полугодие плюс 16%. А тут ключевая причина – структурное устойчивое сокращение поголовья крупного рогатого скота, отмечают эксперты. А вот оптовые цены на свинину в этом году снижались. За последние 5 лет потребление этого мяса увеличилось на треть и составляет 31 килограмм на человека в год. Для сравнения, говядины россияне едят не более 14 килограммов. Американские журналисты объявили Дональду Трампу бойкот. Крупные американские СМИ отказались освещать мероприятие с его участием. Телеканалы ABC, CBS, NBC и даже лояльные республиканцам Fox News решили больше не отправлять свои камеры в Белый дом. Так они выражают солидарность с телеканалами CNN и MS Now, ранее известные как MSNBC, изданием «Политику», которым Трамп запретил посещать Белый дом из-за того, что они распространяют фейк-ньюс. А чем это может обернуться для американского лидера, рассуждают в газете New York Times, чьи журналисты, разумеется, тоже к бойкоту присоединились.
1: For President Trump, this is the tree falls in the forest moment of his administration.
2: Если самый помешанный на телевидении президент в истории вдруг обнаружит, что камеры исчезли, можно ли его по-прежнему считать президентом? Во всяком случае, не тем, которым он был раньше. Для мистера Трампа телевидение лучше любого наркотика, и сейчас он впервые за долгое время оказался хотя бы частично лишен доступа к нему. Его первое знакомство с жизнью без крупных телеканалов оказалось неприятным. В понедельник, когда он перерезал ленточку на своей новой вертолетной площадке на южной лужайке Белого дома, ему пришлось буквально кричать в пустоту. Запись была сделана лишь второсортным телеканалом. Мистер Трамп шевелил губами, но из-за рева вертолета никто его не слышал. Однако, когда дело доходит до привлечения внимания, президенту все же удается найти способ. Он все-таки появился в прямом эфире CNN. Камеры встретили его по прибытии в Нью-Йорк, где он общался с мэром города. И тут же Трамп похвастался, что все еще может пробиться на экраны. Тем не менее, уход 5 крупнейших телеканалов, которые следят за президентом повсюду, по-прежнему представляет угрозу для Трампа. Телевидение сыграло центральную роль в его восхождении к славе и власти. Именно телевидение позволило ему доминировать в американской жизни так, как это не удавалось ни одному из его предшественников. Разногласия могут разрешиться в ближайшее время, если иск, поданный 3 заблокированными СМИ, будет быстро удовлетворен судом. Дело было передано судье, который во время первого срока Трампа обязал Белый дом восстановить аккредитацию Джима Акоста из CNN. Судья назначил слушание на среду, и Трамп, похоже, предвидел поражение, объявив в социальных сетях, что подаст апелляцию, хотя решение еще не было вынесено. Внимание – это кислород для Дональда Трампа, говорят эксперты, а нет большего магнита и усилителя внимания, чем телевидение. Поэтому трудно представить, чтобы он долгое время был доволен тем, что его главный источник энергии отключен.
0: Бойкот в исполнении телеканала Fox выглядит так. Трансляция выступления вице-президента Венса на Fox News была прервана словами: «Мы вернемся к этому событию, если он начнет говорить что-то важное». А Дональд Трамп все-таки не унывает. Запустил телеканал имени себя Trump TV. Тизерный ролик проекта гуляет по интернету. Видео получилось динамичным, с цитатами из популярных ситкомов, фильмов и мультсериалов. Вот фрагмент.
3: Watch your show upstairs.
4: I didn't want to watch it upstairs on the small TV. I want to watch it downstairs on the big TV.
0: Трансляцию Трамп ТВ можно найти в Ютьюбе и на сайте Белого дома. В окружении президент США сообщили, что Трамп ТВ будет прямой трансляцией самых ярких моментов администрации без цензуры. В мультимедиа-арт-музее открылась международная фотобиеннале. Это 7 выставок, 1000 фотографий и плакатов. На вернисаже лично присутствовали иностранцы, чьи работы представили в музее. Подробнее Александра Сидорова.
5: Даже в непростые времена Ольга Свиблова, директор мультимедиа-арт-музея, умудряется привозить в Россию зарубежных деятелей искусства. Приехали Роджер Баллен, классик художественной фотографии, родившийся в Соединенных Штатах и живущий в ЮАР, современный немецкий фотограф Ян Шлегель и Александра Котьер, уроженка Минска, которая училась в Штатах, а живет и работает во Франции. Меня фотографии Александры скорее похожие на рисунки. публики особенно тронули. В судьбе Александры Котьер Ольга Свиблова сыграла значимую роль. Они встретились на фестивале в Арле в начале нулевых. Девушка показала Свибловой свои работы, а та тут же пригласила ее участвовать в конкурсе «Серебряная камера», лауреатом которого фотограф стала в 2006-м, продолжает Александра Котьер.
3: Я помню ее звонок в июне этого года, когда она сказала, у тебя будет выставка в сентябре. Я сказала, ни за что, за такой короткий срок мы выставку не подготовим. Но в силу того, что я уже запланировала ехать в Минск к родителям, я везла чемодан работ. Поэтому большинство работ, которые я показываю в рамках этой выставки, это оригинальные принты, черно-белая ручная печать. Меня восхищает в Свибловой ее неугасимая вот эта энергия и реакция. Она говорила сейчас про Лилю Брик, которая была муза великих поэтов и людей 20 века. Я думаю, что Ольга Львовна обладает вот этим качеством вдохновлять и видеть пронзительно все интересное, что происходит и здесь, и в Европе. Это человек, которого знают в Европе, как Ольга, которая бегает на каблуках по всем ярмаркам, по всем выставкам, которую все знают, которая всех знает, несмотря на всю мою такую многонациональную образование, культуру. Мне удивительно приятно и важно делиться своими работами именно с русской публикой, потому что я выхожу из этого детства, потому что у нас у всех одно детство, потому что все, что в нашей жизни происходило, не уходит никуда.
5: Помимо проектов фотографов из-за рубежа, на фотобиеннале в мультимедиа-арт-музее есть ретроспективные выставки. Например, небольшой, но очень милый проект, посвященный Лиле Брик. Россыпь деталей, из которых складывается портрет иконы стиля и музы авангарда. Архивные фото, плакаты, платок Лили со строчками из поэмы Луи Арагона, привезенные из Парижа любимые духи «Бандит» и «Джеки». Еще один исторический экскурс – выставка «Говорящие плакаты немого кино». Шедевры киноплаката 1920-30-х годов. Это экспонаты из коллекции известного адвоката Александра Добровинского. Мы поговорили с ним на вернисаже.
6: Мне всегда был интересен исключительно 20 век. Самые яркие на события, самые жесткие, самые богатые культурно, конечно. Я начал собирать плакаты, и мне показалось, что повесить их у себя дома в сравнении с западноевропейским плакатом будет еще интереснее. Западноевропейский плакат совершенно другой. Он безумно красивый. Там какая-нибудь каноническая Нормандия или Северный экспресс, которые открывают книги ар-деко, они безумно красивые. Его цель была продать. Он был очень красивый. Советский плакат был абсолютно другой. Советский плакат был признан остановить, шокировать, заставить вдуматься, увидеть и только после этого осознать, а собственно, что ты видишь и куда это тебя тянет. Посмотрите на плакаты из известных фильмов и Чапаев, и «Броненосец Потемкин», «Арсенал», «Дом на Трубной». Они все созданы по принципу «остановить человека», чтобы он задумался. И в этом, конечно, гениальность художников, которые работали в это время.
5: Фотобиеннале захватило мультимедиа-арт-музей до конца ноября. Таким большим проектом «МАМ» начинает праздновать юбилей. Музею этой осенью исполняется 30 лет. Александра Сидорова, Business FM.
7: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 14 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Число погибших при пожаре в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке выросло до 4. Уточненные данные приводит МЧС. Ранее сообщилось о 3 жертвах трагедии и 4 пострадавших. На данный момент возгорание локализовано на площади 2000 квадратных метров. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание. Встреча глав МИД России и США Сергей Лавров и Марко Рубио ожидается 23 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов. Он также сообщил, что американская сторона не выдала визу для поездки на мероприятие по линии Генеральной Ассамблеи ООН замглавы МИД Александру Алимову. Тот курирует направление Всемирной организации в российском дипведомстве. Сейм Литвы одобрил поправку Конституции, разрешающую размещение в стране ядерного оружия и иностранных военных баз. Литва будет защищать свою независимость всеми средствами, являясь полноправным участником ядерного сдерживания НАТО, заявил один из парламентариев. Согласно действующей Конституции, в Литве не могут быть размещены оружие массового поражения или военные базы иностранных государств. Эксплуатацию Международной космической станции продлят до 2030 года, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По его словам, о продлении сроков эксплуатации попросили американские коллеги. МКС, как известно, состоит из двух сегментов – российского и американского. Роскосмос пошел им навстречу. Баканов подчеркнул, что это не повлияет на сроки создания российской орбитальной станции. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь в курсе.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 14:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Процедура поступления в вузы предлагает реформировать Минобрнауки. Это может серьезно изменить правила поступления в вузы. За бонусы обещают преимущество при поступлении при ЕГЭ. Причем правила меняются уже со следующего года. Педагоги и родители озадачены. Александр Лукашенко, по сути, опровергает заявление Дональда Трампа о том, что США работают над крупной сделкой по закупке удобрений в Беларуси и свободных объемов калия нету. Все удобрения уже законтрактованы, отрезал сегодня белорусский лидер. Что это все значит? Книжных магазинов в России становится все меньше и меньше за пятилетку. Их число сократилось на 22%. Россияне при этом не так, чтобы стали меньше читать. Просто приобретают они книги теперь через интернет и маркетплейсы. Все подробности в нашем эфире. Без профильного конкурса, но с бонусами за большее число ЕГЭ Минобрнауки предлагает реформировать процедуру поступления в вузы уже со следующего года. Что именно может поменяться и сильно ли это ударит по абитуриентам и их родителям? Об этом Сергей Гордеев.
2: Чем больше сдадим, тем лучше. Примерно так, вероятно, будут рассуждать старшеклассники, глядя на идеи Минобрнауки. Ведомство предлагает поощрять за активность. Для тех, кто сдает больше ЕГЭ, чем требуется для конкурса, хотят придумать систему бонусов. Набрал 60 баллов и больше по математике, физике, химии, информатике или биологии, но не используешь их при поступлении, получай плюс 25 баллов. Солидная прибавка, но справедливая ли? Учитывая, что многие еще с 9 класса целенаправленно готовят 3 предмета для поступления. Довольно неприятно в год окончания школы узнать, что появляется смысл еще и в 4-м экзамене. И многие школьники, не дожидаясь нововведений, уже набирают как можно больше ЕГЭ. Так надежнее, рассказывает москвичка Юлия, у которой дочь учится в 10-м классе.
9: Она хочет сдавать английский, и так как она в гуманитарном, она еще хочет сдавать профильную математику, то есть это тоже допустимо, чтобы у нее был больше выбор для того, куда подаваться. Дальше 4-й предмет пока думает, какой сдавать. Но это подстраховка, опять же, да, потому что мы тоже не знаем к концу учебного года, как вузы пересмотрят свои отношения в том или ином направлении, что-то изменится. Лучше, конечно, иметь больше вариативности. А чтобы иметь больше вариативности, нужно готовиться к большим количествам предметов.
2: Другая идея Минобра – отменить многопрофильные конкурсы в вузах. Это когда подаешь документы не на одну специальность, а на группу направлений. Так больше шансов поступить, но из-за полуслепого жребия мотивация таких студентов невысокая. В ведомстве, видимо, это заметили и решили вернуть, как было когда-то, чтобы абитуриенты соревновались за места на конкретные специальности. Кстати, соревноваться между собой им тоже придется иначе. В битве олимпиадников и стабальников могут быть новые правила игры. игры. Без испытаний предлагают зачислять только победителей Олимпиад, а не всех призеров, как сейчас. Инициатива понятная, но важно не выплеснуть вместе с водой еще и ребенка. Иными словами, не убить интерес к школьным Олимпиадам. Говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин.
10: Проблема, на мой взгляд, немножко гипертрофирована, преувеличена. И эта проблема фигурировала всего в нескольких вузах на отдельных специальностях. С точки зрения приема победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников ничего не меняется. Это наша главная олимпиада. С точки зрения перечневых олимпиад, без вступительных экзаменов принимать только победителей, а призеров давать 100 баллов. Ну, в какой-то мере это сократит количество ребят в целом, которые поступают с результата олимпиад. Я очень надеюсь, что это не приведет к снижению числа участников Олимпиад.
2: Еще планируют ужесточить требования к профильным предметам. Число направлений, где физика будет обязательной, вырастет с нынешних 25 до 37. Похожая история и с математикой. А вот экзамен по истории станет обязательным даже там, где вузы раньше могли выбирать между ней и обществознанием. Комментирует доктор технических наук, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
11: Руководители системы образования уже несколько лет назад определились, что математика и физика должны быть обязательными предметами технических и инженерных специальностей. Что касается истории, которую вводят место обществознания, это тоже было объявлено. Я думаю, что в ближайшие годы обществознание почти исчезнет из перечня вступительных испытаний. Обществознание оставили только в старшей школе, поэтому немножечко обществознание, скажем так, задвигается.
2: Важное сообщение и для семейного бюджета. В сфере платного обучения могут разрешить использовать мат-капитал и образовательные кредиты, а еще, вероятно, введут обязательную предоплату за первый семестр. Все для того, чтобы выбор поступающих был более осознанным, говорят в Министерстве образования и науки. Сейчас ведомство открыто к предложениям и до 5 октября собирает обратную связь. Впрочем, точная картина прорисуется лишь к середине января, когда все вузы страны обязаны разместить новые правила приема. А до тех пор терпеливо замерли в ожидании примерно 600 тысяч 11-классников, а также их родители. Сергей Гордеев, Алексей Швецов, Бизнес ФМ.
0: Все калийные удобрения уже законтрактованы, свободных запасов для американцев у Белоруссии нет, заявил Александр Лукашенко. Его заявление цитирует агентство «Белта». Таким образом, Лукашенко ответил на недавнее заявление Трампа о том, что США работают над крупной сделкой по закупке удобрений у Белоруссии. Свободных объемов нет, отрезал Лукашенко на встрече с одним из своих министров.
12: Переговоры с американцами, как тут многие кричат, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
0: Дональд Трамп параметры сделки не сообщал, но отметил, что белорусский поташ, карбонат калия, будет значительно дешевле, чем канадский. Трамп назвал это отличной новостью для американских фермеров и животноводов. Штаты даже сняли санкции с Беларусь калия в марте этого года. Это один из крупнейших мировых производителей удобрений. Также на прошлой неделе из черного списка были исключены компании «Лакокраска» и концерн «Беллесбумпром». Спецпосланник американского президента Джон Коул на встрече с Александром Лукашенко в Минске сообщил, что Штаты разрабатывает механизм разработки на разморозки белорусских средств. Ранее президент Беларуси говорил, что на счетах в Ситибанк застряли примерно 44 миллиона долларов. Комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
13: Ситуация сейчас в Соединенных Штатах Америки с дефицитом удобрений очень острая, потому что, например, стоимость большого количества удобрений в США на внутреннем рынке выросла примерно в 2-2,5 раза за последние месяцы. Это сильно бьет по финансам американских фермеров. В этом году, во-первых, рекордное количество банкротств фермерских хозяйств, во-вторых, и падение урожая проявляется. То есть цифры предварительные за этот год показывают то, что урожай в Америке может оказаться минимальным за 100 лет, с 1919 года. И в этой острой ситуации, да, Трампу нужны, в общем-то, альтернативные поставщики удобрений. Их на рынке не так-то много, буквально несколько. Безусловно, мы один из крупнейших, если не крупнейший поставщик удобрений на мировой рынок. Но с нами, с Российской Федерацией, Трамп пока что договориться не может. Поэтому он прибегает прибегает снова к помощи Республики Беларусь, спрашивает официальный Минск предоставить хотя бы какие бы то ни было удобрения, которые Трампу особенно остро нужны в канун выборов. Я напомню, что до выборов остается всего лишь 45 дней. Если ему не удастся разрешить фермерский кризис, то это может привести к очень печальным последствиям для республиканской партии. Американские такие основные аграрные штаты Среднего Запада во многом будут решать исход этой предвыборной кампании. И там сейчас ситуация для республиканской партии складывается очень неприятным образом. Что касается позиции официального Минска, то я думаю, что с его стороны было бы логично, если и идти на какие-то сделки с американцами, то выбить себе побольше уступок. Мы знаем, американцы уже исключили Беларусь-Калий из санкционного списка. Но было бы логично, да, и разморозка активов, и дальнейшее тоже смягчение санкций и тарифов и так далее. То есть здесь, я думаю, что есть пространство, где можно было бы развернуться. Но я думаю, что действительно официальный Минск этим будет пользоваться.
0: Политолог-американец Малик Дудаков. Ранее президент Белоруссии заявил, что готов к большой сделке с США. Также отметил, что сторонам следует обсудить вопрос возобновления работы посольств. Книжных магазинов в России становится меньше. За последние 5 лет их число в российских городах-миллионниках сократилось на 22%. По данным 2GIS, сейчас их осталось чуть меньше 2000. И только за последний год количество магазинов упало на 10%. А при этом книги россияне покупать не перестали. Все чаще они заказывают их через интернет и маркетплейс. Книжным в их классическом понимании практически нереально конкурировать с маркетплейсами, говорит Владимир Кашин. Некоторое время назад он сам перешел из офлайн формата книгами, торговли книгами, в онлайн.
14: Ушел в онлайн по определенной причине, что это на тот момент было прямо выгодно. Выгодно в том плане, что у тебя сразу же расширяется аудитория покупателей, причем достаточно серьезно на всю страну. В то же самое время уменьшаются затраты на фонд оплаты труда, на аренду магазина. Но опять же со временем маркетплейсы повышают свои ставки. И сейчас в целом, если посмотреть, то иногда даже в офлайн продаже книг цены будут сопоставимы с тем, что продается на маркетплейсах. С точки зрения покупателя, то, конечно, это удобно. Ты посмотрел, все новиночки тут же увидел от всех издательств, выбрал по цене, которая тебе более интересна, по доставке, как быстро можно получить. Я думаю, что это и убивает офлайн-магазины. Это скорость доставки, место доставки, цены. Все равно они так или иначе ниже. И для того, чтобы выжить магазинам офлайн, им нужно предоставлять какие-то дополнительные услуги, кроме как просто тупо продажи книжек. И поэтому перспективы офлайн-магазинов, на мой взгляд, если они будут оставаться в своем сегменте просто продажи книг, то они очень печальные, и я думаю, в лучшем случае там останутся какие-нибудь там крупные игроки.
0: Владимир Кашин, продавец книг, раньше работал в офлайне, теперь в онлайне. В Москве ситуация отличается от других городов-миллионников. За 5 лет количество книжных магазинов здесь сократилось только на 4%. Впрочем, вся статистика это не дает полную картину по закрытиям и открытиям книжных, отмечается основательница семейного книжного магазина «Пархоменко» в Москве Анна Пархоменко.
15: Читай город, он закрывается на одном месте, условно открывается в другом месте, это все учитывается. Закрытие маленьких независимых книжных, как мы, площадью 50 квадратов, оно тоже, конечно, происходило, но открывается немного новых. Поэтому сокращение, мне кажется, здесь за счет закрытия магазинов в сетях, просто с тем, как мы пытаемся выжить, за счет того, что все любят маленькие проекты, люди ходят к людям, что у нас авторский индивидуальный подбор. Мы среди всего многообразия книг приводим какие-то маленькие, небольшие, где тираж всего 100-300 экземпляров. Как владельцы, мы не боремся с маркетплейсами или с ценообразованием. Например, за 8 лет, что бы ни происходило, пандемия, ковид, закрытие магазинов, мы никогда не повышали свою наценку. Сейчас книги стали дороже за счет того, что они стали дороже в издательствах. И, возможно, кстати, вот хороший выход для магазинов, не знаю, кофеен и так далее, это больше делать встреч с авторами. Тоже как вариант того, что люди приходят в магазин как пространство.
0: Анна Пархоменко, сооснователь семейного книжного магазина «Пархоменко». Книжные магазины стали местом импульсивных покупок, куда теперь идут скорее за атмосферой и впечатлениями, говорит Анастасия Колесник, директор книжного магазина «Озеро», который, кстати, вопреки статистике, открылся в центре столицы в июле.
16: Люди приходят за атмосферой, за всем, что сопровождает покупку книги, за интерьером, и тактильностью, и общением, и, в общем, за всем контекстом, который вокруг книги строится. Цена, безусловно, всегда важна, это важнейший фактор. Скорее всего, когда речь идет о покупке в интернет-магазине или в маркетплейсе, речь идет о покупке книги, которую ты целенаправленно ищешь, что есть возможность сравнить цены и выбрать наиболее подходящую, и посчитать доставку, и понять, как тебе наиболее выгодно получить эту книжку. А когда ты приходишь в книжный магазин, это место случайных встреч. Кроме как специального похода за конкретной книжкой, это еще место, которое расширяет просто кругозор. Ты можешь идти с тем, чего ты и не планировал брать, найти это все. И, конечно, здесь это скорее импульсивные покупки по наитию, от вдохновения.
0: Анастасия Колесник, директор магазина «Книжного озера». По данным Ассоциации книгораспространителей и журнала «Книжная индустрия», в первом полугодии 2026 года оборот книжной розницы снизился более чем на 5% год-году, а продажи в штуках почти на 16%. Посещаемость магазинов упала на 13%. Выросла только средняя цена книги, практически на 13%, до 615 рублей.
7: Реклама. Хитмейкер из классиков. Кому обязана успехом Селин Дион? Сколько стоит фрагмент? Как легально процитировать чужое творчество? А не спеть ли мне песню? С чем нельзя выступать на концерте? Много нас, а хит один. Как группы делят доходы? Под легитимные такты и правомерные биты. Юридические кейсы в музыкальной индустрии. В специальном проекте «Необыкновенное право» с Алексеем Карпенко. На этой неделе на Бизнес FM.
17: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действительно до 30 сентября. Подробности на сайте kortros.ru.
7: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Москва 87.5. Санкт-Петербург 107.4. Компании и корпорации.
18: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
7: Бизнес и власть.
18: Минфин обсуждает отсрочку по налогам для Озона и его продавцов, пишут ведомости. Речь идет о переносе сроков уплаты НДС, налога на прибыль, страховых взносов и других платежей. Отмечается, что решение уже находится в высокой степени проработки, а объем поддержки определит правительство. Необходимость помощи возникла после атак беспилотников на логистические центры Озон. По оценке Data Insight, ущерб маркетплейса может составлять до 170 миллиардов рублей. Повреждено до 19% складских мощностей.
7: Отчеты и планы.
18: Яндекс и ВК обсуждают создание совместного предприятия на базе своих технологических активов. Яндекс B2B-тех и ВК-тех. Доли компании могут распределить поровну по 50%, сообщает РБК. По мнению экспертов, партнерство может быть связано с консолидацией рынка и сокращением конкуренции между компаниями. Доля нового технологического предприятия может занять примерно 30% рынка. Paramount Skydance договорилась с Калифорнией и еще 11 штатами США, которые пытались заблокировать ее слияние с Warner Bros. Discovery. Соглашение снимает юридические препятствия для сделки, сообщает CNN. После ее закрытия Paramount обязуется создать совет из 5 журналистов, который будет следить за редакционной независимостью CBS News и CNN. Кроме того, компания должна выпускать в кинотеатрах не менее 30 фильмов в год. Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслов заявил, что сделку планирует завершить не позднее начала октября. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Четырнадцать сорок семь в Москве.
7: Бизнес FM с теми, кто в теме.
19: Здравствуйте. Это «С теми, кто в теме» в студии Елена Марчукова. Сегодня форс-мажорная тема. Тема непредсказуемых рисков. В редакцию «Бизнес FM» обратился предприниматель Андрей Батурин. Около года назад он продал в своем магазине несколько телефонов. Покупатели расплатились безналично, касса выдала чек. Казалось бы, обычная сделка купли-продажи. Но теперь Андрей заблокирован всеми банками. А самое неприятное – в такой ситуации может оказаться любой добросовестный продавец. Андрей, здравствуйте. Расскажите, как так вышло?
20: В июне июне 25 года в моем магазине в Москве была осуществлена покупка. Ко мне пришли люди, говорят, мы хотим приобрести технику Apple, несколько штук, дорогостоящая техника. Говорит, можете вы нам продать? Я говорю, да, конечно, могу. Ну, говорит, нам нужно продать по эквайрингу. Мы берем там на компанию, нам нужно обязательно, чтобы у нас проходило по бухгалтерии. За наличные мы купить не можем. Я им озвучил цену, 493 тысячи, по-моему, там было 161 тысяча, три телефона было. Они приложили свой мобильный телефон к терминалу Сбербанка. У меня вылез чек, операция совершилась. Я им отдал ту технику, которую они купили. По истечении нескольких месяцев пришло сообщение, что мой номер заблокирован по указанию Центробанка. Якобы мой номер телефона внесен в список номеров Центрального банка по операциям без добровольного согласия. Потом у меня разблокировалось. Ну, думаю, какая-то ошибка возможна. В феврале, то есть уже прошло там 8 месяцев, наверное, в феврале мне приходит сообщение банк, что у меня заблокировано 500 тысяч рублей. В приложении смотрю, уголовное дело в Крыму. Стал писать на сайте МВД Крыма, чтобы мне предоставили какую-то информацию. Что за дело? Меня никто не опрашивал, не вызывал никуда. Никакой информации обратно я не получил. В мае мне приходит повестка в суд города Симферополя, и там иск о неосновательном обогащении от некой гражданки Уточкиной. Как оказалось, эта женщина передала пароли о своих картах, делала доверенность на мошенников, я так понимаю. Они привязали ее карты к своим телефонам и таким образом расплачивались в разных магазинах. Из этого уголовного дела я также видел, что там есть все чеки, то есть они видят, что это операция по эквайрингу, то есть там написано покупка там смартфона и гаджетов. Меня представили как дропера, что я получил как физик перевод, но перевода не было, была операция торгового эквайринга. Удивительно, что прокуратура в этом деле, оказывается, искала меня не по моему месту регистрации, а в гостинице, в которой я был 10 лет назад, когда ездил отдыхать в Крым, в гостинице города Славянск. Состоялся суд.
19: А на суде вы были?
20: Я написал в суд, что присутствовать не могу. Написал, что никаких переводов я не принимал. Получал только деньги через операцию эквайринга. В деле это есть. Удаленно мой адвокат тоже это все заявил. Но судья почему-то все проигнорировала и вынесла постановление, что я должен вернуть денежные средства за телефон, который получил, за те, которые продал, плюс еще и неустойку я должен заплатить за пользование этими деньгами. Суд был 18 августа, и до сих пор мне решение никто не может направить. Мотивировочную часть мы отправили жалобу председателю суда. Что опротестовывать?
19: Из письма я поняла, что крымский эпизод деятельности мошенников не единственный.
20: Я отправил запрос в Центральный банк, по какой причине меня заблокировали. Центральный банк мне прислал ответ. Там несколько кейсов. В Перми, оказывается, такой же случай. Кто-то привязал и оплатил тоже технику в магазин в моем. Но я об этом тоже не знал, узнал из кейса Центрального банка. Я написал на сайт МВД города Пермь, и мне позвонил следователь, говорит, да, такое есть, говорит, но, говорит, мы вам не опрашивали. Я говорю, можете меня там опросить, допросить. У меня есть чек, у меня даже видео было. Если бы вы там через 2 месяца ко мне обратились, я бы вам видео дал с камер, чтобы вы нашли этих людей.
19: А вы сами их помните, как они выглядели, во что одеты были?
20: Честно, ну, по истечении больше года там...
19: Но вы помните, что при этом они оплачивали телефоном?
20: 2 парня было. Оплачивали они телефоном. Там, по-моему, даже с первого раза не прошло, они то ли в банк звонили. У меня сумма не прошла, я им товар не выдал. По-моему, вот была такая заминка как раз, что вот они звонили в банк. Они пришли, говорят, все работает, деньги поступили, приложили, оплата прошла, ну, хорошо.
19: Обязан ли продавец проверять, совпадает ли личность плательщика и хозяина счета? И вообще, как это сделать?
20: Я такого не слышал, обязанности. Ну, я просто не представляю, как этой ситуации даже вот избежать можно было и как в дальнейшем даже. Ну, сейчас я вообще не могу принимать никакие платежи. Я пока не принимаю карты, полноценно не могу вести свою бизнес-деятельность.
19: В нынешнем положении с заблокированными картами, что вы можете как предприниматель и как физлицо, какие действия вам доступны?
20: Своей картой онлайн я не могу расплачиваться вообще никак. Все мои карты, все мои приложения во всех банках, они заблокированы. Я могу физически прийти в свой банк. Физически я могу написать заявление на снятие денег, либо на оплату чего бы то ни было. Вот, чтобы мне заплатить аренду, я должен, так как я в Московской области зарегистрирован, ехать в свой банк. Мне нужно просить бухгалтера, чтобы бухгалтер мне сделал платежное поручение. С этим платежным поручением я иду физически в Московскую область. Я стою час очередь. В моем отделении почему-то она такая. Там час-полтора очередь. мне в течение часа проводят. Этот платеж, да, он списывается, но насколько это, если я раньше делал это за минуту, то сейчас мне нужно выделить этот отдельный день, любой счет, оплату поставщику ли я должен сделать, мне нужно сделать счет и идти физически, как я один ИП, без наемных сотрудников. Я не говорю про продукты питания, что я не могу купить, мне нужно теперь ходить с наличными. И вроде бы я ничего не сделал, а получается, я во всем виноват.
19: С другой стороны, мы все время слышим, что бизнес только и мечтает о наличных.
20: Конечно же, бизнес хочет продавать за наличные всегда. И я хочу продавать за наличные, потому что эквайринг – это комиссия дополнительная банк. Тут как минимум 2%. На электронике это очень много, потому что вообще у нас там наценка на 4%. На таких крупных рынках очень большая конкуренция, и из-за большой конкуренции минимальная маржа идет. То есть это там 3%, а при наценке там 4%, 5%, то есть это получается почти вся прибыль съедается комиссиями банка. Поэтому, конечно, всегда удобнее наличными. Вот, и я так понимаю, что с этим кейсом, мне кажется, и надо наличными впредь. Сейчас у меня, в принципе, возможности другой нет. Только old school, только кассовые чеки, только наличный расчет.
19: А как наличные оценить? Принесли вам деньги? Как понять, ворованные они или нет?
20: Никак вы их не оцените. Они все одинаковые, как вы их оцените. Вы так же продадите. Твой магазин продаст. Как их можно оценить? Наличные деньги у нас все магазины обязаны принимать наличные рубли. И мы не можем отказать человеку в продаже. В общем-то, мы и по карте обязаны продавать. И, в общем-то, мы продали по карте. Но, как оказалось, себе в убыток.
19: Как ваши коллеги справляются с такими рисками?
20: На Горбушке на 95% наличных только принимают, а мало у кого есть терминал эквайринга. И вот я один из немногих, скажем так, кто принимает, кто работает в белую. У меня касса на меня, павильон, аренда прямая на меня. Максимально хотелось работать в белую. Лучше бы работал максимально в серую, чем иметь такие проблемы.
19: Что вы предпринимали, чтобы снять блокировку?
20: Я сначала написал заявление как физическое лицо, чтобы мне удалили мой номер. В центральный банк я пишу письмо, что такая-то ситуация, рассказываю ситуацию, что я ни переводов никаких не принимал. Мне пришел отказ. Хорошо, я написал как индивидуальный предприниматель. И такая же отписка. Вы можете обратиться в банк, который инициировал все у пострадавшей банк. Я обратился в банк, написал им письмо, что тут чек. Вы самой вот этой пострадавшей скинули, что операция покупки техники. Вот у меня эта операция покупки техники. Я это все приложил, все описал. Мне прислал письмо. Обратитесь в банк получателя денежных средств. Я пошел в банк, в отдел бизнеса. Банк меня отправил опять в центральный банк. И получается вот треугольник. Непонятно, куда дальше обращаться. Я так понимаю, что идти вот суд, судиться. Верховный суд Крыма, потом кассационный суд. В итоге самый главный у нас Верховный суд РФ. Может быть, придется и до туда идти. Получается, мне нужно не работать, а только судиться.
19: Это была тема критических и внезапных рисков на Бизнес ФМ. Андрей, спасибо, что уделили время.
20: Спасибо вам. До свидания.
7: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
0: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алисы» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
17: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
1: Вы чувствуете это с первого прикосновения. Натуральные камни и ценные породы дерева в авторской отделке клубного дома «Веспер Погодинская» в Хамовниках. Всего 64 резиденции и панорамные пентхаусы с прямыми видами на Новодевичий монастырь. В каждой квартире просторные гардеробные с окнами, сервисные зоны для персонала и невидимые инженерные системы для безупречного комфорта. «Веспер Погодинская». Искусство безупречного исполнения. За компанию «Русский капитал». Проектная регистрация на nash.com.rf.
7: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Первые в деле.
21: Первые мотосамокаты, причем сразу и электрические, и бензиновые, в 1915 году начала выпускать американская компания «Аутопи». Мотосамокатами некоторое время пользовались нью-йоркские почтальоны и полицейские. В прессе писали, что по устройству это наполовину автомобиль, наполовину роликовые коньки. Производство закрылось через 6 лет.
3: Первые в деле. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 14.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Пожарные ликвидировали открытое горение в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» в башкирском Стерлитамаке. Сейчас проводится разбор конструкции. Пожар начался сегодня. На втором этаже четырехэтажного ТЦ погибли 4 человека. Еще 9, по последним данным, пострадали. Предварительно причиной возгорания стала неисправная электропроводка. Минобрнауки подготовила новые правила приема в вузы на 2027-2028 учебный год. Физика, история и математика станут обязательными на ряде направлений. Многопрофильный конкурс отменят. Абитуриенты смогут получить до 25 дополнительных баллов за высокий результат ЕГЭ по предмету, который не требуется для основного конкурса, а также за другие достижения. Кроме того, согласно новым правилам, в магистратуре ограничат выбор 5 направлениями. Проект изменений ведомственных приказов опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов. Суд поступило заявление о возврате почти 160 тысяч рублей за билеты на концерт Kanye West. Об этом сообщили ТАСС в Мосгорсуде. Из документов следует, что истец заплатил за 2 билета 80 тысяч рублей и 8 тысяч рублей за сервисный сбор. Билеты на поезд в Петербург, где должен был состояться концерт, стоили почти 32 тысячи рублей, а проживание в гостинице 29 тысяч. Ранее первый иск в суд подала жительница Петербурга из-за отмены запланированного концерта Kanye West на «Газпром-арене». Она требовала от организаторов вернуть чуть более 18 тысяч рублей за билет. Часть Кисловодска на сутки останется без воды из-за ремонта на гидроузле. Ограничения коснутся около 11 тысяч жителей города. Эшкаконский гидроузел является одним из основных источников водоснабжения кавказских Минвод. Работы начнутся утром 24 сентября. Завершить их планируют ориентировочно 25 числа. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 15 часов в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Россия по-прежнему выступает за мир, а не за перемирие. В Кремле прокомментировали последнее заявление Зеленского о безусловном прекращении огня. Кстати, сегодня Трамп и Зеленский должны встретиться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. И как несколько минут назад заявил глава Госдеп США Рубио, американский президент хочет обсудить прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Самарская область, между тем, подверглась ночью массированной атаке беспилотников. Один человек погиб, 4 пострадали. Повреждены гражданские объекты. Минобороны России утром заявили об ударах по предприятиям металлургической и химической промышленности Украины ТЭК и ВПК. Против некоторых вложений законопроекта Минэкономразвития о маркетплейсах выступили в ассоциациях потребителей. Там недовольны новыми правилами возврата товаров при онлайн-покупке, которые, по мнению ассоциаций, серьезно ограничивают права уже потребителя. Эти и другие темы в нашем эфире. Заявление Зеленского о готовности к прекращению огня без условий противоречит его же недавним заявлениям. Россия по-прежнему выступает за мир, а не за перемирие, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Бизнес FM.
4: Вы знаете, господин Зеленский буквально несколько дней тому назад, выступая где-то, говорил о том, что ему нужно еще 40 дней, чтобы нанести урон российской экономике. И здесь день ото дня его заявления относительно то ли продолжения войны, то ли остановки войны, они не вяжутся друг с другом. Это первое. Второе, президент Путин и российская сторона всегда говорили о том, что мы выступаем за прочный мир, мир навсегда, а не за перемирие, которое, по сути, ничего не даст. Что касается таких заявлений Зеленского сегодня, очевидно, ситуация для Украины, как мы и говорили, ухудшается изо дня в день. И экономическая ситуация, и ситуация на фронтах, так будет продолжаться дальше. В Киеве прекрасно знают, какую ответственность нужно на себя взять и какие нужно принять решения для того, чтобы мы вышли на дорогу, которая приведет нас именно не к перемирию, а к устойчивому миру.
0: Дмитрий Песков, ранее Зеленский и Макрон встретились в Нью-Йорке, а сегодня там открывается неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Макрон заявил, что Париж поможет Киеву пережить грядущую зиму. Ждается также встреча Трампа и Зеленского. В расписании на нее отведен час. Как заявил Марко Рубио в интервью каналу Fox News, мы бы предложили, и мы думаем, это было бы отличная идея, заключить перемирие в вопросе энергетической инфраструктуры, в результате которого инфраструктура Украины, энергетика России не становились бы целью ударов. Рубио отметил, что в создавшейся ситуации это наиболее предпочтительный для Вашингтона результат, однако необходимо согласие двух сторон. Ранее СМИ писали, что Трамп хочет оказать давление на Зеленского, чтобы тот договорился с Россией о прекращении огня на фоне роста цен на дизель. Они в США достигли рекордных уровней, уже почти $6.5 за галлон. Чего добивается Москва, Киев и Вашингтон? Говорит гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов.
5: И Россия, и Украина с Европой входят в зимний сезон с одинаковой идеей нанесения друг другу максимального инфраструктурного ущерба. Россия считает, что она способна нанести такой ущерб ближайшей зимой Украине, что это заставит Украину принять российские условия мирного соглашения. Но и Украина, и Европейский Союз, и Великобритания уверены в том, что у них еще есть аргументы для того, чтобы также, в свою очередь, повлиять на позицию Москвы. Поэтому, конечно, Макрон говорит, что мы поможем Украине пережить зиму. То есть идея простая. Пусть Украина не успокаивается, пусть наносит России это инфраструктурное поражение, мы ее всячески будем подбадривать, искать деньги, оружие. Никакой сейчас склонности у сторон к компромиссу явно нет. Все заходят в зиму. А что касается Трампа, то мы тоже понимаем, что у него такая хитрая игра. Почему? Потому что, ну, если бы действительно для него ключевой задачей было бы снижение цен на дизель любыми способами и в этой связи прекращение украинских ударов по российским НПЗ, ну, он легко мог бы это сделать, он мог бы прекратить обеспечение разведданными, но мы же понимаем, что ключевая причина рекордно дорогого дизеля в США, там, а средняя цена уже за $6.5 переваливает за галлон, это не российско-украинский конфликт, что бы Трамп ни говорил. Конечно, это армузский кризис, но Трамп же не может сказать своему избирателю, что он сам виноват, у него такая хитрая игра, вот он перекрыл Армуз, и надо немножко потерпеть.
0: Константин Симонов. Трамп уже обсудил украинский вопрос с Макроном. Зеленский по дороге в Нью-Йорк переговорил с главой СРУ Рэдклиффом. А главы США и Франции обсудили поставки перехватчиков в Украине. Переговоры прошли очень хорошо и очень конструктивно, сообщил президент Франции. Макрон заявил, что оба согласились с необходимостью помочь Киеву укрепить оборону. Один человек погиб и 4 получили ранения в результате массированной атаки БПЛА на Самарскую область. Ночью силы ПВО, по словам главы региона Вячеслава Федорищева, уничтожили десятки дронов. Целью были промышленные предприятия, но повреждения получили гражданские объекты, частные дома и автомобили. В Новокуйбышевске отразили атаку дронов на промпредприятие. В Самаре в нескольких домах выбило стекла. У одного здания повреждена кровля. В городе был виден дым, говорит главный редактор бизнеса ФМ «Самара» Наталья Андреянова.
6: Ночью началась атака на одно из промышленных предприятий нашего города. К сожалению, судя по столбам черного дыма, которые виднелись из некоторых точек нашего города, можно судить, что действительно было некое попадание обломков или еще чего-то. Работало ПВО, работали мобильные огневые группы, тоже было слышно перестрелка, стрекотня вот этой работы. И, к сожалению, были повреждены частные дома частного сектора, которые находятся неподалеку от промышленного предприятия.
22: Это черта города или это пригород?
6: Это черта города, но пригород. То есть это между Самарой и Новокуйбышевском находится. Оповещения были именно в районе атаки. Звуковое оповещение, оно происходит у нас в районе атаки.
23: Один человек в результате атаки беспилотников погиб. Еще нескольким мужчинам оказана медицинская помощь, но никаких опасений для их жизни и здоровья не высказывается врачами. Одному пострадавшему проведена операция. Еще проходит осмотр зданий, которые были повреждены. Где-то выбиты просто окна, где-то необходимо будет провести и осмотр фасадов. Повреждены также еще и автомобили, потому что обломки падали в том числе и на гражданскую инфраструктуру. Сейчас оперативный штаб собирает информацию, всю необходимую для того, чтобы оказать пострадавшим посильную помощь. Дым с моей части города, его не видно, но, как говорили люди, которые живут ближе к месту события, там уже подрассеялся дым, то есть есть легкое небольшое тление. Сейчас обстановка в целом уже спокойная, город продолжает жить.
0: Наталья Андреянова, Бизнес ФМ Самара. По данным Минобороны, Россия ночью нанесла массированный удар по предприятиям металлургической, химической промышленности Украины, объектам ТЭК и ВПК в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Одесской областях. Уничтожены 3 украинских РЛС. Ночью были применены, среди прочего, гиперзвуковые ракеты «Циркон». По данным украинских СМИ, ПВО не смогла сбить ни одной из баллистических ракет и ни одной ракеты «Ой». В «Нафтогазе» заявили, что в Полтавской области выведен из строя объект нефтегазового комплекса, и он не подлежит ремонту. Ассоциации потребителей выступили против законопроекта Минэкономразвития о маркетплейсах. В том числе проект меняет правила возврата товаров при онлайн-покупке. И меняет настолько сильно, что серьезно ограничивает права покупателей. Например, селлеры могут запретить возврат отдельных категорий товаров. Также покупателю нельзя будет отказываться от предоплаченного товара даже после его получения, даже до его получения. Перечень невозвратных товаров будет утверждать правительство. Также с покупателя могут удерживаться расходы на доставку товара, от которого он отказался до передачи. Это очень серьезное ограничение не в пользу покупателей, говорит глава общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
2: Главная особенность дистанционной торговли, которая изначально учтена и заложена в действующем регулировании, она заключается в том, что потребитель платит свои деньги за обещание, за картинку и за текст. Он не видит товар в реальности. И именно поэтому закон предоставляет ему возможность, безусловно, без ограничения по перечням, с очень небольшими изъятиями, отказаться от такого товара. А ознакомиться с ним при условии, что, конечно же, сохранен его товарный вид. То есть действующее регулирование уже сейчас запрещает потребителю взять товар, попользоваться им, поносить. А, собственно, тому, что там появятся какие-то загрязнения, потертости, царапины, повреждения упаковки, вот все это и так уже запрещено. И такой товар не обязан принимать ни продавец, ни маркетплейс. Однако, на наш взгляд, Минэк игнорирует данные балансированное регулирование. Игнорируется тот факт, что именно при действующем регулировании электронная торговля бурно развивается, и за последние 5 лет ее объем вырос 6.5 раз, превысит 12 триллионов рублей, и предлагается демонтировать все сбалансированные правила, по которым рынок живет. Селлеры, они страдают не от недобросовестных потребителей, а они страдают от своей безграмотности. Потому что, зная, что товар нельзя возвращать и принимать, если товарный вид утрачен, если утрачены потребительские свойства, уже сейчас есть возможность на это ссылаться, не принимая товар.
0: Олег Павлов, общественная потребительская инициатива. А селлеры же считают, что требования в законопроекте Минэкономразвития обоснованы. Нужно что-то предпринимать в связи с массовой практикой возврата почти всей заказной одежды, например, или со случаями недобросовестного потребления, когда условно в конце декабря заказывается ель, а в начале января возвращается. По данным юристов по защите прав потребителей, на необоснованные возвраты жалуются более 60 селлеров, а в одежде доля отказов достигает 45%. Звучат предложения решать проблему не одним махом, перекладывая ответственность на всех покупателей, а точечно. Например, через требования к сохранности товарного вида и мер против отдельных недобросовестных покупателей. Продолжает селлер, представитель компании «Белобувь» Георгий Сажин.
9: С самого начала работы на маркетплейсах мы сталкиваемся с тем, что люди заказывают и наших товаров по нескольку позиций на примерку и потом отказываются либо от части, либо вообще от всех. Часто бывает, что у разных селлеров заказывают 10, 15, 20 позиций, выкупают позицию какого-то одного селлера, наш, естественно, все идет в возврат. Платим за этот возврат мы, и, соответственно, мы это все закладываем в экономику. Как мы считаем на нашей фирме, что если каким-то образом ограничить убедить покупателя в плане того, чтобы обязать его оплачивать логистику, как минимум обратную логистику, чтобы он на себя брал определенную долю ответственности за отказ от товара. Потому что сейчас получается так, что те, кто заказывают одну-две позиции, например, два размера обуви и выкупают одну, вынуждены платить дополнительную часть цены за тех, кто занимается потребительским терроризмом. А все те, кто жалуются на то, что это уменьшит конверсию, уменьшит количество клиентов, уменьшит количество продаж, я считаю, что это неправильно, это уменьшит количество заказов, это уменьшит количество тех людей, которые заказывают ради заказа, примеряют, а потом от всего отказываются. Но если человеку действительно нужен товар, он с большей ответственностью будет подходить к вопросу выбора. Более того, мы считаем, что товар на маркетплейсах, он в принципе должен стоить дороже, чем в розничном магазине, потому что человек, он получает максимальное удобство доставки до дома, примерки рядом со своим домом, не нужно никуда ехать и так далее, и так далее. И за это можно чуть-чуть, но переплатить. В том числе и за услугу отказа от товара оплатить обратную логистику.
0: Это был Георгий Саженцеллер. В Минэкономразвитии заявили, что законопроект не ущемляет права потребителей, а выравнивает условия взаимодействия маркетплейсов и их партнеров.
10: Реклама. Каждое будущее берет свое начало в сегодняшнем дне. Когда прошлое и настоящее сплетаются в единое целое, начинается новая глава в истории города. Когда один проект сравним с целой вселенной, начинают зарождаться новые традиции, идеи и сообщества. Компания «Донстрой» и ее жилой комплекс «Начало» на Красной Пресне. В центре внимания программы «Недвижимость» с Валерией Мозгановой. На этой неделе на «Бизнес-ФМ». «Донстрой». Проектная декларация на сайте наш. .dom.rf.
11: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru.

0: Правые деньги на банковский счет через мобильное приложение банка, а затем снять наличные в банкомате. Пополнение счета с цифровыми рублями возможно через мобильное приложение любого крупнейшего банка. Минтруд предложил снизить нагрузку работодателей по страховым взносам по несчастным случаям. Соответствующий проект постановления правительства размещен на общественное обсуждение, добавили в министерстве. Согласно документу, ведомство планирует исключить из расчета размера скидок или надбавок к страховому тарифу несчастные случаи, произошедшие в результате ЧС природного, техногенного и иного характера не по вине работодателя. Федеральная антимонопольная служба предложила учитывать в тарифах расходы на безопасность электросети и восстановление объектов электросетевого хозяйства после повреждений, в том числе произошедших в 2022-2025 годах. Изменения не затронут тарифы на электроэнергию для населения. Они продолжат устанавливаться с учетом всех ограничений предельных индексов платы граждан. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: Снова идет дождь. В столице сейчас плюс 15 градусов. Пасмурная и дождливая погода продержится не то что до конца суток. Дождь-то будет идти, в общем, до самой ночи. Продержится эта погода как минимум до конца четверга. А при этом будет пока еще довольно тепло. Днем обещают синоптики до плюс 18 градусов. По ночам уже попрохладнее, конечно. 15-16 в российской столице. Все калийные удобрения уже законтрактованы. Свободных запасов для американцев у Белоруссии нет, заявил Александр Лукашенко. Его заявление цитирует агентство Белта. Таким образом, он ответил на недавнее заявление Трампа о том, что США работают над крупной сделкой по закупке удобрений у Белоруссии. Свободных объемов нет, отрезал Лукашенко на встрече одним из министров.
3: Переговоры с американцами, как тут многие кричат, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
2: Дональд Трамп параметры сделки не сообщал, но отметил, что белорусский поташ, карбонат калия, будет значительно дешевле, чем канадский. И Трамп назвал это отличной новостью для американских фермеров и животноводов. Штаты даже сняли санкции с Беларусь калия в марте этого года. Это один из крупнейших мировых производителей удобрений. Также на прошлой неделе из черного списка были исключены компания «Лакокраска» и концерн «Беллесбумпром». Спецпосланник американского президента Джон Коул на встрече с Александром Лукашенко в Минске сообщил, что Штаты разрабатывают механизм разморозки белорусских средств. Ранее Лукашенко говорил, что на счетах в Ситибанк застряли примерно 44 миллиона долларов. Комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
4: Ситуация сейчас в Соединенных Штатах Америки с дефицитом удобрений очень острая, потому что, например, стоимость большого количества удобрений в США на внутреннем рынке выросла примерно в 2-2,5 раза за последние месяцы. Это сильно бьет по финансам американских фермеров. В этом году, во-первых, рекордное количество банкротств фермерских хозяйств, во-вторых, и падение урожая проявляется. То есть цифры предварительные за этот год показывают то, что урожай в Америке может оказаться минимальным за 100 лет, с 1919 года. И в этой острой ситуации, да, Трампу нужны, в общем-то, альтернативные поставщики удобрений. Их на рынке не так-то много, буквально несколько. Безусловно, мы один из крупнейших, если не крупнейший поставщик удобрений на мировой рынок. Но с нами, с Российской Федерацией, Трамп пока что договориться не может. Поэтому он прибегает снова к помощи Республики Беларусь, спрашивает официальный Минск предоставить хотя бы какие бы то ни было удобрения, которые Трампу особенно остро нужны в канун выборов. Я напомню, что до выборов остается всего лишь 45 дней. Если ему не удастся разрешить фермерский кризис, то это может привести к очень печальным последствиям для республиканской партии. Американские такие основные аграрные штаты Среднего Запада во многом будут решать исход этой предвыборной кампании. И там сейчас ситуация для республиканской партии складывается очень неприятным образом.
2: Малик Дудаков. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов к большой сделке с США. Он также отметил, что странам следует обсудить вопрос возобновления работы посольств. Птицы высокого полета. Стоимость мяса курицы в России выросла в годовом выражении на 16% до 264 рублей. Индейка прибавила 15% за килограмм, почти 650 рублей. Данные публикует Росстат. В Минсельхозе подорожание объяснили

0: ростом издержек производства. Комментирует доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.
1: Реальные цены, очищенные от инфляции, они совсем немножко поднялись в последние пару месяцев и примерно сейчас находятся на уровне таком же, какой был в 2021 году, в 2022 году. Там есть небольшие колебания по курятине. Реальные цены вот так себя ведут. Номинальные цены — это те, которые на прилавках, или оптовые цены. То есть первый ответ — то, что в стране есть инфляция, и, собственно, это видно. Значит, второй момент. У птицеводов удорожает корма, добавки кормовые, ветеринарные препараты, тепло, электричество, заработная плата, то есть все статьи затрат. У индейководов то же самое.
2: Что можно сделать для того, чтобы стимулировать развитие и не провоцировать рост?
1: Удешевление кредитов было и остается для сельского хозяйства критической формой поддержки. Это первый момент. Это льготирование учетной ставки. Второй момент – это инфляцию снизить, чтобы рост цен на все про все просто помедленнее был или вообще стал бы просто меньше. И в-третьих, есть государством регулируемые тарифы, и, может быть, там нужны какие-то льготы для опасных социальной точки зрения производства предусматривается.
0: Леонид Холод, бывший замминистра сельского хозяйства. Тем временем поставки мяса птицы из Китая в Россию в августе впервые превысили российский экспорт в эту страну и составили почти 22 миллиона долларов. Пока китайская курица в основном используется в переработке, но скоро попадет и в розницу. Говорит глава консалтингового агентства AgriFood Strategies Альберт Давлеев.
3: Они не то чтобы демпингуют, она просто продается по той же цене, что и в Китае. Вот именно эта позиция филе грудки. Поэтому они не специально демпингуют, просто более дешевый товар. Демпинг — это когда ты сознательно продаешь продукцию ниже, чем ты продаешь ее на внутреннем рынке. У них такой политики нет, они продают просто излишки. Поэтому развитие событий, безусловно, будет зависеть от баланса спроса и предложения на территории Российской Федерации по отечественной продукции, которой сегодня мясо бройлеров производится около 4,5 миллионов тонн. А если мы говорим про импорт из Китая, то в размере 200-250 тысяч тонн. Безусловно, значительная часть будет продолжать уходить в переработку, хотя по некоторым данным с рынка китайское филе начало появляться уже и в оптике розницы.
0: Альберт Давлеев, AgriFood Strategies. Растет цене говядина за первое полугодие плюс 16%. То ключевая причина — структурное устойчивое сокращение поголовья крупного рогатого скота, отмечают эксперты. А вот оптовые цены на свинину в этом году снижались. За последние 5 лет потребление этого мяса увеличилось на треть и составляет 31 кило на человека в год. Для сравнения, говядины россияне едят не более 14 килограммов. Мультимедиа «Арт-музей» открылась международная фото-биеннале. Это 7 выставок, 1000 фотографий и плакатов. На вернисаже лично присутствовали иностранцы, чьи работы представили в музее. Подробнее Александра Сидорова.
4: Даже в непростые времена Ольга Свиблова, директор мультимедиа «Арт-музея», умудряется привозить в Россию зарубежных деятелей искусства. Приехали Роджер Бален, классик художественной фотографии, родившийся в Соединенных Штатах и живущий в ЮАР, современный немецкий фотограф Ян Шлегель и Александра Котьер, уроженка Минска, которая училась в Штатах, а живет и работает во Франции. Меня фотографии Александры, скорее похожие на рисунки, особенно тронули. В судьбе Александры Котьер Ольга Свиблова сыграла значимую роль. Они встретились на фестивале в Арле в начале нулевых. Девушка показала Свибловой свои работы, а та тут же пригласила ее участвовать в конкурсе «Серебряная камера», лауреатом которого фотограф стала в 2006-м, продолжает Александра Котьер.
5: Я помню ее звонок в июне этого года, когда она сказала, у тебя будет выставка в сентябре. Я сказала, ни за что, за такой короткий срок мы выставку не подготовим. Но в силу того, что я уже запланировала ехать в Минск к родителям, я везла чемодан работ. Поэтому большинство работ, которые я показываю в рамках этой выставки, это оригинальные принты, черно-белая ручная печать. Меня восхищает в Свибловой ее неугасимая вот эта энергия и реакция. Она говорила сейчас про Лилю Брик, которая была муза великих поэтов. людей 20 века. Я думаю, что Ольга Львовна обладает вот этим качеством вдохновлять и видеть пронзительно все интересное, что происходит и здесь, и в Европе. Это человек, которого знают в Европе, как Ольга, которая бегает на каблуках по всем ярмаркам, по всем выставкам, которую все знают, которая всех знает, несмотря на всю мою такую многонациональную образование, культуру. Мне удивительно приятно и важно делиться своими работами именно с русской публикой, потому что я выхожу из этого детства, потому что у нас у всех одно детство, потому что все, что в нашей жизни происходило, не уходит никуда.
4: Помимо проектов фотографов из-за рубежа, на фотобиеннале в мультимедиа-арт-музее есть ретроспективные выставки. Например, небольшой, но очень милый проект, посвященный Лиле Брик, россыпь деталей, из которых складывается портрет иконы стиля и музы авангарда. Архивные фото, плакаты, платок Лили со строчками из поэмы Луи Арагона, привезенные из Парижа любимые духи «Бандит» и «Джеки». Еще один исторический экскурс – выставка «Говорящие плакаты немого кино» – шедевры киноплаката 1920-30-х годов. Это экспонаты из коллекции известного адвоката Александра Добровинского. Мы поговорили с ним на вернисаже.
6: Мне всегда был интересен исключительно 20 век. Самые яркие на события, самые жесткие, самые богатые культурно, конечно. Я начал собирать плакаты, и мне показалось, что повесить их у себя дома в сравнении с западноевропейским плакатом будет еще интереснее. Западноевропейский плакат совершенно другой. Он безумно красивый. Там какая-нибудь каноническая Нормандия или Северный экспресс, которые открывают книги ар-деко, они безумно красивые. Его цель была продать. Он был очень красивый. Советский плакат был абсолютно другой. Советский плакат был признан остановить, шокировать, заставить вдуматься, увидеть и только после этого осознать, а собственно, что ты видишь и куда это тебя тянет. Посмотрите на плакаты из известных фильмов и Чапаев, и «Броненосец Потемкин», «Арсенал», «Дом на Трубной». Они все созданы по принципу остановить человека, чтобы он задумался. И в этом, конечно, гениальность художников, которые работали в это время.
4: Фотобиеннале захватило мультимедиа-арт-музей до конца ноября. Таким большим проектом МАМ начинает праздновать юбилей. Музею этой осенью исполняется 30 лет. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
8: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: 15:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Аль-Саудом, сообщает Кремль. Лидеры обсудили ситуацию в Персидском заливе, подчеркнули, что мирное урегулирование иранского конфликта не имеет альтернатив. Также Путин и Аль-Сауд отметили, что должен быть организован беспрепятственный проход судов по Баб-эль-Мандебскому и Ормузскому проливам. В Йемене должны прекратиться боевые действия, начаться диалог между сторонами внутреннего конфликта, подчеркнули лидеры России и Саудовской Аравии. ВСУ атаковали пост радиационного контроля Запорожской АЭС. Он поврежден, сообщили на станции. Через этот пост специалисты регулярно получали данные о радиационном фоне и могли оперативно фиксировать возможные изменения обстановки. Оставшихся средств достаточно для продолжения мониторинга. На АЭС отметили, что непосредственной угрозы радиационной безопасности станции сейчас нет, однако потери поста сокращают возможности системы. Бывший замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев погиб в зоне СВО. Об этом сообщает портал РБК со ссылкой на региональное правительство. Полежаев с 2015 года возглавлял Белгород, в 2019 стал замглавы региона. В 2023 году его уволили. После этого чиновника задержали по подозрению в получении взятки при строительстве очистных сооружений. Полежаева приговорили к 5 годам колонии, однако он заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Госсекретарь США Марко Рубио обеспокоен ударами Украины по американским судам с нефтью. Об этом он заявил телеканалу Fox News. По словам главы Госдепа, за последние несколько месяцев в ряде случаев целями Киева становились связанные с США суда и американские нефтяные поставки. Рубио предположил, что атаки могли быть непреднамеренными, но ситуации необходимо разобраться, поскольку США не могут допустить продолжения подобных ударов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 15:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Процедуру поступления в вузы могут реформировать, причем уже в будущем году для тех, кто сдает больше ЕГЭ. Предложили создать систему бонусов. Новость для выпускников, тех, кто готовится, их родителей стала не самой приятной. Плавающие экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу обнулило правительство. Мера будет действовать до конца года. По заявлению Минсельхоза, это должно поддержать производителей и экспортеров зерновых и масличных культур в условиях перестройки экспортной логистики. Марко Рубио заявил, что американский президент хочет обсудить на сегодняшней встрече с Зеленским прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры. На этом фоне в Кремле сегодня заявили, что Россия по-прежнему выступает за мир, а не перемирие. Это ответ на заявление Зеленского о том, что неплохо бы договориться о безусловном прекращении огня. Эти и другие темы в нашем эфире. Без профильного конкурса, но с бонусами за большее число ЕГЭ. Минобрнауки предлагает реформировать процедуру поступления в вузы уже со следующего года. Что именно может поменяться и сильно ли это ударит по абитуриентам и их родителям? Об этом Сергей Гордеев.
10: Чем больше сдадим, тем лучше. Примерно так, вероятно, будут рассуждать старшеклассники, глядя на идеи Миноборнауки. Ведомство предлагает поощрять за активность. Для тех, кто сдает больше ЕГЭ, чем требуется для конкурса, хотят придумать систему бонусов. Набрал 60 баллов и больше по математике, физике, химии, информатике или биологии, но не используешь их при поступлении, получай плюс 25 баллов. Солидная прибавка, но справедливая ли? Учитывая, что многие еще с 9 класса целенаправленно готовят 3 предмета для поступления. Довольно неприятно в год окончания школы узнать, что появляется смысл еще и в 4-м экзамене. И многие школьники, не дожидаясь нововведений, уже набирают как можно больше ЕГЭ. Так надежнее, рассказывает москвичка Юлия, у которой дочь учится в 10-м классе.
11: Она хочет сдавать английский, и так как она в гуманитарном, она еще хочет сдавать профильную математику, то есть это тоже допустимо, чтобы у нее был больше выбор для того, куда подаваться. Дальше 4-й предмет пока думает, какой сдавать. Но это подстраховка, опять же, да, потому что мы тоже не знаем к концу учебного года, как вузы пересмотрят свои отношения в том или ином направлении, что-то изменится. Лучше, конечно, иметь больше вариативности. А чтобы иметь больше вариативности, нужно готовиться к большим количествам предметов.
10: Другая идея Минобра – отменить многопрофильные конкурсы в вузах. Это когда подаешь документы не на одну специальность, а на группу направлений. Так больше шансов поступить, но из-за полуслепого жребия мотивация таких студентов невысокая. В ведомстве, видимо, это заметили и решили вернуть, как было когда-то, чтобы абитуриенты соревновались за места на конкретные специальности. Кстати, соревноваться между собой им тоже придется иначе. В битве олимпиадников и стабальников могут быть новые правила игры. Без испытаний предлагают зачислять только победителей олимпиад, а не всех призеров, как сейчас. Инициатива понятная, но важно не выплеснуть вместе с водой еще и ребенка. Иными словами, не убить интерес к школьным олимпиадам. Говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин.
12: Проблема, на мой взгляд, немножко гипертрофирована, преувеличена. И эта проблема фигурировала всего в нескольких вузах на отдельных специальностях. С точки зрения приема победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников ничего не меняется. Это наша главная олимпиада. С точки зрения перечневых олимпиад, без вступительных экзаменов принимать только победителей, а призеров давать 100 баллов. Но в какой-то мере это сократит количество ребят в целом, которые поступают с результата олимпиад. Я очень надеюсь, что это не приведет к снижению числа участников олимпиад.
10: Еще планируют ужесточить требования к профильным предметам. Число направлений, где физика будет обязательной, вырастет с нынешних 25 до 37. Похожая история с математикой. А вот экзамен по истории станет обязательным даже там, где вузы раньше могли выбирать между ней и обществознанием. Комментирует доктор технических наук, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
13: Руководители системы образования уже несколько лет назад определились, что математика и физика должны быть обязательными предметами технических и инженерных специальностей. Что касается истории, которую вводят место обществознания, это тоже было объявлено. Я думаю, что в ближайшие годы обществознание почти исчезнет из перечня вступительных испытаний. Обществознание оставили только в старшей школе, поэтому немножечко обществознание, скажем так, задвигается.
10: Важное сообщение и для семейного бюджета. В сфере платного обучения могут разрешить использовать мат-капитал и образовательные кредиты, а еще, вероятно, введут обязательную предоплату за первый семестр. Все для того, чтобы выбор поступающих был более осознанным, говорят в Министерстве образования и науки. Сейчас ведомство открыто к предложениям и до 5 октября собирает обратную связь. Впрочем, точная картина прорисуется лишь к середине января, когда все вузы страны обязаны разместить новые правила приема. А до тех пор терпеливо замерли в ожидании примерно 600 тысяч 11-классников, а также их родители. Сергей Гордеев, Алексей Швецов, Бизнес ФМ.
0: Правительство обнулило плавающие экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу. Мера будет действовать до конца года. Как отметил Минсельхоз, это поддержит производителей и экспортеров зерновых и масличных культур в условиях перестройки экспортной логистики. При этом экспорт сейчас ограничен, а решение об обнулении пошлин планировалось раньше, говорит эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
14: Решение правительственное ожидаемо и принципиально оно было принято на заседании профильной подкомиссии правительства еще в августе этого года. Я бы сказал, эта мера даже запоздала, потому что мы ожидали, как обещал Минсельхоз, ее реализации с начала сентября. Эта мера предпринята в период максимальной активизации возможного экспорта пшеницы, далее подсолнечного масла, по мере сбора урожая 2026 года. Я напомню, что урожай пшеницы в основном собран на 80-90%, и сейчас у нас на пороге начало сбора поздних агрокультур, масличных, во главе с подсолнечником, а, соответственно, выработка больших объемов подсолнечного масла на экспорт. Поскольку экспортные каналы основные заблокированы, это Азово-Черноморский бассейн, через терминалы которого осуществлялось 80% ежегодно в среднем экспорта подсолнечного масла и пшеницы, то мера достаточно позитивна в плане снятия дополнительной финансовой нагрузки с российских экспортеров зерна, прежде всего, а через них и часть финансовой нагрузки с продающих пшеницу, то есть сельхозпроизводителей и фермеров. Другое дело, что, конечно, фундаментально проблема низкого экспорта мера не решает, потому что пропускная способность альтернативных маршрутов, это Каспий, это Балтика, это отчасти через Китай, да, немножко Дальний Восток, она за один день не решается, конечно, решается месяцами и годами. Но какая-то дополнительная передышка, конечно, будет. Сейчас любая копейка, любая 1000 рублей за тонну, она не лишняя для участников рынка, как для экспортеров, так и для сельхозпроизводителей.
0: Николай Лычев, мастерская агротрендов. Как отметил Минсельхоз, сейчас идет перестройка экспортных маршрутов. Ведомство регулирует экспортные пошлины, а также прорабатывает другие меры для финансовой устойчивости аграриев. Книжных магазинов в России становится меньше. За последние 5 лет их число в российских городах-миллионниках сократилось на 22%. По данным 2GIS, сейчас их осталось чуть меньше 2000. И только за последний год количество магазинов упало на 10%. А при этом книги россияне покупать не перестали. Все чаще они заказывают их через интернет и маркетплейсы. А книжным магазинам в их классическом понимании практически нереально конкурировать с маркетплейсами, говорит Владимир Кашин. Некоторое время назад он сам перешел из офлайн-торговли книгами в онлайн.
15: Ушел в онлайн по определенной причине, что это на тот момент было прямо выгодно. Выгодно в том плане, что у тебя сразу же расширяется аудитория покупателей, причем достаточно серьезно на всю страну. В то же самое время уменьшаются затраты на фонд оплаты труда, на аренду магазина. Но опять же со временем маркетплейсы повышают свои ставки. И сейчас в целом, если посмотреть, то иногда даже в офлайн продаже книг цены будут сопоставимы с тем, что продается на маркетплейсах. С точки зрения покупателя, то, конечно, это удобно. Ты посмотрел, все новиночки тут же увидел от всех издательств, выбрал по цене, которая тебе более интересна, по доставке, как быстро можно получить. Я думаю, что это и убивает офлайн-магазины. Это скорость доставки, место доставки, цены. Все равно они так или иначе ниже. И для того, чтобы выжить магазинам офлайн, им нужно предоставлять какие-то дополнительные услуги, кроме как просто тупо продажи книжек. И поэтому перспективы офлайн-магазинов, на мой взгляд, если они будут оставаться в своем сегменте просто продажи книг, то они очень печальные, и я думаю, в лучшем случае там останутся какие-нибудь там крупные игроки.
0: Владимир Кашин, продавец книг. В Москве ситуация отличается от других городов-миллионников. За 5 лет количество книжных магазинов здесь сократилось только на 4%. А, впрочем, вся эта статистика не дает полную картину по закрытиям и открытиям книжных, отмечается основательница семейного книжного магазина «Пархоменко» в Москве Анна Пархоменко.
16: Читай город, он закрывается на одном месте, условно открывается в другом месте, это все учитывается. Закрытие маленьких независимых книжных, как мы, площадью 50 квадратов, оно тоже, конечно, происходило, но открывается немного новых. Поэтому сокращение, мне кажется, здесь за счет закрытия магазинов в сетях, просто с тем, как мы пытаемся выжить, за счет того, что все любят маленькие проекции, люди ходят к людям, что у нас авторский индивидуальный подбор. Мы среди всего многообразия книг приводим какие-то маленькие, небольшие, где тираж всего 100-300 экземпляров. Как владельцы, мы не боремся с маркетплейсами или с ценообразованием. Например, за 8 лет, что бы ни происходило, пандемия, ковид, закрытие магазинов, мы никогда не повышали свою наценку. Сейчас книги стали дороже за счет того, что они стали дороже в издательствах. И, возможно, кстати, вот хороший выход для магазинов, не знаю, кофеен и так далее, это больше делать встреч с авторами. Тоже как вариант того, что люди приходят в магазин как пространство.
0: Анна Пархоменко, соосновательница книжного магазина «Пархоменко» в Москве. А книжные магазины стали местом импульсивных покупок. Туда идут скорее за атмосферой и впечатлениями, говорит Анастасия Колесник, директор книжного магазина «Озеро», который, кстати, вопреки статистике, открылся в центре столицы в июле.
17: Люди приходят за атмосферой, за всем, что сопровождает покупку книги, за интерьером, и тактильностью, и общением, и, в общем, за всем контекстом, который вокруг книги строится. Цена, безусловно, всегда важна, это важнейший фактор. Скорее всего, когда речь идет о покупке в интернет-магазине или в маркетплейсе, речь идет о покупке книги, которую ты целенаправленно ищешь, что есть возможность сравнить цены и выбрать наиболее подходящую, и посчитать доставку, и понять, как тебе наиболее выгодно получить эту книжку. А когда ты приходишь книжный магазин – это место случайных встреч, кроме как специального похода за конкретной книжкой. Это еще место, которое расширяет просто кругозор. Ты можешь уйти с тем, чего ты и не планировал брать, найти это все. И, конечно, здесь это скорее импульсивные покупки по наитию, от вдохновения.
0: По данным Ассоциации книгораспространителей и журнала «Книжная индустрия», в первом полугодии этого года оборот книжной розницы снизился более чем на 5% год к году. А продажи в штуках почти на 16%. Посещаемость магазинов упала на 13%. Выросла только средняя цена книги, практически на 13%, до 615 рублей.
18: Реклама. Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
19: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
20: Стиль. Характер. динамика. Городской кроссовер Geely Cool Ray в новой комплектации Sport от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. geely-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдинг. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Компании и корпорации.
22: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
21: Отчеты и планы.
22: Marketplace MVideo начал регистрацию новых ПВЗ под собственным брендом в Москве, Мособласти, Санкт-Петербурге и других регионах. Сеть также обновила требования к открытию пунктов выдачи заказов. Теперь необходимо провести минимальное оформление входной группы и обучить персонал. До согласования заявки на регистрацию специалисты компании проверяют локацию и документы на помещение. В госмессенджере Max появился сервис для поиска грантов. Мини-приложение «Портал грантов» объединяет информацию об актуальных мерах поддержки и дает пользователям возможность подобрать подходящие гранты в разных сферах. Поиск можно фильтровать по категории, аудитории, региону, сумме и сроку подачи заявки. Позднее на портале появится и поиск, и помощник для подготовки заявки. Wildberries в тестовом режиме запустила собственный сервис такси в Армении. На первом этапе им смогут воспользоваться сотрудники и партнеры маркетплейса, а также те, кто подаст заявку в лист ожидания. Армения стала четвертой страной, где заработал сервис Wildberries такси. Ранее он запустился в Беларуси, Узбекистане и Кыргызстане. О запуске сервиса в России пока не сообщалось. Тем не менее, весной Wildberries купила агрегаторы CityMobile, таксовичков и грузовичков. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: «15.46 в Москве». Крупные ритейлеры заинтересовали сегментом ресейла одежды. На это обращает внимание Wall Street Journal. Такие отделения открывают H&M, Banana Republic и другие крупные сети. Продолжит Ольга Кашинская.
22: H&M в своих ресейл-сторах предлагает очень разнообразные позиции, в том числе от премиальных брендов. Banana Republic продает собственные коллекции 70-х, 80-х и 90-х годов прошлого столетия. Американский бренд Reformation наряду с собственными коллекциями также продает вещи люксовых марок. По мнению экспертов, такой интерес крупных ритейлеров к ресейлу говорит о том, что этот сегмент перестает быть нишевым. Подержанные вещи ритейлеры кокетливо называют pre-loved. Дословно это можно перевести как «ранее любимый». Так они пытаются избежать термина second-hand, хотя бывшая в употреблении одежда уже давно перестала восприниматься как маргинальный выбор. Этот рынок растет вдвое, а то и втрое быстрее, чем традиционный ритейл одежды. Ожидается, что к 2028 году объем индустрии секонд-хендов достигнет 350 миллиардов долларов. Как чаще всего и бывает, причины такой востребованности стоит искать в экономике, объясняет директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов.
23: Сейчас очень большая проблема на рынке одежды у ритейлеров в Европе, в Америке из-за инфляции, из-за того, что цены растут буквально на все, и одежда не исключение. В пирамиде потребления люди прежде всего будут экономить на том, что им меньше нужно, чем базовые потребности. И одежда попадает в то, на чем можно экономить. И, конечно же, еще одна хитрость ритейлера в том, что он не будет мешать новую коллекцию с предыдущими коллекциями. Но они будут мешать в одном магазине новую коллекцию с товарами секонд-хенда. Поэтому продажи этого секонд-хенда не будут влиять на основной хлеб ритейлера, то есть на новую коллекцию. БУ вещи не всегда дешевле новых, и здесь нужно разграничивать массовый секонд-хенд и премиальный секонд-хенд. На премиальный секонд-хенд всегда будет покупатель, который будет платить больше, чем он купит в магазине массового сегмента.
22: Премиальный сегмент ресейла действительно стоит особняком и совершенно не гарантирует более выгодных цен. На популярной российской ресейл-платформе Oskelly, например, цены измеряются сотнями тысяч рублей. Как ранее рассказывала Business FM, многие винтажные вещи специально завозятся в Россию с европейского и американского рынков. Процветает и продажа ценных люксовых позиций и собственных коллекций. О причинах востребованности ресейла рассуждает бизнес-консультант по управлению продажами и стратегии развития в фэшн-ритейле Дания Ткачева.
24: В России они, я бы сказала, совершенно другие, не те, которые являются драйвером на западном рынке. В России в первую очередь я бы поставила экономику. Потребитель стал гораздо внимательнее к цене, а ресейл позволяет получить классный продукт по более доступной цене. Второй важный фактор – это наше санкционное кольцо, которое сжимается вокруг России, и невозможность получить, во-первых, люксовые бренды, стоимость которых в доставке дороже 300 евро. Да и, в принципе, не все международные бренды в России сейчас можно получить. И секонд-хенд позволяет получить доступ фактически к такому продукту. Здесь сошлись экономия, доступ к брендам и изменение самого отношения к поддержанным вещам.
22: пользу БУ одежды говорят и другие факторы. На Западе, например, играет роль забота об окружающей среде и тренд на осознанное потребление. Хотя в России так мыслят скорее меньшинство, считают эксперты. Кроме того, есть и такой фактор, как цикличность моды и возврат к эстетике 90-х и нулевых, к которой обращается все больше молодых людей. А куда идти собирать винтажный образ, как не в секонд? Впрочем, все это не сравнится с банальным снижением покупательной способности. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: В Сингапуре люди начали платить за чтение книг. Об этом пишет Guardian. Государственную программу запустил Национальный библиотечный совет. Отчитываться о чтении нужно будет на сингапурском правительственном портале. Чтобы получить один сингапурский доллар, это примерно 65 рублей, нужно будет совершить 50 сеансов чтения длительностью не менее 15 минут. А при этом отчитываться можно будет только об одном сеансе в день. Так что особо заработать на чтении не получится. Цель программы – сформировать у граждан привычку читать книги. Мы спросили российских учителей, как они оценивают меры, принятые в Сингапуре, и как вообще можно привить любовь к чтению.
1: Преподаватель русского языка школы «Интеллектуал», член Совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
2: Во-первых, если это только начало эксперимента, то надо подождать, чем он закончится. Главный способ, который был действенным, и который, например, был действенным в Советском Союзе, чтобы люди читали массово, это было уникальное в мире явление, это то, что у людей было после работы достаточно много свободного времени. Люди вынуждены думать прежде всего о заработке, как где-нибудь перехватить еще денег, найти подработку. Во-вторых, никто не доказал, нет исследований, которые говорят, что именно сейчас люди стали читать меньше. И дети не стали читать меньше, они стали читать, может быть, другое, но вот они читают. Если бы они не были еще перегружены гонкой по поступлению в институт, гонкой по поступлению в 10 класс. Если бы они не жили все время в ситуации стрессовой конкуренции, тогда у них было бы время и больше для чтения.
1: Заслуженный учитель России, преподаватель русского языка и литературы Свято-Георгиевской гимназии в Красногорске Татьяна Филина.
3: Чтобы прививать любовь к чтению, по-моему, многие способы хороши. Сингапур много делает для своего образования. У них одна из самых лучших систем образования. И мы когда-то были страной самой читающей в мире, да, но сейчас, увы, это не так. Конечно, школа многое может сделать для того, чтобы как-то прививать детям любовь к чтению. Хотя скептиков тут довольно много на эту тему. Но все-таки мне кажется, что самое главное – это вот семья. Я, например, знаю много семей, правда, у них много детей, многодетные семьи, где до сих пор существует домашнее чтение вечернее, когда они читают книги все вместе. Конечно, одного государства, наверное, маловато будет. И не все в конечном итоге сводится только к поощрению. Но как начальный этап, если все уж настолько критично, наверное, вполне себе рабочий. Может быть, нам тоже что-то такое неплохо было бы вести, потому что дети, к сожалению, читают мало и из-под палки.
1: Репетитор по французскому и литературе из Москвы Полина.
5: Я считаю, что это не самый лучший способ, потому что любовь к чтению за деньги купить нельзя. Наоборот, такими действиями у людей развивается желание жульничать, оставить подольше экран открытым для того, чтобы зарегистрировать несколько минут чтения. И, к сожалению, обычно это все превращается больше в рутину, но не в желание больше читать. Сейчас молодежь в основном ориентируется на аудиовизуальный способ восприятия информации, поэтому подойдут театрализованные постановки, фильмы, аудиокниги, сериалы, которые сняты по книгам. Также современная молодежь часто смотрит инфлюенсеров и видеоблогеров в интернете, и было бы отлично, если бы они через игровую форму прививали интерес к чтению.
0: Пилотное тестирование системы по вознаграждению за чтение будет проводиться в Сингапуре с 6 октября по 31 декабря, а сама госпрограмма по прививанию любви к чтению рассчитана на 5 лет.
6: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН-124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.

0: Выходов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. «Moms the World». Дословно эту фразу перевести непросто. Означает она никому не говорить ни слова, держать язык за зубами. Трудность перевода в том, что здесь слово «мам» происходит не от мамы, в смысле родительницы, а от бормотания «м», единственного звука, который можно издать с плотно закрытым ртом. Русский аналог «нем», как рыба. Срочные переводы на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
2: Говорят, хорошо там, где нас нет. Наверное, поэтому многие меняют работу. Но проходит полгода или год, и вдруг приходит неожиданная мысль. А ведь на прежнем месте было не так уж и плохо. Давайте обсудим, можно ли вернуться. Или после увольнения все мосты уже сожжены. На самом деле, сегодня работодатели смотрят на такие истории совсем иначе. Во многих международных компаниях даже появился термин «сотрудники-бумеранги». Так называют людей, которые уходят, получают новый опыт и спустя время возвращаются обратно. И зачастую работодатели только рады. Почему? Потому что это человек, которого уже не нужно долго адаптировать. Он знает корпоративную культуру, понимает процессы и знаком с командой. Но при этом успел приобрести новый опыт, новые идеи и связи. Именно поэтому многие крупные компании, например, Microsoft или Deloitte, поддерживают сообщество бывших сотрудников – «Alumni». Они не просто поддерживают связь с теми, кто ушел, а рассматривают их как потенциальных кандидатов на возвращение. Еще один интересный пример. В России один промышленный холдинг запустил проект «Письма бывшим». Действующие сотрудники отправляют письма своим бывшим коллегам со словами благодарности и напоминанием. Двери компании по-прежнему открыты. В условиях кадрового дефицита это выглядит очень логичным. Вернуть проверенного специалиста часто проще и надежнее, чем искать нового человека. Исследования показывают, что почти половина представителей поколения миллениалов готовы вернуться к бывшему работодателю, если изменятся условия работы или появятся новые возможности для развития. Резюмируем. Уходите красиво, передайте дела, поблагодарите коллег, сохраните отношения. Ведь иногда самый удачный следующий шаг – это вовсе не новая компания, а возвращение в ту, где вас уже знают, ценят и готовы снова принять.
1: Карьера на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 15:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Минсельхоз объяснил подорожание мяса птицы корректировкой цен с учетом накопившегося роста издержек производства. Как отметили в ведомстве, долгое время стоимость этой категории продуктов оставалась низкой. Сейчас цены корректируются с учетом накопившегося роста себестоимости и рыночной конъюнктуры. По данным Росстата, куриное мясо в России в августе подорожало на 15,8% в годовом выражении. Трамп планирует обсудить на встрече с Зеленским на полях Генассамблеи ООН прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, Вашингтон хочет, чтобы Москва и Киев отказались от взаимных ударов по этим объектам. Также, по его утверждению, Вашингтон обеспокоен атаками на связанные с США суда из-за украинского конфликта. Эту проблему необходимо решить. Рубио подчеркнул, что Трамп по-прежнему готов сделать все, что в его силах, чтобы прекратить украинский конфликт. Эр-Рияд возобновил работу трубопровода «Восток-Запад», который остановили 13 сентября после атаки беспилотников, сообщает Рейтер. Пока трубопровод работает с небольшой загрузкой, однако Сауди Арамко намерена увеличить прокачку до 4 миллионов баррелей в сутки. Это около 4% мирового предложения нефти. Напомню, этот маршрут позволяет Саудовской Аравии обходить Ормузский пролив. Сейм Литвы одобрил в первом чтении отказ от запрета на размещение в стране ядерного оружия. Поправки поддержали 99 депутатов, против были 13, еще 5 воздержались. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что в случае размещения ядерного оружия на своей территории Литва станет целью для российских стратегических сил. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 16 часов в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Пожар произошел сегодня в торговом центре в башкирском Стерлитамаке. Погибли 4 человека. Обстрадали по меньшей мере 8. 4 из них госпитализированы. А на данный момент пожар локализован. Марко Рубио говорит, что Дональд Трамп на сегодняшней встрече с Зеленским хочет обсудить прекращение ударов по объектам энергоинфраструктуры. Кроме того, Рубио обвинил Киев в ударах по судам, связанным со Штатами. Против законопроекта о маркетплейсах выступила ассоциация потребителей. Они считают, что правила возврата товаров при онлайн-покупке, которые предлагает Минэкономразвитие, в своих поправках могут нарушить эти самые права потребителя, причем серьезно. Эти и другие темы в нашем эфире. Госсекретарь США Марко Рубио обвинил Украину в ударах по судам, связанным со Штатами. За последние несколько месяцев несколько раз суда, связанные с США, и американские поставки нефти становились мишенями. Возможно, непреднамеренно, но, тем не менее, мишенями со стороны Украины. И этот вопрос необходимо решить, отметил Рубио в эфире Fox News. По его словам, Трамп предложит объявить мораторий на удары по украинской инфраструктуре и российской энергетике. Напомню, Зеленский говорил, что Украина прекратит удар по НПЗ России, если Россия прекратит удар по энергетике и экспорту Украины. Заявление Зеленского о готовности к прекращению огня противоречит его же недавним заявлениям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Business FM.
5: Вы знаете, господин Зеленский буквально несколько дней тому назад, выступая где-то, говорил о том, что ему нужно еще 40 дней, чтобы нанести урон российской экономике. И здесь день ото дня его заявления относительно то ли продолжения войны, то ли остановки войны, они не вяжутся друг с другом. Это первое. Второе, президент Путин и российская сторона всегда говорили о том, что мы выступаем за прочный мир, мир навсегда, а не за перемирие, которое, по сути, ничего не даст. Что касается таких заявлений Зеленского сегодня, очевидно, ситуация для Украины, как мы и говорили, ухудшается изо дня в день. И экономическая ситуация, и ситуация на фронтах, так будет продолжаться дальше. В Киеве прекрасно знают, какую ответственность нужно на себя взять и какие нужно принять решения для того, чтобы мы вышли на дорогу, которая приведет нас именно не к перемирию, а к устойчивому миру.
4: Ранее Зеленский и Макрон встретились в Нью-Йорке. Там сегодня открывается неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Французский президент заявил, что Париж поможет Киеву пережить грядущую зиму. Ожидается также встреча Трампа и Зеленского. В расписании на нее отведен 1 час. Трамп намерен оказать давление на Зеленского, чтобы тот договорился с Россией о прекращении огня по энергоинфраструктуре, пишет Guardian. Цены на дизель в США достигли рекордных уровней в 6,5 долларов за галлон. Чего добивается Москва, Киев, Вашингтон и Киев и Вашингтон, говорит гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов.
6: И Россия, и Украина с Европой входят в зимний сезон с одинаковой идеей нанесения друг другу максимального инфраструктурного ущерба. Россия считает, что она способна нанести такой ущерб ближайшей зимой Украине, что это заставит Украину принять российские условия мирного соглашения. Но и Украина, и Европейский Союз, и Великобритания уверены в том, что у них еще есть есть аргументы для того, чтобы также, в свою очередь, повлиять на позицию Москвы. Поэтому, конечно, Макрон говорит, что мы поможем Украине пережить зиму. То есть идея простая. Пусть Украина не успокаивается, пусть наносит России это инфраструктурное поражение, мы ее всячески будем подбадривать, искать деньги, оружие. Никакой сейчас склонности у сторон к компромиссу явно нет. Все заходят в зиму. А что касается Трампа, то мы тоже понимаем, что у него такая хитрая игра. Почему? Потому что, ну, если бы действительно для него ключевой задачей было бы снижение цен на дизель любыми способами и в этой связи прекращение украинских ударов по российским НПЗ, ну, он легко мог бы это сделать, он мог бы прекратить обеспечение разведданными, но мы же понимаем, что ключевая причина рекордно дорогого дизеля в США, там, а средняя цена уже за 6,5 долларов переваливает за галлон, это не российско-украинский конфликт, что бы Трамп ни говорил. Конечно, это армузский кризис, но Трамп же не может сказать своему избирателю, что он сам виноват, у него такая хитрая игра, вот он перекрыл армуз, и надо немножко потерпеть.
4: Это был Константин Симонов, глава Фонда национальной энергобезопасности. Трамп уже обсудил украинский вопрос с Макроном, а Зеленский по дороге в Нью-Йорк переговорил с главой ЦРУ Рэдклиффом. А главы США и Франции обсудили поставки перехватчиков в Украине. Переговоры прошли очень хорошо и очень конструктивно, сообщил президент Франции. Макрон заявил, что оба согласились с необходимостью помочь Киеву укрепить оборону. Четверо погибших после серьезного пожара в торговом центре Стерлитамака. По предварительной версии, произошло короткое замыкание. На видео отличивается сильный дым из окон здания. Люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись. Сейчас пожар локализован, на место прибыл глава города. 3 из 4 погибших были родными и сестрами. По информации СМИ, девушки приехали в ТЦ выбирать подарок на день рождения. Владельца этой мастерской в ТРЦ «Солнечная» Эльвира Туркменова незадолго до пожара вышла из ТЦ на улицу, а возвращаться было уже некуда.
7: Я выходила на улицу в магазин, и когда уже обратно с магазина шла, уже загорелся, я не стала заходить.
8: Я так понимаю, это площадки под аренду, да, судя по тому,
7: это
8: как
7: это торговый выглядит? Центр, да, внизу у нас продуктовый отдел, первый этаж был, второй этаж, в основном все одежда, третий этаж услуги, то есть там ногти, массаж, вот такие все сидели, репетиторы всякие.
8: А и продуктовый там... это сетевой?
7: Нет, сетевых там нет, в основном овощи, фрукты вот эти вот такие, и молочные всякие, много-много частных.
8: На видео просто видно, что очень сильный дым. Весь центр пострадал или только какая-то часть его?
7: Ну, получается, второй этаж и третий этаж.
8: Все выгорело? Ваш тоже все?
7: Ну, практически этаж, да, да, мой тоже.
8: Ой, кошмар. Ну, соответственно, потери, наверное, очень существенные.
7: Да, у кого вот поменьше этот, поменьше потери, у кого большие магазины были, там миллионами, естественно.
8: А у вас это единственное или это сеть?
7: Нет, не сеть, но у меня еще один магазин есть, но в основном товар весь мой тут был.
8: Я так понимаю, что там сейчас еще работы ведутся?
7: Да, сейчас глава города подъехал и работает по эксперты там или что-то там не смотрят. Тут ждем доступ внутрь, чтобы зайти и все, что, может, что-то уцелело взять.
8: А вот пишут про этих трех погибших сестер, у которых ателье там было. Они у вас работали, вы
7: да,
8: знаете?
7: Да, их знаем.
8: И просто не очень понятно. То есть они все-таки приехали на работу или подарок выбирать, не совсем поняла.
7: Ну, ателье Елена, она там работала.
8: А, понятно. А две сестры
7: да,
8: подъехали?
7: Сестренки, да, подъехали к ней.
4: Эльвира Туркменова, владелица одного из магазинов в сгоревшем ТРЦ. Глава Башкирии Разий Хабиров поручил проверить торговые центры после пожара в ТСК «Солнечный» в Стерлитамаке. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум более лицам. Ассоциация потребителей выступили против законопроекта Минэкономразвития о маркетплейсах. Проект в том числе меняет правила возврата товаров при онлайн-покупке. И меняет настолько сильно, что серьезно ограничивает права покупателя. Например, селлеры могут запретить возврат отдельных категорий товаров. Также покупателю нельзя будет отказаться от предоплаченного товара даже до его получения. Перечень невозвратных товаров будет утверждать правительство. Также с покупателя могут удерживаться расходы на доставку товара, от которого он отказался до передачи. Это очень серьезное ограничение не в пользу покупателей, говорит председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
9: Главная особенность дистанционной торговли, которая изначально учтена и заложена в действующем регулировании, она заключается в том, что потребитель платит свои деньги за обещание, за картинку и за текст. Он не видит товар в реальности. И именно поэтому закон предоставляет ему возможность, безусловно, без ограничения по перечням, с очень небольшими изъятиями, отказаться от такого товара. А знакомиться с ним при условии, что, конечно же, сохранен его товарный вид. То есть действующее регулирование уже сейчас запрещает потребителю взять товар, попользоваться им, поносить, способствовать тому, что там появятся какие-то загрязнения, потертости, царапины, повреждения упаковки. Все это и так уже запрещено. И такой товар не обязан принимать ни продавец, ни маркетплейс. Однако, на наш взгляд, Минэк игнорирует данные, балансированное регулирование. Игнорируется тот факт, что именно при действующем регулировании электронная торговля бурно развивается, и за последние 5 лет ее объем вырос 6.5 раз, превысив 12 триллионов рублей, и предлагается демонтировать все сбалансированные правила, по которым рынок живет. Селлеры, они страдают не от недобросовестных потребителей, а они страдают от своей безграмотности. Потому что, зная, что товар нельзя возвращать и принимать, если товарный вид утрачен, если утрачены потребительские свойства, уже сейчас есть возможность на это ссылаться, не принимая товар.
4: Олег Павлов, общественная потребительская инициатива. Селлеры же считают, что требования в законопроекте Минэкономразвития обоснованы. Нужно что-то предпринимать в связи с массовой практикой возврата почти всей заказанной одежды, например, или со случаями недобросовестного потребления, когда условно в конце декабря заказывается еле, а в начале января возвращается. По данным юристов по защите прав потребителей, на необоснованные возвраты жалуются более 60% селлеров, а в одежде доля отказов достигает 45%. Звучат предложения решить проблему не одним махом, а перекладывая ответственность на всех покупателей, а точечно. Например, через требования к сохранности товарного вида и мер против отдельных недобросовестных покупателей. Продолжает селлер, представитель компании «Белобувь» Георгий Сажин.
10: С самого начала работы на маркетплейсах мы сталкиваемся с тем, что люди заказывают и наших товаров по нескольку позиций на примерку и потом отказываются либо от части, либо вообще от всех. Часто бывает, что у разных селлеров заказывают 10, 15, 20 позиций, выкупают позицию какого-то одного селлера, наш, естественно, все идет в возврат. Платим за этот возврат мы, и, соответственно, мы это все закладываем в экономику. Как мы считаем на нашей фирме, что если каким-то образом ограничить покупателя в плане того, чтобы обязать его оплачивать логистику, как минимум обратную логистику, чтобы он на себя брал определенную долю ответственности за отказ от товара. Потому что сейчас получается так, что те, кто заказывают 1-2 позиции, например, 2 размера обуви и выкупают 1, вынуждены платить дополнительную часть цены за тех, кто занимается потребительским терроризмом. А все те, кто жалуются на то, что это уменьшит конверсию, уменьшит количество клиентов, уменьшит количество продаж, я считаю, что это неправильно, это уменьшит количество заказов, это уменьшит количество тех людей, которые заказывают ради заказа, примеряют, а потом от всего отказываются. Но если человеку действительно нужен товар, он с большей ответственностью будет подходить к вопросу выбора. Более того, мы считаем, что товар на маркетплейсах, он в принципе должен стоить дороже, чем в розничном магазине, потому что человек, он получает максимальное удобство доставки до дома, примерки рядом со своим домом, не нужно никуда ехать и так далее, и так далее. И за это можно чуть-чуть, но переплатить. В том числе и за услугу отказа от товара оплатить обратную логистику.
4: Георгий Сажин, Белобувь. В Минэкономразвитии заявили, что законопроект не ущемляет права потребителя, а выравнивает условия взаимодействия маркетплейсов и их партнеров.
11: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
1: Business FM. Инструкция по применению.
15: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
15: Особые показания.
1: Дефицит времени.
15: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
15: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
15: Исключение.
1: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
15: Консультация с врачом не требуется.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Центробанк намерен разрешить снимать наличные в банкоматах со счета цифрового рубля напрямую без необходимости их перевода на безналичный счет в банке. Об этом рассказала зампред регулятора Зульфия Кахруманова. Также она отметила, что можно будет обменивать цифровые рубли в банкомате на наличные через мобильный.

0: в результате ЧС природного, техногенного и иного характера не по вине работодателя. Федеральная антимонопольная служба предложила учитывать в тарифах расходы на безопасность электросети и восстановление объектов электросетевого хозяйства после повреждений, в том числе произошедших в 2022-2025 годах. Изменения не затронут тарифы на электроэнергию для населения. Они продолжат устанавливаться с учетом всех ограничений предельных индексов платы граждан. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: Сейчас в российской столице плюс 15 градусов. Дождь, если где-то и прекратился, в некоторых районах. Скоро начнется снова, не переживайте. А максимальная температура сегодня плюс 16. Дождь будет сильным, идти он будет, в том числе и ночью. Завтра тоже дождь, но при этом потеплее, до плюс 19 градусов. В четверг снова сильные дожди, при этом довольно тепло. Плюс 20 днем обещают. 16:16 в Москве. Все калийные удобрения уже законтрактованы, свободных запасов для американцев у Белоруссии нет, заявил Александр Лукашенко. Его заявление цитирует агентство Белта. Таким образом, Лукашенко ответил на недавнее заявление Трампа о том, что США работают над крупной сделкой по закупке удобрений у Белоруссии. Свободных объемов нет, отрезал Лукашенко на встрече с одним из министров.
3: Переговоры с американцами, как тут многие кричат, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
2: Александр Лукашенко, Дональд Трамп параметры сделки не сообщил, но отметил, что белорусский поташ, карбонат калия, будет значительно дешевле, чем канадский. Трамп назвал это отличной новостью для американских фермеров и животноводов. Штаты даже сняли санкции с Беларусь калия в марте этого года. Это один из крупнейших мировых производителей удобрений. Также на прошлой неделе из черного списка были исключены компании «Лака Краска» и концерн «Беллесбумпро». Спецпосланник американского президента Джон Коул на встрече с Александром Лукашенко в Минске сообщал, что Штаты разрабатывают механизм разморозки белорусских средств. Ранее президент Беларуси говорил, что на счетах в Ситибанк застряли примерно 44 миллиона долларов. Комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
4: Ситуация сейчас в Соединенных Штатах Америки с дефицитом удобрений очень острая, потому что, например, стоимость большого количества удобрений в США на внутреннем рынке выросла примерно в 2-2,5 раза за последние месяцы. Это сильно бьет по финансам американских фермеров. В этом году, во-первых, рекордное количество банкротств фермерских хозяйств, во-вторых, и падение урожая проявляется. То есть цифры предварительные за этот год показывают то, что урожай в Америке может оказаться минимальным за 100 лет, с 1919 года. И в этой острой ситуации, да, Трампу нужны, в общем-то, альтернативные поставщики удобрений. Их на рынке не так-то много, буквально несколько. Безусловно, мы один из крупнейших, если не крупнейший поставщик удобрений на мировой рынок. Но с нами, с Российской Федерацией, Трамп пока что договориться не может. Поэтому он прибегает снова к помощи Республики Беларусь, спрашивает официальный Минск предоставить хотя бы какие бы то ни было удобрения, которые Трампу особенно остро нужны в канун выборов. Я напомню, что до выборов остается всего лишь 45 дней. Если ему не удастся разрешить фермерский кризис, то это может привести к очень печальным последствиям для республиканской партии. Американские такие основные аграрные штаты Среднего Запада во многом будут решать исход этой предвыборной кампании. И там сейчас ситуация для республиканской партии складывается очень неприятным образом.
2: Малик Дудаков, политолог-американист. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов к большой сделке с США, но он также отметил, что странам следует обсудить вопрос возобновления работы посольств. Птицы высокого полета. Стоимость мяса курицы в России выросла в годовом выражении на 16% до 264 рублей. Индейка прибавила 15% за килограмм, почти 650 рублей. Это данные Росстата. В Минсельхозе подражание объяснили ростом издержек производства. Комментирует доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.
5: Реальные цены, очищенные от инфляции, они совсем немножко поднялись в последние пару месяцев и примерно сейчас находятся на уровне таком же, какой был в 2021 году, в 2022 году. Там есть небольшие колебания по курятине. Реальные цены вот так себя ведут. Номинальные цены – это те, которые на прилавках или оптовые цены. То есть первый ответ – то, что в стране есть инфляция, собственно, это видно. Значит, второй момент – у птицеводов дорожает корма, добавки.

0: кормовые, ветеринарные препараты, тепло, электричество, заработная плата, то есть все статьи затрат. У индейководов то же самое.
1: Что можно сделать для того, чтобы стимулировать развитие и не провоцировать рост?
0: Удешевление кредитов было и остается для сельского хозяйства критической формой поддержки. Это первый момент, это льготирование учетной ставки. Второй момент, это инфляцию снизить, чтобы рост цен на все про все просто помедленнее был или вообще стал бы просто меньше. И в-третьих, есть государством регулируемые тарифы, и, может быть, там нужно какие-то льготы для опасных с социальной точки зрения производств предусматриваться.
2: Тем временем поставки мяса птицы из Китая в Россию в августе впервые превысили российский экспорт в эту страну и составили почти 22 миллиона долларов. Растет в цене, кстати, и говядина. За первое полугодие прибавка составила плюс 16%. Тут ключевая причина структурная. Устойчивое сокращение поголовья крупного рогатого скота, отмечают эксперты. А вот оптовые цены на свинину в этом году снижались. За последние 5 лет потребление этого мяса увеличилось на треть и составляет 31 кило на человека в год. Для сравнения, говядины россияне едят не более 14 килограммов. В мультимедиа арт-музее открылась международная фотобиеннале. Это 7 выставок, 1000 фотографий и плакатов. На вернисаже лично присутствовали иностранцы, чьи работы представили в музее. Подробнее Александра Сидорова.
3: Даже в непростые времена Ольга Свиблова, директор мультимедиа-арт-музея, умудряется привозить в Россию зарубежных деятелей искусства. Приехали Роджер Бален, классик художественной фотографии, родившийся в Соединенных Штатах и живущий в ЮАР, современный немецкий фотограф Ян Шлегель и Александра Котьер, уроженка Минска, которая училась в Штатах, а живет и работает во Франции. Меня фотографии Александры, скорее похожие на рисунки, особенно тронули. В судьбе Александры Котьер Ольга Свиблова сыграла значимую роль. Они встретились на фестивале в Арле в начале нулевых. Девушка показала Свибловой свои работы, а та тут же пригласила ее участвовать в конкурсе «Серебряная камера», лауреатом которого фотограф стала в 2006-м, продолжает Александра Котьер.
4: Я помню ее звонок в июне этого года, когда она сказала, у тебя будет выставка в сентябре. Я сказала, ни за что, за такой короткий срок мы выставку не подготовим. Но в силу того, что я уже запланировала ехать в Минск к родителям, я везла чемодан работ. Поэтому большинство работ, которые я показываю в рамках этой выставки, это оригинальные принты, черно-белая ручная печать. Меня восхищает в Свибловой ее неугасимая вот эта энергия и реакция. Она говорила сейчас про Лилю Брик, которая была муза великих поэтов и людей 20 века. Я думаю, что Ольга Львовна обладает вот этим качеством вдохновлять и видеть пронзительно все интересное, что происходит и здесь, и в Европе. Это человек, которого знают в Европе, как Ольга, которая бегает на каблуках по всем ярмаркам, по всем выставкам, которую все знают, которая всех знает, несмотря на всю мою такую многонациональную образование, культуру. Мне удивительно приятно и важно делиться своими работами именно с русской публикой, потому что я выхожу из этого детства, потому что у нас у всех одно детство, потому что все, что в нашей жизни происходило, не уходит никуда.
3: Помимо проектов фотографов из-за рубежа, на фотобиеннале в мультимедиа-арт-музее есть ретроспективные выставки. Например, небольшой, но очень милый проект, посвященный Лиле Брик, россыпь деталей, из которых складывается портрет иконы стиля и музы авангарда. Архивные фото, плакаты, платок Лили со строчками из поэмы Луи Арагона, привезенные из Парижа любимые духи «Бандит» и «Джеки». Еще один из исторический экскурс, выставка «Говорящие плакаты немого кино», шедевры киноплаката 1920-30-х годов. Это экспонаты из коллекции известного адвоката Александра Добровинского. Мы поговорили с ним на вернисаже.
5: Мне всегда был интересен исключительно 20 век. Самый яркий на события, самый жесткий, самый богатый культурно, конечно. Я начал собирать плакаты, и мне показалось, что повесить их у себя дома в сравнении с западноевропейским плакатом будет еще интереснее. Западноевропейский плакат совершенно другой. Он безумно красивый. Там какая-нибудь каноническая Нормандия или Северный экспресс, которые открывают книги ар-деко, они безумно красивые. Его цель была продать. Он был очень красивый. Советский плакат был абсолютно другой. Советский плакат был признан остановить, шокировать, заставить вдуматься, увидеть и только после этого осознать, а собственно, что ты видишь и куда это тебя тянет. Смотрите на плакаты из известных фильмов и Чапаев, и «Броненосец Потемкин», «Арсенал», «Дом на Трубной». Они все созданы по принципу остановить человека, чтобы он задумался. И в этом, конечно, гениальность художников, которые работали в это время.
3: Фотобиеннале захватила мультимедиа-арт-музей до конца ноября. Таким большим проектом МАМ начинает праздновать юбилей. Музею этой осенью исполняется 30 лет. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
6: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
7: Проблема Навьюстокса. Еще месяц назад она интересовала только серьезных математиков, а за прошедшую неделю оказалась в центре скандала. На пересечении корпоративных конфликтов, IPO на триллионы долларов и этических проблем работы с искусственным интеллектом. А началось все в 98 году. Бостонский бизнесмен Лэндон Клей учредил фонд, обещающий миллион долларов за решение одной из 7 задач тысячелетия. Проблема Навьюстокса в их числе. Пока единственную задачу полностью решил российский математик Перельман, доказавший гипотезу Пуанкаре и отказавшийся от денежного приза. Математик из Университета Нью-Йорка и его коллега-сотрудник компании Anthropic в начале сентября опубликовали работы, показывающие, что они близки к решению. На следующий день свое решение представили исследователи OpenAI. По их словам, с проблемой справилась их новая модель. Она пока недоступна публике и даже не имеет официального названия. Искусственный интеллект продвинулся дальше живых математиков, но шел точно по проторенной ими дороге. Anthropic и OpenAI – конкуренты. Обе компании объявили о планах выхода на IPO, оценка превышает триллион долларов. И хотя для сотрудника Anthropic решение было частным проектом, столкновение корпоративных интересов налицо, тем более, что математики использовали в своей работе искусственный интеллект OpenAI, и система могла обучиться на их проекте. Обучалась ли? На прямой вопрос руководители компании внятного ответа не дали. В пользовательском соглашении есть лазейка. Модель вправе учиться на контенте пользователей, если это прямо не запрещено в настройках. Пока опубликовано решение лишь частного варианта проблемы. Институт Клей его не признал и числит задачу нерешенной. Сама проблема Навьюстокса остается открытой. Как и вопрос, чем и как стоит делиться с моделью, особенно принадлежащей твоему конкуренту.
6: Сумма технологий на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
8: 16:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва составила 59,68%. Об этом сообщил член ЦИК Павел Андреев. Ранее председатель Центра избиркома Элла Памфилова сообщала о явке 59,32%. Как отмечала она, подводя 21 сентября предварительные итоги прошедших выборов, это рекордная явка на выборах подобного уровня. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними прошли в России с 18 по 20 сентября. Минобрнауки подготовила новые правила приема в вузы на 2027-2028 учебный год. Физика, история и математика станут обязательными на ряде направлений. Кроме того, отменят многопрофильный конкурс. Абитуриенты смогут получить до 25 дополнительных баллов за высокий результат ЕГЭ по предмету, который не требуется для основного конкурса, а также за другие достижения. Также, согласно инициативе, магистратуре ограничат выбор 5 направлениями. Проект изменений ведомственных приказов опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов. Система «Учет нечет» при продаже бензина снова вводят в Калужской области с завтрашнего дня. Заправляться можно будет только в бак, об этом сообщил губернатор региона. Решение принято из-за локальных перебоев с поставками топлива на отдельные АЗС и очередей. Систему «Учет нечет» в Калужской области ранее вводили 15 августа и отменили 1 сентября. Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с представителями Ирана на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал CNN. По его информации, американский лидер изъявил такое желание в беседе со своими советниками. Пока переговоров с делегацией из Тегерана у Трампа не запланировано. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина пятого вечера в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. За большее число ЕГЭ сданных выпускниками, возможно, будут льготы. Минобрнауки предлагает реформу поступления в вузы. Для многих это предложение, с учетом того, что нормы могут вступить в силу уже в будущем году, оказалось сюрпризом и не всегда приятным. Правительство обнуляет плавающие экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу. Мера будет действовать пока до конца года. Как считают в Минсельхозе, это поддержит производителей и экспортеров зерновых и масличных культур в условиях перестройки и экспортной логистики. Что будет с ценами? Минус 22% за пятилетку. Книжных магазинов России становится все меньше. При этом, как говорят, книг-то меньше не покупают. Просто теперь выбирают для приобретения интернет и маркетплейсы. Эти и другие темы в нашем эфире. Из профильного конкурса, но с бонусами за большее число ЕГЭ Минобрнауки предлагает реформировать процедуру поступления в вузы уже со следующего года. А что именно может поменяться и сильно ли это ударит по абитуриентам и их родителям? Об этом Сергей Гордеев.
9: Чем больше сдадим, тем лучше. Примерно так, вероятно, будут рассуждать старшеклассники, глядя на идеи Миноборнауки. Ведомство предлагает поощрять за активность. Для тех, кто сдает больше ЕГЭ, чем требуется для конкурса, хотят придумать систему бонусов. Набрал 60 баллов и больше по математике, физике, химии, информатике или биологии, но не используешь их при поступлении, получай плюс 25 баллов. Солидная прибавка, но справедливая ли, учитывая, что многие еще с 9 класса целенаправленно готовят 3 предмета для поступления. Довольно неприятно в год окончания школы узнать, что появляется смысл еще и в 4-м экзамене. И многие школьники, не дожидаясь нововведений, уже набирают как можно больше ЕГЭ. Так надежнее, рассказывает москвичка Юлия, у которой дочь учится в 10-м классе.
10: Она хочет сдавать английский, и так как она в гуманитарном, она еще хочет сдавать профильную математику, то есть это тоже допустимо, чтобы у нее был больше выбор для того, куда подаваться. Дальше 4-й предмет пока думает, какой сдавать. Но это подстраховка, опять же, да, потому что мы тоже не знаем к концу учебного года, как вузы пересмотрят свои отношения в том или ином направлении, что-то изменится. Лучше, конечно, иметь больше вариативности. А чтобы иметь больше вариативности, нужно готовиться к большим количествам предметов.
9: Другая идея Минобра – отменить многопрофильные конкурсы в вузах. Это когда подаешь документы не на одну специальность, а на группу направлений. Так больше шансов поступить, но из-за полуслепого жребия мотивация таких студентов невысокая. В ведомстве, видимо, это заметили и решили вернуть, как было когда-то, чтобы абитуриенты соревновались за места на конкретные специальности. Кстати, соревноваться между собой им тоже придется иначе. В битве олимпиадников и стабальников могут быть новые правила игры. Без испытаний предлагают зачислять только победителей олимпиад, а не всех призеров, как сейчас. Инициатива понятная, но важно не выплеснуть вместе с водой еще и ребенка. Иными словами, не убить интерес к школьным олимпиадам. Говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин.
11: Проблема, на мой взгляд, немножко гипертрофировано, преувеличено. И эта проблема фигурировала всего в нескольких вузах на отдельных специальностях. С точки зрения приема победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников ничего не меняется. Это наша главная олимпиада. С точки зрения перечневых олимпиад, без вступительных экзаменов принимать только победителей, а призеров давать 100 баллов, ну, в какой-то мере это сократит количество ребят в целом, которые поступают с результата олимпиад. Я очень надеюсь, что это не приведет к снижению числа участников олимпиад.
9: Еще планируют ужесточить требования к профильным предметам. Число направлений, где физика будет обязательной, вырастет с нынешних 25 до 37. Похожая история с математикой. А вот экзамен по истории станет обязательным даже там, где вузы раньше могли выбирать между ней и обществознанием. Комментирует доктор технических наук, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
12: Руководители системы образования уже несколько лет назад определились, что математика и физика должны быть обязательными предметами технических и инженерных специальностей. Что касается истории, которую вводят место обществознания, это тоже было объявлено. Я думаю, что в ближайшие годы обществознание почти исчезнет из перечня вступительных испытаний. Обществознание оставили только в старшей школе, поэтому немножечко обществознание, скажем так, задвигается.
9: Важное сообщение и для семейного бюджета. В сфере платного обучения могут разрешить использовать мат-капитал и образовательные кредиты, а еще, вероятно, введут обязательную предоплату за первый семестр. Все для того, чтобы выбор поступающих был более осознанным, говорят в Министерстве образования и науки. Сейчас ведомство открыто к предложениям и до 5 октября собирает обратную связь. Впрочем, точная картина прорисуется лишь к середине января, когда все вузы страны обязаны разместить новые правила приема. А до тех пор терпеливо замерли в ожидании примерно 600 тысяч 11-классников, а также их родители. Сергей Гордеев, Алексей Швецов, Бизнес ФМ.
2: Правительство обнулило плавающие экспортные пушлины на пшеницу, ячмень и кукурузу. Мера будет действовать до конца года. Как отметил Минсельхоз, это поддержит производителей и экспортеров зерновых и масличных культур в условиях перестройки экспортной логистики. При этом экспорт сейчас ограничен, а решение об обнулении пошлин планировалось раньше, говорит эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
13: Решение правительства ожидаемо и принципиально оно было принято на заседании профильной подкомиссии правительства еще в августе этого года. Я бы сказал, эта мера даже запоздала, потому что мы ожидали, как обещал Минсельхоз, ее реализации с начала сентября. Эта мера предпринята в период максимальной активизации возможного экспорта пшеницы, далее подсолнечного масла, по мере сбора урожая 2026 года. Я напомню, что урожай пшеницы в основном собран на 80-90%, и сейчас у нас на пороге начало сбора поздних агрокультур, масличных, во главе с подсолнечником, а соответственно выработка больших объемов подсолнечного масла на экспорт. Поскольку экспортные каналы основные заблокированы, это Азово-Черноморский бассейн, через терминалы которого осуществлялось 80% ежегодно в среднем экспорта подсолнечного масла и пшеницы, то мера достаточно позитивна в плане снятия дополнительной финансовой нагрузки с российских экспортеров зерна прежде всего, а через них и часть финансовой нагрузки с продающих пшеницу, то есть сельхозпроизводителей и фермеров. Другое дело, что, конечно, фундаментально проблема низкого экспорта мера не решает, потому что пропускная способность альтернативных маршрутов, это Каспий, это Балтика, это отчасти через Китай, да, немножко Дальний Восток, она за один день не решается, конечно, решается месяцами и годами. Но какая-то дополнительная передышка, конечно, будет. Сейчас любая копейка, любая 1000 рублей за тонну, она не лишняя для участников рынка, как для экспортеров, так и для сельхозпроизводителей.
2: Николай Лычев, мастерская агротрендов. Как отметил Минсельхоз, сейчас идет перестройка экспортных маршрутов, ведомство регулирует экспортные пошлины, а также прорабатывает другие меры для финансовой устойчивости аграриев. Книжных магазинов в России становится меньше. За последние 5 лет их число в российских городах-миллионниках сократилось на 22%. По данным 2GIS, сейчас их осталось чуть меньше 2000. Только за последний год количество магазинов упало на 10%. При этом книги россияне покупать не перестали. Все чаще они заказывают их через интернет и маркетплейс. Книжным магазинам в их классическом понимании практически нереально конкурировать с маркетплейсами, говорит Владимир Кашин. Некоторое время назад он сам перешел из офлайн-торговли книгами в онлайн.
14: Ушел в онлайн по определенной причине, что это на тот момент было прямо выгодно. Выгодно в том плане, что у тебя сразу же расширяется аудитория покупателей, причем достаточно серьезно на всю страну. В то же самое время уменьшаются затраты на фонд оплаты труда, на аренду магазина. Но опять же со временем маркетплейсы повышают свои ставки. И сейчас в целом, если посмотреть, то иногда даже в офлайн продаже книг цены будут сопоставимы с тем, что продается на маркетплейсах. С точки зрения покупателя, то, конечно, это удобно. Ты посмотрел, все новиночки тут же увидел от всех издательств, выбрал по цене, которая тебе более интересна, по доставке, как быстро можно получить. Я думаю, что это и убивает офлайн-магазины. Это скорость доставки, место доставки, цены. Все равно они так или иначе ниже. И для того, чтобы выжить магазинам офлайн, им нужно предоставлять какие-то дополнительные услуги, кроме как просто тупо продажи книжек. И поэтому перспективы офлайн-магазинов, на мой взгляд, если они будут оставаться в своем сегменте просто продажи книг, то они очень печальные, и я думаю, в лучшем случае там останутся какие-нибудь там крупные игроки.
2: Владимир Кашин, продавец. В Москве ситуация отличается от других городов-миллионников. За 5 лет количество книжных магазинов здесь сократилось только на 4%. Впрочем, вся эта статистика не дает полную картину по закрытиям и открытиям книжных, отмечается основательница семейного книжного магазина «Пархоменко» в Москве Анна Пархоменко.
15: Читая город, он закрывается на одном месте, условно открывается в другом месте, это все учитывается. Закрытие маленьких независимых книжных, как мы, площадью 50 квадратов, оно тоже, конечно, происходило, но открывается немного новых. Поэтому сокращение, мне кажется, здесь за счет закрытия магазинов в сетях, просто с тем, как мы пытаемся выжить, за счет того, что все любят маленькие проекты, люди ходят к людям, что у нас авторский индивидуальный подбор. Мы среди всего многообразия книг приводим какие-то маленькие, небольшие, где тираж всего 100-300 экземпляров. Как владельцы, мы не боремся с маркетплейсами или с ценообразованием. Например, за 8 лет, что бы ни происходило, пандемия, ковид, закрытие магазинов, мы никогда не повышали свою наценку. Сейчас книги стали дороже за счет того, что они стали дороже в издательствах. И, возможно, кстати, вот хороший выход для магазинов, не знаю, кофеен и так далее, это больше делать встреч с авторами, тоже как вариант того, что люди приходят в магазин как пространство.
2: Книжные магазины стали местом импульсивных покупок, куда теперь идут скорее за атмосферой и впечатлениями. Говорит Анастасия Колесник, директор книжного магазина «Озеро», который, кстати, вопреки статистике, открылся в столице в центре в июле.
16: Люди приходят за атмосферой, за всем, что сопровождает покупку книги, за интерьером, и тактильностью, и общением, и, в общем, за всем контекстом, который вокруг книги строится. Цена, безусловно, всегда важна, это важнейший фактор. Скорее всего, когда речь идет о покупке в интернет-магазине или в маркетплейсе, речь идет о покупке книги, которую ты целенаправленно ищешь, что есть возможность сравнить цены и выбрать наиболее подходящую, и посчитать доставку, и понять, как тебе наиболее выгодно получить эту книжку. А когда ты приходишь книжный магазин – это место случайных встреч, кроме как специального похода за конкретной книжкой. Это еще место, которое расширяет просто кругозор. Ты можешь уйти с тем, чего ты и не планировал брать, найти это все. И, конечно, здесь это скорее импульсивные покупки по наитию, от вдохновения.
2: По данным Ассоциации книгораспространителей и журнала «Книжная индустрия» в первом полугодии этого года, оборот книжной розницы снизился более чем на 5% год-году, а продажи в штуках упали почти на 16%. Посещаемость магазинов снизилась на 13%, выросла только средняя цена книги, практически на 13% до 615 рублей.
6: Прямо сейчас.
2: А у нас тут примечательное довольно событие. Индекс Мосбиржи поднялся до отметки 2300 пунктов. Впервые с 16 сентября сейчас индекс прибавляет, ну, без малого 2%. Индекс РТС 861 пункт. Ну, а рубль, кстати, падает сейчас к юаню на 0,5%. 12,56.
6: Реклама. Вы чувствуете это?
17: С первого прикосновения. Натуральный камень и ценные породы дерева в авторской отделке клубного дома «Веспер Погодинская» в Хамовниках. Всего 64 резиденции и панорамные пентхаусы с прямыми видами на Новодевичий монастырь. В каждой квартире просторные гардеробные с окнами, сервисные зоны для персонала и невидимые инженерные системы для безупречного комфорта. «Веспер Погодинская». Искусство безупречного исполнения. Заслуживая ДАО и за компанию «Русский капитал». Проектная декларация на nash.dom.rf.
6: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Валюты.
18: Кина, валюта Папуа Новой Гвинеи, была введена в обращение в 1975 году, после обретения страной независимости от Австралии. В период колонизации в стране были в ходу и австралийские доллары, и британские фунты, и немецкие марки. Кина, в переводе с одного из местных наречий, означает «плата за еду», в несколько раз дешевле доллара США.
6: Валюты на Бизнес FM. Компании и корпорации.
19: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
20: Отчеты и планы.
19: Marketplace M-Video начал регистрацию новых ПВЗ под собственным брендом в Москве, Мособласти, Санкт-Петербурге и других регионах. Сеть также обновила требования к открытию пунктов выдачи заказов. Теперь необходимо провести минимальное оформление входной группы и обучить персонал. До согласования заявки на регистрацию специалисты компании проверяют локацию и документы на помещение. В госмессенджере Макс появился сервис для поиска грантов. Мини-приложение «Портал грантов» объединяет информацию об актуальных мерах поддержки и дает пользователям возможность подобрать подходящие гранты в разных сферах. Поиск можно фильтровать по категории, аудитории, региону, сумме и сроку подачи заявки. Позднее на портале появится и поиск, и помощник для подготовки заявки. Wildberries в тестовом режиме запустила собственный сервис такси в Армении. На первом этапе им смогут воспользоваться сотрудники и партнеры маркетплейса, а также те, кто подаст заявку в лист ожидания. Армения стала четвертой страной, где заработал сервис Wildberries такси. Ранее он запустился в Беларуси, Узбекистане и Кыргызстане. О запуске сервиса в России пока не сообщалось. Тем не менее, весной Wildberries купила агрегаторы CityMobile, таксовичков и грузовичков. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: 16:46 в российской столице. Крупные ритейлеры заинтересовались сегментом ресейла одежды. На это обращает внимание Wall Street Journal. Такие отделения открывают H&M, Banana Republic и другие крупные сети. Продолжит Ольга Кашинская.
19: H&M в своих ресейл-сторах предлагает очень разнообразные позиции, в том числе от премиальных брендов. Banana Republic продает собственные коллекции 70-х, 80-х и 90-х годов прошлого столетия. Американский бренд Reformation наряду с собственными коллекциями также продает вещи люксовых марок. По мнению экспертов, такой интерес крупных ритейлеров к ресейлу говорит о том, что этот сегмент перестает быть нишевым. Подержанные вещи ритейлеры кокетливо называют pre-loved. Дословно это можно перевести как «ранее любимый». Так они пытаются избежать термина second-hand. Хотя бывшая в употреблении одежда уже давно перестала восприниматься как маргинальный выбор. Этот рынок растет вдвое, а то и втрое быстрее, чем традиционный ритейл одежды. Ожидается, что к 2028 году объем индустрии секонд-хендов достигнет 350 миллиардов долларов. Как чаще всего и бывает, причины такой востребованности стоит искать в экономике, объясняет директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов.
21: Сейчас очень большая проблема на рынке одежды у ритейлеров в Европе, в Америке. Из-за инфляции, из-за того, что цены растут буквально на все, и одежда не исключение. В пирамиде потребления люди прежде всего будут экономить на том, что им меньше нужно, чем базовые потребности. И одежда попадает в то, на чем можно экономить. И, конечно же, еще одна хитрость ритейлера в том, что он не будет мешать новую коллекцию с предыдущими коллекциями. Но они будут мешать в одном магазине новую коллекцию с товарами секонд-хенда. Поэтому продажи этого секонд-хенда не будут влиять на основной хлеб ритейлера, то есть на новую коллекцию. БУ вещи не всегда дешевле новых, и здесь нужно разграничивать массовый секонд-хенд и премиальный секонд-хенд. На премиальный секонд-хенд всегда будет покупатель, который будет платить больше, чем он купит в магазине массового сегмента.
19: Премиальный сегмент ресейла действительно стоит особняком и совершенно не гарантирует более выгодных цен. На популярной российской ресейл-платформе Oskelly, например, цены измеряются сотнями тысяч рублей. Как ранее рассказывала Business FM, многие винтажные вещи специально завозятся в Россию с европейского и американского российского рынка. Процветает и продажа ценных люксовых позиций и собственных коллекций. О причинах востребованности ресейла рассуждает бизнес-консультант по управлению продажами и стратегии развития в фэшн-ритейле Дания Ткачева.
1: В России они, я бы сказала, совершенно другие, не те, которые являются драйвером на западном рынке. В России в первую очередь я бы поставила экономику. Потребитель стал гораздо внимательнее к цене, а ресейл позволяет получить классный продукт по более доступной цене. Второй важный фактор – это наше санкционное кольцо, которое сжимается вокруг России, и невозможность получить, во-первых, люксовые бренды, стоимость которых в доставке дороже 300 евро. Да и, в принципе, не все международные бренды в России сейчас можно получить. И секонд-хенд позволяет получить доступ фактически к такому продукту. Здесь сошлись экономия, доступ к брендам и изменение самого отношения к поддержанным вещам.
19: В пользу БУ одежды говорят и другие факторы. На Западе, например, играет роль забота об окружающей среде и тренд на осознанное потребление. Хотя в России так мыслят скорее меньшинство, считают эксперты. Кроме того, есть и такой фактор, как цикличность моды и возврат к эстетике 90-х и нулевых, к которой обращается все больше молодых людей. А куда идти собирать винтажный образ, как не в секонд? Впрочем, все это не сравнится с банальным снижением покупательной способности. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: В Сингапуре люди начали платить за чтение книг. Об этом сообщает Guardian. Госпрограмму запустил Национальный библиотечный совет. Отчитываться о чтении нужно будет на сингапурском правительственном портале. Чтобы получить один сингапурский доллар, это примерно 65 рублей, нужно будет совершить 50 сеансов чтения длительностью не более 15 минут. При этом отчитываться можно только об одном сеансе за день. А так что особо заработать на чтении не получится. Цель программы – сформировать у граждан привычку читать книги. Мы спросили российских учителей, как они оценивают меры, принятые в Сингапуре, и как вообще можно привить любовь к чтению.
20: Преподаватель русского языка школы «Интеллектуал», член Совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
22: Во-первых, если это только начало эксперимента, то надо подождать, чем он закончится. Главный способ, который был бы действенным, и который, например, был действенным в Советском Союзе, чтобы люди читали массово, это было уникальное в мире явление. Это то, что у людей было после работы достаточно много свободного времени. Люди вынуждены думать прежде всего о заработке. Как где-нибудь перехватить еще денег, найти подработку. Во-вторых, никто не доказал. Нет исследований, которые говорят, что именно сейчас люди стали читать меньше. И дети не стали читать меньше. Они стали читать, может быть, другое, но вот они читают. Если бы они не были еще перегружены гонкой по поступлению в институт, гонкой по поступлению в 10 класс. Если бы они не жили все время в ситуации стрессовой конкуренции, тогда у них было бы время больше для чтения.
20: Заслуженный учитель России, преподаватель русского языка и литературы Свято-Георгиевской гимназии в Красногорске Татьяна Филина.
23: Чтобы прививать любовь к чтению, по-моему, многие способы хороши. Сингапур много делает для своего образования. У них одна из самых лучших систем образования. И мы когда-то были страной самой читающей в мире, да, но сейчас, увы, это не так. Конечно, школа многое может сделать для того, чтобы как-то прививать детям любовь к чтению, хотя скептиков тут довольно много на эту тему. Но все-таки мне кажется, что самое это главное – это вот семья. Я, например, знаю много семей, правда, у них много детей, многодетные семьи, где до сих пор существует домашнее чтение вечернее, когда они читают книги все вместе. Конечно, одного государства, наверное, маловато будет. И не все в конечном итоге сводится только к поощрению. Но как начальный этап, если все уже настолько критично, наверное, вполне себе рабочий. Может быть, нам тоже что-то такое неплохо было бы вести, потому что дети, к сожалению, читают мало и из-под палки.
20: Репетитор по французскому и литературе из Москвы Полина.
24: Я считаю, что это не самый лучший способ, потому что любовь к чтению за деньги купить нельзя. Наоборот, такими действиями у людей развивается желание жульничать, сотрудничать, оставить подольше экран открытым для того, чтобы зарегистрировать несколько минут чтения. И, к сожалению, обычно это все превращается больше в рутину, но не в желание больше читать. Сейчас молодежь в основном ориентируется на аудиовизуальный способ восприятия информации, поэтому подойдут театрализованные постановки, фильмы, аудиокниги, сериалы, которые сняты по книгам. Также современная молодежь часто смотрит инфлюенсеров и видеоблогеров в интернете, и было бы отлично, если бы они через игровую форму прививали интерес к чтению.
2: Пилотное тестирование системы по вознаграждению за чтение проводится в Сингапуре с 6 октября по 31 декабря. Сама эта государственная программа по прививанию любви к чтению рассчитана на 5 лет.
0: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
3: Застройщик ОСЗ регион Инвест 52. Проектная декларация на сайте наш.ру.рф.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Stick your oar in. Буквально с английского это означает «вставить свое весло». Иногда бывает, что в сугубо деловой разговор вмешивается посторонний человек, чтобы выразить свое мнение. Как правило, в предмете разговора он не разбирается, попытки вывести его из беседы игнорирует и продолжает настойчиво давать советы. Вот это и называется «stick your oar in». В России бы сказали «вставить свои 5 копеек». Срочные переводы на «Бизнес FM».
0: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Космические и природные мотивы. Вот что лежит в основе архитектурного облика ЖК «Начало» на Красной Пресне, о котором мы говорим на этой неделе. Представьте себе росток, способный пробить мертвый асфальт мегаполиса. Представьте формирующийся кристалл или ракету на стартовой площадке. Почувствуйте в груди легкий восторг первооткрывателя, и ваше настроение будет созвучно архитектуре комплекса. Он и правда будто готов оторваться от Земли и перенестись в космическое завтра, забрав с собой на память небо, реку, город, которые отражаются в его стеклянных фасадах. Впрочем, в отличие от своих собратьев с Байконура и Плесецка, космический корабль «Начало», хоть и является доминантой территории, к соседям относится с большим уважением. Каждый квадратный метр Красной Пресни – это память Москвы. И потому девелопер, компания «Донстрой», сознательно отказала проекту в явном архитектурном превосходстве. В итоге новый городской ансамбль, состоящий из 8 разноэтажных корпусов, почти бесшовно войдет в историческую застройку. И использование натурального камня в облицовке не просто удобство или дань моде. Теплая, тактильно приятная каменная основа визуально, эмоционально сближает современный комплекс со старой Москвой. А вот дворы «Начало» – настоящая градостроительная новинка. Принцип «детская площадка плюс скамейка» проект предложил напрочь забыть. А с собой в будущее взять игровой «Млечный путь» со специальным детским оборудованием, созерцательно-отдыхательный космический сад с его зеленой гостиной, динамично-спортивный метеоритный сад, не просто 3 двора, 3 концепции, 3 ландшафта, 3 территории, на которых интересно в любом возрасте, в любое время года, в любом настроении. Теперь путешествие между мирами – реальность, а когда-то казалось недостижимой мечтой. Это тоже было начало. Продолжим.
0: Недвижимость на «Бизнес FM». Наизусть. Зигмунд Фрейд.
7: Быть абсолютно честным с самим собой – хорошее упражнение.
0: Наизусть. На «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
25: 16:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Россия обнулила экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу до конца года. Мера должна поддержать производителей и экспортеров на фоне перестройки экспортной логистики, сообщили в Минсельхозе. Для подсолнечного масла и шрота пошлины также ограничат уровнем августа не более 7748 рублей за тонну масла и 312 рублей за тонну шрота. Ведомство эксперты рассчитывают, что решение снизит издержки участников рынка, сделает условия продажи продукции более предсказуемыми и поддержит экспорт. Россия на заседании Совбеза ООН 23 сентября подробно выскажется о задачах СВО и поднимет проблему нацификации Украины. Об этом ТАСС сообщил глава Департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов. Также, по его словам, будет обсуждаться тема учета прав русских и русскоязычных людей на Украине. Первая российская вакцина против вируса папилломы человека Цигардекс выпущена в гражданский оборот. Партия в 30 тысяч доз поступит в медучреждение в конце сентября. До конца года будет произведено 600 тысяч доз препарата, рассказал гендиректор компании-производителя «Нанолек» Евгений Баринов. По его словам, раньше российский рынок полностью зависел от зарубежных поставок, а появление собственного производства позволяет переломить тенденцию и гарантировать людям надежную защиту от опасных типов ВПЧ. Церемония вручения премии «Золотая маска» 33-го сезона пройдет в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия. Город, который примет премию в следующем году, определили на заседании секретариата Союза театральных деятелей России путем голосования. Проведением церемонии «Золотой маски» в Челябинске станет одним из крупных событий программы города в статусе культурной столицы России 2027 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17 часов в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Пожар произошел в торговом центре в Стерлитамаке. Погибли 4 человека, в том числе 3 родных сестры. А 8 человек пострадали. Судя по всему, причиной возгорания стали неисправности с электропроводкой. Дональд Трамп заявил, что России надо отыскать способ решить украинский кризис. «Разберитесь с войной», — сказал Трамп, направляясь на Генассамблею ООН. А в ответ на вопрос журналиста ранее глава Госдепа Рубио сказал, что американский президент хочет обсудить с Зеленским сегодня прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Ассоциация потребителей выступили против законопроекта о маркетплейсах. Поправки от Минэкономразвития, по мнению этих самых ассоциаций, серьезно ограничат права покупателей при возврате товаров при онлайн-покупках. А в чем суть претензий? Все подробности в ближайшее время. Три погибших после серьезного пожара в торговом центре Стерлитамака. Пострадали 8 человек. По предварительной версии, произошло короткое замыкание. На видео от очевидцев сильный дым из окон здания. Люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись. Сейчас пожар локализован на месте. Глава города. 3 из 4 погибших были родными сестрами. По информации СМИ, девушки приехали в ТЦ выбирать подарок на день рождения матери. Владелец этно-мастерской в ТРЦ «Солнечный» Эльвира Туркменова незадолго до пожара вышла из ТЦ на улицу, а возвращаться было уже некуда.
9: Я выходила на улицу в магазин, и когда уже обратно с магазина шла, уже загорелся, я не стала заходить.
10: Я так понимаю, это площадки под аренду, да, судя по тому,
9: это
10: как
9: это торговый выглядит? Центр, да, внизу у нас продуктовый отдел, первый этаж был, второй этаж, в основном все одежда, третий этаж, услуги, то есть там ногти, массаж, вот такие все сидели, репетиторы всякие.
10: А и продуктовый там... это сетевой?
9: Нет, сетевых там нет, в основном овощи, фрукты вот эти вот такие, и молочные всякие, много-много частных.
10: На видео просто видно, что очень сильный дым. Весь центр пострадал или только какая-то часть его?
9: Ну, получается, второй этаж и третий этаж.
10: Все выгорело? Ваш тоже все?
9: Ну, практически та же, да, да, мой тоже.
10: Ой, кошмар. Ну, соответственно, потери, наверное, очень существенные.
9: Да, у кого вот поменьше этот, поменьше потери, у кого большие магазины были, там миллионами, естественно.
10: А у вас это единственное или это сеть?
9: Нет, не сеть, но у меня еще один магазин есть, но в основном товар весь мой тут был.
10: Я так понимаю, что там сейчас еще работы ведутся?
9: Да, сейчас глава города подъехал и работает пока. эксперты там или что-то там не смотрят. Тут ждем доступ внутрь, чтобы зайти и все, что, может, что-то уцелело взять.
10: А вот пишут про этих трех погибших сестер, у которых ателье там было. Они у вас работали, вы знаете?
9: Да, их знаем.
10: И просто не очень понятно. То есть они все-таки приехали на работу или подарок выбирать, не совсем поняла.
9: Ну, ателье Елена, она там работала.
10: А, понятно. А две сестры подъехали?
9: Сестренки, да, подъехали к ней.
2: Эльвира Туркменова, владелица одной из мастерских в сгоревшем ТЦ. Глава Башкирии Разий Хабиров поручил проверить торговые центры после пожара в ТСК «Солнечный» в Стерлитамаке. МСК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Глава Госдеп США Марко Рубио обвинил Украину в ударах по судам, связанным со Штатами. За последние несколько месяцев несколько раз суда, связанные с США, и американские поставки нефти становились мишенями. Возможно, непреднамеренно, но, тем не менее, мишенями со стороны Украины этот вопрос необходимо решить, отметил Рубио в эфире Fox News. А по его словам, Трамп предложит объявить мораторий на удары по украинской инфраструктуре и российской энергетике. Напомню, Зеленский говорил, что Украина прекратит удар по НПЗ России, если Россия прекратит удары по энергетике и экспорту Украины. Заявление Зеленского о готовности к прекращению огня противоречит его же недавним заявлениям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос бизнес-ФМ.
11: Знаете, господин Зеленский буквально несколько дней тому назад, выступая где-то, говорил о том, что ему нужно еще 40 дней, чтобы нанести урон российской экономике. И здесь день ото дня его заявления относительно то ли продолжения войны, то ли остановки войны, они не вяжутся друг с другом. Это первое. Второе, президент Путин и российская сторона всегда говорили о том, что мы выступаем за прочный мир, мир навсегда, а не за перемирие, которое, по сути, ничего не даст. Что касается таких заявлений Зеленского сегодня, очевидно, ситуация для Украины, как мы и говорили, ухудшается изо дня в день. И экономическая ситуация, и ситуация на фронтах, так будет продолжаться дальше. В Киеве прекрасно знают, какую ответственность нужно на себя взять и какие нужно принять решения для того, чтобы мы вышли на дорогу, которая приведет нас именно не к перемирию, а к устойчивому миру.
2: Это был Дмитрий Песков. Ранее Зеленский и Макрон встретились в Нью-Йорке. Там сегодня открывается неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Французский президент заявил, что Париж поможет Киеву пережить грядущую зиму. Ожидается встреча Трампа и Зеленского. В расписании на нее отвели час. А Guardian ранее писал, что Трамп намерен оказать давление на Зеленского, чтобы тот договорился с Россией о прекращении огня в энергетической сфере. Чего добиваются Москва, Киев и Вашингтон, говорит гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов.
12: И Россия, и Украина с Европой входят в зимний сезон с одинаковой идеей нанесения друг другу максимального инфраструктурного ущерба. Россия считает, что она способна нанести такой ущерб ближайшей зимой Украине, что это заставит Украину принять российские условия мирного соглашения. Но и Украина, и Европейский Союз, и Великобритания уверены в том, что у них еще есть аргументы для того, чтобы также, в свою очередь, повлиять на позицию Москвы. Поэтому, конечно, Макрон говорит, что мы поможем Украине пережить зиму. То есть идея простая. Пусть Украина не успокаивается, пусть наносит России это инфраструктурное поражение, мы ее всячески будем подбадривать, искать деньги, оружие. Никакой сейчас склонности у сторон к компромиссу явно нет. Все заходят в зиму. А что касается Трампа, то мы тоже понимаем, что у него такая хитрая игра. Почему? Потому что, ну, если бы действительно для него ключевой задачей было бы снижение цен на дизель любыми способами и в этой связи прекращение украинских ударов по российским НПЗ, ну, он легко мог бы это сделать. Он мог бы прекратить обеспечение разведданными. Но мы же понимаем, что ключевая причина – рекорд на дорогого дизеля в США, там, а средняя цена уже за 6,5 долларов переваливает за галлон, это не российско-украинский конфликт, что бы Трамп ни говорил. Конечно, это Армузский кризис, но Трамп же не может сказать своему избирателю, что он сам виноват, у него такая хитрая игра, вот он перекрыл Армуз, и надо немножко потерпеть.
2: Константин Симонов. Трамп уже обсудил украинский вопрос с Макроном, а Зеленский по дороге в Нью-Йорк переговорил с главой ЦРУ Рэдклиффом. Главы США и Франции обсудили поставки перехватчиков в Украине. Переговоры прошли очень хорошо и очень конструктивно, сообщил президент Франции. Макрон заявил, что оба согласились с необходимостью помочь Киеву укрепить оборону. Ассоциации потребителей выступили против законопроекта Минэкономразвития о маркетплейсах. Проект в том числе меняет правила возврата товаров при онлайн-покупке. И меняет настолько сильно, что серьезно ограничивает права покупателей. Например, селлеры могут запретить возврат отдельных категорий товаров. Также покупателю нельзя будет отказаться от предоплаченного товара даже до его получения. Перечень невозвратных товаров будет утверждать правительство. Также с покупателем могут удерживаться расходы на доставку товара, от которого он отказался до передачи. Это очень серьезное ограничение не в пользу покупателей, говорит председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
13: Главная особенность дистанционной торговли, которая изначально учтена и заложена в действующем регулировании, она заключается в том, что потребитель платит свои деньги за обещание, за картинку и за текст. Он не видит товар в реальности. И именно поэтому закон предоставляет ему возможность, безусловно, без ограничения по перечням, с очень небольшими изъятиями, отказаться от такого товара. А ознакомиться с ним при условии, что, конечно же, сохранен его товарный вид. То есть действующее регулирование уже сейчас запрещает потребителю взять товар, попользоваться им, поносить. А, собственно, тому, что там появятся какие-то загрязнения, потертости, царапины, повреждения упаковки. Вот все это и так уже запрещено. И такой товар не обязан принимать ни продавец, ни маркетплейс. Однако, на наш взгляд, Минэк игнорирует данные балансированное регулирование. Игнорируется тот факт, что именно при действующем регулировании электронная торговля бурно развивается, и за последние 5 лет ее объем вырос в 6.5 раз. Превысит 12 триллионов рублей. И предлагается демонтировать все сбалансированные правила, по которым рынок живет. Селлеры, они страдают не от недобросовестных потребителей, а они страдают от своей безграмотности. Потому что, зная, что товар нельзя возвращать и принимать, если товарный вид утрачен, если утрачены потребительские свойства, уже сейчас есть возможность на это ссылаться, не принимая товар.
2: Олег Павлов, общественная потребительская инициатива. Селлеры же считают, что требования в законопроекте Минэкономразвития обоснованы. Нужно что-то предпринимать в связи с массовой практикой возврата почти всей заказанной одежды. Например, или со случаями недобросовестного употребления, когда условно в конце декабря заказывается еле, а в начале января возвращается. По данным юристов по защите прав потребителей, на необоснованные возвраты жалуются более 60% селлеров, а в одежде доля отказов достигает 45%. Озвучают предложение решить проблему не одним махом, перекладывая ответственность на всех покупателей, а точечно. Например, через требования к сохранности товарного вида и мер против отдельных недобросовестных покупателей. Продолжает селлер, представитель компании «Белобувь» Георгий Сажин.
14: С самого начала работы на маркетплейсах мы сталкиваемся с тем, что люди заказывают и наших товаров по нескольку позиций на примерку и потом отказываются либо от части, либо вообще от всех. Часто бывает, что у разных селлеров заказывают 10, 15, 20 позиций, выкупают позицию какого-то одного селлера, наш, естественно, все идет в возврат. Платим за этот возврат мы, и, соответственно, мы это все закладываем в экономику. Как мы считаем на нашей фирме, что если каким-то образом ограничить покупателя в плане того, чтобы обязать его оплачивать логистику, как минимум обратную логистику, чтобы он на себя брал определенную долю ответственности за отказ от товара. Потому что сейчас получается так, что те, кто заказывают одну-две позиции, например, 2 размера обуви и выкупают одну, вынуждены платить дополнительную часть цены за тех, кто занимается потребительским терроризмом. А все те, кто жалуются на то, что это уменьшит конверсию, уменьшит количество клиентов, уменьшит количество продаж, я считаю, что это неправильно. Это уменьшит количество заказов. Это уменьшит количество тех людей, которые заказывают ради заказа, примеряют, а потом от всего отказываются. Но если человеку действительно нужен товар, он с большей ответственностью будет подходить к вопросу выбора. Более того, мы считаем, что товар на маркетплейсах, он в принципе должен стоить дороже, чем в розничном магазине, потому что человек, он получает максимальное удобство доставки до дома, примерки рядом со своим домом, не нужно никуда ехать и так далее, и так далее. И за это можно чуть-чуть, но переплатить. В том числе и за услугу отказа от товара оплатить обратную логистику.
2: Георгий Сажин, Белобувь. Минэкономразвития заявили, что законопроект не ущемляет права потребителей, а выравнивает условия взаимодействия маркетплейсов и их партнеров.
6: Реклама.
15: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Деньги.
18: В России в банкоматах с функцией приема денег используются специальные кассеты. Полученные купюры хранятся в них до тех пор, пока не попадут в службу инкассации банка. Между тем, уже более 10 лет существуют банкоматы с функцией «Cash Recycling», которая может получить деньги от одного клиента и тут же выдать их другому клиенту банка. Таким образом, деньги как бы циркулируют внутри банкомата, что сокращает затраты на службу инкассации в 5 раз.
6: История денег на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород».
18: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
21: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. Правительство России обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца года. Об этом сообщил Минсельхоз. Меры направлены на поддержку российских производителей и экспортеров зерновых и масличных культур при перестройке экспортной логистики. Кроме того, Минсельхоз ограничил размер пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота. Она не будет превышать уровень августа текущего года. По данным Минсельхоза, мера позволит снизить издержки участников рынка и поддержать экспорт в отрасли. В августе Минсельхоз создал оперативный штаб для переориентации сельскохозяйственного экспорта. Атаки украинских беспилотников на зерновые терминалы Новороссийска и суда в Азовском море фактически остановили морской экспорт российского зерна из портов юга. На территории Нижегородской области выявлен факт незаконной перевозки более 18 тонн продукции животного происхождения без необходимых ветеринарных.

0: частности, физику, предлагается сделать обязательной для всех направлений и специальностей укрупненной группы машиностроения. Таким образом, количество направлений подготовки и специальностей, где физика является обязательным предметом, увеличено до 37. Историю предлагается закрепить в качестве обязательного экзамена там, где ранее вузы могли выбирать между ней и обществознанием. Число направлений специальностей с обязательной историей увеличится до 35. В проекте к ним отнесены, в частности, юриспруденция, социология, политология, международные отношения и другие. Для направлений специальностей группы «Информационная безопасность» проект предусматривает обязательную математику. 8 школ Нижегородской области вошли в федеральную сеть «Школы, ассоциированные партнеры Сириуса». Статус партнера получили образовательные учреждения из Сергача, Дзержинска, Ветлуги, Кстова и Нижнего Новгорода. Участие в проекте дает школам прямой доступ к методической экосистеме Сириуса, современным программам повышения квалификации учителей и единым подходом к углубленной подготовке по математике, информатике, биологии и химии. Только за прошлый год ученики этих школ более 4000 раз приняли участие в олимпиадных неделях, а педагоги разработали сотни реальных исследовательских проектов. О развитии событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 13 градусов. Завтра утром будет облачно с прояснениями и плюс 15, днем также облачно и плюс 22 градуса.
1: Валюта.
2: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 22 сентября. Доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 54 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Мегафон, Вымпелком и МТС должны до конца марта следующего года обеспечить сотовой связью 100% населенных пунктов, где проживает более 2000 человек. Это следует из проекта решения Госкомиссии по радиочастотам, заседание которой запланировано на конец сентября. Ранее комиссия выдала аналогичное предписание оператору Т2. По данным Минцифры, в России нет населенных пунктов с населением от 2000 человек, где полностью отсутствует мобильная связь. В каждом из них есть покрытие хотя бы одного оператора. При этом у каждой компании остаются категории 2000+, где она не обеспечивает необходимый уровень связи, хотя другие операторы предоставляют соответствующие услуги. При этом обязательства по покрытию населенных пунктов предусмотрены для всех операторов мобильной связи. Резидентам Нижегородской инвестиционной инфраструктуры предлагается оценить ее эффективность. В нее входит особая экономическая зона Кулибин, территория опережающего развития, технопарки, бизнес-инкубаторы, промышленные парки. Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов, эти элементы обеспечивают инвестиционную привлекательность Нижегородской области, поэтому важно, чтобы они отвечали запросам предпринимателей и помогали им развиваться. Онлайн-опросы позволяют оценивать эффективность действующих механизмов и своевременно совершенствовать их с учетом потребностей представителей бизнеса. Компании могут оценить такие критерии, как полнота информации, доступность мест, перечень услуг и предоставляемых резидентам мер поддержки. Также предприятия могут внести предложения по улучшению работы инвестиционной инфраструктуры региона. Пройти опрос можно на инвестиционном портале Нижегородской области. Итальянский модельер Донателло Версачи откроет новый бренд совместно с калифорнийским ритейлером Revolve Group Incorporated. Версачи покинула пост креативного директора модного дома Версачи в марте 2025 года. После этого она выступала амбассадором марки. Теперь же, судя по всему, Донателло вернется к дизайну одежды. Ожидается, что новый бизнес отразит ее личное творческое видение. Бренд описывается как независимая инициатива, которая будет запущена в США, Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. Первые продукты появятся в следующем году. Тогда же объявят и название компании. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Слушайте Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты.

0: все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
1: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
2: Масло есть. Фильтры есть. Скидка есть. Полный комплект для ТО в Иксоре со скидкой 15% прямо сейчас. Сеть магазинов автозапчастей Иксора. Не упусти выгоду.
3: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
1: Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Курс истории или история курса.
7: Китайский юань был введен в обращение в 1889 году. В 1935 юань отвязали от серебряного стандарта и привязали к золотому, но следующее десятилетие не пошло валюте впрок. Если в 1936 году доллар США стоил 3 с третью юаня, то в 1946 ровно в 1000 раз больше. Начавшаяся революция окончательно обрушила национальную валюту. В 1948 году был основан Народный банк Китая, который выпустил банкноты «Жэньминьби» — «Народные деньги». Реформа проводилась по мере объединения провинций коммунистами. Переход на единую валюту завершился к 1952 году. Новый китайский юань сегодня не является свободно конвертируемой валютой. Его курс к основным валютам устанавливался Народным банком Китая. Последние котировки колеблются возле 6 с третью юаней за доллар США.
6: Курс истории или история курса на Business FM. Через век. Главные капиталы России. Алексей Иванович Путилов.
8: Витте называл его одним из самых влиятельных финансистов в банковских сферах не только в Петербурге, но и за границей. Алексей Иванович был внучатым племянником Николая Ивановича Путилова, гениального предпринимателя, создателя первых российских сталелитейных, прокатных и машиностроительных заводов. Путиловские заводы в Санкт-Петербурге – это были как раз заводы Николая Ивановича. Но он все свои капиталы вложил в строительство морского порта и морского канала в Санкт-Петербурге. И к моменту своей смерти в 1880-м уже фактически не владел построенными им же заводами. Все отошло банкам, которые давали кредиты на последний проект его жизни. На завещании Путилова, в котором он просил похоронить его не на кладбище, а на дамбе морского порта, Александр II наложил резолюцию. «Если бы он завещал похоронить себя в Петропавловском соборе, я и то согласился бы». Сын почетного мирового судьи Алексей Иванович Путилов не унаследовал никаких состояний. Образование он получил в первой Санкт-Петербургской гимназии. В 1889 году окончил юридический факультет Петербургского университета. Служил в Министерстве финансов помощником юрисконсульта, потом делопроизводителем общей канцелярии министра финансов. Тогда его и заметил Сергей Юльевич Витте. Спустя 4 года Путилов уже был директором общей канцелярии министерства. В октябре 1905-го, когда Витте стал председателем Совета министров, Путилов был назначен заместителем министра финансов и управляющим дворянским и крестьянским банками. Участвовал в подготовке Столыпинской аграрной реформы. Для расширения операций крестьянского банка предложил ввести принудительный выкуп части помещичьих земель, после чего из-за недовольства императора Николая II подал в отставку. С 1910 года Алексей Путилов – председатель правления Русско-Азиатского банка, который под его управлением стал крупнейшим в России. В 17 году на пике роста Русско-Азиатский банк имел доли в 160 компаниях, работавших почти во всех отраслях, а капитал банка составлял около миллиарда рублей. После февральской революции Алексей Путилов вместе с Александром Вышнеградским создали Общество экономического возрождения России, в которое вошли представители ряда крупнейших банков и страховых обществ Петрограда. В ноябре 1917 года движимое и недвижимое имущество Путилова было конфисковано. Весной 18 года его жена с тремя детьми перешла границу по льду Финского залива и уехала в Париж. Алексей Иванович же сначала отправился в Китай, где на базе оставшихся отделений восстановил деятельность Русско-Азиатского банка. К 20-м годам прошлого века большая часть отделений банка действовала в Китае, но функции правления перешли к парижскому представительству, которым и руководил Путилов. Банк стал называться «Франко-Азиатским». Последним громким делом Алексея Путилова стала попытка договориться с советским правительством о создании эмиссионного синдиката. Идея не понравилась ни большевикам, ни эмигрантам. Путилов вышел из правления Франко-Азиатского банка, и через полгода тот был признан банкротом и ликвидирован. В 1937 году Путилов дал 3 интервью парижской русской газете «Последние новости» о своей роли в революционных событиях. Далее о нем ничего не известно, кроме даты смерти – 2 июня 1940 года.
6: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Cash cow.
8: Буквально с английского «денежная корова». Так называют бизнес, который из месяца в месяц, из года в год приносит стабильный хороший доход. Как правило, это надежная компания с устойчивым уровнем прибыли и дивидендов при относительно небольших затратах на развитие, которая, кстати, может стать и инвестором. Что англоязычным людям денежная корова, то русскому человеку курица, несущая золотые яйца.
6: Срочные переводы на Бизнес FM.
9: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: 17:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Индекс Мосбиржи превысил 2300 пунктов. Впервые с 16 сентября он обновил максимум благодаря коррекционному восстановлению рынка на ожиданиях оптимистичных геополитических новостей с Генассамблеей ООН. Сдерживающим фактором выступает упавшая нефть. Ноябрьский фьючерс на Brent откатился ниже $99 за баррель. На сообщениях СМИ о готовности Ирана открыть Ормузский пролив в течение 7 дней, если США предпримут первые шаги для ослабления военного давления. Суд оштрафовал блогера Юрия Дудя на 40 тысяч рублей из-за нарушения порядка деятельности иностранного агента. Дело было рассмотрено 21 сентября в Лефортовском райсуде Москвы. Напомню, Минюст внес Дудя в реестр иноагентов в апреле 2022 года. Фан-айди на матчах Кубка России по футболу введут уже с 1 октября. Об этом сообщил источник Москвы-24. Карта болельщика потребуется для посещения домашних матчей клубов РПЛ, тогда как на стадионах команд 1 и 2 лиг новые требования действовать не будут, отметил собеседник агентства. Впервые новые правила затронуты игры 4-го тура группового этапа пути РПЛ, которые пройдут с 13 по 15 октября. Систему «Чудо-нечит» при продаже бензина снова вводят в Калужской области с завтрашнего дня, сообщил губернатор региона. Заправляться можно будет только в бак. Решение принято из-за локальных перебоев с поставками топлива на отдельные АЗС и очередей. Систему «Чудо-нечит» в Калужской области ранее вводили 15 августа и отменили ее 1 сентября. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Миноборнауки предлагает реформировать процедуру поступления в вузы и сделать это уже со следующего года. В частности, убрать профильные конкурсы, но добавить бонусы за большее число ЕГЭ. Что именно может поменяться и сильно ли это ударит по абитуриентам и их родителям? Все калийные удобрения уже законтрактованы, свободных запасов для американцев у Белоруссии нет, заявил Александр Лукашенко. Таким образом, он ответил на недавнее заявление Трампа о том, что США работают над крупной сделкой по закупке удобрений у Белоруссии. Как это все понимать и будут ли все же поставки? Книжных магазинов в России становится меньше. За последние 5 лет их число в российских городах-миллионниках сократилось на 22%. При этом книги россияне покупать не перестали. Все чаще они заказывают их через интернет и маркетплейсы. А что с объемами и что предпочитают соотечественники? Эти и другие темы на Бизнес FM. Без профильного конкурса, но с бонусами за большее число ЕГЭ. Миноборнауки предлагает реформировать процедуру поступления в вузы уже со следующего года. Что именно может поменяться и сильно ли это ударит по абитуриентам и их родителям? Сергей Гордеев продолжит.
3: Чем больше сдадим, тем лучше. Примерно так, вероятно, будут рассуждать старшеклассники, глядя на идеи Миноборнауки. Ведомство предлагает поощрять за активность. Для тех, кто сдает больше ЕГЭ, чем требуется для конкурса, хотят придумать систему бонусов. Набрал 60 баллов и больше по математике, физике, химии, информатике или биологии, но не используешь их при поступлении, получай плюс 25 баллов. Солидная прибавка, но справедливая ли? Учитывая, что многие еще с 9 класса целенаправленно готовят 3 предмета для поступления. Довольно неприятно в год окончания школы узнать, что появляется смысл еще и в 4-м экзамене. И многие школьники, не дожидаясь нововведений, уже набирают как можно больше ЕГЭ. Так надежнее, рассказывает москвичка Юлия, у которой дочь учится в 10-м классе.
4: Она хочет сдавать английский, и так как она в гуманитарном, она еще хочет сдавать профильную математику, то есть это тоже допустимо, чтобы у нее был больше выбор для того, куда подаваться. Дальше 4-й предмет пока думает, какой сдавать. Но это подстраховка, опять же, да, потому что мы тоже не знаем к концу учебного года, как вузы пересмотрят свои отношения в том или ином направлении, что-то изменится. Лучше, конечно, иметь больше вариативности. А чтобы иметь больше вариативности, нужно готовиться к большим количествам предметов.
3: Другая идея Минобра – отменить многопрофильные конкурсы в вузах. Это когда подаешь документы не на одну специальность, а на группу направлений. Так больше шансов поступить, но из-за полуслепого жребия мотивация таких студентов невысокая. В ведомстве, видимо, это заметили и решили вернуть, как было когда-то, чтобы абитуриенты соревновались за места на конкретные специальности. Кстати, соревноваться между собой им тоже придется иначе. В битве олимпиадников и стабальников могут быть новые правила игры. Без испытаний предлагают зачислять только победителей олимпиад, а не всех призеров, как сейчас. Инициатива понятная, но важно не выплеснуть вместе с водой еще и ребенка. Иными словами, не убить интерес к школьным олимпиадам. Говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин.
5: Проблема, на мой взгляд, немножко гипертрофирована, преувеличена. И эта проблема фигурировала всего в нескольких вузах на отдельных специальностях. С точки зрения приема победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников ничего не меняется. Это наша главная олимпиада. С точки зрения перечневых олимпиад, без вступительных экзаменов принимать только победителей, а призеров давать 100 баллов. Но в какой-то мере это сократит количество ребят в целом, которые поступают с результата олимпиад. Я очень надеюсь, что это не приведет к снижению числа участников олимпиад.
3: Еще планируют ужесточить требования к профильным предметам. Число направлений, где физика будет обязательной, вырастет с нынешних 25 до 37. Похожая история с математикой. А вот экзамен по истории станет обязательным даже там, где вузы раньше могли выбирать между ней и обществознанием. Комментирует доктор технических наук, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
6: Руководители системы образования уже несколько лет назад определились, что математика и физика должны быть обязательными предметами технических и инженерных специальностей. Что касается истории, которую вводят место обществознания, это тоже было объявлено. Я думаю, что в ближайшие годы обществознание почти исчезнет из перечня вступительных испытаний. Обществознание оставили только в старшей школе, поэтому немножечко обществознание, скажем так, задвигается.
3: Важное сообщение и для семейного бюджета. В сфере платного обучения могут разрешить использовать маткапитал и образовательные кредиты, а еще, вероятно, введут обязательную предоплату за первый семестр. Все для того, чтобы выбор поступающих был более осознанным, говорят в Министерстве образования и науки. Сейчас ведомство открыто к предложениям и до 5 октября собирает обратную связь. Впрочем, точная картина прорисуется лишь к середине января, когда все вузы страны обязаны разместить новые правила приема. А до тех пор терпеливо замерли в ожидании примерно 600 тысяч 11-классников, а также их родители. Сергей Гордеев, Алексей Швецов, Бизнес ФМ.
2: Все колейные удобрения уже законтрактованы, свободных запасов для американцев у Белоруссии нет, заявил Александр Лукашенко. Его заявление цитирует агентство «Белта». Таким образом, Лукашенко ответил на недавнее заявление Трампа о том, что США работают над крупной сделкой по закупке удобрений у Белоруссии. «Свободных объемов нет», – отрезал Лукашенко на встрече с одним из своих министров.
7: Переговоры с американцами, как тут многие кричат, ах, калий, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
2: Дональд Трамп параметры сделки не сообщал. Он отметил, что белорусский поташ, карбонат калия, будет значительно дешевле, чем канадский. Трамп назвал это отличной новостью для американских фермеров и животноводов. Штаты даже сняли санкции с Беларусь-калия в марте этого года. Это один из крупнейших мировых производителей удобрений. Также на прошлой неделе из черного списка были исключены компания «Лакокраска» и концерн «Беллесбумпром». Спецпосланник американского президента Джон Коул на встрече с Александром Лукашенко в Минске сообщил, что штаты разрабатывают механизм разморозки белорусских средств. Ранее президент Беларуси говорил, что на счетах в Ситибанк застряли примерно 44 миллиона долларов. Комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
8: Ситуация сейчас в Соединенных Штатах Америки с дефицитом удобрений очень острая, потому что, например, стоимость большого количества удобрений в США на внутреннем рынке выросла примерно в 2-2,5 раза за последние месяцы. Это сильно бьет по финансам американских фермеров. в этом году, во-первых, рекордное количество банкротств фермерских хозяйств, во-вторых, и падение урожая проявляется. То есть цифры предварительные за этот год показывают то, что урожай в Америке может оказаться минимальным за 100 лет, с 1919 года. И в этой острой ситуации, да, Трампу нужны, в общем-то, альтернативные поставщики удобрений. Их на рынке не так-то много, буквально несколько. Безусловно, мы один из крупнейших, если не крупнейший поставщик удобрений на мировой рынок. Но с нами, с Российской Федерацией, Трамп пока что договориться не может. Поэтому он прибегает снова к помощи Республики Беларусь, спрашивает официальный Минск предоставить хотя бы какие бы то ни было удобрения, которые Трампу особенно остро нужны в канун выборов. Я напомню, что до выборов остается всего лишь 45 дней. Если ему не удастся разрешить фермерский кризис, то это может привести к очень печальным последствиям для республиканской партии. Американские такие основные аграрные штаты Среднего Запада во многом будут решать исход этой предвыборной кампании. И там сейчас ситуация для республиканской партии складывается очень неприятным образом.
2: Малик Дудаков, политолог-американист. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов к большой сделке с США. Он также отметил, что сторонам следует обсудить вопрос возобновления работы посольств.
0: Прямо сейчас.
2: И вот несколько заявлений Дональда Трампа с трибуны Генассамблеи ООН. Он, в частности, высказался по поводу Ирана и заявил, что никогда не позволит США Ирану получить ядерное оружие. Трамп при этом утверждает, что Иран неоднократно отвергал предложение США о сделке. Не забыл упомянуть президента Соединенных Штатов и о вооруженных силах своей страны. Он сказал, что Соединенные Штаты сильны как никогда, назвал вооруженные силы страны самыми мощными в мире. Книжных магазинов в России становится меньше. За последние 5 лет их число в российских городах-миллионниках сократилось на 22%. По данным 2GIS, сейчас их осталось чуть меньше 2000, и только за последний год количество магазинов упало на 10%. При этом книги россияне покупать не перестали. Все чаще они заказывают их через интернет и маркетплейсы. А книжным магазинам в их классическом понимании практически нереально конкурировать с маркетплейсами, говорит Владимир Кашин. Некоторое время назад он сам перешел из офлайн-торговли книгами в онлайн.
9: Ушел в онлайн по определенной причине, что это на тот момент было прямо выгодно. Выгодно в том плане, что у тебя сразу же расширяется аудитория покупателей, причем достаточно серьезно на всю страну. В то же самое время уменьшаются затраты на фонд оплаты труда, на аренду магазина. Но опять же со временем маркетплейсы повышают свои ставки. И сейчас в целом, если посмотреть, то иногда даже в офлайн продаже книг цены будут сопоставимы с тем, что продается на маркетплейсах. С точки зрения покупателя, то, конечно, это удобно. Ты посмотрел, все новиночки тут же увидел от всех издательств, выбрал по цене, которая тебе более интересна, по доставке, как быстро можно получить. Я думаю, что это и убивает офлайн-магазины. Это скорость доставки, место доставки, цены. Все равно они так или иначе ниже. И для того, чтобы выжить магазинам офлайн, им нужно предоставлять какие-то дополнительные услуги, кроме как просто тупо продажи книжек. И поэтому перспективы офлайн-магазинов, на мой взгляд, если они будут оставаться в своем сегменте просто продажи книг, то они очень печальные, и я думаю, в лучшем случае там останутся какие-нибудь там крупные игроки.
2: В Москве ситуация отличается от других городов-миллионников. За 5 лет количество книжных магазинов здесь сократилось только на 4%. А, впрочем, вся эта статистика не дает полную картину по закрытиям и открытиям книжных, отмечает соосновательница семейного книжного магазина «Пархоменко» в Москве Анна Пархоменко.
10: Читай город, он закрывается на одном месте, условно открывается в другом месте, это все учитывается. Закрытие маленьких независимых книжных, как мы, площадью 50 квадратов, оно тоже, конечно, происходило, но открывается немного новых. Поэтому сокращение, мне кажется, здесь за счет закрытия магазинов в сетях, просто с тем, как мы пытаемся выжить, за счет того, что все любят маленькие проекты, люди ходят к людям, что у нас авторский индивидуальный подбор. Мы среди всего многообразия книг приводим какие-то маленькие, небольшие, где тираж всего 100-300 экземпляров. Как владельцы, мы не боремся с маркетплейсами или с ценообразованием. Например, за 8 лет, что бы ни происходило, пандемия, ковид, закрытие магазинов, мы никогда не повышали свою наценку. Сейчас книги стали дороже за счет того, что они стали дороже в издательствах. И, возможно, кстати, вот хороший выход для магазинов, не знаю, кофеен и так далее, это больше делать встреч с авторами, тоже как вариант того, что люди приходят в магазин как пространство.
2: Сооснователь семейного книжного Пархоменко в Москве Анна Пархоменко. А книжные магазины стали местом импульсивных покупок, куда идут теперь скорее за атмосферой и впечатлениями, говорит Анастасия Колесник, директор книжного магазина «Озеро», который, кстати, вопреки статистике, открылся в центре столицы в июле.
11: Люди приходят за атмосферой, за всем, что сопровождает покупку книги, за интерьером, и тактильностью, и общением, и, в общем, за всем контекстом, который вокруг книги строится. Цена, безусловно, всегда важна, это важнейший фактор. Скорее всего, когда речь идет о покупке в интернет-магазине или в маркетплейсе, речь идет о покупке книги, которую ты целенаправленно ищешь, что есть возможность сравнить цены и выбрать наиболее подходящую, и посчитать доставку, и понять, как тебе наиболее выгодно получить эту книжку. А когда ты приходишь книжный магазин – это место случайных встреч. Кроме как специального похода за конкретной книжкой, это еще место, которое расширяет просто кругозор. Ты можешь уйти с тем, чего ты и не планировал брать, найти это все. И, конечно, здесь это скорее импульсивные покупки по наитию, от вдохновения.
2: Анастасия Колесник, директор книжного магазина «Озеро». По данным Ассоциации книгораспространителей и журнала «Книжная индустрия», в первом полугодии 26-го оборот книжной розницы снизился более чем на 5% год-году, а продажи в штуках на почти 16%. Посещаемость магазинов упала на 13%. Выросла только средняя цена книги практически на 13% до 615 рублей.
0: Реклама.

0: морозов. «Линарис» к сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах «Линарис».
1: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
2: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
4: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Гай Цилий Меценат был очень влиятельным человеком в Риме первого века до нашей эры. Не имея при этом никаких громких званий и не занимая высоких должностей. Просто он был другом императора Октавиана Августа, часто исполнял его поручения и имел на него влияние. По легенде, Гай сумел удержать императора от подписания многих смертных приговоров, воскликнув: «Да полно же тебе, мясник!» Скорее всего, имя мецената осталось бы в памяти лишь у узкого круга историков, если бы не его благосклонность к поэтам. Лучшие из них всегда могли рассчитывать на его поддержку и защиту. Меценат хлопотал о возвращении имения попавшему в опалу Вергилию, а бездомному Горацию подарил одно из собственных имений. Сегодня меценатами называют людей, которые добровольно, безвозмездно и за счет собственных средств поддерживают науку и искусство. Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
5: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
5: Marketplace M-Video начал регистрацию новых ПВЗ под собственным брендом в Москве, Мособласти, Санкт-Петербурге и других регионах. Сеть также обновила требования к открытию пунктов выдачи заказов. Теперь необходимо провести минимальное оформление входной группы и обучить персонал. До согласования заявки на регистрацию специалисты компании проверяют локацию и документы на помещение. В госмессенджере Макс появился сервис для поиска грантов. Мини-приложение «Портал грантов» объединяет информацию об актуальных мерах поддержки и дает пользователям возможность подобрать подходящие гранты в разных сферах. Поиск можно фильтровать по категории, аудитории, региону, сумме и сроку подачи заявки. Позднее на портале появится и поиск, и помощник для подготовки заявки. Wildberries в тестовом режиме запустила собственный сервис такси в Армении. На первом этапе им смогут воспользоваться сотрудники и партнеры маркетплейса, а также те, кто подаст заявку в лист ожидания. Армения стала четвертой страной, где заработал сервис Wildberries такси. Ранее он запустился в Беларуси, Узбекистане и Кыргызстане. О запуске сервиса в России пока не сообщалось. Тем не менее, весной Wildberries купила агрегаторы CityMobil, таксовичков и грузовичков. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Прямо сейчас.
7: Послы Евросоюза впервые в истории согласовали продление персональных санкций против России не на полгода, а сразу на три. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники. Все подробности в нашем дальнейшем эфире. 17:48 в Москве. Данные о детях перестанут вписывать в загранпаспорта россиян. Нововведение вступит в силу с начала 2027 года. В МВД объяснили это случаями, когда несовершеннолетним россиянам отказывали во въезде в некоторые европейские страны из-за отсутствия у них собственного загранпаспорта, даже при наличии записи о нем в документе родителя. А кроме того, в загранпаспортах изменится код, который считывается машиной и обозначает типы документа. Для обычного загранпаспорта будет использоваться обозначение PP, для дипломатического PD, для служебного PO. О том, заметят ли россияне нововведения и для чего они нужны, говорит директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефосе-Аксютина.
6: Что касается вписания несовершеннолетних в загранпаспорта родителей, эта практика уже многие годы потихоньку уходит в небытие. В частности, в биометрические паспорта дети не вписываются. В пятилетние паспорта в Москве, в московском регионе тоже не вписываются. Такой практики нет. Но, возможно, в случаях каких-то исключений, может быть, в регионах продолжают вписывать. Однако, действительно, зарубежные консульства требуют, чтобы у каждого заявителя был свой отдельный паспорт. И когда ребенок вписан, то оформить ему какой-либо документ, визу в частности, довольно проблематично. Поэтому логично, что мы отходим от этой практики вписания детей в паспорта родителей и приближаемся к тому, чтобы у каждого заявителя, будь он младенец, новорожденный или взрослый человек, был отдельный свой паспорт.
7: София Дефасе-Аксютина, директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза». Также изменения затронут бланк загранпаспорта. В нем больше не будет граф «Личный код» и «Учетная запись». В МВД отметили, что эти поля больше не используются в современном правовом пространстве. Отмечается, что ранее выданные паспорта с отметками о детях останутся действительными до окончания срока действия. Но в МВД советуют перед поездкой проверять правила въезда в конкретную страну. Американские журналисты объявили бойкот Дональду Трампу. Крупные американские СМИ отказались освещать мероприятие с участием президента США. Телеканалы ABC, CBS, NBC и даже лояльные республиканцам Fox News решили больше не отправлять в Белый дом свои камеры. Так они выразили солидарность с телеканалами CNN, MS Now и изданием Politico, которым Трамп запретил посещать Белый дом из-за того, что они, цитата, «постоянно освещают фейковые новости». Чем это может обернуться для американского лидера, рассуждает в газете «Нью-Йорк Таймс», чьи журналисты тоже присоединились к бойкоту.
8: For President Trump. This is the tree falls in the forest moment of his administration.
9: Если самый помешанный на телевидении президент в истории вдруг обнаружит, что камеры исчезли, можно ли его по-прежнему считать президентом? Во всяком случае, не тем, которым он был раньше. Для мистера Трампа телевидение лучше любого наркотика, и сейчас он впервые за долгое время оказался хотя бы частично лишен доступа к нему. Его первое знакомство с жизнью без крупных телеканалов оказалось неприятным. В понедельник, когда он перерезал ленточку на своей новой вертолетной площадке на южной лужайке Белого дома, ему пришлось буквально кричать в пустоту. Запись была сделана лишь второсортным телеканалом. Мистер Трамп шевелил губами, но из-за рева вертолета никто его не слышал. Однако, когда дело доходит до привлечения внимания, президенту все же удается найти способ. Он все-таки появился в прямом эфире CNN. Камеры встретили его по прибытии в Нью-Йорк, где он общался с мэром города. И тут же Трамп похвастался, что все еще может пробиться на экраны. Тем не менее, уход пяти крупнейших телеканалов, которые следят за президентом повсюду, по-прежнему представляет угрозу для Трампа. Телевидение сыграло центральную роль в его восхождении к славе и власти. Именно телевидение позволило ему доминировать в американской жизни так, как это не удавалось ни одному из его предшественников. Разногласия могут разрешиться в ближайшее время, если иск, поданный тремя заблокированными СМИ, будет быстро удовлетворен судом. Дело было передано судье, который во время первого срока Трампа обязал Белый дом восстановить аккредитацию Джима Акоста из CNN. Судья назначил слушание на среду, и Трамп, похоже, предвидел поражение, объявив в социальных сетях, что подаст апелляцию, хотя решение еще не было вынесено. Внимание – это кислород для Дональда Трампа, говорят эксперты, а нет большего магнита и усилителя внимания, чем телевидение. Поэтому трудно представить, чтобы он долгое время был доволен тем, что его главный источник энергии отключен.
7: Бойкот в исполнении телеканала Fox выглядит так. Трансляция выступления вице-президента Венса на Fox News была прервана словами: «Мы вернемся к этому событию, если он начнет говорить что-то важное». Ну, а Дональд Трамп не унывает. Он запустил телеканал имени себя Trump TV. А тизерный ролик проекта уже гуляет по интернету. Видео получилось динамичным, с цитатами из популярных ситкомов, фильмов и мультсериалов. Предлагаю послушать фрагменты, зарядиться.
10: Watch your show upstairs.
11: I didn't want to watch it upstairs on the small TV. I want to watch it downstairs on the big TV.
7: Tra- Трансляцию Trump TV можно найти в YouTube и на сайте Белого дома. В окружении президент США сообщили, что Trump TV будет в прямой трансляции самых ярких моментов администрации без цензуры.
12: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
13: Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер Geely Cool Ray в новой комплектации Sport от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интеравтоцентр. Южное шоссе 1. geely-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
15: Вначале был бизнес.
16: Как появлялись города?
17: Краснотурьинск, Свердловская область, 55 тысяч жителей. В середине 18 века на Урале на берегу реки Турьи началось строительство первого из 5 медных рудников, принадлежавших купцу Максиму Походяшину. Образовавшийся горняцкий поселок назвали Туринские рудники, переименован в 1931 году.
15: Как появлялись города на Business FM.
18: Между делом с Кирой Альтман.
19: С одной стороны, у нас есть язык, и мы можем объясняться с другими людьми. Но и в этом нам трудно. Что уж говорить о том, как нам понимать тех, кто живет рядом с нами. Как мы понимаем другие виды существ на Земле. Об этом размышляет Татьяна Владимировна Черниговская, ученый в области нейронауки, психолингвистики.
20: Чем хорош человеческий язык? Он хорош тем, что с его помощью, вот такой фразы вы ни у кого не услышите, потому что я сама придумала, с его языка помощью мозг с нами говорит. И поэтому мы можем эти вопросы, мы можем человеку задать, но не европейцам, потому что это бесполезно, мы в одном мире живем, а каким-нибудь, я не знаю, жителям центра Амазонки, которые вообще о существовании цивилизации ничего не слышали. У них мир совсем по-другому выглядит. Но вы хотя бы от них можете это узнать, если там какой-то квази-язык найдется. Как вы собираетесь узнать, что чувствует осьминог? Мы только самые простые вещи можем узнать. Например, если там кислота, то ему больно. Простые. Но мы же не о простых говорим, а мы говорим о ментальности, которая в них. Вот о чем поют киты? Трудный вопрос. И, конечно, зоологи работали и смотрят, в каких ситуациях, чего они поют. И это явно, что это, скажем, призывной звук, там, все самки ко мне, или там опасность, скрывайтесь. То есть такие вещи известны. Но это очень грубая шкала. А если мы хотели бы узнать, что он сам чувствует, что он там думает, no way. Нет.
19: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Business FM.
18: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
21: 17:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Послы ЕС впервые в истории согласовали продление санкций против России на 3 года. Об этом сообщает Рейтер. По данным источников агентства, послы также договорились исключить из черных списков бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Минфин оценит необходимость регулирования крипторынка на основе опыта его использования. Об этом заявил ТАСС замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, цель сейчас создать прозрачный и понятный рынок для всех участников и получить практический опыт использования цифровых валют, включая внешнеэкономические расчеты. На основе этого ведомство сможет оценивать, как меняется рынок, насколько активно используются цифровые валюты и какие дальнейшие шаги в урегулировании нужны. Посол Ирана в Москве опроверг проведение переговоров Тегерана с США. Контакты сейчас не ведутся, а президент Дональд Трамп делает заявление на эту тему, чтобы повлиять на цены на энергоносители, заявил Казем Джалали. Комментируя возможность встречи Трампа и президента Ирана Масуда Пезешкиана на полях Генассамблеи ООН, посол заметил, что президент Ирана и его делегация будут действовать в соответствии с национальными интересами. Новости на бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 6 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Четверо погибших после серьезного пожара в торговом центре Стерлитамак и еще 5 человек пострадали. По предварительной версии, произошло короткое замыкание. Сейчас пожар локализован. Он был на площади в 2000 квадратных метров. Его ликвидировали. Подробности буквально через минуту. Госсекретарь США Марко Рубио обвинил Украину в ударах по судам, связанным со Штатами. Также, по его словам, Трамп предложит объявить мораторий на удары по украинской инфраструктуре и российской энергетике. Ассоциации потребителей выступили против законопроекта Минэкономразвития о маркетплейсах. Проект в том числе меняет правила возврата товаров при онлайн-покупке. И меняет настолько сильно, что серьезно ограничивает права покупателей. Удастся ли найти компромисс и за чей счет? Эти и другие темы на Business FM. Четверо погибших после серьезного пожара в торговом центре Стерлитамак и еще 5 человек пострадали. По предварительной версии, произошло короткое замыкание. На видео от очевидцев сильный дым из окон здания. Люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись. Сейчас пожар ликвидирован. Он был на площади в 2000 квадратных метров. 3 из 4 погибших были родными сестрами. По информации СМИ, девушки приехали в ТЦ выбирать подарок на день рождения. Владельца этномастерской в торгово-развлекательном центре «Солнечный» Эльвира Туркменова незадолго до пожара вышла из здания на улицу, а возвращаться было уже некуда.
1: Я выходила на улицу в магазин, и когда уже обратно с магазина шла, уже загорелся, я не стала заходить.
22: Я так понимаю, это площадки под аренду, да, судя по тому,
1: это
22: как
1: это торговый выглядит? Центр, да, внизу у нас продуктовый отдел, первый этаж был, второй этаж, в основном все одежда, третий этаж, услуги, то есть там ногти, массаж, вот такие все сидели, репетиторы всякие.
22: А и продуктовый там... это сетевой?
1: Нет, сетевых там нет, в основном овощи, фрукты вот эти вот такие, и молочные всякие, много-много частных.
22: На видео просто видно, что очень сильный дым. Весь центр пострадал или только какая-то часть его?
1: Ну, получается, второй этаж и третий этаж.
22: Все выгорело? Ваш тоже все?
1: Ну, практически та же, да, да, мой тоже.
22: Ой, кошмар. Ну, соответственно, потери, наверное, очень существенные.
1: Да, у кого вот поменьше этот, поменьше потери, у кого большие магазины были, там миллионами, естественно.
22: А у вас это единственное или это сеть?
1: Нет, не сеть, но у меня еще один магазин есть, но в основном товар весь мой тут был.
22: Я так понимаю, что там сейчас еще работы ведутся?
1: Да, сейчас глава города подъехал и работает пока. Эксперты там или что-то там не смотрят. Тут ждем доступ внутрь, чтобы зайти и все, что, может, что-то уцелело взять.
22: А вот пишут про этих трех погибших сестер, у которых ателье там было. Они у вас работали, вы
1: да,
22: знаете?
1: Да, их знаем.
22: И просто не очень понятно. То есть они все-таки приехали на работу или подарок выбирать, не совсем поняла.
1: Ну, ателье Елена, она там работала.
22: А, понятно. А две сестры подъехали?
1: Да, сестренки, да, подъехали к ней.
7: Эльвира Туркменова, глава Башкирии Ради Хабиров, поручил проверить торговые центры после пожара в Солнечном в Стерлитамаке. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Госсекретарь США Марко Рубио обвинил Украину в ударах по судам, связанным со Штатами. За последние несколько месяцев несколько раз суда, связанные с США, и американские поставки нефти остановились мишенями, возможно, непреднамеренно, но тем не менее мишенями со стороны Украины. И этот вопрос необходимо решить, отметил Рубио в эфире Fox News. По его словам, Трамп предложит объявить мораторий на удары по украинской инфраструктуре и российской энергетике. Напомним, Зеленский говорил, что Украина прекратит удары по НПЗ России, если Москва прекратит удары по энергетике и экспорту Украины. Заявление Зеленского о готовности к прекращению огня противоречит его же недавним заявлениям, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы Business FM.
2: Вы знаете, господин Зеленский буквально несколько дней тому назад, выступая где-то, говорил о том, что ему нужно еще 40 дней, чтобы нанести урон российской экономике. И здесь день ото дня его заявления относительно то ли продолжения войны, то ли остановки войны, они не вяжутся друг с другом. Это первое. Второе, президент Путин и российская сторона всегда говорили о том, что мы выступаем за прочный мир, мир навсегда, а не за перемирие, которое, по сути, ничего не даст. Что касается таких заявлений Зеленского сегодня, очевидно, ситуация для Украины, как мы и говорили, ухудшается изо дня в день. И экономическая ситуация, и ситуация на фронтах, так будет продолжаться дальше. В Киеве прекрасно знают, какую ответственность нужно на себя взять и какие нужно принять решения для того, чтобы мы вышли на дорогу, которая приведет нас именно не к перемирию, а к устойчивому миру.
7: Ранее Зеленский и Макрон встретились в Нью-Йорке. Сегодня там открывается неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Французский президент заявил, что Париж поможет Киеву пережить грядущую зиму. Ожидается также встреча Трампа и Зеленского. В расписании на нее отведен час. Трамп намерен оказать давление на Зеленского, чтобы тот договорился с Россией о прекращении огня в энергетической сфере, пишет Guardian. Цены на дизель в США достигли рекордных уровней в 6,5 долларов за галлон. Чего добивается Москва, Киев и Вашингтон, говорит гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
3: И Россия, и Украина с Европой входят в зимний сезон с одинаковой идеей нанесения друг другу максимального инфраструктурного ущерба. Россия считает, что она способна нанести такой ущерб ближайшей зимой Украине, что это заставит Украину принять российские условия мирного соглашения. Но и Украина, и Европейский Союз, и Великобритания уверены в том, что у них еще есть аргументы для того, чтобы также, в свою очередь, повлиять на позицию Москвы. Поэтому, конечно, Макрон говорит, что мы поможем Украине пережить зиму. То есть идея простая. Пусть Украина не успокаивается, пусть наносит России это инфраструктурное поражение. Мы ее всячески будем подбадривать, искать деньги, оружие. Никакой сейчас склонности у сторон к компромиссу явно нет. Все заходят в зиму. А что касается Трампа, то мы тоже понимаем, что у него такая хитрая игра. Почему? Потому что, если бы действительно для него ключевой задачей было бы снижение цен на дизель любыми способами и в этой связи прекращение украинских ударов по российским НПЗ, ну, он легко мог бы это сделать, он мог бы прекратить обеспечение разведданными, но мы же понимаем, что ключевая причина рекордно дорогого дизеля в США, там, а средняя цена уже за 6,5 долларов переваливает за галлон, это не российско-украинский конфликт, что бы Трамп ни говорил. Конечно, это армузский кризис, но Трамп же не может сказать своему избирателю, что он сам виноват, у него такая хитрая игра, вот он перекрыл Армуз, и надо немножко потерпеть.
7: Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергобезопасности. Трамп уже обсудил украинский вопрос с Макроном, а Зеленский по дороге в Нью-Йорк переговорил с главой ЦРУ. Трамп, меж тем, заявил с трибуны Генассамблеи ООН, что при необходимости будет вводить пошлины на страны для украинского урегулирования. Ассоциации потребителей выступили против законопроекта Минэкономразвития о маркетплейсах. Проект в том числе меняет правила возврата товаров при онлайн-покупке и меняет настолько сильно, что серьезно ограничивает права покупателей. Например, селлеры могут запретить возврат отдельных категорий товаров. Даже также покупателю нельзя будет отказаться от предоплаченного товара даже до его получения. Перечень невозвратных товаров будет утверждать правительство. Также с покупателя могут удерживаться расходы на доставку товара, от которого он отказался до передачи. Это очень серьезное ограничение не в пользу покупателей, говорит председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
4: Главная особенность дистанционной торговли, которая изначально учтена и заложена в действующем регулировании, она заключается в том, что потребитель платит свои деньги за обещание, за картинку и за текст. Он не видит товар в реальности. И именно поэтому закон предоставляет ему возможность, безусловно, без ограничения по перечням, с очень небольшими изъятиями, отказаться от такого товара. А ознакомиться с ним при условии, что, конечно же, сохранен его товарный вид. То есть действующее регулирование уже сейчас запрещает потребителю взять товар, попользоваться им, поносить. А, собственно, тому, что там появятся какие-то загрязнения, потертости, царапины, повреждения упаковки. Вот все это и так уже запрещено. И такой товар не обязан принимать ни продавец, ни маркетплейс. Однако, на наш взгляд, Минэк игнорирует данные балансированное регулирование. Игнорируется тот факт, что именно при действующем регулировании электронная торговля бурно развивается, и за последние 5 лет ее объем вырос в 6.5 раз, превысит 12 триллионов рублей, и предлагается демонтировать все сбалансированные правила, по которым рынок живет. Селлеры, они страдают не от недобросовестных потребителей, а они страдают от своей безграмотности. Потому что, зная, что товар нельзя возвращать и принимать, если товарный вид утрачен, если утрачены потребительские свойства, уже сейчас есть возможность на это ссылаться, не принимая товар.
7: Олег Павлов, председатель общественной потребительской инициативы. Селлеры же считают, что требования в законопроекте Минэкономразвития обоснованы. По данным юристов по защите прав потребителей, на необоснованные возвраты жалуются более 60% селлеров, а в одежде доля отказов достигает 45%. Звучат предложения решать проблему не одним махом, перекладывая ответственность на всех покупателей, а точечно, например, через требования к сохранности товарного вида и мер против отдельных недобросовестных покупателей, продолжает селлер, представитель компании «Белобувь» Георгий Сажин.
5: С самого начала работы на маркетплейсах мы сталкиваемся с тем, что люди заказывают и наших товаров по нескольку позиций на примерку и потом отказываются либо от части, либо вообще от всех. Часто бывает, что у разных селлеров заказывают 10, 15, 20 позиций, выкупают позицию какого-то одного селлера, наш, естественно, все идет в возврат. Платим за этот возврат мы, и, соответственно, мы это все закладываем в экономику. Как мы считаем на нашей фирме, что если каким-то образом ограничить покупателя в плане того, чтобы обязать его оплачивать логистику, как минимум обратную логистику, чтобы он на себя брал определенную долю ответственности за отказ от товара. Потому что сейчас получается так, что те, кто заказывают 1-2 позиции, например, 2 размера обуви и выкупают 1, вынуждены платить дополнительную часть цены за тех, кто занимается потребительским терроризмом. А все те, кто жалуются на то, что это уменьшит конверсию, уменьшит количество клиентов, уменьшит количество продаж, я считаю, что это неправильно, это уменьшит количество заказов, это уменьшит количество тех людей, которые заказывают ради заказа, примеряют, а потом от всего отказываются. Но если человеку действительно нужен товар, он с большей ответственностью будет подходить к вопросу выбора. Более того, мы считаем, что товар на маркетплейсах, он в принципе должен стоить дороже, чем в розничном магазине, потому что человек, он получает максимальное удобство доставки до дома, примерки рядом со своим домом, не нужно никуда ехать и так далее, и так далее. И за это можно чуть-чуть, но переплатить. В том числе и за услугу отказа от товара оплатить обратную логистику.
7: Селлер Георгий Сажин. В Минэкономразвитии заявили, что законопроект не ущемляет права потребителей, а выравнивает условия взаимодействия маркетплейсов и их партнеров.
6: Реклама. Каждое будущее берет свое начало в сегодняшнем дне. Когда прошлое и настоящее сплетаются в единое целое, начинается новая глава в истории города. Когда один проект сравним с целой вселенной, начинают зарождаться новые традиции, идеи и сообщества. Компания «Донстрой» и ее жилой комплекс «Начало» на Красной Пресне. В центре внимания программы «Недвижимость» с Валерией Мозгановой. На этой неделе на «Бизнес-ФМ».
23: «Донстрой». Проектная декларация на сайте наш.
24: Жизнь полна сюрпризов. И Jack RF8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
25: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Деньги.
27: В
8: 1861 году в США появился первый лист с описанием фальшивых денег. Всего в нем были представлены 1727 вариантов подделок, а уже через год 188 американских банков объединились для борьбы с фальшивомонетчиками. За 10 лет было выявлено более 400 преступников, которые в сумме получили 1425 лет тюрьмы. Вот только поддельных монет и купюр в Америке меньше не стало.
25: История денег на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
9: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. Бизнес получит налоговые льготы за расходы на защиту от беспилотников. Поправки на этот счет правительство внесет уже осенью, заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов. Проект позволит компаниям списывать расходы на покупку антидроновых систем и восстановление объектов после атак. Такие затраты могут доходить до миллиарда рублей. Мясо птицы подорожало из-за роста издержек производства, заявили в Минсельхозе. Там отметили, что динамика оптовых цен на мясо птицы во многом зависит от изменения себестоимости производства и положения дел на рынке. Сейчас стоимость корректируется с учетом накопившихся издержек. За август мясо курицы в годовом выражении подорожало на 15,8% до 236 рублей за килограмм, следует из данных Росстата. Динамика стала самой заметной среди всех мясных позиций. Индейка в том же месяце подорожала в среднем на 15,1% до 645 рублей за килограмм. На Нижегородской канатной дороге полностью заменят несущий тяговый канат. Решение отказаться от восстановления поврежденного каната и провести его полную замену принято по результатам технической оценки и с учетом рекомендаций Ростехнадзора. Существующий канат эксплуатируется более 15 лет. Его плановая замена

0: класса из России, Белоруссии, Японии, Гватемалы, Таиланда, Австралии и Тайваня. В эти же дни состоится выставка кошек всех пород, Нижегородское кэт-шоу и культурно-зрелищная программа. Мероприятие без возрастных ограничений. В Париже провели аукцион личных вещей французской актрисы Бриджит Бардо. Организаторы выручили почти 1 000 000 евро, что почти в 20 раз превысило оценочную стоимость. Среди наиболее дорогих лотов – два собачьих ошейника, за которые неизвестный российский покупатель заплатил 9 500 евро. Автопортрет актрисы продали за 40 000 евро. Выручку планируется направить в фонд защиты животных, основанный актрисой. Также часть денег получит ее сын. О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 13 градусов. Завтра утром будет облачно с прояснениями и плюс 15, днем также облачно и плюс 22 градуса.
1: Валюта.
2: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 23 сентября. Доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 53 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Масштабное зарастание сельхозземель опасным сорняком выявили в Вачском округе. Специалисты управления Россельхознадзора зафиксировали серьезные нарушения на 4 участках общей площадью почти 100 гектаров. Более 63 из них заросли борщевиком Сосновского. Земли принадлежат агрофирме «Металлург». По итогам мониторинга собственнику выдано предписание. До 10 мая компании предстоит устранить нарушения, провести культуртехническую мелиорацию и вернуть земли в сельскохозяйственный оборот. Минпромторг России объявил дополнительный отбор получателей субсидий для организации обрабатывающей промышленности на возмещение части затрат, связанных с роботизацией производств. В Нижегородской области конкурс курирует региональный Минпром. Субсидия доступна юридическим лицам, работающим в сфере обрабатывающих производств, а также отдельным организациям в сфере торговли, операций с недвижимостью, почтовой и курьерской деятельности. Одним из обязательных условий является срок регистрации компании не менее 3 лет на момент подачи заявки. Компенсация предоставляется в размере до 20% затрат на приобретение и внедрение промышленной робототехники, а также сортировочного и логистического оборудования. Размер выплаты рассчитывается индивидуально, исходя из стоимости техники и ее интеграции в производственные процессы. Предельный объем поддержки для одного предприятия составляет 80 миллионов рублей. Минимальный размер не установлен. Объединенная металлургическая компания запустила программу промышленного туризма «Завод видел» на Выксунской площадке. Специалисты предприятия разработали семейный маршрут «Переработка в деле», посвященный экологии и бережливому производству. Гости смогут посетить композитно-резитный цех, где перерабатывают полиэтиленовое вторсырье, и узнать, как отходы производства используются повторно. В компании отметили, что в среднем за месяц цех перерабатывает более 135 тонн полиэтилена. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Приглашение ограничено.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM. Подделка не только современных, но и старинных монет была и остается выгодным занятием. В России она получила распространение в первой половине XIX века.

0: Кроме подражаний известным, редким и уникальным монетам, бывали случаи, когда сочинялись самые фантастические денежные знаки, рассчитанные на легковерных собирателей древностей. К числу таких курьезов относятся, например, никогда не существовавшие рубли царевны Софии или выдуманные антикварами монеты Емельяна Пугачева с его изображением в папахе и генеральских эполетах. Правда, сегодня подобные отчеканенные выдумки сами стали баснословно дорогими раритетами и предметом особой гордости для любого коллекционера.
1: Деньги к деньгам. На Business FM. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM.
0: К середине 19 века лондонские дороги были перегружены транспортом. По утрам толпы народа от железнодорожных вокзалов направлялись в город на работу, а вечером возвращались домой. Улицы были запружены экипажами, велосипедами и омнибусами. Решением этой проблемы лондонские власти посчитали подземную железную дорогу. Первая линия протяженностью более 3,5 километров была запущена в 1863 году. Строила ее компания Metropolitan Railways, столичные железные дороги. Вслед за Лондоном подземные поезда вводились в эксплуатацию во многих крупных городах в разных странах. И новый вид транспорта стали называть метрополитен, или сокращенно метро, хотя сами лондонцы зачастую называют свою подземку тьюб, то есть труба.
1: Имя нарицательное на Business FM. Через век. Главные капиталы России.
2: Князь Феликс Феликсович Юсупов. Праправнук Кутузова и внук прусского короля Фридриха Вильгельма IV.
3: К началу 20 века стоимость имений, дач и домов князей Юсуповых составляла более 21 миллиона рублей. Антрацитовый рудник оценивался в миллион, а сахарный завод — в полтора. Были еще бумажная и картонная фабрики и ценные бумаги на 3 с лишним миллиона. В 1908 году, после гибели брата Николая на дуэли, Феликс Юсупов стал единственным наследником фамильного состояния. Он родился в Санкт-Петербурге в 1887 году, учился в Оксфордском университете и основал там русское общество. В 1910 году создал и возглавил первый русский автомобильный клуб. Женился на племяннице Николая II, Ирине Романовой, и их называли самой красивой парой империи. Первая мировая война застала молодоженов в свадебном путешествии. Приехав к родным в Киссинген, Феликс и Ирина были задержаны в Германии в качестве военнопленных по приказу кайзера Вильгельма II. Ирина ходатайствовала о разрешении вернуться в Россию у своей кузины, невестки кайзера, но безуспешно. Тогда отец Феликса, тоже князь Феликс Юсупов, по своим каналам привлек в качестве дипломатического посредника испанского посла. Через него удалось договориться с министром иностранных дел Германии о том, чтобы в распоряжении русской дипмиссии был предоставлен специальный поезд. На этом поезде работники посольства и подданные Российской империи, желающие выехать из вражеской Германии, смогут вернуться на родину. В этот поезд и сели молодожены Юсуповы. Когда императору Вильгельму доложили об их отъезде, он поспешно приказал арестовать их на границе, но приказ опоздал. Беглецам удалось пересечь границу нейтральной Дании. Вскоре, проехав через Финляндию, они оказались дома в Петербурге. Во время Первой мировой войны Феликс Юсупов был освобожден от призыва в армию, поскольку являлся единственным сыном в семье. Однако он не остался в стороне. Первый госпиталь для тяжелораненых был размещен именно в его особняке на Литейном. Работая в нем, он параллельно поступил на годичные офицерские курсы в пажеский корпус. В декабре 1916 года вместе с депутатом Государственной Думы Пуришкевичем и великим князем Дмитрием Павловичем князь Феликс Юсупов-младший был участником организации убийства Распутина, за что был сослан в имение Ракитное в Белгородской области. После Октябрьской революции Юсуповы уехали в Крым, откуда отправились на Мальту и позднее перебрались в Лондон. Вся их недвижимость и все предприятия в России были национализированы. В 1919 году на средства, вырученные от продажи фамильных драгоценностей и двух полотен Рембрандта, Юсуповы купили дом в Булонском лесу. Чтобы как-то существовать, в 1920-е годы они открыли дом моды «Ирфе», где моделями работали бывшие русские аристократки. В 1927 году Феликс Феликсович опубликовал книгу «Конец Распутина». В 1932 на мировые экраны вышел фильм «Распутин и императрица». По сценарию жена князя Юсупова была любовницей демонического старца. За клевету князь отсудил у кинокомпании «Метро Голдвин Майер» $25 000. Именно после этого инцидента в Голливуде стало принято в начале фильмов уведомлять зрителей о том, что все события, показанные на экране, исключительно вымышлены, а всякое сходство с реальными лицами является случайным. В 1967 году в возрасте 80 лет последний из рода Юсуповых умер в Париже. Похоронен на русском кладбище в Сан-Женевьев-ду-Буа. Супруга Ирина Юсупова пережила мужа на 3 года.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ. Деньги.
4: Федеральный закон США запрещает размещение на денежных знаках страны портретов ныне живущих людей. Американские президенты могут попасть на банкноты только через 2 года после смерти. Традицию заложил еще Джордж Вашингтон, запретив размещать свои портреты.
1: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: 18:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Дональд Трамп выступил на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В числе прочего, президент США заявил, что намерен задействовать закон о масштабных санкциях против России. В случае необходимости, по его утверждению, конфликт на Украине удастся регулировать быстрее, чем принято думать. США очень тесно сотрудничают с лидерами России и Украины. Обязательно добьются решения этого вопроса, отметил Трамп. Кроме того, на Генассамблеи президент США снова обрушился с обвинениями на Иран. Он заявил, что Исламская республика финансировала нападение Хамас на Израиль в октябре 2023 года, а также снова обвинил Тегеран в попытке создать ядерное оружие. Индекс Мосбиржи сегодня превысил 2300 пунктов впервые 16 сентября. Он обновил максимум благодаря коррекционному восстановлению рынка на ожиданиях оптимистичных геополитических новостей с Генассамблеи ООН. Сдерживающим фактором выступает упавшая нефть. Ноябрьский фьючерс на Brent откатился сегодня ниже $99 за баррель. На сообщениях СМИ о готовности Ирана открыть Ормузский пролив в течение 7 дней, если США предпримут первые шаги для ослабления военного давления. Суд оштрафовал блогера Юрия Дудя на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Дело было рассмотрено 21 сентября в Лефортовском районном суде Москвы. Напомню, Минюст внес Дудя в реестр иноагентов в апреле 2022 года. Fan ID на матчах Кубка России по футболу ведут уже с 1 октября. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на собственный источник. По его данным, карта болельщика потребуется для посещения домашних матчей клубов РПЛ, тогда как на стадионах команд 1 и 2 лиг новые требования действовать не будут. Впервые новые правила затронут игры 4-го тура группового этапа пути РПЛ, которые пройдут с 13 по 15 октября. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 18:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Евросоюз согласовал продление персональных санкций против России на 3 года, однако исключил из списка Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Важно отметить, что речь идет именно о персональных санкциях, направленных против порядка 3000 физ и юрлиц, связанных с Россией. Все калийные удобрения уже законтрактованы, свободных запасов для американцев у Белоруссии нет, заявил Александр Лукашенко. Таким образом, он ответил на недавнее заявление Трампа о том, что Соединенные Штаты работают над крупной сделкой по закупке удобрений у Белоруссии. Как это все понимать и будут ли все же поставки? Данные о детях перестанут вписывать в загранпаспорта россиян. Нововведение вступит в силу с начала 2027 года. Заметят ли это россияне и для чего нужны эти перемены? Эти и другие темы на Бизнес ФМ.
7: Реклама.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ рынковой платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
7: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
6: Евросоюз согласовал продление персональных санкций против России на 3 года, однако исключил из списка Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Об этом сообщает Рейтер. Изначально Франция и Люксембург предложили снять ограничения против российских миллиардеров, но Латвия сопротивлялась. Ирландия, председательствующая в ЕС, предложила продлить санкции на 3 года вместо обычных 6 месяцев. В итоге решение было принято, а ограничения с Усманова и Фридмана были сняты. Важно отметить, что речь идет именно о персональных санкциях, направленных против порядка 3000 физ и юрлиц, связанных с Россией. Изначально эти ограничения должны были истечь 15 сентября, но их продлили на неделю из-за отсутствия согласия между странами-членами Евросоюза. Агентство Рейтер называет процесс согласования необычайно тяжелым, комментирует управляющий партнер Goldblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Гольцблат.
9: Все члены Евросоюза выступили за разногласия, касаются условий компромисса, исключить из санкционного списка Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Поскольку для решения требуется единогласие государств ЕС, возражение Латвии остановило утверждение пакета и привело к продолжению переговоров.
10: В отношении с Фридмана и Усманова такой интерес в связи с чем с обилием активов за рубежом?
9: Я думаю, что им удалось, используя юридическую систему, юридические механизмы во Франции и в Люксембурге, для своей защиты. И такой механизм, безусловно, существует судебный. И очевидно, что эти страны и их лидеры пришли к выводу, что Алишер Усманов и Михаил Фридман больше не являются лицами, в отношении которых санкции должны действовать.
10: В принципе, насколько сама система согласования санкционного режима, с вашей точки зрения, в данном случае затрудняет работу, потому что получается, что фактически у каждой страны есть право вето?
9: Ну, это, конечно, затрудняет работу. И мы с вами знали пример с Венгрией, когда она все блокировала и невозможно было принять решение Евросоюзу. Поэтому пока существует механизм вето, единогласие принятия решений, то действительно в Евросоюзе будут разногласия из-за одной страны присутствовать.
11: И надо отметить, конечно, что каждые полгода или каждый год снова собираться и снова единогласно продлевать санкции, что сложно, непредсказуемо и, возможно, различные варианты поведения той или иной страны. А 36 месяцев сразу же сокращает необходимые процедуры и мероприятия срочного продления санкций через полгода либо через год.
6: Профессор Высшей школы экономики Андрей Гольцблат. Подробнее о том, почему Франция настаивала на снятии санкций с Алишера Усманова, а Люксембург с Михаила Фридмана в дальнейшем эфире.
7: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
5: Здравствуйте. Это «С теми, кто в теме» в студии Елена Марчукова. Сегодня форс-мажорная тема. Тема непредсказуемых рисков. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель Андрей Батурин. Около года назад он продал в своем магазине несколько телефонов. Покупатели расплатились безналично, касса выдала чек. Казалось бы, обычная сделка купли-продажи. Но теперь Андрей заблокирован всеми банками. А самое неприятное – в такой ситуации может оказаться любой добросовестный продавец. Андрей, здравствуйте. Расскажите, как так вышло?
12: В июне 25 года в моем магазине в Москве была осуществлена покупка. Ко мне пришли люди, говорят, мы хотим приобрести технику Apple, несколько штук, дорогостоящая техника. Говорит, можете вы нам продать? Я говорю, да, конечно, могу. Ну, говорит, нам нужно продать по эквайрингу. Мы берем там на компанию, нам нужно обязательно, чтобы нас проходило по бухгалтерии. За наличные мы купить не можем. Я им озвучил цену, 493 тысячи, по-моему, там было 161 тысяча, три телефона было. Они приложили свой мобильный телефон к терминалу Сбербанка. У меня вылез чек, операция совершилась. Я им отдал ту технику, которую они купили. По истечении нескольких месяцев пришло сообщение, что мой номер заблокирован по указанию Центробанка. Якобы мой номер телефона внесен в список номеров Центрального банка по операциям без добровольного согласия. Потом у меня разблокировалось. Ну, думаю, какая-то ошибка возможна. В феврале, то есть уже прошло там 8 месяцев, наверное, в феврале мне приходит сообщение в банк, что у меня заблокировано 500 тысяч рублей. В приложении «Посмотрю уголовное дело в Крыму». Стал писать на сайте МВД Крыма, чтобы мне предоставили какую-то информацию. Что за дело? Меня никто не опрашивал, не вызывал никуда. Никакой информации обратно я не получил. В мае мне приходит повестка в суд города Симферополя, и там иск о неосновательном обогащении от некой гражданки Уточкиной. Как оказалось, эта женщина передала пароли о своих картах, делала доверенность на мошенников, я так понимаю. Они привязали ее карты к своим телефонам и таким образом расплачивались в разных магазинах. Из этого уголовного дела я также видел, что там есть все чеки, то есть они видят, что это операция по эквайрингу, то есть там написано покупка там смартфона и гаджетов. Меня представили как дроппера, что я получил как физик перевод, но перевода не было, была операция торгового эквайринга. Удивительно, что прокуратура в этом деле, оказывается, искала меня не по моему месту регистрации, а в гостинице, в которой я был 10 лет назад, когда ездил отдыхать в Крым, в гостинице города Славянск. Состоялся суд.
10: А на суде вы были?
12: Я написал в суд, что присутствовать не могу. Написал, что никаких переводов я не принимал. Получал только деньги через операцию эквайринга. В деле это есть. Удаленно мой адвокат тоже это все заявил. Но судья почему-то все проигнорировала и вынесла постановление, что я должен вернуть денежные средства за телефон, который получил, за те, которые продал, плюс еще и неустойку я должен заплатить за пользование этими деньгами. Суд был 18 августа, и до сих пор мне решение никто не может направить. Мотивировочную часть мы отправили жалобу председателю суда. Что опротестовывать?
10: Из письма я поняла, что крымский эпизод деятельности мошенников не единственный.
12: Я отправил запрос в Центральный банк, по какой причине меня заблокировали. Центральный банк мне прислал ответ. Там несколько кейсов. В Перми, оказывается, такой же случай. Кто-то привязал и оплатил тоже технику в магазин в моем. Но я об этом тоже не знал. Узнал из кейса Центрального банка. Я написал на сайт МВД города Пермь. И мне позвонил следователь. Говорит, да, такое есть. Говорит, но говорит, мы вам не опрашивали. Я говорю, можете меня там опросить, допросить. У меня есть чек. У меня даже видео было. Если бы вы там через 2 месяца ко мне обратились, я бы вам видео дал с камер, чтобы вы нашли этих людей.
10: А вы сами их помните, как они выглядели, во что одеты были?
12: Честно, ну, в истечении больше года там...
10: Но вы помните, что при этом они оплачивали телефоном?
12: 2 парня было. Оплачивали они телефоном. Там, по-моему, даже с первого раза не прошло, они то ли в банк звонили. У меня сумма не прошла, я им товар не выдал. По-моему, вот была такая заминка как раз, что вот они звонили в банк. Они пришли и говорят, все работает, деньги поступили, приложили, оплата прошла, ну, хорошо.
10: Обязан ли продавец проверять, совпадает ли личность плательщика и хозяина счета? И вообще, как это сделать?
12: Я такого не слышал, обязанности. Ну, я просто не представляю, как этой ситуации даже вот избежать можно было и как в дальнейшем даже. Ну, сейчас я вообще не могу принимать никакие платежи. Я пока не принимаю карты, полноценно не могу вести свою бизнес-деятельность.
10: В нынешнем положении с заблокированными картами, что вы можете как предприниматель и как физлицо, какие действия вам доступны?
12: Своей картой онлайн я не могу расплачиваться вообще никак. Все мои карты, все мои приложения во всех банках, они заблокированы. Я могу физически прийти в свой банк. Физически я могу написать заявление на снятие денег, либо на оплату чего бы то ни было. Вот, чтобы мне заплатить аренду, я должен, так как я в Московской области зарегистрирован, ехать в свой банк. Мне нужно просить бухгалтера, чтобы бухгалтер мне сделал платежное поручение. С этим платежным поручением я иду физически в Московскую область. Я стою час очередь. В моем отделении почему-то она такая. Там час-полтора очередь. Мне в течение часа проводят. Этот платеж, да, он списывается. Но насколько это, если я раньше делал это за минуту, то сейчас мне нужно выделить этот отдельный день в любой счет. Оплату поставщику ли я должен сделать? Мне нужно сделать счет и идти физически. Как я один ИП без наемных сотрудников. Я не говорю про продукты питания, что я не могу купить. Мне нужно теперь ходить с наличными. И вроде бы я ничего не сделал. А получается, я во всем виноват.
10: С другой стороны, мы все время слышим, что бизнес только и мечтает о наличных.
12: Конечно же, бизнес хочет продавать за наличные всегда. И я хочу продавать за наличные, потому что эквайринг – это комиссия дополнительная банк. Тут как минимум 2%. На электронике это очень много, потому что вообще у нас там наценка 4%. На таких крупных рынках очень большая конкуренция, и из-за большой конкуренции минимальная маржа идет. То есть это там 3%, а при наценке там 4%, 5%, то есть это получается почти вся прибыль съедается комиссиями банка. Поэтому, конечно, всегда удобнее наличными. Вот, и я так понимаю, что с этим кейсом, мне кажется, и надо наличными впредь. Сейчас у меня, в принципе, возможности другой нет. Только олдскул, только кассовые чеки, только наличный расчет.
10: А как наличные оценить? Принесли вам деньги? Как понять, ворованные они или нет?
12: Никак вы их не оцените. Они все одинаковые. Как вы их оцените? Вы также продадите. Мой магазин продаст. Как их можно оценить? Наличные деньги у нас... Все магазины обязаны принимать наличные рубли. И мы не можем отказать человеку в продаже. В общем-то, мы и по карте обязаны продавать. И, в общем-то, мы продали по карте. Но, как оказалось, себе в убыток.
10: Как ваши коллеги справляются с такими рисками?
12: На Горбушке на 95% наличных только принимают, а мало у кого есть терминал эквайринга. И вот я один из немногих, скажем так, кто принимает, кто работает в белую. У меня касса на меня, павильон, аренда прямая на меня. Максимально хотелось работать в белую. Лучше бы работал максимально в серую, чем иметь такие проблемы.
10: Что вы предпринимали, чтобы снять блокировку?
12: Я сначала написал заявление как физическое лицо, чтобы мне удалили мой номер. В центральный банк я пишу письмо, что такая-то ситуация, рассказываю ситуацию, что я ни переводов никаких не принимал. Мне пришел отказ. Хорошо, я написал как индивидуальный предприниматель. И такая же отписка. Вы можете обратиться в банк, который инициировал все у пострадавшей банка. Я обратился в банк, написал им письмо, что тут чек. Вы самой вот этой пострадавшей скинули, что операция покупки техники. Вот у меня эта операция покупки техники. Я это все приложил, все описал. Мне прислал письмо, что обратитесь в банк получателя денежных средств. Я пошел в банк, в отдел бизнеса. Банк меня отправил опять в центральный банк. И получается вот треугольник. Непонятно, куда дальше обращаться. Я так понимаю, что идти вот суд, судиться. Верховный суд Крыма, потом кассационный суд. В итоге самый главный у нас Верховный суд РФ. Может быть, придется и до туда идти. Получается, мне нужно не работать, а только судиться.
10: Это была тема критических и внезапных рисков на Бизнес ФМ. Андрей, спасибо, что уделили время.
12: Спасибо вам. До свидания.
7: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
6: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на любых подкаст-платформах.
7: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
13: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
14: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
7: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
15: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Британские ученые доказали. Авокадо – очередной суперпродукт для женщин. Согласно исследованиям, обилие овощей и фруктов в рационе благотворно сказывается на здоровье человека. Но авокадо особенно полезно именно для женского организма. Оно помогает нормализовать кровообращение за счет сочетания витамина В2, железа и меди. Высокий уровень витамина Е защищает клетки от вирусов и возрастных изменений в теле. Алииновая кислота препятствует образованию холестериновых бляшек в сосудах. Калий нормализует работу сердца и снижает риск появления
3: появления отеков. Диетологи считают, что авокадо способно заменить мясо, поскольку оно помогает в строении мышечной ткани и сокращает жировую прослойку. Плюс в авокадо есть антиоксиданты, которые нормализуют гормональный фон.
1: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Компании и корпорации.
16: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
16: Маркетплейс МВидео начал регистрацию новых ПВЗ под собственным брендом в Москве, Мособласти, Санкт-Петербурге и других регионах. Сеть также обновила требования к открытию пунктов выдачи заказов. Теперь необходимо провести минимальное оформление входной группы и обучить персонал. До согласования заявки на регистрацию специалисты компании проверяют локацию и документы на помещение. В госмессенджере Макс появился сервис для поиска грантов. Мини-приложение «Портал грантов» объединяет информацию об актуальных мерах поддержки и дает пользователям возможность подобрать подходящие гранты в разных сферах. Поиск можно фильтровать по категории, аудитории, региону, сумме и сроку подачи заявки. Позднее на портале появится и поиск, и помощник для подготовки заявки. Wildberries в тестовом режиме запустила собственный сервис такси в Армении. На первом этапе им смогут воспользоваться сотрудники и партнеры маркетплейса, а также те, кто подаст заявку в лист ожидания. Армения стала четвертой страной, где заработал сервис Wildberries такси. Ранее он запустился в Беларуси, Узбекистане и Кыргызстане. О запуске сервиса в России пока не сообщалось. Тем не менее, весной Wildberries купила агрегаторы Ситимобил, таксовичков и грузовичков. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: В Москве. Индекс Мосбиржи днем преодолел отметку в 2300 пунктов. Это произошло на фоне ожиданий рынком геополитических новостей с Генассамблеи ООН, считают аналитики. Сейчас индекс находится на уровне 2300. Цена на нефть Brent к середине дня ушла ниже $100 за баррель. Сейчас торгуется на отметке 100. ЦБ оставил курс доллара на 22 сентября выше 84 рублей, юаня 12,5 рублей, евро 96,30. Инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 14,2%, следует из данных Центробанка. Обсудим все это. С нами на связи Сергей Голенищев, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций». Приветствую вас.
17: Добрый день, коллеги.
6: А что в большей степени влияет на рынок на этой неделе?

0: и переговорный процесс, да, который вроде как тоже идет и переместился теперь на поля саммита ООН в Нью-Йорке, то есть там тоже ждут больших встреч, может быть, каких-то заявлений и так далее. То есть в целом рынок наш демонстрирует силу и желание расти, пользуясь там любым положительным, скажем так, поводом для этого. Да. В целом энергокомпании, да, там «Нефтегаз», в широком смысле слова, «Новатек», «Газпром» в целом тащат рынок наверх. Я бы так это сказал.
1: И сегодня были как раз прогнозы, что именно геополитика, предстоящая вот эта вот Генассамблея ООН, может повлиять на наш рынок. 2300, вот это вот значение, которое индекс Мосбиржи преодолел. Что это значит и чего ждать дальше все-таки?
0: В целом преодоление какой-то отметки, я бы не стал это брать как за какое-то там правило или какое-то там руководство к действию покупателя что-то еще делать. В целом нужно ждать новостей, нужно ждать заявлений, да, в частности, острой встречи, которую анонсировали, да, это Лаврова с Рубио, да, Зеленский встречается завтра с Трампом, да, может быть, тоже какие-то оттуда будут интересные новости. Я думаю, рынок это будет уже завтра, послезавтра отторговывать и посмотрим, хватит ли, скажем так, запала, да, для того, чтобы двигаться дальше. Но в целом, еще раз повторю мысль, да, заключается в том, что рынок сейчас, как мы видим, любой какой-то негатив, да, в частности, подписали вот эти вот там адские санкции, да, так называемые, вот, практически проигнорировал, да, но там заявленные встречи и какие-то заявления, да, позитивные, он отторговывает в рост и показывает свою силу.
1: А с рублем что будет в ближайшее время? Стоит ли ждать заметных колебаний?
0: По поводу рубля, здесь, наверное, все-таки фундаментал, да, здесь высокие цены на нефть, дорогая кубышка, за баррель бренда Юрос в рублях, да, это все позволяет рассчитывать на то, что бюджет в ближайшее время сможет возможность пополниться, да, об этом заявлял, собственно говоря, и Силуанов вчера на форуме, да, московском финансовом. Собственно, мы сначала ждем, что придет достаточно большие объемы экспортной выручки, да, которые могут укрепить рубль в район, скажем, 84 по доллару, да. Ну а дальше, наверное, Минфин будет выполнять ПНБ, будет увеличивать объемы покупки валюты. И, ну, я бы ждал к концу года рубль-доллар на уровне 90. А это не мейнстрим, может быть, неофициальное там мнение БКС, мнение официальное на 685, да, но мне кажется, к концу года рубль имеет шанс ослабиться.
1: А что касается инфляционных ожиданий, которые Центробанк опубликовал, россияне считают, что они вырастут 14,2. О чем это говорит и как может эта ситуация развиваться?
0: Да, это, безусловно, еще один фактор, который будет влиять и на рынок в целом, и на курс, и, собственно, на настроение. Да, мы видим, что все-таки топливный кризис, да, давайте не побоюсь этого слова сказать, он там в моменте может быть там не ярко на радарах, но, насколько я понимаю, в регионах это достаточно серьезная проблема, может быть, от этого, да, и растут инфляционные ожидания, и, безусловно, здесь уже на первый план выходит ЦБ, да, мы бы ждали очередной паузы в октябре, ну и посмотрим, что будет уже в декабре, к концу года. У ЦБ, наверное, будет больше вводных, по пониманию, ну и плюс на следующей неделе, как я понимаю, будет рассматриваться бюджет на 27-й год. Это тоже даст некую пищу для ЦБ на октябрьском заседании.
1: Спасибо. Обсудили ситуацию на рынках со старшим персональным брокером БКС «Мир инвестиций» Сергеем Голенищевым.
2: Реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
3: А как зовут?
2: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
4: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбо турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
3: Предзаказ уже открыт у официального дилера СТО «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов.
7: Успеть за 10 секунд на Business FM.
8: Другим наука с Сергеем Корзуном.
9: Эту древнюю цивилизацию в долине реки Инд называют Индской или Харабской по названию первого раскопанного города. Она современница египетских пирамид и государств Месопотамии. Страну Милухху, упоминаемую в месопотамских текстах, считают частью харабской цивилизации. За 100 лет исследований археологи обнаружили тысячи надписей, но они не складываются в последовательные тексты, и общепризнанной расшифровки языка пока нет. В Мохенджо-Даро существовали кварталы, прямые улицы, водоотвод и дома из кирпичей стандартной пропорции – 1:2:4. Кроме пшеницы и ячменя, харабцы выращивали бобовый, рис и просовидные злаки. В 2020 году анализ жиров, сохранившихся в керамике, выявил прямые свидетельства переработки молочных продуктов. На своем пике цивилизация насчитывала по оценкам от 1 до 5 миллионов жителей, а население крупнейших городов от 30 до 60 тысяч. Примерно с 1900 года до нашей эры города хиреют и угасают, как полагают, из-за климатических изменений и нарушения водного баланса. Царских дворцов или погребений не обнаружено, но и явных свидетельств древней демократии тоже нет. Религиозные представления известны лишь фрагментарно. Знаменитую фигуру в рогатом головном уборе на печати интерпретировали как прото-Шиву, а ее позу как свидетельство древней йоги. Но это гипотезы, основанные на сходстве изображений. Переход от харабского мира к ведийской культуре занял несколько столетий. Через Центральную Азию на субконтинент переселялись индоарийские группы, смешиваясь с местным населением. Постепенно здесь складывалась ранневедийская культура, важнейший предшественник языкового и культурного разнообразия современной Индии.
8: Другим наука на Business FM.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: 18:58 московское время. У микрофона Сердар Абликулеев. Здравствуйте. Промышленное предприятие повреждено в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины. А в результате взрыва. Об этом сообщил глава областной администрации Александр Ганжа. О каком именно предприятии идет речь, он не уточнил. Сирены воздушной тревоги звучали во вторник в Киеве, ряде областей Украины, в том числе и в Днепропетровской. Трубопрокатный завод украинского «Интерпайпа» прекратил работу после удара вооруженных сил России, сообщили в пресс-службе компании. О поражении объекта Минобороны России рассказала утром во вторник. В ведомстве отметили, что предприятие занималось поставкой металлопроката для изготовления комплектующих, фюзеляжей, силовых установок, крыльев и других элементов для беспилотников большой дальности. Соединенные Штаты рекордными темпами пополняют свои арсеналы и завершают строительство 18 военных заводов, что позволит в ближайшем будущем снабжать союзников боеприпасами и всеми типами ракет намного быстрее, чем сейчас. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН. В Стерлитамаке число пострадавших от пожара в торговом комплексе «Солнечный» выросло до 11, сообщила пресс-служба МЧС. Ранее сообщалось о 7 пострадавших. Погибли 4 человека. Пожар начался на втором этаже 4-этажного торгового комплекса. Его к этой минуте полностью потушили. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда убрала из регламента пункт о запрете участия российских атлетов в соревнованиях из ЦСКА и «Динамо». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 7 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. 4 погибших после серьезного пожара в торговом центре башкирского Стерлитамака. Еще 11 человек пострадали, сообщили в МЧС. По предварительной версии было короткое замыкание. О последствиях ЧП буквально через минуту. Трамп готов задействовать закон об адских санкциях против России при необходимости. Об этом он заявил с трибуны ООН, выступая на Генассамблее в Нью-Йорке. А в ходе своего выступления Трамп также заявил, что Штаты работают с Россией и Украиной по завершению конфликта и вновь выразил уверенность, что это произойдет быстро. Правительство обнулило плавающие экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу. Мера будет действовать до конца года. Как отметил Минсельхоз, это поддержит производителей в условиях перестройки экспортной логистики. А как меру оценивают участники рынка? Эти и другие темы на Business FM. Четверо погибших после серьезного пожара в торговом центре башкирского Стерлитамака. Еще 11 человек пострадали, сообщили в МЧС. По предварительной версии, было короткое замыкание. Пожар на площади в 2000 квадратных метров ликвидирован. Продавцы и местные жители говорят, что не удивлены этой трагедии. Евгений Пилючук продолжит.
13: 3 из 4 погибших были родными сестрами. Судя по всему, одна из девушек работала в ателье в этом ТЦ, а 2 ее сестры приехали к ней выбирать подарок на день рождения матери. 4-я погибшая, по данным СМИ, это 51-летняя женщина, в ТЦ пришла за покупками. Все отравились угарным газом. Нам удалось связаться с владелицей этномастерской в ТРЦ «Солнечный» Эльвирой Туркменовой. Она вышла на улицу незадолго до пожара, а возвращаться было уже некуда. Ее помещение в ТЦ сгорело.
14: Торговый центр, да, внизу у нас продуктовый отдел, первый этаж был. Второй этаж, в основном все одежда. Третий этаж, услуги, то есть там ногти, массаж, вот такие все сидели, репетиторы всякие.
15: А продуктовый там... это сетевой?
14: Нет, сетевых там нет, в основном овощи, фрукты вот эти вот такие. И молочные всякие, много-много частных.
15: На видео просто видно, что очень сильный дым. Весь центр пострадал или только какая-то часть его?
14: Ну, получается, второй этаж и третий этаж.
15: Все выгорело? Ваш тоже все?
14: Ну, практически этаж, да, да, мой тоже.
13: Жительница Стерлитамака Ангелина хорошо знакома с обстановкой в том торговом центре. И удивляет ее только одно, что пожар не возник раньше.
16: У нас 11 лет была цифровая типография напротив этого ТЦ. Это торговый центр, насколько я понимаю, постройки конца 90-х, начала нулевых, между жилыми домами. Это рынок на 3 этажах, плюс там какие-то офисные помещения. Осколок прошлой эпохи. На 1-м этаже рынок пищевой, на 2-м этаже там какие-то точки, ателье, вещевые магазинчики, магазин тканей, проводка загорелась. Все достаточно хаотично, беспорядочно. Никаких ремонтных работ вот за последние 15 лет. Это действительно чертизон, это такой стихийный рынок, где и офисные помещения, черти что, и сбоку бань. Странно же, наверное, что не произошло этого раньше, что не случилось. Просто трагедия ужасная. То, что там могла не работать проводка, это вообще мы не допускаем легко.
13: Короткое замыкание, предварительная версия. Возгорание было стремительным. Дым, похоже, заблокировал выходы, и некоторым пострадавшим пришлось прыгать из окон. Их ловили спасатели и неравнодушные. обычные прохожие. Пока не прибыли пожарные расчеты, люди справлялись сами. Водитель «Газели» подогнал фургон вплотную к зданию, с крыши удалось протянуть лестницу к третьему этажу. Несколько человек спаслись только так. Проверка пожарной безопасности в ТЦ, как пишут местные СМИ, была 5 лет назад, в октябре. Ее провели после истечения срока исполнения обязанностей по устранению найденного нарушения. Проверки пожарной безопасности сейчас очень нерегулярны и проводятся от случая к случаю, тем более на таких объектах, говорит исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по пожарной безопасности Александр Старостин.
17: Могли продлить срок и потом проверять по истечении нового срока, да, либо они устранили, и тогда у них вообще все хорошо, они в плане проверок там штатно не стоят. Нету такого, что раз там 15 дней ходят, проверяют, такого нет.
15: Но, тем не менее, 5 лет вас не удивляет, это нормальная ситуация.
17: Все сильно зависит от того, как юридически оформлен этот комплекс. Какое-то малое или сверхмалое предприятие, да, то на них распространяется моратория проверок. Там есть еще и формы профилактический визит, там, да, не обязательно полномасштабная проверка, но в любом случае это все делается с чьей-то санкцией, то есть нельзя просто прийти, а я хочу вас проверить. Если, например, там были жалобы обращения граждан в надзорный орган, то вот на основании этого, например, могут инициировать проверку.
13: О предъявлении каких-либо обвинений ответственным лицам информации пока нет. Директором ТЦ «Солнечный», как пишут местные СМИ, является бизнесмен Сергей Родионов. У предпринимателя было несколько ИП в разное время. Занимался он производством пластика, торговлей косметикой, производством безалкогольных напитков. Сейчас все бизнесы ликвидированы. Пока Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. А глава Башкирии Ради Хабиров поручил проверить все торговые центры республики. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
12: Правительство обнулило плавающие экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу. Мера будет действовать до конца года. Как отметил Минсельхоз, это поддержит производителей и экспортеров зерновых и масличных культур в условиях перестройки экспортной логистики. При этом экспорт сейчас ограничен, а решение об обнулении пошлин планировалось раньше, говорит эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
18: Решение правительственное ожидаемо и принципиально оно было принято на заседании профильной подкомиссии правительства еще в августе этого года. Я бы сказал, эта мера даже запоздала, потому что мы ожидали, как обещал Минсельхоз, ее реализации с начала сентября. Эта мера предпринята в период максимальной активизации возможного экспорта пшеницы, далее подсолнечного масла, по мере сбора урожая 2026 года. Я напомню, что урожай пшеницы в основном собран на 80-90%, и сейчас у нас на пороге начало сбора поздних агрокультур, масличных, во главе с подсолнечником, а соответственно выработка больших объемов подсолнечного масла на экспорт. Поскольку экспортные каналы основные заблокированы, это Азово-Черноморский бассейн, через терминалы которого осуществлялось 80% ежегодно в среднем экспорта подсолнечного масла и пшеницы, то мера достаточно позитивна в плане снятия дополнительной финансовой нагрузки с российских экспортеров зерна прежде всего, а через них и часть финансовой нагрузки с продающих пшеницу, то есть сельхозпроизводителей и фермеров. Другое дело, что, конечно, фундаментально проблема низкого экспорта мера не решает, потому что пропускная способность альтернативных маршрутов, это Каспий, это Балтика, это отчасти через Китай, да, немножко Дальний Восток, она за один день не решается, конечно, решается месяцами и годами. Но какая-то дополнительная передышка, конечно, будет. Сейчас любая копейка, любая 1000 рублей за тонну, она не лишняя для участников рынка, как для экспортеров, так и для сельхозпроизводителей.
12: Эксперт по агропромышленному комплексу Николай Лычев. Как отметил Минсельхоз, сейчас идет перестройка экспортных маршрутов. Ведомство регулирует экспортные пошлины, а также прорабатывает другие меры для финансовой устойчивости аграриев. Трамп готов задействовать закон об адских санкциях против России при необходимости. Об этом американский президент заявил с трибуны ООН, выступая на Генассамблее в Нью-Йорке. Дональд Трамп напомнил, что уже подписал принятый Конгрессом, цитата, «мощный закон». Этот документ разработан покойным сенатором Линдси Грэмом, признанным в России экстремистом и террористом. Он подразумевает введение пошлин до 100% против крупнейших покупателей энергоресурсов из России. Это Китай и Индия. Также законопроект предусматривает обязательные санкции против российского политического руководства, крупных банков и государственных компаний, а также предприятий оборонного и энергетического секторов. В ходе своего выступления американский президент также заявил, что Штаты работают с Россией и Украиной по завершению конфликта и вновь выразил уверенность, что это произойдет быстро. Также ожидается, что сегодня Дональд Трамп встретится с Зеленским. СМИ утверждают, что американский президент окажет давление, чтобы Украина договорилась с Россией о прекращении огня в энергетической сфере. Комментирует профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
19: Нет, если вы посмотрите на структуру выступления, она очень четко показывает приоритеты Трампа. Ясно, что война с Ираном сейчас является абсолютно подавляющим вопросом, который непосредственно влияет на электоральную ситуацию в Соединенных Штатах и конкретно вопрос цены энергоносителей и бензина. Вот этот закон Грэма, который, по сути дела, является законом Грэма-Блюменталя, позволяет Трампу сейчас усилить риторику, использовать его как такой символический механизм, как угрозу другим странам, причем отнюдь не только России, а и основным импортерам российских энергоносителей, среди которых, в частности, Китай, Индия, страны Евросоюза, Турция и Бразилия. Трампу удалось в конце добавить в текст этого закона и санкции против Ирана и потенциальных покупателей иранской нефти. То есть, да, он, как и ожидалось, будет активно использовать угрозу применения этого закона, но это совсем не значит, что, во-первых, он его реально применит, и, во-вторых, что для него этот вопрос является приоритетным. Администрация сейчас полностью, можно сказать, придавлена ситуацией в Персидском заливе, а теперь уже и в Красном море. Сегодня увидим, если произойдет встреча Трампа с Зеленским. Скорее всего, это будет крайне неприятная встреча, где Трамп будет просто требовать прекращения ударов по российской энергетике. Зеленский, естественно, будет пытаться как-то торговаться и требовать взамен прекращения российских ударов, но он в крайне сейчас сложной ситуации. И Трамп смотрит на все происходящее в мире сейчас с точки зрения выборов. А это значит, что вопрос Украины для него все равно вторичен по сравнению с Ираном. И его возможности потенциального давления на Украину гораздо значительнее, чем потенциальные возможности давления на Россию.
12: Андрей Коробков, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина прекратит удары по российским НПЗ, если Москва прекратит удары по энергетике и украинскому экспорту. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Бизнес-ФМ», отметил, что такие заявления Зеленского противоречат его же недавним словам. А представитель Кремля также подчеркнул, что Россия по-прежнему выступает за долгосрочный мир, а не за временное перемирие, цитата которой, по сути, ничего не даст.
20: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+. Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей Луидор Авто. Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
22: Деньги.
23: Сегодня самый высокий номинал банкнот в американской денежной системе – $100. А всего несколько десятилетий назад в Штатах расплачивались 500-ками и тысячными. В ходу были купюры достоинством 5 и 10 тысяч долларов. На этих банкнотах печатали портреты Уильяма МакКинли, Гровера Кливленда, Джеймса Мэдисона и Селмана Чейза. Кстати, именно Чейз распорядился поместить на американские деньги девиз «In God We Trust».
22: История денег на Business FM.
0: Бизнес FM. Инструкция по применению.
1: Показания.
0: Потребность быть в курсе в любой момент.
1: Особые показания.
0: Дефицит времени.
1: Способ применения и дозы.
0: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
1: Передозировка.
0: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
23: и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение.
0: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве.
2: Бизнес FM. Радио здравого смысла.
4: Консультация с врачом не требуется.
2: В эфире радио не на словах, а на деле.
24: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
25: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Россия в этом году вывела на орбиту почти 60 космических аппаратов. Совокупная спутниковая группировка достигла почти 400 аппаратов и спутников. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. По словам главы госкорпорации, в октябре с космодрома «Восточный» запустят 2 частных спутника для съемки поверхности Земли. Оба аппарата оптико-электронного наблюдения уже прошли испытания. В Нижегородской областной клинической больнице имени Семашко начали проводить сложные нейрохирургические операции по декомпрессии позвоночных артерий пациентам с аномалией Киммерли. Ранее подобные вмешательства в Нижнем Новгороде не выполнялись. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Сдавливание позвоночных артерий приводит к хроническим головным болям, головокружениям. При диагностике надо обратить внимание на состояние сосудов шеи и головного мозга. Сама операция ювелирная. Вмешательство проводится под большим увеличением с использованием современного операционного микроскопа. Российские школьники в 10-11 классах должны овладеть не менее 1500 лексическими единицами по иностранному языку. Это следует из приказа об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Этот объем считается достаточным для того, чтобы выпускники могли комфортно общаться на повседневные социально-бытовые и учебно-трудовые темы, читать и понимать несложные аутентичные тексты, успешно сдать ЕГЭ по иностранному языку. Согласно стандарту, выпускники должны уметь заполнять анкеты и формуляры, писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, создавать письменные высказывания с опорой на план, картинку, таблицу или прочитанный текст. 6 октября в Нижнем Новгороде на стадионе «Совкомбанк-Арена» состоится футбольный матч между сборными России и Нигерии. Перед матчем болельщики смогут взять автографы, сфотографироваться и поиграть в футбол на мини-площадке с экс-футболистами сборной России, бронзовыми призерами Евро-2008 Игорем Семшовым и Владимиром Габуловым, двукратным чемпионом СССР и победителем молодежного чемпионата Европы Александром Мостовым, а также русским бразильцем Ари, известным по выступлениям за ведущие клубы страны. Они приедут на матч.

0: над фильмом. О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 13 градусов. Завтра утром будет облачно с прояснениями и плюс 15, днем также облачно и плюс 22 градуса.
1: Валюта.
2: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 23 сентября. Доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 53 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Масштабное зарастание сельхозземель опасным сорняком выявили в Вачском округе. Специалисты управления Россельхознадзора зафиксировали серьезные нарушения на 4 участках общей площадью почти 100 гектаров. Более 63 из них заросли борщевиком Сосновского. Земли принадлежат агрофирме «Металлург». По итогам мониторинга собственнику выдано предписание. До 10 мая компании предстоит устранить нарушения, провести культуртехническую мелиорацию и вернуть земли в сельскохозяйственный оборот. Минпромторг России объявил дополнительный отбор получателей субсидий для организации обрабатывающей промышленности на возмещение части затрат, связанных с роботизацией производств. В Нижегородской области конкурс курирует региональный Минпром. Субсидия доступна юридическим лицам, работающим в сфере обрабатывающих производств, а также отдельным организациям в сфере торговли, операций с недвижимостью, почтовой и курьерской деятельности. Одним из обязательных условий является срок регистрации компании не менее 3 лет на момент подачи заявки. Компенсация предоставляется в размере до 20% затрат на приобретение и внедрение промышленной робототехники, а также сортировочного и логистического оборудования. Размер выплаты рассчитывается индивидуально, исходя из стоимости техники и ее интеграции в производственные процессы. Предельный объем поддержки для одного предприятия составляет 80 миллионов рублей. Минимальный размер не установлен. Объединенная металлургическая компания запустила программу промышленного туризма «Завод видел» на Выксунской площадке. Специалисты предприятия разработали семейный маршрут «Переработка в деле», посвященный экологии и бережливому производству. Гости смогут посетить композитно-резитный цех, где перерабатывают полиэтиленовое вторсырье, и узнать, как отходы производства используются повторно. В компании отметили, что в среднем за месяц цех перерабатывает более 135 тонн полиэтилена. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
3: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
4: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM. Упреки в адрес микрофинансовых организаций, частных лиц, которые сужают нуждающихся деньгами под залог за сногсшибательные проценты, уже стали общим местом. А ведь и МФО, и частные кредиторы могли бы в ответ сослаться на традиции отечественных ростовщиков и закладчиков, ярко изображенных в художественной литературе. К примеру, незабвенная Алена Ивановна, старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», кредитовала население под 10% в месяц, причем с немедленным вычетом процентов из выдаваемой суммы. Но зато и

0: осуществлял она свою кредитную деятельность без всякого преувеличения с риском для жизни.
1: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Главные капиталы России. Николай Геннадьевич Бурылин. Состояние около 5 миллионов рублей.
2: Родился в 1850 году в семье владельца ситцевивной фабрики Геннадия Бурылина. Получив домашнее образование, Николай вместе с братом Дмитрием начал карьеру на отцовской фабрике в качестве простого рабочего, а позже перешел в контору фабрики Куваева в городе Иваново-Вознесенске, нынешнем Иванове. В июне 1874 года в Москве состоялось венчание старшей дочери хозяина фабрики Надежды с молодым конторщиком, после чего Бурылин занял пост директора-распорядителя Куваевской мануфактуры. С назначением нового управляющего с 1874 по 1887 год на фабрике были открыты новые красильные, белильные и художественные отделения. В начале 20 века основной капитал предприятия составлял 5 миллионов рублей. На фабрике работало почти 3000 человек. В год производилось товара на сумму более 20 миллионов. Качество тканей высоко оценивали международные жюри на многочисленных выставках в Москве, Филадельфии, Чикаго и Париже. Изделия куваевской мануфактуры получали золотые и бронзовые медали. А на Всемирной художественной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году фирма удостоилась высшей награды – государственного герба. Зная о жизни рабочих не понаслышке, Николай Бурылин выделял около 90 тысяч рублей в год на развитие социальной инфраструктуры предприятия. Были построены несколько домов для служащих и мастеров, каменный корпус для рабочих на 600 коек с кухней и столовой, где питались 2500 человек, амбулаторный приемный покой и баня. При фабрике было открыто бесплатное училище для малолетних, где обучалось около 150 детей. Всем этим работники Куваевской мануфактуры пользовались бесплатно. И все были застрахованы. В 1910 году в Иваново-Вознесенске была открыта Куваевская больница, на строительство которой было потрачено 300 тысяч рублей, и которая действует и поныне. Николай Геннадьевич много сделал для развития Иваново-Вознесенской образовательной сферы. Он работал в комиссиях по постройке детских приютов, реального женского и механико-технического училищ, состоял в попечительских советах городской женской гимназии, торговой школы и школы колористов. Фабрикант был одним из инициаторов создания в Иваново-Вознесенске высшего учебного заведения, политехнического института. На протяжении многих лет Николай Бурылин помогал младшему брату Дмитрию Геннадьевичу в приобретении экспонатов для его собрания редкостей и древностей. Сегодня эта бесценная коллекция представлена в Бурылинском музее в Иваново. Революцию фабрикант встретил с восторгом, надеясь на выход страны из экономического кризиса. Он даже написал Ленину, предложив перевести все свои средства на нужды государства и прося за это только разрешение остаться жить в собственном доме. В ответном письме такое разрешение было получено, однако, приняв капиталы, новая власть не сдержала своих обещаний и выселила Бурылиных в маленькую квартиру в одном из домов для рабочих. При конфискации имущества в 1919 году семье текстильного магната разрешили оставить 20 стульев, 3 стола, шкаф, буфет, кухонную посуду и по кровати на человека. Оказавшись в тяжелом материальном положении, Николай Бурылин был вынужден просить денег у брата, который работал смотрителем в музее, им же самим и созданном. Николай Бурылин умер в бедности в 1928 году.
1: Через век. Главные капиталы России на Бизнес FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Collecting tombstones. Буквально с английского «коллекционирование надгробий». В банковской среде есть традиция, предписывающая руководству награждать своих сотрудников за успешно завершенные важные сделки. В основном наградами становятся разные статуэтки, которые в шутку называют надгробиями. Некоторые особо тщеславные банкиры коллекционируют такие статуэтки годами, чтобы затем выставить их на всеобщее обозрение как подтверждение собственной крутости. В обычной американской жизни фраза «collecting tombstones» может заменять собой привычку обычной русскому уху «понты» и применяться, скажем, к человеку, который хвастается всем покупкой нового авто. Срочные переводы на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28. Московское время. У микрофона Сердар Гликулеев. Российские военные во вторник днем нанесли удар по сухогрузу в порту Одессы, сообщила Минобороны России. Судно доставило грузы военного назначения для обеспечения ВСУ, говорится в сообщении ведомства. Президент США Дональд Трамп на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что намерен задействовать закон о масштабных санкциях против России в случае необходимости. По его словам, конфликт на Украине удастся урегулировать быстрее, чем принято думать. США тесно сотрудничают с лидерами России и Украины. Обязательно добьются решения этого вопроса, заявил Трамп. Европу ждет тяжелая зима из-за низких запасов газа в хранилищах, а также проблем с его поставками, в том числе из-за политики ЕС в отношении России, заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Берл. США, Дания и Гренландия подписали на Генассамблее ООН соглашение, позволяющее Вашингтону расширить военное присутствие на острове, передает РИА Новости. По заверению президента США Дональда Трампа, в рамках соглашения Штаты получают контроль над безопасностью острова без каких-либо финансовых затрат, а Пентагон немедленно начнет развертывание крупного военного контингента на острове. Сделка является бессрочной, отмечал Трамп. Российские ученые обнаружили ранее неизвестное поверхностное течение, которое может стать основой для новых маршрутов ледоколов в Арктике, сообщает Институт океанологии РАН. Течение переносит теплые и соленые атлантические воды из Баренцева моря через север Карского к континентальному склону Северного Ледовитого океана, говорится в сообщении. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Евросоюз согласовал продление персональных санкций против России на 3 года, однако исключил из списка Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Важно отметить, что речь идет именно о персональных санкциях, направленных против порядка 3000 физлиц и юрлиц, связанных с Россией. Миноборнауки предлагает реформировать процедуру поступления в вузы и сделать это уже со следующего года. В частности, убрать профильные конкурсы, но добавить бонусы за большее число ЕГЭ. Что именно может поменяться и сильно ли это ударит по абитуриентам и их родителям? Книжных магазинов в России становится меньше. За последние 5 лет их число в российских городах-миллионниках сократилось на 22%. При этом книги россияне покупать не перестали. А что с объемами и что предпочитают соотечественники? Эти и другие темы на Business FM. Евросоюз согласовал продление персональных санкций против России на 3 года, однако исключил из списка Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Об этом сообщает Рейтер. Изначально Франция и Люксембург предложили снять ограничения против российских миллиардеров, но Латвия сопротивлялась. Ирландия, председательствующая в ЕС, предложила продлить санкции на 3 года вместо обычных 6 месяцев. В итоге решение было принято, а ограничения с Усманова и Фридмана были сняты. А важно отметить, что речь идет именно о персональных санкциях, направленных против порядка 3000 физ и юрлиц, связанных с Россией. Изначально эти ограничения должны были истечь 15 сентября, но их продлили на неделю из-за отсутствия согласия между странами-членами Евросоюза. Агентство Рейтер называет процесс согласования необычайно тяжелым. Комментирует управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
3: Все члены Евросоюза выступили за разногласия, касаются условий компромисса, исключить из санкционного списка Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Поскольку для решения требуется единогласие государств ЕС, возражение Латвии остановило утверждение пакета и привело к продолжению переговоров.
4: В отношении с Фридмана и Усманова такой интерес в связи с чем, с обилием активов за рубежом?
3: Я думаю, что им удалось, используя юридическую систему, юридические механизмы во Франции и в Люксембурге, для своей защиты. И такой механизм, безусловно, существует судебный. И очевидно, что эти страны и их лидеры пришли к выводу, что Алишер Усманов и Михаил Фридман больше не являются лицами, в отношении которых санкции должны действовать.
4: В принципе, насколько сама система согласования санкционного режима, с вашей точки зрения, в данном случае затрудняет работу, потому что получается, что фактически у каждой страны есть право вето?
3: Ну, это, конечно, затрудняет работу. И мы с вами знали пример с Венгрии, когда она все блокировала, и невозможно было принять решение Евросоюзу. Поэтому пока существует механизм вето, единогласие принятия решений, то действительно в Евросоюзе будут разногласия из-за одной страны присутствовать.
5: И надо отметить, конечно, что каждые полгода или каждый год снова собираться и снова единогласно продлевать санкции, что сложно, непредсказуемо и, возможно, различные варианты поведения той или иной страны. А 36 месяцев сразу же сокращают необходимые процедуры и мероприятия срочного продления санкций через полгода либо через год.
2: Профессор Высшей школы экономики Андрей Гольцблат подробнее о том, почему Франция настаивала на снятии санкций с Алишера Усманова, а Люксембург с Михаила Фридмана в дальнейшем эфире. Без профильного конкурса, но с бонусами за большее число ЕГЭ. Минобрнауки предлагает реформировать процедуру поступления в вузы уже со следующего года. Что именно может поменяться и сильно ли это ударит по абитуриентам и их родителям? Сергей Гордеев продолжит.
6: Чем больше сдадим, тем лучше. Примерно так, вероятно, будут рассуждать старшеклассники, глядя на идеи Миноборнауки. Ведомство предлагает поощрять за активность. Для тех, кто сдает больше ЕГЭ, чем требуется для конкурса, хотят придумать систему бонусов. Набрал 60 баллов и больше по математике, физике, химии, информатике или биологии, но не используешь их при поступлении, получай плюс 25 баллов. Солидная прибавка, но справедливая ли? Учитывая, что многие еще с 9 класса целенаправленно готовят 3 предмета для поступления. Довольно неприятно в год окончания школы узнать, что появляется смысл еще и в 4-м экзамене. И многие школьники, не дожидаясь нововведений, уже набирают как можно больше ЕГЭ. Так надежнее, рассказывает москвичка Юлия, у которой дочь учится в 10-м классе.
7: Она хочет сдавать английский, и так как она в гуманитарном, она еще хочет сдавать профильную математику, то есть это тоже допустимо, чтобы у нее был больше выбор для того, куда подаваться. Дальше 4-й предмет пока думает, какой сдавать. Но это подстраховка, опять же, да, потому что мы тоже не знаем к концу учебного года, как вузы пересмотрят свои отношения в том или ином направлении, что-то изменится. Лучше, конечно, иметь больше вариативности. А чтобы иметь больше вариативности, нужно готовиться к большим количествам предметов.
6: Другая идея Минобра – отменить многопрофильные конкурсы в вузах. Это когда подаешь документы не на одну специальность, а на группу направлений. Так больше шансов поступить, но из-за полуслепого жребия мотивация таких студентов невысокая. В ведомстве, видимо, это заметили и решили вернуть, как было когда-то, чтобы абитуриенты соревновались за места на конкретные специальности. Кстати, соревноваться между собой им тоже придется иначе. В битве олимпиадников и стабальников могут быть новые правила игры. Без испытаний предлагают зачислять только победителей олимпиад, а не всех призеров, как сейчас. Инициатива понятная, но важно не выплеснуть вместе с водой еще и ребенка. Иными словами, не убить интерес к школьным олимпиадам. Говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин.
8: Проблема, на мой взгляд, немножко гипертрофирована, преувеличена. И эта проблема фигурировала всего в нескольких вузах на отдельных специальностях. С точки зрения приема победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников ничего не меняется. Это наша главная олимпиада. С точки зрения перечневых олимпиад, без вступительных экзаменов принимать только победителей, а призеров давать 100 баллов. Ну, в какой-то мере это сократит количество ребят в целом, которые поступают с результата олимпиад. Я очень надеюсь, что это не приведет к снижению числа участников олимпиад.
6: Еще планируют ужесточить требования к профильным предметам. Число направлений, где физика будет обязательной, вырастет с нынешних 25 до 37. Похожая история с математикой. А вот экзамен по истории станет обязательным даже там, где вузы раньше могли выбирать между ней и обществознанием. Комментирует доктор технических наук, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
9: Руководители системы образования уже несколько лет назад определились, что математика и физика должны быть обязательными предметами технических и инженерных специальностей. Что касается истории, которую вводят место обществознания, это тоже было объявлено. Я думаю, что в ближайшие годы обществознание почти исчезнет из перечня вступительных испытаний. Обществознание оставили только в старшей школе, поэтому немножечко обществознание, скажем так, задвигается.
6: Важное сообщение и для семейного бюджета. В сфере платного обучения могут разрешить использовать мат-капитал и образовательные кредиты, а еще, вероятно, введут обязательную предоплату за первый семестр. Все для того, чтобы выбор поступающих был более осознанным, говорят в Министерстве образования и науки. Сейчас ведомство открыто к предложениям и до 5 октября собирает обратную связь. Впрочем, точная картина прорисуется лишь к середине января, когда все вузы страны обязаны разместить новые правила приема. А до тех пор терпеливо замерли в ожидании примерно 600 тысяч 11-классников, а также их родители. Сергей Гордеев, Алексей Швецов, Бизнес FM.
2: Книжных магазинов в России становится меньше. За последние 5 лет их число в российских городах-миллионниках сократилось на 22%. По данным 2GIS, сейчас их осталось чуть меньше 2000, и только за последний год количество магазинов упало на 10%. При этом книги россияне покупать не перестали, все чаще они заказывают их через интернет и маркетплейсы. Книжным магазинам в их классическом понимании практически нереально конкурировать с маркетплейсами, говорит Владимир Кашин. Некоторое время назад он сам перешел из офлайна торговли книгами в онлайн.
10: Ушел в онлайн по определенной причине, что это на тот момент было прямо выгодно. Выгодно в том плане, что у тебя сразу же расширяется аудитория покупателей, причем достаточно серьезно на всю страну. В то же самое время уменьшаются затраты на фонд оплаты труда, на аренду магазина. Но, опять же, со временем маркетплейсы повышают свои ставки. И сейчас, в целом, если посмотреть, то иногда даже в офлайн продаже книг цены будут сопоставимы с тем, что продается на маркетплейсах. С точки зрения покупателя, то, конечно, это удобно. Ты посмотрел, все новиночки тут же увидел от всех издательств, выбрал по цене, которая тебе более интересна, по доставке, как быстро можно получить. Я думаю, что это и убивает офлайн-магазины. Это скорость доставки, место доставки, цены. Все равно они так или иначе ниже. И для того, чтобы выжить магазинам офлайн, им нужно предоставлять какие-то дополнительные услуги, кроме как просто тупо продажи книжек. И поэтому перспективы офлайн-магазинов, на мой взгляд, если они будут оставаться в своем сегменте просто продажи книг, то они очень печальные, и я думаю, в лучшем случае там останутся какие-нибудь там крупные игроки.
2: Владимир Кашин, книготорговец. В Москве ситуация отличается от других городов-миллионников. За 5 лет количество книжных магазинов здесь сократилось только на 4%. А, впрочем, вся эта статистика не дает полную картину по закрытиям и открытиям книжных, отмечается основательница семейного книжного магазина «Пархоменко» в Москве Анна Пархоменко.
11: Читает город, он закрывается на одном месте, условно открывается в другом месте, это все учитывается. Закрытие маленьких независимых книжных, как мы, площадью 50 квадратов, оно тоже, конечно, происходило, но открывается немного новых. Поэтому сокращение, мне кажется, здесь за счет закрытия магазинов в сетях, просто с тем, как мы пытаемся выжить, за счет того, что все любят маленькие проекты, люди ходят к людям, что у нас авторский индивидуальный подбор. Мы среди всего многообразия книг приводим какие-то маленькие, небольшие, где тираж всего 100-300 экземпляров. Как владельцы, мы не боремся с маркетплейсами или с ценообразованием. Например, за 8 лет, что бы ни происходило, пандемия, ковид, закрытие магазинов, мы никогда не повышали свою наценку. Сейчас книги стали дороже за счет того, что они стали дороже в издательствах. И, возможно, кстати, вот хороший выход для магазинов, не знаю, кофеен и так далее, это больше делать встреч с авторами. Тоже как вариант того, что люди приходят в магазин как пространство.
2: Анна Пархоменко, соосновательница семейного книжного «Пархоменко». А книжные магазины стали местом импульсивных покупок, куда идут теперь скорее за атмосферой и впечатлениями, говорит Анастасия Колесник, директор книжного магазина «Озеро», который, кстати, вопреки статистике, открылся в центре столицы в июле.
12: Люди приходят за атмосферой, за всем, что сопровождает покупку книги, за интерьером, и тактильностью, и общением, и, в общем, за всем контекстом, который вокруг книги строится. Цена, безусловно, всегда важна, это важнейший фактор. Скорее всего, когда речь идет о покупке в интернет-магазине или в маркетплейсе, речь идет о покупке книги, которую ты целенаправленно ищешь, что есть возможность сравнить цены и выбрать наиболее подходящую, и посчитать доставку, и понять, как тебе наиболее выгодно получить эту книжку. А когда ты приходишь в книжный магазин, это место случайных встреч. Кроме как специального похода за конкретной книжкой, это еще место, которое расширяет просто кругозор. Ты можешь уйти с тем, чего ты и не планировал брать, найти это все. И, конечно, здесь это скорее импульсивные покупки по наитию, от вдохновения.
2: Анастасия Колесник, директор книжного магазина «Озеро». По данным Ассоциации книгораспространителей и журнала «Книжная индустрия», в первом полугодии 26-го оборот книжной розницы снизился более чем на 5% год к году, а продажи в штуках на почти 16%. Посещаемость магазинов упала на 13%. Выросла только средняя цена книги практически на 13% до 615 рублей.
0: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jaguar Нижегородец. На Ларина 28Б. Реклама, не оферта.

0: Морозов, Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM. В 1900 году в Германии в Дортмундском конструкторском бюро фирмы Sanitas создали бытовое устройство для сушки волос. Оно было похоже на консервную банку с металлической трубкой и деревянной ручкой. Внутри небольшой двигатель, выдувающий горячий воздух через трубу. Его назвали «фен», что означает «теплый альпийский ветер». Сушить им волосы было трудно и опасно. Весил фен 2 килограмма. Пользовались им только на расстоянии вытянутой руки. Температура выдуваемого воздуха составляла примерно 90 градусов Цельсия, и волосы можно было запросто сжечь. Стоил фен дорого – 39 марок, в то время как для посещения самой роскошной парикмахерской требовалось не более 2 марок. Тем не менее, первую партию фенов в 2500 штук раскупили за несколько недель. В толковом словаре немецкого языка уже с 1930-х годов слово «фен» стало иметь два значения – и альпийский ветер, и бытовой прибор. Имя нарицательное на Business FM.
2: Компании и корпорации.
3: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
3: Авиакомпания «Ижавия» объявила набор в мобильную огневую группу, которая будет обеспечивать защиту аэропорта Ижевска от беспилотников. К участию в группе допускаются граждане любого возраста с любой категорией годности. Обязательным условием является положительное заключение военно-врачебной комиссии. Для принятых предусмотрено обучение. После его завершения участники заступят на боевое дежурство сроком на 2 месяца. Сеть «Гиперглобус» построит новый гипермаркет в московском регионе. Инвестиции в строительство составят 4 миллиарда рублей, сообщает издание «Шопперс». Площадь гипермаркета – 24 тысячи квадратных метров. Торговый зал займет около трети, а остальное пространство будет занято рестораном на 600 посадочных мест, производственными цехами и складами. Открытие планируется во второй половине следующего года. Где именно, компания не уточняет. Международная химическая группа «Ineos» останавливает 3 завода в Англии из-за высоких цен на газ. Об этом сообщила BBC со ссылкой на владельца, британского бизнесмена Джима Рэдклиффа. По его словам, при нынешних ценах на газ, которые в 12 раз выше, чем в США, и в 8 раз выше, чем в Китае, его компания не может конкурировать. На предприятиях группы, в частности, изготавливаются материалы, используемые для производства лекарств, одежды, косметики, стройматериалов и боевых взрывчатых веществ. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
4: «19:47 в Москве. Индекс Мосбиржи днем преодолел отметку в 2300 пунктов. Это произошло на фоне ожиданий рынком геополитических новостей с Генассамблеи ООН, считают аналитики. Сейчас индекс находится на уровне 2300. А цена на нефть Brent к середине дня ушла ниже $100 за баррель. Сейчас торгуется на отметке 100. И ЦБ оставил курс доллара на 22 сентября выше 84 рублей, юаня 12,5 рублей, евро 96,30. А инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 14,2%, следует из данных Центробанка. Обсудим все это. С нами на связи Илья Голубов, директор по инвестициям Укренко. Приветствую вас.
5: Добрый вечер.
4: А что в большей степени сейчас влияет на рынок на этой неделе?
5: Ну, совершенно правильно было замечено, что вот этот некий позитив такого геополитического плана, инвесторы, как бы, с одной стороны, были, да, до обеспокоены там историей вокруг выборов, да, там каких-то внутренних сообщений в России, которых нет, да, там, выборы прошли нормально, а во-вторых, да, вот этот некий геополитический какой-то шанс. Все, конечно, немножко устали, наверное, от негатива, и поэтому взяли вот эту хорошую новость и понесли вперед на рынок. Да, это ни о чем не говорит. Мы такое, к сожалению, уже видели не раз с точки зрения того, что дают там некие ожидания рынка, что кто-то с кем-то поговорит, но, наверное, все-таки до каких-то прорывных вещей нам еще пока далеко, к сожалению, я считаю. Тем не менее, вот инвесторы пока восприняли это как некую надежду, и эту надежду в котировках отразили.
4: Ну, пока вот, судя по тому, что прозвучали заявления Трампа на Генассамблее, но реакции на Мосбиржу не было, хотя они не самые, может быть, приятные для нашей страны. Будем ждать каких-то дальнейших встреч и следить за геополитикой, ну, судя по тому, что вы сказали.
5: То, что да, как бы то, что сейчас происходит, да, то есть мы видим, то есть, с одной стороны, что хорошо, да, вот однозначно, что хорошо, что есть шанс, что, в принципе, стороны вернуться к общению, да, потому что если ты вообще не общаешься, то о каком прорыве на каком-то там переговорном фронте может идти речь. Поэтому, наверное, хорошо ли, что возвращаются к переговорам или могут вернуться, да, так, к переговорам, скажем, это хорошо, но вот сказать, что там оправдан такой большой позитив, я бы считаю, что пока не оправдан, так как в принципе ничего нового не произошло, и да, это качаться может в разные стороны, поэтому каких-то там долгосрочных позициях, там, в акциях на этом я бы не занимал.
4: Спасибо. А что с рублем будет? Что нам ждать?
5: Ну, в целом я считаю, да, что среднесрочно рубль, он в принципе имеет все шансы ослабнуть относительно доллара, относительно юаня. Там я свой таргет не меняю, это там куда-то 95-100. Вопрос скорости туда движения, но мы видим, да, что в принципе рубль там по 10-15 рублей умеет делать достаточно быстро. Надо посмотреть, что будет там, как бы там с бюджетом, как на это отреагирует ЦБ с точки зрения ставки. И пока, разумеется, да, там высокие цены на нефть сохраняются, это там дополнительные притоки валюты сюда, что, наверное, оказывает некое сдерживающее влияние на потенциальное ослабление рубля. Тем не менее, да, то есть, если мы увидим что-то прорывное как раз-таки на Ближнем Востоке в плане каких-то договоренностей или снижения напряженности, да, на чем сегодня, в принципе, нефть и пыталась куда-то ниже уйти текущих уровней, то вот здесь, да, там, наверное, это может быть какой-то там откроет коридор для продолжения ослабления рубля.
4: А о чем говорят опубликованные Центробанком данные по инфляционным ожиданиям?
5: Ну, все вернулось, да, то есть тут как смотреть, стакан наполовину полон или наполовину пуст. С одной стороны, да, мы видим, что они выглядят чуть лучше, чем первые разы, когда был там некий там дефицит, наблюдался бензина на заправках. То есть сейчас это лучше. С другой стороны, да, то есть мы убираем некие там последние данные, когда выходили там 13,7, вернулись вот обратно к цифрам выше 14. То есть картинка в целом не поменялась. Не поменялась она, если даже смотреть на то, на что обращал внимание Центральный банк. Поэтому для ставок, наверное, это не значит пока ничего. И мы видим по реакции рынка ОФЗ, она, в общем-то, ну, там, незначительно отрицательная, но в целом ничего нового. Думаю, что надо посмотреть, какой выйдет бюджет. Это то, на что будет смотреть Центральный банк. В первую очередь он это озвучил. Ну и дальше будем смотреть по каким-то там следующим уже инфляционным ожиданиям и принятам по инфляции. Но думаю, что скорее ЦБ все-таки продолжит там незначительное, но снижение ключевой ставки.
4: Спасибо. Ситуацию на рынках обсудили. С нами на связи был директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
1: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». Вы чувствуете это с первого прикосновения. Натуральные камни и ценные породы дерева в авторской отделке клубного дома «Веспер Погодинская» в Хамовниках. Всего 64 резиденции и панорамные пентхаусы с прямыми видами на Новодевичий монастырь. В каждой квартире просторные гардеробные с окнами, сервисные зоны для персонала и невидимые инженерные системы для безупречного комфорта. «Веспер Погодинская». Искусство безупречного исполнения. Застройщик АО и компания «Русский капитал». Проектная декларация на наш.ком.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Первые в деле.
6: Считается, что первый в мире интернет-магазин books.com в 1992 году открыл американский юрист Чарльз Стек. На пике сайт предлагал покупателям около 500 000 книг. Из-за плохого управления торговля на Books.com постепенно угасала, а домен выкупила одна из старейших американских книготорговых компаний.
2: Первые в деле на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: Говорят, хорошо там, где нас нет. Наверное, поэтому многие меняют работу. Но проходит полгода или год, и вдруг приходит неожиданная мысль. А ведь на прежнем месте было не так уж и плохо. Давайте обсудим, можно ли вернуться. Или после увольнения все мосты уже сожжены. На самом деле, сегодня работодатели смотрят на такие истории совсем иначе. Во многих международных компаниях даже появился термин «сотрудники-бумеранги». Так называют людей, которые уходят, получают новый опыт и спустя время возвращаются обратно. И зачастую работодатели только рады. Почему? Потому что это человек, которого уже не нужно долго адаптировать. Он знает корпоративную культуру, понимает процессы и знаком с командой. Но при этом успел приобрести новый опыт, новые идеи и связи. Именно поэтому многие крупные компании, например, Microsoft или Deloitte, поддерживают сообщество бывших сотрудников – «Alumni». Они не просто поддерживают связь с теми, кто ушел, а рассматривают их как потенциальных кандидатов на возвращение. Еще один интересный пример. В России один промышленный холдинг запустил проект «Письма бывшим». Действующие сотрудники отправляют письма своим бывшим коллегам со словами благодарности и напоминанием. Двери компании по-прежнему открыты. В условиях кадрового дефицита это выглядит очень логичным. Вернуть проверенного специалиста часто проще и надежнее, чем искать нового человека. Исследования показывают, что почти половина представителей поколения миллениалов готовы вернуться к бывшему работодателю, если изменятся условия работы или появятся новые возможности для развития. Резюмируем. Уходите красиво, передайте дела, поблагодарите коллег, сохраните отношения. Ведь иногда самый удачный следующий шаг – это вовсе не новая компания, а возвращение в ту, где вас уже знают, ценят и готовы снова принять.
2: Карьера на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Франсуа де ля Рошфуко. К новым знакомствам нас обычно толкает не столько усталость от старых или любовь к переменам, сколько неудовольствие тем, что люди, хорошо знакомые, недостаточно нами восхищаются. И надежда на то, что люди малознакомые, будут восхищаться больше. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Микулеев. Из-за угрозы применения безэкипажных катеров власти Сочи временно ограничили доступ к пляжам, где по вечерам проводятся развлекательные мероприятия, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин во вторник. В 14 округах Московской области ремонтируются 24 многоквартирных дома, которые получили повреждения в результате атак беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительство региона, передает Интерфакс. В большинстве из домов повреждены окна, где-то перекрытие. На 23 из 24 объектах фонд капремонтов планирует завершить работы до конца года. АвтоВАЗ 25 сентября даст официальный старт производству кроссовера «Лада Азимут», сообщил журналистам глава компании Максим Соколов. По его словам, кроссовер будет выпускаться в комплектациях с двигателем объема 1,8 литра мощностью 132 лошадиные силы в паре с автоматической коробкой передач, а также с новым мотором 1,6 литра мощностью 120 лошадиных сил и ручной шестиступенчатой коробкой. Автоматическая трансмиссия получит несколько режимов управления, включая экономический, спортивный режим для трудных грунтов и зимний, уточнил Соколов. Почти четверть российских школьников консультируются с искусственным интеллектом по житейским вопросам, сообщили в администрации президента. У нас школьники, помимо того, что делают домашние задания, используют ИИ как продвинутый поиск. Уже 24% спрашивают совета, как поступить в той или иной ситуации, рассказал начальник управления по общественным проектам Сергей Новиков. Он отметил, что 17% учеников делятся с нейросетями своими переживаниями и проблемами. Это может привести к эмоциональной зависимости от ИИ. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 8 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Четверо погибших после серьезного пожара в торговом центре башкирского Стерлитамака. Еще 11 человек пострадали, сообщили в МЧС. По предварительной версии, было короткое замыкание. О последствиях ЧП буквально через минуту. Трамп готов задействовать закон об адских санкциях против России при необходимости. Об этом американский президент заявил с трибуны ООН. А в ходе своего выступления он также сказал, что Штаты работают с Россией и Украиной по завершению конфликта, и вновь выразил уверенность, что это произойдет быстро. Евросоюз согласовал продление персональных санкций против России на 3 года. Однако исключил из списка Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Важно отметить, что речь идет именно о персональных санкциях, направленных против порядка 3000 физ и юрлиц, связанных с Россией. Эти и другие темы на Business FM. Четверо погибших после серьезного пожара в торговом центре башкирского Стерлитамака. Еще 11 человек пострадали, сообщили в МЧС. По предварительной версии, было короткое замыкание. Пожар на площади 2000 квадратных метров ликвидирован. Продавцы и местные жители говорят, что не удивлены этой трагедией. Евгений Перельчук продолжит.
8: 3 из 4 погибших были родными сестрами. Судя по всему, одна из девушек работала в ателье в этом ТЦ. А 2 ее сестры приехали к ней выбирать подарок на день рождения матери. 4-я погибшая, по данным СМИ, это 51-летняя женщина. В ТЦ пришла за покупками. Все отравились угарным газом. Нам удалось связаться с владелицей этномастерской в ТРЦ «Солнечный» Эльвирой Туркменовой. Она вышла на улицу незадолго до пожара, а возвращаться было уже некуда. Ее помещение в ТЦ сгорело.
9: Торговый центр, да, внизу у нас продуктовый отдел, первый этаж был. Второй этаж, в основном все одежда. Третий этаж, услуги, то есть там ногти, массаж, вот такие все сидели, репетиторы всякие.
10: А продуктовый там... это сетевой?
9: Нет, сетевых там нет, в основном овощи, фрукты вот эти вот такие. И молочные всякие, много-много частных.
10: На видео просто видно, что очень сильный дым. Весь центр пострадал или только какая-то часть его?
9: Ну, получается, второй этаж и третий этаж.
10: Все выгорело? Ваш тоже все?
9: Ну, практически этаж, да, да, мой тоже.
8: Жительница Стерлитамака Ангелина хорошо знакома с обстановкой в том торговом центре. И удивляет ее только одно, что пожар не возник раньше.
11: У нас 11 лет была цифровая типография напротив этого ТЦ. Это торговый центр, насколько я понимаю, постройки конца 90-х, начала нулевых, между жилыми домами. Это рынок на 3 этажах, плюс там какие-то офисные помещения. Осколок прошлой эпохи. На 1-м этаже рынок пищевой, на 2-м этаже там какие-то точки, ателье, вещевые магазинчики, магазин ткани. Проводка загорелась. Все достаточно хаотично, беспорядочно. Никаких ремонтных работ вот за последние 15 лет. Это действительно чертизон, это такой стихийный рынок, где и офисные помещения, черти что, и звук у бань. Странно же, наверное, что не произошло этого раньше, что не случилось. Просто трагедия ужасная. То, что там могла не работать проводка, это вообще мы не допускаем легко.
8: Короткое замыкание, предварительная версия. Возгорание было стремительным. Дым, похоже, заблокировал выходы, и некоторым пострадавшим пришлось прыгать из окон. Их ловили спасатели и неравнодушные прохожие. Пока не прибыли пожарные расчеты, люди справлялись сами. Водитель «Газели» подогнал фургон вплотную к зданию. С крыши удалось протянуть лестницу к 3-му этажу. Несколько человек спаслись только так. Проверка пожарной безопасности в ТЦ, как пишут местные СМИ, была 5 лет назад, в октябре. Ее провели после истечения срока исполнения обязанности по устранению найденного нарушения, говорит исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по пожарной безопасности Александр Старостин.
12: Могли продлить срок и потом проверять по истечении нового срока, да, либо они устранили, и тогда у них вообще все хорошо, они в плане проверок там штатно не стоят. Нету такого, что раз там 15 дней ходят, проверяют, такого нету.
10: Но, тем не менее, 5 лет вас не удивляет, это нормальная ситуация.
12: Все сильно зависит от того, как юридически оформлен этот комплекс был. Какое-то малое или сверхмалое предприятие, да, то на них распространяется моратория проверок. Там есть еще и формы профилактический визит, там, да, не обязательно полномасштабная проверка, но в любом случае это все делается с чьей-то санкцией, то есть нельзя просто прийти, а я хочу вас проверить. Если, например, там были жалобы обращения граждан в надзорный орган, то вот на основании этого, например, могут инициировать проверку.
8: О предъявлении каких-либо обвинений ответственным лицам информации пока нет. Директором ТЦ «Солнечный», как пишут местные СМИ, является бизнесмен Сергей Родионов. У предпринимателя было несколько ИП в разное время. Занимался он производством пластика, торговлей косметикой, производством безалкогольных напитков. Сейчас все бизнесы ликвидированы. Пока Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. А глава Башкирии Ради Хабиров поручил проверить все торговые центры республики. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Трамп готов задействовать закон об адских санкциях против России при необходимости. Об этом американский президент заявил с трибуны ООН, выступая на Генассамблее в Нью-Йорке. Дональд Трамп напомнил, что уже подписал принятый Конгрессом, цитата, «мощный закон». Это документ, разработан покойным сенатором Линдси Грэмом, признан в России экстремистом и террористом. Он подразумевает введение пошлин до 100% против крупнейших покупателей энергоресурсов из России. Это Китай и Индия. Также законопроект предусматривает обязательные санкции против российского политического руководства, крупных банков и госкомпаний, предприятий оборонного и энергетического секторов. А в ходе своего выступления американский президент также заявил, что Штаты работают с Россией и Украиной по завершению конфликта и вновь выразил уверенность, что это произойдет быстро. Также ожидается, что сегодня Дональд Трамп встретится с Зеленским. СМИ утверждают, что американский президент окажет давление с целью достичь прекращения ударов по энергетике. Комментирует председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
13: Заявления Трампа, где бы они ни делались, одинаково значимы и незначимы одновременно. Мы уже его хорошо знаем, изучили за эти годы. У него ценность в данный момент произносимых слов исчерпывается данным моментом. Как говорил Хаджа Насреддин, мужчина хозяин своего слова. Захотел – дал, захотел – взял. Трамп – это типичный пример. Республиканская партия очень опасается крупного поражения на промежуточных выборах. Представить в качестве успехов довольно трудно. Что-либо. А что он дальше будет делать с этим инструментом, зависеть будет очень ситуативно. Он обычно старается оставлять себе пространство для гибкости. Так что не думаю, что надо воспринимать заявление, сделанное с трибуны ООН, как что-то отличающееся от обычных заявлений прав. Удары по энергетике он связывает с проблемами, которыми сталкивают Соединенные Штаты и потребители из-за подорожания дизеля и вообще топлива. Причина подорожания, естественно, не в России, украинской войне, это может быть фактор, но явно не главный, а это политика Трампа в отношении Ирана и то, к чему она привела. Но ему надо каким-то образом представлять все иначе. Возможно, он действительно просит или требует от Зеленского этого не делать, рассчитывая хотя бы дополнительное давление на рынок снизить. Но я не думаю, что что-то из этого получится, потому что Зеленский и Украина уже демонстрировали, что они вполне способны не подчиняться давлению Трампа. Уже не один раз.
4: Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Трамп будет активно использовать угрозу применения адских санкций, но нет подтверждений, что он действительно их задействует, считает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
14: Если вы посмотрите на структуру выступления, она очень четко показывает приоритеты Трампа. Ясно, что война с Ираном сейчас является абсолютно подавляющим вопросом, который непосредственно влияет на электоральную ситуацию в Соединенных Штатах и конкретно вопрос цены энергоносителей и бензина. Вот этот закон Грэма, который, по сути дела, является законом Грэма-Блюменталя, позволяет Трампу сейчас усилить риторику, использовать его как такой такой символический механизм, как угрозу другим странам, причем отнюдь не только России, а и основным импортерам российских энергоносителей, среди которых, в частности, Китай, Индия, страны Евросоюза, Турция и Бразилия. Трампу удалось в конце добавить в текст этого закона и санкции против Ирана и потенциальных покупателей иранской нефти. То есть, да, он, как и ожидалось, будет активно использовать угрозу применения этого закона. Но это совсем не значит, что, во-первых, он его реально применит, и, во-вторых, что для него этот вопрос является приоритетным. Администрация сейчас полностью, можно сказать, придавлена ситуацией в Персидском заливе, а теперь уже и в Красном море. Сегодня увидим, если произойдет встреча Трампа с Зеленским. Скорее всего, это будет крайне неприятная встреча, где Трамп будет просто требовать прекращения ударов по российской энергетике. Зеленский, естественно, будет пытаться как-то торговаться и требовать взамен прекращения российских ударов. Но он в крайне сейчас сложной ситуации, и Трамп смотрит на все происходящее в мире сейчас с точки зрения выборов. А это значит, что вопрос Украины для него все равно вторичен по сравнению с Ираном, и его возможности потенциального давления на Украину гораздо значительнее, чем потенциальные возможности давления на Россию.
4: Профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина прекратит атаки на российские НПЗ, если Москва остановит удары по энергетике и украинскому экспорту. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Бизнес-ФМ, отметил, что такие заявления Зеленского противоречат его недавним словам. А представитель Кремля также подчеркнул, что Россия по-прежнему выступает за долгосрочный мир, а не за временное перемирие, цитата которой, по сути, ничего не даст.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению.
15: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
15: Особые показания.
1: Дефицит времени.
15: Способ применения дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
15: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
15: Исключения.
1: Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
15: Консультация с врачом не требуется.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de. .ру/16+.
16: Масло есть, фильтры есть, скидка есть. Полный комплект для ТО в Иксоре со скидкой 15% прямо сейчас. Сеть магазинов автозапчастей Иксора. Не упусти выгоду.
17: Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер Geely Cool Ray в новой комплектации Sport от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интеравтоцентр, Южное шоссе 1, geely-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдинг. ПАО Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада. Успеть за 10 секунд на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса
18: Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сердар Авликулеев. Федеральная антимонопольная служба России подготовила проект приказа об учете расходов на безопасность и восстановление энергосетей в тарифах на услуги по передаче электроэнергии. Изменения не затронут население, сообщила служба. Портфель необеспеченных потребительских кредитов в августе, по предварительным данным, увеличился на 0,7% после роста на 0,1% в июле. Задолженность населения по ипотеке в августе, согласно предварительным данным, увеличилась на 0,5%, что сопоставимо со среднемесячными темпами февраля и июля, плюс 0,4%. Объем выдач в августе незначительно увеличился на 5% до 381 миллиарда рублей. Строительство второй очереди малотоннажного СПГ-комплекса КСПГ «Газпрома» в Амурской области находится в завершающей стадии, сообщает компания. КСПГ в области работает с 2023 года. Как сообщалось, с ввода второй очереди его мощность вырастет вдвое, до 25 200 тонн в год. 5 крупнейших западных нефтяных компаний получили почти полтриллиона долларов прибыли после начала конфликта на Украине, заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Он отметил, что обычные потребители тем временем столкнулись с ростом расходов на энергию, продовольствие и страхование. Приведенная генсеком сумма соответствует оценке международной неправительственной организации Global Witness. По ее подсчетам, 5 крупнейших западных нефтегазовых компаний ExxonMobil, Chevron, Shell, BP и Total Energy с февраля 22 по январь 26 года получили в общей сложности около 467 миллиардов долларов прибыли. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Погода в Москве.
4: Сейчас в городе продолжается слабый дождь, он закончится около часа ночи, а на завтра синоптики обещают пасмурную погоду, но при этом без осадков и до плюс 18. +16 в Москве. Евросоюз согласовал продление персональных санкций против России на 3 года, однако исключил из списка Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Об этом сообщает Рейтер. Изначально Франция и Люксембург предложили снять ограничения против российских миллиардеров, но Латвия сопротивлялась. Ирландия, председательствующая в ЕС, предложила продлить санкции на 3 года вместо обычных 6 месяцев. В итоге решение было принято, а ограничения Сусманова и Фридмана были сняты. Важно отметить, что речь идет именно о персональных санкциях, направленных против порядка 3000 физ и юрлиц, связанных с Россией. Изначально эти ограничения должны были истечь 15 сентября, но их продлили на неделю из-за отсутствия согласия между странами-членами Евросоюза. Агентство Рейтер называет процесс согласования необычайно тяжелым, комментирует управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
19: Все члены Евросоюза выступили за разногласия, поставив условия компромисса, исключить из санкционного списка Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Поскольку для решения требуется единогласие государств ЕС, возражение Латвии остановило утверждение пакета и привело к продолжению переговоров.
20: В отношении с Фридмана и Усманова такой интересный.

0: решений, то действительно в Евросоюзе будут разногласия из-за одной страны присутствовать.
1: И надо отметить, конечно, что каждые полгода или каждый год снова собираться и снова единогласно продлевать санкции, что сложно, непредсказуемо и, возможно, различные варианты поведения той или иной страны. А 36 месяцев сразу же сокращают необходимые процедуры и мероприятия срочного продления санкций через полгода либо через год.
2: Андрей Гольцблат, профессор Высшей школы экономики. Подробнее о том, почему Франция настаивала на снятии санкций с Алишера Усманова, Люксембурга с Михаила Фридмана в дальнейшем эфире. ФАС предложил учесть в ценах на электричество расходы на безопасность. Антимонопольное ведомство подготовило проект соответствующего приказа. Согласно документу, в методику расчета тарифов будут включены затраты электросетевых компаний на обеспечение безопасности и расходы на восстановление объектов после повреждений за последние 4 года. ФАС уже заявили, что изменения не затронут тарифы на электроэнергию для населения. Но председатель Жилищного союза Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин уверен в другом. По его мнению, за безопасность электросетевого хозяйства все равно заплатит потребитель.
3: Совершенно очевидно, что все проблемы, связанные с безопасностью, в том числе энергетических объектов, будут списаны на потребителя. На сегодняшний день сложно ответить на вопрос, какие потребители пострадают больше, промышленные или гражданский сектор, граждане, потребители ЖКХ. Но совершенно очевидно, что пострадают все потребители. Это будет включено в тариф. Вызывает опасения злоупотребления в этом механизме, потому что сам приказ антимонопольной службы не указывает и не определяет порядок. Он говорит о возможности включения в выручку, которая используется для определения тарифа на электроэнергию, о возможности включения таких расходов. Непосредственно решение о размере включения таких расходов будут принимать местные региональные структуры, которые занимаются определением тарифа. То есть у нас тарифы на коммунальные услуги определяют местные региональные власти. И, соответственно, это полномочия переданы на места. Поэтому сегодня определить это невозможно. Вопрос о том, почему используются в том числе задним числом данные, начиная с 23-го, 24-го и 25-х годов. Совершенно очевидно, что с правовой точки зрения это неправомерно, но это форма поддержки государством, правительством, прежде всего не потребителя, гражданина, а поставщика коммунального ресурса. То есть правительство во всех подобных ситуациях действует не в интересах граждан, а в интересах поставщиков. И поэтому хотелки и пожелания ресурсников, когда они появляются в вопросах формирования тарифа, они практически всегда удовлетворяются.
2: Константин Крохин, председатель Жилищного союза Москвы. Тема введения надбавки на защиту от беспилотников обсуждалась на прошедшей в середине сентября конференции производителей энергии, напоминает Интерфакс. Ранее в этом году замминистра энергетики Евгений Грабчак говорил, что порядка 8,5 гигаватт энергомощностей было повреждено или выведено из строя осенью-зимой 2025-2026 годов. Ассоциации потребителей выступили против законопроекта Минэкономразвития о маркетплейсах. Проект в том числе меняет правила возврата товаров при онлайн-покупке и меняет настолько сильно, что серьезно ограничивает права покупателей. Например, селлеры могут запретить возврат отдельных категорий товаров. Также покупателю нельзя будет отказаться от предоплаченного товара даже до его получения. Перечень невозвратных товаров будет утверждать правительство. Также с покупателя могут удержать расходы на доставку товара, от которого он отказался до передачи. Это очень серьезное ограничение не в пользу покупателей, говорит председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
4: Главная особенность дистанционной торговли, которая изначально учтена и заложена в действующем регулировании, она заключается в том, что потребитель платит свои деньги за обещание, за картинку и за текст. Он не видит товар в реальности. И именно поэтому закон предоставляет ему возможность, безусловно, без ограничения по перечням, с очень небольшими изъятиями, отказаться от такого товара. А ознакомиться с ним при условии, что, конечно же, сохранен его товарный вид. То есть действующее регулирование уже сейчас запрещает потребителю взять товар, попользоваться им, поносить. А, собственно, тому, что там появятся какие-то загрязнения, потертости, царапины, повреждения упаковки, все это и так уже запрещено. И такой товар не обязан

0: принимать ни продавец, ни маркетплейс. Однако, на наш взгляд, Минэк игнорирует данные балансированное регулирование. Игнорируется тот факт, что именно при действующем регулировании электронная торговля бурно развивается, и за последние 5 лет ее объем вырос в 6,5 раз, превысив 12 триллионов рублей, и предлагается демонтировать все сбалансированные правила, по которым рынок живет. Селлеры, они страдают не от недобросовестных потребителей, а они страдают от своей безграмотности, потому что знают, что товар нельзя возвращать и принимать, если товарный вид утрачен, если утрачены потребительские свойства. Уже сейчас есть возможность на это ссылаться, не принимая товар.
1: Олег Павлов, председатель общественной потребительской инициативы. Селлеры же считают, что требования в законопроекте Минэкономразвития обоснованы. Нужно что-то предпринимать в связи с массовой практикой возврата почти всей заказанной одежды, например. Или со случаями недобросовестного потребления, когда условно в конце декабря заказывается ель, а в начале января возвращается. По данным юристов по защите прав потребителей, на недобросовестные возвраты жалуются более 60%. Процентов селлеров, а в одежде доля отказов достигает 45%. Звучат предложения решать проблему не одним махом, перекладывая ответственность на всех покупателей, а точечно, например, через требования к сохранности товарного вида и мер против отдельных недобросовестных покупателей, продолжает селлер, представитель компании «Белобувь» Георгий Сажин.
2: С самого начала работы на маркетплейсах мы сталкиваемся с тем, что люди заказывают и наших товаров по нескольку позиций на примерку и потом отказываются либо от части, либо вообще от всех. Часто бывает, что у разных селлеров заказывают 10, 15, 20 позиций, выкупают позицию какого-то одного селлера, наш, естественно, все идет в возврат. Платим за этот возврат мы, и, соответственно, мы это все закладываем в экономику. Как мы считаем на нашей фирме, что если каким-то образом ограничить покупателя в плане того, чтобы обязать его оплачивать логистику, как минимум обратную логистику, чтобы он на себя брал определенную долю ответственности за отказ от товара. Потому что сейчас получается так, что те, кто заказывают одну-две позиции, например, два размера обуви и выкупают одну, вынуждены платить дополнительную часть цены за тех, кто занимается потребительским терроризмом. А все те, кто жалуются на то, что это уменьшит конверсию, уменьшит количество клиентов, уменьшит количество продаж, я считаю, что это неправильно, это уменьшит количество заказов, это уменьшит количество тех людей, которые заказывают ради заказа, примеряют, а потом от всего отказываются. Но если человеку действительно нужен товар, он с большей ответственностью будет подходить к вопросу выбора. Более того, мы считаем, что товар на маркетплейсах, он в принципе должен стоить дороже, чем в розничном магазине, потому что человек, он получает максимальное удобство доставки до дома, примерки рядом со своим домом, не нужно никуда ехать и так далее, и так далее. И за это можно чуть-чуть, но переплатить. В том числе и за услугу отказа от товара оплатить обратную логистику.
1: Селлер Георгий Сажин. В Минэкономразвитии заявили, что законопроект не ущемляет права потребителей, а выравнивает условия взаимодействия маркетплейсов и их партнеров.
3: Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес FM».
4: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкет. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
3: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: 20:28 московское время. У микрофона Сардар Авлекули. Российская армия поразила во вторник порту Одессы сухогруз. Судно доставило грузы военного назначения для обеспечения ВСУ, сообщила Минобороны России. Также в Одессе были поражены логистические центры «Пальма» и «Новая линия». Удары наносились по логистическим центрам и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ, подчеркивает российское военное ведомство. США продолжат предпринимать попытки сблизить позиции сторон по урегулированию на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке и в связи с этим повысило прогнозы по ценам на нефть в мире в 2027 году. Так, средняя цена барреля марки Brent и WTI на будущий год была повышена до 70 и 65 долларов соответственно. Прогноз на 2028 год остался без изменений на уровне 60 и 57 долларов соответственно. В поиске, переставших выходить на связь двух альпинистов в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, во вторник не принесли результата. Они приостановлены до утра среды, сообщает главка МЧС по регионам. В понедельник ведомство сообщило, что 20 сентября из альп-лагеря Безенги поступила информация о потере связи с двумя альпинистами на горе Дыхтау. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина девятого в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Миноборнауки предлагает реформировать процедуру приема в вузы уже со следующего года. В частности, убрать профильные конкурсы, но добавить бонусы за большее число ЕГЭ. Как это оценивают учителя, ректоры и абитуриенты? Правительство обнулило плавающие экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу. Как отметил Минсельхоз, это поддержит производителей и экспортеров масличных культур и зерновых. А как эту меру оценивают участники рынка? Книжных магазинов в России становится меньше. За последние 5 лет их число в российских городах-миллионниках сократилось на 22%. При этом книги россияне покупать не перестали. А что с объемами и какие предпочтения? Эти и другие темы на Business FM.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк. 16+. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
1: Учебный год уже начался, а правила поступления еще переписываются. Миноборнауки предлагает реформировать процедуру приема в вузы уже со следующего года. Учителя и ректоры, опрошенные Business FM, отнеслись к идее с пониманием. Но школьникам и их родителям в моменте от этого легче не станет. Иван Медведев подробнее.
6: Сотни тысяч 11-классников уже после начала учебного года узнали, что требования к поступлению в 2027 году могут измениться. Тем, кто рассчитывал идти на ряд инженерных и гуманитарных направлений, возможно, придется менять набор ЕГЭ. В частности, Минобр предлагает расширить перечень направлений с обязательной физикой до 37. Это может коснуться всех машиностроительных специальностей. Там, где сейчас вуз может выбирать в качестве вступительного испытания историю или обществознание, альтернативы, скорее всего, не останется. История вытеснит обществознание. Профильную математику предложено закрепить в качестве обязательного экзамена для всех специальностей, связанных с информационной безопасностью. А если абитуриент сдал лишний, необязательный для выбранной специальности предмет минимум на 60 баллов, вуз сможет учесть этот результат как индивидуальное достижение, и прибавка может составить от 15 до 25 баллов. Некоторые родители уже сетуют на то, что их детям фактически не дали времени на подготовку к лишнему ЕГЭ. С другой стороны, в этих условиях одновременно оказались все завтрашние абитуриенты. Что касается обязательной физики и истории, по словам учителей, опрошенных Business FM, об этом в власти тоже предупреждали давно. Помимо прочего, Минобр предлагает отменить многопрофильный конкурс, когда абитуриента зачисляют сразу на укрупненную группу, а конкретное направление он выбирает позднее. Ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин, который положительно оценивает все направления реформы, конкретно про многопрофильность говорит так.
7: Статистики за этот год еще нет. В прошлом году, в 2025-м, в государственные вузы на очную форму обучения заявление на многопрофильный конкурс подали порядка 3% всех абитуриентов. При этом наличие этой нормы усложняет алгоритмы зачисления, которые реализованы в информационных системах, и, честно говоря, немножко путает и абитуриентов, и их родителей, и университеты. Поэтому, невостребованное, честно говоря, жизнью правило, мало кому интересное, проще в этой части порядок приема упростить и сразу всех принимать на ту или иную специальность, то или иное направление подготовки, тем более, что во время учебы можно переводиться.
6: По словам ректора, вузы к этим изменениям успеют подготовиться. Детям это дастся не так легко, но время есть и у них. Учитель истории и обществознания школы 29 города Химки Григорий Назаров также с пониманием отнесся к инициативам министерства. Озвученные предложения логичны, но многое будет зависеть от того, как они будут реализованы на практике. Особенно пристально Григорий Назаров будет следить за тем, что будет происходить с системой олимпиадных льгот. Министерство хочет, чтобы без экзаменов поступать в вузы смогли только победители олимпиад Российского совета олимпиад школьников и чтобы учитывались результаты только 10 и 11 классов. Продолжает Григорий Назаров.
8: Конечно, очень странно выглядит картина, когда не хочу обидеть никакие вузы, но победитель олимпиад регионального вуза получает право на поступление без каких бы то ни было испытаний в центральные вузы страны. И таким образом, по сути дела, подрывается авторитет и Всероссийской олимпиады школьников, и перечневых олимпиад первого уровня, которые проводят лучшие вузы нашей страны. Поэтому это правильное предложение. Будем внимательно и крайне скрупулезно наблюдать за тем, как эта будет идея реализована на практике.
6: Изменения также коснутся магистратуры и платного образования. Так, в одном вузе на магистратуру можно будет подать документы максимум на 5 направлений, а при платном обучении предлагается сделать обязательной оплату первого семестра. И это еще не все. В Минобре говорят, что ведомство открыто к предложениям и до 5 октября собирает обратную связь. А пока некоторые родители уже иронизируют над тем, что им в какой-то степени тоже приходится сдавать экзамен. Эдакий ЕГЭ по ЕГЭ. И он с каждым годом все сложнее. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: Правительство обновило плавающие экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу. Мера будет действовать до конца года. Как отметил Минсельхоз, это поддержит производителей и экспортеров зерновых и масличных культур в условиях перестройки экспортной логистики. При этом экспорт сейчас ограничен, а решение об обнулении пошлин планировалось раньше, говорит эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
9: Решение правительственно ожидаемо и принципиально оно было принято на заседании профильной подкомиссии правительства еще в августе этого года. Я бы сказал, эта мера даже запоздала, потому что мы ожидали, как обещал Минсельхоз, ее реализации с начала сентября. Эта мера предпринята в период максимальной активизации возможного экспорта пшеницы, далее подсолнечного масла, по мере сбора урожая 2026 года. Я напомню, что урожай пшеницы в основном собран на 80-90%, и сейчас у нас на пороге начало сбора поздних агрокультур, масличных, ВГС, подсолнечников, а, соответственно, выработка больших объемов подсолнечного масла на экспорт. Поскольку экспортные каналы основные заблокированы, это Азово-Черноморский бассейн, через терминалы которого осуществлялось 80% ежегодно в среднем экспорта подсолнечного масла и пшеницы, то мера достаточно позитивна в плане снятия дополнительной финансовой нагрузки с российских экспортеров зерна, прежде всего, а через них и часть финансовой нагрузки с продающих пшеницу, то есть сельхозпроизводителей и фермеров. Другое дело, что, конечно, фундаментально проблема низкого экспорта мера не решает, потому что пропускная способность альтернативных маршрутов, это Каспий, это Балтика, это отчасти через Китай, да, немножко Дальний Восток, она за один день не решается, конечно, решается месяцами и годами. Но какая-то дополнительная передышка, конечно, будет. Сейчас любая копейка, любая 1000 рублей за тонну, она не лишняя для участников рынка, как для экспортеров, так и для сельхозпроизводителей.
1: Эксперт по агропромышленному комплексу Николай Лычев. Как отметил Минсельхоз, сейчас идет перестройка экспортных маршрутов, ведомство регулирует экспортные пошлины, а также прорабатывает другие меры для финансовой устойчивости аграриев. Книжных магазинов в России становится все меньше. За последние 5 лет их число в российских городах-миллионниках сократилось на 22%. По данным 2GIS, сейчас их осталось чуть меньше 2000. И только за последний год количество магазинов упало на 10%. При этом книги россияне покупать не перестали. Все чаще они заказывают их через интернет и маркетплейсы. Книжным магазинам в их классическом понимании практически нереально конкурировать с маркетплейсами, говорит Владимир Кашин. Некоторое время назад он сам перешел из офлайн-торговли к книгами в онлайн.
10: Ушел в онлайн по определенной причине, что это на тот момент было прямо выгодно. Выгодно в том плане, что у тебя сразу же расширяется аудитория покупателей, причем достаточно серьезно на всю страну. В то же самое время уменьшаются затраты на фонд оплаты труда, на аренду магазина. Но опять же со временем маркетплейсы повышают свои ставки. И сейчас в целом, если посмотреть, то иногда даже в офлайн продаже книг цены будут сопоставимы с тем, что продается на маркетплейсах. С точки зрения покупателя, то, конечно, это удобно. Ты посмотрел, все новиночки тут же увидел от всех издательств, выбрал по цене, которая тебе более интересна, по доставке, как быстро можно получить. Я думаю, что это и убивает офлайн-магазины. Это скорость доставки, место доставки, цены. Все равно они так или иначе ниже. И для того, чтобы выжить магазинам офлайн, им нужно предоставлять какие-то дополнительные услуги, кроме как просто тупо продажи книг. И поэтому перспективы офлайн-магазинов, на мой взгляд, если они будут оставаться в своем сегменте просто продажи книг, то они очень печальные, и я думаю, в лучшем случае там останутся какие-нибудь там крупные игроки.
1: Владимир Кашин, книготорговец. А в Москве ситуация отличается от других городов-миллионников. За 5 лет количество книжных магазинов здесь сократилось только на 4%. А, впрочем, вся эта статистика не дает полную картину по закрытиям и открытиям книжных, отмечает соосновательница семейного книжного магазина Пархоменко в Москве Анна Пархоменко.
11: Читай город, он закрывается на одном месте, условно открывается в другом месте, это все учитывается. Закрытие маленьких независимых книжных, как мы, площадью 50 квадратов, оно тоже, конечно, происходило, но открывается немного новых. Поэтому сокращение, мне кажется, здесь за счет закрытия магазинов в сетях, просто с тем, как мы пытаемся выжить, за счет того, что все любят маленькие проекты, люди ходят к людям, что у нас авторский индивидуальный подбор. Мы среди всего многообразия книг привозим какие-то маленькие, небольшие, где тираж всего 100-300 экземпляров. Как владельцы, мы не боремся с маркетплейсами или с ценообразованием. Например, за 8 лет, что бы ни происходило, пандемия, ковид, закрытие магазинов, мы никогда не повышали свою наценку. Сейчас книги стали дороже за счет того, что они стали дороже в издательствах. И, возможно, кстати, вот хороший выход для магазинов, не знаю, кофейн и так далее, это больше делать встреч с авторами, тоже как вариант того, что люди приходят в магазин как пространство.
1: Соосновательница книжного магазина Пархоменко в Москве Анна Пархоменко. Книжные магазины стали местом импульсивных покупок, куда идут теперь скорее за атмосферой и впечатлениями, говорит Анастасия Колесник, директор книжного магазина «Озеро», который, кстати, вопреки статистике, открылся в центре столицы в июле.
12: Люди приходят за атмосферой, за всем, что сопровождает покупку книги, за интерьером, и тактильностью, и общением, и, в общем, за всем контекстом, который вокруг книги строится. Цена, безусловно, всегда важна, это важнейший фактор. Скорее всего, когда речь идет о покупке в интернет-магазине или в маркетплейсе, речь идет о покупке книги, которую ты целенаправленно ищешь, что есть возможность сравнить цены и выбрать наиболее подходящую, и посчитать доставку, и понять, как тебе наиболее выгодно получить эту книжку. А когда ты приходишь книжный магазин – это место случайных встреч, кроме как специального похода за конкретной книжкой. Это еще место, которое расширяет просто кругозор. Ты можешь идти с тем, чего ты и не планировал брать, найти это все. И, конечно, здесь это скорее импульсивные покупки по наитию, от вдохновения.
1: Анастасия Колесник, директор книжного магазина «Озон». По данным Ассоциации книгораспространителей и журнала «Книжная индустрия», в первом полугодии 26-го оборот книжной розницы снизился более чем на 5% год к году, а продажи в штуках на почти 16%. Посещаемость магазинов упала на 13%. Выросла только средняя цена книги практически на 13% до 615 рублей.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Если вы выматываетесь на работе, значит, расходуете собственную энергию неэффективно. В этом абсолютно уверен Эван Уильямс, основатель платформ Medium и Blogger.com. Миллиардер говорит, что никогда бы не смог управлять сразу несколькими стартапами, если бы не прислушивался к собственным биоритмам. Больше всего энергии и наивысшая концентрация Уильямса в первой половине дня, поэтому все основные задачи он, как правило, перекладывает на утро, а в обед уходит на час-полтора в фитнес-зал. По словам Эвана, отжимания, подтягивания и бег помогают разгрузить голову и наиболее эффективно доработать день. Покинуть офис Уильям старается при первых признаках усталости и потери концентрации. Бороться с самим собой в такой ситуации – это первый шаг к эмоциональному выгоранию, уверен миллиардер. Органайзер миллиардера на Бизнес FM. Рестораны. Начало. 1 января 1826 года газета «Московские ведомости» писала, что на Кузнецком мосту на углу с Неглинкой открылась ресторация с обеденным и ужином столами, всякими виноградными винами и ликерами, десертами, кофеем и чаем при весьма умеренных ценах. Владельцем заведения был француз Транкиль Яр, который назвал ресторан своей фамилией. Через 10 лет Яр переехал на Петербургское шоссе, ныне Ленинградский проспект. Несколько раз поменял собственников, но десятилетиями оставался одним из излюбленных мест отдыха москвичей. Здесь пел цыганский хор, отлично кормили, и можно было встретить знаменитостей Чехова, Бальмонта, Саву Морозова, Шаляпина и даже Григория Распутина. Рестораны. Начало. На Бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
13: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
13: Авиакомпания «Ижавия» объявила набор в мобильную огневую группу, которая будет обеспечивать защиту аэропорта Ижевска от беспилотников. К участию в группе допускаются граждане любого возраста с любой категорией годности. Обязательным условием является положительное заключение военно-врачебной комиссии. Для принятых предусмотрено обучение. После его завершения участники заступят на боевое дежурство сроком на 2 месяца. Сеть «Гиперглобус» построит новый гипермаркет в московском регионе. Инвестиции в строительство составят 4 миллиарда рублей, и сообщает издание «Шопперс». Площадь гипермаркета 24 тысячи квадратных метров. Торговый зал займет около трети, а остальное пространство будет занято рестораном на 600 посадочных мест, производственными цехами и складами. Открытие планируется во второй половине следующего года. Где именно, компания не уточняет. Международная химическая группа «Инеос» останавливает 3 завода в Англии из-за высоких цен на газ. Об этом сообщила BBC со ссылкой на владельца, британского бизнесмена Джима Рэдклиффа. По его словам, при нынешних ценах на газ, которые в 12 раз выше, чем в США, и в 8 раз выше, чем в Китае, его компания не может конкурировать. На предприятиях группы, в частности, изготавливаются материалы, используемые для производства лекарств, одежды, косметики, стройматериалов и боевых взрывчатых веществ. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: «20:47 в Москве. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов составил 2300 пунктов. За день он вырос примерно на 2%. Инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 14,2%, следует из данных Центробанка, а цена на нефть Brent к середине дня ушла ниже $100 за баррель, однако позднее вернулась к этой отметке. Оптимизм российского рынка растет на фоне ожиданий новостей с Генассамблеи ООН, считает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Сергей Глинищев, а также локомотивом роста выступил «Нефтегаз».
14: Безусловно, на рынок на этой неделе влияет и высокие цены на нефть и на газ в целом, и на энергоносители. И переговорный процесс, который вроде как тоже идет и переместился теперь на поля саммита ООН в Нью-Йорке. В целом рынок наш демонстрирует силу и желание расти, пользуясь любым положительным поводом для этого. Нефтегаз, в широком смысле слова, Новатек, Газпром в целом тащит рынок наверх. Нужно ждать новостей, нужно ждать заявлений, в частности, после встречи, которая анонсирована анонсировал Лаврова с Рубио. Зеленский встречается завтра с Трампом. Я думаю, рынок это будет уже завтра, послезавтра отторговывать.
1: А что касается инфляционных ожиданий, которые Центробанк опубликовал?
14: Безусловно, еще один фактор, который будет влиять и на рынок в целом, и на курсы, и на настроение. Мы видим, что все-таки топливный кризис в моменте может быть не ярко на радарах, но, насколько я понимаю, в регионах это достаточно серьезная проблема. Может быть, от этого и растут инфляционные ожидания. И, безусловно, здесь уже на первый план выходит ЦБ. Мы ждали очередной паузы в октябре. Ну и посмотрим, что будет уже в декабре, к концу года. Ну и плюс, на следующей неделе, как я понимаю, будет рассматриваться бюджет на 2027 год. Это тоже даст некую пищу для ЦБ на октябрьском заседании.
1: Сергей Голенищев, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций». Слишком большой позитив в настроениях российского рынка пока не оправдан, так как ничего нового не произошло. Определиться с долгосрочными позициями инвесторам помешает волатильность, отмечает директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
15: Хорошо ли, что возвращаются к переговорам или могут вернуться, да, к переговорам? Это хорошо, но сказать, что там оправдан такой большой позитив, я считаю, что пока не оправдан, так как в принципе ничего нового не произошло. Это качаться может в разные стороны, поэтому каких-то долгосрочных позициях там в акциях на этом я бы не занимал.
1: Что с рублем будет? Что нам ждать?
15: Среднесрочно рубль имеет все шансы ослабнуть относительно доллара, относительно юаня. Там я свой таргет не меняю, это куда-то 95-100. Вопрос скорости туда движения, но мы видим, да, что в принципе рубль по 10-15 рублей умеет делать достаточно быстро. Надо посмотреть, что будет с бюджетом, как на это отреагирует ЦБ с точки зрения ставки. И пока, разумеется, высокие цены на нефть сохраняются. Это дополнительные притоки валюты сюда, что оказывает некое сдерживающее влияние на потенциальное ослабление рубля. Тем не менее, если мы увидим что-то прорывное как раз-таки на Ближнем Востоке, в договоренности или в снижении напряженности, да, на чем сегодня, в принципе, нефть пыталась куда-то ниже уйти в текущих уровней, то это, может быть, какой-то откроет коридор для продолжения ослабления рубля.
1: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ренкап». Курс Центробанка на завтра: доллар 84 рубля 6 копеек, евро 96.59, юань 12.52. Рубль слегка укрепился к доллару и юаню, но немного уступил евро. Прямо сейчас пришли сообщения. Началась встреча Трампа и Зеленского. На ней, по данным СМИ, Трамп должен был в очередной раз говорить о необходимости прекратить удары по нефтеобъектам в России. Подробности в дальнейшем эфире. Сейчас к другим темам. Птицы высокого полета. Стоимость мяса курицы в России выросла в годовом выражении на 16% до 264 рублей. Индейка прибавила 15% за килограмм, почти 650 рублей. Данные публикует Росстат. В Минсельхозе подражание объяснили ростом издержек производства, комментирует доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холд.
16: Реальные цены, очищенные от инфляции, они совсем немножко поднялись в последние пару месяцев и примерно сейчас находятся на уровне таком же, какой был в 2021 году, в 2022 году. Там есть небольшие колебания по курятине. Реальные цены вот так себя ведут. Номинальные цены – это те, которые на прилавках или оптовые цены. То есть первый ответ – то, что в стране есть инфляция, и, собственно, это видно. Значит, второй момент – у птицеводов дорожает корма, добавки кормовые, ветеринарные препараты, тепло, электричество, заработная плата, то есть все статьи затрат. У индейководов то же самое.
17: Что можно сделать для того, чтобы стимулировать развитие и не провоцировать рост?
16: Удешевление кредитов было и остается для сельского хозяйства критической формой поддержки. Это первый момент. Это регатирование учетной ставки. Второй момент – это инфляцию снизить, чтобы рост цен на все про все просто помедленнее был или вообще стал бы просто меньше. И в-третьих, есть государством регулируемые тарифы, и, может быть, там нужны какие-то льготы для опасных социальной точки зрения производства предусматриваются.
1: Леонид Холод, доктор экономических наук. Тем временем поставки мяса птицы из Китая в Россию в августе впервые превысили российский экспорт в эту страну и составили почти 22 миллиона долларов. Пока китайская курица в основном используется в переработке, но скоро она попадет и в розницу, говорит глава консалтингового агентства AgriFood Strategies Альберт Давлеев.
18: Они не то чтобы демпингуют, она просто продается по той же цене, что и в Китае. Вот именно эта позиция филе грудки. Поэтому они не специально демпингуют, просто более дешевый товар. Демпинг — это когда ты сознательно продаешь продукцию ниже, чем ты продаешь ее на внутреннем рынке. У них такой политики нет, они продают просто излишки. Поэтому развитие событий, безусловно, будет зависеть от баланса спроса и предложения на территории Российской Федерации по отечественной продукции, которой сегодня мясо бройлеров производится около 4,5 миллионов тонн. А если мы говорим про импорт из Китая, то он в размере 200-250 тысяч тонн. Безусловно, значительная часть будет продолжать уходить в переработку, хотя по некоторым данным с рынка китайское филе начало появляться уже и в опыте розницы.
1: Глава агентства AgriFood Strategies Альберт Давлеев. Растет в цене и говядина за первое полугодие плюс 16%. А тут ключевая причина – структурное устойчивое сокращение поголовья крупного рогатого скота, отмечают эксперты. А вот оптовые цены на свинину в этом году снижались. За последние 5 лет потребление этого мяса увеличилось на треть и составляет 31 килограмм на человека в год. Для сравнения, говядины россияне едят не больше 14 килограммов.
3: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Деньги. Известно, что император Павел I был курнос, не любил смотреться в зеркало и не оставил потомкам ни единого портрета в профиль. Однако на монетах чеканный профиль считался обязательным. Так что спустя всего несколько дней после восшествия на престол Павел утвердил пробный рубль. Но в оборот он так и не попал. Засомневавшийся император заменил собственное изображение библейским изречением «Не нам, не нам, а имя не твоему». История денег на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
19: Космические и природные мотивы. Вот что лежит в основе архитектурного облика ЖК «Начало» на Красной Пресне, о котором мы говорим на этой неделе. Представьте себе росток, способный пробить мертвый асфальт мегаполиса. Представьте формирующийся кристалл или ракету на стартовой площадке. Почувствуйте в груди легкий восторг первооткрывателя, и ваше настроение будет созвучно архитектуре комплекса. Он и правда будто готов оторваться от Земли и перенестись в космическое завтра, забрав с собой на память небо, реку, город, которые отражаются в его стеклянных фасадах. Впрочем, в отличие от своих собратьев с Байконура и Плесецка, космический корабль «Начало», хоть и является доминантой территории, к соседям относится с большим уважением. Каждый квадратный метр Красной Пресни – это память Москвы. И потому девелопер компания «Донстрой» сознательно отказала проекту в явном архитектурном превосходстве. В итоге новый городской ансамбль, состоящий из 8 разноэтажных корпусов, почти бесшовно войдет в историческую застройку. И использование натурального камня в облицовке не просто удобство или дань моде. Теплая, тактильно приятная каменная основа визуально, эмоционально сближает современный комплекс со старой Москвой. А вот дворы «Начало» – настоящая градостроительная новинка. Принцип «детская площадка плюс скамейка» проект предложил напрочь забыть. А с собой в будущее взять игровой «Млечный путь» со специальным детским оборудованием, созерцательно-отдыхательный космический сад с его зеленой гостиной, динамично-спортивный метеоритный сад, не просто 3 двора, 3 концепции, 3 ландшафта, 3 территории, на которых интересно в любом возрасте, в любое время года, в любом настроении. Теперь путешествие между мирами – реальность, а когда-то казалось недостижимой мечтой. Это тоже было начало. Продолжим.
3: Недвижимость на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 20:58 московское время. У микрофона Сердар Гликулиев. Российское ПВО с 8 до 20 часов вторника уничтожило 17 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами и Черным морем, сообщило во вторник Минобороны России. Иранские авиакомпании приостановили полеты в Азербайджан из-за нового пакета американских санкций, сообщает Азербайджан Airlines. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что авиакомпаниям Ирана придется прекратить рейсы за рубеж, так как санкции Вашингтона угрожают иностранным партнерам Тегерана. Молдавский парламент с 26 сентября ввел на 60 дней режим ЧП в энергетике и гидрологии из-за угрозы сбоев в поставках электроэнергии, горючего и воды, а также подорожания газа. За проголосовали 54 депутата от правящей партии «Действия и солидарности». Оппозиционные депутаты голосовали против, обвинив власти в неспособности справиться с кризисом и коррупцией. Ранее во вторник власти Молдавии выразили обеспокоенность в связи с ожидающимся подорожанием газа, а также дефицитом в поставках электричества из Румынии в отопительный сезон. Число детей и подростков, совершивших мошенничество, увеличилось на 39% за 8 месяцев года в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил первый замначальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Сергей Калинин. Фан-ID на матчах Кубка России по футболу ведут уже с 1 октября, сообщил источник «Москвы-24». Карта болельщика потребуется для посещения домашних матчей клубов РПЛ, так же, как на стадионах команд 1 и 2 лиг. Новые требования действовать не будут. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 9 вечера в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Началась встреча Зеленского и Трампа. Американский президент заявил, что они обсудят удары по российским НПЗ. Ранее он призвал Киев прекратить эти удары. А кроме того, Трамп допустил, что он и Путин проведут новую личную встречу, но поставил под сомнение, что президент России приедет на саммит G20 в Майами. Ранее Трамп сказал, что готов задействовать закон об адских санкциях против России при необходимости. Об этом американский президент заявил с трибуны ООН, выступая на Генассамблее в Нью-Йорке. Подробности буквально через минуту. Евросоюз согласовал продление персональных санкций против России на 3 года, однако исключил из списка Алишера Усманова и Михаила Фридмана. А важно отметить, что речь именно о персональных санкциях, направленных против порядка 3000 виз и юрлиц, связанных с Россией. Эти и другие темы на Business FM. Трамп готов задействовать закон об адских санкциях против России при необходимости. Об этом американский президент заявил с трибуны ООН, выступая на Генассамблее в Нью-Йорке. Дональд Трамп напомнил, что уже подписал принятый Конгрессом, цитата, «мощный закон». Этот документ разработан покойным сенатором Линдси Грэмом, признанным в России экстремистом и террористом. Он подразумевает введение пошлин до 100% против крупнейших покупателей энергоресурсов из России. Это Китай и Индия. Также законопроект предусматривает обязательные санкции против российского политического руководства, крупных банков и госкомпаний, предприятий оборонного и энергетического секторов. В ходе своего выступления американский президент также заявил, что Штаты работают с Россией и Украиной по завершению конфликта и вновь выразил уверенность, что это произойдет быстро. Сейчас в Нью-Йорке проходит встреча Дональда Трампа с Зеленским. Американский президент заявил, что обсудит с ним удары по российским НПЗ. Также Трамп отметил, что и Владимир Путин, и Владимир Зеленский хотят увидеть завершение конфликта. Слова Трампа об адских санкциях комментирует председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
20: заявления Трампа, где бы они ни делались, одинаково значимы и незначимы одновременно. Мы уже его хорошо знаем, изучили за эти годы. У него ценность в данный момент произносимых слов исчерпывается данным моментом. Как говорил Ходжа Насреддин, мужчина хозяин своего слова. Захотел – дал, захотел – взял. Трамп – это типичный пример. Республиканская партия очень опасается крупного поражения на промежуточных выборах. Представить в качестве успехов довольно трудно что-либо. А что он дальше будет делать с этим инструментом, зависеть будет очень ситуативно. Он обычно старается оставлять себе пространство для гибкости. Так что не думаю, что надо воспринимать заявление, сделанное с трибуны ООН, как что-то отличающееся от обычных заявлений Трампа. Удары по энергетике он связывает с проблемами, которыми сталкивают Соединенные Штаты и потребители из-за подорожания дизеля и вообще топлива. Причина подорожания, естественно, не в российско-украинской войне, это, может быть, фактор, но явно не главный, а это политика Трампа в отношении Ирана и то, к чему она привела. Но ему надо каким-то образом представлять все иначе. Возможно, он действительно просит или требует от Зеленского этого не делать, рассчитывая хотя бы дополнительное давление на рынок снизить. Но я не думаю, что что-то из этого получится, потому что Зеленский и Украина уже демонстрировали, что они вполне способны не подчиняться давлению Трампа. Уже не один раз.
1: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Трамп будет активно использовать угрозу применения адских санкций, но нет подтверждения, что он действительно их задействует, считает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Крабков.
21: Если вы посмотрите на структуру выступления, она очень четко показывает приоритеты Трампа. Ясно, что война с Ираном сейчас является абсолютно подавляющим вопросом, который непосредственно влияет на электоральную ситуацию в Соединенных Штатах и конкретно вопрос цены энергоносителей и бензина. Вот этот закон Грэма, который, по сути дела, является законом Грэма-Блюменталя, позволяет Трампу сейчас усилить риторику, использовать его как такой символический механизм, как угрозу другим странам, причем отнюдь не только России, а и основным импортерам российских энергоносителей, среди которых, в частности, Китай, Индия, страны Евросоюза, Турция и Бразилия. Трампу удалось в конце добавить в текст этого закона и санкции против Ирана и потенциально покупателей иранской нефти. То есть, да, он, как и ожидалось, будет активно использовать угрозу применения этого закона. Но это совсем не значит, что, во-первых, он его реально применит, и, во-вторых, что для него этот вопрос является приоритетным. Администрация сейчас полностью, можно сказать, придавлена ситуацией в Персидском заливе, а теперь уже и в Красном море.
1: Профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Крабков. Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского продолжается. Во время общения с журналистами американский президент допустил, что он и Владимир Путин проведут новую личную встречу, но поставил под сомнение, что российский президент приедет на саммит G20 в Майами. А Зеленский выразил надежду закончить конфликт до зимы и что Дональд Трамп в этом поможет. Евросоюз согласовал продление персональных санкций против России на 3 года, однако из списка были исключены Алишер Усманов и Михаил Фридман. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. Изначально за снятие санкций с российских миллиардеров выступили Франция и Люксембург, но Латвия воспрепятствовала. Ирландия предложила продлить ограничения на 3 года вместо обычных 6 месяцев, и в итоге решение было принято. Валерий Убадоев продолжит.
22: Алишер Усманов и Михаил Фридман попали под европейские санкции в феврале 2022 года. Бизнесмены неоднократно пытались оспаривать их в суде, но добиться полной отмены не смогли. Сейчас за снятие санкций с Усманова выступила Франция. По одной из версий, озвученной источниками Рейтера, Париж таким образом пытался освободить своих граждан из тюрьмы в Азербайджане. Европейский дипломат даже заявил агентству, что это якобы был, цитата, «шантаж» со стороны Баку. Франция помогает со снятием санкций с Алишера Усманова, а Азербайджан взамен отпускает из тюрьмы двух французов. французов, один из которых был обвинен в шпионаже. Однако неназванный высокопоставленный дипломат из Баку позднее опроверг Рейтер эту версию, назвав ее категорически необоснованной. Во французском МИДе же заявили, что тема снятия санкций с Усманова – это, цитата, «вопрос национальной безопасности», и отказались предоставить подробности. А вот за исключение Михаила Фридмана из списка выступил Люксембург. У бизнесмена с этой европейской страной идет арбитражное разбирательство на 16 миллиардов долларов по поводу заморозки его активов. В Люксембурге опасались, что сохранение ограничений против Фридмана было бы юридически сложнее обосновать, если санкции сняли бы только с Усманова. То есть Люксембург считал, что их аргументы в суде могли бы ослабнуть, поэтому если и исключать из списка, то сразу обоих. Логика не до конца понятная, но так все это объяснили источники Рейтер среди европейских дипломатов. Других объяснений представлено не было. Ранее снятие санкций с Михаила Фридмана также лоббировали политуехавшие из России. Они даже писали письма в его поддержку к руководству Евросоюза, но тогда это дело ничем не кончилось. Сейчас, после долгих переговоров и сопротивления со стороны Латвии, санкции были продлены и сразу на 3 года. А Алишера Усманова и Михаила Фридмана из списка все же исключили, комментирует управляющий партнер Goldsblatt Partners профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
0: Я думаю, что им удалось, используя юридическую систему, юридические механизмы во Франции и в Люксембурге, для своей защиты. И такой механизм, безусловно, существует судебный. И очевидно, что эти страны и их лидеры пришли к выводу, что Алишер Усманов и Михаил Фридман больше не являются лицами, в отношении которых санкции должны действовать.
2: И надо отметить, конечно, что каждые полгода или каждый год снова собираться и снова единогласно продлевать санкции. Сложно, непредсказуемо и, возможно, различные варианты поведения той или иной страны. А 36 месяцев сразу же сокращают необходимые процедуры и мероприятия.
22: Если бы согласие не было достигнуто, то под угрозой оказались бы санкции против вообще всех лиц из европейского черного списка. А это, по подсчетам Рейтер, около 3000 физ и юрлиц. Важно отметить, что речь идет конкретно о персональных санкциях. Но что изменится после первого в истории решения продлить ограничения на 3 года, объясняет адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
4: Российскую программу с самого начала, прямо с марта 2014 года, вводили на полгода. Сделано это было специально, чтобы желающие эти санкции оспорить не могли это сделать фактически. По одной простой причине. Потому что средний срок рассмотрения дела в суде первой инстанции в Европейском Союзе, в Люксембурге, 1,5 года. Теперь будет 3 года, то есть цементируется вот этот вот правовой режим санкций в отношении россиян. После того, как акт будет опубликован, у заинтересованных сторон будет лишь 2,5 месяца на подачу иска в суд ЕС. Если они не успеют до конца года подать иск, следующее право, подобное на оспаривание санкций, у них возникнет через 3 года.
22: Агентство Рейтер обращает внимание на то, что сразу после согласия Латвии исключить Усманова и Фридмана из санкционного списка, Париж согласился начать переговоры о присоединении Риги к инициативе так называемого ядерного сдерживания, то есть снятие санкций обменяли на французский ядерный зонтик. Связаны ли эти два события, пока не подтверждается. Но произошли они сразу друг за другом. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: На тему снятия санкций с Алишера Усманова и Михаила Фридмана высказался Владимир Зеленский. Он назвал такое решение Совета ЕС контрпродуктивным, и, по его словам, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен пообещал Зеленскому подумать над расширением списка персональных санкций против россиян. ФАС предложил учесть в ценах на электричество расходы на безопасность. Антимонопольное ведомство подготовило проект соответствующего приказа. Согласно документу, в методику расчета тарифа будут включены затраты электросетевых компаний на обеспечение безопасности и расходы на восстановление объектов после повреждений за последние 4 года. ФАС уже заявили, что изменения не затронут тарифы на электроэнергию для населения. Но председатель Жилищного союза Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин уверен в другом. По его мнению, за безопасность электросетевого хозяйства все равно заплатит потребитель.
6: Совершенно очевидно, что все проблемы, связанные с безопасностью, в том числе энергетических объектов, будут списаны на потребителя. На сегодняшний день сложно ответить на вопрос, какие потребители пострадают больше, промышленные или гражданский сектор, граждане, потребители ЖКХ. Но совершенно очевидно, что пострадают все потребители. Это будет включено в тариф. Вызывает опасения злоупотребления в этом механизме, потому что сам приказ антимонопольной службы не указывает и не определяет порядок. Он говорит о возможности включения в выручку, которая используется для определения тарифа на электроэнергию, о возможности включения таких расходов. Непосредственно решение о размере включения таких расходов будут принимать местные региональные структуры, которые занимаются определением тарифа. То есть у нас тарифы на коммунальные услуги определяют местные региональные власти. И, соответственно, это полномочия переданы на места. Поэтому сегодня определить это невозможно. Вопрос о том, почему используются в том числе задним числом данные, начиная с 23-го, 24-го и 25-х годов. Совершенно очевидно, что с правовой точки зрения это неправомерно, но это форма поддержки государством, правительством, прежде всего не потребителя, гражданина, а поставщика коммунального ресурса. То есть правительство во всех подобных ситуациях действует не в интересах граждан, а в интересах поставщиков. И поэтому хотелки и пожелания ресурсников, когда они появляются в вопросах формирования тарифа, они практически всегда удовлетворяются.
1: Константин Крохин, председатель Жилищного союза Москвы. Тема введения надбавки на защиту от беспилотников обсуждалась на прошедшей в середине сентября конференции производителей энергии, напоминает Интерфакс. Ранее в этом году замминистра энергетики Евгений Грабчак говорил, что порядка 8,5 гигаватт энергомощностей было повреждено или выведено из строя осенью-зимой 2025-2026 годов.
3: Бизнес FM. Инструкция по применению.
7: Показания.
3: Потребность быть в курсе в любой момент.
7: Особые показания.
3: Дефицит времени.
7: Способ применения дозы.
3: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
7: Передозировка.
3: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
7: и, очевидно, уже в курсе.
3: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
7: Консультация с врачом не требуется.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: У микрофона Сердар Увлекулиев. Уборочная компания в России переходит в завершающую фазу сбора урожая выше уровня прошлого года как по зерновым, так и по масличным культурам, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его словам, в связи с этим важно не допустить затоваривания и обеспечить ритмичную поставку продукции как на внутренний рынок, так и на экспорт. Помимо этого, Патрушев отметил необходимость эффективной организации процессов с использованием всех логистических возможностей. Российская сельхозпродукция удовлетворяет требованиям всех партнеров, заявила журналистам министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Это 160 стран, отметила министр. Она указала, что у России есть возможность расширять номенклатуру поставок в эти страны. Минфин России в среду, 23 сентября, на аукционах размещения облигаций федерального займа предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26249 с погашением 16 июня 32 года, ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением 6 октября 38 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Расчеты по заключенным на аукционных сделках будут проводиться на следующий рабочий день.
9: Чистая прибыль российских банков в августе практически не изменилась, составила 440 миллиардов рублей, что на 0,7% ниже финансового результата июля, говорится в обзоре Банка России о динамике развития банковского сектора. Доходность на капитал в годовом выражении была примерно как в июле, около 24%. Основная прибыль при этом снизилась до 425 миллиардов рублей, минус 18 миллиардов рублей или минус 4%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Погода в Москве.
1: Сейчас в городе плюс 14, в большинстве районов продолжается дождь. Он закончится около часа ночи, а завтра синоптики обещают отсутствие осадков и до 18 градусов. 21.17 в Москве. Ассоциации потребителей выступили против законопроекта Минэкономразвития о маркетплейсах. Проект в том числе меняет правила возврата товаров при онлайн-покупке и меняет настолько сильно, что серьезно ограничивает права покупателей. Например, селлеры могут запретить возврат отдельных категорий товаров. Также покупателю нельзя будет отказаться от предоплаченного товара даже до его получения. Перечень невозвратных товаров будет утверждать правительство. Также с покупателем могут удерживаться расходы на доставку товара, от которого он отказался до передачи. Это очень серьезно. Ограничения не в пользу покупателей, говорит председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
11: Главная особенность дистанционной торговли, которая изначально учтена и заложена в действующем регулировании, она заключается в том, что потребитель платит свои деньги за обещание, за картинку и за текст. Он не видит товар в реальности. И именно поэтому закон предоставляет ему возможность, безусловно, без ограничения по перечням, с очень небольшими изъятиями, отказаться от такого товара. А ознакомиться с ним при условии, что, конечно же, сохранен его товарный вид. То есть действующее регулирование уже сейчас запрещает потребителю взять товар, попользоваться им, поносить. А, собственно, тому, что там появятся какие-то загрязнения, потертости, царапины, повреждения упаковки. Вот все это и так уже запрещено. И такой товар не обязан принимать ни продавец, ни маркетплейс. Однако, на наш взгляд, Минэк игнорирует данные балансированное регулирование.

0: Для 60% селлеров, а в одежде доля отказов достигает 45%. Звучат предложения решать проблему не одним махом, перекладывая ответственность на всех покупателей, а точечно, например, через требования к сохранности товарного вида и мер против отдельных недобросовестных покупателей, продолжает селлера представитель компании «Белобувь» Георгий Сажин.
1: С самого начала работы на маркетплейсах мы сталкиваемся с тем, что люди заказывают и наших товаров по нескольку позиций на примерку и потом отказываются либо от части, либо вообще от всех. Часто бывает, что у разных селлеров заказывают 10, 15, 20 позиций, выкупают позицию какого-то одного селлера, наш, естественно, все идет в возврат. Платим за этот возврат мы, и, соответственно, мы это все закладываем в экономику. Как мы считаем на нашей фирме, что если каким-то образом ограничить покупателя в плане того, чтобы обязать его оплачивать логистику, как минимум обратную логистику, чтобы он на себя брал определенную долю ответственности за отказ от товара. Потому что сейчас получается так, что те, кто заказывают одну-две позиции, например, два размера обуви и выкупают одну, вынуждены платить дополнительную часть цены за тех, кто занимается потребительским терроризмом. А все те, кто жалуются на то, что это уменьшит конверсию, уменьшит количество клиентов, уменьшит количество продаж, я считаю, что это неправильно, это уменьшит количество заказов, это уменьшит количество тех людей, которые заказывают ради заказа, примеряют, а потом от всего отказываются. Но если человеку действительно нужен товар, он с большей ответственностью будет подходить к вопросу выбора. Более того, мы считаем, что товар на маркетплейсах, он в принципе должен стоить дороже, чем в розничном магазине, потому что человек, он получает максимальное удобство доставки до дома, примерки рядом со своим домом, не нужно никуда ехать и так далее, и так далее. И за это можно чуть-чуть, но переплатить. В том числе и за услугу отказа от товара оплатить обратную логистику.
0: Селлер Георгий Сажин. В Минэкономразвитии заявили, что законопроект не ущемляет права потребителей, а выравнивает условия взаимодействия маркетплейсов и их партнеров. Данные о детях перестанут вписывать в загранпаспорта россиян. Нововведение вступит в силу с начала 27-го года. В МВД объяснили это случаями, когда несовершеннолетним россиянам отказывали во въезде в некоторые европейские страны из-за отсутствия у них собственного загранпаспорта, даже при наличии записи о нем в документе родителя. А кроме того, в загранпаспортах изменится код, который считывается машиной и обозначает тип документа. О том, заметят ли россияне нововведение и для чего они нужны, говорит директор международных проектов иммиграционно-визового агентство «Еврорезидент» «Изивиза» София Дефасе-Аксютина.
2: Что касается вписания несовершеннолетних в загранпаспорта родителей, эта практика уже многие годы потихоньку уходит в небытие. В частности, в биометрические паспорта дети не вписываются. В пятилетние паспорта в Москве, в московском регионе тоже не вписываются. Такой практики нет. Но, возможно, в случаях каких-то исключений, может быть, в регионах продолжают вписывать. Однако, действительно, зарубежные консульства требуют, чтобы у каждого заявителя был свой отдельный паспорт. И когда ребенок вписан, то оформить ему какой-либо документ, визу в частности, довольно проблематично. Поэтому логично, что мы отходим от этой практики вписания детей в паспорта родителей и приближаемся к тому, чтобы у каждого заявителя, будь он младенец, новорожденный или взрослый человек, был отдельный свой паспорт.
0: София Дефасе-Аксютина, директор международных проектов иммиграционно-визового центра «Еврорезидент Изи-Виза». Также изменения затронут бланк загранпаспорта. В нем больше не будет графа «Личный код» и учетная запись. В МВД отметили, что эти поля больше не используются в современном правовом пространстве. Отмечается, что ранее выданные паспорта с отметками о детях останутся действительными до окончания срока действия, но в МВД советуют перед поездкой проверить правила въезда в конкретную страну. В Москве начался сезон осенней аллергии. Об этом сообщает телеканал «Москва-24». При этом сайт «Яндекс.Погода» показывает низкую активность пыльцы в городе. Осенью проявления аллергии могут быть связаны не только с пыльцой, но и с спорами грибов. С плесенью, напоминает кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог университетской клиники МНОЭ МГУ Георгий Викулов.
3: аллергенами могут выступать пыльца, которая может сохраняться еще в сентябре, особенно в южных регионах России, пыльца сорных трав, сложноцветных, вызывая проявление полиноза, сенной лихорадки. И осенью в южных городах еще тепло. Второе, это, конечно, могут быть грибки.

0: Ой, аллергены, это плесени, это могут быть преющие листья, свежескошенная трава здесь может давать реакцию, преющие сено, гниющие листья. Также грибковая аллергия может проявляться не только в этот период, она может проявляться и в другое время года. Симптомы могут возникать в сырых помещениях, в бассейнах, там, где погреб, чулан, где есть влажность. На систему кондиционирования могут реагировать такие люди при неправильной эксплуатации увлажнителей воздуха в бытовых условиях. Но и здесь надо разбираться. Могут быть и проявления ОРВИ, респираторных инфекций, которые могут быть как по отдельности, так и в сочетании с проявлениями аллергии. Поэтому могут быть сочетанные варианты заболевания.
1: Кандидат медицинских наук Георгий Викулов. Москвич Илья, аллергик, страдающий весной и осенью. Он рассказал нам, что пока обострение аллергии не отмечает.
2: Не обострились вообще. Есть иногда чихание, но оно достаточно обычное для данного сезона, что я больше связываю скорее с простудой, чем с аллергией. Я аллергик, потому что во все такие аллергические сезоны я страдаю, но у меня на самом деле самая большая аллергия, по-моему, на цветение яблони. Когда начинает цветение яблони, я начинаю страдать не просто от аллергии, а от аллергической ангины очень часто летом. В этом году, по-моему, что-то не цвело, и мне вот этим летом было проще. И мне кажется, этой осенью тоже что-то не цветет, на что у меня обычно аллергическая реакция, поэтому мне проще. Как только начинаются симптомы, я приобретаю нужные препараты, а так я заранее не готовлюсь.
1: Больше всех от проявления осенней аллергии страдают любители долгих прогулок и дачники. Уборка опавшей прелой листвы или травы может вызвать резкую реакцию организма. Также в начале сентября сообщалось о массовом нашествии азиатских божьих коровок в нескольких регионах России. Врачи предупреждают, что эти жуки выделяют едкую желтую жидкость. Она может вызывать аллергию вплоть до приступов астмы. Таких жуков лучше не трогать руками и не пытаться их раздавить.
3: Необыкновенное право. Партнер проекта адвокатское бюро Forward Legal. А не спеть ли мне песню? В августе этого года «Газпром-арена» анонсировала два концерта Канье Уэста. За первые сутки было продано более 80 тысяч билетов. Но уже через неделю СМИ сообщили, концерты могут отменить. Организаторы не заключили со стадионом договор аренды, а значит, проведение шоу на этой площадке оказалось под вопросом. Однако аренда стадиона далеко не единственное, о чем должен позаботиться организатор. Нельзя забывать и о самой музыке, а точнее о правах на ее публичное исполнение. Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal. По закону, если трек звучит в месте, где присутствует значительное число людей, это публичное исполнение. Для него нужно разрешение автора или правообладателя. Неважно, исполняется музыка вживую или воспроизводится с помощью техники. Организатор концерта должен иметь право на публичное исполнение произведения. Обычно для этого заключают лицензионный договор. На первый взгляд кажется, если артист исполняет свои песни, зачем нужно чье-то разрешение? Но музыкальные права устроены сложнее. Над одним треком могут работать десятки людей, а права на произведение и запись могут принадлежать разным лицам. Поэтому организатору нужно проверить всю цепочку правообладателей. Возможно, именно поэтому на концертах любимых исполнителей порой не звучат старые хиты. Согласовать их публичное исполнение удается не всегда. Вернемся на «Газпром-арену». Треки Канье Уэста создавались при участии множества соавторов, а права на записи разных лет принадлежат разным правообладателям. Ранние записи связаны с лейблом Def Jam, поздние – в значительной части с самим артистом. Получается, до октября организаторам предстоит решить не только вопрос со стадионом, но и вопрос с правами на музыку. Иначе спор может возникнуть еще до того, как прозвучит первый бит. Необыкновенное право на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: 21:29 московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Тяжело ранен мирный житель в результате удара украинского дрона по автомобилю в Шебекине Белгородской области, сообщает оперштаб региона. Глава администрации США Дональд Трамп полагает, что он и президент России Владимир Путин могут вскоре провести новую личную встречу, но она едва ли состоится в рамках предстоящего саммита группы 20 под Майами. С Саммит двадцатки пройдет 14-15 декабря. Президент США также выразил надежду, что украинский конфликт можно разрешить до зимы. По его словам, Киев намерен добиться соглашения по урегулированию кризиса. На эту тему, как заявил Трамп, шло много переговоров, в том числе с президентом России Владимиром Путиным. Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 10 регионах России, сообщили в пресс-службе ведомства. В 8 регионах ограничения устанавливаются впервые, говорится в сообщении. Проект постановления правительства размещен на сайте нормативных правовых актов. Речь идет о Мордовии, Татарстане, Чувашии, Краснодарском крае, Вологодской, Калужской, Новосибирской, Оренбургской, Свердловской и Тульской областях. Иран может открыть Ормузский пролив в течение 7 дней, если США снимут блокаду с его портов и снизят военное давление, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника. Полностью восстановлено движение поездов в районе схода грузовых вагонов на перегоне двойная Ельмут Северо-Кавказской железной дороги, произошедшего в Ростовской области в воскресенье. Об этом сообщает дорога в своем Макс-канале. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 21.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Четверо погибших после серьезного пожара в торговом центре башкирского Стерлитамака. Еще 11 человек пострадали, сообщили в МЧС. По предварительной версии, было короткое замыкание. О последствиях ЧП буквально через минуту. Минобрнауки предлагает реформировать процедуру приема в вузы уже со следующего года, в частности, убрать профильные конкурсы и добавить бонусы за большее число ЕГЭ. Как это оценивают учителя, ректоры и абитуриенты? Правительство обнулило плавающие экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу. Мера будет действовать до конца года, как отметил Минсельхоз. Это позволит поддержать производителей, экспортеров. А как меру оценивают участники рынка? Четверо погибших после серьезного пожара в торговом центре башкирского Стерлитамака. Еще 11 человек пострадали, сообщили в МЧС. По предварительной версии, было короткое замыкание. Пожар на площади в 2000 квадратных метров ликвидирован. Продавцы и местные жители говорят, что не удивлены этой трагедией. Евгений Перельчук продолжит.
5: Три из четырех погибших были родными сестрами. Судя по всему, одна из девушек работала в ателье в этом ТЦ. А две ее сестры приехали к ней выбирать подарок на день рождения матери. Четвертая погибшая, по данным СМИ, это 51-летняя женщина. В ТЦ пришла за покупками. Все отравились угарным газом. Нам удалось связаться с владелицей этномастерской в ТРЦ «Солнечный» Эльвирой Туркменовой. Она вышла на улицу незадолго до пожара, а возвращаться было уже некуда. Ее помещение в ТЦ сгорело.
6: Торговый центр, да, внизу у нас продуктовый отдел, первый этаж был. Второй этаж, в основном все одежда. Третий этаж, услуги, то есть там ногти, массаж, вот такие все сидели, репетиторы всякие.
7: А продуктовый это сетевой?
6: Нет, сетевых там нет, в основном овощи, фрукты вот эти вот такие. И молочные всякие, много-много частных.
7: На видео просто видно, что очень сильный дым. Весь центр пострадал или только какая-то часть его?
6: Ну, получается, второй этаж и третий этаж.
7: Все выгорело? Ваш тоже все?
6: Ну, практически этаж, да, да, мой тоже.
5: Жительница Стерлитамака Ангелина хорошо знакома с обстановкой в том торговом центре. И удивляет ее только одно, что пожар не возник раньше.
8: У нас 11 лет была цифровая типография напротив этого ТЦ. Это торговый центр, насколько я понимаю, постройки конца 90-х, начала нулевых, между жилыми домами. Это рынок на трех этажах, плюс там какие-то офисные помещения. А школа в прошлой эпохе. На первом этаже рынок пищевой, на втором этаже там какие-то точки, ателье, вещевые магазинчики, магазин ткани. Проводка загорелась. Все достаточно хаотично, беспорядочно. Никаких ремонтных работ вот за последние 15 лет. Это действительно черти зоны. Это такой стихийный рынок, где и офисные помещения, черти что, и сбоку бань. Странно же, наверное, что не произошло этого раньше, что не случилось. Просто трагедия ужасная. То, что там могла не работать проводка, это вообще мы не допускаем легко.
5: Короткое замыкание, предварительная версия. Возгорание было стремительным. Дым, похоже, заблокировал выходы, и некоторым пострадавшим пришлось прыгать из окон. Их словили спасатели и неравнодушные прохожие. Пока не прибыли пожарные расчеты, люди справлялись сами. Водитель «Газели» подогнал фургон вплотную к зданию, с крыши удалось протянуть лестницу к третьему этажу. Несколько человек спаслись только так. Проверка пожарной безопасности в ТЦ, как пишут местные СМИ, была 5 лет назад, в октябре. Ее провели после истечения срока исполнения обязанности по устранению найденного нарушения, говорит исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по пожарной безопасности Александр Старостин.
9: Могли продлить срок и потом проверять по истечении нового срока, да, либо они устранили, и тогда у них вообще все хорошо, они в плане проверок там штатно не стоят. Нету такого, что раз там 15 дней ходят, проверяют, такого нету.
7: Но, тем не менее, 5 лет вас не удивляет, это нормальная ситуация.
9: Все сильно зависит от того, как юридически оформлен этот комплекс. Какое-то малое или сверхмалое предприятие, да, то на них распространяется моратория проверок. Там есть еще и формы профилактический визит, там, да, не обязательно полномасштабная проверка, но в любом случае это все делается с чьей-то санкцией, то есть нельзя просто прийти, а я хочу вас проверить. Если, например, там были жалобы обращения граждан в надзорный орган, то вот на основании этого, например, могут инициировать проверку.
5: О предъявлении каких-либо обвинений ответственным лицам информации пока нет. Директором ТЦ «Солнечный», как пишут местные СМИ, является бизнесмен Сергей Родионов. У предпринимателя было несколько ИП в разное время. Занимался он производством пластика, торговлей косметикой, производством безалкогольных напитков. Сейчас все бизнесы ликвидированы. Пока Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. А глава Башкирии Ради Хабиров поручил проверить все торговые центры республики. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Учебный год уже начался, а правила поступления еще переписывают. Миноборнауки предлагает реформировать процедуру приема в вузы уже со следующего года. Учителя и ректоры, опрошенные Бизнес ФМ, отнеслись к идее с пониманием, но школьникам и их родителям в моменте от этого легче не станет. Иван Медведев подробнее.
10: Сотни тысяч 11-классников уже после начала учебного года узнали, что требования к поступлению в 27-м году могут измениться. Тем, кто рассчитывал идти на ряд инженерных и гуманитарных направлений, возможно, придется менять набор ЕГЭ. В частности, Минобр предлагает расширить перечень направлений с обязательной физикой до 37. Это может коснуться всех машиностроительных специальностей. Там, где сейчас вуз может выбирать в качестве вступительного испытания историю или обществознание, альтернативы, скорее всего, не останется. История вытеснит обществознание. Профильную математику предложено закрепить в качестве обязательного экзамена для всех специальностей, связанных с информационной безопасностью. А если абитуриент сдал лишний, необязательный для выбранной специальности предмет минимум на 60 баллов, вуз сможет учесть этот результат как индивидуальное достижение, и прибавка может составить от 15 до 25 баллов. Некоторые родители уже сетуют на то, что их детям фактически не дали времени на подготовку к лишнему ЕГЭ. С другой стороны, в этих условиях одновременно оказались все завтрашние абитуриенты. Что касается обязательной физики и истории, по словам учителей, опрошенных Бизнес ФМ, об этом власти тоже предупреждали давно. Помимо прочего, Минобр предлагает отменить многопрофильный конкурс, когда абитуриента зачисляют сразу на укрупненную группу, а конкретное направление он выбирает позднее. Ректор МГТУ «Станкин» Борис Падалкин, который положительно оценивает все направления реформы, конкретно про многопрофильность говорит так.
11: Статистики за этот год еще нет. В прошлом году, в 25-м, в государственные вузы научную форму обучения заявление на многопрофильный конкурс подали порядка 3% всех абитуриентов. При этом наличие этой нормы усложняет алгоритмы зачисления, которые реализованы в информационных системах, и, честно говоря, немножко путает и абитуриентов, и их родителей, и университеты. Поэтому, невостребованное, честно говоря, жизнью правило, мало кому интересное, проще в этой части порядок приема упростить и сразу всех принимать на ту или иную специальность, то или иное направление подготовки, тем более, что во время учебы можно переводиться.
10: По словам ректора, вузы к этим изменениям успеют подготовиться. Детям это дастся не так легко, но время есть и у них. Учитель истории и обществознания школы 29 города Химки Григорий Назаров также с пониманием отнесся к инициативам министерства. Озвученные предложения логичны, Но многое будет зависеть от того, как они будут реализованы на практике. Особенно пристально Григорий Назаров будет следить за тем, что будет происходить с системой олимпиадных льгот. Министерство хочет, чтобы без экзаменов поступать в вузы смогли только победители олимпиад Российского совета олимпиад школьников. И чтобы учитывались результаты только 10 и 11 классов. Продолжает Григорий Назаров.
12: Конечно, очень странно выглядит картина, когда не хочу обидеть никакие вузы, но победитель олимпиады регионального вуза получает право на поступление без каких бы то ни было испытаний в центральные вузы страны. И таким образом, по сути дела, подрывается авторитет и Всероссийской олимпиады школьников, и перечневых олимпиад первого уровня, которые проводят лучшие вузы нашей страны. Поэтому это правильное предложение. Будем внимательно и крайне скрупулезно наблюдать за тем, как это будет идея реализована на практике.
10: Изменения также коснутся магистратуры и платного образования. Так, в одном вузе на магистратуру можно будет подать документы максимум на 5 направлений, а при платном обучении предлагается сделать обязательной оплату первого семестра. И это еще не все. В Минобре говорят, что ведомство открыто к предложениям и до 5 октября собирает обратную связь. А пока некоторые родители уже иронизируют над тем, что им в какой-то степени тоже приходится сдавать экзамен. Эдакий ЕГЭ по ЕГЭ. И он с каждым годом все сложнее. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Правительство обнулило плавающие экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу. Мера будет действовать до конца года. Как отметил Минсельхоз, это поддержит производителей и экспортеров зерновых и масличных культур в условиях перестройки экспортной логистики. При этом экспорт сейчас ограничен, а решение об обнулении пошлин планировалось раньше, говорит эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
13: Решение правительственно ожидаемо и принципиально оно было принято на заседании профильной подкомиссии правительства еще в августе этого года. Я бы сказал, эта мера даже запоздала, потому что мы ожидали, как обещал Минсельхоз, ее реализации с начала сентября. Эта мера предпринята в период максимальной активизации возможного экспорта пшеницы, далее подсолнечного масла, по мере сбора урожая 2026 года. Я напомню, что урожай пшеницы в основном собран на 80-90%, и сейчас у нас на пороге начало сбора поздних агрокультур, масличных, ВГС подсолнечником, а соответственно выработка больших объемов подсолнечного масла на экспорт. Поскольку экспортные каналы основные заблокированы, это Азово-Черноморский бассейн, через терминалы которого осуществлялось 80% ежегодно в среднем экспорта подсолнечного масла и пшеницы, то мера достаточно позитивна в плане снятия дополнительной финансовой нагрузки с российских экспортеров зерна прежде всего, а через них и часть финансовой нагрузки с продающих пшеницу, то есть сельхозпроизводителей и фермеров. Другое дело, что, конечно, фундаментально проблема низкого экспорта мера не решает, потому что пропускная способность альтернативных маршрутов, это Каспий, это Балтика, это отчасти через Китай, да, немножко Дальний Восток, она за один день не решается, конечно, решается месяцами и годами. Но какая-то дополнительная передышка, конечно, будет. Сейчас любая копейка, любая 1000 рублей за тонну, она не лишняя для участников рынка, как для экспортеров, так и для сельхозпроизводителей.
1: Николай Лычев, эксперт по агропромышленному комплексу. Как отметил Минсельхоз, сейчас идет перестройка экспортных маршрутов. Ведомство регулирует экспортные пошлины, а также прорабатывает другие меры для финансовой устойчивости аграриев. С 1 октября паспорт болельщика становится обязательным на матчах Кубка России по футболу. Это касается тех игр, которые проводятся на стадионах Кубков РПЛ. Ранее так называемый фан-айди был нужен для прохода на матч РПЛ, финал Кубка России и игру за суперкубок страны. Эта система действует с момента внедрения во второй половине сезона 22-23 годов. Комментирует спортивный обозреватель Бизнес ФМ Григорий Гуреев.
14: Решение ввести систему Fan ID и на матчах Кубка России по футболу было ожидаемым. Об этом неоднократно говорили инсайдеры. Хорошо это или плохо? Это данность, которая с нами надолго. Многие активные фанатские объединения протестовали, не ходили на матчи РПЛ, где система уже работает несколько лет. Это ни к чему не привело. Паспорт болельщика все так же обязателен на играх чемпионата России. Со временем часть активных фэнов на арены вернулась. Конечно, сначала стадионы потеряли зрителей, зрителя, посещаемость упала, но потом что-то стало меняться в лучшую сторону. Что-то похожее, наверное, будет и на этот раз. Конечно, Кубок России был отдушиной для тех, кто не хотел тотальной и прозрачной проверки своих предыдущих посещений и некоторых других персональных данных. Но что делать? Футбол нынче живет по таким правилам. Возможно, будут какие-то диалоги с властью, болельщицких объединений, предложения, послабления, но вряд ли в ближайшем будущем.
1: По данным Минцифры, на середину августа этого года за все время было оформлено 4 миллиона паспортов болельщика.
3: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Деньги. Во времена правления царицы Софии на единственном в стране московском денежном дворе в целях экономии чеканились лишь проволочные серебряные копейки. Тем не менее, купцов эта монета уже не устраивала. В Европе тогда уже появился талер – крупная серебряная монета. А на Руси такие денежные единицы, как рубль, полтина, гривна и алтын, существовали только как счетные понятия. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
16: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
16: Авиакомпания «Ижавия» объявила набор в мобильную огневую группу, которая будет обеспечивать защиту аэропорта Ижевска от беспилотников. К участию в группе допускаются граждане любого возраста с любой категорией годности. Обязательным условием является положительное заключение военно-врачебной комиссии. Для принятых предусмотрено обучение. После его завершения участники заступят на боевое дежурство сроком на 2 месяца. Сеть «Гиперглобус» построит новый гипермаркет в московском регионе. Инвестиции в строительство составят 4 миллиарда рублей, сообщает издание «Шопперс». Площадь гипермаркета 24 тысячи квадратных метров. Торговый зал займет около трети, а остальное пространство будет занято рестораном на 600 посадочных мест, производственными цехами и складами. Открытие планируется во второй половине следующего года, где именно компания не уточняет. Международная химическая группа «Ineos» останавливает 3 завода в Англии из-за высоких цен на газ. Об этом сообщила BBC со ссылкой на владельца, британского бизнесмена Джима Рэдклиффа. По его словам, при нынешних ценах на газ, которые в 12 раз выше, чем в США, и в 8 раз выше, чем в Китае, его компания не может конкурировать. На предприятиях группы, в частности, изготавливаются материалы, используемые для производства лекарств, одежды, косметики, стройматериалов и боевых взрывчатых веществ. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: Прямо сейчас.
1: Встреча Трампа и Зеленского завершилась. Она продолжалась около 40 минут и проходила в закрытом режиме на полях Генассамблеи ООН. А ранее на открытой части Трамп заявил, что сейчас самое время завершить украинский конфликт. Зеленский выразил надежду, что конфликт будет завершен до зимы, и Дональд Трамп в этом поможет. А сам американский президент также заявил, что надеется на что-то серьезное до зимы. Все остальные подробности в дальнейшем эфире. «21.47 в Москве. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов составил 2300 пунктов. За день он вырос примерно на 2%. Инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 14,2%, следует из данных Центробанка, а цена на нефть Brent к середине дня ушла ниже $100 за баррель, однако позднее вернулась к этой отметке. Оптимизм российского рынка растет на фоне ожиданий новостей с Генассамблеи ООН, считает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Сергей Глинищев, а также локомотивом роста выступил нефтегаз.
17: Безусловно, на рынок на этой неделе влияет и высокие цены на нефть и на газ, в целом на энергоносители. И переговорный процесс, который вроде как тоже идет и переместился теперь на поля саммита ООН в Нью-Йорке. В целом рынок наш демонстрирует силу и желание расти, пользуясь любым положительным поводом для этого. Нефтегаз, в широком смысле слова, Новатек, Газпром в целом тащит рынок наверх. Нужно ждать новостей, нужно ждать заявлений, в частности, после встречи, которую анонсировали Лаврова с Рубио, Зеленский встречается завтра с Трампом. Я думаю, рынок это будет уже завтра, послезавтра отторговывать.
1: А что касается инфляционных ожиданий, которые Центробанк опубликовал?
17: Безусловно, еще один фактор, который будет влиять и на рынок в целом, и на курс, и на настроение. Мы видим, что все-таки топливный кризис в моменте может быть не ярко на радарах, но, насколько я понимаю, в регионах это достаточно серьезная проблема. Может быть, от этого и растут инфляционные ожидания. И, безусловно, здесь уже на первый план выходить ЦБ. Мы ждали очередной паузы в октябре. Ну и посмотрим, что будет уже в декабре, к концу года. Ну и плюс на следующей неделе, я понимаю, будет рассматриваться бюджет на 27-й год. Это тоже даст некую пищу для ЦБ на октябрьском заседании.
1: Сергей Глинищев, старший персональный брокер БКС Мир Инвестиции. Слишком большой позитив на настроениях российского рынка пока не оправдан, так как ничего нового не произошло. Определиться с долгосрочными позициями инвесторам помешает волатильность, отмечает директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
18: Хорошо ли, что возвращаются к переговорам или могут вернуться, да, к переговорам? Это хорошо, но сказать, что там оправдан такой большой позитив, я считаю, что пока не оправдан, так как в принципе ничего нового не произошло. Это качаться может в разные стороны, поэтому каких-то долгосрочных позициях там, в акциях на этом я бы не занимал.
1: Что с рублем будет? Что нам ждать?
18: Среднесрочно рубль имеет все шансы ослабнуть относительно доллара, относительно юаня. Там я свой таргет не меняю, это куда-то 95-100. Вопрос скорости туда движения, но мы видим, да, что в принципе рубль по 10-15 рублей умеет делать достаточно быстро. Надо посмотреть, что будет с бюджетом, как на это отреагирует ЦБ с точки зрения ставки. И пока, разумеется, высокие цены на нефть сохраняются. Это дополнительные притоки валюты сюда, что оказывает некое сдерживающее влияние на потенциальное ослабление рубля. Тем не менее, если мы увидим что-то прорывное как раз-таки на Ближнем Востоке, договоренность или снижение напряженности, да, на чем сегодня, в принципе, нефть пыталась куда-то ниже уйти текущих уровней, то это, может быть, какой-то откроет коридор для продолжения ослабления рубля.
1: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ренкап». Курс Центробанка на завтра: доллар 84 рубля 6 копеек, евро 96.59, юань 12.52. Рубль слегка укрепился к доллару и юаню, но немного уступил евро. Книжных магазинов в России становится меньше. За последние 5 лет их число в российских городах-миллионниках сократилось на 22%. По данным 2GIS, сейчас их осталось чуть меньше 2000. И только за последний год количество магазинов упало на 10%. При этом книги россияне покупать не перестали. Все чаще они заказывают их через интернет и маркетплейсы. А книжным магазинам в их классическом понимании практически нереально конкурировать с маркетплейсами, говорит Владимир Кашин. Некоторое время назад он сам перешел из офлайн-торговли книгами в онлайн.
19: Ушел в онлайн по определенной причине, что это на тот момент было прямо выгодно. Выгодно в том плане, что у тебя сразу же расширяется аудитория покупателей, причем достаточно серьезно на всю страну. В то же самое время уменьшаются затраты на фонд оплаты труда, на аренду магазина. Но опять же со временем маркетплейсы повышают свои ставки. И сейчас в целом, если посмотреть, то иногда даже в офлайн продаже книг цены будут сопоставимы с тем, что продается на маркетплейсах. С точки зрения покупателя, то, конечно, это удобно. Ты посмотрел, все новиночки тут же увидел от всех издательств, выбрал по цене, которая тебе более интересна, по доставке, как быстро можно получить. Я думаю, что это и убивает офлайн-магазины. Это скорость доставки, место доставки, цены. Все равно они так или иначе ниже. И для того, чтобы выжить магазинам офлайн, им нужно предоставлять какие-то дополнительные услуги, кроме как просто тупо продажи книг. И поэтому перспективы офлайн-магазинов, на мой взгляд, если они будут оставаться в своем сегменте просто продажи книг, то они очень печальные, и я думаю, в лучшем случае там останутся какие-нибудь там крупные игроки.
1: Владимира Кашин, книготорговец в Москве. Ситуация отличается от других городов. Миллионников за 5 лет количество книжных магазинов здесь сократилось только на 4%. Впрочем, вся эта статистика не дает полную картину по закрытиям и открытиям книжных, отмечает соосновательница семейного книжного магазина «Пархоменко» в Москве Анна Пархоменко.
20: Читай город, он закрывается на одном месте, условно открывается в другом месте, это все учитывается. Закрытие маленьких независимых книжных, как мы, площадью 50 квадратов, оно тоже, конечно, происходило, но открывается немного новых. Поэтому сокращение, мне кажется, здесь за счет закрытия магазинов в сетях, просто с тем, как мы пытаемся выжить, за счет того, что все любят маленькие проекции, люди ходят к людям, что у нас авторский индивидуальный подбор. Мы среди всего многообразия книг приводим какие-то маленькие, небольшие, где тираж всего 100-300 экземпляров. Как владельцы, мы не боремся с маркетплейсами или с ценообразованием. Например, за 8 лет, что бы ни происходило, пандемия, ковид, закрытие магазинов, мы никогда не повышали свою наценку. Сейчас книги стали дороже за счет того, что они стали дороже в издательствах. И, возможно, кстати, вот хороший выход для магазинов, не знаю, кофеен и так далее, это больше делать встреч с авторами, тоже как вариант того, что люди приходят в магазин как пространство.
1: Основательница семейного книжного магазина «Пархоменко» в Москве Анна Пархоменко. Книжные магазины стали местом импульсивных покупок, куда идут теперь скорее за атмосферой и впечатлениями, говорит Анастасия Колесник, директор книжного магазина «Озеро», который, кстати, вопреки статистике, открылся в центре столицы в июле.
21: Люди приходят за атмосферой, за всем, что сопровождает покупку книги, за интерьером, и тактильностью, и общением, и, в общем, за всем контекстом, который вокруг книги строится. Цена, безусловно, всегда важна, это важнейший фактор. Скорее всего, когда речь идет о покупке в интернет-магазине или в маркетплейсе, речь идет о покупке книги, которую ты целенаправленно ищешь, что есть возможность сравнить цены и выбрать наиболее подходящую, и посчитать доставку, и понять, как тебе наиболее выгодно получить эту книжку. А когда ты приходишь книжный магазин – это место случайных встреч. Кроме как специального похода за конкретной книжкой, это еще место, которое расширяет просто кругозор. Ты можешь идти с тем, чего ты и не планировал брать, найти это все. И, конечно, здесь это скорее импульсивные покупки по наитию, от вдохновения.
1: Анастасия Колесник, директор книжного магазина «Озеро». По данным Ассоциации книгораспространителей и журнала «Книжная индустрия», в первом полугодии 26-го оборот книжной розницы снизился более чем на 5% год-году, а продажи в штуках на почти 16%. Посещаемость магазинов упала на 13%. Выросла только средняя цена книги практически на 13% до 615 рублей.
15: «Между делом» с Кирой Альтман.
22: С одной стороны, у нас есть язык, и мы можем объясняться с другими людьми. Но и в этом нам трудно. Что уж говорить о том, как нам понимать тех, кто живет рядом с нами. Как мы понимаем другие виды существ на Земле. Об этом размышляет Татьяна Владимировна Черниговская, ученый в области нейронауки, психолингвистики.
23: Чем хорош человеческий язык? Он хорош тем, что с его помощью, вот такой фразы вы ни у кого не услышите, потому что я сама придумала, с его языка помощью мозг с нами говорит. И поэтому мы можем эти вопросы, мы можем человеку задать, но не европейцам, потому что это бесполезно, мы в одном мире живем, а каким-нибудь, я не знаю, жителям центра Амазонки, которые вообще о существовании цивилизации ничего не слышали. У них мир совсем по-другому выглядит. Но вы хотя бы от них можете это узнать, если там какой-то квази-язык найдется. Как вы собираетесь узнать, что чувствует осьминог? Мы только самые простые вещи можем узнать. Например, если там кислота, то ему больно. Простые. Но мы же не о простых говорим, а мы говорим о ментальности, которая в них. Вот о чем поют киты? Трудный вопрос. И, конечно, зоологи работали и смотрят, в каких ситуациях чего они поют. И это явно, что это, скажем, призывной звук, там, все самки ко мне, или там опасность, скрывайтесь. То есть такие вещи известны. Но это очень грубая шкала. А если мы хотели бы узнать, что он сам чувствует, что он там думает, no way, нет.
22: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес FM.
15: Между «Между делом» на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Авликулеев. В 14 округах Московской области ремонтируют 24 многоквартирных дома, которые получили повреждения в результате атак беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительство региона, передает Интерфакс. В большинстве из них повреждены окна, где-то перекрытие. На 23 из 24 объектах фонд капремонта планирует завершить работы до конца года. Владельцам пострадавших от прилетов беспилотников ИЖС выплачивается компенсация от администрации округа. Европа ждет тяжелая зима из-за низких запасов газа в хранилищах, а также проблем с его поставками, в том числе из-за политики ЕС в отношении России, заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол. Иран намерен задерживать суда, допускающие нарушения при пересечении Ормузского пролива, до выплаты штрафов 20% от стоимости груза, заявил представитель Комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Гашгави. В середине сентября Иран расширил количество судов до 77, которым можно применить ограничительные меры, в том числе штрафы при последующем проходе через Ормузский пролив. Минфин России оценит необходимость регулирования крипторынка на основе опыта его использования, заявил в интервью ТАСС замминистра финансов России Иван Чебесков. По его словам, цель сейчас – создать прозрачный и понятный рынок для всех участников и получить практический опыт использования цифровых валют, включая внешнеэкономические расчеты. На основе этого ведомство сможет оценивать, как меняется рынок, сказал Чебесков. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Трамп на встрече с Зеленским вновь заявил, что сейчас самое время завершить украинский конфликт. Переговоры длились около 40 минут. На короткой пресс-конференции перед встречей Владимир Зеленский выразил надежду, что этот конфликт будет завершен до зимы, и Дональд Трамп в этом поможет. А сам американский президент также заявил, что надеется на что-то серьезное до зимы. Евросоюз согласовал продление персональных санкций против России на 3 года, однако исключил из списка Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Важно отметить, что речь идет именно о персональных санкциях, направленных против порядка 3000 физических и юридических лиц, связанных с Россией. США, Гренландия и Дания подписали соглашение о безопасности острова. Премьер Дании заявила, что этот документ подчеркивает суверенитет королевства над островом. Также в тексте сказано, что штаты получат право расширить свое военное присутствие в Гренландии. Эти и другие темы на Business FM. Зеленский после встречи с Трампом заявил, что Украина готова к любому формату энергетического перемирия. Он сообщил, что обсудил детали с Трампом. Сами переговоры длились около 40 минут. На короткой пресс-конференции перед встречей Трамп вновь заявил, что сейчас самое время завершить украинский конфликт. А Зеленский выразил надежду, что этот конфликт будет завершен до зимы, и Дональд Трамп в этом поможет. Американский президент также заявил, что надеется на, цитата, «что-то серьезное до зимы». А кроме того, он сообщил, что обсудит с Зеленским удары по российским НПЗ. Ранее СМИ писали, что Трамп неоднократно просил приостановить такие удары, так как они оказывают давление на мировой рынок топлива. А госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио ранее заявлял, что Вашингтон предложит объявить мораторий на удары по украинской инфраструктуре и российской энергетике. Отвечая на вопросы журналистов на встрече с Зеленским, Трамп заявил, что мог бы еще раз встретиться с президентом Путиным, но вряд ли на саммите G20 в Майами.
2: У нас уже была встреча с Путиным на Аляске. Думаю, можно будет провести еще одну, но не уверен насчет Майами. Думаю, они оба, и Путин, и Зеленский, хотели бы завершения войны. Буду честен, самое время. Много людей умирает.
4: Много людей умирает. В прошлом году на Генассамблее ООН вы заявили, что Украина могла бы вернуть утраченные территории. Вы продолжаете так считать?
2: Думаю, они договорятся о сделке. Не скажу, о какой конкретно, но мы это обсуждаем, в том числе и с Путиным. Думаю, что-то все-таки произойдет.
1: Также Трамп заявил, что обсудит с Зеленским поставки ракет Киеву для комплексов «Патриот». Отвечая на вопросы британского журналиста, американский президент подчеркнул, что Великобритании и Европе не угрожает война с Россией, и добавил, что риторика последнего британского премьера Стармера была слишком жесткой. А также Трамп сообщил, что призвал к запрету экспорта на дизель из Штатов. Напомним, цены на этот вид топлива в США на днях обновили исторические максимумы. По мнению американского президента, одна из причин – украинские удары по российской энергетике. Ранее Трамп в ходе своего выступления на Генассамблее заявил, что готов задействовать закон об адских санкциях против России при необходимости. Этот документ подразумевает введение пошлин до 100% против крупнейших покупателей энергоресурсов из России. Это Китай и Индия. А кроме того, законопроект предусматривает обязательные санкции против российского политического руководства, крупных банков и госкомпаний, предприятий оборонного и энергетического секторов. Слова Трампа об адских санкциях комментирует председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
6: Заявления Трампа, где бы они ни делались, одинаково значимы и незначимы одновременно. Мы уже его хорошо знаем, изучили за эти годы. У него ценность в данный момент произносимых слов исчерпывается данным моментом. Как говорил Хаджа Насреддин, мужчина хозяин своего слова. Захотел – дал, захотел – взял. Трамп – это типичный пример. Республиканская партия очень опасается крупного поражения на промежуточных выборах. Представить в качестве успехов довольно трудно. Что-либо. А что он дальше будет делать с этим инструментом, зависеть будет очень ситуативно. Он обычно старается оставлять себе пространство для гибкости. Так что не думаю, что надо воспринимать заявление, сделанное с трибуны ООН, как что-то отличающееся от обычных заявлений Трампа. Удар по энергетике он связывает с проблемами, которыми сталкивают Соединенные Штаты и потребители из-за подорожания дизеля и вообще топлива. Причина подорожания, естественно, не в России, украинской войне, это может быть фактор, но явно не главный, а это политика Трампа в отношении Ирана и то, к чему она привела. Но ему надо каким-то образом представлять все иначе. Возможно, он действительно просит или требует от Зеленского этого не делать, рассчитывая хотя бы дополнительное давление на рынок снизить. Но я не думаю, что что-то из этого получится, потому что Зеленский и Украина уже демонстрировали, что они вполне способны не подчиняться давлению Трампа. Уже не один раз.
1: Председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике Федор Лукьянов, покойный сенатор Грэм, признан в России экстремистом и террористом. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина прекратит атаки на российские НПЗ, если Москва остановит удары по энергетике и украинскому экспорту. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Бизнес-ФМ», отметил, что такие заявления Зеленского противоречат его недавним словам. А представитель Кремля также подчеркнул, что Россия по-прежнему уступает за долгосрочный мир, а не за временное перемирие, цитата, которое, по сути, ничего не даст. Евросоюз согласовал продление персональных санкций против России на 3 года, однако из списка были исключены Алишер Усманов и Михаил Фридман. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. Изначально за снятие санкций с российских миллиардеров выступили Франция и Люксембург, но Латвия воспротивилась. Ирландия предложила продлить ограничения на 3 года вместо обычных 6 месяцев, и в итоге решение было принято. Валерий Убадоев продолжит.
2: Алишер Усманов и Михаил Фридман попали под европейские санкции в феврале 2022 года. Бизнесмены неоднократно пытались оспаривать их в суде, но добиться полной отмены не смогли. Сейчас за снятие санкций с Усманова выступила Франция. По одной из версий, озвученной источниками Рейтер, Париж таким образом пытался освободить своих граждан из тюрьмы в Азербайджане. Европейский дипломат даже заявил агентству, что это якобы был, цитата, «шантаж» со стороны Баку. Франция помогает со снятием санкций с Алишера Усманова, а Азербайджан взамен отпускает из тюрьмы двух французов. французов, один из которых был обвинен в шпионаже. Однако неназванный высокопоставленный дипломат из Баку позднее опроверг Рейтер эту версию, назвав ее категорически необоснованной. Во французском МИДе же заявили, что тема снятия санкций с Усманова – это, цитата, «вопрос национальной безопасности», и отказались предоставить подробности. А вот за исключением Михаила Фридмана из списка выступил Люксембург. У бизнесмена с этой европейской страной идет арбитражное разбирательство на 16 миллиардов долларов по поводу заморозки его активов. В Люксембурге опасались, что сохранение ограничений против Фридмана было бы юридически сложнее обосновать, если санкции сняли бы только с Усманова. То есть Люксембург считал, что их аргументы в суде могли бы ослабнуть, поэтому если и исключать из списка, то сразу обоих. Логика не до конца понятная, но так все это объяснили источники Рейтер среди европейских дипломатов. Других объяснений представлено не было. Ранее снятие санкций с Михаила Фридмана также лоббировали политуехавшие из России. Они даже писали письма в его поддержку к руководству Евросоюза, но тогда это дело ничем не кончилось. Сейчас, после долгих переговоров и сопротивления со стороны Латвии, санкции были продлены и сразу на 3 года. А Алишера Усманова и Михаила Фридмана из списка все же исключили, комментирует управляющий партнер Goldsblatt Partners профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
5: Я думаю, что им удалось, используя юридическую систему, юридические механизмы во Франции и в Люксембурге, для своей защиты. И такой механизм, безусловно, существует судебный. И очевидно, что эти страны и их лидеры пришли к выводу, что Алишер Усманов и Михаил Фридман больше не являются лицами, в отношении которых санкции должны действовать. И надо отметить, конечно, что каждые полгода или каждый год снова собираться и снова единогласно продлевать санкции. Сложно, непредсказуемо и, возможно, различные варианты поведения той или иной страны. А 36 месяцев сразу же сокращает необходимые процедуры и мероприятия.
2: Если бы согласие не было достигнуто, то под угрозой оказались бы санкции против вообще всех лиц из европейского черного списка. А это, по подсчетам Рейтер, около 3000 физ и юрлиц. Важно отметить, что речь идет конкретно о персональных санкциях. Но что изменится после первого в истории решения продлить ограничения на 3 года, объясняет адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
7: Российскую программу с самого начала, прямо с марта 2014 года, вводили на полгода. Сделано это было специально, чтобы желающие эти санкции оспорить не могли это сделать фактически. По одной простой причине. Потому что средний срок рассмотрения дела в суде первой инстанции в Европейском Союзе в Люксембурге 1,5 года. Теперь будет 3 года, то есть цементируется вот этот вот правовой режим санкций в отношении россиян. После того, как акт будет опубликован, у заинтересованных сторон будет лишь 2,5 месяца на подачу иска в суд ЕС. Если они не успеют до конца года подать иск, следующее право, подобное на оспаривание санкций, у них возникнет через 3 года.
2: Агентство Рейтер обращает внимание на то, что сразу после согласия Латвии исключить Усманова и Фридмана из санкционного списка, Париж согласился начать переговоры о присоединении Риги к инициативе так называемого ядерного сдерживания. То есть снятие санкций обменяли на французский ядерный зонтик. Связаны ли эти два события, пока не подтверждается. Но произошли они сразу друг за другом. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: США, Гренландия и Дания подписали соглашение о безопасности острова. Премьер Дании Мэтт Фредриксен заявила, что этот документ подчеркивает суверенитет королевства над островом, при этом народ Гренландии имеет право на самоопределение. Также в тексте соглашения сказано, что штаты получат право расширить свою военно-космическую базу Путифика в Гренландии, а также США могут создать еще 2 новые военных базы на территории острова. Кроме того, американские самолеты и суда получат расширенные права на передвижение над территорией Гренландии и по ее территориальным водам. А передача какой-либо территории острова штатам в документе не говорится. Но всю историю с Гренландией все же можно записать в победы Трампа, считает политолог, публицист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
8: Над Трампом принято посмеиваться, но я бы сказал, что это большая-большая ошибка, потому что история с Гренландией, она в очередной раз показывает, что да, Дональд Трамп любит громкие заявления, громкие слова, но при этом часть своих проектов реализовывает. А сегодня в нынешней международной политике это практически невозможно. Мы видим, что своего добивается, в том числе добился именно по Гренландии, потому что действительно Гренландия в этом плане обезопасила себя с точки зрения самих Соединенных Штатов Америки, как они это мыслят, от возможной эскалации против против Китая, против России. Да, он не присоединил Гренландию, но я думаю, что и сама история с присоединением, она, конечно, звучала именно как «требуй максимального, а получишь возможно». Трамп добился того, что хотел от Гренландии, получил расширенные полномочия, и считаю, что это не история про то, чтобы она стала 51-м штатом, но это очень важная история для Соединенных Штатов Америки, битвы за этот регион и за увеличение своего влияния, плюс обеспечение национальной безопасности. Дональд Трамп доказал очередной раз, что умеет добиваться своих целей во внешней политике, как это было с Венесуэлой, как это было с Панамой, как это сейчас происходит с Кубой, но, конечно же, не происходит с Ираном и не происходит с Россией и с Украиной. Поэтому здесь надо, конечно же, смотреть на его и достижения, и на его поражение. Гренландию, скорее всего, мы можем пока что записать в его победы.
1: Политолог Павел Дубравский. Ранее Дональд Трамп заявлял, что соглашение США, Дании и Гренландии также запрещает осуществлять чувствительные инвестиции в остров без письменного одобрения Вашингтона.
15: Культ наличности. Лица на банкнотах. Эдвард Мунк, норвежский художник, который написал одну из самых узнаваемых картин в мире «Крик». На полотне изображена фигура кричащего человека на фоне кроваво-красного неба. Этот пугающий образ стал иконой экспрессионизма и впоследствии часто использовался в кино и рекламе. К примеру, маска из фильма «Крик» создавалась авторами кино именно под впечатлением от картины Мунка. Шедевр многократно становился мишенью похитителей. Сегодня оригинал «Крика» выставлен в Осло, а портрет самого Эдварда Мунка можно найти на купюре в 1000 норвежских крон. Культ наличности на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: У микрофона Сердар Увлекулиев. Уборочная компания в России переходит в завершающую фазу сбора урожая выше уровня прошлого года как по зерновым, так и по масличным культурам, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его словам, в связи с этим важно не допустить затоваривания и обеспечить ритмичную поставку продукции как на внутренний рынок, так и на экспорт. Помимо этого, Патрушев отметил необходимость эффективной организации процессов с использованием всех логистических возможностей.
1: Российская сельхозпродукция удовлетворяет требованиям всех партнеров, заявила журналистам министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Это 160 стран, отметила министр. Она указала, что у России есть возможность расширять номенклатуру поставок в эти страны. Минфин России в среду, 23 сентября, на аукционах размещения облигаций федерального займа предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26249 с погашением 16 июня 32 года, ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением 6 октября 38 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Расчеты по заключенным на аукционных сделках будут проводиться на следующий рабочий день. Чистая прибыль российских банков в августе практически не изменилась, составила 440 миллиардов рублей, что на 0,7% ниже финансового результата июля, говорится в обзоре Банка России о динамике развития банковского сектора. Доходность на капитал в годовом выражении была примерно как в июле, около 24%, основная прибыль при этом снизилась до 425 миллиардов рублей, минус 18 миллиардов рублей или минус 4%. Новости на Бизнес FM каждый 15 минут. Держитесь курса.
9: Вы слушаете Бизнес FM. YouTube отыгрывает позиции. Как пишет «Коммерсант», американский видеохостинг в одиночку обеспечил рост видеопотребления в России за первое полугодие 26-го. Как сейчас чувствует себя платформа в России и в чем причина такого ренессанса? Об этом Ольга Кашинская.
10: По подсчетам аналитической компании Future Lab, в первом полугодии на крупнейших видеоплощадках в среднем время просмотра в день на пользователя увеличилось на 6%. Если же не учитывать YouTube, упало на 5%. На вернувшийся интерес к YouTube влияет в том числе вынужденно появившаяся у россиян привычка к средствам обхода блокировок, объясняет директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
11: когда у людей много причин появляется для того, чтобы поставить себе средства обхода блокировок, а это все большее количество сайтов, включая Telegram, они начинают подобные средства себе устанавливать. Дальше они возвращают себе смотрение YouTube. Они попытались другие альтернативные сервисы попробовать, российские, да, Рутюб, ВКонтакте. Они продолжают этими сервисами пользоваться для того, чтобы потреблять контент, не знаю, там, фильмов. А если мы говорим о блогерах и о каком-то развлекательном контенте, то здесь, конечно, YouTube все еще лидер по подобным механикам вовлечения. И в результате у людей просто появилась необходимость возвращаться на эту площадку. Ну, заскучали, проще говоря, люди.
16: Среднее время просмотра YouTube в России в первой половине этого года составило 99 минут, против 80 в первой половине прошлого. Хотя до показателей 2024 года, когда видеохостинг в России замедлили, 112 минут еще далеко. В этом году хотя бы приблизительно сопоставимые результаты из российских сервисов демонстрируют только онлайн-кинотеатры, а на хостингах Рутюб и Яндекс.Видео ролики в среднем смотрят по 41 и 32 минутам соответственно. Что примечательно, данных по ВК-видео нет, так как измеритель Медиаскоп учитывает их в виде показателей всех сервисов группы. За практическими наблюдениями Бизнес-ФМ обратилась к авторам видеоконтента. Они рассказывают, что просмотры на YouTube в последнее время действительно растут. Но во многом это связано с новой механикой подсчета просмотров, которую платформа внедрила в августе. Теперь алгоритм засчитывает видео как просмотренное после 1 секунды. То есть считается и предпросмотр в ленте, когда фактически пользователь видео пролистнул и, возможно, даже не заметил. Продолжит техноблогер Wylsacom Валентин Петухов.
12: Это, конечно, дало достаточно большой буст, и мы сейчас видим, что и у нас, и вообще на площадке просмотры у многих выросли, ну, процентов на 30-40 минимум. Но дальше нужно погружаться в аналитику и понимать, насколько сильно вовлечение аудитории, насколько сильна глубина просмотра и так далее, и так далее. Мы для себя избрали такую стратегию. Мы сейчас все публикуем одновременно на все доступные площадки, которые нам кажутся актуальными. В первую очередь это YouTube, ВК-видео и Рутуб. По цифрам YouTube остается локомотивом, несмотря на то, что достаточно давно он уже находится в медленно заблокированном состоянии. На втором месте ВК-видео и на третьем Рутюб. В целом в сумме они даются неплохие показатели.
16: Как говорят авторы, одно из главных конкурентных преимуществ зарубежных платформ – хорошо работающие алгоритмы. На YouTube для того, чтобы найти свою аудиторию, часто хватало одного залетевшего видео. На российских хостингах такое представить сложно. Кроме

0: сегодня аудитория сконцентрирована на российских технологиях, и они поддерживают и хотят использовать российские, в том числе видеоплощадки. То есть у меня условно калиброванная аудитория, и то она меньше намного смотрит, чем на YouTube.
1: Но российский интернет-ландшафт в последние годы как никогда изменчив. 1 января 2027 года истечет переходный период, установленный Федеральной антимонопольной службой. И авторов, как ожидается, начнут штрафовать за рекламу, размещенную на YouTube и в Telegram. Так что нынешний ренессанс может оказаться очень краток. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: С 1 октября паспорт болельщика становится обязательным на матчах Кубка России по футболу. Это касается тех игр, которые проводятся на стадионах кубков РПЛ. Ранее так называемый фан-айди был нужен для прохода на матч РПЛ, финал Кубка России и игру за суперкубок страны. Эта система действует с момента внедрения во второй половине сезона 22-23. Комментирует спортивный обозреватель Бизнес FM Григорий Гуреев.
3: Решение ввести систему Fan ID и на матчах Кубка России по футболу было ожидаемым. Об этом неоднократно говорили инсайдеры. Хорошо это или плохо? Это данность, которая с нами надолго. Многие активные фанатские объединения протестовали, не ходили на матчи РПЛ, где система уже работает несколько лет. Это ни к чему не привело. Паспорт болельщика все так же обязателен на играх чемпионата России. Со временем часть активных фэнов на арены вернулась. Конечно, сначала стадионы потеряли зрителей, посещаемость упала, но потом что-то стало меняться в лучшую сторону. Что-то похожее, наверное, будет и на этот раз. Конечно, Кубок России был отдушиной для тех, кто не хотел тотальной и прозрачной проверки своих предыдущих посещений и некоторых других персональных данных. Но что делать? Футбол нынче живет по таким правилам. Возможно, будут какие-то диалоги с властью, болельщицких объединений, предложения, послабления, но вряд ли в ближайшем будущем.
2: По данным Минцифры, на середину августа этого года за все время было оформлено 4 миллиона паспортов болельщика. Селлеры рады, покупатели против. Ужесточение правил возврата товаров, купленных на маркетплейсах, вызвало споры главных участников интернет-торговли. Минэкономразвитие ранее опубликовало законопроект с запретом на возврат отдельных категорий товаров, приобретенных онлайн. Также нельзя будет отказаться от уже оплаченного заказа, даже до получения на ПВЗ. Эти правила готовятся вступить в силу 1 марта. Но это, кажется, пытаются остановить. Тему продолжит Диана Чебанова.
4: Новые поправки защищают продавцов, но покупатели лишатся привычных условий, заявили в Ассоциации потребителей. Главные риски там видят в перечнях невозвратных товаров для дистанционной торговли. Их предлагается два. Первый – товары, от которых нельзя будет отказаться после их получения. Это продукты питания, лекарства, медицинские изделия, пояснила ранее Минэк. Второй – товары, от которых нельзя отказаться до их получения. То есть нельзя заказать товар, а пока его везут, передумать. Такая легкость бытия уходит в прошлое. За отказ могут потребовать деньги, потраченные на логистику. А еще появятся товары, от которых можно отказаться при получении или после примерки в ПВЗ, но нельзя вернуть после того, как забрал покупку домой. Это в числе прочего электроника, предметы личной гигиены, парфюмерия, косметика. Перечень невозвратных товаров будет еще утверждать правительство. Все это не понравилось сразу нескольким обществам защиты прав потребителей. Главная причина в том, что товар на картинке в интернете и в реальности – это часто две разные вещи. Никто не отменял обманутые ожидания, объяснил председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
5: Главная особенность дистанционной торговли, которая изначально учтена и заложена в действующем регулировании, заключается в том, что потребитель платит свои деньги за обещание, за картинку и за текст. Он не видит товар в реальности. И именно поэтому закон предоставляет ему возможность без ограничения по перечням отказаться от такого товара. Ознакомиться с ним при условии, что, конечно же, сохранен его товарный вид. Действующее регулирование уже сейчас запрещает потребителю взять товар, попользоваться им, поносить, способствовать тому, что там появятся какие-то загрязнения, потертости, царапины, повреждения упаковки. Вот все это и так уже запрещено. И такой товар не обязан принимать ни продавец, ни маркетплейс. На наш взгляд, Минэк игнорирует данные сбалансированное регулирование.
4: По словам эксперта, рост объема онлайн-торговли за последние 5 лет в 7 раз до 12 триллионов рублей и во многом благодаря действующим сейчас правилам. Например, покупатель ищет красный сарафан и заказывает 10 подобных у разных продавцов разного размера и выбирает.

0: выбирает всего один. Это то, что не нравится продавцам. Они тратятся на доставку сарафана от ПВЗ на склад и обратно. Возможно, покупатель станет ответственней наполнять корзину, говорит селлер, основатель фабрики детской одежды «Дашенька» в Ярославской области Галина Ворожбит.
1: То, что я увидела в проекте, честно говоря, дает какой-то свет в конце тоннеля для поставщиков. Отказаться от товара, с моей точки зрения, надо на ПВЗ, если это электроника, если это какая-то техника бытовая, уличная, в плане там самокатов, еще чего-то, что имеет двигатели, ну и так далее. Потому что я знаю, что бывают случаи подмены даже газовых котлов. То есть человек забирает домой газовый котел, а через 2 дня приносит в этой же коробке БУ. То есть он себе новый оставил, а старый свой принес. Поэтому надо сделать обязательный осмотр, и если техника унесена домой, однозначно не принимать никакие возвраты. То же самое я бы попросила сделать в плане одежды и с нарядной одеждой, которая прям ярко выражена, да, вечерние платья, свадебные. В детской одежде это платья на выпускные, на Новый год, потому что массовая проблема то, что взяли, отгуляли корпоратив или утренник и принесли обратно, мотивируя тем, что размер не подошел или еще чем-то.
0: Минэк предложила закрепить возможность возврата товара только после согласования с продавцом. Принять решение продавец должен за 2 дня. Молчание – знак согласия. Товар можно вернуть. Юристы посчитали, что на необоснованные возвраты жалуются более 60% селлеров, а в одежде доля отказов 45%. Продавцы уверены, платная доставка не оттолкнет покупателей от онлайн-покупок, потому что это будет все еще удобнее, чем в торговом центре, говорит селлер, представитель компании «Белобувь» Георгий Сажин.
2: Это уменьшит количество заказов, это уменьшит количество тех людей, которые заказывают ради заказа, примеряют, а потом от всего отказываются. Но если человеку действительно нужен товар, он с большей ответственностью будет подходить к вопросу выбора.
0: С другой стороны, в тот же торговый центр вернуть покупку можно в течение 2 недель, и там тоже часто бывает, что в дорогом платье просто сфотографировались, не снимая бирок, и вернули. В Минэкономразвитии, в свою очередь, заявили, что законопроект не ущемляет права потребителей, а выравнивает условия взаимодействия маркетплейсов и их партнеров. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Наизусть. Оскар Уайлд. Вульгарность – это не что иное, как поведение других людей. Другие люди – это вообще кошмарная публика. Наизусть. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулиев. Глава администрации США Дональд Трамп полагает, что он и президент России Владимир Путин могут вскоре провести новую личную встречу, но она едва ли состоится в рамках предстоящего 14-15 декабря саммита группы 20 под Майами, штат Флорида. Президент США также выразил надежду, что украинский конфликт можно разрешить до зимы. По его словам, Киев намерен добиться соглашения по урегулированию украинского кризиса. На эту тему, как заявил Трамп, шло много переговоров, в том числе с президентом России Владимиром Путиным. Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 10 регионах России, сообщили в пресс-службе ведомства. В 8 регионах ограничение устанавливается впервые, говорится в постановлении. Проект постановления правительства размещен на сайте нормативных правовых актов. Речь идет о Мордовии, Татарстане, Чувашии, Краснодарском крае, Вологодской, Калужской, Новосибирской, Оренбургской, Свердловской и Тульской областях. Иран выкупил землю под строительство железной дороги Арешт-Астара для международного транспортного коридора «Север-Юг», подтвердил посол Ирана в России Казем Джалали. Он добавил, что сейчас наступил этап исследовательских работ на выкупленных землях, после чего будет подписан исполнительный договор о строительстве. Число детей и подростков, совершивших мошенничество, увеличилось на 39% за 8 месяцев года в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил первый замначальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Сергей Калинин. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Европа готовится к новой войне. Так министр иностранных дел Польши Радислав Сикорский рассказал в интервью, что установил дома ручной насос для воды и определил точное местоположение ближайшего убежища. А как еще Европа готовится к противостоянию с Россией? Комментарий Георгия Буфта. Минобрнауки предлагает реформировать процедуру приема в вузы уже со следующего года, в частности, убрать профильные конкурсы, но добавить бонусы за большее число ЕГЭ. Как это оценивают учителя, ректоры и абитуриенты? Пиратские копии российского сериала оценили в 15 миллионов рублей. Такая сумма ущерба фигурирует в уголовном деле москвича, который выложил платный контент в свободный доступ. Подозреваемый задержан, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Эти и другие темы на Business FM. Европа готовится к новой войне. В интервью польскому изданию «Факт» министр иностранных дел Польши Радислав Сикорский, отвечая на вопрос о том, собрал ли он тревожный чемоданчик на случай военного конфликта, рассказал, что сделал существенные запасы риса, а также сварил варенье из фруктов, выращенных в собственном саду. А кроме того, глава польского МИДа установил дома ручной насос для воды и определил точное местоположение ближайшего убежища. А как еще Европа готовится к войне с Россией? Комментарий политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает».
6: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать для координации оборонных усилий Европейский совет безопасности. Премьер Польши Дональд Туск, ссылаясь на данные разведок, заявил, что Россия может готовить гибридные атаки с целью показать неэффективность статьи 5 договора НАТО. Польша уже готовится к конфликту. Оборонные расходы страны составляют 4,8% ВВП, один из самых высоких показателей в НАТО. Население рассылает специальное руководство «Будь готов» о том, как подготовить эвакуационный рюкзак на 72 часа автономии для каждого члена семьи, иметь 3 литра воды на человека в сутки, радиоприемник на батарейках, наличные мелкими купюрами, семейный план встречи на случай пропажи связи и так далее. В Германии акцент делают на медицину. В докладе, моделирующем нападение России на НАТО, Бундесвер подсчитал потенциально от 300 до 1000 раненых военных в сутки. 5 военных госпиталей такой поток не выдержат, посему гражданские клиники обяжут принимать военных в военное время. Гражданским хирургам уже предлагают специальные курсы. Также в ФРГ идет модернизация военной службы. Мужчины после 2008 года рождения обязаны заполнить анкету и пройти медкомиссию. Служба пока добровольная, но если набора будет мало, Бундестаг вернет призывную систему. Президент Франции Макрон поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры от дронов и кибератак. На следующий год готовится учение на случай масштабного блокаута. В Британии кабинет министров готовит кампанию, призывающую домохозяйство держать запас консервов воды. Литва еще в июле утвердила план эвакуации на случай военной угрозы. Президент Финляндии Александр Стуб призвал граждан морально готовиться к диверсиям и вторжениям дронов. Правда, оговорился, что повода для паники пока нет. Еврокомиссия, помимо Европейского совета безопасности, предлагает создать европейский инструмент стратегических средств обеспечения в размере 20 миллиардов евро до 2030 года для производства спутников, защищенной связи, укрепления логистики, разработки собственных самолетов-дозаправщиков и средств киберзащиты. То есть ровно того, что Европа сегодня получает от США. В то же время значительная часть предвоенной риторики преследует целью сдерживания через демонстрацию решимости, адресованная не только своим избирателям, но и Кремлю. Влияет и американский фактор. Пентагон рассматривает вывод из Европы от 25 до 40 тысяч военных из нынешних примерно 80 тысяч. На этом фоне европейцы делают риторический акцент на собственных возможностях. И при этом, похоже, перегибают палку. Даже генсек НАТО Марк Рютте говорит, что не ожидает нападения России на альянс в ближайшие годы, потому что НАТО слишком сильно. Москва пытается, с одной стороны, опровергать европейские страхи и обвинения в агрессивных намерениях, с другой добавляет оговорку: если что, можем и ответить. Недавно президент Путин вновь заявил, у России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы. По словам Путина, нагнетая военную риторику, риторику, европейские лидеры пытаются спасти падающие рейтинги, прикрывая провалы в экономике и социальной сфере. Но закончил он это свое высказывание предупреждением в связи с задержанием судов в европейских водах. «Давайте жить дружно, иначе придется отвечать». Лавров повторяет, что Россия не собирается нападать на НАТО, также добавляет, что если альянс нападет сам, война будет очень короткой. А помощник президента России Николай Патрушев в ответ на слова главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что Польша довольно быстро победит Россию, пригрозил, что польская государственность перестанет существовать за 2-3 дня. В такой ситуации базовый сценарий – это затяжная серая зона. Открытая война не нужна ни одной из сторон, но гибридное противостояние может нарастать, начиная с этой зимы. А вот ответа на вопрос о том, перейдет ли хотя бы случайно такое противостояние в открытое военное, на сегодня нет. Пока Европа переходит не к войне, а к режиму, в котором война становится рабочим планированием, с бюджетами, анкетами, эвакуационными маршрутами и реанимационными койками. Такой режим, однажды запущенный, приобретает собственную инерцию. Поэтому даже прекращение огня в Украине, если оно не будет дополнено новым масштабным соглашением о европейской коллективной безопасности, не снимет европейский алармизм, а лишь переведет его в следующую фазу.
5: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Учебный год уже начался, а правила поступления еще переписываются. Минобрнауки предлагает реформировать процедуру приема в вузы уже со следующего года. Учителя и ректоры, опрошенные бизнес-ФМ, отнеслись к идеям с пониманием, но школьникам и их родителям в моменте от этого легче не станет. Иван Медведев подробнее.
7: Сотни тысяч одиннадцатиклассников уже после начала учебного года узнали, что требования к поступлению в 2027 году могут измениться. Тем, кто рассчитывал идти на ряд инженерных и гуманитарных направлений, возможно, придется менять набор ЕГЭ. В частности, Минобр предлагает расширить перечень направлений с обязательной физикой до 37. Это может коснуться всех машиностроительных специальностей. Там, где сейчас ВУЗ может выбирать в качестве вступительного испытания историю или обществознание, альтернативы, скорее всего, не останется. История вытеснит обществознание. Профильную математику предложено закрепить в качестве обязательного экзамена для всех специальностей, связанных с информационной безопасностью. А если абитуриент сдал лишний, необязательный для выбранной специальности предмет минимум на 60 баллов, ВУЗ сможет учесть этот результат как индивидуальное достижение, и прибавка может составить от 15 до 25 баллов. Некоторые родители уже сетуют на то, что их детям фактически не дали времени на подготовку к лишнему ЕГЭ. С другой стороны, в этих условиях одновременно оказались все завтрашние абитуриенты. Что касается обязательной физики и истории, по словам учителей, опрошенных бизнес-ФМ, об этом власти тоже предупреждали давно. Помимо прочего, Минобр предлагает отменить многопрофильный конкурс, когда абитуриента зачисляют сразу на укрупненную группу, а конкретное направление он выбирает позднее. Ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин, который положительно оценивает все направления реформы, конкретно про многопрофильность говорит так.
8: Статистики за этот год еще нет. В прошлом году, в 25-м, в государственные вузы на очную форму обучения заявление на многопрофильный конкурс подали порядка 3% всех абитуриентов. При этом наличие этой нормы усложняет алгоритмы зачисления, которые реализованы в информационных системах, и, честно говоря, немножко путает и абитуриентов, и их родителей, и университеты. Поэтому, невостребованное, честно говоря, жизнью правило, мало кому интересное, проще в этой части порядок приема упростить и сразу всех принимать на ту или иную специальность, то или иное направление подготовки, тем более, что во время учебы можно переводиться.
7: По словам ректора, вузы к этим изменениям успеют подготовиться. Детям это дастся не так легко, но время есть и у них. Учитель истории и обществознания школы 29 города Химки Григорий Назаров также с пониманием отнесся к инициативам министерства. Озвученные предложения логичны, но многое будет зависеть от того, как они будут реализованы на практике. Особенно пристально Григорий Назаров будет следить за тем, что будет происходить с системой олимпиадных льгот. Министерство хочет, чтобы без экзаменов поступать в вузы смогли только победители олимпиад Российского совета олимпиад школьников и чтобы учитывались результаты только 10 и 11 классов. Продолжает Григорий Назаров.
9: Конечно, очень странно выглядит картина, когда не хочу обидеть никакие вузы, но победитель олимпиады регионального вуза получает право на поступление без каких бы то ни было испытаний в центральные вузы страны. И таким образом, по сути дела, подрывается авторитет и Всероссийской олимпиады школьников, и перечневых олимпиад первого уровня, которые проводят лучшие вузы нашей страны. Поэтому это правильное предложение. Будем внимательно и крайне скрупулезно наблюдать за тем, как эта будет идея реализована на практике.
7: Изменения также коснутся магистратуры и платного образования. Так, в одном вузе на магистратуру можно будет подать документы максимум на 5 направлений, а при платном обучении предлагается сделать обязательной оплату первого семестра. И это еще не все. В Минобре говорят, что ведомство открыто к предложениям и до 5 октября собирает обратную связь. А пока некоторые родители уже иронизируют над тем, что им в какой-то степени тоже приходится сдавать экзамен. Эдакий ЕГЭ по ЕГЭ. И он с каждым годом все сложнее. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
5: Пиратские копии российского сериала оценили в 15 миллионов рублей. Такая сумма ущерба фигурирует в уголовном деле москвича, который выложил платный контент в свободный доступ. Подозреваемый задержан, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Подробности у Михаила Задорожного.
10: Подробностей дела не очень много. Следственный комитет сообщил лишь, что в мае некий житель Москвы, используя свою учетную запись в одном из онлайн-сервисов, скопировал многосерийный фильм и разместил его на сторонних интернет-ресурсах. С пиратским контентом ознакомились свыше 150 тысяч человек. Ущерб оценили в 15 миллионов рублей. По сведениям телеграм-канала Мэш, речь идет о сериале «Приговор». Правообладатель – онлайн-кинотеатр «Кион», принадлежащий МТС. В пресс-службе «Киона» это косвенно подтвердили.
11: Ситуация с сериалом «Приговор» в очередной раз указывает на актуальность проблемы пиратства для индустрии онлайн-видео в целом. Мы, ровно как и другие участники рынка, на постоянной основе выявляем факты незаконного распространения своего контента и принимаем меры по их пресечению. Вместе с тем, эффективное решение данной проблемы требует системной работы всей отрасли, а также осознанного выбора зрителей в пользу легальных сервисов.
10: Как считали размер ущерба и почему получилось больше 15 миллионов рублей, это отдельный вопрос. Во-первых, неизвестное, как следствие установило, что пиратку сериала «Приговор» посмотрели 150 тысяч раз. Во-вторых, непонятна стоимость одного просмотра, получается около 100 рублей. Но онлайн-кинотеатры продают не билеты на отдельные фильмы или сериалы, а подписки, продолжает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
12: Учитывая то, как рассчитывает свои убытки правообладатель, 99 рублей – это цена подписки на первый месяц онлайн-кинотеатра, механизм расчета вызывает большие сомнения, поскольку очевидно, что в подписку входит не один сериал, а множество, и вполне возможно, что эти люди не были готовы покупать подписку ради просмотра этого сериала.
10: Само утверждение, что один просмотр пиратского контента равен одной незаконной копии, тоже достаточно спорное, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
13: Согласно закону и разъяснениям ВСРФ в пленуме номер 14, ущерб считается по рыночной стоимости экземпляра. Здесь рыночную стоимость устанавливать даже нет необходимости, поскольку она указана на сайте аудиовизуального сервиса 99 рублей, и она известна. Однако расчет действительно вызывает вопросы, поскольку, согласно буквальному толкованию, он производится по количеству копий, сделанных с произведения. В данном случае лицо сделало количество копий по количеству серий сериала и разместила определенное количество файлов. Но следователи считают копиями не только сами файлы, но количество лиц, посмотревших их. 150 тысяч просмотров.
10: По словам юристов, в уголовном деле размер ущерба нужен, чтобы правильно квалифицировать действия фигуранта. В данном случае получилось незаконное использование объектов авторского права в целях сбыта, совершенное в особо крупном размере. 15 миллионов – это как раз особо крупный размер. Приговор москвичу, спиратившему сериал «Приговор», пока не вынесен. Максимум, что ему грозит – это 6 лет тюрьмы. А еще правообладатель может подать гражданский иск возмещения ущерба. И если в уголовном деле ущерб оценили в 15 миллионов рублей, то оспорить это в суде общей юрисдикции будет очень сложно, а потом и выплатить. По данным Мэш, пиратом оказался 59-летний московский курьер. Курьеры, конечно, неплохо зарабатывают, но не настолько. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
14: Реклама. Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
15: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
17: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
18: ФМ. Компании и корпорации.
0: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
18: Отчеты и планы.
0: АвтоВАЗ планирует выпустить 200 тысяч кроссоверов «Лада Азимут» в следующем году, сообщил глава компании Максим Соколов. По его словам, уже в нынешнем году будет выпущено несколько тысяч автомобилей в зависимости от разгона продаж, которые идут с задержкой в 2-3 месяца после старта производства. До конца года компания откроет продажи, отметил Соколов. Ветбиохим, компания-производитель вакцины «Мультикан», сообщила РИА Новости, что оказывает содействие следствию и открыто к сотрудничеству. Пакет необходимых документов готовится к направлению в суд. Ранее во вторник прокуратура Москвы подтвердила, что при производстве лекарственных препаратов для ветеринарного применения компании «Ветбиохим» были найдены серьезные нарушения. «Русал» рассматривает возможность продажи своего глиноземного комплекса «Виндалка» на Ямайке и предприятий по добыче бокситов в Гаяне, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Компания начала поиск потенциальных покупателей, хотя уверенности в совершении сделки нет. «Русал» вышел на рынки этих двух стран в 2000-х годах. В Гаяне разработка была прекращена в 2020 году и так и не возобновилась. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ». Четверо погибших после серьезного пожара в торговом центре башкирского Стерлитамака. Еще 11 человек пострадали, сообщили в МЧС. По предварительной версии, было короткое замыкание. Пожар на площади в 2000 квадратных метров ликвидирован. Продавцы и местные жители говорят, что не удивлены этой трагедией. Евгений Перельчук продолжит.
19: Три из четырех погибших были родными сестрами. Судя по всему, одна из девушек работала в ателье в этом ТЦ. А две ее сестры приехали к ней выбирать подарок на день рождения матери. Четвертая погибшая, по данным СМИ, это 51-летняя женщина. В ТЦ пришла за покупками. Все отравились угарным газом. Нам удалось связаться с владелицей этномастерской в ТРЦ «Солнечный» Эльвирой Туркменовой. Она вышла на улицу незадолго до пожара, а возвращаться было уже некуда. Ее помещение в ТЦ сгорело.
20: Торговый центр, да, внизу у нас продуктовый отдел, первый этаж был. Второй этаж, в основном все одежда. Третий этаж, услуги, то есть там ногти, массаж, вот такие все сидели, репетиторы всякие.
21: А продуктовый там... это сетевой?
20: Нет, сетевых там нет, в основном овощи, фрукты вот эти вот такие. И молочные всякие, много-много частных.
21: На видео просто видно, что очень сильный дым. Весь центр пострадал или только какая-то часть его?
20: Ну, получается, второй этаж и третий этаж.
21: Все выгорело? Ваш тоже все?
20: Ну, практически этаж, да, да, мой тоже.
19: Жительница Стерлитамака Ангелина хорошо знакома с обстановкой в том торговом центре. И удивляет ее только одно, что пожар не возник раньше.
22: У нас 11 лет была цифровая типография напротив этого ТЦ. Это торговый центр, насколько я понимаю, постройки конца 90-х, начала нулевых, между жилыми домами. Это рынок на трех этажах, плюс там какие-то офисные помещения. А школа в прошлой эпохе. На первом этаже рынок пищевой, на втором этаже там какие-то точки, ателье, вещевые магазинчики, магазин тканей, проводка загорелась. Все достаточно хаотично, беспорядочно. Никаких ремонтных работ вот за последние 15 лет. Это действительно чертизон, это такой стихийный рынок, где и офисные помещения, черти что, и звук убань. Странно же, наверное, что не произошло этого раньше, что не случилось. Просто трагедия ужасная. То, что там могла не работать проводка, это вообще мы не допускаем легко.
19: Короткое замыкание, предварительная версия. Возгорание было стремительным. Дым, похоже, заблокировал выходы, и некоторым пострадавшим пришлось прыгать из окон. Их ловили спасатели и неравнодушные прохожие. Пока не прибыли пожарные расчеты, люди справлялись сами. Водитель «Газели» подогнал фургон вплотную к зданию. С крыши удалось протянуть лестницу к третьему этажу. Несколько человек спаслись только так. Проверка пожарной безопасности в ТЦ, как пишут местные СМИ, была 5 лет назад, в октябре. Ее провели после истечения срока исполнения обязанностей по устранению найденного нарушения, говорит исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по пожарной безопасности Александр Старостин.
1: Могли продлить срок и потом проверять по истечении нового срока, да, либо они устранили, и тогда у них вообще все хорошо, они в плане проверок там штатно не стоят. Нету такого, что раз там 15 дней ходят, проверяют, такого нету.
21: Но, тем не менее, 5 лет вас не удивляет, это нормальная ситуация.
1: Все сильно зависит от того, как юридически оформлен этот комплекс был. Какое-то малое или сверхмалое предприятие, да, то на них распространяется моратория проверка. Там есть еще и формы профилактический визит, там, да, не обязательно полномасштабная проверка, но в любом случае это все делается с чьей-то санкцией, то есть нельзя просто прийти, а я хочу вас проверить. Если, например, там были жалобы обращения граждан в надзорный орган, то вот на основании этого, например, могут инициировать проверку.
19: О предъявлении каких-либо обвинений ответственным лицам информации пока нет. Директором ТЦ «Солнечный», как пишут местные СМИ, является бизнесмен Сергей Родионов. У предпринимателя было несколько ИП в разное время. Занимался он производством пластика, торговлей косметикой, производством безалкогольных напитков. Сейчас все бизнесы ликвидированы. Пока Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. А глава Башкирии Ради Хабиров поручил проверить все торговые центры республики. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: ФАС предложила учесть в ценах на электричество расходы на безопасность. Антимонопольное ведомство подготовило проект соответствующего приказа. Согласно документу, в методику расчета тарифов будут включены затраты электросетевых компаний на обеспечение безопасности и расходы на восстановление объектов после повреждений за последние 4 года. ФАС уже заявили, что изменения не затронут тарифы на электроэнергию для населения. Но председатель Жилищного союза Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин уверен в другом. А по его мнению, за безопасность электросетевого хозяйства все равно заплатит потребитель.
2: Совершенно очевидно, что все проблемы, связанные с безопасностью, в том числе энергетических объектов, будут списаны на потребителя. На сегодняшний день сложно ответить на вопрос, какие потребители пострадают больше, промышленные или гражданский сектор, граждане, потребители ЖКХ. Но совершенно очевидно, что пострадают все потребители. Это будет включено в тариф. Вызывает опасения злоупотребления в этом механизме, потому что сам приказ антимонопольной службы не указывает и не определяет, определяет порядок. Он говорит о возможности включения в выручку, которая используется для определения тарифа на электроэнергию, о возможности включения таких расходов. Непосредственно решение о размере включения таких расходов будут принимать местные региональные структуры, которые занимаются определением тарифа. То есть у нас тарифы на коммунальные услуги определяют местные региональные власти. И, соответственно, это полномочия переданы на места. Поэтому сегодня определить это невозможно. Вопрос о том, почему используются в том числе задним числом данные, начиная с 23-го, 24-го и 25-х годов. Совершенно очевидно, что с правовой точки зрения это неправомерно, но это форма поддержки государством, правительством, прежде всего не потребителя, гражданина, а поставщика коммунального ресурса. То есть правительство во всех подобных ситуациях действует не в интересах граждан, а в интересах поставщиков. И поэтому хотелки и пожелания ресурсников, когда они появляются в вопросах формирования тарифа, они практически всегда удовлетворяются.
5: Константин Крохин, председатель Жилищного союза Москвы. Тема введения надбавки на защиту от беспилотников обсуждалась на прошедшей в середине сентября конференции производителей энергии, напоминает Интерфакс. Ранее в этом году замминистра энергетики Евгений Грабчак говорил, что порядка 8,5 гигаватт энергомощности было повреждено или выведено из строя осенью-зимой 2025-2026 годов. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов составил 2300 пунктов. За день он вырос примерно на 2%. Инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 14,2%, следует из данных Центробанка. А цена на нефть Brent к середине дня ушла ниже $100 за баррель, однако позднее вернулась к этой отметке. Оптимизм российского рынка растет на фоне ожиданий новостей с Генассамблеи ООН, считает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Сергей Голенищев. Также локомотивом роста выступил нефтегаз.
3: Безусловно, на рынок на этой неделе влияют и высокие цены на нефть и на газ, в целом на энергоносители. И переговорный процесс, который вроде как тоже идет и переместился теперь на поля саммита ООН в Нью-Йорке. В целом рынок наш демонстрирует силу и желание расти, пользуясь любым положительным поводом для этого. Нефтегаз, в широком смысле слова, Новатек, Газпром в целом тащат рынок наверх. Нужно ждать новостей, нужно ждать заявлений, в частности, после встречи, которую анонсировали Лаврова с Рубио, Зеленский встречается завтра с Трампом. Я думаю, рынок это будет уже завтра, послезавтра отторговывать.
5: А что касается инфляционных ожиданий, которые Центробанк опубликовал?
3: Безусловно, еще один фактор, который будет влиять и на рынок в целом, и на курсы, и на настроение. Мы видим, что все-таки топливный кризис в моменте может быть не ярко на радарах, но, насколько я понимаю, в регионах это достаточно серьезная проблема. Может быть, от этого и растут инфляционные ожидания. И, безусловно, здесь уже на первый план выходить ЦБ. Мы ждали очередной паузы в октябре. Ну и посмотрим, что будет уже в декабре к концу года. Ну и плюс на следующей неделе, как я понимаю, будет рассматриваться бюджет на 2027 год. Это тоже даст некую пищу для ЦБ на октябрьском заседании.
5: Сергей Голенищев, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций». Курс Центробанка на среду доллара 84 рубля 6 копеек, евро 96,59, юань 12,52. Рубль слегка укрепился к доллару и юаню, но немного уступил евро.
16: Другим наука с Сергеем Корзуном.
4: Эту древнюю цивилизацию в долине реки Инд называют Индской или Харабской по названию первого раскопанного города. Она современница египетских пирамид и государств Месопотамии. Страну Милухху, упоминаемую в месопотамских текстах, считают частью харабской цивилизации. За 100 лет исследований археологи обнаружили тысячи надписей, но они не складываются в последовательные тексты, и общепризнанной расшифровки языка пока нет. В Мохенджо-Даро существовали кварталы, прямые улицы, водоотвод и дома из кирпичей стандартной пропорции – 1:2-4. Кроме пшеницы и ячменя, харабцы выращивали бобовый, рис и просовидные злаки. В 2020 году анализ жиров, сохранившихся в керамике, выявил прямые свидетельства переработки молочных продуктов. На своем пике цивилизация насчитывала по оценкам от 1 до 5 миллионов жителей, а население крупнейших городов от 30 до 60 тысяч. Примерно с 1900 года до нашей эры города хиреют и угасают, как полагают, из-за климатических изменений и нарушения водного баланса. Царских дворцов или погребений не обнаружено, но и явных свидетельств древней демократии тоже нет. Религиозные представления известны лишь фрагментарно. Знаменитую фигуру в рогатом головном уборе на печати интерпретировали как прото-Шиву, а ее позу как свидетельство древней йоги. Но это гипотеза, основанная на сходстве изображений. Переход от харабского мира к ведийской культуре занял несколько столетий. Через Центральную Азию на субконтинент переселялись индоарийские группы, смешиваясь с местным населением. Постепенно здесь складывалась ранневедийская культура, важнейший предшественник языкового и культурного разнообразия современной Индии.
16: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: У микрофона Сардар Авликулеев. В 14 округах Московской области ремонтируют 24 многоквартирных дома, которые получили повреждения в результате атак беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительство региона, передает Интерфакс. В большинстве из них повреждены окна, где-то перекрытие. На 23 из 24 объектах фонд капремонта планирует завершить работы до конца года. Владельцам пострадавших от прилетов беспилотников ИЖС выплачивается компенсация от администрации округа. Европу ждет тяжелая зима из-за низких запасов газа в хранилищах, а также проблем с его поставками, в том числе из-за политики ЕС в отношении России, заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Берол. Иран намерен задерживать суда, допускающие нарушения при пересечении Ормузского пролива, до выплаты штрафов 20% от стоимости груза, заявил представитель Комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Гашгави. В середине сентября Иран расширил количество судов до 77, которым можно применить ограничительные меры, в том числе штрафы при последующем проходе через Ормузский пролив. Минфин России оценит необходимость регулирования крипторынка на основе опыта его использования, заявил в интервью ТАСС замминистра финансов России Иван Чебецков. По его словам, цель сейчас – создать прозрачный и понятный рынок для всех участников и получить практический опыт использования цифровых валют, включая внешнеэкономические расчеты. На основе этого ведомство сможет оценивать, как меняется рынок, сказал Чебецков. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Украина готова к любому формату энергетического перемирия, заявил Зеленский после встречи с Трампом. По его словам, Штаты передадут украинское предложение Москве. А сами переговоры длились около 40 минут. Пресс-конференция перед встречей тоже была короткой. Дональд Трамп на ней заявил, что надеется на что-то серьезное до зимы. Евросоюз согласовал продление персональных санкций против России на 3 года, однако исключил из списка Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Важно отметить, что речь идет именно о персональных санкциях, направленных против порядка 3000 физических и юридических лиц, связанных с Россией. США, Гренландия и Дания подписали соглашение о безопасности острова. Премьер Дании заявила, что этот документ подчеркивает суверенитет королевства над островом. Также в тексте сказано, что штаты получат право расширить свое военное присутствие в Гренландии. Эти и другие темы на Business FM. Украина готова к любому формату энергетического перемирия, заявил Зеленский после встречи с Трампом. Он сообщил, что обсудил детали с президентом США. Зеленский вновь сказал, что Киев готов прекратить удары по российской энергетике, если Россия сделает то же самое. По его словам, Штаты передадут украинские предложения по энергетическому перемирию Москве. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что заявление Зеленского о готовности к перемирию противоречит его же словам о том, что Киев планирует нанести урон российской экономике. То есть он одновременно высказывается и за прекращение конфликта, и за его продолжение. Сами переговоры длились около 40 минут. Пресс-конференция перед встречей также была короткой. Дональд Трамп на ней заявил, что надеется, цитата, на что-то серьезное до зимы. Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что мог бы еще раз встретиться с президентом Путиным, но вряд ли на саммите G20 в Майами.
9: У нас уже была встреча с Путиным на Аляске. Думаю, можно будет провести еще одну, но не уверен насчет Майами. Думаю, они оба, и Путин, и Зеленский, хотели бы завершения войны. Буду честен, самое время. Много людей умирает.
23: В прошлом году на Генассамблее ООН вы заявили, что Украина могла бы вернуть утраченные территории. Вы продолжаете так считать?
9: Думаю, они договорятся о сделке. Не скажу, о какой конкретно, но мы это обсуждаем, в том числе и с Путиным. Думаю, что-то все-таки произойдет.
5: После встречи с Трампом Зеленский также заявил, что не получил конкретного ответа по поставкам американских систем Патриот, но сообщил, что президент США положительно настроен в отношении выдачи Киеву лицензии на производство таких систем ПВО. Однако на реализацию этого потребуется как минимум год-полтора, добавил Зеленский. Он вновь сказал, что готов к встрече с Путиным в любое время. Комментирует политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
7: Они уложились 40 минут, но надо учитывать, что они работали без переводчика, поскольку Зеленский говорит по-английски, и это укорачивает подобный формат. Это может говорить также о том, что они обговаривали те вопросы, которые уже каким-то образом обговаривались раньше, и шли по списку пунктов по принципу «да-да», «нет-нет». Они прорабатывали уже некий проект возможного соглашения, ну или пункты возможного соглашения. В частности, так называемое энергетическое перемирие. Само по себе энергетическое перемирие теоретически было бы возможно, но надо проговаривать детали. Все-таки Москва считает это своим козырем в преддверии зимней военной кампании. Вряд ли она от него откажется так просто. Просто считает, что он наносит ущерб Украине больше, чем он наносит ущерб Российской Федерации. Но, может быть, мы не знаем пока каких-то деталей, которые обговаривают стороны. К тому же, чисто, опять же, теоретически, можно было бы протестировать какой-то вариант какого-то, опять же, частичного перемирия до наступления зимних холодов в отопительный сезон. Но, опять же, следует еще раз оговорить, что Москва до сих пор категорически была против каких-либо частичных перемирий. И чаще всего звучит тезис о том, что Москва хочет долгосрочного мира, а не просто прекращения огня и передышки.
21: Оцените, пожалуйста, возможно ли встреча на G20 в Майами Путина и Трампа?
7: Я думаю, Путин не полетит в Америку.
21: И еще вот Зеленский сказал, что не получил конкретного ответа по поставкам Патриот. О чем это говорит?
7: У Америки действительно нет лишних запасов Патриот. У них у самих осталось около 1000 штук, как пишет пресса, тогда как до войны с Ираном было более 2500. Для того, чтобы пойти Зеленскому навстречу, могут найти некоторое количество ракет-перехватчиков, но взамен на это от него хотят, видимо, каких-то уступок и какой-то гибкости в переговорном процессе. Пока он ее не демонстрирует. Трамп говорил, что он верит в то, что сделка возможна. В то же время он отказался отвечать на вопрос о территориальных уступках и обрисовать хотя бы примерный формат этой возможной сделки. Но это все в любом случае гадание на кофейной гуще, поскольку мы не знаем, появится ли гибкость в российской переговорной позиции. Это может выясниться по итогам встречи Лаврова и госсекретаря Рубио.
5: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Перед закрытой для прессы встречей с Зеленским Дональд Трамп, отвечая на вопрос британского журналиста, заявил, что Великобритании и Европе не угрожает война с Россией. А в ходе своего выступления на Генассамблее ООН американский президент сообщил, что готов задействовать закон об адских санкциях против России при необходимости. Этот документ позволяет ввести пошлины до 100% против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Это, среди прочих, Китай и Индия. А также вводят обязательные санкции против российского политического руководства, крупных банков и государственных компаний, предприятий оборонного и энергетического секторов. Евросоюз согласовал продление персональных санкций против России на 3 года, однако из списка были исключены Алишер Усманов и Михаил Фридман. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. Изначально за снятие санкций с российских миллиардеров выступили Франция и Люксембург, но Латвия воспротивилась. Ирландия предложила продлить ограничения на 3 года вместо обычных 6 месяцев, и в итоге решение было принято. Валерий Убадоев продолжит.
11: Алишер Усманов и Михаил Фридман попали под европейские санкции в феврале 2022 года. Бизнесмены неоднократно пытались оспаривать их в суде, но добиться полной отмены не смогли. Сейчас за снятие санкций с Усманова выступила Франция. По одной из версий, озвученной источниками Рейтер, Париж таким образом пытался освободить своих граждан из тюрьмы в Азербайджане. Европейский дипломат даже заявил агентству, что это якобы был, цитата, «шантаж» со стороны Баку. Франция помогает со снятием санкций с Алишера Усманова, а Азербайджан взамен отпускает из тюрьмы двух французов.
9: французов, один из которых был обвинен в шпионаже. Однако неназванный высокопоставленный дипломат из Баку позднее опроверг Рейтер эту версию, назвав ее категорически необоснованной. Во французском МИДе же заявили, что тема снятия санкций с Усманова – это, цитата, «вопрос национальной безопасности», и отказались предоставить подробности. А вот за исключение Михаила Фридмана из списка выступил Люксембург. У бизнесмена с этой европейской страной идет арбитражное разбирательство на 16 миллиардов долларов по поводу заморозки его активов. В Люксембурге опасались, что сохранение ограничений против Фридмана было бы юридически сложнее обосновать, если санкции сняли бы только с Усманова. То есть Люксембург считал, что их аргументы в суде могли бы ослабнуть, поэтому если и исключать из списка, то сразу обоих. Логика не до конца понятная, но так все это объяснили источники Рейтер среди европейских дипломатов. Других объяснений представлено не было. Ранее снятие санкций с Михаила Фридмана также лоббировали политуехавшие из России. Они даже писали письма в его поддержку к руководству Евросоюза, но тогда это дело ничем не кончилось. Сейчас, после долгих переговоров и сопротивления со стороны Латвии, санкции были продлены и сразу на 3 года. А Алишера Усманова и Михаила Фридмана из списка все же исключили. Комментирует управляющий партнер Goldsblatt Partners профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
10: Я думаю, что им удалось, используя юридическую систему, юридические механизмы во Франции и в Люксембурге, для своей защиты. И такой механизм, безусловно, существует судебный. И очевидно, что эти страны и их лидеры пришли к выводу, что Алишер Усманов и Михаил Фридман больше не являются лицами, в отношении которых санкции должны действовать.
12: И надо отметить, конечно, что каждые полгода или каждый год снова собираться и снова единогласно продлевать санкции. Сложно, непредсказуемо и, возможно, различные варианты поведения той или иной страны. А 36 месяцев сразу же сокращают необходимые процедуры и мероприятия.
9: Если бы согласие не было достигнуто, то под угрозой оказались бы санкции против вообще всех лиц из европейского черного списка. А это, по подсчетам Рейтер, около 3000 физ и юрлиц. Важно отметить, что речь идет конкретно о персональных санкциях. Но что изменится после первого в истории решения продлить ограничения на 3 года, объясняет адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
13: Российскую программу с самого начала, прямо с марта 2014 года, вводили на полгода. Сделано это было специально, чтобы желающие эти санкции оспорить не могли это сделать фактически. По одной простой причине. Потому что средний срок рассмотрения дела в суде первой инстанции в Европейском Союзе в Люксембурге 1,5 года. Теперь будет 3 года, то есть цементируется вот этот вот правовой режим санкций в отношении россиян. После того, как акт будет опубликован, у заинтересованных сторон будет лишь 2,5 месяца на подачу иска в суд ЕС. Если они не успеют до конца года подать иск, следующее право, подобное на оспаривание санкций, у них возникнет через 3 года.
9: Агентство Рейтер обращает внимание на то, что сразу после согласия Латвии исключить Усманова и Фридмана из санкционного списка, Париж согласился начать переговоры о присоединении Риги к инициативе так называемого ядерного сдерживания. То есть снятие санкций обменяли на французский ядерный зонтик. Связаны ли эти два события, пока не подтверждается. Но произошли они сразу друг за другом. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
5: США, Гренландия и Дания подписали соглашение о безопасности острова. Премьер Дании Мэтт Фредриксен заявила, что этот документ подчеркивает суверенитет королевства над островом, а при этом народ Гренландии имеет право на самоопределение. Также в тексте соглашения сказано, что штаты получат право расширить свою военно-космическую базу Питуфик в Гренландии и смогут создать там еще 2 новых военных базы. А кроме того, американские самолеты и суда получат расширенные права на передвижение над территорией острова и по его территориальным водам. О передаче Гренландии или ее части штатам в документе не говорится. Но всю эту историю можно записать в победы Трампа, считает политолог, публицист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
14: История с Гренландией в очередной раз показывает, что да, Дональд Трамп любит громкие заявления, громкие слова, но при этом часть своих проектов реализовывает. А сегодня в нынешней международной политике это практически невозможно. Действительно, Гренландия обезопасила себя с точки зрения самих Соединенных Штатов Америки, как они это мыслят, от возможной эскалации против Китая, против России. Да, он не присоединил Гренландию, но я думаю, что и сама история с присоединением, она, конечно, звучала именно как «требуй максимального, а получишь возможное». Трамп добился того, что хотя вот Гренландия получила расширенные полномочия, и считаю, что это очень важная история для Соединенных Штатов Америки в битве за этот регион и за увеличение своего влияния, плюс обеспечение национальной безопасности. Дональд Трамп доказал очередной раз, что умеет добиваться своих целей во внешней политике, как это было с Венесуэлой, как это было с Панамой, как это сейчас происходит с Кубой, но, конечно же, не происходит с Ираном и не происходит с Россией и с Украиной. В Гренландию, скорее всего, мы можем пока что записать в его победы.
5: Павел Дубравский, политолог. Ранее Дональд Трамп заявлял, что соглашение США, Дании и Гренландии также запрещает осуществлять чувствительные инвестиции в остров без письменного одобрения Вашингтона.
8: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Деньгам на Руси всегда давали ласковые прозвища или именовали по расцветке. В дореволюционной России бумажный рубль называли «желтенькой» или «канарейкой». 3 рубля – зелененькой, 5 рублей – синенькой, синюхой или синицей, 10 – красненькой, краснухой, раком, 25 – беленькой. На банкноте в 100 рублей была изображена императрица Екатерина II, а на 500-рублевой банкноте – Петр I. Поэтому в народе 100-рублевка именовалась Екатеринкой или Катенькой, а 500 рублей, соответственно, Петенькой или Петрушей. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: У микрофона Сардар Валикулеев. Уборочная компания в России переходит в завершающую фазу сбора урожая выше уровня прошлого года как по зерновым, так и по масличным культурам, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его словам, в связи с этим важно не допустить затоваривания и обеспечить ритмичную поставку продукции как на внутренний рынок, так и на экспорт. Помимо этого, Патрушев отметил необходимость эффективной организации процессов с использованием всех логистических возможностей. Российская сельхозпродукция удовлетворяет требованиям всех партнеров, заявила журналистам министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Это 160 стран, отметила министр. Она указала, что у России есть возможность расширять номенклатуру поставок в эти страны. Минфин России в среду, 23 сентября, на аукционах размещения облигаций федерального займа предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26249 с погашением 16 июня 32 года, ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением 6 октября 38 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Расчеты по заключенным на аукционных сделках будут проводиться на следующий рабочий день. Чистая прибыль российских банков в августе практически не изменилась, составила 440 миллиардов рублей, что на 0,7% ниже финансового результата июля, говорится в обзоре Банка России о динамике развития банковского сектора. Доходность на капитал в годовом выражении была примерно как в июле, около 24%. Основная прибыль при этом снизилась до 425 миллиардов рублей, минус 18 миллиардов рублей или минус 4%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес FM. YouTube отыгрывает позиции. Как пишет «Коммерсант», американский видеохостинг в одиночку обеспечил рост видеопотребления в России за первые полгодия 26-го. Как сейчас чувствует себя платформа в России и в чем причина такого ренессанса? Об этом Ольга Кашинская.
15: По подсчетам аналитической компании Future Lab, в первом полугодии на крупнейших видеоплощадках в среднем время просмотра в день на пользователя увеличилось на 6%. Если же не учитывать YouTube, упало на 5%. На вернувшийся интерес к YouTube влияет в том числе вынужденно появившаяся у россиян привычка к средствам обхода блокировок, объясняет директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
17: Когда у людей много причин появляется для того, чтобы поставить себе средства обхода блокировок, а это все большее количество сайтов, включая Telegram, они начинают подобные средства себе устанавливать. Дальше они возвращают себе смотрение YouTube. Они попытались другие альтернативные сервисы попробовать, российские, да, Рутюб, ВКонтакте. Они продолжают этими сервисами пользоваться для того, чтобы потреблять контент, не знаю, там, фильмов. А если мы говорим о блогерах и о каком-то развлекательном контенте, то здесь, конечно, YouTube все еще лидер по подобным механикам вовлечения, и в результате у людей просто появилась необходимость возвращаться на эту площадку. Ну, заскучали, проще говоря, люди.
15: Среднее время просмотра YouTube в России в первой половине этого года составило 99 минут, против 80 в первой половине прошлого. Хотя до показателей 2024 года, когда видеохостинг в России замедлили, 112 минут еще далеко. В этом году хотя бы приблизительно сопоставимые результаты из российских сервисов демонстрируют только онлайн-кинотеатры, а на хостингах Рутюб и Яндекс.Видео ролики в среднем смотрят по 41 и 32 минутам соответственно. Что примечательно, данных по ВК-видео нет, так как измеритель Медиаскоп учитывает их в виде показателей всех сервисов группы. За практическими наблюдениями Бизнес-ФМ обратилась к авторам видеоконтента. Они рассказывают, что просмотры на YouTube в последнее время действительно растут. Но во многом это связано с новой механикой подсчета просмотров, которую платформа внедрила в августе. Теперь алгоритм засчитывает видео как просмотренное после 1 секунды. То есть считается и предпросмотр в ленте, когда фактически пользователь видео пролистнул и, возможно, даже не заметил. Продолжит техноблогер Wylsacom Валентин Петухов.
18: Это, конечно, дало достаточно большой буст, и мы сейчас видим, что и у нас, и вообще на площадке просмотры у многих выросли, ну, процентов на 30-40 минимум. Но дальше нужно погружаться в аналитику и понимать, насколько сильно вовлечение аудитории, насколько сильна глубина просмотра и так далее, и так далее. Мы для себя избрали такую стратегию. Мы сейчас все публикуем одновременно на все доступные площадки, которые нам кажутся актуальными. В первую очередь это YouTube, ВК-видео и Рутуб. По цифрам YouTube остается локомотивом, несмотря на то, что достаточно давно он уже находится в медленно заблокированном состоянии. На втором месте ВК-видео и на третьем Рутюб. В целом в сумме они дают неплохие показатели.
15: Как говорят авторы, одно из главных конкурентных преимуществ зарубежных платформ – хорошо работающие алгоритмы. На YouTube для того, чтобы найти свою аудиторию, часто хватало одного залетевшего видео. На российских хостингах такое представить сложно. Кроме того, играет роль и фактор разнообразия контента. Так, нужных пользователю материалов на узкоспециализированные темы на русском языке может попросту не быть. А зарубежные блогеры, даже при большом желании, должны искать пути обхода, чтобы присутствовать на российских видеоплатформах, говорит блогер-популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
20: Я выкладываю контент на 3 площадки на сегодня. Это YouTube, Рутюб и ВК. У меня был опыт выкладывания на Билибили. Это китайский, один из самых крупнейших видеохостингов. Ну, там довольно-таки слабенький просмотр. Рутюб, наверное, самая малопросматриваемая площадка. YouTube дает все.

0: Ужесточение правил возврата товаров, купленных на маркетплейсах, вызвало споры главных участников интернет-торговли. Минэкономразвития ранее опубликовало законопроект с запретом на возврат отдельных категорий товаров, приобретенных онлайн. Также нельзя будет отказаться от уже оплаченного заказа, даже до получения на ПВЗ. Эти правила готовятся вступить в силу 1 марта. Но это, кажется, пытаются остановить. Тему продолжит Диана Чебанова.
1: Новые поправки защищают продавцов, но покупатели лишатся привычных условий, заявили в Ассоциации потребителей. Главные риски там видят в перечнях невозвратных товаров для дистанционной торговли. Их предлагается два. Первый – товары, от которых нельзя будет отказаться после их получения. Это продукты питания, лекарства, медицинские изделия, пояснила ранее Минэк. Второй – товары, от которых нельзя отказаться до их получения. То есть нельзя заказать товар, а пока его везут, передумать. Такая легкость бытия уходит в прошлое. За отказ могут потребовать деньги, потраченные на логистику. А еще появятся товары, от которых можно отказаться при получении или после примерки в ПВЗ. Но нельзя вернуть после того, как забрал покупку домой. Это в числе прочего электроника, предметы личной гигиены, парфюмерия, косметика. Перечень невозвратных товаров будет еще утверждать правительство. Все это не понравилось сразу нескольким обществам защиты прав потребителей. Главная причина в том, что товар на картинке в интернете и в реальности – это часто две разные вещи. Никто не отменял обманутые ожидания, объяснил председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
2: Главная особенность дистанционной торговли, которая изначально учтена и заложена в действующем регулировании, заключается в том, что потребитель платит свои деньги за обещание, за картинку и за текст. Он не видит товар в реальности. И именно поэтому закон предоставляет ему возможность без ограничения по перечням отказаться от такого товара. Ознакомиться с ним при условии, что, конечно же, сохранен его товарный вид. Действующее регулирование уже сейчас запрещает потребителю взять товар, попользоваться им, поносить, способствовать тому, что там появятся какие-то загрязнения, потертости, царапины, повреждения упаковки. Вот все это и так уже запрещено. И такой товар не обязан принимать ни продавец, ни маркетплейс. На наш взгляд, Минэк игнорирует данные сбалансированное регулирование.
1: По словам эксперта, рост объема онлайн-торговли за последние 5 лет в 7 раз до 12 триллионов рублей и во многом благодаря действующим сейчас правилам. Например, покупатель ищет красный сарафан и заказывает 10 подобных у разных продавцов разного размера и выбирает всего один. Это то, что не нравится продавцам. Они тратятся на доставку сарафана от ПВЗ, на склад и обратно. Возможно, покупатель станет ответственней наполнять корзину, говорит селлер, основатель фабрики детской одежды «Дашенька» в Ярославской области Галина Ворожбит.
3: То, что я увидела в проекте, честно говоря, дает какой-то свет в конце тоннеля для поставщиков. Отказаться от товара, с моей точки зрения, надо на ПВЗ, если это электроника, если это какая-то техника бытовая, уличная, в плане там самокатов, еще чего-то, что имеет двигатели, ну и так далее. Потому что я знаю, что бывают случаи подмены даже газовых котлов. То есть человек забирает домой газовый котел, а через 2 дня приносит в этой же коробке БУ. То есть он себе новый оставил, а старый свой принес. Поэтому надо сделать обязательный осмотр, если техника унесена домой, однозначно не принимать никакие возвраты. То же самое я бы попросила сделать в плане одежды и с нарядной одеждой, которая прям ярко выражена, да, вечерние платья, свадебные. В детской одежде это платья на выпускные, на Новый год, потому что ну, массовая проблема то, что взяли, отгуляли корпоратив или утренник и принесли обратно, мотивируя тем, что размер не подошел или еще чем-то.
1: Минэк предложила закрепить возможность возврата товара только после согласования с продавцом. Принять решение продавец должен за 2 дня. Молчание – знак согласия. Товар можно вернуть. Юристы посчитали, что на необоснованные возвраты жалуются более 60% селлеров, а в одежде доля отказов 45%. Продавцы уверены, платная доставка не оттолкнет покупателей от онлайн-покупок, потому что это будет все еще удобнее, чем в торговом центре, говорит селлер, представитель компании «Белобувь» Георгий Сажин.
4: Это уменьшит количество заказов, это уменьшит количество тех людей, которые заказывают ради заказа, примеряют, а потом от всего отказываются. Но если человеку действительно нужен товар, он с большей ответственностью будет подходить к вопросу выбора.
1: С другой стороны, в тот же торговый центр вернуть покупку можно в течение 2 недель, и там тоже часто бывает, что в дорогом платье просто сфотографировались, не снимая бирок, и вернули. В Минэкономразвитии, в свою очередь, заявили, что законопроект не ущемляет права потребителей,

0: а выравнивает условия взаимодействия маркетплейсов и их партнеров. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
2: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
2: Особые показания.
1: Дефицит времени.
2: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
2: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
3: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключение.
1: Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
2: Консультация с врачом не требуется.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулиев. Глава администрации США Дональд Трамп полагает, что он и президент России Владимир Путин могут вскоре провести новую личную встречу, но она едва ли состоится в рамках предстоящего 14-15 декабря саммита группы 20 под Майами, штат Флорида. Президент США также выразил надежду, что украинский конфликт можно разрешить до зимы. По его словам, Киев намерен добиться соглашения по урегулированию украинского кризиса. На эту тему, как заявил Трамп, шло много переговоров, в том числе и с президентом России Владимиром Путиным. Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 10 регионах России, сообщили в пресс-службе ведомства. В 8 регионах ограничение устанавливается впервые, говорится в постановлении. Проект постановления правительства размещен на сайте нормативных правовых актов. Речь идет о Мордовии, Татарстане, Чувашии, Краснодарском крае, Вологодской, Калужской, Новосибирской, Оренбургской, Свердловской и Тульской областях. Иран выкупил землю под строительство железной дороги Арешт-Астара для международного транспортного коридора «Север-Юг», подтвердил посол Ирана в России Казем Джалали. Он добавил, что сейчас наступил этап исследовательских работ на выкупленных землях, после чего будет подписан исполнительный договор о строительстве. Число детей и подростков, совершивших мошенничество, увеличилось на 39% за 8 месяцев года в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил первый замначальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Сергей Калинин. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Европа готовится к новой войне. Так министр иностранных дел Польши Радислав Сикорский рассказал в интервью, что установил дома ручной насос для воды и определил точное местоположение ближайшего убежища. А как еще Европа готовится к противостоянию с Россией? Комментарий Георгия Буфта. Миноборнауки предлагает реформировать процедуру приема в вузы уже со следующего года, в частности, убрать профильные конкурсы, но добавить бонусы за большее число ЕГЭ. Как это оценивают учителя, ректоры и абитуриенты? Пиратские копии российского сериала оценили в 15 миллионов рублей. Такая сумма ущерба фигурирует в уголовном деле москвича, который выложил платный контент в свободный доступ. Подозреваемый задержан, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Европа готовится к новой войне. В интервью польскому изданию «Факт» министр иностранных дел Польши Радислав Сикорский, отвечая на вопрос о том, собрал ли он тревожный чемоданчик на случай военного конфликта, рассказал, что сделал существенные запасы риса, а также сварил варенье из фруктов, выращенных в собственном саду. А кроме того, глава польского МИДа установил дома ручной насос для воды и определил точное местоположение ближайшего убежища. А как еще Европа готовится к войне с Россией? Комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
6: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать для координации оборонных усилий Европейский совет безопасности. Премьер Польши Дональд Туск, ссылаясь на данные разведок, заявил, что Россия может готовить гибридные атаки с целью показать неэффективность статьи 5 договора НАТО. Польша уже готовится к конфликту. Оборонные расходы страны составляют 4,8% ВВП, один из самых высоких показателей в НАТО. Население рассылает специальное руководство «Будь готов» о том, как подготовить эвакуационный рюкзак на 72 часа автономии для каждого члена семьи, иметь 3 литра воды на человека в сутки, радиоприемник на батарейках, наличные мелкими купюрами, семейный план встречи на случай пропажи связи и так далее. В Германии акцент делают на медицину. В докладе, моделирующем нападение России на НАТО, Бундесвер подсчитал потенциально от 300 до 1000 раненых военных в сутки. 5 военных госпиталей такой поток не выдержат, посему гражданские клиники обяжут принимать военных в военное время. Гражданским хирургам уже предлагают специальные курсы. Также в ФРГ идет модернизация военной службы. Мужчины после 2008 года рождения обязаны заполнить анкету и пройти медкомиссию. Служба пока добровольная, но если набора будет мало, Бундестаг вернет призывную систему. Президент Франции Макрон поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры от дронов и кибератак. На следующий год готовится учение на случай масштабного блокаута. В Британии кабинет министров готовит кампанию, призывающие домохозяйство держать запас консервов воды. Литва еще в июле утвердила план эвакуации на случай военной угрозы. Президент Финляндии Александр Стуб призвал граждан морально готовиться к диверсиям и вторжениям дронов. Правда, оговорился, что повода для паники пока нет. Еврокомиссия, помимо Европейского совета безопасности, предлагает создать европейский инструмент стратегических средств обеспечения в размере 20 миллиардов евро до 2030 года для производства спутников, защищенной связи, укрепления логистики, разработки собственных самолетов, дозаправщиков и средств киберзащиты. То есть ровно того, что Европа сегодня получает от США. В то же время значительная часть предвоенной риторики преследует целью сдерживания через демонстрацию решимости, адресованной не только своим избирателям, но и Кремлю. Влияет и американский фактор. Пентагон рассматривает вывод из Европы от 25 до 40 тысяч военных из нынешних примерно 80 тысяч. На этом фоне европейцы делают риторический акцент на собственных возможностях. И при этом, похоже, перегибают палку. Даже генсек НАТО Марк Рютте говорит, что не ожидает нападения России на альянс в ближайшие годы, потому что НАТО слишком сильно. Москва пытается, с одной стороны, опровергать европейские страхи и обвинения в агрессивных намерениях, с другой добавляет оговорку: если что, можем и ответить. Недавно президент Путин вновь заявил, у России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы. По словам Путина, нагнетая военную риторику, европейские лидеры пытаются спасти падающие рейтинги, прикрывая провалы в экономике и социальной сфере. Но закончил он это свое высказывание предупреждением в связи с задержанием судов в европейских водах. Давайте жить дружно, иначе придется отвечать. Лавров, повторяя, что Россия не собирается нападать на НАТО, также добавляет, что если альянс нападет с там, война будет очень короткой. А помощник президента России Николай Патрушев в ответ на слова главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что Польша довольно быстро победит Россию, пригрозил, что польская государственность перестанет существовать за 2-3 дня. В такой ситуации базовый сценарий – это затяжная серая зона. Открытая война не нужна ни одной из сторон, но гибридное противостояние может нарастать, начиная с этой зимы. А вот ответа на вопрос о том, перейдет ли хотя бы случайно такое противостояние в открытое военное, на сегодня нет. Пока Европа переходит не к войне, а к режиму, в котором война становится рабочим планированием, с бюджетами, анкетами, эвакуационными маршрутами и реанимационными койками. Такой режим, однажды запущенный, приобретает собственную инерцию. Поэтому даже прекращение огня в Украине, если оно не будет дополнено новым масштабным соглашением о европейской коллективной безопасности, не снимет европейский алармизм, а лишь переведет его в следующую фазу.
5: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Учебный год уже начался, а правила поступления еще переписываются. Минобрнауки предлагает реформировать процедуру приема в вузы уже со следующего года. Учителя и ректоры, опрошенные бизнес-ФМ, отнеслись к идеям с пониманием, но школьникам и их родителям в моменте от этого легче не станет. Иван Медведев подробнее.
7: Сотни тысяч 11-классников уже после начала учебного года узнали, что требования к поступлению в 27-м году могут измениться. Тем, кто рассчитывал идти на ряд инженерных и гуманитарных направлений, возможно, придется менять набор ЕГЭ. В частности, Минобр предлагает расширить перечень направлений с обязательной физикой до 37. Это может коснуться всех машиностроительных специальностей. Там, где сейчас вуз может выбирать в качестве вступительного испытания историю или обществознание, альтернативы скорее всего, не останется. История вытеснит обществознание. Профильную математику предложено закрепить в качестве обязательного экзамена для всех специальностей, связанных с информационной безопасностью. А если абитуриент сдал лишний, необязательный для выбранной специальности предмет минимум на 60 баллов, вуз сможет учесть этот результат как индивидуальное достижение, и прибавка может составить от 15 до 25 баллов. Некоторые родители уже сетуют на то, что их детям фактически не дали времени на подготовку к лишнему ЕГЭ. С другой стороны, в этих условиях одновременно оказались все завтрашние абитуриенты. Что касается обязательной физики и истории, по словам учителей, опрошенных бизнес-ФМ, об этом власти тоже предупреждали давно. Помимо прочего, Минобр предлагает отменить многопрофильный конкурс, когда абитуриента зачисляют сразу на укрупненную группу, а конкретное направление он выбирает позднее. Ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин, который положительно оценивает все направления реформы, конкретно про многопрофильность говорит так.
8: Статистики за этот год еще нет. В прошлом году, в 25-м, в государственные вузы на очную форму обучения заявление на многопрофильный конкурс подали порядка 3% всех абитуриентов. При этом наличие этой нормы усложняет алгоритмы зачисления, которые реализованы в информационных системах, и, честно говоря, немножко путает и абитуриентов, и их родителей, и университеты. Поэтому, невостребованное, честно говоря, жизнью правило, мало кому интересное, проще в этой части порядок приема упростить и сразу всех принимать на ту или иную специальность, то или иное направление подготовки, тем более, что во время учебы можно переводиться.
7: По словам ректора, вузы к этим изменениям успеют подготовиться. Детям это дастся не так легко, но время есть и у них. Учитель истории и обществознания школы 29 города Химки Григорий Назаров также с пониманием отнесся к инициативам министерства. Озвученные предложения логичны, но многое будет зависеть от того, как они будут реализованы на практике. Особенно пристально Григорий Назаров будет следить за тем, что будет происходить с системой олимпиадных льгот. Министерство хочет, чтобы без экзаменов поступать в вузы смогли только победители олимпиад Российского совета олимпиад школьников, и чтобы учитывались результаты только 10 и 11 классов, продолжает Григорий Назаров.
9: Конечно, очень странно выглядит картина, когда не хочу обидеть никакие вузы, но победитель олимпиады регионального вуза получает право на поступление без каких бы то ни было испытаний в центральные вузы страны. И таким образом, по сути дела, подрывается авторитет и Всероссийской олимпиады школьников, и перечневых олимпиад первого уровня, которые проводят лучшие вузы нашей страны. Поэтому это правильное предложение. Будем внимательно и крайне скрупулезно наблюдать за тем, как эта будет идея реализована на практике.
7: Изменения также коснутся магистратуры и платного образования. Так, в одном вузе на магистратуру можно будет подать документы максимум на 5 направлений, а при платном обучении предлагается сделать обязательной оплату первого семестра. И это еще не все. В Минобре говорят, что ведомство открыто к предложениям и до 5 октября собирает обратную связь. А пока некоторые родители уже иронизируют над тем, что им в какой-то степени тоже приходится сдавать экзамен. Эдакий ЕГЭ по ЕГЭ. И он с каждым годом все сложнее. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
5: Пиратские копии российского сериала оценили в 15 миллионов рублей. Такая сумма ущерба фигурирует в уголовном деле москвича, который выложил платный контент в свободный доступ. Подозреваемый задержан, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Подробности у Михаила Задорожного.
10: Подробностей дела не очень много. Следственный комитет сообщил лишь, что в мае некий житель Москвы, используя свою учетную запись в одном из онлайн-сервисов, скопировал многосерийный фильм и разместил его на сторонних интернет-ресурсах. С пиратским контентом ознакомились свыше 150 тысяч человек. Ущерб оценили в 15 миллионов рублей. По сведениям телеграм-канала Мэш, речь идет о сериале «Приговор». Правообладатель – онлайн-кинотеатр «Кион», принадлежащий МТС. В пресс-службе «Киона» это косвенно подтвердили.
11: Ситуация с сериалом «Приговор» в очередной раз указывает на актуальность проблемы пиратства для индустрии онлайн-видео в целом. Мы, ровно как и другие участники рынка, на постоянной основе выявляем факты незаконного распространения своего контента и принимаем меры по их пресечению. Вместе с тем, эффективное решение данной проблемы требует системной работы всей отрасли, а также осознанного выбора зрителей в пользу легальных сервисов.
10: Как считали размер ущерба и почему получилось больше 15 миллионов рублей, это отдельный вопрос. Во-первых, неизвестно, как следствие установило, что пиратку сериала «Приговор» посмотрели 150 тысяч раз. Во-вторых, непонятна стоимость одного просмотра, получается около 100 рублей. Но онлайн-кинотеатры продают не билеты на отдельные фильмы или сериалы, а подписки, продолжает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
12: Учитывая то, как рассчитывает свои убытки правообладатель, 99 рублей – это цена подписки на первый месяц онлайн-кинотеатра, механизм расчета вызывает большие сомнения, поскольку очевидно, что в подписку входит не один сериал, а множество, и вполне возможно, что эти люди не были готовы покупать подписку ради просмотра этого сериала.
10: Само утверждение, что один просмотр пиратского контента равен одной незаконной копии, тоже достаточно спорное, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
13: Согласно закону и разъяснениям ВСРФ в пленуме номер 14, ущерб считается по рыночной стоимости экземпляра. Здесь рыночную стоимость устанавливать даже нет необходимости, поскольку она указана на сайте аудиовизуального сервиса 99 рублей, и она известна. Однако расчет действительно вызывает вопросы, поскольку, согласно буквальному толкованию, он производится по количеству копий, сделанных с произведения. В данном случае лицо сделало количество копий по количеству серий сериала и разместила определенное количество файлов. Но следователи считают копиями не только сами файлы, но количество лиц, посмотревших их. 150 тысяч просмотров.
10: По словам юристов, в уголовном деле размер ущерба нужен, чтобы правильно квалифицировать действия фигуранта. В данном случае получилось незаконное использование объектов авторского права в целях сбыта, совершенное в особо крупном размере. 15 миллионов – это как раз особо крупный размер. Приговор москвичу, спиратившему сериал «Приговор», пока не вынесен. Максимум, что ему грозит – это 6 лет тюрьмы. А еще правообладатель может подать гражданский иск о возмещении ущерба. И если в уголовном деле ущерб оценили в 15 миллионов рублей, то оспорить это в суде общей юрисдикции будет очень сложно, а потом и выплатить. По данным МЭШ, пиратом оказался 59-летний московский курьер. Курьеры, конечно, неплохо зарабатывают, но не настолько. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
14: Инта, Республика Коми, 23 тысячи жителей. В начале 20 века на территории республики были найдены значительные залежи энергетических углей, но осваивать их начали лишь в 1932 году. Рядом расположилась база по проектированию шахт. Поселок, которым она обросла, уже через десятилетия стал городом.
3: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
15: Компании и корпорации.
16: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
16: Авиакомпания «Ижавия» объявила набор в мобильную огневую группу, которая будет обеспечивать защиту аэропорта Ижевска от беспилотников. К участию в группе допускаются граждане любого возраста с любой категорией годности. Обязательным условием является положительное заключение военно-врачебной комиссии. Для принятых предусмотрено обучение. После его завершения участники заступят на боевое дежурство сроком на 2 месяца. Сеть «Гиперглобус» построит новый гипермаркет в московском регионе. Инвестиции в строительство составят 4 миллиарда рублей, и сообщает издание «Шопперс». Площадь гипермаркета – 24 тысячи квадратных метров. Торговый зал займет около трети, а остальное пространство будет занято рестораном на 600 посадочных мест, производственными цехами и складами. Открытие планируется во второй половине следующего года. Где именно, компания не уточняет. Международная химическая группа INEOS останавливает 3 завода в Англии из-за высоких цен на газ. Об этом сообщила BBC со ссылкой на владельца, британского бизнесмена Джима Рэдклиффа. По его словам, при нынешних ценах на газ, которые в 12 раз выше, чем в США, и 8 раз выше, чем в Китае, его компания не может конкурировать. На предприятиях группы, в частности, изготавливаются материалы, используемые для производства лекарств, одежды, косметики, стройматериалов и боевых взрывчатых веществ. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Business FM. Четверо погибших после серьезного пожара в торговом центре башкирского Стерлитамака. Еще 11 человек пострадали, сообщили в МЧС. По предварительной версии, было короткое замыкание. Пожар на площади в 2000 квадратных метров ликвидирован. Продавцы и местные жители говорят, что не удивлены этой трагедией. Евгений Перельчук продолжит.
17: 3 из 4 погибших были родными сестрами. Судя по всему, одна из девушек работала в ателье в этом ТЦ. А 2 ее сестры приехали к ней выбирать подарок на день рождения матери. 4-я погибшая, по данным СМИ, это 51-летняя женщина. В ТЦ пришла за покупками. Все отравились угарным газом. Нам удалось связаться с владелицей этномастерской в ТРЦ «Солнечный» Эльвирой Туркменовой. Она вышла на улицу незадолго до пожара, а возвращаться было уже некуда. Ее помещение в ТЦ сгорело.
18: Торговый центр, да, внизу у нас продуктовый отдел, первый этаж был, второй этаж. В основном все одежда. Третий этаж, услуги, то есть там ногти, массаж, вот такие все сидели, репетиторы всякие.
19: А продуктовый там... это сетевой?
18: Нет, сетевых там нет, в основном овощи, фрукты вот эти вот такие. И молочные всякие, много-много частных.
19: На видео просто видно, что очень сильный дым. Весь центр пострадал или только какая-то часть его?
18: Ну, получается, второй этаж и третий этаж.
19: Все выгорело? Ваш тоже все?
18: Ну, практически та же, да, да, мой тоже.
17: Жительница Стерлитамака Ангелина хорошо знакома с обстановкой в том торговом центре. И удивляет ее только одно, что пожар не возник раньше.
20: У нас 11 лет была цифровая типография напротив этого ТЦ. Это торговый центр, насколько я понимаю, постройки конца 90-х, начала нулевых, между жилыми домами. Это рынок на 3 этажах, плюс там какие-то офисные помещения. Осколок прошлой эпохи. На первом этаже рынок пищевой, на втором этаже там какие-то точки, ателье, вещевые магазинчики, магазин тканей, проводка загорелась. Все достаточно хаотично, беспорядочно. Никаких ремонтных работ вот за последние 15 лет. Это действительно черты зоны, это такой стихийный рынок, где и офисные помещения, черти что, и звук у бань. Странно же, наверное, что не произошло этого раньше, что не случилось. Просто трагедия ужасная. То, что там могла не работать проводка, это вообще мы не допускаем легко.
17: Короткое замыкание, предварительная версия. Возгорание было стремительным. Дым, похоже, заблокировал выходы, и некоторым пострадавшим пришлось прыгать из окон. Их ловили спасатели и неравнодушные прохожие. Пока не прибыли пожарные расчеты, люди справлялись сами. Водитель «Газели» подогнал фургон вплотную к зданию, с крыши удалось протянуть лестницу к третьему этажу. Несколько человек спаслись только так. Проверка пожарной безопасности в ТЦ, как пишут местные СМИ, была 5 лет назад, в октябре. Ее провели после истечения срока исполнения обязанности по устранению найденного нарушения, говорит исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по пожарной безопасности Александр Старостин.
21: Могли продлить срок и потом проверять по истечении нового срока, да, либо они устранили, и тогда у них вообще все хорошо, они в плане проверок там штатно не стоят. Нету такого, что раз там 15 дней ходят, проверяют, такого нету.
19: Но, тем не менее, 5 лет вас не удивляет, это нормальная ситуация.
21: Все сильно зависит от того, как юридически оформлен этот комплекс. Какое-то малое или сверхмалое предприятие, да, то на них распространяется моратория проверок. Там есть еще и формы профилактический визит, там, да, не обязательно полномасштабная проверка, но в любом случае это все делается с чьей-то санкцией. То есть нельзя просто прийти, а я хочу вас проверить. Если, например, там были жалобы обращения граждан в надзорный орган, то вот на основании этого, например, могут инициировать проверку.
17: О предъявлении каких-либо обвинений ответственным лицам информации пока нет. Директором ТЦ «Солнечный», как пишут местные СМИ, является бизнесмен Сергей Родионов. У предпринимателя было несколько ИП в разное время. Занимался он производством пластика, торговлей косметикой, производством безалкогольных напитков. Сейчас все бизнесы ликвидированы. Пока Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности 2 и более лицам. А глава Башкирии Ради Хабиров поручил проверить все торговые центры республики. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: ФАС предложил учесть в ценах на электричество расходы на безопасность. Антимонопольное ведомство подготовило проект соответствующего приказа. Согласно документу, в методику расчета тарифов будут включены затраты электросетевых компаний на обеспечение безопасности и расходы на восстановление объектов после повреждений за последние 4 года. ФАС уже заявили, что изменения не затронут тарифы на электроэнергию для населения. Но председатель Жилищного союза Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин уверен в другом. По его мнению, за безопасность электросетевого хозяйства все равно заплатит потребитель.
0: Совершенно очевидно, что все проблемы, связанные с безопасностью, в том числе энергетических объектов, будут списаны на потребителя. На сегодняшний день сложно ответить на вопрос, какие потребители пострадают больше, промышленные или гражданский сектор, граждане, потребители ЖКХ. Но совершенно очевидно, что пострадают все потребители. Это будет включено в тариф. Вызывает опасения злоупотребления в этом механизме, потому что сам приказ антимонопольной службы не указывает и не определяет порядок. Он говорит о возможности включения в выручку, которая используется для определения тарифа на электроэнергию, о возможности включения таких расходов. Непосредственно решение о размере включения таких расходов будут принимать местные региональные структуры, которые занимаются определением тарифа. То есть у нас тарифы на коммунальные услуги определяют местные региональные власти. И, соответственно, это полномочия переданы на места. Поэтому сегодня определить это невозможно. Вопрос о том, почему используются в том числе задним числом данные, начиная с 23-го, 24-го и 25-х годов. Совершенно очевидно, что с правовой точки зрения это неправомерно, но это форма поддержки государством, правительством, прежде всего не потребителя, гражданина, а поставщика коммунального ресурса. То есть правительство во всех подобных ситуациях действует не в интересах граждан, а в интересах поставщиков. И поэтому хотелки и пожелания ресурсных, когда они появляются в вопросах формирования тарифа, они практически всегда удовлетворяются.
5: Константин Крохин, председатель Жилищного союза Москвы. Тема введения надбавки на защиту от беспилотников обсуждалась на прошедшей в середине сентября конференции производителей энергии, напоминает Интерфакс. Ранее в этом году замминистра энергетики Евгений Грабчак говорил, что порядка 8,5 гигаватт энергомощности было повреждено или выведено из строя осенью-зимой 2025-2026 годов. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов составил 2300 пунктов. За день он вырос примерно на 2%. Инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 14,2%, следует из данных Центробанка. А цена на нефть Brent к середине дня ушла ниже $100 за баррель, однако позднее вернулась к этой отметке. Оптимизм российского рынка растет на фоне ожиданий новостей с Генассамблеи ООН, считает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Сергей Голенищев. Также локомотивом роста выступил «Нефтегаз».
2: Безусловно, на рынок на этой неделе влияет и высокие цены на нефть и на газ, в целом на энергоносители. И переговорный процесс, который вроде как тоже идет и переместился теперь на поля саммита ООН в Нью-Йорке. В целом рынок наш демонстрирует силу и желание расти, пользуясь любым положительным поводом для этого. Нефтегаз, в широком смысле слова, Новатек, Газпром в целом тащит рынок наверх. Нужно ждать новостей, нужно ждать заявлений, в частности, после встречи, которая анонсирована Лаврова с Рубио, Зеленский встречается завтра с Трампом. Я думаю, рынок это будет уже завтра, послезавтра отторговывать.
5: А что касается инфляционных ожиданий, которые Центробанк опубликовал?
2: Безусловно, еще один фактор, который будет влиять и на рынок в целом, и на курс, и на настроение. Мы видим, что все-таки топливный кризис в моменте может быть не ярко на радарах, но, насколько я понимаю, в регионах это достаточно серьезная проблема. Может быть, от этого и растут инфляционные ожидания. И, безусловно, здесь уже на первый план выходить ЦБ. Мы ждали очередной паузы в октябре. Ну и посмотрим, что будет уже в декабре к концу года. Ну и плюс на следующей неделе, как я понимаю, будет рассматриваться бюджет на 27-й год. Это тоже даст некую пищу для ЦБ на октябрьском заседании.
5: Сергей Голенищев, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций». Курс Центробанка на среду доллара 84 рубля 6 копеек, евро 96,59, юаня 12,52. Рубль слегка укрепился к доллару и юаню, но немного уступил евро.
22: Карьера с Ольгой Дементьевой.
1: Говорят, хорошо там, где нас нет. Наверное, поэтому многие меняют работу. Но проходит полгода или год, и вдруг приходит неожиданная мысль. А ведь на прежнем месте было не так уж и плохо. Давайте обсудим, можно ли вернуться. Или после увольнения все мосты уже сожжены. На самом деле, сегодня работодатели смотрят на такие истории совсем иначе. Во многих международных компаниях даже появился термин «сотрудники-бумеранги». Так называют людей, которые уходят, получают новый опыт и спустя время возвращаются обратно. И зачастую работодатели только рады. Почему? Потому что это человек, которого уже не нужно долго адаптировать. Он знает корпоративную культуру, понимает процессы и знаком с командой. Но при этом успел приобрести новый опыт, новые идеи и связи. Именно поэтому многие крупные компании, например, Microsoft или Deloitte, поддерживают сообщество бывших сотрудников – Alumni. Они не просто поддерживают связь с теми, кто ушел, а рассматривают их как потенциальных кандидатов на возвращение. Еще один интересный пример. В России один промышленный холдинг запустил проект «Письма бывшим». Действующие сотрудники отправляют письма своим бывшим коллегам со словами благодарности и напоминанием. Двери компании по-прежнему открыты. В условиях кадрового дефицита это выглядит очень логичным. Вернуть проверенного специалиста часто проще и надежнее, чем искать нового человека. Исследования показывают, что почти половина представителей поколения миллениалов готовы вернуться к бывшему работодателю, если изменятся условия работы или появятся новые возможности для развития. Резюмируем. Уходите красиво, передайте дела, поблагодарите коллег, сохраните отношения. Ведь иногда самый удачный следующий шаг – это вовсе не новая компания, а возвращение в ту, где вас уже знают, ценят и готовы снова принять.
3: Карьера на Business FM. Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес FM».
4: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он вносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
3: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
22: У микрофона Сердар Авлекулиев. В 14 округах Московской области ремонтируют 24 многоквартирных дома, которые получили повреждения в результате атак беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительство региона, передает Интерфакс. В большинстве из них повреждены окна, где-то перекрытие. На 23 из 24 объектах фонд капремонта планирует завершить работы до конца года. Владельцам пострадавших от прилетов беспилотников ИЖС выплачивается компенсация от администрации округа. Европу ждет тяжелая зима из-за низких запасов газа в хранилищах, а также проблем с его поставками, в том числе из-за политики ЕС в отношении России, заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Берол. Иран намерен задерживать суда, допускающие нарушения при пересечении Ормузского пролива, до выплаты штрафов 20% от стоимости груза, заявил представитель Комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Гашгави. В середине сентября Иран расширил количество судов до 77, которым можно применить ограничительные меры, в том числе штрафы при последующем проходе через Ормузский пролив. Минфин России оценит необходимость регулирования крипторынка на основе опыта его использования, заявил в интервью ТАСС замминистра финансов России Иван Чебецков. По его словам, цель сейчас – создать прозрачный и понятный рынок для всех участников и получить практический опыт использования цифровых валют, включая внешнеэкономические расчеты. На основе этого ведомство сможет оценивать, как меняется рынок, сказал Чебецков. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле.
14: Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Украина готова к любому формату энергетического перемирия, заявил Зеленский после встречи с Трампом. По его словам, Штаты передадут украинское предложение Москве. А сами переговоры длились около 40 минут. Пресс-конференция перед встречей тоже была короткой. Дональд Трамп на ней заявил, что надеется на что-то серьезное до зимы. Евросоюз согласовал продление персональных санкций против России на 3 года, однако исключил из списка Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Важно отметить, что речь идет именно о персональных санкциях, направленных против порядка 3000 физических и юридических лиц, связанных с Россией. США, Гренландия и Дания подписали соглашение о безопасности острова. Премьер Дании заявила, что этот документ подчеркивает суверенитет королевства над островом. Также в тексте сказано, что Штаты получат право расширить свое военное присутствие в Гренландии. Эти и другие темы на Business FM. Украина готова к любому формату энергетического перемирия, заявил Зеленский после встречи с Трампом. Он сообщил, что обсудил детали с президентом США. Зеленский вновь сказал, что Киев готов прекратить удары по российской энергетике, если Россия сделает то же самое. По его словам, Штаты передадут украинские предложения по энергетическому перемирию Москве. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что заявление Зеленского о готовности к перемирию противоречит его же словам о том, что Киев планирует нанести урон российской экономике. То есть он одновременно высказывается и за прекращение конфликта, и за его продолжение. Сами переговоры длились около 40 минут. Пресс-конференция перед встречей также была короткой. Дональд Трамп на ней заявил, что надеется, цитата, на что-то серьезное до зимы. Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что мог бы еще раз встретиться с президентом Путиным, но вряд ли на саммите G20 в Майами.
6: У нас уже была встреча с Путиным на Аляске. Думаю, можно будет провести еще одну, но не уверен насчет Майами. Думаю, они оба, и Путин, и Зеленский, хотели бы завершения войны. Буду честен, самое время. Много людей умирает.
8: В прошлом году на Генассамблее ООН вы заявили, что Украина могла бы вернуть утраченные территории. Вы продолжаете так считать?
6: Думаю, они договорятся о сделке. Не скажу, о какой конкретно, но мы это обсуждаем, в том числе и с Путиным. Думаю, что-то все-таки произойдет.
5: После встречи с Трампом Зеленский также заявил, что не получил конкретного ответа по поставкам американских систем Patriot, но сообщил, что президент США положительно настроен в отношении выдачи Киеву лицензии на производство таких систем ПВО. Однако на реализацию этого потребуется как минимум 1-1.5 года, добавил Зеленский. Он вновь сказал, что готов к встрече с Путиным в любое время. Комментирует политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
9: Они уложились в 40 минут, но надо учитывать, что они работали без переводчика, поскольку Зеленский говорит по-английски, и это укорачивает подобный формат. Это может говорить также о том, что они обговаривали те вопросы, которые уже каким-то образом обговаривались раньше, и шли по списку пунктов по принципу «да-да», «нет-нет». Они прорабатывали уже некий проект возможного соглашения, ну или пункты возможного соглашения. В частности, так называемое энергетическое перемирие. Само по себе энергетическое перемирие теоретически было бы возможно, но надо проговаривать детали. Все-таки Москва считает это своим козырем в преддверии зимней военной кампании. Вряд ли она от него откажется так просто. Просто считает, что он наносит ущерб Украине больше, чем да, наносит ущерб Российской Федерации. Но, может быть, мы не знаем пока каких-то деталей, которые обговаривают стороны. К тому же, чисто, опять же, теоретически, можно было бы протестировать какой-то вариант какого-то, опять же, частичного перемирия до наступления зимних холодов в отопительную сезону. Но, опять же, следует еще раз оговорить, что Москва до сих пор категорически была против каких-либо частичных перемирий. И чаще всего звучит тезис о том, что Москва хочет долгосрочного мира, а не просто прекращения огня и передышки.
23: Оцените, пожалуйста, возможно ли встреча на G20 в мае?
19: Майами Путина и Трампа?
9: Я думаю, Путин не полетит в Америку.
19: И еще вот Зеленский сказал, что не получил конкретного ответа по поставкам Патриот. О чем это говорит?
9: У Америки действительно нет лишних запасов Патриот. У них у самих осталось около 1000 штук, как пишет пресса. Тогда как до войны с Ираном было более 2500. Для того, чтобы пойти Зеленскому навстречу, могут найти некоторое количество ракет-перехватчиков, но взамен на это от него хотят, видимо, каких-то уступок и какой-то гибкости в переговорном процессе. Пока он ее не демонстрирует. Трамп говорил, что он верит в то, что сделка возможна. В то же время он отказался отвечать на вопрос о территориальных уступках и обрисовать хотя бы примерный формат этой возможной сделки. Но это все в любом случае гадание на кофейной гуще, поскольку мы не знаем, появится ли гибкость в российской переговорной позиции. Это может выясниться по итогам встречи Лаврова и госсекретаря Рубио.
5: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Перед закрытой для прессы встречей с Зеленским Дональд Трамп, отвечая на вопрос британского журналиста, заявил, что Великобритании и Европе не угрожает война с Россией. В ходе своего выступления на Генассамблее ООН американский президент сообщил, что готов задействовать закон об адских санкциях против России при необходимости. Этот документ позволяет ввести пошлины до 100% против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Это среди прочих Китай и Индия. А также вводят обязательные санкции против российского политического руководства, крупных банков и государственных компаний, предприятий оборонного и энергетического секторов. Евросоюз согласовал продление персональных санкций против России на 3 года, однако из списка были исключены Алишер Усманов и Михаил Фридман. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. Изначально за снятие санкций с российских миллиардеров выступили Франция и Люксембург, но Латвия воспротивилась. Ирландия предложила продлить ограничения на 3 года вместо обычных 6 месяцев, и в итоге решение было принято. Валерий Убадоев продолжит.
6: Алишер Усманов и Михаил Фридман попали под европейские санкции в феврале 2022 года. Бизнесмены неоднократно пытались оспаривать их в суде, но добиться полной отмены не смогли. Сейчас за снятие санкций с Усманова выступила Франция. По одной из версий, озвученной источниками Рейтера, Париж таким образом пытался освободить своих граждан из тюрьмы в Азербайджане. Европейский дипломат даже заявил агентству, что это якобы был, цитата, «шантаж» со стороны Баку. Франция помогает со снятием санкций с Алишера Усманова, а Азербайджан взамен отпускает из тюрьмы 2 французов. Один из которых был обвинен в шпионаже. Однако неназванный высокопоставленный дипломат из Баку позднее опроверг Рейтер эту версию, назвав ее категорически необоснованной. Во французском МИДе же заявили, что тема снятия санкций с Усманова – это, цитата, «вопрос национальной безопасности» и отказались предоставить подробности. А вот за исключение Михаила Фридмана из списка выступил Люксембург. У бизнесмена с этой европейской страной идет арбитражное разбирательство на 16 миллиардов долларов по поводу заморозки его активов. В Люксембурге опасались, что сохранение ограничений против Фридмана было бы юридически сложнее обосновать, если санкции сняли бы только с Усманова. То есть Люксембург считал, что их аргументы в суде могли бы ослабнуть, поэтому если и исключать из списка, то сразу обоих. Логика не до конца понятная, но так все это объяснили источники Рейтер среди европейских дипломатов. Других объяснений представлено не было. Ранее снятие санкций с Михаила Фридмана также лоббировали политуехавшие из России. Они даже писали письма в его поддержку к руководству Евросоюза, но тогда это дело ничем не кончилось. Сейчас, после долгих переговоров и сопротивления со стороны Латвии, санкции были продлены и сразу на 3 года. А Алишера Усманова и Михаила Фридмана из списка все же исключили, комментирует управляющий партнер Goldsblatt Partners профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
7: Я думаю, что им удалось, используя юридическую систему, юридические механизмы во Франции и в Люксембурге, для своей защиты. И такой механизм, безусловно, существует судебный. И очевидно, что эти страны и их лидеры пришли к выводу, что Алишер Усманов и Михаил Фридман больше не являются лицами, в отношении которых санкции должны действовать.
11: И надо отметить, конечно, что каждые полгода или каждый год снова собираться и снова единогласно продлевать санкции. Сложно, непредсказуемо и возможны различные варианты поведения той или иной страны. А 36 месяцев сразу же сокращают необходимые процедуры и мероприятия.
6: Если бы согласие не было достигнуто, то под угрозой оказались бы санкции против вообще всех лиц из европейского черного списка. А это, по подсчетам Рейтер, около 3000 физ и юрлиц. Важно отметить, что речь идет конкретно о персональных санкциях. Но что изменится после первого в истории решения продлить ограничения на 3 года, объясняет адвокат партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
10: Российскую программу с самого начала, прямо с марта 2014 года, вводили на полгода. Сделано это было специально, чтобы желающие эти санкции оспорить не могли это сделать фактически. По одной простой причине. Потому что средний срок рассмотрения дела в суде первой инстанции в Европейском Союзе в Люксембурге 1,5 года. Теперь будет 3 года, то есть цементируется вот этот вот правовой режим санкций в отношении россиян. После того, как акт будет опубликован, у заинтересованных сторон будет лишь 2,5 месяца на подачу иска в суд ЕС. Если они не успеют до конца года подать иск, следующее право, подобное на оспаривание санкций, у них возникнет через 3 года.
6: Агентство Рейтер обращает внимание на то, что сразу после согласия Латвии исключить Усманова и Фридмана из санкционного списка, Париж согласился начать переговоры о присоединении Риги к инициативе так называемого ядерного сдерживания. То есть снятие санкций обменяли на французский ядерный зонтик. Связаны ли эти два события, пока не подтверждается. Но произошли они сразу друг за другом. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
5: США, Гренландия и Дания подписали соглашение о безопасности острова. Премьер Дании Мэтта Фредериксен заявила, что этот документ подчеркивает суверенитет королевства над островом, а при этом народ Гренландии имеет право на самоопределение. Также в тексте соглашения сказано, что штаты получат право расширить свою военно-космическую базу Питуфик в Гренландии и смогут создать там еще 2 новых военных базы. А кроме того, американские самолеты и суда получат расширенные права на передвижение над территорией острова и по его территориальным водам. О передаче Гренландии или ее части штатам в документе не говорится. Но всю эту историю можно записать в победы Трампа, считает политолог, публицист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
12: История с Гренландией в очередной раз показывает, что да, Дональд Трамп любит громкие заявления, громкие слова, но при этом часть своих проектов реализовывает. А сегодня в нынешней международной политике это практически невозможно. Действительно, Гренландия обезопасила себя с точки зрения самих Соединенных Штатов Америки, как они это мыслят, от возможной эскалации против Китая, против России. Да, он не присоединил Гренландию, но я думаю, что и сама история с присоединением, она, конечно, звучала именно как требуй максимального, а получишь возможное. Трамп добился того, что хотя вот Гренландия получила расширенные полномочия, и считаю, что это очень важная история для Соединенных Штатов Америки в битве за этот регион и за увеличение своего влияния, плюс обеспечение национальной безопасности. Дональд Трамп доказал очередной раз, что умеет добиваться своих целей во внешней политике, как это было с Венесуэлой, как это было с Панамой, как это сейчас происходит с Кубой, но, конечно же, не происходит с Ираном и не происходит с Россией и с Украиной. Гренландию, скорее всего, мы можем пока что записать в его победы.
5: Павел Дубравский, политолог. Ранее Дональд Трамп заявлял, что соглашение США, Дании и Гренландии также запрещает осуществлять чувствительные инвестиции в остров без письменного одобрения Вашингтона.
13: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Гордость английской технической мысли, изобретатель паровоза, инженер-конструктор Джордж Стефенсон через много лет после своей смерти неожиданно стал причиной серьезных финансовых потерь британской казны. В 1990 году Банк Англии выпустил несколько миллионов банкнот достоинством в 5 фунтов стерлингов с портретом Стефенсона. Но обнаружилось, что год кончины изобретателя под его портретом указан неверно. 1845 вместо 1848. Тираж пришлось срочно перепечатать, списав в убыток все расходы на производство и уничтожение неправильных купюр. «Деньги к деньгам». На Бизнес ФМ.
23: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
24: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
22: У микрофона Сердар Влекулиев. Уборочная компания в России переходит в завершающую фазу сбора урожая выше уровня прошлого года как по зерновым, так и по масличным культурам, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его словам, в связи с этим важно не допустить затоваривания и обеспечить ритмичную поставку продукции как на внутренний рынок, так и на экспорт. Помимо этого, Патрушев отметил необходимость эффективной организации процессов с использованием всех логистических возможностей. Российская сельхозпродукция удовлетворяет требованиям всех партнеров, заявила журналистам министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Это 160 стран, отметила министр. Она указала, что у России есть возможность расширять номенклатуру поставок в эти страны. Минфин России в среду, 23 сентября, на аукционах размещения облигаций федерального займа предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26249 с погашением 16 июня 32 года, ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением 6 октября 38 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Расчеты по заключенным на аукционных сделках будут проводиться на следующий рабочий день. Чистая прибыль российских банков в августе практически не изменилась, составила 440 миллиардов рублей, что на 0,7% ниже финансового результата июля, говорится в обзоре Банка России о динамике развития банковского сектора. Доходность на капитал в годовом выражении была примерно как в июле, около 24%. Основная прибыль при этом снизилась до 425 миллиардов рублей, минус 18 миллиардов рублей или минус 4%. Новости на Бизнес FM каждый 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес FM. YouTube отыгрывает позиции. Как пишет Коммерсант, американский видеохостинг в одиночку обеспечил рост видеопотребления в России за первое полугодие 26-го. Как сейчас чувствует себя платформа в России и в чем причина такого ренессанса? Об этом Ольга Кашинская.
15: По подсчетам аналитической компании Future Lab, в первом полугодии на крупнейших видеоплощадках в среднем время просмотра в день на пользователя увеличилось на 6%. Если же не учитывать YouTube, упало на 5%. На вернувшийся интерес к YouTube влияет в том числе вынужденно появившаяся у россиян привычка к средствам обхода блокировок, объясняет директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
16: Когда у людей много причин появляется для того, чтобы поставить себе средства обхода блокировок, а это все большее количество сайтов, включая Telegram, они начинают подобные средства себе устанавливать. Дальше они возвращают себе смотрение YouTube. Они попытались другие альтернативные сервисы попробовать, российские, да, YouTube, ВКонтакте. Они продолжают этими сервисами пользоваться для того, чтобы потреблять контент, не знаю, там, фильмов. А если мы говорим о блогерах и о каком-то развлекательном контенте, то здесь, конечно, YouTube все еще лидер по подобным механикам вовлечения, и в результате у людей просто появилась необходимость возвращаться на эту площадку. Ну, заскучали, проще говоря, люди.
15: Среднее время просмотра YouTube в России в первой половине этого года составило 99 минут, против 80 в первой половине прошлого. Хотя до показателей 2024 года, когда видеохостинг в России замедлили, 112 минут еще далеко. В этом году хотя бы приблизительно сопоставимые результаты из российских сервисов демонстрируют только онлайн-кинотеатры, а на хостингах Рутюб и Яндекс.Видео ролики в среднем смотрят по 41 и 32 минутам соответственно. Что примечательно, данных по ВК-видео нет, так как измеритель Медиаскоп учитывает их в виде показателей всех сервисов группы. За практическими наблюдениями Бизнес FM обратилась к авторам видеоконтента. Они рассказывают, что просмотры на YouTube в последнее время действительно растут. Но во многом это связано с новой механикой подсчета просмотров, которую платформа внедрила в августе. Теперь алгоритм засчитывает видео как просмотренное после одной секунды. То есть считается и предпросмотр в ленте, когда фактически пользователь видео пролистнул и, возможно, даже не заметил. Продолжит техноблогер Wylsacom Валентин Петухов.
18: Это, конечно, дало достаточно большой буст, и мы сейчас видим, что и у нас, и вообще на площадке просмотры у многих выросли, ну, процентов на 30-40 минимум. Но дальше нужно погружаться в аналитику и понимать, насколько сильно вовлечение аудитории, насколько сильна глубина просмотра и так далее, и так далее. Мы для себя избрали такую стратегию. Мы сейчас все публикуем одновременно на все доступные площадки, которые нам кажутся актуальными. В первую очередь это YouTube, ВК-видео и Рутуб. По цифрам YouTube остается локомотивом, несмотря на то, что что достаточно давно он уже находится в замедленно заблокированном состоянии. На втором месте ВК-видео и на третьем Рутюб. В целом в сумме они дают неплохие показатели.
15: Как говорят авторы, одно из главных конкурентных преимуществ зарубежных платформ – хорошо работающие алгоритмы. На YouTube для того, чтобы найти свою аудиторию, часто хватало одного залетевшего видео. На российских хостингах такое представить сложно. Кроме того, играет роль и фактор разнообразия контента. Так, нужных пользователю материалов на узкоспециализированные темы на русском языке может попросту не быть. А зарубежные блогеры, даже при большом желании, должны искать пути обхода, чтобы присутствовать на российских видеоплатформах, говорит блогер, популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
0: Я выкладываю контент на три площадки на сегодня. Это YouTube, Рутюб и ВК. У меня был опыт выкладывания на Билибили. Это китайский, один из самых крупнейших видеохостингов. Ну, там довольно-таки слабенький просмотр. Рутюб, наверное, самая малопросматриваемая площадка. YouTube дает все-таки просмотров где-то в 10 раз больше, чем Рутюб. Если сравнивать с ВК, то дает где-то в 1.5-2 раза больше просмотров YouTube, чем на ВК-площадке. В моем случае у меня получается аудитория сконцентрирована на российских технологиях, и они поддерживают и хотят использовать российские, в том числе видеоплощадки. То есть у меня условно калиброванная аудитория, и то она меньше намного смотрит, чем на YouTube.
15: Но российский интернет-ландшафт в последние годы как никогда изменчив. 1 января 2027 года истечет переходный период, установленный Федеральной антимонопольной службой. И авторов, как ожидается, начнут штрафовать за рекламу, размещенную на YouTube и в Telegram. Так что нынешний ренессанс может оказаться очень краток. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.

0: товары, от которых нельзя будет отказаться после их получения. Это продукты питания, лекарства, медицинские изделия, пояснила ранее Минэк. Второй – товары, от которых нельзя отказаться до их получения. То есть нельзя заказать товар, а пока его везут, передумать. Такая легкость бытия уходит в прошлое. За отказ могут потребовать деньги, потраченные на логистику. А еще появятся товары, от которых можно отказаться при получении или после примерки в ПВЗ. Но нельзя вернуть после того, как забрал покупку домой. Это в числе прочего электроника, предметы личной гигиены, парфюмерия, косметика. Перечень невозвратных товаров будет еще утверждать правительство. Все это не понравилось сразу нескольким обществам защиты прав потребителей. Главная причина в том, что товар на картинке в интернете и в реальности – это часто две разные вещи. Никто не отменял обманутые ожидания, объяснил председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
1: Главная особенность дистанционной торговли, которая изначально учтена и заложена в действующем регулировании, заключается в том, что потребитель платит свои деньги за обещание, за картинку и за текст. Он не видит товар в реальности. И именно поэтому закон предоставляет ему возможность без ограничения по перечням отказаться от такого товара. Ознакомиться с ним при условии, что, конечно же, сохранен его товарный вид. Действующее регулирование уже сейчас запрещает потребителю взять товар, попользоваться им, поносить, способствовать тому, что там появятся какие-то загрязнения, потертости, царапины, повреждения упаковки. Вот все это и так уже запрещено. И такой товар не обязан принимать ни продавец, ни маркетплейс. На наш взгляд, Минэк игнорирует данные сбалансированное регулирование.
0: По словам эксперта, рост объема онлайн-торговли за последние 5 лет в 7 раз до 12 триллионов рублей и во многом благодаря действующим сейчас правилам. Например, покупатель ищет красный сарафан и заказывает 10 подобных у разных продавцов разного размера и выбирает всего один. Это то, что не нравится продавцам. Они тратятся на доставку сарафана от ПВЗ, на склад и обратно. Возможно, покупатель станет ответственней наполнять корзину, говорит селлер, основатель фабрики детской одежды «Дашенька» в Ярославской области Галина Ворожбит.
2: То, что я увидела в проекте, честно говоря, дает какой-то свет в конце тоннеля для поставщиков. Отказаться от товара, с моей точки зрения, надо на ПВЗ, если это электроника, если это какая-то техника бытовая, уличная, в плане там самокатов, еще чего-то, что имеет двигатели, ну и так далее. Потому что я знаю, что бывают случаи подмены даже газовых котлов. То есть человек забирает домой газовый котел, а через 2 дня приносит в этой же коробке БУ. То есть он себе новый оставил, а старый свой принес. Поэтому надо сделать обязательный осмотр, и если техника унесена домой, однозначно не принимать никакие возвраты. То же самое я бы попросила сделать в плане одежды и с нарядной одеждой, которая прям ярко выражена, да, вечерние платья, свадебные. В детской одежде это платья на выпускные, на Новый год, потому что ну, массовая проблема, то, что взяли, отгуляли корпоратив или утренник и принесли обратно, мотивируя тем, что размер не подошел или еще чем-то.
0: Минэк предложила закрепить возможность возврата товара только после согласования с продавцом. Принять решение продавец должен за 2 дня. Молчание – знак согласия. Товар можно вернуть. Юристы посчитали, что на необоснованные возвраты жалуются более 60% селлеров, а в одежде доля отказов 45%. Продавцы уверены, платная доставка не оттолкнет покупателей от онлайн-покупок, потому что это будет все еще удобнее, чем в торговом центре, говорит селлер, представитель компании «Белобувь» Георгий Сажин.
3: Это уменьшит количество заказов, это уменьшит количество тех людей, которые заказывают ради заказа, примеряют, а потом от всего отказываются. Но если человеку действительно нужен товар, он с большей ответственностью будет подходить к вопросу выбора.
0: С другой стороны, в тот же торговый центр вернуть покупку можно в течение 2 недель, и там тоже часто бывает, что в дорогом платье просто сфотографировались, не снимая бирок, и вернули. В Минэкономразвитии, в свою очередь, заявили, что законопроект не ущемляет права потребителей, а выравнивает условия взаимодействия маркетплейсов и их партнеров. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
5: Искусственный интеллект проникает повсюду, в том числе в такие места, где его меньше всего ждали. В этом есть элемент хайпа. Бессмысленная вещь с искусственным интеллектом выглядит уже не такой бессмысленной, но здесь же и разумная бизнес-стратегия. Первым найти область, куда еще не добралось влияние новой технологии, и застолбить площадку. Сегодня обсудим 3 решения, с которыми я сам еще не определился, что это. Прорыв технологии в новой области или недорогой маркетинг на популярной теме «Зубная щетка». Компания Dyson

0: представила умное устройство с камерой слежения и системой искусственного интеллекта. Опуская детали и цифры, камера высокого разрешения на щетке анализирует челюсти. С помощью искусственного интеллекта определяет промежутки между зубами и дает команду щетке, которая мощной и точно направленной струей чистит щели. Стоматологи говорят, что делать это надо обязательно 2 раза в день, но до появления умной щетки мало кто этим занимался. Бонусом идет возможность подключить смартфон и наблюдать на экране за процессом очистки. Холодильник. Samsung внедряет искусственный интеллект в белую кухонную технику. Новое поколение холодильников использует системы машинного зрения, чтобы определить, что и в каком объеме хранится в их камерах. Задача – вести учет продуктам прямо в магазине, открыть мобильное приложение и посмотреть, сколько яиц и молока у вас еще осталось. Аналогичная система реализована в винном шкафу. Она помогает следить за тем, сколько и каких вин осталось у владельца и пришло ли время пополнить коллекцию. Бинокль – самое милое решение из сегодняшнего списка. Китайская Matata Explore показала устройство для наблюдения за дикой природой. Умный бинокль определяет, какую птицу или растение мы рассматриваем, и прямо на картинке выводит подсказку, и вот его бы я, пожалуй, даже купил.
1: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Влекулиев. Глава администрации США Дональд Трамп полагает, что он и президент России Владимир Путин могут вскоре провести новую личную встречу, но она едва ли состоится в рамках предстоящего 14-15 декабря саммита группы 20 под Майами, штат Флорида. Президент США также выразил надежду, что украинский конфликт можно разрешить до зимы. По его словам, Киев намерен добиться соглашения по урегулированию украинского кризиса. На эту тему, как заявил Трамп, шло много переговоров, в том числе и с президентом России Владимиром Путиным. Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 10 регионах России, сообщили в пресс-службе ведомства. В 8 регионах ограничение устанавливается впервые, говорится в постановлении. Проект постановления правительства размещен на сайте нормативных правовых актов. Речь идет о Мордовии, Татарстане, Чувашии, Краснодарском крае, Вологодской, Калужской, Новосибирской, Оренбургской, Свердловской и Тульской областях. Иран выкупил землю под строительство железной дороги Арешт-Астара для международного транспортного коридора «Север-Юг», подтвердил посол Ирана в России Казем Джалали. Он добавил, что сейчас наступил этап исследовательских работ на выкупленных землях, после чего будет подписан исполнительный договор о строительстве. Число детей и подростков, совершивших мошенничество, увеличилось на 39% за 8 месяцев года в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил первый замначальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Сергей Калинин. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Европа готовится к новой войне. Так министр иностранных дел Польши Радислав Сикорский рассказал в интервью, что установил дома ручной насос для воды и определил точное местоположение ближайшего убежища. А как еще Европа готовится к противостоянию с Россией? Комментарий Георгия Буфта. Миноборнауки предлагает реформировать процедуру приема в вузы уже со следующего года, в частности, убрать профильные конкурсы, но добавить бонусы за большее число ЕГЭ. Как это оценивают учителя, ректоры и абитуриенты? Пиратские копии российского сериала оценили в 15 миллионов рублей. Такая сумма ущерба фигурирует в уголовном деле москвича, который выложил платный контент в свободный доступ. Подозреваемый задержан, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Эти и другие темы на Business FM. Европа готовится к новой войне. В интервью польскому изданию «Факт» министр иностранных дел Польши Радислав Сикорский, отвечая на вопрос о том, собрал ли он тревожный чемоданчик на случай военного конфликта, рассказал, что сделал существенные запасы риса, а также сварил варенье из фруктов, выращенных в собственном саду. А кроме того, глава польского МИДа установил дома ручной насос для воды и определил точное местоположение ближайшего убежища. А как еще Европа готовится к войне с Россией? Комментарий по политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
4: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать для координации оборонных усилий Европейский совет безопасности. Премьер Польши Дональд Туск, ссылаясь на данные разведок, заявил, что Россия может готовить гибридные атаки с целью показать неэффективность статьи 5 договора НАТО. Польша уже готовится к конфликту. Оборонные расходы страны составляют 4,8% ВВП, один из самых высоких показателей в НАТО. Население рассылает специальное руководство «Будь готов» о том, как подготовить эвакуационный рюкзак на 72 часа автономии для каждого члена семьи, иметь 3 литра воды на человека в сутки, радиоприемник на батарейках, наличные мелкими купюрами, семейный план встречи на случай пропажи связи и так далее. В Германии акцент делают на медицину. В докладе, моделирующем нападение России на НАТО, Бундесвер подсчитал потенциально от 300 до 1000 раненых военных в сутки. 5 военных госпиталей такой поток не выдержат, посему гражданские клиники обяжут принимать военных в военное время. Гражданским хирургам уже предлагают специальные курсы. Также в ФРГ идет модернизация военной службы. Мужчины после 2008 года рождения обязаны заполнить анкету и пройти медкомиссию. Служба пока добровольная, но если набора будет мало, Бундестаг вернет призывную систему. Президент Франции Макрон поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры от дронов и кибератак. На следующий год готовится учение на случай масштабного блокаута. В Британии кабинет министров готовит кампанию, призывающую домохозяйство держать запас консервов воды. Литва еще в июле утвердила план эвакуации на случай военной угрозы. Президент Финляндии Александр Стуб призвал граждан морально готовиться к диверсиям и вторжениям дронов. Правда, оговорился, что повода для паники пока нет. Еврокомиссия, помимо Европейского совета безопасности, предлагает создать европейский инструмент стратегических средств обеспечения в размере 20 миллиардов евро до 2030 года для производства спутников, защищенной связи, укрепления логистики, разработки собственных самолетов, дозаправщиков и средств киберзащиты. То есть ровно того, что Европа сегодня получает от США. В то же время значительная часть предвоенной риторики преследует целью сдерживания через демонстрацию решимости, адресованная не только своим избирателям, но и Кремлю. Влияет и американский фактор. Пентагон рассматривает вывод из Европы от 25 до 40 тысяч военных из нынешних примерно 80 тысяч. На этом фоне европейцы делают риторический акцент на собственных возможностях. И при этом, похоже, перегибают палку. Даже генсек НАТО Марк Рютте говорит, что не ожидает нападения России на альянс в ближайшие годы, потому что НАТО слишком сильно. Москва пытается, с одной стороны, опровергать европейские страхи и обвинения в агрессивных намерениях, с другой добавляет оговорку: если что, можем и ответить. Недавно президент Путин вновь заявил, у России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы. По словам Путина, нагнетая военную риторику, европейские лидеры пытаются спасти падающие рейтинги, прикрывая провалы в экономике и социальной сфере. Но закончил он это свое высказывание предупреждением в связи с задержанием судов в европейских водах. Давайте жить дружно, иначе придется отвечать. Лавров повторяет, что Россия не собирается нападать на НАТО, также добавляет, что если альянс нападет сам, война будет очень короткой. А помощник президента России Николай Патрушев в ответ на слова главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что Польша довольно быстро победит Россию, пригрозил, что польская государственность перестанет существовать за 2-3 дня. В такой ситуации базовый сценарий – это затяжная серая зона. Открытая война не нужна ни одной из сторон, но гибридное противостояние может нарастать, начиная с этой зимы. А вот ответа на вопрос о том, перейдет ли хотя бы случайно такое противостояние в открытое военное, на сегодня нет. Пока Европа переходит не к войне, а к режиму, в котором война становится рабочим планированием, с бюджетами, анкетами, эвакуационными маршрутами и реанимационными койками. Такой режим, однажды запущенный, приобретает собственную инерцию. Поэтому даже прекращение огня в Украине, если оно не будет дополнено новым масштабным соглашением о европейской коллективной безопасности, не снимет европейский алармизм, а лишь переведет его в следующую фазу.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Учебный год уже начался, а правила поступления еще переписываются. Минобрнауки предлагает реформировать процедуру приема в вузы уже со следующего года. Учителя и ректоры, опрошенные бизнес-ФМ, отнеслись к идеям с пониманием, но школьникам и их родителям в моменте от этого легче не станет. Иван Медведев подробнее.
5: Сотни тысяч одиннадцатиклассников уже после начала учебного года узнали, что требования к поступлению в 27-м году могут измениться. Тем, кто рассчитывал идти на ряд инженерных и гуманитарных направлений, возможно, придется менять набор ЕГЭ. В частности, Минобр предлагает расширить перечень направлений с обязательной физикой до 37. Это может коснуться всех машиностроительных специальностей. Там, где сейчас ВУЗ может выбирать в качестве вступительного испытания историю или обществознание, альтернатив скорее всего, не останется. История вытеснит обществознание. Профильную математику предложено закрепить в качестве обязательного экзамена для всех специальностей, связанных с информационной безопасностью. А если абитуриент сдал лишний, необязательный для выбранной специальности предмет минимум на 60 баллов, ВУЗ сможет учесть этот результат как индивидуальное достижение, и прибавка может составить от 15 до 25 баллов. Некоторые родители уже сетуют на то, что их детям фактически не дали времени на подготовку к лишнему ЕГЭ. С другой стороны, в этих условиях одновременно оказались все завтрашние абитуриенты. Что касается обязательной физики и истории, по словам учителей, опрошенных Бизнес-ФМ, об этом власти тоже предупреждали давно. Помимо прочего, Минобр предлагает отменить многопрофильный конкурс, когда абитуриента зачисляют сразу на укрупненную группу, а конкретное направление он выбирает позднее. Ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин, который положительно оценивает все направления реформы, конкретно про многопрофильность говорит так.
6: Статистики за этот год еще нет. В прошлом году, в 25-м, в государственные вузы на очную форму обучения заявление на многопрофильный конкурс подали порядка 3% всех абитуриентов. При этом наличие этой нормы усложняет алгоритмы зачисления, которые реализованы в информационных системах, и, честно говоря, немножко путает и абитуриентов, и их родителей, и университеты. Поэтому, невостребованное, честно говоря, жизнью правило, мало кому интересное, проще в этой части порядок приема упростить и сразу всех принимать на ту или иную специальность, то или иное направление подготовки, тем более, что во время учебы можно переводиться.
5: По словам ректора, вузы к этим изменениям успеют подготовиться. Детям это дастся не так легко, но время есть и у них. Учитель истории и обществознания школы 29 города Химки Григорий Назаров также с пониманием отнесся к инициативам министерства. Озвученные предложения логичны, но многое будет зависеть от того, как они будут реализованы на практике. Особенно пристально Григорий Назаров будет следить за тем, что будет происходить с системой олимпиадных льгот. Министерство хочет, чтобы без экзаменов поступать в вузы смогли только победители олимпиад Российского совета олимпиад школьников, и чтобы учитывались результаты только 10 и 11 классов, продолжает Григорий Назаров.
7: Конечно, очень странно выглядит картина, когда не хочу обидеть никакие вузы, но победитель олимпиады регионального вуза получает право на поступление без каких бы то ни было испытаний в центральные вузы страны. И таким образом, по сути дела, подрывается авторитет Всероссийской олимпиады школьников и перечневых олимпиад первого уровня, которые проводят лучшие вузы нашей страны. Поэтому это правильное предложение. Будем внимательно и крайне скрупулезно наблюдать за тем, как эта будет идея реализована на практике.
5: Изменения также коснутся магистратуры и платного образования. Так, в одном вузе на магистратуру можно будет подать документы максимум на 5 направлений, а при платном обучении предлагается сделать обязательной оплату первого семестра. И это еще не все. В Минобре говорят, что ведомство открыто к предложениям и до 5 октября собирает обратную связь. А пока некоторые родители уже иронизируют над тем, что им в какой-то степени тоже приходится сдавать экзамен. Эдакий ЕГЭ по ЕГЭ. И он с каждым годом все сложнее. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Пиратские копии российского сериала оценили в 15 миллионов рублей. Такая сумма ущерба фигурирует в уголовном деле москвича, который выложил платный контент в свободный доступ. Подозреваемый задержан, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Подробности у Михаила Задорожного.
8: Подробностей дела не очень много. Следственный комитет сообщил лишь, что в мае некий житель Москвы, используя свою учетную запись в одном из онлайн-сервисов, скопировал многосерийный фильм и разместил его на сторонних интернет-ресурсах. С пиратским контентом ознакомились свыше 150 тысяч человек. Ущерб оценили в 15 миллионов рублей. По сведениям телеграм-канала Мэш, речь идет о сериале «Приговор». Правообладатель – онлайн-кинотеатр «Кион», принадлежащий МТС. В пресс-службе «Киона» это косвенно подтвердили.
9: Ситуация с сериалом «Приговор» в очередной раз указывает на актуальность проблемы пиратства для индустрии онлайн-видео в целом. Мы, ровно как и другие участники рынка, на постоянной основе выявляем факты незаконного распространения своего контента и принимаем меры по их пресечению. Вместе с тем, эффективное решение данной проблемы требует системной работы всей отрасли, а также осознанного выбора зрителей в пользу легальных сервисов.
8: Как считали размер ущерба и почему получилось больше 15 миллионов рублей, это отдельный вопрос. Во-первых, неизвестное, как следствие установило, что пиратку сериала «Приговор» посмотрели 150 тысяч раз. Во-вторых, непонятна стоимость одного просмотра, получается около 100 рублей. Но онлайн-кинотеатры продают не билеты на отдельные фильмы или сериалы, а подписки, продолжает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
10: Учитывая то, как рассчитывает свои убытки правообладатель, 99 рублей – это цена подписки на первый месяц онлайн-кинотеатра, механизм расчета вызывает большие сомнения, поскольку очевидно, что в подписку входит не один сериал, а множество, и вполне возможно, что эти люди не были готовы покупать подписку ради просмотра этого сериала.
8: Само утверждение, что один просмотр пиратского контента равен одной незаконной копии, тоже достаточно спорное, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
11: Согласно закону и разъяснениям ВСРФ в пленуме номер 14, ущерб считается по рыночной стоимости экземпляра. Здесь рыночную стоимость устанавливать даже нет необходимости, поскольку она указана на сайте аудиовизуального сервиса 99 рублей, и она известна. Однако расчет действительно вызывает вопросы, поскольку, согласно буквальному толкованию, он производится по количеству копий, сделанных с произведения. В данном случае лицо сделало количество копий по количеству серий сериала и разместила определенное количество файлов. Но следователи считают копиями не только сами файлы, но количество лиц, посмотревших их. 150 тысяч просмотров.
8: По словам юристов, в уголовном деле размер ущерба нужен, чтобы правильно квалифицировать действия фигуранта. В данном случае получилось незаконное использование объектов авторского права в целях сбыта, совершенное в особо крупном размере. 15 миллионов – это как раз особо крупный размер. Приговор москвичу, спиратившему сериал «Приговор», пока не вынесен. Максимум, что ему грозит – это 6 лет тюрьмы. А еще правообладатель может подать гражданский иск о возмещении ущерба. И если в уголовном деле ущерб оценили в 15 миллионов рублей, то оспорить это в суде общей юрисдикции будет очень сложно, а потом и выплатить. По данным МЭШ, пиратом оказался 59-летний московский курьер. Курьеры, конечно, неплохо зарабатывают, но не настолько. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Вначале был бизнес.
12: Как появлялись города?
13: Реж, Свердловская область, 36 тысяч жителей. В 1773 году заводчик Сава Яковлев получил от Берг-коллегии разрешение на строительство железоделательного и чугуноплавильного завода в верховье реки Реж на Урале. Тогда же был основан и поселок. Статус города получил в 1943 году.
1: Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
14: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
14: Авиакомпания «Ижавия» объявила набор в мобильную огневую группу, которая будет обеспечивать защиту аэропорта Ижевска от беспилотников. К участию в группе допускаются граждане любого возраста с любой категорией годности. Обязательным условием является положительное заключение военно-врачебной комиссии. Для принятых предусмотрено обучение. После его завершения участники заступят на боевое дежурство сроком на 2 месяца. Сеть «Гиперглобус» построит новый гипермаркет в московском регионе. Инвестиции в строительство составят 4 миллиарда рублей, и сообщает издание «Шопперс». Площадь гипермаркета 24 тысячи квадратных метров. Торговый зал займет около трети, а остальное пространство будет занято рестораном на 600 посадочных мест, производственными цехами и складами. Открытие планируется во второй половине следующего года, где именно компания не уточняет. Международная химическая группа «Ineos» останавливает 3 завода в Англии из-за высоких цен на газ. Об этом сообщила BBC со ссылкой на владельца, британского бизнесмена Джима Рэдклиффа. По его словам, при нынешних ценах на газ, которые в 12 раз выше, чем в США, и в 8 раз выше, чем в Китае, его компания не может конкурировать. На предприятиях группы, в частности, изготавливаются материалы, используемые для производства лекарств, одежды, косметики, стройматериалов и боевых взрывчатых веществ. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ. Четверо погибших после серьезного пожара в торговом центре башкирского Стерлитамака. Еще 11 человек пострадали, сообщили в МЧС. По предварительной версии, было короткое замыкание. Пожар на площади в 2000 квадратных метров ликвидирован. Продавцы и местные жители говорят, что не удивлены этой трагедией. Евгений Перельчук продолжит.
15: 3 из 4 погибших были родными сестрами. Судя по всему, одна из девушек работала в ателье в этом ТЦ. А 2 ее сестры приехали к ней выбирать подарок на день рождения матери. 4-я погибшая, по данным СМИ, это 51-летняя женщина. В ТЦ пришла за покупками. Все отравились угарным газом. Нам удалось связаться с владелицей этномастерской в ТРЦ «Солнечный» Эльвирой Туркменовой. Она вышла на улицу незадолго до пожара, а возвращаться было уже некуда. Ее помещение в ТЦ сгорело.
16: Торговый центр, да, внизу у нас продуктовый отдел, первый этаж был, второй этаж, в основном все одежда, третий этаж, услуги, то есть там ногти, массаж, вот такие все сидели, репетиторы всякие.
17: А продуктовый там... это сетевой?
16: Нет, сетевых там нет, в основном овощи, фрукты вот эти вот такие, и молочные всякие, много-много частных.
17: На видео просто видно, что очень сильный дым. Весь центр пострадал или только какая-то часть его?
16: Ну, получается, второй этаж и третий этаж.
17: Все выгорело? Ваш тоже все?
16: Ну, практически та же, да, да, мой тоже.
15: Жительница Стерлитамака Ангелина хорошо знакома с обстановкой в том торговом центре. И удивляет ее только одно, что пожар не возник раньше.
18: У нас 11 лет была цифровая типография напротив этого ТЦ. Это торговый центр, насколько я понимаю, постройки конца 90-х, начала нулевых. Между жилыми домами. Это рынок на 3 этажах, плюс там какие-то офисные помещения. Осколок прошлой эпохи. На первом этаже рынок пищевой, на втором этаже там какие-то точки, ателье, вещевые магазинчики, магазин тканей. Проводка загорелась. Все достаточно хаотично, беспорядочно. Никаких ремонтных работ вот за последние 15 лет. Это действительно чертизон, это такой стихийный рынок, где и офисные помещения, черти что, и сбоку бань. Странно же, наверное, что не произошло этого раньше, что не случилось. Просто трагедия ужасная. То, что там могла не работать проводка, это вообще мы не допускаем легко.
15: Короткое замыкание, предварительная версия. Возгорание было стремительным. Дым, похоже, заблокировал выходы, и некоторым пострадавшим пришлось прыгать из окон. Их ловили спасатели и неравнодушные прохожие. Пока не прибыли пожарные расчеты, люди справлялись сами. Водитель «Газели» подогнал фургон вплотную к зданию. С крыши удалось протянуть лестницу к 3-му этажу. Несколько человек спаслись только так. Проверка пожарной безопасности в ТЦ, как пишут местные СМИ, была 5 лет назад, в октябре. Ее провели после истечения срока исполнения обязанностей по устранению найденного нарушения, говорит исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по пожарной безопасности Александр Старостин.
19: Могли продлить срок и потом проверять по истечении нового срока, да, либо они устранили, и тогда у них вообще все хорошо, они в плане проверок там штатно не стоят. Нету такого, что раз там 15 дней ходят, проверяют, такого нет.
17: Но, тем не менее, 5 лет вас не удивляет, это нормальная ситуация.
19: Все сильно зависит от того, как юридически оформлен этот комплекс был. Какое-то малое или сверхмалое предприятие, да, то на них распространяется моратория проверка. Там есть еще и формы профилактический визит, там, да, не обязательно полномасштабная проверка, но в любом случае это все делается с чьей-то санкцией, то есть нельзя просто прийти, а я хочу вас проверить. Если, например, там были жалобы обращения граждан в надзорный орган, то вот на основании этого, например, могут инициировать проверку.
15: О предъявлении каких-либо обвинений ответственным лицам информации пока нет. Директором ТЦ «Солнечный», как пишут местные СМИ, является бизнесмен Сергей Родионов. У предпринимателя было несколько ИП в разное время. Занимался он производством пластика, торговлей косметикой, производством безалкогольных напитков. Сейчас все бизнесы ликвидированы. Пока Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности 2 и более лицам. А глава Башкирии Ради Хабиров поручил проверить все торговые центры республики. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: ФАС предложила учесть в ценах на электричество расходы на безопасность. Антимонопольное ведомство подготовило проект соответствующего приказа. Согласно документу, в методику расчета тарифов будут включены затраты электросетевых компаний на обеспечение безопасности и расходы на восстановление объектов после повреждений за последние 4 года. ФАС уже заявили, что изменения не затронут тарифы на электроэнергию для населения. Но председатель Жилищного союза Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин уверен в другом. По его мнению, за безопасность электросетевого хозяйства все равно заплатит потребитель.
20: Совершенно очевидно, что все проблемы, связанные с безопасностью, в том числе энергетических объектов, будут списаны на потребителя. На сегодняшний день сложно ответить на вопрос, какие потребители пострадают больше, промышленные или гражданский сектор, граждане, потребители ЖКХ. Но совершенно очевидно, что пострадают все потребители. Это будет включено в тариф. Вызывает опасения злоупотребления в этом механизме, потому что сам приказ антимонопольной службы не указывает и не определяет порядок. Он говорит о возможности включения в выручку, которая используется для определения тарифа на электроэнергию, о возможности включения таких расходов. Непосредственно решение о размере включения таких расходов будут принимать местные региональные структуры, которые занимаются определением тарифа. То есть у нас тарифы на коммунальные услуги определяют местные региональные власти. И, соответственно, это полномочия переданы на места. Поэтому сегодня определить это невозможно. Вопрос о том, почему используются в том числе задним числом данные, начиная с 23-го, 24-го и 25-х годов. Совершенно очевидно, что с правовой точки зрения это неправомерно, но это форма поддержки государством, правительством, прежде всего не потребителя, гражданина, а поставщика коммунального ресурса. То есть правительство во всех подобных ситуациях действует не в интересах граждан, а в интересах поставщиков. И поэтому хотелки и пожелания ресурсников, когда они появляются в вопросах формирования тарифа, они практически всегда удовлетворяются.
3: Константин Крохин, председатель Жилищного союза Москвы. Тема введения надбавки на защиту от беспилотников обсуждалась на прошедшей в середине сентября конференции производителей энергии, напоминает Интерфакс. Ранее в этом году замминистра энергетики Евгений Грабчак говорил, что порядка 8,5 гигаватт энергомощности было повреждено или выведено из строя осенью-зимой 2025-2026 годов. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов составил 2300 пунктов. За день он вырос примерно на 2%. Инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 14,2%, следует из данных Центробанка. А цена на нефть Brent к середине дня ушла ниже $100 за баррель, однако позднее вернулась к этой отметке. Оптимизм российского рынка растет на фоне ожиданий новостей с Генассамблеи ООН, считает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Сергей Голенищев. Также локомотивом роста выступил нефтегаз.
21: Безусловно, на рынок на этой неделе влияет и высокие цены на нефть и на газ, в целом на энергоносители. И переговорный процесс, который вроде как тоже идет и переместился теперь на поля саммита ООН в Нью-Йорке. В целом рынок наш демонстрирует силу и желание расти, пользуясь любым положительным поводом для этого. Нефтегаз, в широком смысле слова, Новатек, Газпром в целом тащит рынок наверх. Нужно ждать новостей, нужно ждать заявлений, в частности, по острой встрече, которая анонсирована. Лаврова с Рубио, Зеленский встречается завтра с Трампом. Я думаю, рынок это будет уже завтра, послезавтра отторговывать.
3: А что касается инфляционных ожиданий, которые Центробанк опубликовал?
21: Безусловно, еще один фактор, который будет влиять и на рынок в целом, и на курс, и на настроение. Мы видим, что все-таки топливный кризис в моменте может быть не ярко на радарах, но, насколько я понимаю, в регионах это достаточно серьезная проблема. Может быть, от этого и растут инфляционные ожидания. И, безусловно, здесь уже на первый план выходит ЦБ. Мы ждали очередной паузы в октябре. Ну и посмотрим, что будет уже в декабре, к концу года. Ну и плюс на следующей неделе, как я понимаю, будет рассматриваться бюджет на 2027 год. Это тоже даст некую пищу для ЦБ на октябрьском заседании.
3: Сергей Голенищев, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций». Курс Центробанка на среду доллара 84 рубля 6 копеек, евро 96,59, юань 12,52. Рубль слегка укрепился к доллару и юаню, но немного уступил евро.
22: Между делом с Кирой Альтман.
23: Как мы с вами трактуем поведение других людей? И почему нам так трудно понимать друг друга и договариваться друг с другом? Об этом говорю с Татьяной Владимировной Черниговской, ученым в области нейронауки, психолингвистики.
24: Мне рассказывала одна дама, она была медиатор, есть такая специальность. Она пыталась разрешить споры, не доводя до суда. И вот она мне однажды рассказывала, были два брата, которые из-за наследства родителей, оно не было каким-то невероятным, это наследство. Здесь даже дело не в количестве, а сам факт. В общем, они разругались пух и прах и ругались лет 20. Но она мудрая. Я экзальтирована обычно, говорю. Она, наоборот, таким тихим, спокойным голосом. Она говорит, собственно, вы что хотите? Вот одному отдельно она с ними говорила. И вдруг один раскололся. Один говорит, он меня просто не уважает, вытирает об меня ноги. Мне ничего из этого наследства не нужно. Просто он сказал бы, вот ты любил там, я не знаю, зеленое кресло. Возьми ты это кресло. Кресло! И на этом кончился их спор. А потом она поговорила со вторым, говорит, послушайте, это же нету темы спора. Это чистая психология была. Он меня унижает, а я так просто не сдамся. А тот и не думал его унижать. Ему просто в голову это не приходило. Ведь согласись, что это ровно то, где мы живем каждый день. Мы все время неправильно трактуем поведение других людей.
23: Услышать другого – это не значит не услышать себя. Но это возможность прекратить споры. Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
22: Между делом на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сардар Авликулеев. В 14 округах Московской области ремонтируют 24 многоквартирных дома, которые получили повреждения в результате атак беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительство региона, передает Интерфакс. В большинстве из них повреждены окна, где-то перекрытие. На 23 из 24 объектах фонд капремонта планирует завершить работы до конца года. Владельцам пострадавших от прилетов беспилотников ИЖС выплачивается компенсация от администрации округа. Европу ждет тяжелая зима из-за низких запасов газа в хранилищах, а также проблем с его поставками, в том числе из-за политики ЕС в отношении России, заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Берол. Иран намерен задерживать суда, допускающие нарушения при пересечении Ормузского пролива, до выплаты штрафов 20% от стоимости груза, заявил представитель Комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Гашгави. В середине сентября Иран расширил количество судов до 77, которым можно применить ограничительные меры, в том числе штрафы при последующем проходе через Ормузский пролив. Минфин России оценит необходимость регулирования крипторынка на основе опыта его использования, заявил в интервью ТАСС замминистра финансов России Иван Чебесков. По его словам, цель сейчас – создать прозрачный и понятный рынок для всех участников и получить практический опыт использования цифровых валют, включая внешнеэкономические расчеты. На основе этого ведомство сможет оценивать, как меняется рынок, сказал Чебесков. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Украина готова к любому формату энергетического перемирия, заявил Зеленский после встречи с Трампом. По его словам, Штаты передадут украинское предложение Москве. А сами переговоры длились около 40 минут. Пресс-конференция перед встречей тоже была короткой. Дональд Трамп на ней заявил, что надеется на что-то серьезное до зимы. Евросоюз согласовал продление персональных санкций против России на 3 года, однако исключил из списка Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Важно отметить, что речь идет именно о персональных санкциях, направленных против порядка 3000 физических и юридических лиц, связанных с Россией. США, Гренландия и Дания подписали соглашение о безопасности острова. Премьер Дании заявила, что этот документ подчеркивает суверенитет королевства над островом. Также в тексте сказано, что Штаты получат право расширить свое военное присутствие в Гренландии. Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Украина готова к любому формату энергетического перемирия, заявил Зеленский после встречи с Трампом. Он сообщил, что обсудил детали с президентом США. Зеленский вновь сказал, что Киев готов прекратить удары по российской энергетике, если Россия сделает то же самое. По его словам, Штаты передадут украинские предложения по энергетическому перемирию Москве. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что заявление Зеленского о готовности к перемирию противоречит его же словам о том, что Киев планирует нанести урон российской экономике. То есть он одновременно высказывается и за прекращение конфликта, и за его продолжение. Сами переговоры длились около 40 минут. Пресс-конференция перед встречей также была короткой. Дональд Трамп на ней заявил, что надеется, цитата, на что-то серьезное до зимы. Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что мог бы еще раз встретиться с президентом Путиным, но вряд ли на саммите G20 в Майами.
2: У нас уже была встреча с Путиным на Аляске. Думаю, можно будет провести еще одну, но не уверен насчет Майами. Думаю, они оба, и Путин, и Зеленский, хотели бы завершения войны. Буду честен, самое время. Много людей умирает.
4: В прошлом году на Генассамблее ООН вы заявили, что Украина могла бы вернуть утраченные территории. Вы продолжаете так считать?
2: Думаю, они договорятся о сделке. Не скажу, о какой конкретно, но мы это обсуждаем, в том числе и с Путиным. Думаю, что-то все-таки произойдет.
3: После встречи с Трампом Зеленский также заявил, что не получил конкретного ответа по поставкам американских систем Патриот, но сообщил, что президент США положительно настроен в отношении выдачи Киеву лицензии на производство таких систем ПВО. Однако на реализацию этого потребуется как минимум год-полтора, добавил Зеленский. Он вновь сказал, что готов к встрече с Путиным в любое время. Комментирует политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
5: Они уложились в 40 минут, но надо учитывать, что они работали без переводчика, поскольку Зеленский говорит по-английски, и это укорачивает подобный формат. Это может говорить также о том, что они обговаривали те вопросы, которые уже каким-то образом обговаривались раньше, и шли по списку пунктов по принципу «да-да», «нет-нет». Они прорабатывали уже некий проект возможного соглашения, ну или пункты возможного соглашения. В частности, так называемое энергетическое перемирие. Само по себе энергетическое перемирие теоретически было бы возможно, но надо проговаривать детали. Все-таки Москва считает это своим козырем в преддверии зимней военной кампании. Вряд ли она от него откажется так просто. Просто считает, что он наносит ущерб Украине больше, чем он наносит ущерб Российской Федерации. Но, может быть, мы не знаем пока каких-то деталей, которые обговаривают стороны. К тому же, чисто, опять же, теоретически, можно было бы протестировать какой-то вариант какого-то, опять же, частичного перемирия до наступления зимних холодов в отопительного сезона. Но, опять же, следует еще раз оговорить, что Москва до сих пор категорически была против каких-либо частичных перемирий. И чаще всего звучит тезис о том, что Москва хочет долгосрочного мира, а не просто прекращения огня и передышки.
17: Оцените, пожалуйста, возможно ли встреча на G20 в Майами Путина и Трампа?
5: Я думаю, Путин не полетит в Америку.
17: И еще вот Зеленский сказал, что не получил конкретного ответа по поставкам Патриот. О чем это говорит?
5: У Америки действительно нет лишних запасов Патриот. У них у самих осталось около 1000 штук, как пишет пресса, тогда как до войны с Ираном было более 2500. Для того, чтобы пойти Зеленскому навстречу, могут найти некоторое количество ракет-перехватчиков, но взамен на это от него хотят, видимо, каких-то уступок и какой-то гибкости в переговорном процессе. Пока он ее не демонстрирует. Трамп говорил, что он верит в то, что сделка возможна. В то же время он отказался отвечать на вопрос о территориальных уступках и обрисовать хотя бы примерный формат этой возможной сделки. Но это все в любом случае гадание на кофейной гуще, поскольку мы не знаем, появится ли гибкость в российской переговорной позиции. Это может выясниться по итогам встречи Лаврова и госсекретаря Рубио.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Перед закрытой для прессы встречей с Зеленским Дональд Трамп, отвечая на вопрос британского журналиста, заявил, что Великобритании и Европе не угрожает война с Россией. В ходе своего выступления на Генассамблее ООН американский президент сообщил, что готов задействовать закон об адских санкциях против России при необходимости. Этот документ позволяет ввести пошлины до 100% против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Это среди прочих Китай и Индия, а также вводят обязательные санкции против российского политического руководства, крупных банков и государственных компаний, предприятий оборонного и энергетического секторов. Евросоюз согласовал продление персональных санкций против России на 3 года, однако из списка были исключены Алишер Усманов и Михаил Фридман. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. Изначально за снятие санкций с российских миллиардеров выступили Франция и Люксембург, но Латвия воспротивилась. Ирландия предложила продлить ограничения на 3 года вместо обычных 6 месяцев, и в итоге решение было принято. Валерий Убадоев продолжит.
2: Алишер Усманов и Михаил Фридман попали под европейские санкции в феврале 2022 года. Бизнесмены неоднократно пытались оспаривать их в суде, но добиться полной отмены не смогли. Сейчас за снятие санкций с Усманова выступила Франция. По одной из версий, озвученной источниками Рейтер, Париж таким образом пытался освободить своих граждан из тюрьмы в Азербайджане. Европейский дипломат даже заявил агентству, что это якобы был, цитата, «шантаж» со стороны Баку. Франция помогает со снятием санкций с Алишера Усманова, а Азербайджан взамен отпускает из тюрьмы 2 французов. Один из которых был обвинен в шпионаже. Однако неназванный высокопоставленный дипломат из Баку позднее опроверг Рейтер эту версию, назвав ее категорически необоснованной. Во французском МИДе же заявили, что тема снятия санкций с Усманова – это, цитата, «вопрос национальной безопасности», и отказались предоставить подробности. А вот за исключение Михаила Фридмана из списка выступил Люксембург. У бизнесмена с этой европейской страной идет арбитражное разбирательство на 16 миллиардов долларов по поводу заморозки его активов. В Люксембурге опасались, что сохранение ограничений против Фридмана было бы юридически сложнее обосновать, если санкции сняли бы только с Усманова. То есть Люксембург считал, что их аргументы в суде могли бы ослабнуть, поэтому если и исключать из списка, то сразу обоих. Логика не до конца понятная, но так все это объяснили источники Рейтер среди европейских дипломатов. Других объяснений представлено не было. Ранее снятие санкций с Михаила Фридмана также лоббировали политуехавшие из России. Они даже писали письма в его поддержку к руководству Евросоюза, но тогда это дело ничем не кончилось. Сейчас, после долгих переговоров и сопротивления со стороны Латвии, санкции были продлены и сразу на 3 года. А Алишера Усманова и Михаила Фридмана из списка все же исключили. Комментирует управляющий партнер Goldblatt Partners профессор ВШЭ Андрей Гульцблат.
6: Я думаю, что им удалось, используя юридическую систему, юридические механизмы во Франции и в Люксембурге, для своей защиты. И такой механизм, безусловно, существует судебный. И очевидно, что эти страны и их лидеры пришли к выводу, что Алишер Усманов и Михаил Фридман больше не являются лицами, в отношении которых санкции должны действовать.
7: И надо отметить, конечно, что каждые полгода или каждый год снова собираться и снова единогласно продлевать санкции. Сложно, непредсказуемо и, возможно, различные варианты поведения той или иной страны. А 36 месяцев сразу же сокращают необходимые процедуры и мероприятия.
2: Если бы согласие не было достигнуто, то под угрозой оказались бы санкции против вообще всех лиц из европейского черного списка. А это, по подсчетам Рейтер, около 3000 физ и юрлиц. Важно отметить, что речь идет конкретно о персональных санкциях. Но что изменится после первого в истории решения продлить ограничения на 3 года, объясняет адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
9: Российскую программу с самого начала, прямо с марта 2014 года, вводили на 0,5 года. Сделано это было специально, чтобы желающие эти санкции оспорить не могли это сделать фактически. По одной простой причине. Потому что средний срок рассмотрения дела в суде первой инстанции в Европейском Союзе в Люксембурге 1,5 года. Теперь будет 3 года, то есть цементируется вот этот вот правовой режим санкций в отношении россиян. После того, как акт будет опубликован, у заинтересованных сторон будет лишь 2,5 месяца на подачу иска в суд ЕС. Если они не успеют до конца года подать иск, следующее право, подобное на оспаривание санкций, у них возникнет через 3 года.
2: Агентство Рейтер обращает внимание на то, что сразу после согласия Латвии исключить Усманова и Фридмана из санкционного списка, Париж согласился начать переговоры о присоединении Риги к инициативе так называемого ядерного сдерживания. То есть снятие санкций обменяли на французский ядерный зонтик. Связаны ли эти 2 события, пока не подтверждается. Но произошли они сразу друг за другом. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: США, Гренландия и Дания подписали соглашение о безопасности острова. Премьер Дании Мэтт Фредриксен заявила, что этот документ подчеркивает суверенитет королевства над островом, а при этом народ Гренландии имеет право на самоопределение. Также в тексте соглашения сказано, что штаты получат право расширить свою военно-космическую базу Питуфик в Гренландии и смогут создать там еще две новых военных базы. А кроме того, американские самолеты и суда получат расширенные права на передвижение над территорией острова и по его территориальным водам. О передаче Гренландии или ее части штатам в документе не говорится. Но всю эту историю можно записать в победы Трампа, считает политолог, публицист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
8: История с Гренландией в очередной раз показывает, что да, Дональд Трамп любит громкие заявления, громкие слова, но при этом часть своих проектов реализовывает. А сегодня в нынешней международной политике это практически невозможно. Действительно, Гренландия обезопасила себя с точки зрения самих Соединенных Штатов Америки, как они это мыслят, от возможной эскалации против Китая, против России. Да, он не присоединил Гренландию, но я думаю, что и сама история с присоединением, она, конечно, звучала именно как требуй максимального, а получишь возможно. Трамп добился того, что хотя вот Гренландия получила расширенные полномочия, и считаю, что это очень важная история для Соединенных Штатов Америки в битве за этот регион и за увеличение своего влияния, плюс обеспечение национальной безопасности. Дональд Трамп доказал очередной раз, что умеет добиваться своих целей во внешней политике, как это было с Венесуэлой, как это было с Панамой, как это сейчас происходит с Кубой, но, конечно же, не происходит с Ираном и не происходит с Россией и с Украиной. Гренландию, скорее всего, мы можем пока что записать в его победы.
3: Павел Дубравский, политолог. Ранее Дональд Трамп заявлял, что соглашение США, Дании и Гренландии также запрещает осуществлять чувствительные инвестиции в остров без письменного одобрения Вашингтона.
22: Культ наличности. Лица на банкнотах. Имя Симона Боливара, уроженца Венесуэлы, известно всей Латинской Америке. Это самый влиятельный из руководителей войны за независимость испанских колоний в 19 веке. Боливар освободил от испанского господства Колумбию, Панаму, Венесуэлу, Перу и Эквадор. Симон создал и возглавил республику, названную в его честь Боливией, однако вскоре был свергнут. Впрочем, это не помешало расцвету культа личности освободителя. Так, в честь него были названы денежные единицы Боливии – Боливиано и Венесуэлы – Боливар. А его портрет помещен на банкноту достоинством 100 венесуэльских боливаров. Культ наличности на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: У микрофона Сердар Уликулеев. Уборочная компания в России переходит в завершающую фазу сбора урожая выше уровня прошлого года как по зерновым, так и по масличным культурам, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его словам, в связи с этим важно не допустить затоваривания и обеспечить ритмичную поставку продукции как на внутренний рынок, так и на экспорт. Помимо этого, Патрушев отметил необходимость эффективной организации процессов с использованием всех логистических возможностей. Российская сельхозпродукция удовлетворяет требованиям всех партнеров, заявила журналистам министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Это 160 стран, отметила министр. Она указала, что у России есть возможность расширять номенклатуру поставок в эти страны. Минфин России в среду, 23 сентября, на аукционах размещения облигаций федерального займа предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26249 с погашением 16 июня 32 года, ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением 6 октября 38 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.
0: Чистая прибыль российских банков в августе практически не изменилась, составила 440 миллиардов рублей, что на 0,7% ниже финансового результата июля, говорится в обзоре Банка России о динамике развития банковского сектора. Доходность на капитал в годовом выражении была примерно как в июле, около 24%. Основная прибыль при этом снизилась до 425 миллиардов рублей, минус 18 миллиардов рублей или минус 4%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM. YouTube отыгрывает позиции. Как пишет «Коммерсант», американский видеохостинг в одиночку обеспечил рост видеопотребления в России за первое полугодие 26-го. Как сейчас чувствует себя платформа в России и в чем причина такого ренессанса? Об этом Ольга Кашинская.
1: По подсчетам аналитической компании Future Lab, в первом полугодии на крупнейших видеоплощадках в среднем время просмотра в день на пользователя увеличилось на 6%. Если же не учитывать YouTube, упало на 5%. На вернувшийся интерес к YouTube влияет в том числе вынужденно появившаяся у россиян привычка к средствам обхода блокировок, объясняет директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
11: Когда у людей много причин появляется для того, чтобы поставить себе средства обхода блокировок, а это все большее количество сайтов, включая Telegram, они начинают подобные средства себе устанавливать. Дальше они возвращают себе смотрение YouTube. Они попытались другие альтернативные сервисы попробовать, российские, да, YouTube, ВКонтакте. Они продолжают этими сервисами пользоваться для того, чтобы потреблять контент, не знаю, там, фильмов. А если мы говорим о блогерах и о каком-то развлекательном контенте, то здесь, конечно, YouTube все еще лидер по подобным механикам вовлечения, и в результате у людей просто появилась необходимость возвращаться на эту площадку. Ну, заскучали, проще говоря, люди.
1: Среднее время просмотра YouTube в России в первой половине этого года составило 99 минут против 80 в первой половине прошлого. Хотя до показателей 2024 года, когда видеохостинг в России замедлили, 112 минут еще далеко. В этом году хотя бы приблизительно сопоставимые результаты из российских сервисов демонстрируют только онлайн-кинотеатры, а на хостингах Рутюб и Яндекс.Видео ролики в среднем смотрят по 41 и 32 минутам соответственно. Что примечательно, данных по ВК-видео нет, так как измеритель Медиаскоп учитывает их в виде показателей всех сервисов группы. За практическими наблюдениями Бизнес FM обратилась к авторам видеоконтента. Они рассказывают, что просмотры на YouTube в последнее время действительно растут. Но во многом это связано с новой механикой подсчета просмотров, которую платформа внедрила в августе. Теперь алгоритм засчитывает видео как просмотренное после одной секунды. То есть считается и предпросмотр в ленте, когда фактически пользователь видео пролистнул и, возможно, даже не заметил. Продолжит техноблогер Wylsacom Валентин Петухов.
12: Это, конечно, дало достаточно большой буст, и мы сейчас видим, что и у нас, и вообще на площадке просмотры у многих выросли, ну, процентов на 30-40 минимум. Но дальше нужно погружаться в аналитику и понимать, насколько сильно вовлечение аудитории, насколько сильна глубина просмотра и так далее, и так далее. Мы для себя избрали такую стратегию. Мы сейчас все публикуем одновременно на все доступные площадки, которые нам кажутся актуальными. В первую очередь это YouTube, ВК-видео и Рутуб. По цифрам YouTube остается локомотивом, несмотря на то, что достаточно давно он уже находится в замедленном заблокированном состоянии. На втором месте ВК-видео и на третьем Рутюб. В целом в сумме они дают неплохие показатели.
1: Как говорят авторы, одно из главных конкурентных преимуществ зарубежных платформ – хорошо работающие алгоритмы. На YouTube для того, чтобы найти свою аудиторию, часто хватало одного залетевшего видео. На российских хостингах такое представить сложно. Кроме того, играет роль и фактор разнообразия контента. Так, нужных пользователю материалов на узкоспециализированные темы на русском языке может попросту не быть. А зарубежные блогеры, даже при большом желании, должны искать пути обхода, чтобы присутствовать на российских видеоплатформах, говорит блогер, популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
13: Я выкладываю контент на три площадки на сегодня. Это YouTube, Рутюб и ВК. У меня был опыт выкладывания на Билибили. Это китайский, один из самых крупнейших видеохостингов. Ну, там довольно-таки слабенький просмотр. Рутюб, наверное, самая малопросматриваемая площадка. YouTube дает все-таки просмотров где-то в 10 раз больше, чем Рутюб. Если сравнивать с ВК, то дает где-то в 1,5-2 раза больше просмотров YouTube, чем на ВК-площадке. В моем случае у меня аудитория сконцентрирована на российских технологиях, и они поддерживают и хотят использовать российские, в том числе видеоплощадки. То есть у меня условно калиброванная аудитория, и то она меньше намного смотрит, чем на YouTube.
1: Но российский интернет-ландшафт в последние годы как никогда изменчив. 1 января 2027 года истечет переходный период, установленный Федеральной антимонопольной службой. И авторов, как ожидается, начнут штрафовать за рекламу, размещенную на YouTube и в Telegram. Так что нынешний ренессанс может оказаться очень краток. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: Селлеры рады, покупатели против. Ужесточение правил возврата товаров, купленных на маркетплейсах, вызвало споры главных участников интернет-торговли. Минэкономразвития ранее опубликовало законопроект с запретом на возврат отдельных категорий товаров, приобретенных онлайн. Также нельзя будет отказаться от уже оплаченного заказа, даже до получения на ПВЗ. Эти правила готовятся вступить в силу 1 марта. Но это, кажется, пытаются остановить. Тему продолжит Диана Чебанова.
14: Новые поправки защищают продавцов, но покупатели лишатся привычных условий, заявили в Ассоциации потребителей. Главные риски там видят в перечнях невозвратных товаров для дистанционной торговли. Их предлагается два. Первый – товары, от которых нельзя будет отказаться после их получения. Это продукты питания, лекарства, медицинские изделия, пояснила ранее Минэк. Второй – товары, от которых нельзя отказаться до их получения. То есть нельзя заказать товар, а пока его везут, передумать. Такая легкость бытия уходит в прошлое. За отказ могут потребовать деньги, потраченные на логистику. А еще появятся товары, от которых можно отказаться при получении или после примерки в ПВЗ.

0: его товарный вид. Действующее регулирование уже сейчас запрещает потребителю взять товар, попользоваться им, поносить, способствовать тому, что там появятся какие-то загрязнения, потертости, царапины, повреждения упаковки. Вот все это и так уже запрещено. И такой товар не обязан принимать ни продавец, ни маркетплейс. На наш взгляд, Минэк игнорирует данные сбалансированное регулирование.
1: По словам эксперта, рост объема онлайн-торговли за последние 5 лет в 7 раз до 12 триллионов рублей и во многом благодаря действующим сейчас правилам. Например, покупатель ищет красный сарафан и заказывает 10 подобных у разных продавцов разного размера и выбирает всего один. Это то, что не нравится продавцам. Они тратятся на доставку сарафана от ПВЗ на склад и обратно. Возможно, покупатель станет ответственней наполнять корзину, говорит селлер, основатель фабрики детской одежды «Дашенька» в Ярославской области Галина Ворожбит.
2: То, что я увидела в проекте, честно говоря, дает какой-то свет в конце тоннеля для поставщиков. Отказаться от товара, с моей точки зрения, надо на ПВЗ, если это электроника, если это какая-то техника бытовая, уличная, в плане там самокатов, еще чего-то, что имеет двигатели, ну и так далее. Потому что я знаю, что бывают случаи подмены даже газовых котлов. То есть человек забирает домой газовый котел, а через 2 дня приносит в этой же коробке БУ. То есть он себе новый оставил, а старый свой принес. Поэтому надо сделать обязательный осмотр, и если техника унесена домой, однозначно не принимать никакие возвраты. То же самое я бы попросила сделать в плане одежды и с нарядной одежды, которая прям ярко выражена, да, вечерние платья, свадебные. В детской одежде это платья на выпускные, на Новый год, потому что массовая проблема, то, что взяли, отгуляли корпоратив или утренник и принесли обратно, мотивируя тем, что размер не подошел или еще чем-то.
1: Минэк предложила закрепить возможность возврата товара только после согласования с продавцом. Принять решение продавец должен за 2 дня. Молчание – знак согласия. Товар можно вернуть. Юристы посчитали, что на необоснованные возвраты жалуются более 60% селлеров, а в одежде доля отказов 45%. Продавцы уверены, платная доставка не оттолкнет покупателей от онлайн-покупок, потому что это будет все еще удобнее, чем в торговом центре, говорит селлер, представитель компании «Белобувь» Георгий Сажин.
3: Это уменьшит количество заказов, это уменьшит количество тех людей, которые заказывают ради заказа, примеряют, а потом от всего отказываются. Но если человеку действительно нужен товар, он с большей ответственностью будет подходить к вопросу выбора.
1: С другой стороны, в тот же торговый центр вернуть покупку можно в течение 2 недель, и там тоже часто бывает, что в дорогом платье просто сфотографировались, не снимая бирок, и вернули. В Минэкономразвитии, в свою очередь, заявили, что законопроект не ущемляет права потребителей, а выравнивает условия взаимодействия маркетплейсов и их партнеров. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: Другим наука с Сергеем Корзуном.
5: Научный дуэт Даниэля Канемана и Амоса Тверски работал почти так же, как творческий дуэт братьев Стругацких. Совместное сочинение и правка фраз до достижения консенсуса, подхватывание мысли на лету, споры и смех. При неразрешимых разногласиях Стругацкие бросали жребий, а Канеман и Тверски обращались к экспериментам, статистике и проверкам. Хватало и личных обид, связанных с признанием совместных заслуг. За 3 дня до своей смерти в 96-м году Тверский сказал Канеману, что тот причинил ему больше всего боли. А Канеман ответил – взаимно. Затем они продолжили разговор, как обычно. В соавторстве Канеман и Тверски кардинально изменили прежнее представление о том, что в условиях риска люди ведут себя рационально. Изучение реального поведения стало одной из основ современной поведенческой экономики. А теория перспектив помогла объяснить, почему одинаковые деньги имеют для нас разную психологическую цену, и потеря определенной суммы обычно переживается сильнее, чем радует равный выигрыш. В 2002 году Канеман разделил премию памяти Нобеля с экономистом Верноном Смитом. Тверски наверняка был бы с ними, но не дожил до решения комитета. Канеман успел еще многое. Подтвердил, что окончание событий играет непропорционально большую роль в его запоминании. Снял ограничение на условный потолок счастья в 75 тысяч долларов годового дохода. Написал бестселлер «Думай медленно, решай быстро». Он ушел из жизни в марте 24-го, в возрасте 90 лет, в клинике в Швейцарии, по собственному желанию, как стало известно год спустя. чисто рациональный выбор.

0: Другим наука на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
1: У микрофона Сердар Авликулиев. Глава администрации США Дональд Трамп полагает, что он и президент России Владимир Путин могут вскоре провести новую личную встречу, но она едва ли состоится в рамках предстоящего 14-15 декабря саммита группы 20 под Майами, штат Флорида. Президент США также выразил надежду, что украинский конфликт можно разрешить до зимы. По его словам, Киев намерен добиться соглашения по урегулированию украинского кризиса. На эту тему, как заявил Трамп, шло много переговоров, в том числе и с президентом России Владимиром Путиным. Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 10 регионах России, сообщили в пресс-службе ведомства. В 8 регионах ограничение устанавливается впервые, говорится в постановлении. Проект постановления правительства размещен на сайте нормативных правовых актов. Речь идет о Мордовии, Татарстане, Чувашии, Краснодарском крае, Вологодской, Калужской, Новосибирской, Оренбургской, Свердловской и Тульской областях. Иран выкупил землю под строительство железной дороги Арешт-Астара для международного транспортного коридора «Север-Юг», подтвердил посол Ирана в России Казем Джалали. Он добавил, что сейчас наступил этап исследовательских работ на выкупленных землях, после чего будет подписан исполнительный договор о строительстве. Число детей и подростков, совершивших мошенничество, увеличилось на 39% за 8 месяцев года в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил первый замначальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Сергей Калинин. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Европа готовится к новой войне. Так министр иностранных дел Польши Радислав Сикорский рассказал в интервью, что установил дома ручной насос для воды и определил точное местоположение ближайшего убежища. А как еще Европа готовится к противостоянию с Россией? Комментарий Георгия Буфта. Миноборнауки предлагает реформировать процедуру приема в вузы уже со следующего года, в частности, убрать профильные конкурсы, но добавить бонусы за большее число ЕГЭ. Как это оценивают учителя, ректоры и абитуриенты? Пиратские копии российского сериала оценили в 15 миллионов рублей. Такая сумма ущерба фигурирует в уголовном деле москвича, который выложил платный контент в свободный доступ. Подозреваемый задержан, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Европа готовится к новой войне. В интервью польскому изданию «Факт» министр иностранных дел Польши Радислав Сикорский, отвечая на вопрос о том, собрал ли он тревожный чемоданчик на случай военного конфликта, рассказал, что сделал существенные запасы риса, а также сварил варенье из фруктов, выращенных в собственном саду. А кроме того, глава польского МИДа установил дома ручной насос для воды и определил точное местоположение ближайшего убежища. А как еще Европа готовится к войне с Россией? Комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает».
3: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать для координации оборонных усилий Европейский совет безопасности. Премьер Польши Дональд Туск, ссылаясь на данные разведок, заявил, что Россия может готовить гибридные атаки с целью показать неэффективность статьи 5 договора НАТО. Польша уже готовится к конфликту. Оборонные расходы страны составляют 4,8% ВВП, один из самых высоких показателей в НАТО. Население рассылает специальное руководство «Будь готов» о том, как подготовить эвакуационный рюкзак на 72 часа часа автономии для каждого члена семьи, иметь 3 литра воды на человека в сутки, радиоприемник на батарейках, наличные мелкими купюрами, семейный план встречи на случай пропажи связи и так далее. В Германии акцент делают на медицину. В докладе, моделирующем нападение России на НАТО, Бундесвер подсчитал потенциально от 300 до 1000 раненых военных в сутки. 5 военных госпиталей такой поток не выдержат, посему гражданские клиники обяжут принимать военных в военное время. Гражданским хирургам уже предлагают специальные курсы. Также в ФРГ идет модернизация военной службы. Мужчины после 2008 года рождения обязаны заполнить анкету и пройти медкомиссию. Служба пока добровольная, но если набора будет мало, Бундестаг вернет призывную систему. Президент Франции Макрон поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры от дронов и кибератак. На следующий год готовится учение на случай масштабного блокаута. В Британии кабинет министров готовит кампанию, призывающую домохозяйства держать запас консервов воды. Литва еще в июле утвердила план эвакуации на случай военной угрозы. Президент Финляндии Александр Стуб призвал граждан морально готовиться к диверсиям и вторжениям дронов. Правда, оговорился, что повода для паники пока нет. Еврокомиссия, помимо Европейского совета безопасности, предлагает создать европейский инструмент стратегических средств обеспечения в размере 20 миллиардов евро до 2030 года для производства спутников, защищенной связи, укрепления логистики, разработки собственных самолетов, дозаправщиков и средств киберзащиты. То есть ровно того, что Европа сегодня получает от США. В то же время значительная часть предвоенной риторики преследует целью сдерживания через демонстрацию решимости, адресованная не только своим избирателям, но и Кремлю. Влияет и американский фактор. Пентагон рассматривает вывод из Европы от 25 до 40 тысяч военных из нынешних примерно 80 тысяч. На этом фоне европейцы делают риторический акцент на собственных возможностях. И при этом, похоже, перегибают палку. Даже генсек НАТО Марк Рютте говорит, что не ожидает нападения России на альянс в ближайшие годы, потому что НАТО слишком сильно. Москва пытается, с одной стороны, опровергать европейские страхи и обвинения в агрессивных намерениях, с другой добавляет оговорку: если что, можем и ответить. Недавно президент Путин вновь заявил, у России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы. По словам Путина, нагнетая военную риторику, европейские лидеры пытаются спасти падающие рейтинги, прикрывая провалы в экономике и социальной сфере. Но закончил он это свое высказывание предупреждением в связи с задержанием судов в европейских водах. Давайте жить дружно, иначе придется отвечать. Лавров, повторяя, что Россия не собирается нападать на НАТО, также добавляет, что если альянс нападет сам, война будет очень короткой. А помощник президента России Николай Патрушев в ответ на слова главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что Польша довольно быстро победит Россию, пригрозил, что польская государственность перестанет существовать за 2-3 дня. В такой ситуации базовый сценарий – это затяжная серая зона. Открытая война не нужна ни одной из сторон, но гибридное противостояние может нарастать, начиная с этой зимы. А вот ответа на вопрос о том, перейдет ли хотя бы случайно такое противостояние в открытое военное, на сегодня нет. Пока Европа переходит не к войне, а к режиму, в котором война становится рабочим планированием, с бюджетами, анкетами, эвакуационными маршрутами и реанимационными койками. Такой режим, однажды запущенный, приобретает собственную инерцию. Поэтому даже прекращение огня в Украине, если оно не будет дополнено новым масштабным соглашением о европейской коллективной безопасности, не снимет европейский алармизм, а лишь переведет его в следующую фазу.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Учебный год уже начался, а правила поступления еще переписываются. Миноборнауки предлагает реформировать процедуру приема в вузы уже со следующего года. Учителя и ректора, опрошенные бизнес-ФМ, отнеслись к идеям с пониманием, но школьникам и их родителям в моменте от этого легче не станет. Иван Медведев подробнее.
4: Сотни тысяч одиннадцатиклассников уже после начала учебного года узнали, что требования к поступлению в 2027 году могут измениться. Тем, кто рассчитывал идти на ряд инженерных и гуманитарных направлений, возможно, придется менять набор ЕГЭ. В частности, Минобр предлагает расширить перечень направлений с обязательной физикой до 37. Это может коснуться всех машиностроительных специальностей. Там, где сейчас вуз может выбирать в качестве вступительного испытания историю или обществознание, альтернативы школы, скорее всего, не останется. История вытеснит обществознание. Профильную математику предложено закрепить в качестве обязательного экзамена для всех специальностей, связанных с информационной безопасностью. А если абитуриент сдал лишний, необязательный для выбранной специальности предмет минимум на 60 баллов, вуз сможет учесть этот результат как индивидуальное достижение, и прибавка может составить от 15 до 25 баллов. Некоторые родители уже сетуют на то, что их детям фактически не дали времени на подготовку к лишнему ЕГЭ. С другой стороны, в этих условиях одновременно оказались все завтрашние абитуриенты. Что касается обязательной физики и истории, по словам учителей, опрошенных Бизнес-ФМ, об этом власти тоже предупреждали давно. Помимо прочего, Минобр предлагает отменить многопрофильный конкурс, когда абитуриента зачисляют сразу на укрупненную группу, а конкретное направление он выбирает позднее. Ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин, который положительно оценивает все направления реформы, конкретно про многопрофильность говорит так.
5: Статистики за этот год еще нет. В прошлом году, в 25-м, в государственные вузы на очную форму обучения заявление на многопрофильный конкурс подали порядка 3% всех абитуриентов. При этом наличие этой нормы усложняет алгоритмы зачисления, которые реализованы в информационных системах, и, честно говоря, немножко путает и абитуриентов, и их родителей, и университеты. Поэтому, невостребованное, честно говоря, жизнью правило, мало кому интересное, проще в этой части порядок приема упростить и сразу всех принимать на ту или иную специальность, то или иное направление подготовки, тем более, что во время учебы можно переводиться.
4: По словам ректора, вузы к этим изменениям успеют подготовиться. Детям это дастся не так легко, но время есть и у них. Учитель истории и обществознания школы 29 города Химки Григорий Назаров также с пониманием отнесся к инициативам министерства. Озвученные предложения логичны, но многое будет зависеть от того, как они будут реализованы на практике. Особенно пристально Григорий Назаров будет следить за тем, что будет происходить с системой олимпиадных льгот. Министерство хочет, чтобы без экзаменов поступать в вузы смогли только победители олимпиад Российского совета олимпиад школьников, и чтобы учитывались результаты только 10 и 11 классов, продолжает Григорий Назаров.
6: Конечно, очень странно выглядит картина, когда не хочу обидеть никакие вузы, но победитель олимпиады регионального вуза получает право на поступление без каких бы то ни было испытаний в центральные вузы страны. И таким образом, по сути дела, подрывается авторитет и Всероссийской олимпиады школьников, и перечневых олимпиад первого уровня, которые проводят лучшие вузы нашей страны. Поэтому это правильное предложение. Будем внимательно и крайне скрупулезно наблюдать за тем, как эта будет идея реализована на практике.
4: Изменения также коснутся магистратуры и платного образования. Так, в одном вузе на магистратуру можно будет подать документы максимум на 5 направлений, а при платном обучении предлагается сделать обязательной оплату первого семестра. И это еще не все. В Минобре говорят, что ведомство открыто к предложениям и до 5 октября собирает обратную связь. А пока некоторые родители уже иронизируют над тем, что им в какой-то степени тоже приходится сдавать экзамен. Эдакий ЕГЭ по ЕГЭ. И он с каждым годом все сложнее. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Пиратские копии российского сериала оценили в 15 миллионов рублей. Такая сумма ущерба фигурирует в уголовном деле москвича, который выложил платный контент в свободный доступ. Подозреваемый задержан, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Подробности у Михаила Задорожного.
7: Подробностей дела не очень много. Следственный комитет сообщил лишь, что в мае некий житель Москвы, используя свою учетную запись в одном из онлайн-сервисов, скопировал многосерийный фильм и разместил его на сторонних интернет-ресурсах. С пиратским контентом ознакомились свыше 150 тысяч человек. Ущерб оценили в 15 миллионов рублей. По сведениям телеграм-канала Мэш, речь идет о сериале «Приговор». Правообладатель – онлайн-кинотеатр «Кион», принадлежащий МТС. В пресс-службе «Киона» это косвенно подтвердили.
8: Ситуация с сериалом «Приговор» в очередной раз указывает на актуальность проблемы пиратства для индустрии онлайн-видео в целом. Мы, ровно как и другие участники рынка, на постоянной основе выявляем факты незаконного распространения своего контента и принимаем меры по их пресечению. Вместе с тем, эффективное решение данной проблемы требует системной работы всей отрасли, а также осознанного выбора зрителей в пользу легальных сервисов.
7: Как считали размер ущерба и почему получилось больше 15 миллионов рублей, это отдельный вопрос. Во-первых, неизвестно, как следствие установило, что пиратку сериала «Приговор» посмотрели 150 тысяч раз. Во-вторых, непонятна стоимость одного просмотра, получается около 100 рублей. Но онлайн-кинотеатры продают не билеты на отдельные фильмы или сериалы, а подписки, продолжает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
9: Учитывая то, как рассчитывает свои убытки правообладатель, 99 рублей – это цена подписки на первый месяц онлайн-кинотеатра, механизм расчета вызывает большие сомнения, поскольку очевидно, что в подписку входит не один сериал, а множество, и вполне возможно, что эти люди не были готовы покупать подписку ради просмотра этого сериала.
7: Само утверждение, что один просмотр пиратского контента равен одной незаконной копии, тоже достаточно спорное, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
10: Согласно закону и разъяснениям ВСРФ в пленуме номер 14, ущерб считается по рыночной стоимости экземпляра. Здесь рыночную стоимость устанавливать даже нет необходимости, поскольку она указана на сайте аудиовизуального сервиса 99 рублей, и она известна. Однако расчет действительно вызывает вопросы, поскольку, согласно буквальному толкованию, он производится по количеству копий, сделанных с произведения. В данном случае лицо сделало количество копий по количеству серий сериала и разместила определенное количество файлов. Но следователи считают копиями не только сами файлы, но количество лиц, посмотревших их. 150 тысяч просмотров.
7: По словам юристов, в уголовном деле размер ущерба нужен, чтобы правильно квалифицировать действия фигуранта. В данном случае получилось незаконное использование объектов авторского права в целях сбыта, совершенное в особо крупном размере. 15 миллионов – это как раз особо крупный размер. Приговор москвичу, спиратившему сериал «Приговор», пока не вынесен. Максимум, что ему грозит – это 6 лет тюрьмы. А еще правообладатель может подать гражданский иск о возмещении ущерба. И если в уголовном деле ущерб оценили в 15 миллионов рублей, то оспорить это в суде общей юрисдикции будет очень сложно, а потом и выплатить. По данным МЭШ, пиратом оказался 59-летний московский курьер. Курьеры, конечно, неплохо зарабатывают, но не настолько. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Когда в Российской империи не хватало собственных мощностей для производства металлических денег, заказы на чеканку монеты размещались за границей. Так, в 90-х годах 19 века рубли изготавливались в Бельгии, полтины – во Франции. Медные деньги, за исключением 5-копеечных монет, в Англии. Во время Первой мировой войны 10- и 15-копеечные серебряные монеты чеканились в Японии. Любопытно, что в 1924 году уже не Российская империя, а СССР заказал в Англии отчеканить часть тиража первых советских медных пятаков и серебряных полтинников. «Деньги к деньгам» на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
11: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
11: Авиакомпания «Ижавия» объявила набор в мобильную огневую группу, которая будет обеспечивать защиту аэропорта Ижевска от беспилотников. К участию в группе допускаются граждане любого возраста с любой категорией годности. Обязательным условием является положительное заключение военно-врачебной комиссии. Для принятых предусмотрено обучение. После его завершения участники заступят на боевое дежурство сроком на 2 месяца. Сеть «Гиперглобус» построит новый гипермаркет в московском регионе. Инвестиции в строительство составят 4 миллиарда рублей, сообщает издание «Шопперс». Площадь гипермаркета 24 тысячи квадратных метров. Торговый зал займет около трети, а остальное пространство будет занято рестораном на 600 посадочных мест, производственными цехами и складами. Открытие планируется во второй половине следующего года. Где именно, компания не уточняет. Международная химическая группа «Иниос» останавливает 3 завода в Англии из-за высоких цен на газ. Об этом сообщила BBC со ссылкой на владельца, британского бизнесмена Джима Рэдклиффа. По его словам, при нынешних ценах на газ, которые в 12 раз выше, чем в США, и в 8 раз выше, чем в Китае, его компания не может конкурировать. На предприятиях группы, в частности, изготавливаются материалы, используемые для производства лекарств, одежды, косметики, стройматериалов и боевых взрывчатых веществ. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». 4 погибших после серьезного пожара в торговом центре башкирского Стерлитамака, еще 11 человек пострадали, сообщили в МЧС. По предварительной версии, было короткое замыкание. Пожар на площади в 2000 квадратных метров ликвидирован. Продавцы и местные жители говорят, что не удивлены этой трагедией. Евгений Перельчук продолжит.
12: 3 из 4 погибших были родными сестрами. Судя по всему, одна из девушек работала в ателье в этом ТЦ. А две ее сестры приехали к ней выбирать подарок на день рождения матери. Четвертая погибшая, по данным СМИ, это 51-летняя женщина. В ТЦ пришла за покупками. Все отравились угарным газом. Нам удалось связаться с владелицей этномастерской в ТРЦ «Солнечный» Эльвирой Туркменовой. Она вышла на улицу незадолго до пожара, а возвращаться было уже некуда. Ее помещение в ТЦ сгорело.
13: Торговый центр, да, внизу у нас продуктовый отдел, первый этаж был, второй этаж. В основном все одежда, третий этаж, услуги, то есть там ногти, массаж, вот такие все сидели, репетиторы всякие.
14: А продуктовый там, это сетевой?
13: Нет, сетевых там нет, в основном овощи, фрукты вот эти вот такие, и молочные всякие, много-много частных.
14: На видео просто видно, что очень сильный дым. Весь центр пострадал или только какая-то часть его?
13: Ну, получается, второй этаж и третий этаж.
14: Все выгорело? Ваш тоже все?
13: Ну, практически этаж, да, да, мой тоже.
12: Жительница Стерлитамака Ангелина хорошо знакома с обстановкой в том торговом центре. И удивляет ее только одно, что пожар не возник раньше.
15: У нас 11 лет была цифровая типография напротив этого ТЦ. Это торговый центр, насколько я понимаю, постройки конца 90-х, начала нулевых, между жилыми домами. Это рынок на 3 этажах, плюс там какие-то офисные помещения. Осколок прошлой эпохи. На первом этаже рынок пищевой, на втором этаже там какие-то точки, ателье, вещевые магазинчики, магазин тканей, проводка. Загорелось. Все достаточно хаотично, беспорядочно. Никаких ремонтных работ вот за последние 15 лет. Это действительно чертизон. Это такой стихийный рынок, где и офисные помещения. Черт, и что, и звук у бань. Странно же, наверное, что не произошло этого раньше, что не случилось. Просто трагедия ужасная. То, что там могла не работать проводка, это вообще мы не допускаем легко.
12: Короткое замыкание, предварительная версия. Возгорание было стремительным. Дым, похоже, заблокировал выходы, и некоторым пострадавшим пришлось прыгать из окон. Их ловили спасатели и неравнодушные прохожие. Пока не прибыли пожарные расчеты, люди справлялись сами. Водитель «Газели» подогнал фургон вплотную к зданию. С крыши удалось протянуть лестницу к третьему этажу. Несколько человек спаслись только так. Проверка пожарной безопасности в ТЦ, как пишут местные СМИ, была 5 лет назад, в октябре. Ее провели после истечения срока исполнения обязанности по устранению найденного нарушения, говорит исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по пожарной безопасности Александр Старостин.
16: Могли продлить срок и потом проверять по истечении нового срока, да, либо они устранили, и тогда у них вообще все хорошо, они в плане проверок там штатно не стоят. Нету такого, что раз там 15 дней ходят, проверяют, такого нет.
14: Но, тем не менее, 5 лет вас не удивляет, это нормальная ситуация.
16: Все сильно зависит от того, как юридически оформлен этот комплекс. Какое-то малое или сверхмалое предприятие, да, то на них распространяется моратория проверок. Там есть еще и формы профилактический визит, там, да, не обязательно полномасштабная проверка. Но в любом случае это все делается с чьей-то санкцией. То есть нельзя просто прийти, а я хочу вас проверить. Если, например, там были жалобы обращения граждан в надзорный орган, то вот на основании этого, например, могут инициировать проверку.
12: О предъявлении каких-либо обвинений ответственным лицам информации пока нет. Директором ТЦ «Солнечный», как пишут местные СМИ, является бизнесмен Сергей Родионов. У предпринимателя было несколько ИП в разное время. Занимался он производством пластика, торговлей косметикой, производством безалкогольных напитков. Сейчас все бизнесы ликвидированы. Пока Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. А глава Башкирии Ради Хабиров поручил проверить все торговые центры республики. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: ФАС предложил учесть в ценах на электричество расходы на безопасность. Антимонопольное ведомство подготовило проект соответствующего приказа. Согласно документу, в методику расчета тарифов будут включены затраты электросетевых компаний на обеспечение безопасности и расходы на восстановление объектов после повреждений за последние 4 года. ФАС уже заявили, что изменения не затронут тарифы на электроэнергию для населения. Но председатель Жилищного союза Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин уверен в другом. По его мнению, за безопасность электросетевого хозяйства все равно заплатит потребитель.
17: Совершенно очевидно, что все проблемы, связанные с безопасностью, в том числе энергетических объектов, будут списаны на потребителя. На сегодняшний день сложно ответить на вопрос, какие потребители пострадают больше, промышленные или гражданский сектор, граждане, потребители ЖКХ. Но совершенно очевидно, что пострадают все потребители. Это будет включено в тариф. Вызывает опасения злоупотребления в этом механизме, потому что сам приказ антимонопольной службы не указывает и не определяет порядок. Он говорит о возможности включения в выручку, которая используется для определения тарифа на электроэнергию, о возможности включения таких расходов. Непосредственно решение о размере включения таких расходов будут принимать местные региональные структуры, которые занимаются определением тарифа. То есть у нас тарифы на коммунальные услуги определяют местные региональные власти. И, соответственно, это полномочия переданы на места. Поэтому сегодня определить это невозможно. Вопрос о том, почему используются в том числе задним числом данные, начиная с 23-го, 24-го и 25-х годов. Совершенно очевидно, что с правовой точки зрения это неправомерно, но это форма поддержки государством, правительством, прежде всего не потребителя, гражданина, а поставщика коммунального ресурса. То есть правительство во всех подобных ситуациях действует не в интересах граждан, а в интересах поставщиков. И поэтому хотелки и пожелания ресурсников, когда они появляются в вопросах формирования тарифа, они практически всегда удовлетворяются.
2: Константин Крохин, председатель Жилищного союза Москвы. Тема введения надбавки на защиту от беспилотников обсуждалась на прошедшей в середине сентября конференции производителей энергии, напоминает Интерфакс. Ранее в этом году замминистра энергетики Евгений Грабчак говорил, что порядка 8,5 гигаватт энергомощности было повреждено или выведено из строя осенью-зимой 2025-2026 годов. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов составил 2300 пунктов. За день он вырос примерно на 2%. Инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 14,2%, следует из данных Центробанка. А цена на нефть Brent к середине дня ушла ниже $100 за баррель, однако позднее вернулась к этой отметке. Оптимизм российского рынка растет на фоне ожиданий новостей с Генассамблеи ООН, считает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Сергей Голенищев. Также локомотивом роста выступил нефтегаз.
18: Безусловно, на рынок на этой неделе влияет и высокие цены на нефть и на газ, в целом на энергоносители. И переговорный процесс, который вроде как тоже идет и переместился теперь на поля саммита ООН в Нью-Йорке. В целом рынок наш демонстрирует силу и желание расти, пользуясь любым положительным поводом для этого. Нефтегаз, в широком смысле слова, Новатек, Газпром в целом тащит рынок наверх. Нужно ждать новостей, нужно ждать заявлений, в частности, после встречи, которую анонсировали Лаврова с Рубио, Зеленский встречается завтра с Трампом. Я думаю, рынок это будет уже завтра, послезавтра отторговывать.
2: А что касается инфляционных ожиданий, которые Центробанк опубликовал?
18: Безусловно, еще один фактор, который будет влиять и на рынок в целом, и на курс, и на настроение. Мы видим, что все-таки топливный кризис в моменте может быть не ярко на радарах, но, насколько я понимаю, в регионах это достаточно серьезная проблема. Может быть, от этого и растут инфляционные ожидания. И, безусловно, здесь уже на первый план выходить ЦБ. Мы ждали очередной паузы в октябре. Ну и посмотрим, что будет уже в декабре, к концу года. Ну и плюс на следующей неделе, как я понимаю, будет рассматриваться бюджет на 27-й год. Это тоже даст некую пищу для ЦБ на октябрьском заседании.
2: Сергей Голенищев, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций». Курс Центробанка на среду доллара 84 рубля 6 копеек, евро 96,59, юань 12,52. Рубль слегка укрепился к доллару и юаню, но немного уступил евро.
0: Карьера с Ольгой Дементьевой.
19: Иногда один честный вопрос самому себе приносит больше пользы, чем десятки советов со стороны. Особенно, когда речь идет о поиске работы. Ведь прежде чем искать работодателя, стоит разобраться в себе. Что вы умеете, чего хотите и какую ценность можете предложить. Писатель Виктор Франкл говорил, у кого есть зачем, тот выдержит почти любое как. Если вы собираетесь выходить на рынок труда, то предлагаю задать себе несколько проверочных вопросов. Первый вопрос. Знаете ли вы свою реальную стоимость как специалиста? Не ту, которую хотелось бы получать, и не ту, что была несколько лет назад, а ту, которая соответствует сегодняшнему рынку. Сверяли ли вы свои ожидания с мнением рекрутеров, коллег или карьерных консультантов? Очень часто хорошее резюме не приносит результата только потому, что ожидания кандидата не совпадают с реальностью. Тут уместно вспомнить слова Плутарха: и дерзость, и робость имеют один источник – неосведомленность. Одни недооценивают себя и соглашаются на меньшее, другие, наоборот, завышают ожидания и месяцами не могут найти работу. И в том, и в другом случае помогает объективная оценка. Следующий вопрос. На какую позицию вы действительно претендуете? Если у вас несколько профессиональных направлений, определитесь, какое из них сейчас для вас главное. Работодателю важно понимать, какие задачи вы готовы решать сегодня, а не весь список того, чему вы научились за последние 10 лет. Универсальность – это хорошо, но ясность целей не меньше ценится. И еще один важный вопрос. Что отличает вас от других кандидатов? Какие результаты вы можете подтвердить конкретными примерами? Работодатель покупает не дипломы и не красивые формулировки в резюме. Его интересует, какую пользу вы способны принести компании. И, наконец, спросите себя, почему именно сейчас вы ищете новую работу? От чего вы уходите и к чему стремитесь? Ответ на этот вопрос определяет не только выбор вакансии, но и то, надолго ли вы останетесь на новом месте.
0: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: У микрофона Сардар Авликулиев. В 14 округах Московской области ремонтируют 24 многоквартирных дома, которые получили повреждения в результате атак беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительство региона, передает Интерфакс. В большинстве из них повреждены окна, где-то перекрытие. На 23 из 24 объектах фонд капремонта планирует завершить работы до конца года. Владельцам пострадавших от прилетов беспилотников ИЖС выплачивается компенсация от администрации округа. Европа ждет тяжелая зима из-за низких запасов газа в хранилищах, а также проблем с его поставками, в том числе из-за политики ЕС в отношении России, заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Берол. Иран намерен задерживать суда, допускающие нарушения при пересечении Ормузского пролива, до выплаты штрафов 20% от стоимости груза, заявил представитель Комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Гашгави. В середине сентября Иран расширил количество судов до 77, которым можно применить ограничительные меры, в том числе штрафы при последующем проходе через Ормузский пролив. Минфин России оценит необходимость регулирования крипторынка на основе опыта его использования, заявил в интервью ТАСС замминистра финансов России Иван Чебесков. По его словам, цель сейчас – создать прозрачный и понятный рынок для всех участников и получить практический опыт использования цифровых валют, включая внешнеэкономические расчеты. На основе этого ведомство сможет оценивать, как меняется рынок, сказал Чебесков. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Украина готова к любому формату энергетического перемирия, заявил Зеленский после встречи с Трампом. По его словам, Штаты передадут украинское предложение Москве. А сами переговоры длились около 40 минут. Пресс-конференция перед встречей тоже была короткой. Дональд Трамп на ней заявил, что надеется на что-то серьезное до зимы. Евросоюз согласовал продление персональных санкций против России на 3 года, однако исключил из списка Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Важно отметить, что речь идет именно о персональных санкциях, направленных против порядка 3000 физических и юридических лиц, связанных с Россией. США, Гренландия и Дания подписали соглашение о безопасности острова. Премьер Дании заявила, что этот документ подчеркивает суверенитет королевства над островом. Также в тексте сказано, что Штаты получат право расширить свое военное присутствие в Гренландии. Эти и другие темы на Business FM. Украина готова к любому формату энергетического перемирия, заявил Зеленский после встречи с Трампом. Он сообщил, что обсудил детали с президентом США. Зеленский вновь сказал, что Киев готов прекратить удары по российской энергетике, если Россия сделает то же самое. По его словам, Штаты передадут украинские предложения по энергетическому перемирию Москве. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что заявление Зеленского о готовности к перемирию противоречит его же словам о том, что Киев планирует нанести урон российской экономике. То есть он одновременно высказывается и за прекращение конфликта, и за его продолжение. Сами переговоры длились около 40 минут. Пресс-конференция перед встречей также была короткой. Дональд Трамп на ней заявил, что надеется, цитата, на что-то серьезное до зимы. Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что мог бы еще раз встретиться с президентом Путиным, но вряд ли на саммите G20 в Майами.
20: У нас уже была встреча с Путиным на Аляске. Думаю, можно будет провести еще одну, но не уверен насчет Майами. Думаю, они оба, и Путин, и Зеленский, хотели бы завершения войны. Буду честен, самое время. Много людей умирает.
21: В прошлом году на Генассамблее ООН вы заявили, что Украина могла бы вернуть утраченные территории. Вы продолжаете так считать?
20: Думаю, они договорятся о сделке. Не скажу, о какой конкретно, но мы это обсуждаем, в том числе и с Путиным. Думаю, что-то все-таки произойдет.
2: После встречи с Трампом Зеленский также заявил, что не получил конкретного ответа по поставкам американских систем Патриот, но сообщил, что президент США положительно настроен в отношении выдачи Киеву лицензии на производство таких систем ПВО. Однако на реализацию этого потребуется как минимум год-полтора, добавил Зеленский. Он вновь сказал, что готов к встрече с Путиным в любое время. Комментирует политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
22: Они уложились в 40 минут, но надо учитывать, что они работали без переводчика, поскольку Зеленский говорит по-английски, и это укорачивает подобный формат. Это может говорить также о том, что они обговаривали те вопросы, которые уже каким-то образом обговаривались раньше, и шли по списку пунктов по принципу «да-да», «нет-нет». Они прорабатывали уже некий проект возможного соглашения, ну или пункты возможного соглашения. В частности, так называемое энергетическое перемирие. Само по себе энергетическое перемирие теоретически было бы возможно, но надо проговаривать детали. Все-таки Москва считает это своим козырем в преддверии зимней военной кампании. Вряд ли она от него откажется так просто. Просто считает, что он наносит ущерб Украине больше, чем да, наносит ущерб Российской Федерации. Но, может быть, мы не знаем пока каких-то деталей, которые обговаривают стороны. К тому же, чисто, опять же, теоретически, можно было бы протестировать какой-то вариант какого-то, опять же, частичного перемирия до наступления зимних холодов в отопительную сезону. Но, опять же, следует еще раз оговорить, что Москва до сих пор категорически была против каких-либо частичных перемирий. И чаще всего звучит тезис о том, что Москва хочет долгосрочного мира, а не просто прекращения огня и передышки.
14: Оцените, пожалуйста, возможно ли встреча на G20 в Майами Путина и Трампа?
22: Я думаю, Путин не полетит в Америку.
14: И еще вот Зеленский сказал, что не получил конкретного ответа по поставкам Патриот. О чем это говорит?
22: У Америки действительно нет лишних запасов Патриот. У них у самих осталось около 1000 штук, как пишет пресса, тогда как до войны с Ираном было более 2500. Для того, чтобы пойти Зеленскому навстречу, могут найти некоторое количество ракет-перехватчиков, но взамен на это от него хотят, видимо, каких-то уступок и какой-то гибкости в переговорном процессе. Пока он ее не демонстрирует. Трамп говорил, что он верит в то, что сделка возможна. В то же время он отказался отвечать на вопрос о территориальных уступках и обрисовать хотя бы примерный формат этой возможной сделки. Но это все в любом случае гадание на кофейной гуще, поскольку мы не знаем, появится ли гибкость в российской переговорной позиции. Это может выясниться по итогам встречи Лаврова и госсекретаря Рубио.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Перед закрытой для прессы встречей с Зеленским Дональд Трамп, отвечая на вопрос британского журналиста, заявил, что Великобритании и Европе не угрожает война с Россией. В ходе своего выступления на Генассамблее ООН американский президент сообщил, что готов задействовать закон об адских санкциях против России при необходимости. Этот документ позволяет ввести пошлины до 100% против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Это среди прочих, Китай и Индия. А также вводят обязательные санкции против российского политического руководства, крупных банков и государственных компаний, предприятий оборонного и энергетического секторов. Евросоюз согласовал продление персональных санкций против России на 3 года, однако из списка были исключены Алишер Усманов и Михаил Фридман. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. Изначально за снятие санкций с российских миллиардеров выступили Франция и Люксембург, но Латвия воспротивилась. Ирландия предложила продлить ограничения на 3 года вместо обычных 6 месяцев, и в итоге решение было принято. Валерий Убадоев продолжит.
20: Алишер Усманов и Михаил Фридман попали под европейские санкции в феврале 2022 года. Бизнесмены неоднократно пытались оспаривать их в суде, но добиться полной отмены не смогли. Сейчас за снятие санкций с Усманова выступила Франция. По одной из версий, озвученной источниками Рейтера, Париж таким образом пытался освободить своих граждан из тюрьмы в Азербайджане. Европейский дипломат даже заявил агентству, что это якобы был, цитата, «шантаж» со стороны Баку. Франция помогает со снятием санкций с Алишера Усманова, а Азербайджан взамен отпускает из тюрьмы 2 французов. Один из которых был обвинен в шпионаже. Однако неназванный высокопоставленный дипломат из Баку позднее опроверг Рейтер эту версию, назвав ее категорически необоснованной. Во французском МИДе же заявили, что тема снятия санкций с Усманова – это, цитата, «вопрос национальной безопасности», и отказались предоставить подробности. А вот за исключение Михаила Фридмана из списка выступил Люксембург. У бизнесмена с этой европейской страной идет арбитражное разбирательство на 16 миллиардов долларов по поводу заморозки его активов. В Люксембурге опасались, что сохранение ограничений против Фридмана было бы юридически сложнее обосновать, если санкции сняли бы только с Усманова. То есть Люксембург считал, что их аргументы в суде могли бы ослабнуть, поэтому если и исключать из списка, то сразу обоих. Логика не до конца понятная, но так все это объяснили источники Рейтер среди европейских дипломатов. Других объяснений представлено не было. Ранее снятие санкций с Михаила Фридмана также лоббировали политуехавшие из России. Они даже писали письма в его поддержку к руководству Евросоюза, но тогда это дело ничем не кончилось. Сейчас, после долгих переговоров и сопротивления со стороны Латвии, санкции были продлены и сразу на 3 года. А Алишера Усманова и Михаила Фридмана из списка все же исключили, комментирует управляющий партнер Goldsblatt Partners профессор ВШЭ Андрей Гольцблат.
3: Я думаю, что им удалось, используя юридическую систему, юридические механизмы во Франции и в Люксембурге, для своей защиты. И такой механизм, безусловно, существует судебный. И очевидно, что эти страны и их лидеры пришли к выводу, что Алишер Усманов и Михаил Фридман больше не являются лицами, в отношении которых санкции должны действовать.
5: И надо отметить, конечно, что каждые полгода или каждый год снова собираться и снова единогласно продлевать санкции. Сложно, непредсказуемо и, возможно, различные варианты поведения той или иной страны. А 36 месяцев сразу же сокращают необходимые процедуры и мероприятия.
20: Если бы согласие не было достигнуто, то под угрозой оказались бы санкции против вообще всех лиц из европейского черного списка. А это, по подсчетам Рейтер, около 3000 физ и юрлиц. Важно отметить, что речь идет конкретно о персональных санкциях. Но что изменится после первого в истории решения продлить ограничения на 3 года, объясняет адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
6: Российскую программу с самого начала, прямо с марта 2014 года, вводили на полгода. Сделано это было специально, чтобы желающие эти санкции оспорить не могли это сделать фактически. По одной простой причине. Потому что средний срок рассмотрения дела в суде первой инстанции в Европейском Союзе в Люксембурге 1,5 года. Теперь будет 3 года, то есть цементируется вот этот вот правовой режим санкций в отношении россиян. После того, как акт будет опубликован, у заинтересованных сторон будет лишь 2,5 месяца на подачу иска в суд ЕС. Если они не успеют до конца года подать иск, следующее право, подобное на оспаривание санкций, у них возникнет через 3 года.
20: Агентство Рейтер обращает внимание на то, что сразу после согласия Латвии исключить Усманова и Фридмана из санкционного списка, Париж согласился начать переговоры о присоединении Риги к инициативе так называемого ядерного сдерживания. То есть снятие санкций обменяли на французский ядерный зонтик. Связаны ли эти 2 события, пока не подтверждается. Но произошли они сразу друг за другом. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: США, Гренландия и Дания подписали соглашение о безопасности острова. Премьер Дании Мэтта Фредриксена заявила, что этот документ подчеркивает суверенитет королевства над островом, а при этом народ Гренландии имеет право на самоопределение. Также в тексте соглашения сказано, что штаты получат право расширить свою военно-космическую базу Питуфик в Гренландии и смогут создать там еще две новых военных базы. А кроме того, американские самолеты и суда получат расширенные права на передвижение над территорией острова и по его территориальным водам. О передаче Гренландии или ее части штатам в документе не говорится. Но всю эту историю можно записать в победы Трампа, считает политолог, публицист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
4: История с Гренландией в очередной раз показывает, что да, Дональд Трамп любит громкие заявления, громкие слова, но при этом часть своих проектов реализовывает. А сегодня в нынешней международной политике это практически невозможно. Действительно, Гренландия обезопасила себя с точки зрения самих Соединенных Штатов Америки, как они это мыслят, от возможной эскалации против Китая, против России. Да, он не присоединил Гренландию, но я думаю, что и сама история с присоединением, она, конечно, звучала именно как требуя максимального, а получишь возможное. Трамп добился того, что хотя вот Гренландия получила расширенные полномочия, и считаю, что это очень важная история для Соединенных Штатов Америки в битве за этот регион и за увеличение своего влияния, плюс обеспечение национальной безопасности. Дональд Трамп доказал очередной раз, что умеет добиваться своих целей во внешней политике, как это было с Венесуэлой, как это было с Панамой, как это сейчас происходит с Кубой, но, конечно же, не происходит с Ираном и не происходит с Россией и с Украиной. Гренландию, скорее всего, мы можем пока что записать в его победы.
2: Павел Дубравский, политолог. Ранее Дональд Трамп заявлял, что соглашение США, Дании и Гренландии также запрещает осуществлять чувствительные инвестиции в остров без письменного одобрения Вашингтона.
8: Вначале был бизнес.
9: Как появлялись города?
23: Саянск, Иркутская область, 40 тысяч жителей. В 1968 году был дан старт строительству в Иркутской тайге одного из крупнейших в СССР химических заводов. Спустя два года в 15 километрах от предприятия началось строительство города для его сотрудников.
8: Как появлялись города на Бизнес FM.
9: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: У микрофона Сердар Влекулиев. Уборочная компания в России переходит в завершающую фазу сбора урожая выше уровня прошлого года как по зерновым, так и по масличным культурам, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его словам, в связи с этим важно не допустить затоваривания и обеспечить ритмичную поставку продукции как на внутренний рынок, так и на экспорт. Помимо этого, Патрушев отметил необходимость эффективной организации процессов с использованием всех логистических возможностей. Российская сельхозпродукция удовлетворяет требованиям всех партнеров, заявила журналистам министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Это 160 стран, отметила министр. Она указала, что у России есть возможность расширять номенклатуру поставок в эти страны. Минфин России в среду, 23 сентября, на аукционах размещения облигаций федерального займа предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26249 с погашением 16 июня 32 года, ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26253 с погашением 6 октября 38 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.
7: Чистая прибыль российских банков в августе практически не изменилась, составила 440 миллиардов рублей, что на 0,7% ниже финансового результата июля, говорится в обзоре Банка России о динамике развития банковского сектора. Доходность на капитал в годовом выражении была примерно как в июле, около 24%. Основная прибыль при этом снизилась до 425 миллиардов рублей, минус 18 миллиардов рублей или минус 4%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM. YouTube отыгрывает позиции. Как пишет «Коммерсант», американский видеохостинг в одиночку обеспечил рост видеопотребления в России за первое полугодие 26-го. Как сейчас чувствует себя платформа в России и в чем причина такого ренессанса? Об этом Ольга Кашинская.
10: По подсчетам аналитической компании Future Lab, в первом полугодии на крупнейших видеоплощадках в среднем время просмотра в день на пользователя увеличилось на 6%. Если же не учитывать YouTube, упало на 5%. Навернувшийся интерес к YouTube влияет в том числе вынужденно появившаяся у россиян привычка к средствам обхода блокировок, объясняет директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
11: Когда у людей много причин появляется для того, чтобы поставить себе средства обхода блокировок, а это все большее количество сайтов, включая Telegram, они начинают подобные средства себе устанавливать. Дальше они возвращают себе смотрение YouTube. Они попытались другие альтернативные сервисы попробовать, российские, да, YouTube, ВКонтакте. Они продолжают этими сервисами пользоваться для того, чтобы потреблять контент, не знаю, там, фильмов. А если мы говорим о блогерах и о каком-то развлекательном контенте, то здесь, конечно, YouTube все еще лидер по подобным механикам вовлечения, и в результате у людей просто появилась необходимость возвращаться на эту площадку. Ну, заскучали, проще говоря, люди.
10: Среднее время просмотра YouTube в России в первой половине этого года составило 99 минут, против 80 в первой половине прошлого. Хотя до показателей 2024 года, когда видеохостинг в России замедлили, 112 минут еще далеко. В этом году хотя бы приблизительно сопоставимые результаты из российских сервисов демонстрируют только онлайн-кинотеатры, а на хостингах Рутюб и Яндекс.Видео ролики в среднем смотрят по 41 и 32 минутам соответственно. Что примечательно, данных по ВК-видео нет, так как измеритель Медиаскоп учитывает их в виде показателей всех сервисов группы. За практическими наблюдениями Бизнес FM обратилась к авторам видеоконтента. Они рассказывают, что просмотры на YouTube в последнее время действительно растут. Но во многом это связано с новой механикой подсчета просмотров, которую платформа внедрила в августе. Теперь алгоритм засчитывает видео как просмотренное после 1 секунды. То есть считается и предпросмотр в ленте, когда фактически пользователь видео пролистнул и, возможно, даже не заметил. Продолжит техноблогер Wylsacom Валентин Петухов.
13: Это, конечно, дало достаточно большой буст, и мы сейчас видим, что и у нас, и вообще на площадке просмотры у многих выросли, ну, процентов на 30-40 минимум. Но дальше нужно погружаться в аналитику и понимать, насколько сильно вовлечение аудитории, насколько сильна глубина просмотра и так далее, и так далее. Мы для себя избрали такую стратегию. Мы сейчас все публикуем одновременно на все доступные площадки, которые нам кажутся актуальными. В первую очередь это YouTube, ВК-видео и Рутуб. По цифрам YouTube остается локомотивом, несмотря на то, что достаточно давно он уже находится в замедленно заблокированном состоянии. На втором месте ВК-видео и на третьем Рутюб. В целом в сумме они дают неплохие показатели.
10: Как говорят авторы, одно из главных конкурентных преимуществ зарубежных платформ – хорошо работающие алгоритмы. На YouTube для того, чтобы найти свою аудиторию, часто хватало одного залетевшего видео. На российских хостингах такое представить сложно. Кроме того, играет роль и фактор разнообразия контента. Так, нужных пользователю материалов на узкоспециализированные темы на русском языке может попросту не быть. А зарубежные блогеры, даже при большом желании, должны искать пути обхода, чтобы присутствовать на российских видеоплатформах, говорит блогер-популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
24: Я выкладываю контент на 3 площадки на сегодня. Это YouTube, Рутюб и ВК. У меня был опыт выкладывания на Билибили. Это китайский, один из самых крупнейших видеохостингов. Ну, там довольно-таки слабенький просмотр. Рутюб, наверное, самая малопросматриваемая площадка. YouTube дает все-таки просмотров где-то в 10 раз больше, чем Рутюб. Если сравнивать с ВК, то дает где-то в 1,5-2 раза больше просмотров YouTube, чем на ВК-площадке. В моем случае у меня аудитория сконцентрирована на российских технологиях, и они поддерживают и хотят использовать российские, в том числе видеоплощадки. То есть у меня условно калиброванная аудитория, и то она меньше намного смотрит, чем на YouTube.
10: Но российский интернет-ландшафт в последние годы как никогда изменчив. 1 января 2027 года истечет переходный период, установленный Федеральной антимонопольной службой. И авторов, как ожидается, начнут штрафовать за рекламу, размещенную на YouTube и в Telegram. Так что нынешний ренессанс может оказаться очень краток. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Селлеры рады, покупатели против. Ужесточение правил возврата товаров, купленных на маркетплейсах, вызвало споры главных участников интернет-торговли. Минэкономразвития ранее опубликовало законопроект с запретом на возврат отдельных категорий товаров, приобретенных онлайн. Также нельзя будет отказаться от уже оплаченного заказа, даже до получения на ПВЗ. Эти правила готовятся вступить в силу 1 марта. Но это, кажется, пытаются остановить. Тему продолжит Диана Чебанова.
12: Новые поправки защищают продавцов, но покупатели лишатся привычных условий, заявили в Ассоциации потребителей. Главные риски там видят в перечнях невозвратных товаров для дистанционной торговли. Их предлагается два. Первый – товары, от которых нельзя будет отказаться после их получения. Это продукты питания, лекарства, медицинские изделия, пояснила ранее Минэк. Второй – товары, от которых нельзя отказаться до их получения. То есть нельзя заказать товар, а пока его везут, передумать. Такая легкость бытия уходит в прошлое. За отказ могут потребовать деньги, потраченные на логистику. А еще появятся товары, от которых можно отказаться при получении или после примерки в ПВЗ. Но нельзя вернуть после того, как забрал покупку домой. Это в числе прочего электроника, предметы личной гигиены, парфюмерия, косметика. Перечень невозвратных товаров будет еще утверждать правительство. Все это не понравилось сразу нескольким обществам защиты прав потребителей. Главная причина в том, что товар на картинке в интернете и в реальности – это часто две разные вещи. Никто не отменял обманутые ожидания, объяснил председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
15: Главная особенность дистанционной торговли, которая изначально учтена и заложена,

0: вырос до 12 триллионов рублей и во многом благодаря действующим сейчас правилам. Например, покупатель ищет красный сарафан и заказывает 10 подобных у разных продавцов разного размера и выбирает всего один. Это то, что не нравится продавцам. Они тратятся на доставку сарафана от ПВЗ на склад и обратно. Возможно, покупатель станет ответственней наполнять корзину, говорит селлер, основатель фабрики детской одежды «Дашенька» в Ярославской области Галина Ворожбит.
1: То, что я увидела в проекте, честно говоря, дает какой-то свет в конце тоннеля для поставщиков. Отказаться от товара, с моей точки зрения, надо на ПВЗ, если это электроника, если это какая-то техника бытовая, уличная, в плане там самокатов, еще чего-то, что имеет двигатели, ну и так далее. Потому что я знаю, что бывают случаи подмены даже газовых котлов. То есть человек забирает домой газовый котел, а через 2 дня приносит в этой же коробке БУ. То есть он себе новый оставил, а старый свой принес. Поэтому надо сделать обязательный осмотр, и если техника унесена домой, однозначно не принимать никакие возвраты. То же самое я бы попросила сделать в плане одежды и с нарядной одежды, которая прям ярко выражена, да, вечерние платья, свадебные. В детской одежде это платья на выпускные, на Новый год, потому что ну, массовая проблема, то, что взяли, отгуляли корпоратив или утренник и принесли обратно, мотивируя тем, что размер не подошел или еще чем-то.
0: Минэк предложила закрепить возможность возврата товара только после согласования с продавцом. Принять решение продавец должен за 2 дня. Молчание – знак согласия. Товар можно вернуть. Юристы посчитали, что на необоснованные возвраты жалуются более 60% селлеров, а в одежде доля отказов 45%. Продавцы уверены, платная доставка не оттолкнет покупателей от онлайн-покупок, потому что это будет все еще удобнее, чем в торговом центре, говорит селлер, представитель компании «Белобувь» Георгий Сажин.
2: Это уменьшит количество заказов, это уменьшит количество тех людей, которые заказывают ради заказа, примеряют, а потом от всего отказываются. Но если человеку действительно нужен товар, он с большей ответственностью будет подходить к вопросу выбора.
0: С другой стороны, в тот же торговый центр вернуть покупку можно в течение 2 недель, и там тоже часто бывает, что в дорогом платье просто сфотографировались, не снимая бирок, и вернули. В Минэкономразвитии, в свою очередь, заявили, что законопроект не ущемляет права потребителей, а выравнивает условия взаимодействия маркетплейсов и их партнеров. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Между делом с Кирой Альтман.
4: Как мы с вами трактуем поведение других людей? И почему нам так трудно понимать друг друга и договариваться друг с другом? Об этом говорю с Татьяной Владимировной Черниговской, ученым в области нейронауки, психолингвистики.
5: Мне рассказывала одна дама, она была медиатор, есть такая специальность. Она пыталась разрешить споры, не доводя до суда. И вот она мне однажды рассказывала, были 2 брата, которые из-за наследства родителей, оно не было каким-то невероятным, это наследство. Здесь даже дело не в количестве, а сам факт. В общем, они разругались пух и прах и ругались лет 20. Но она мудрая, я экзальтирована обычно говорю, она наоборот таким тихим, спокойным голосом, она говорит, собственно, вы что хотите? Вот одному отдельно она с ними говорила. И вдруг один раскололся, один говорит, он меня просто не уважает, вытирает об меня ноги, мне ничего из этого наследства не нужно. Просто он сказал бы, вот ты любил там, я не знаю, зеленое кресло, возьми ты это кресло. Кресло! И на этом кончился их спор. А потом она поговорила со вторым, говорит, послушайте, это же нету темы спора. Это чистая психология была. Он меня унижает, а я так просто не сдамся. А тут и не думал его унижать. Ему просто в голову это не приходило. Ведь согласись, что это ровно то, где мы живем каждый день. Мы все время неправильно трактуем поведение других людей.
4: Услышать другого – это не значит не услышать себя. Но это возможность прекратить споры. Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
3: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердар Авликулиев. Глава администрации США Дональд Трамп полагает, что он и президент России Владимир Путин могут вскоре провести новую личную встречу, но она едва

0: Состоится в рамках предстоящего 14-15 декабря саммита группы 20 под Майами, штат Флорида. Президент США также выразил надежду, что украинский конфликт можно разрешить до зимы. По его словам, Киев намерен добиться соглашения по урегулированию украинского кризиса. На эту тему, как заявил Трамп, шло много переговоров, в том числе и с президентом России Владимиром Путиным. Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 10 регионах России, сообщили в пресс-службе ведомства. В 8 регионах ограничение устанавливается впервые, говорится в постановлении. Проект постановления правительства размещен на сайте нормативных правовых актов. Речь идет о Мордовии, Татарстане, Чувашии, Краснодарском крае, Вологодской, Калужской, Новосибирской, Оренбургской, Свердловской и Тульской областях. Иран выкупил землю под строительство железной дороги Решт-Астара для международного транспортного коридора «Север-Юг», подтвердил посол Ирана в России Казем Джалали. Он добавил, что сейчас наступил этап исследовательских работ на выкупленных землях, после чего будет подписан исполнительный договор о строительстве. Число детей и подростков, совершивших мошенничество, увеличилось на 39% за 8 месяцев года в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил первый замначальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Сергей Калинин. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Европа готовится к новой войне. Так министр иностранных дел Польши Радислав Сикорский рассказал в интервью, что установил дома ручной насос для воды и определил точное местоположение ближайшего убежища. А как еще Европа готовится к противостоянию с Россией? Комментарий Георгия Буфта. Миноборнауки предлагает реформировать процедуру приема в вузы уже со следующего года, в частности, убрать профильные конкурсы, но добавить бонусы за большее число ЕГЭ. Как это оценивают учителя, ректоры и абитуриенты? Пиратские копии российского сериала оценили в 15 миллионов рублей. Такая сумма ущерба фигурирует в уголовном деле москвича, который выложил платный контент в свободный доступ. Подозреваемый задержан, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Эти и другие темы на Бизнес FM. Европа готовится к новой войне. В интервью польскому изданию «Факт» министр иностранных дел Польши Радислав Сикорский, отвечая на вопрос о том, собрал ли он тревожный чемоданчик на случай военного конфликта, рассказал, что сделал существенные запасы риса, а также сварил варенье из фруктов, выращенных в собственном саду. А кроме того, глава польского МИДа установил дома ручной насос для воды и определил точное местоположение ближайшего убежища. А как еще Европа готовится к войне с Россией? Комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает».
3: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать для координации оборонных усилий Европейский совет безопасности. Премьер Польши Дональд Туск, ссылаясь на данные разведок, заявил, что Россия может готовить гибридные атаки с целью показать неэффективность статьи 5 договора НАТО. Польша уже готовится к конфликту. Оборонные расходы страны составляют 4,8% ВВП, один из самых высоких показателей в НАТО. Население рассылает специальное руководство «Будь готов» о том, как подготовить эвакуационный рюкзак на 72 часа автономии для каждого члена семьи, иметь 3 литра воды на человека в сутки, радиоприемник на батарейках, наличные мелкими купюрами, семейный план встречи на случай пропажи связи и так далее. В Германии акцент делают на медицину. В докладе, моделирующем нападение России на НАТО, Бундесвер подсчитал потенциально от 300 до 1000 раненых военных в сутки. 5 военных госпиталей такой поток не выдержат, посему гражданские клиники обяжут принимать военных в военное время. Гражданским хирургам уже предлагают специальные курсы. Также в ФРГ идет модернизация военной службы. Мужчины после 2008 года рождения обязаны заполнить анкету и пройти медкомиссию. Служба пока добровольная, но если набора будет мало, Бундестаг вернет призывную систему. Президент Франции Макрон поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры от дронов и кибератак. На следующий год готовится учение на случай масштабного блокаута. В Британии кабинет министров готовит кампанию, призывающую ведущие домохозяйства держать запас консервов воды. Литва еще в июле утвердила план эвакуации на случай военной угрозы. Президент Финляндии Александр Стуб призвал граждан морально готовиться к диверсиям и вторжениям дронов. Правда, оговорился, что повода для паники пока нет. Еврокомиссия, помимо Европейского совета безопасности, предлагает создать европейский инструмент стратегических средств обеспечения в размере 20 миллиардов евро до 30 года для производства спутников, защищенной связи, укрепления логистики, разработки собственных самолетов, дозаправщиков и средств киберзащиты. То есть ровно того, что Европа сегодня получает от США. В то же время значительная часть предвоенной риторики преследует целью сдерживания через демонстрацию решимости, адресованная не только своим избирателям, но и Кремлю. Влияет и американский фактор. Пентагон рассматривает вывод из Европы от 25 до 40 тысяч военных из нынешних примерно 80 тысяч. На этом фоне европейцы делают риторический акцент на собственных возможностях. И при этом, похоже, перегибают палку. Даже генсек НАТО Марк Рютте говорит, что не ожидает нападения России на альянс в ближайшие годы, потому что НАТО слишком сильно. Москва пытается, с одной стороны, опровергать европейские страхи и обвинения в агрессивных намерениях, с другой добавляет оговорку: если что, можем и ответить. Недавно президент Путин вновь заявил, у России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы. По словам Путина, нагнетая военную риторику, европейские лидеры пытаются спасти падающие рейтинги, прикрывая провалы в экономике и социальной сфере. Но закончил он это свое высказывание предупреждением в связи с задержанием судов в европейских водах. Давайте жить дружно, иначе придется отвечать. Лавров повторяет, что Россия не собирается нападать на НАТО, также добавляет, что если альянс нападет сам, война будет очень короткой. А помощник президента России Николай Патрушев в ответ на слова главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что Польша довольно быстро победит Россию, пригрозил, что польская государственность перестанет существовать за 2-3 дня. В такой ситуации базовый сценарий – это затяжная серая зона. Открытая война не нужна ни одной из сторон, но гибридное противостояние может нарастать, начиная с этой зимы. А вот ответа на вопрос о том, перейдет ли хотя бы случайно такое противостояние в открытое военное, на сегодня нет. Пока Европа переходит не к войне, а к режиму, в котором война становится рабочим планированием, с бюджетами, анкетами, эвакуационными маршрутами и реанимационными койками. Такой режим, однажды запущенный, приобретает собственную инерцию. Поэтому даже прекращение огня в Украине, если оно не будет дополнено новым масштабным соглашением о европейской коллективной безопасности, не снимет европейский алармизм, а лишь переведет его в следующую фазу.
2: Это был комментарий политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает». Учебный год уже начался, а правила поступления еще переписываются. Минобрнауки предлагает реформировать процедуру приема в вузы уже со следующего года. Учителя и ректоры, опрошенные бизнес-ФМ, отнеслись к идеям с пониманием, но школьникам и их родителям в моменте от этого легче не станет. Иван Медведев подробнее.
4: Сотни тысяч одиннадцатиклассников уже после начала учебного года узнали, что требования к поступлению в 2027 году могут измениться. Тем, кто рассчитывал идти на ряд инженерных и гуманитарных направлений, возможно, придется менять набор ЕГЭ. В частности, Минобр предлагает расширить перечень направлений с обязательной физикой до 37. Это может коснуться всех машиностроительных специальностей. Там, где сейчас вуз может выбирать в качестве вступительного испытания историю или обществознание, альтернатива, скорее всего, не останется. История вытеснит обществознание. Профильную математику предложено закрепить в качестве обязательного экзамена для всех специальностей, связанных с информационной безопасностью. А если абитуриент сдал лишний, необязательный для выбранной специальности предмет минимум на 60 баллов, вуз сможет учесть этот результат как индивидуальное достижение, и прибавка может составить от 15 до 25 баллов. Некоторые родители уже сетуют на то, что их детям фактически не дали времени на подготовку к лишнему ЕГЭ. С другой стороны, в этих условиях одновременно оказались все завтрашние абитуриенты. Что касается обязательной физики и истории, по словам учителей, опрошенных бизнес-ФМ, об этом власти тоже предупреждали давно. Помимо прочего, Минобр предлагает отменить многопрофильный конкурс, когда абитуриента зачисляют сразу на укрупненную группу, а конкретное направление он выбирает позднее. Ректор МГТУ «Станкин» Борис Падалкин, который положительно оценивает все направления, направления реформы, конкретно про многопрофильность, говорит так.
5: Статистики за этот год еще нет. В прошлом году, в 25-м, в государственные вузы научную форму обучения заявление на многопрофильный конкурс подали порядка 3% всех абитуриентов. При этом наличие этой нормы усложняет алгоритмы зачисления, которые реализованы в информационных системах, и, честно говоря, немножко путает и абитуриентов, и их родителей, и университеты. Поэтому, невостребованное, честно говоря, жизнью правило, мало кому интересное, проще в этой части порядок приема упростить и сразу всех принимать на ту или иную специальность, то или иное направление подготовки, тем более, что во время учебы можно переводиться.
4: По словам ректора, вузы к этим изменениям успеют подготовиться. Детям это дастся не так легко, но время есть и у них. Учитель истории и обществознания школы 29 города Химки Григорий Назаров также с пониманием отнесся к инициативам министерства. Озвученные предложения логичны, но многое будет зависеть от того, как они будут реализованы на практике. Особенно пристально Григорий Назаров будет следить за тем, что будет происходить с системой олимпиадных льгот. Министерство хочет, чтобы без экзаменов поступать в вузы смогли только победители олимпиад Российского совета олимпиад школьников, и чтобы учитывались результаты только 10 и 11 классов. Продолжает Григорий Назаров.
6: Конечно, очень странно выглядит картина, когда не хочу обидеть никакие вузы, но победитель олимпиады регионального вуза получает право на поступление без каких бы то ни было испытаний в центральные вузы страны. И таким образом, по сути дела, подрывается авторитет и Всероссийской олимпиады школьников, и перечневых олимпиад первого уровня, которые проводят лучшие вузы нашей страны. Поэтому это правильное предложение. Будем внимательно и крайне скрупулезно наблюдать за тем, как эта будет идея реализована на практике.
4: Изменения также коснутся магистратуры и платного образования. Так, в одном вузе на магистратуру можно будет подать документы максимум на 5 направлений, а при платном обучении предлагается сделать обязательной оплату первого семестра. И это еще не все. В Минобре говорят, что ведомство открыто к предложениям и до 5 октября собирает обратную связь. А пока некоторые родители уже иронизируют над тем, что им в какой-то степени тоже приходится сдавать экзамен. Эдакий ЕГЭ по ЕГЭ. И он с каждым годом все сложнее. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: Пиратские копии российского сериала оценили в 15 миллионов рублей. Такая сумма ущерба фигурирует в уголовном деле москвича, который выложил платный контент в свободный доступ. Подозреваемый задержан, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Подробности у Михаила Задорожного.
7: Подробностей дела не очень много. Следственный комитет сообщил лишь, что в мае некий житель Москвы, используя свою учетную запись в одном из онлайн-сервисов, скопировал многосерийный фильм и разместил его на сторонних интернет-ресурсах. С пиратским контентом ознакомились свыше 150 тысяч человек. Ущерб оценили в 15 миллионов рублей. По сведениям телеграм-канала Мэш, речь идет о сериале «Приговор». Правообладатель – онлайн-кинотеатр «Кион», принадлежащий МТС. В пресс-службе «Киона» это косвенно подтвердили.
8: Ситуация с сериалом «Приговор» в очередной раз указывает на актуальность проблемы пиратства для индустрии онлайн-видео в целом. Мы, ровно как и другие участники рынка, на постоянной основе выявляем факты незаконного распространения своего контента и принимаем меры по их пресечению. Вместе с тем, эффективное решение данной проблемы требует системной работы всей отрасли, а также осознанного выбора зрителей в пользу легальных сервисов.
7: Как считали размер ущерба и почему получилось больше 15 миллионов рублей, это отдельный вопрос. Во-первых, неизвестно, как следствие установило, что пиратку сериала «Приговор» посмотрели 150 тысяч раз. Во-вторых, непонятна стоимость одного просмотра, получается около 100 рублей. Но онлайн-кинотеатры продают не билеты на отдельные фильмы или сериалы, а подписки, продолжает управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.
9: Учитывая то, как рассчитывает свои убытки правообладатель, 99 рублей – это цена подписки на первый месяц онлайн-кинотеатра, механизм расчета вызывает большие сомнения, поскольку очевидно, что в подписку входит не один сериал, а множество, и вполне возможно, что эти люди не были готовы покупать подписку ради просмотра этого сериала.
7: Само утверждение, что один просмотр пиратского контента равен одной незаконной копии, тоже достаточно спорное, говорит юрист по вопросам защиты интеллектуальных прав Александра Симонова.
10: Согласно закону и разъяснениям ВСРФ в пленуме номер 14, ущерб считается по рыночной стоимости экземпляра. Здесь рыночную стоимость устанавливать даже нет необходимости, поскольку она указана на сайте аудиовизуального сервиса 99 рублей, и она известна. Однако расчет действительно вызывает вопросы, поскольку, согласно буквальному толкованию, он производится по количеству копий, сделанных с произведения. В данном случае лицо сделало количество копий по количеству серий сериала и разместила определенное количество файлов. Но следователи считают копиями не только сами файлы, но количество лиц, посмотревших их. 150 тысяч просмотров.
7: По словам юристов, в уголовном деле размер ущерба нужен, чтобы правильно квалифицировать действия фигуранта. В данном случае получилось незаконное использование объектов авторского права в целях сбыта, совершенное в особо крупном размере. 15 миллионов – это как раз особо крупный размер. Приговор москвичу, спиратившему сериал «Приговор», пока не вынесен. Максимум, что ему грозит – это 6 лет тюрьмы. А еще правообладатель может подать гражданский иск о возмещении ущерба. И если в уголовном деле ущерб оценили в 15 миллионов рублей, то оспорить это в суде общей юрисдикции будет очень сложно, а потом и выплатить. По данным МЭШ, пиратом оказался 59-летний московский курьер. Курьеры, конечно, неплохо зарабатывают, но не настолько. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах.
11: Прежде чем стать президентом США, Авраам Линкольн многократно проигрывал выборы на различные государственные позиции. Однако он выступил одним из инициаторов создания Республиканской партии и в 1860 году был избран 16-м президентом Соединенных Штатов. В 1865 году по настоянию Линкольна Конгресс принял 13-ю поправку Конституции об отмене рабства, благодаря чему удалось предотвратить распад страны и завершить гражданскую войну. Так Линкольн стал одним из величайших президентов в истории Соединенных Штатов, а его портрет изображен на банкноте достоинством в $5 США.
1: Культ наличности на Бизнес FM. Компании и корпорации.
12: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
12: Авиакомпания «Ижавия» объявила набор в мобильную огневую группу, которая будет обеспечивать защиту аэропорта Ижевска от беспилотников. К участию в группе допускаются граждане любого возраста с любой категории годности. Обязательным условием является положительное заключение военно-врачебной комиссии. Для принятых предусмотрено обучение. После его завершения участники заступят на боевое дежурство сроком на 2 месяца. Сеть «Гиперглобус» построит новый гипермаркет в московском регионе. Инвестиции в строительство составят 4 миллиарда рублей, и сообщает издание «Шопперс». Площадь гипермаркета 24 тысячи квадратных метров. Торговый зал займет около трети, а остальное пространство будет занято рестораном на 600 посадочных мест, производственными цехами и складами. Открытие планируется во второй половине следующего года, где именно компания не уточняет. Международная химическая группа «Ineos» останавливает 3 завода в Англии из-за высоких цен на газ. Об этом сообщила BBC со ссылкой на владельца, британского бизнесмена Джима Рэдклиффа. По его словам, при нынешних ценах на газ, которые в 12 раз выше, чем в США, и в 8 раз выше, чем в Китае, его компания не может конкурировать. На предприятиях группы, в частности, изготавливаются материалы, используемые для производства лекарств, одежды, косметики, стройматериалов и боевых взрывчатых веществ. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM. 4 погибших после серьезного пожара в торговом центре башкирского Стерлитамака. Еще 11 человек пострадали, сообщили в МЧС. По предварительной версии, было короткое замыкание. Пожар на площади в 2000 квадратных метров ликвидирован. Продавцы и местные жители говорят, что не удивлены этой трагедией. Евгений Перельчук продолжит.
13: 3 из 4 погибших были родными сестрами. Судя по всему, одна из девушек работала в ателье в этом ТЦ. А 2 ее сестры приехали к ней выбирать подарок на день рождения матери. 4-я погибшая, по данным СМИ, это 51-летняя женщина. В ТЦ пришла за покупками. Все отравились угарным газом. Нам удалось связаться с владелицей этномастерской в ТРЦ «Солнечный» Эльвирой Туркменовой. Она вышла на улицу незадолго до пожара, а возвращаться было уже некуда. Ее помещение в ТЦ сгорело.
14: Торговый центр, да, внизу у нас продуктовый отдел, первый этаж был, второй этаж В основном все одежда. Третий этаж услуги, то есть там ногти, массаж, вот такие все сидели, репетиторы всякие.
15: А продуктовый там... это сетевой?
14: Нет, сетевых там нет, в основном овощи, фрукты вот эти вот такие. И молочные всякие, много-много частных.
15: На видео просто видно, что очень сильный дым. Весь центр пострадал или только какая-то часть его?
14: Ну, получается, второй этаж и третий этаж.
15: Все выгорело? Ваш тоже все?
14: Ну, практически та же, да, мой тоже.
13: Жительница Стерлитамака Ангелина хорошо знакома с обстановкой в том торговом центре. И удивляет ее только одно, что пожар не возник раньше.
16: У нас 11 лет была цифровая типография напротив этого ТЦ. Это торговый центр, насколько я понимаю, постройки конца 90-х, начала нулевых, между жилыми домами. Это рынок на трех этажах, плюс там какие-то офисные помещения. Осколок прошлой эпохи. На первом этаже рынок пищевой, на втором этаже там какие-то точки, ателье, вещевые магазинчики, магазин тканей, проводка загорелась. Все достаточно хаотично, беспорядочно. Никаких ремонтных работ за последние 15 лет. Это действительно чертизон, это такой стихийный рынок, где и офисные помещения, черти что, и сбоку бань. Странно же, наверное, что не произошло этого раньше, что не случилось. Просто трагедия ужасная. То, что там могла не работать проводка, это вообще мы не допускаем легко.
13: Короткое замыкание, предварительная версия. Возгорание было стремительным. Дым, похоже, заблокировал выходы, и некоторым пострадавшим пришлось прыгать из окон. Их ловили спасатели и неравнодушные прохожие. Пока не прибыли пожарные расчеты, люди справлялись сами. Водитель «Газели» подогнал фургон вплотную к зданию. С крыши удалось протянуть лестницу к третьему этажу. Несколько человек спаслись только так. Проверка пожарной безопасности в ТЦ, как пишут местные СМИ, была 5 лет назад, в октябре. Ее провели после истечения срока исполнения обязанности по устранению найденного нарушения, говорит исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по пожарной безопасности Александр Старостин.
17: Могли продлить срок и потом проверять по истечении нового срока, да, либо они устранили, и тогда у них вообще все хорошо, они в плане проверок там штатно не стоят. Нету такого, что раз там 15 дней ходят, проверяют, такого нету.
15: Но, тем не менее, 5 лет вас не удивляет, это нормальная ситуация.
17: Все сильно зависит от того, как юридически оформлен этот комплекс. Какое-то малое или сверхмалое предприятие, да, то на них распространяется моратория проверок. Там есть еще и формы профилактический визит, там, да, не обязательно полномасштабная проверка, но в любом случае это все делается с чьей-то санкцией, то есть нельзя просто прийти, а я хочу вас проверить. Если, например, там были жалобы обращения граждан в надзорный орган, то вот на основании этого, например, могут инициировать проверку.
13: О предъявлении каких-либо обвинений ответственным лицам информации пока нет. Директором ТЦ «Солнечный», как пишут местные СМИ, является бизнесмен Сергей Родионов. У предпринимателя было несколько ИП в разное время. Занимался он производством пластика, торговлей косметикой, производством безалкогольных напитков. Сейчас все бизнесы ликвидированы. Пока Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. А глава Башкирии Ради Хабиров поручил проверить все торговые центры республики. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: ФАС предложила учесть в ценах на электричество расходы на безопасность. Антимонопольное ведомство подготовило проект соответствующего приказа. Согласно документу, в методику расчета тарифов будут включены затраты электросетевых компаний на обеспечение безопасности и расходы на восстановление объектов после повреждений за последние 4 года. ФАС уже заявили, что изменения не затронут тарифы на электроэнергию для населения. Но председатель Жилищного союза Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин уверен в другом. По его мнению, за безопасность электросетевого хозяйства все равно заплатит потребитель.
18: Совершенно очевидно, что все проблемы, связанные с безопасностью, в том числе энергетических объектов, будут списаны на потребителя. На сегодняшний день сложно ответить на вопрос, какие потребители пострадают больше, промышленные или гражданский сектор, граждане, потребители ЖКХ. Но совершенно очевидно, что пострадают все потребители. Это будет включено в тариф. Вызывает опасения злоупотребления в этом механизме, потому что сам приказ антимонопольной службы не указывает и не определяет порядок. Он говорит о возможности включения в выручку, которая используется для определения тарифа на электроэнергию, о возможности включения таких расходов. Непосредственно решение о размере включения таких расходов будут принимать местные региональные структуры, которые занимаются определением тарифа. То есть у нас тарифы на коммунальные услуги определяют местные региональные власти. И, соответственно, это полномочия переданы на места. Поэтому сегодня определить это невозможно. Вопрос о том, том, почему используются в том числе задним числом данные, начиная с 23-го, 24-го и 25-х годов. Совершенно очевидно, что с правовой точки зрения это неправомерно, но это форма поддержки государством, правительством, прежде всего не потребителя, гражданина, а поставщика коммунального ресурса. То есть правительство во всех подобных ситуациях действует не в интересах граждан, а в интересах поставщиков. И поэтому хотелки и пожелания ресурсников, когда они появляются в вопросах формирования тарифа, они практически всегда удовлетворяются.
2: Константин Крохин, председатель Жилищного союза Москвы. Тема введения надбавки на защиту от беспилотников обсуждалась на прошедшей в середине сентября конференции производителей энергии, напоминает Интерфакс. Ранее в этом году замминистра энергетики Евгений Грабчак говорил, что порядка 8,5 гигаватт энергомощности было повреждено или выведено из строя осенью-зимой 2025-2026 годов. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов составил 2300 пунктов. За день он вырос примерно на 2%. Инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 14,2%, следует из данных Центробанка. А цена на нефть Brent к середине дня ушла ниже $100 за баррель, однако позднее вернулась к этой отметке. Оптимизм российского рынка растет на фоне ожиданий новостей с Генассамблеи ООН, считает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Сергей Голенищев. Также локомотивом роста выступил нефтегаз.
19: Безусловно, на рынок на этой неделе влияет и высокие цены на нефть и на газ в целом, на энергоносители. И переговорный процесс, который вроде как тоже идет и переместился теперь на поля саммита ООН в Нью-Йорке. В целом рынок наш демонстрирует силу и желание расти, пользуясь любым положительным поводом для этого. Нефтегаз, в широком смысле слова, Новатек, Газпром в целом тащит рынок наверх. Нужно ждать новостей, нужно ждать заявлений, в частности, после встречи, которая анонсирована. Лаврова с Рубио, Зеленский встречается завтра с Трампом. Я думаю, рынок это будет уже завтра, послезавтра отторговывать.
2: А что касается инфляционных ожиданий, которые Центробанк опубликовал?
19: Безусловно, еще один фактор, который будет влиять и на рынок в целом, и на курс, и на настроение. Мы видим, что все-таки топливный кризис в моменте может быть не ярко на радарах, но, насколько я понимаю, в регионах это достаточно серьезная проблема. Может быть, от этого и растут инфляционные ожидания. И, безусловно, здесь уже на первый план выходить ЦБ. Мы ждали очередной паузы в октябре. Ну и посмотрим, что будет уже в декабре, к концу года. Ну и плюс на следующей неделе, как я понимаю, будет рассматриваться бюджет на 27-й год. Это тоже даст некую пищу для ЦБ на октябрьском заседании.
2: Сергей Голенищев, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций». Курс Центробанка на среду доллара 84 рубля 6 копеек, евро 96,59, юань 12,52. Рубль слегка укрепился к доллару и юаню, но немного уступил евро.
11: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
20: Искусственный интеллект проникает повсюду, в том числе в такие места, где его меньше всего ждали. В этом есть элемент хайпа. Бессмысленная вещь с искусственным интеллектом выглядит уже не такой бессмысленной, но здесь же и разумная бизнес-стратегия. Первым найти область, куда еще не добралось влияние новой технологии, и застолбить площадку. Сегодня обсудим три решения, с которыми я сам еще не определился, что это. Прорыв технологии в новой области или недорогой маркетинг на популярной теме. Зубная щетка. Компания Dyson представила умное устройство с камерой слежения и системой искусственного интеллекта, опуская детали и цифры. Камера высокого разрешения на щетке анализирует челюсти. С помощью искусственного интеллекта определяет промежутки между зубами и дает команду щетке, которая мощно и точно направленной струей чистит щели. Стоматологи говорят, что делать это надо обязательно 2 раза в день, но до появления умной щетки мало кто этим занимался. Бонусом идет возможность подключить смартфон и наблюдать на экране за процессом очистки. Холодильник. Samsung внедряет искусственный интеллект в белую кухонную технику. Новое поколение холодильников использует системы машинного зрения, чтобы определить, что и в каком объеме хранится в их камерах. Задача – вести учет продуктам прямо в магазине, открыть мобильное приложение и посмотреть, сколько яиц и молока у вас еще осталось. Аналогичная система реализована в винном шкафу. Она помогает следить за тем, сколько и каких вин осталось у владельца и пришло ли время пополнить коллекцию. Бинокль – самое милое решение из сегодняшнего списка. Китайская Matata Explore показала устройство для наблюдения за дикой природой. Умный бинокль определяет, какую птицу или растение мы рассматриваем, и прямо на картинке выводит подсказку, и вот его бы я, пожалуй, даже купил.
0: Сумма технологий на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
21: Ак-Довурак, Республика Тува, 15 тысяч жителей. Название переводится с тувинского языка как «белая земля». Цвет связан с месторождением асбеста, о котором даже есть легенды в местном фольклоре. В 1964-м началось строительство комбината «Тува-Асбест», вокруг которого и вырос город.
0: Как появлялись города на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
22: У микрофона Сердар Авликулеев. В 14 округах Московской области ремонтируют 24 многоквартирных дома, которые получили повреждения в результате атак беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительство региона, передает Интерфакс. В большинстве из них повреждены окна, где-то перекрытие. На 23 из 24 объектах фонд капремонта планирует завершить работы до конца года. Владельцам пострадавших от прилетов беспилотников ИЖС выплачивается компенсация от администрации округа. Европу ждет тяжелая зима из-за низких запасов газа в хранилищах, а также проблем с его поставками, в том числе из-за политики ЕС в отношении России, заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол. Иран намерен задерживать суда, допускающие нарушения при пересечении Ормузского пролива, до выплаты штрафов 20% от стоимости груза, заявил представитель Комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Гашгави. В середине сентября Иран расширил количество судов до 77, которым можно применить ограничительные меры, в том числе штрафы при последующем проходе через Ормузский пролив. Минфин России оценит необходимость регулирования крипторынка на основе опыта его использования, заявил в интервью ТАСС замминистра финансов России Иван Чебецков. По его словам, цель сейчас – создать прозрачный и понятный рынок для всех участников и получить практический опыт использования цифровых валют, включая внешнеэкономические расчеты. На основе этого ведомство сможет оценивать, как меняется рынок, сказал Чебецков. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Украина готова к любому формату энергетического перемирия, заявил Зеленский после встречи с Трампом. По его словам, Штаты передадут украинское предложение Москве. А сами переговоры длились около 40 минут. Пресс-конференция перед встречей тоже была короткой. Дональд Трамп на ней заявил, что надеется на что-то серьезное до зимы. Евросоюз согласовал продление персональных санкций против России на 3 года, однако исключил из списка Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Важно отметить, что речь идет именно о персональных санкциях, направленных против порядка 3000 физических и юридических лиц, связанных с Россией. США, Гренландия и Дания подписали соглашение о безопасности острова. Премьер Дании заявила, что этот документ подчеркивает суверенитет королевства над островом. Также в тексте сказано, что Штаты получат право расширить свое военное присутствие в Гренландии. Эти и другие темы на Business FM. Украина готова к любому формату энергетического перемирия, заявил Зеленский после встречи с Трампом. Он сообщил, что обсудил детали с президентом США. Зеленский вновь сказал, что Киев готов прекратить удары по российской энергетике, если Россия сделает то же самое. По его словам, Штаты передадут украинские предложения по энергетическому перемирию Москве. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что заявление Зеленского о готовности к перемирию противоречит его же словам о том, что Киев планирует нанести урон российской экономике. То есть он одновременно высказывается и за прекращение конфликта, и за его продолжение. Сами переговоры длились около 40 минут. Пресс-конференция перед встречей также была короткой. Дональд Трамп на ней заявил, что надеется, цитата, на что-то серьезное до зимы. Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что мог бы еще раз встретиться с президентом Путиным, но вряд ли на саммите G20 в Майами.
3: У нас уже была встреча с Путиным на Аляске. Думаю, можно будет провести еще одну, но не уверен насчет Майами. Думаю, они оба, и Путин, и Зеленский, хотели бы завершения войны. Буду честен, самое время. Много людей умирает.
5: В прошлом году на Генассамблее ООН вы заявили, что Украина могла бы вернуть утраченные территории. Вы продолжаете так считать?
3: Думаю, они договорятся о сделке. Не скажу, о какой конкретно, но мы это обсуждаем, в том числе и с Путиным. Думаю, что-то все-таки произойдет.
2: После встречи с Трампом Зеленский также заявил, что не получил конкретного ответа по поставкам американских систем Патриот, но сообщил, что президент США положительно настроен в отношении выдачи Киеву лицензии на производство таких систем ПВО. Однако на реализацию этого потребуется как минимум год-полтора, добавил Зеленский. Он вновь сказал, что готов к встрече с Путиным в любое время. Комментирует политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
6: Они уложились в 40 минут, но надо учитывать, что они работали без переводчика, поскольку Зеленский говорит по-английски, и это укорачивает подобный формат. Это может говорить также о том, что они обговаривали те вопросы, которые уже каким-то образом обговаривались раньше, и шли по списку пунктов по принципу «да».